0: Дейль от Людовика XIV.
1: Позвольте, капитан. Попрошу тебя, Мэтью, попрошу. Позвольте нам, капитан, в этот счастливейший для вас день, знаменующий расцвет, то есть я хотел сказать, поворотный пункт вашей карьеры, принести вам самое это горячие и вместе с тем самые искренние поздравления и так далее.
2: Показывай лучше подарки, старик.
3: Пожалуйста. Это очень мило с вашей стороны, господин Мэтью. Мэтт, посмотри, какая чудная ночная рубашка.
4: Ну, а это Чип энд Дейл.
0: Это Людовик.
3: Ой, великолепные часы. Я так счастлива, я просто не нахожу слов. Вы все просто невероятно любезны. Жалко, что у нас нет квартиры.
0: Это начало, дитя мое. Лиха беда начала. Спасибо, Уолтер. Спасибо. Очень мило с твоей стороны.
1: Ужин!
5: Ну, я, конечно, опять пришел с пустыми руками. Поверьте, девушкам мне очень неприятно.
3: Да ну, это не имеет никакого значения, господин Джекоб.
0: Сегодня будешь кушать лучшие блюда, Полли. Прошу.
6: Красивые тарелки. Гостиница «Совой».
5: Яйца под майонезом от «Совой». Нет, предполагалась еще одна банка печеночного паштета, но Джимми сожрал по дороге. А потому что в банке оказалась дырка.
4: В приличном обществе не говорят «дырка».
2: Не наваливайся на яйца, Эд, в такой-то день.
0: Хорошо бы спеть что-нибудь благолепное.
5: Благолепное? Шикарно сказано.
0: Но я еще не хотел приступать к ужину. А вы навалились на жратву. Хотелось бы как-то поднять настроение. Ведь людей в такие дни ведь что-то же устраивают.
7: Да что, что, например?
0: Ну, я не знаю, я не требую от вас оперы. Но что-нибудь, кроме жратвы и похабщины, могли бы мне приготовить. В такие дни только и видишь, как ни в чем нельзя полагаться на друзей.
3: А лососина превосходна!
6: Конечно!
4: Такой вам еще не приходилось жевать. А вот у Мэкки ножа она не переводится. Вы будете кататься, как сыр в масле. Я всегда говорил, что Мэк – это лучшая партия для девушки, у которой есть высшие идеалы. Но я об этом еще вчера говорил Люси.
3: Люси?
0: Я здесь, Мэтью.
3: Какая такая Люси, Мэг?
5: Девушка, не надо принимать это всерьез.
3: Вы хотели что-то сказать?
5: Нет. Если я что и хотел, то именно ничего не сказать. А то сболтнешь чего-нибудь лишнее.
0: Что у тебя в руках, Джекоб?
5: Нож, капитан.
0: А что у тебя на тарелке, Джекоб?
5: Форель,
0: капитан. Значит, режешь форель ножом? Это же непростительно, Джекоб. Полли, ты видела что-нибудь подобное? Режет форель ножом. Так поступают только хамы, Джекоб. Учись хорошим манерам. Значит, петь вы не желаете? Что вы готовы украсить этот день? Значит, день моей свадьбы будет такой же скучный, как и все остальные. И вообще, почему никто не стоит у дверей? Может, мне самому встать у дверей, чтобы могли спокойно жрать за мой счет?
7: Что значит «за твой счет»?
8: Ну, перестань, Уолтышек, ну кто сюда придет в такой-то день? Ну, хорошо, ну я выйду.
9: О, была потеха, если в такой-то день и всех гостей застукали.
8: Капитан! Шухер!
7: Пантера Браун!
10: Глупости! Это его преподобие Кимбл. Добрый вечер, ваше преподобие!
3: Добрый вечер, ваше преподобие!
11: Добрый вечер, ваше преподобие! Наконец-то я вас нашел. Я нашел вас в скромной хижине, но зато вы сидите под собственной крышей.
0: Да, герцога Деванширского.
3: Добрый вечер, ваше преподобие. Я так счастлива, что в прекраснейший день моей...
0: А я бы хотел отметить прибытие его преподобия небольшой кантатой.
10: Что вы скажете о Билли Лоджине и Мэри Сайер?
11: Билли Лоджин и Мэри Сайер подойдет.
0: На.
11: Ну, давайте, давайте, затяните, ребята.
10: Начнем, господа!

0: намерен.
1: Нет.
0: Верность ей хранить намерен.
1: Нет.
0: Дай Бог счастливым житья бытия. Билли Лоджин говорит,
1: она целиком мне вовсе не нужна.
2: Это все?
3: Убожество.
4: Ой.
5: Убожество. Верное слово. Именно убожество.
3: Заткнись.
5: Я хотел сказать, что нету подъема.
3: Мэтью.
5: Нет огня.
3: Опять ты хотел сказать.
6: Господа, а что больше? Никто не собирается выступать?
7: О, нет.
6: Ну, тогда я сама попробую показать вам один пустячок. Я попробую изобразить девушку, которую мне случилось однажды видеть в небольшом кабачке. Знаете такие четырехпенсовые кабачки в Сохо?
3: Тоже к ним.
6: Девушка эта была судомойкой. И понимаете, все над ней смеялись. А она в ответ говорила гостям такие вещи. Вот вы сейчас услышите какие. Представьте себе, что это стойка. Чертовски грязная стойка, за которой проходит весь ее день. Это ведро, в котором она полощет. А это тряпка, которой она вытирает стаканы. Там, где вы сидите, сидели мужчины, которые над ней смеялись. Вы тоже можете смеяться, чтобы было совсем похоже. Ну, а не сможете смеяться, то не надо. А теперь пусть кто-нибудь из вас, ну, например, вы, скажет... Когда же, наконец, придет твой корабль, Дженни?
8: Когда же, наконец, придет твой корабль, Дженни?
6: А кто-нибудь другой, ну, например, вы, скажет, ты все еще моешь стаканы, Дженни, пиратская невеста.
5: Ты все еще моешь стаканы, Дженни, пиратская невеста. Молодец, хочу.
6: Ну, вот. А теперь я начинаю. Господа, я сегодня мою стаканы и вам на ночь стелю постели. И вы пенни мне даете, вы в расчете со мной. И мои лохмотья видя, и такой трактир дрянной. Как вам знать, кто я на самом деле? Как вам знать, кто я на самом деле?

Эй, вытри стаканы, мне говорят, и пенни суют, подгоняя. И монетку беру я, и постели стелю. Вам в ту ночь на тех постелях не уснуть и в охмелю. Если б знали вы, кто я такая, если б знали вы, кто я такая.

0: обезглавить.
1: И кого ж мне из вас обезглавить? Будет в этот полдень тишина вблизи причала. Да, вблизи причала будет тишина. И тогда вперед я выйду и отвечу.

0: Правда? Видишь ты? Отчебучило!
1: Что значит мило? Идиот. Это же искусство. А ты лезешь со своим мило. Полли, у тебя это великолепно получилось. Ну разве вся эта шваль? Это...
2: Ну зачем? Зачем это?
1: О, простите, я не вас имел в виду, ваше преподобие. Разве эти люди что-нибудь понимают? Мечешь бисер перед свиньями. И вообще мне не нравится твоя склонность к лицедейству. Запомни это на будущее.
3: Что у вас в руках, ваше преподобие?
4: Два ножа, капитан.
3: А что у вас на тарелке, ваше преподобие?
5: Лососина, с вашего позволения.
3: Значит, режете лососину ножом, ваше
4: преподобие? Злыхое дело, жрать лососину с ножа. Да кто так поступает, тут просто
3: хам.
6: Капитан, шухер, сам шериф.
7: Браун! Пантера Браун!
3: Да! Да, никто иной, как Пантера Браун! Главный шериф Лондона! Столб английской полиции! Войдет час! В бедную хижину капитана Макита! Учитесь!
4: Это верная виселица!
8: Hello, Mac!
1: Алло, Джеки.
8: Я на минуту, у меня мало времени. Неужели нельзя было обойтись без чужой конюшни? Это же снова взлом.
1: Ну, она очень удобно расположена, Джеки. Джеки Браун, а какой ты толстый стол, что такое? Я рад, что ты не забываешь своего Мэка и пришел на свадьбу к старому другу. Я тебя сейчас познакомлю со своей супругой, урожденной Полли Питч. Полли, это Джеки Браун, а? Ну как?
8: Рад приветствовать очаровательную супругу моего старого друга.
9: Вы мне льстите, сударь.
3: Ну, а это... Под столом это мои друзья. Ну, вылезайте, мальчик, вылезайте. Джекоб.
8: Джекоб, крючок, мерзавец.
1: Какой мордатый, да? Сердце радуется. Ну, здесь у нас Уолтер, Эд, Мэтью, Джимми. Садись, старая посудина, и бери курс на виски. Вы... Видите перед собой человеком, которого неисповедимая воля короля возвысила над остальными людьми.
8: А, Мэг.
3: И который, тем не менее, оставался моим другом среди всех бурь и треволнений. Ты понимаешь, Джекочка, о ком я говорю. И вы это тоже понимаете, господа.
10: Конечно, Мэг.
3: За тебя, родной.
8: Благодарю.
1: Джеки Браун, а?
8: Мэг.
1: Джеки, рад тебя видеть, а, Джеки. Вспомни, как мы с тобой служили в Индии, а? Ты солдат, я солдат. Давай с тобой споем нашу солдатскую песню.

0: Хотя ураган жизни разметал друзей юности в разные стороны, и хотя наши профессиональные интересы различны, я бы даже сказал, диаметрально противоположны, наша дружба, Джеки, выдержала все испытания. Не было случая, чтобы я, простой грабитель, вернулся с добычей и не отдал части ее. Кстати, Джекочка, солидный, вполне достаточно, вполне, не зарывайся. Другу своей юности Джеки Брауну. Не было случая, чтобы он, всемогущий шериф Лондона, назначил облаву и не известил об этом предварительно друга своей юности, то есть меня. Спасибо, родные. В конце концов, у нас все основано на взаимности. На взаимности. Mm-hmm. Я рад, Джеки, что ты не забываешь и пришел на свадьбу к старому другу. Mm-hmm. Что ты зыркаешь все время? Это ковер. Это ковер, да. Mm-hmm. Кстати, настоящий ширазский.
1: Да, я вижу. Фирма «Ковры Востока».
0: Да, мы обычно берем оттуда. Джеки, я надеюсь, что, несмотря на твое положение, моя просьба тебе не покажет.
1: Ты знаешь, я тебе никогда ни в чем не отказывал. Mm-hmm. Но у меня действительно мало времени и много дел. Если во время коронации что-нибудь случится...
0: Джеки, Джеки! Полли, иди ко мне. Джеки, мой тесть отвратительный, старый Меревом, Мэг. Нет, Полли, ну, если он начнет на меня капать в Скотланд-Ярде, есть на меня материал?
1: В Скотланд-Ярде нет на тебя материала. Я же все устроил.
0: Естественно. Ну, может быть, вы встанете?
1: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
0: Нет, садитесь. Спокойной ночи, Джеки.
1: Спокойной ночи.
0: Ну, а этот коврик от нас... На добрую память.
1: Мак, ну ты-то...
0: Джеки, я тебя провожу.

0: Признаюсь, у меня возникли кое-какие опасения, когда сказали, что придет Пантера Браун.
1: Да, у Мэка всегда найдется козырь, о котором наш брат даже не подозревает. Но, господа, уже половина десятого.
2: Ну, а теперь гости потихонечку удаляются.
3: Всего доброго, друзья мои. Всего доброго. Благодарен.
0: Спасибо. Утюмницы,
3: утюмницы.
0: Спасибо. Спасибо, спасибо.
1: Спасибо. Спасибо.
4: Ну, а теперь, Полли, пришла пора отдать должное чувствам. Нельзя замыкаться в своей профессии. Ты видишь, какая луна над Сохо, Полли?
5: Вижу, милый. Ты слышишь, как бьется мое сердце, любимый?
4: Слышу, любимая.
5: Мы с тобой никогда не расстанемся. Правда, милый?
4: Что бы ни было, Полли, мы всегда будем вместе.

0: что толку в ней с этих пор?
1: В любви бывает лишь да и нет.
0: А все остальное вздор. В любви

0: для Пичема, знающего, как жестока жизнь, потеря дочери означает полное разорение. Итак, снова заведение Пичема, вся семейка в сборе, здесь и дочь, и отец, и разгневанная мамаша.
1: Вышла замуж! Ты увешиваешь ее спереди и сзади платьями, зонтиками, шляпками, перчатками. И когда эта девочка стоит уже не меньше, чем добрая яхта, она сама летит на помойку, как гнилой огурец.
2: Ты в самом деле вышла замуж?
3: Да. Песенка, с помощью которой Полли дает понять своим родителям, что она действительно вышла замуж. Когда я невинной девчонкой была, я была ею так же, как вы. Я думала, если появится он, не должна я терять головы. И пусть богат он, и пусть любезен,

только явился мой первый жених. Красив был, я знаю сама. У второго было три парохода, третий был от меня без ума. И каждый богат был, и каждый любезен, и даже в будни прилично одет. И твердо знали, как вести себя с дамой. Но всем я сказала нет.

0: сказала слово «нет».
1: Вот в кого она превратилась, очень хорошо, очень приятно.
2: Если ты уж настолько безнравственна, что хочешь выйти замуж, почему тебе нужен непременно конокрад или разбойник с большой дороги? Ты еще поплатишься у меня за это. Нет, ну, конечно, я должна была это предвидеть. Она же с пеленок воображала себя чуть ли не королевой Англии.
1: Значит, она действительно вышла замуж?
2: Да, вчера вечером в 5 часов.
1: За известного преступника. Если хорошенько подумать, это доказывает его огромную смелость. Ведь стоит отдать дочь, последнюю опору моей старости, как рухнет мой дом, как последний собака от меня убежит. Выдавая свои тайны, навлекаю на себя голодную смерть. Если нам троим на зиму хватит одного единственного полена, так, может быть, протянем до весны, может быть.
2: Ах, Анафан, это нам награда за все. Нет, я больше просто не выдержу, ты понимаешь, у меня ноги мои подкашиваются, голова кружится. Ах, Анафан!
1: О, видишь, до чего ты довела мать? Видишь?
2: Анафан, рюмку коньяку!
1: Живее, боже, боже, как страдает бедная женщина! Вот единственное утешение, которое осталось твоей бедной матери.
0: Можешь смело дать ей 2 рюмки. Это сразу поставит ее на ноги.
2: Ну вот, она опять изображает заботливую дочь. Я не верю в ее искренность, Анафан!
0: Ты что думаешь, что он писаный красавец? Так убедись, что нет. Но у него есть средства. Он способен создать мне сносную жизнь. Он прекрасный взломщик. Кроме того, он опытный, дальновидный грабитель. О! Еще 2-3 удачных дела, и мы сможем поселиться в небольшом загородном доме не хуже господина Шекспира, которого так ценит отец.
1: Так, значит, ты вышла замуж. Очень хорошо, очень приятно. Что делают, когда выходят замуж? Разве ты додумаешься? Так вот, когда выходят замуж, разводятся. Неужели трудно до этого додуматься?
0: Я не понимаю, что ты имеешь в виду.
2: Развод?
1: Развод.
0: Я же его люблю. Зачем же мне думать о разводе?
2: Полли, скажи мне, пожалуйста, тебе не совестно?
0: Ой, мама! Если ты когда-нибудь любила...
2: Любила?
1: Мама любила.
2: Ты совершенно свихнулась от этих проклятых книг. Все так делают,
1: все
2: Полли.
1: Так делают,
0: ну что
1: Полли.
0: Ж, значит, я исключение.
2: Я тебе сейчас как всыплю.
1: Сейчас как мама всыплю тебе.
0: Я знаю, все матери так поступают. Да разве это поможет?
1: Полли,
2: не подрубай сук, на котором сидишь.
0: Я не позволю отнять у меня мою любовь.
2: Еще одно слово, и ты получишь пощечину.
0: Выше любви ничего нет на свете.
2: Да у этого парня полно жен, полно. И когда его повесят, объявится добрая дюжина вдов, и у каждой, между прочим, может быть еще младенец на руках.
1: Повесят!
2: Ах, Анафан!
1: Повесят? Как ты додумалась до слова «повесят»? Хорошая мысль. Выйди отсюда, Полли. Верный 40 фунтов.
2: Понимаю. Донести шерифу.
1: Разумеется. Его бесплатно повесят. Узнать, где он скрывается.
2: Это, милый мой, я могу сказать тебе наверняка. Где же ему быть, как не у своих девиц?
1: Они же его не выдадут.
2: Положись на меня. Деньги правят миром. Я сейчас схожу в Тарнбридж и поговорю с девчонками. Если в ближайшие 2 часа этот господин встретится хотя бы с одной из них, считай, что он в наших руках.
0: Мамочка, я все слышала. Не трудись. Мэг скорее сам отправится в тюрьму Олд-Бейли, чем встретится с такой дамой. Но если бы он и пришел в Олд-Бейли, шериф угостил бы его коктейлем, и они за сигарами потолковали бы с ним о делах. Не только у Мэка рыльца в пушку. Если тебе угодно знать, папочка, твой шериф веселился на моей свадьбе.
1: Как его фамилия?
0: Его фамилия Браун. Но для тебя он, наверное, Пантера Браун. Все, у кого есть основания его бояться, называют его Пантера Браун. Зато мой муж, папочка, называет его просто Джеки. Они друзья юности. Когда они сидят за коктейлем, они треплют друг друга по щекам и говорят: если ты хлопнешь еще одну, я тоже хлопну еще одну. И когда один выходит, у другого сразу увлажняются глаза, и он говорит: «Куда ты? Туда и я с тобой! В Скотланд-Ярде! Нам эко нет материала!»
1: Так-так, они друзья юности. Шериф и главный преступник. Кажется, это единственный случай дружбы в нашем городе. Кажется, это единственный случай дружбы в нашем городе.

0: держишь ее в чистоте.
1: Вот как! А почему я зарабатываю меньше любого другого, а? Шалишь, со мной этот номер не пройдет. Чем носить такое брахло, лучше по-настоящему отрубить себе ногу.
2: Чего вы? Все от меня хотите?
3: Я же не могу вам дать по 5 культяпок сразу. Я же не виноват, что у людей теперь не сердца, а булыжники. В какие-нибудь 3 минуты я делаю из человека такую жалкую развалину, что, увидев ее, собака и та заплачет. Я же не виноват, что люди не плачут. Селия, дай ему другую культяпку.
4: Ну, бери, бери.
5: Сейчас это хорош.
1: И с этой еще куда ни шло.
3: Потрясать и действовать на нервы — это не одно и то же, друзья мои. Мне нужны мастера своего дела. Только мастера и потрясают нынче сердца. Эй, ты!
6: Маленький такой бутюатик.
3: Ты опять объедаешься. Придется наказать тебя для примера.
6: У меня нездоровая полнота. Я вообще ничего не ем. Мне пища вообще противопоказана. Я не виноват.
3: Я тоже. Ты уволен. Если бы вы работали, как полагается, публика вам бы аплодировала.
7: Своей головой никак не проживешь, увы, своей.

0: бачить вас.
1: Пошли вон. Итак, в ночь со среды на четверг господин Макхит, женатый, можно не сомневаться, неоднократно под предлогом бракосочетания увел из родительского дома мою дочь Полли Питчем. Не пройдет и недели, как по этой причине его отправят на виселицу, которую он заслуживает. Господин Макхит, раньше вы носили черные лайковые перчатки. У вас была трость с набалдашником слоновой кости и шрам на шее. Пребывали вы обычно в гостинице «Каракатица». Теперь у вас остался только шрам, наименее ценный из ваших примет.
2: Ах, Иоаннафан, я боюсь, что это тебе не удастся. Ведь дело идет о Мекинаже, которого называют величайшим преступником Лондона. Он берет, что захочет!
1: Кто такой Макинош? Полли.
3: Да, папа.
1: Одевайся. Мы отправимся к шерифу. А ты отправишься в Танбридж.
2: К его девицам!
1: Такова подлость мира. Либо ты останешься без ног от беготни и хлопот, либо твои ноги попросту украдут. Одно из двух. Итак, первый трехгрошовый финал о ненадежности житейских обстоятельств.

0: снова в той же самой конюшне, где была отпразднована свадьба Мэки и Полли. Но сейчас она преобразилась. Полли навела уют, и, развалившись на подаренной ему друзьями кровати, Мэки с удивлением встречает встревоженную Полли.
1: Что случилось? Что с тобой, Полли?
2: Я была у Брауна. И отец мой тоже там был. Они хотят тебя схватить. Отец грозил всякими ужасами. Браун старался тебя выгородить, но в конце концов он сдался. И теперь он тоже считает, что тебе нужно немедленно скрыться. На некоторое время, Мэг, надо собирать вещи.
1: Ну, глупости, Полли. В Скотланд-Ярде нет на меня материалов.
2: Вчера, может быть, и не было. А сегодня хоть отбавляй. Я принесла обвинительное заключение. Не знаю, сумею ли я все вспомнить. Это такой длинный список. Просто конца ему нет. Устранение двух купцов. Свыше 30 взломов. Поджоги, подлоги. Клятва преступлений. И все за последние 1.5 года. Ты... ужасный человек.
1: А что говорит Браун?
2: Браун догнал меня в вестибюле и сказал, что теперь ничего не может для тебя сделать.
1: Ну что же, если мне надо сматываться, придется вести дело тебе, Олли.
2: Не говори мне сейчас о делах. Я не могу о них слышать. Лучше еще раз обними свою бедную Полли и скажи, что ты ее никогда...
1: Полли, Полли, возьми себя в руки, возьми себя в руки. Вот здесь бухгалтерские книги. Это список личного состава. Слушай меня внимательно, Полли. Значит так, внимательно, Полли, не рыдай. Значит, Джекоб на службе 1.5 года. Раз, два, три, четыре. 5 золотых часов. Немного, но работа чистая. Ждечка, нет, не садись ко мне на колени. У меня сейчас не то настроение. Так, дальше у нас идет Уолтер. Да, ну на эту собаку положиться нельзя. Заначивает вещи. Дашь ему отсрочку. Пусть погуляет перед виселицей, а потом уволишь. Просто заявишь Брауну.
2: Просто заявлю Брауну.
1: Да, не рыдай, деточка. Так, дальше у нас идет кто? Джимми. О, беспардонный человек. Я не знаю, вроде и работник неплохой. И приносит доход, но бесстыж. Выдашь ему аванс.
2: Выдам ему аванс.
1: Роберт, никаких задатков таланта. Ну, на виселицу не попадет, но и наследство не оставит.
2: Наследство не оставит.
1: Да, так, Мэтью, да. Ну, хорошо. Ну, а в остальном, девочка, действует так же, как и прежде. Вставай в 7 часов утра, умывайся, принимай ванну, ну и так далее.
2: Да, ты прав. Нужно взять себя в руки и заняться делами. Твое. Это ведь теперь и мое? Правда, Мэг?
1: Безусловно, Полли, безусловно.
2: Слушай, а как быть с твоими комнатами, а? Может быть, отказаться от них? Просто жаль платить.
1: Но они мне понадобятся.
2: Ну, зачем же нам выбрасывать деньги на ветер?
1: Полли. Ты, кажется, думаешь, что я вообще не вернусь?
2: Ну, что ты? Просто я думаю, что потом можно снять снова. Мэг, я смотрю на твой рот и уже не слышу, что ты говоришь. Ты будешь мне верен, Мэг?
1: Ну, конечно. Конечно, я буду тебе верен. Как аукнется, так и откликнется. Ты думаешь, я тебя не люблю? Просто я вижу... дальше твоего.
2: Я так тебе благодарна, Мэг. Ты печешься обо мне, а за тобой гонятся эти кровавые изверги.
1: Полли, выручку будешь по-прежнему передавать банкирскому дому Джек Пул в Манчестере. Между нами говоря, собираюсь целиком и полностью переключиться на банкирскую деятельность. Быть банкиром безопаснее и прибыльнее. Самое большое, через неделю мы возьмем капитал из этого предприятия. Сходишь к Брауну и передашь список ребят полиции. Самое большое, через 4 недели все эти подонки исчезнут в казематах Олд Белли.
2: Мэг, как ты можешь глядеть им в глаза? если ты поставил на них крест, если они уже почти на виселице? Как ты можешь пожимать им руки?
1: Кому? Джекобу, Уолтеру, Мэтью? Этим головорезом? О, я рад вас видеть, господа.
2: Здравствуйте, господа.
3: Я раздобыл план празднования коронации. Должен сказать, что нам предстоит напряженная работа. Через полчаса приезд архиепископа Кантерберийского.
1: Когда?
3: В 5:30. Нужно двигаться немедленно.
1: Да. Вам пора двигаться, господа.
4: Что значит вам?
1: Что касается меня, я вынужден предпринять небольшую поездку.
4: Боже правый, неужели вас хотят посадить?
3: Надо же, перед самой коронацией. Коронация без вас все равно, что каша без ложки.
1: Заткнись. В связи с этим я временно передаю руководство предприятием моей жене Полли Питчем.
2: Ребята, я думаю, наш капитан может спокойно отправиться в путь. Мы сумеем и без него провернуть дело. Мы покажем класс. Правда, мальчики?
4: Не смею спорить, сударыня.
3: Только не знаю, сумеет ли женщина в такой момент.
1: Полли.
3: Я не хотел вас обидеть, сударыня.
1: Ну, что ты на это скажешь?
2: Ух ты, дрянь! Вот как ты начинаешь? Попробовал бы ты меня обидеть. Эти господа спустили бы с тебя штаны и всыпали бы тебе как следует. Не правда ли, господа?
5: Да, к тому дело идет, можно и поверить.
6: Браво, капитанша за словом в карман не полезет. Да здравствует Полли!
5: Полли, да здравствует!
1: Конечно, паршиво, что меня не будет на коронации.
4: Да. Сударыня, пока ваш супруг в отъезде, мы полностью в вашем распоряжении. Расчет по четвергам, сударыня.
2: По четвергам, мальчики.
7: Всего доброго, друзья мои. Всего доброго.
8: До свидания.
7: Да, всего доброго.
1: Дверь поплотнее закрывайте, пожалуйста, друзья мои. Ну, прощай, солнышко, прощай. И, пожалуйста, не забывай ежедневно наводить красоту так, словно бы я здесь. Это очень важно, Полли.
2: А ты, Мэг, обещай мне, что больше никогда не пойдешь к женщинам и уедешь отсюда немедленно. Поверь, что твоя маленькая Полли говорит это не из ревности. Это очень важно, Мэг.
1: Я люблю тебя одну. Как только достаточно стемнеет, я выведу своего вороного из какой-нибудь конюшни, и когда над твоим окошком взойдет луна, я уже буду далеко, за Хайгинским болотом.
2: Ты разрываешь мне сердце. Останься со мной. И мы будем счастливы.
1: Я сам себе разрываю сердце, Полли. Мне пора уходить. И кто знает, когда мы увидимся.
2: Мы так мало были вместе, Мэг.
1: А разве мы больше не будем вместе?
2: Я вчера видела нехороший сон. Будто я сижу у окна и слышу смех в переулке. Смотрю в окно и вижу нашу луну. И луна такая маленькая, тоненькая, как стершаяся пенни. Не забывай меня, Мэг, в чужих городах.
1: Ну, конечно. Конечно, я тебя не забуду. Поцелуй меня, Полли.
2: Прощай, Мэг.
1: Прощай.

0: Он не вернется. Въезд королевы в Лондон возвещен. День коронации. Что нам готовит он?
1: Предстоит день коронации новой королевы Англии. Госпожа Пичем встречается с Дженни Малиной, хозяйкой сомнительного заведения. Она подкупает ее, она вовлекает ее в заговор против Мекинажа.
2: Значит, Дженни, как только вы увидите Макхита, вы подойдете к первому попавшемуся констеблю и скажете ему два слова. За это вы получите 10 шиллингов.
3: Да где ж мы увидим Мэка, если его ищут констебли? Не станет же он с нами развлекаться, когда за ним охотятся.
2: Я знаю, что я говорю, Дженни. Пусть его ищет весь Лондон, все равно. Мэкхит не тот человек, чтобы отказаться от своих привычек.
1: Заведение Дженни Малины в Тарнбридже. Самой хозяйки пока нет, а ее девицы заняты привычными делами. Они играют в карты, гладят белье, красятся. В общем, буржуазная идиллия. В углу один из парней Мэки, Джекоб. Он читает газету. На него никто не обращает внимания.
4: Сегодня он не придет.
5: Вот как?
4: Ну, я думаю, он вообще больше не придет.
5: Жаль.
4: Вот как? Насколько я его знаю, теперь он за чертой города.
6: Добрый вечер.
5: Мэк!
6: Кофе, как всегда.

0: ты не в Хайгейте.
1: Сегодня четверг, мой день. Не стану же я из-за всякой ерунды отказываться от своих привычек. Дженни, посмотри, это обвинительное заключение. И вообще, дождь на дворе.
2: Именем короля, капитану Макхиту, предъявляется обвинительное заключение в троекратном...
0: Меня там тоже упоминают?
1: Ну как же, весь персонал!
2: Джекоб, на, гляди, это обвинительное заключение.
0: Интересно.
2: Ну-ка, Мак, дай-ка мне твою руку.
3: Правильно, Дженни, погадай ему по руке, ты здорово гадаешь.
1: Богатое наследство?
2: Нет, Мэг, наследства не видно.
1: Дальняя дорога?
2: Нет, Мэг, не дальняя дорога.
4: Что с тобой, Дженни? Почему ты так глядишь? Прямо мороз по коже! Что ты там увидела, Дженни?
1: Ну, только, пожалуйста, одно хорошее.
2: Ах, где уж, сплошной мрак. И очень мало любви, Мэг. Потом еще большое К. Это значит, Мэг, коварство женщины.
1: Стоп! Относительно брака и коварства хотелось бы знать подробности. Имя коварной женщины.
2: Я только вижу, Мэг, что оно начинается на Д.
1: Ошибаешься. Оно начинается на П.
2: Мэг, когда зазвонят вестминстерские колокола, тебе придется туго.
1: Скажи больше. Ну, ты закончил читать?
0: Нет, я как раз дошел до растления.
4: Дженни, ты куда?

0: Задолго до того, как моя звезда взошла над этим городом.
1: Задолго до того, как моя звезда взошла над этим городом.
0: Да, я жил в кошмарных условиях. И хотя я сегодня Маккинош, хотя счастье мне улыбается, я всегда буду помнить спутниц моих горьких дней. И в первую очередь Дженни, которую я любил больше всех других девочек.
2: Ну так, все в порядке. Пошли.
0: Госпожа Питчем, и вы здесь. Добрый день, сударыня.
3: Ах, милейший господин Макхит, мой муж утверждает, что и герои мировой истории спотыкались на этом пороге.
0: Кстати, как здоровье мужа?
3: Благодарю вас. Теперь ему лучше. Вам придется расстаться с вашими очаровательными дамами. Милые дамы, если вы захотите навестить господина Макхита, вы всегда сможете застать его дома. Отныне резиденция господина Макхита находится в тюрьме. Олд Бейли. Я так и знала, что он со своими девицами. Счет я оплачу. Будьте здоровы, сударыни.
4: Эй, Джекоб, что здесь было?
5: А где Мэг?
4: И констебли тут были.
5: Боже мой, а я все читаю, читаю, читаю. Ай-яй-яй-яй-яй.
6: Тюрьма в Олд Бейли. Констебли еще не привели сюда Макхита. Браун стоит перед железной клеткой. Он взволнован, он ждет своего друга.
7: Только бы мои люди его не застукали. Господи, пусть бы он уже миновал Хайгейтское болото и вспоминал своего старого друга Джеки. Но как все великие люди, он такой легкомысленный. Если сейчас его приведут, и он посмотрит на меня своими преданными глазами, честное слово, я не выдержу этого взгляда. Ой, слава богу, хоть луна светит, по крайней мере, не собьется с пути, когда поедет через Хайгейтское болото. Что такое? Боже мой, его ведут.
5: А-а-а, это не тюрьма, это дворец, канделябры. Вот с Божьей помощью добрались до нашей старой виллы.
7: Hello, Мэг. Мэг? Это не я. Я сделал все, что... Ну, не смотри на меня так. Лучше скажи что-нибудь. Твое молчание наводит меня ужас. Мэг. От Гибралтара до Пешевара. Мэг, ну скажи хоть слово на прощание. Даже словечком не удостоил.
0: Жалкий Браун. Воплощенная нечистая совесть. Этот слизняк хочет быть шефом полиции. Жаль, что я на него не прикрикнул. Сначала было хотел, но потом вовремя сообразил, что укоризненный, пристальный взгляд действует сильнее всякой ругани. Между прочим, Смит... Этот фокус я вычитал где? В Библии, правильно. Ну что, потяжелее наручничков у вас не нашлось?
2: У нас на любой вкус, господин Макхит. От одной гинеи до 10.
0: Взяточники. А если никаких?
2: 50 гиней.
0: Ага. А, ну ладно, я вам выпишу чек, Смит. Хуже всего, что теперь всплывет вся эта история с Люси. Если Браун узнает, что за его дружеской спиной я развлекался с его дочкой, он превратится в пантеру.
2: Что посеешь, то пожнешь.
0: Наверное, эта девчушечка уже где-нибудь здесь. Приятное будет время перед казнью, ничего не скажешь. Что ты вертишься? Хочешь чек? Ну, возьми его, на. Ах, господа, куда теперь мне деться? Могу ли я такой быть жизни рад? Я истину одну усвоил с детства. Лишь тот живет приятно, кто богат. Баллада о приятной жизни.
8: Твердят, что на земле всего прекрасней. А быть мудрым, быть философом, аскетом, забывший про желудок свой при этом. Так и я скажу, оставьте эти басни. Кто хочет жизнью тешиться простой, пусть тешится, увольте лишь меня. Нигде, нигде на свете, даже дня, нельзя прожить на пище на такой. Свободы нет. Кроешь голый, извините за...

сделавшись всем идеалистом, сказал себе, не следуй их примеру. Ты мудрый, чист, но как несчастен ты. Ты смелый гол, но свет тебе не мил. Ты мудрым, честным, смелым голом был. Теперь себя довольно чистоты. Забудь о чести, плюнь и будешь рад. Лишь тот живет.

0: будешь рад. Лишь тот живет приятно, кто богат.
1: Ах ты, негодяй! Как ты можешь смотреть мне в глаза после того, что было между нами?
2: Люси, у тебя нет сердца. У тебя нет сердца, видя своего мужа в таком положении.
1: Мужа? Ах ты, изверг! Ты думаешь, до меня не дошла история с Полли Питчем?
3: Чего?
2: Люси!
1: Так бы и выцарапала тебе глаза.
2: Ну, неужели ты такая дура, чтобы поверить в историю с Полли Питчем?
1: Ну, разве ты не женился на ней, чудовище?
2: Женился? Бо, да я бываю у них в доме, я болтаю с ней, разочек-другой так, ну чмокну я теперь этой дуре, вздумалась раззвонить, что на ней женился. Люси, я готов на все, чтобы только тебя успокоить. И если ты думаешь, что брак со мной тебя успокоит, то пожалуйста. Что еще может сказать джентльмен? Больше он ничего не может сказать.
1: Ах, Мэг, единственное, чего я хочу, это стать порядочной женщиной.
2: Боже мой, если ты думаешь, что ты ее станешь, выйдя за меня замуж, то, пожалуйста, что еще может сказать джентльмен? Больше он ничего не может сказать.
1: Мэг, где мой муж?
2: Боже мой.
1: Ах, Мэг, вот ты где! Не прячь глаза, тебе нечего меня стыдиться. Я же твоя жена.
4: Подлец!
1: Мэкки в тюрьме, ну почему ты не ускакал за Хайгейтское болото? Ты обещал мне, что больше никогда не пойдешь к женщинам. Я знала, как они с тобой поступят, но я тебе ничего не сказала, потому что я тебе верила. Ни слова, Мэг, ни взгляда. О, Мэг, подумай только, как страдает твоя Полли, видя тебя здесь.
4: Ах ты дрянь!
1: Что это значит, Мэг? И вообще, кто это? Скажи, пожалуйста, кто перед ней стоит. Скажи, пожалуйста, что я твоя жена.
4: Полли. О, прохвост, Люси, то подлец! Значит, у тебя две жены, чудовище!
2: Люси,
1: скажи, Мэг, разве я не твоя жена?
2: Полли.
1: Разве я не сделала для тебя всего, что могла? Я вступила в брак невинной. Ты это знаешь. Ты поручил мне шайку, и я в точности выполняла наш договор. И я не позабыла передать Джекову, чтобы он...
2: Если бы вы обе придержали язык, то сразу бы все выяснилось.
4: Нет, мой язык не придержишь. Я не могу этого вынести. Живой человек не может этого вынести.
1: Да, моя милочка, конечно. На стороне жены...
4: Жены?
1: Жены есть известные преимущества. Может быть, к сожалению, чисто внешние. Впрочем, не мудрено и голову потерять при его заботах.
4: Хороши заботы. Ну и дрянь же ты откопал. Нашел кого покорять. Вот так красота. Красавица из сон.
2: Ой, они меня доведут. Дуэт «Ревнивец».
5: Выходи, красавица из Сохо, на тебя...

0: Ну, Люси, Люси, успокойся, не рычи, успокойся. Полли, просто-напросто выкидываешь штуки. И хочется нас разлучить, видите ли. Полли, меня повесят. Она станет выдавать себя за мою вдову. Ей-богу, сейчас не время для таких штучек. Не время.
1: И у тебя хватит совести от меня отказаться.
0: А у тебя хватит совести утверждать, что я женат? Полли, зачем усугубляешь страдания? Зачем усугубляешь?
2: В самом деле, мисс Питчем, вы же только себя срамите. Да и как вам не стыдно волновать человека в таком положении? Это чудовищно.
1: Если вам знакомы элементарные правила приличия, уважаемая мисс,
2: да,
1: то вы должны быть сдержаннее с мужчиной в присутствии его жены.
2: А? Если вы, сударыня, хотите устроить здесь скандал, то я просто буду вынуждена позвать сторожа, чтобы он указал вам выход.
3: Высший свет.
2: Увы, мисс.
1: Миссис. Миссис. Миссис. Позвольте мне еще сказать вам, мисс.
2: Да, пожалуйста.
1: Что такие манеры вам не к лицу. Мой долг велит мне остаться с моим супругом.
2: Что ты мелешь?
0: Люси,
2: что
0: Люси,
2: ты мелешь?
0: Люси,
2: ах, да? Она не хочет уйти. Ее выгоняют, а она не с места. Ну что, может быть, выразиться яснее?
1: Да, заткнись, ты, голова!
0: Поля,
1: а не то получишь по морде! Уважаемая,
2: да тебя же выгоняют, зануда! Нет, Нина, ты попроще, она не понимает деликат.
1: Твоей-то деликат.
0: Девочки!
1: Боже мой, да я же только унижаюсь. Ведь это ниже моего достоинства.
2: Посмотри на мой живот, гадина! Такое бывает? С бухты-барахты? Ослепла, что ли?
0: Полли, боюсь, что такое с бухты-барахты не бывает.
1: Ты довоз. Да, вот на что бьешь.
2: Да.
1: Этим думаешь разжалобить. Не надо было связываться с ним, деликатная леди. Ну, Мэг, это уже слишком... До этого нельзя было доводить. Я просто не знаю, что мне теперь делать.
4: Где моя дочь?
5: Вот ты где. До чего я дожила? До чего я дожила? Твоя почтенная мать должна вытаскивать тебя из тюрьмы. Марш домой. К тому же у него сразу две жены. Нерон этакий.
2: Оставь меня, мама, ну ты же не знаешь.
5: Марш домой.
2: Вот видите, вашей маме приходится учить вас уму-разуму.
5: Марш домой.
2: Оставь меня, мама. Мне нужно сказать ему еще два слова. Это очень важно, мама.
5: Это тоже не менее важно. Марш домой.
2: Мэм.
5: Марш, мама.
1: Домой, марш.
5: Мама.
1: Марш домой.
0: Люси, ты вела себя великолепно. Ну, конечно, я не мог обращаться с ней так, как она этого заслуживает. И, конечно, мне было жаль ее. Но ты сначала подумала, что в ее словах есть доля истины, а?
2: Да, милый.
0: Ну,
2: сначала я так и подумала.
0: Деточка, если бы это было так, ну разве ее мамаша запрятала бы меня сюда? Ты же слышала, как она меня третировала. Раз так обращаются с зятем, то так обращаются с каким-то, я не знаю, растлителем, ну, соблазнением, ну, не с зятем же, в конце концов.
2: Ах, Мэг, я счастлива, если ты говоришь это от чистого сердца. Я так тебя люблю, Мэг, что лучше мне видеть тебя на виселице, нежели в объятиях другой женщины. Разве это не удивительно?
0: Люси, хочу быть обязанным тебе жизнью.
2: Чудесные слова. Повтори их еще раз.
0: Хочу быть обязанным тебе жизнью.
2: Ты хочешь, чтобы я бежала с тобой?
0: Боже, нет, Люси, вдвоем нам будет трудно скрыться. Но как только поиски прекратятся, я тебя выпишу. Срочной почтой.
2: Как я могу помочь тебе?
0: Подай мне трость. Ну, скорее, скорее.
2: Возьми.
0: Спасибо, деточка. Плод нашей любви, который ты носишь под сердцем, свяжет нас навеки.
6: Что здесь происходит? Отдайте трость! Отдайте трость!

0: Алло, Мэг. Мэг, это я, твой бедный Джеки Браун. Мэг, ну скажи что-нибудь, я не в силах выдержать твоего мол... Что такое? Убежал!
1: Ну и слава богу.
2: Моя фамилия Питчем. Я пришел за 40 фунтами, обещанными за поимку бандита Мекхита. Hello, господин Мекхи. Вот как? Пришел навестить преступника, и кого же я вижу? Пантера Браун сидит, а его друг Мекхит не сидит.
0: Вот это не моя вина.
2: Конечно, не ваша. Не станете вы сами себя ставить в такое положение. Конечно, вы тут ни при чем, Браун.
0: Господин Питчем, я просто вне себя.
2: Могу себе представить. Наверное, у вас на душе кошки скребут.
0: Ужасная вещь — чувство собственного бессилия. Ребята делают, что хотят. Это ужасно, ужасно.
2: Я бы на вашем месте лег в постель, закрыл глаза и вообразил, что ничего не случилось. Главное — выкинуть все неприятности из головы. И те, что были, и те, что еще будут, Браун.
0: Что вы имеете в виду?
2: У вас прекрасная выдержка. Я бы на вашем месте упал в обморок, лег в постель и пил горячий чай. А главное, позаботился, чтобы кто-нибудь положил мне руку на лоб.
0: Ну, я не виноват, если парень убежал. Бывают случаи, в которых и полиция бессильна.
2: Вы что, считаете, что мы здесь, в тюрьме, уже не увидим господина Мекхита?
0: Как сказать?
2: Не понял.
0: Как сказать?
2: Понятно. Да, вы подвергаете себя величайшим неприятностям, Браун. Блистательной коронацией дело не пахнет.
0: Что вы имеете в виду?
2: Позвольте вам напомнить один исторический факт. В 1400 году, до Рождества Христова, он наделал много шума, однако ныне он неизвестен в широких кругах.
0: Интересно.
2: Когда умер египетский фараон Рамзес II...
0: Второй?
2: Рамзес. Как говорят книги по истории, коронационное шествие престолонаследницы Семирамиды...
0: Семи?
2: Рамиды... превратилась из-за чрезмерного энтузиазма низших слоев населения, я подчеркиваю, низших слоев населения, в сплошную цепь катастроф. Историки в ужасе от расправы, которой подвергла Семирамида своего полицмейстера. Подробностей я не помню, но речь шла о каких-то змеях.
0: Не понял.
2: Которых она велела кормить его мясом.
0: Вот теперь понятно.
2: Да не оставит вас Господь Бог, Браун.
0: Единственный выход из моего положения – это показать когти.
3: Чем люди живы, а люди...

0: учите нас честно жить и строго, не воровать, не лгать и не грешить. Отмойте кровь и грязь хотя б немного, а уж потом учите честно жить. Поборник благонравия и добра, шериф и президент и генерал, сегодня врете больше, чем вчера, и больше врет, кто больше всех украл. Доверьте, что людская голь сначала ломоть от каравая получала.
1: Чем люди живы?
0: А люди живы тем, что рады.

Заведение Пищево. Здесь идет горячая работа. Нищие малюют плакаты, потому что в эту ночь Пищев готовится к решительному выступлению. Он намерен испортить официальное празднество по случаю коронации королевы. Он намерен устроить демонстрацию голода, нищеты со своей нищей братьей.

0: живей, живей, живей! Кто не работает, тот не просит милостыню! Что ты пишешь, а? Что это такое? Свой глаз я отдал королю. Что это за буква К? Ты хочешь быть слепой и не можешь как следует изобразить букву К? Здесь нужен детский почерк, это же понесет, старик. Господа, в данный момент в 11 наших филиалах Адрю-Ле-Лейн-де-Танбриджа 1432 человека трудятся над такими же плакатами. Все хотят участвовать в коронации. Все.
1: Миссис Питчер!
0: Да, да, да, да, да, да.
1: Миссис Питчер! Миссис Питчер!
2: Сюда приперлась целая дюжина курочек из Танбриджа.
0: Да?
2: Они утверждают, что с вас причитается.
0: Курочки из Танбриджа.
3: Сударыня, мы пришли.
0: Ба!
3: Да.
0: Ну и вид у вас. Словно вы свалились с насеста. Вы, наверное, хотите получить деньги за вашего милейшего господина Мохито. Yeah. Так знайте, что вы ни шиша не получите, понимаете? Ни шиша.
3: Это как понимать?
0: Врываются тут всякие. Среди ночи? Вы бы лучше отоспались после вашей работы. Ну, кто же приходит в порядочный дом под утро? Ну, действительно, вид у вас. Ну, просто с души воротит.
3: Итак, сударыня, вы отказываетесь уплатить нам гонорар, причитающийся за выдачу господина Мохито.
0: Совершенно верно. Вы ни шиша не получите за ваше предательство.
3: Это почему?
0: Потому что вашего милейшего господина Мохито поминай, как звали, вот почему. А теперь марш из моего дома, сударыни.
3: Это уж слишком. С нами так не разговаривают. С кем угодно, только не с нами.
0: Филч!
2: Там, мадам?
0: Дамы просят проводить их к выходу.
2: Хорошо, пошли, девочки, пошли.
3: Я попросила бы
2: Филч
3: попридержать язык.
0: Филч!
2: А что я, что?
3: А то как бы...
4: В чем дело? Надеюсь, ты не дала им денег?
0: Нет, нет, нет.
4: Ну как, сударыня, сидит господин Мохито или не сидит?
3: Оставьте вы меня в покое со своим господином Мохито. Вы-то ему в подметки не годитесь. Сегодня ночью я не смогла принять одного гостя, потому что я проплакала в подушку при мысли, что продала вам этого джентльмена. Вот как, сударыня. А что вы думаете, было сегодня под утро? Час назад. Только я уснула в слезах, вдруг свист под окном. Смотрю, стоит себе тот самый джентльмен, из-за которого я плакала, и просит меня, чтобы я бросила ему ключ. В моих объятиях он просил, чтоб я забыла о том зле, которое причинила ему. Сударыни, это последний джентльмен в Лондоне.
1: Да.
3: Да, и если с нами сейчас нет нашей коллеги Сьюки Тодри, то только потому, что от меня он пошел к ней, чтобы и ее утешить.
4: Сьюки Тодри.
0: Сьюки Тодри.
4: Филч.
0: Филч?
4: Да. К ближайшему полицейскому посту. Господин Мохито находится у мисс Сьюки Тодри.
2: Слушаюсь.
0: Быстро.
3: Теперь вы понимаете, что в подметке ему не годитесь, подлый шпик.
4: Ну что вы, сударыня, о чем конечно, мы спорим? Ну... Конечно, вы получите свои деньги.
0: Ну, конечно, конечно, завтра же вы пойдете в контору и получите ваши деньги. Но только после коронации.
4: Селия, сварим кофе.
0: Конечно, сейчас же, дорогой.
4: Ну вы, оборванцы, чего рассели? Живо, живо, живо. Если бы не я, вы давно бы сдохли в тамбовских трущобах. Сколько бессонных ночей я провел, прежде чем додумался, как выколачивать пени из вашей бедности. И все-таки я сообразил, что сильные мира сего могут сеять нужду и горе, но не в состоянии смотреть на них, потому что они такие же болваны и слизняки, как вы. Им ничего не стоит намазать полы у себя дома сливочным маслом, так что крошки, упавшие со стола, и то станут у них сдобными. И все-таки они не могут со спокойной душой смотреть на человека, который падает от голода. Конечно, если он падает у них под окнами. Через час сбор Букингемского дворца.
1: Шухер! Шухер! Шухер!
5: Шухер! Шухер!
2: Я и до поста не дошел. Полиция уже здесь.
5: Полиция!
4: Селия,
0: да.
4: Забирай всю братью.
0: Так?
4: И когда я скажу «безвредный»,
0: безвредный,
4: понимаешь?
0: Я не понимаю, что такое «безвредный».
4: Ты никогда ничего не понимаешь. Когда я скажу «безвредный», мы исполним какую-нибудь музыку. Марс!
6: Настало время действовать, господин друг нищего. Смит, наденьте на него наручники.
4: Доброе утро, Браун.
6: О, я вижу восхитительный плакатик «Жертва военного произвола». Это вы, Дженни Малина?
4: Доброе утро, Браун, как спалось?
6: Что?
4: Доброе утро, как спалось?
6: Да с кем он разговаривает? Разве кто-нибудь из вас, Смит, с ним знаком? Насколько мне известно, мы с тобой не знакомы.
4: Доброе утро, Браун.
6: Смит, снимите с него шляпу.
4: Раз вы идете мимо, я подчеркиваю мимо. Я хотел бы попросить вас упрятать наконец-то за решетку некого бандита Макхита.
6: Разве может такой известный преступник разгуливать на свободе?
4: Он ваш друг, Браун.
6: Кто?
4: Макхит, не я же.
7: Я бедняк, Браун. Вы не станете наступать мне на мозоли?
4: Ох, сейчас наступит самый горький час вашей жизни. Детки, оставьте глоток кофе господину шефу полиции. Мы можем поладить, Браун. Мы все придерживаемся закона, а закон на то и существует, чтобы эксплуатировать граждан.
6: Вы хотите сказать, что наши судьи продажны?
4: Напротив, сэр, напротив. Наши судьи совершенно неподкупны. Никакими деньгами вы не заставите их соблюдать право. Парад королевских войск начался. Парад беднейших из бедных начнется через полчаса, Браун.
6: Совершенно верно. Через полчаса беднейшие из бедных переедут на зимние квартиры в тюрьму Олд Бейли. Вы, конечно, слыхали о пантере Брауне. Так вот, смею вас заверить, сегодня ночью я нашел выход из положения и спас от смерти своего старого друга Макхита. Я просто-напросто уничтожу ваше гнездо, а вас задержу по обвинению в чем? В нищенстве. Вы, кажется, намекнули мне, что собираетесь натравить нищих на королеву. Так вот, этих нищих я и арестую. Можешь кое-чему поучиться, Пичем.
4: Благодарю вас. Только каких нищих?
6: Ваших коллег.
4: Молите Бога, что вы пришли ко мне. Вы можете арестовать этих людей, но они безвредны. Я повторяю, безвредны.
6: Что это такое?
4: Музыка. Они музицируют в меру своих сил. Песня о тщетности человеческих усилий. Не слыхали? Можете кое-чему поучиться, Браун.

Ваш план гениален, Браун, но, к сожалению, неосуществим. Кого вы хотите здесь арестовать? Несколько молодых людей, которые, радуясь коронации, устроят небольшой маскарад. А если на улицу выйдут настоящие горемыки? Здесь таковых нет. Это будет многотысячная толпа. Вот тут-то вы и просчитались, Браун.

0: высшие стремления — это злой подвох.
1: Ибо, к сожалению, ты не так уж плох. Высшие стремления — это злой подвох.
0: Вы забыли о бедняках Браун, у них неважный вид. Вы знаете, что такое рожестое воспаление? Представьте себе 120 рожестых воспалений. Королева привыкла к розам, а не к рожам. Давайте...

А разве красиво будет Браун, если в день коронации полицейские начнут избивать дубинками несчастных коллег? Нет, это будет некрасивое зрелище, даже противное и даже тошнотворное. И вот что я вам скажу, Браун. С королевой Англии вы можете поступать, как вам угодно, но беднейшим из бедных вы не смеете наступать на мозоль, иначе вы...

0: Вот вы кое-чему и научились, Браун. Пока.
1: Да, его нельзя трогать.
2: Да.
1: Его нельзя трогать в интересах общественного порядка. Такого еще не случалось. Значит, я должен арестовать Мэка. Смит, ступайте на Оксфорд-стрит, 21, к Сьюки Тодри.
3: О, шеф.
1: Арестуйте Мэка и доставьте его в тюрьму Олд-Бейли. Я тем временем переоденусь. В такой день я должен быть в парадном мундире.
4: Слушаюсь, сэр.
1: О, Мэк, ничего не вышло.

0: пятница, 5 часов утра. Бекинош предан вторично. Теперь его повесят. Двое констеблей перед камерой смертников, а за решеткой маячит Бекинош.
1: Ведите его сюда. Когда колокола позвонят в третий раз. Ведите его сюда. Когда колокола позвонят в третий раз.

0: Смит, это я, Браун, не пугайтесь. Он там.
1: Вы хотите его видеть?
0: Нет. Сделайте все сами.
2: Смит, ничего не бойтесь. Я не хочу вас подкупать. Я все знаю. Если бы даже решил вас подкупить, вам пришлось бы в лучшем случае удрать за границу. Да-да, в лучшем случае. Для этого вас надо обеспечить на всю жизнь. 1000 фунтов, не так ли? Нет, спокойно. Ничего не отвечайте. Выйдите и подумайте хорошенько. Я не бью на чувства, нет. Жизнь коротка, а денег мало. Я вообще не знаю, удастся ли мне найти хоть что-нибудь. Впускайте ко мне всех, кто пожелает войти.
3: Вздор, господин Макхит!
4: Надежды нет, я вижу, я погиб. Но где же выход? Выход должен быть. Смешно и думать, я надежно влип. Кому смешно, а я желаю жить. Пусть это глупо, но я жить хочу любой ценою, если что-то ценно. Скажите, что, и я уже плачу. Моя душа бессмертна и нетленна. Я не уверен в этом совершенно. Что делать? Делать что? Я жить хочу.
3: Вы куда, ребятки?
5: Мы должны поговорить с капитаном.
2: 25-6. Я вижу, вы не торопитесь.
6: В конце концов, нам пришлось...
2: В конце концов, меня повесят, идиот. Короче, сколько вы можете взять из вашего личного хранилища? Сию же минуту немедленно.
5: Из нашего хранилища в 5 утра?
6: Неужели действительно дошло до этого?
2: 400 фунтов идет.
6: А с нами что будет?
2: Да кого повесят, вас или меня?
5: А то был у Сьюги Тодри вместо того, чтобы смыться.
2: Заткнись, скоро буду лежать в другом месте. 5:30.
6: Ну ладно, пора дело делать, Мэтью.
3: Тихо.
6: Надо соглашаться.
3: Тихо, Смит. Ну что, вам принести деньги?
7: Господин Браун прислал спросить, что вам подать на завтрак.
2: Оставьте меня в покое, спаржу!
5: Кричать на себя я никому не позволю!
2: Мэтью, я не на тебя, я не кричу, Мэтью. Ты что, дашь меня повесить?
5: Конечно, не дашь я повесить, кто об этом говорит?
2: Джекоб,
5: но это все наши деньги, 400 фунтов. Это действительно все наши деньги.
2: 5:38.
6: Ну давай живей, Мэтью.
5: Если только сумеем пробиться. Не пройти, не проехать из-за этого сброда.
2: Пошли. Мэтью, Джекоб, если вас здесь не будет 5:55, вы меня больше не увидите.
6: Они уже ушли, ну как дела?
2: Смит, 400 фунтов.
6: Ну, господин Макхит.
2: Мало.
4: Но неужели мир настолько глуп, не понимает выгоды простой? Судите сами, сколько стоит труп и сколько людям может дать живой. Я пригожусь еще, я жить хочу. Вот голова, вот золотые руки. Кому угодно, но не палачу. Могу религии, могу науки, могу закону оказать услуги. Что делать? Делать что? Я жить хочу.
3: Упустить. Ваш номер 16. Ваша очередь еще не подошла.
8: При чем тут номер 16? Я его жена. Я должна с ним поговорить.
6: Ну хорошо, не больше 5 минут.
8: Что значит 5 минут? Глупости. Это же нельзя. Раз, два. Это же прощание навеки. В таких случаях муж и жена должны многое сказать друг другу. Ну, где же он?
6: Разве вы его не видите?
8: Ах да, благодарю вас.
0: Полли.
8: Да, Майки. Я здесь.
9: Да, конечно.
8: Как ты себя чувствуешь? Ты очень раскис. Это ведь так тяжело.
0: Полли.
8: Да.
9: А что с тобой будет? Что ты вообще собираешься делать?
8: Ах, это пустяки. Наша фирма работает превосходно. Мэки, ты очень нервничаешь. Кто, собственно, был твой отец? Ты мне многого еще не рассказал. Не понимаю, что с тобой? Ты всегда был вполне здоровым человеком.
9: Полли.
8: Да.
9: Ты можешь вытащить меня отсюда?
8: Да, конечно.
0: Нужны деньги.
8: Деньги ушли в Саутгемптон.
0: И у тебя ничего нет?
8: Нет. Здесь ничего нет. Но знаешь, Мэг, я могу, например, поговорить с кем-нибудь. Я могу даже обратиться к самой королеве.
6: Ну, что? Как?
0: Ну что, господин Макхит, вы собрали 1000 фунтов?

0: тебе будет хорошо. Не забывай меня.
1: Смит, спаржа сварилась?
2: Так точно.
1: Очень хорошо, что вы отложили завтрак до моего прихода. Войдем к нему вместе со столиком. Пусть видит, как мы к нему относимся.
3: Hello, Мэг. Вот спаржа. Поешь немного.
4: Пожалуйста, расчет, Браун. Не трудитесь, найдутся другие люди, чтобы оказать мне последние почести.
3: Ах, Мэг.
4: Если вы не возражаете, я пока поем. В конце концов, это мой последний завтрак.
3: Приятного аппетита.
5: Что?
3: Не смотри на меня так, Мэг. Твой взгляд наводит на меня ужас. Ты пытаешь меня раскаленным железом.
4: Ну ладно, расчет, Браун, и никаких сантиментов.
3: Ну вот счет, я его взял нарочно с собой.
4: Вы пришли сюда, чтобы здесь получить ваши денежки.
3: Ну ты же знаешь, что это не так.
4: Ну ладно, расчет, Браун, и пожалуйста, расчет по всем статьям. Жизнь сделала меня недоверчивым. Вы это можете понять лучше, чем кто-либо другой. Ну, расчет.
3: Когда ты со мной так разговариваешь, я ни о чем не могу.
4: Ну ладно, расчет и никаких сантиментов.
3: Ну хорошо. Вот. Вот. Расчет за последние полгода. Во-первых, деньги, полученные тобой за поимку убийц, которых изловили благодаря тебе или твоим людям, в общей сложности ты получил...
4: Я получил от правительства 120 фунтов. Что здесь такое?
3: Ну, там, в общей сложности ты...
4: Я получил 120 фунтов. Четвертая часть, как мы договаривались, причитается вам. Значит, вам причитается 30 фунтов.
3: Ну, может, мы не будем тратить последние
4: что,
3: минуты
4: мало?
3: На подсчет?
4: Нет. Опять мало? Нет, мы же договорились, да? Нет, Мишка, вы мне верите или вы мне не верите?
3: Хорошо,
4: нет? Нет, Мишка, я вам верил, ну?
3: Так, ну
4: 120 что? Фунтов, четвертая часть причитается вам. Значит, вам причитается 3, да, еще за доверское дело 8 фунтов.
3: 8 фунтов?
4: Опять
3: это 8?
4: Мало.
3: Как
4: ты смотри,
3: это 8
4: фунтов? Все время Мэк, мало. Ну, 8 фунтов, значит, Мэк. Вам причитается 38 фунтов, все. По балансу последнего полугодия, я пунктуальный человек, вам причитается 38 фунтов, все, свободны.
3: О, Мэг, всю жизнь я тебя...
4: На всю жизнь. Горна. 3 года в Индии, 5 лет в Лондоне, и вот благодарность.
3: О, когда нападают на меня, нападают на мою
4: честь.
3: Я
4: тебя врежу сейчас, Смит.
3: Смит, начинайте. Прости меня, Мэг.
6: Сейчас вас еще можно спасти. Через минуту будет поздно. Вы собрали деньги?
4: Да, Смит. Если ребята вернутся.
6: Их не видно. Значит, все кончено.

0: тут иметь дело с Дженни Малиной? Мэг, мы все в Дрюри-Лейн просто возмущены. Но ни одна из нас не пошла на коронацию, Мэг. Все хотят видеть тебя.
1: Волей судьбы, господин Мэгхит, вы стали моим зятем, не познакомившись со мной. Обстоятельства, при которых мы впервые увиделись, чрезвычайно прискорбно. Раньше вы носили черные лайковые перчатки. У вас была трость на балдашником слоновой кости и шрам на шее. Теперь у вас остался только шрам, наименее ценный из ваших примет.
2: Ах, милейший господин Мэгхит, кто бы ты мог представить себе 2 недели назад, когда мы с вами танцевали в отеле «Каракатица»? Жестока судьба человеческая. Полли и Люси, не покидайте вашего мужа в его последний час.
3: Мы не сумели пробиться из-за клыжи. Мы так бежали, что я боялся, как бы Джекоба удар не хватил. Если вы нам верите. Верите?
4: Да.
3: Я же говорил, что он нас поймет. Мы все передаем вам привет.
5: Самый сердечный.
6: И с этим-то человеком я сражался плечом к плечу.

Зубы, зубы клинья, все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэки, Мэки, Мэки, Мэки нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия.

поглощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэки пятен нет. Он пьет весь

не пойман, тот не вор. Крик не слышен, плач излишен, пуля в спину. Будь здоров, фирма Мэкхит марку держит. Больше дела сограждане, меньше слов. Я прощаюсь с вами, благодарю вас за то, что пришли. Многие из вас мне были очень близки. Меня очень огорчает, что Дженни меня выдала. Впрочем, это лишнее доказательство того, что мир остается прежним. Все в порядке, как ведется порядочных господ. А мистер Мэкки деньги тратит, тратит, тратит, а Мэкки, Мэкки, Мэкки достает. Дорогутся люди, а выйти в люди, кто сорвется, тех не жаль. А вот правдивое предание, трехрожковое, морально, но это было.

почтеннейшая публика, внимание! Пришла уже пора кончать спектакль. На эшафоте Мэг его.

10 000 фунтов. Присутствующим здесь новобрачным королева шлет королевский привет.

Как хорошо и легко жилось бы на свете, если бы всегда появлялись королевские вестники. Но когда побитые дают сдачи, королевские вестники появляются чрезвычайно редко. Поэтому останемся на местах и споем хорал беднейших из бедных. Терпимей будьте, слушайте.

слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Это тебе что?
1: А все равно красивый, ноги прям сами начинают танцевать.
2: Слушай, Джим, а может быть Страшила тоже под него танцует,
0: да? Он же не слышит музыки. Даже форточки у него все закрыты.
2: А может быть, с той стороны открыто? Джим, ну пойдем посмотрим.
0: Ну, мне не хочется.
2: Ты скажи лучше, боишься.
0: Ничего не боюсь. Ну, пошли.
2: Пошли. Ой, смотри, в капусте кто-то шевелится.
0: Это, наверное, щенок. У мисс Моди в экстерьер должен очиниться.
2: Нет, нет, это не щенок. Смотри, это какой-то коротенький.
3: Привет.
4: Сам привет.
3: А я Чарльз Беккер Харрис. Я умею читать.
2: Мы что?
3: Я думала, может, вам интересно, что я умею читать. Может, вам надо что прочитать? Так я могу.
0: Тебе сколько? 4,5?
3: Скоро 7.
0: Чего ж ты хвастаешь-то? Он глазастик, Строда, например, читать умеет, она даже еще в школу не ходит. А ты что-то больно маленький для 7.
3: А я маленький, но я уже взрослый.
5: И мы тебя должны называть Чарльз Беккер Харрис? Мистер Харрис. Мистер Харрис. Мистер Харрис.
3: Нет, меня все зовут просто Дил.
2: Ну, откуда ты взялся?
3: Я из Меридиана, штат Миссисипи. Я приехал к моей тете, мисс Рэйчел. И теперь всегда буду летом жить у вас в Мейкомбе. Моя мама работает в Меридиане фотографии. Она послала мою карточку на конкурс самого красивого ребенка. И получила самую первую премию.
2: Ой, врешь!
3: Целых $5. И все деньги отдала мне. И я 20 раз ходил в кино.
2: Ну, а у тебя где отец?
3: А у меня отца нет.
2: Что, он умер, да?
3: Нет.
2: А как так? Раз не умер, значит, должен быть. Че ты покраснел-то?
0: Не приставай, глазастик. Не приставай. А у нас есть свой дом на дереве. Хочешь, покажем, а?
3: Хочу. А что вы так смотрели на этот дом?
2: Ой, там живет Страшила Редли.
0: За мной.
2: Пошли.

Подожди немножко, Джин Луиза. Подожди, глазастик. Ты сейчас все расскажешь делу про Страшилу Редли. Дай только я немножко расскажу людям про тебя, которой была когда-то я сама.

дождь улицы раскисали, и под ногами хлюпала рыжая глина. Почему-то в те времена было жарче, чем теперь. Крахмальные воротнички мужчин размокали уже к 9 утра. Дамы принимали ванну около полудня, затем после дневного сна в 3 часа, и все равно к вечеру походили на сладкие булочки, покрытые глазурью из пудры и пота.

Медленно разгуливали по площади, обходили одну лавку за другой, все делали не торопясь, расстановкой. В сутках были те же 24 часа. Оказалось, что больше

0: Нас было четверо. Атикус, Джим, я и наша кухарка Кельпурния. Мама умерла, когда мне было 2 года, так что я не чувствовала утраты, я по ней не скучала. Но Джим, наверное, скучал. Он хорошо помнил маму. И иногда посреди игры вдруг длинно вздыхал, уходил за гараж и играл там один. Когда он бывал такой, я уж знала, лучше к нему не приставать. В то лето, когда приехал Дил, Джиму было около 11, а мне около 7. Дил был какой-то чудной. Голубые полотняные штаны, пуговицами пристегнутые к рубашке, волосы совсем белые и гладкие, как пух на утенке. А Кельпурния была вся из углов и костей, близорукая и косила. И рука у нее была широкая, как лопата, и очень тяжелая. Мы с ней все время сражались, но она всегда побеждала. Тем более, что Атикус каждый раз принимал ее сторону. Но мы с Джимом считали, что отец у нас неплохой. А страшила Рыгли жил в соседнем доме.
1: Эй, Дил, видишь вон то дерево? Смотри, никогда не ешь с него орехов. Они ядовитые.
2: А ты их пробовал?
1: Ох, их никто не пробовал, потому что все знают, что они ядовитые. Сами Редли их не едят. О, Редли скупают хлопок, и у них куча денег. Правда. Только живут они, как в тюрьме. Видишь, как закрылись? Никто к ним не ходит.
2: И они никому не ходят.
1: А страшилу нашего зовут Артур. Когда он был мальчишкой, знаешь, чего делал?
2: Ой.
1: Он с компанией ходил на танцульки в игорный притон, даже виски пробовал пить. Один раз прикатил на развалюхе фордики на площадь, стал колесить на ней задом наперед.
2: И песни орали всякие.
1: Ой. Наш церковный староста хотел их задержать, они взяли и заперли его во дворе суда, а потом их судить стали за хулиганство. Но судья не послал их в тюрьму, а послал в ремесленное училище. А старый мистер Редли попросил отдать Артура ему под залог. Да, все мальчишки вернулись, про них говорят, что они самые лучшие механики в штате. А Артура 15 лет никто не видел, потому что мистер Редли его не выпускал.
2: Во. Ага, а когда мистер Редли умер, то Кельпурния, наша кухарка, говорит, что вот хоронит самого подлого человека на свете и даже плюнула. Она ни про кого так не говорила, особенно про белых. Но только Страшилу так все равно никто не увидел, потому что приехал старший брат Страшилы и не дал ему выйти.
1: Понял?
3: Интересно, что он там делает? Вот возьмет сейчас и высунется из-за двери.
1: Да он по ночам выходит, когда темно. Ты знаешь, я сам утром сколько раз видал на задворках у нас его следы. А раз ночью, слышим, он скребется в окно,
2: А, у заднего крыльца.
1: А наш папа, Атикус, вышел, а его уже нет.
2: Нет.
3: Вот бы поглядеть, какой он, а?
1: Наверное, ростом 1.2 метра. А руки у него всегда в крови.
2: Это потому, что он ест сырых белок и кошек, все, что ему попадется. А кто ест животных сырыми, тому век не отмыть руки.
1: У него длинный кривой шрам через все лицо. Зубы желтые, гнилые. Он пучеглазый.
2: Слюнявый.
3: А как же удалось мистеру Редли запугать Страшилу, что он не показывается на людей?
1: Так Страшила почти все время сидит на цепи, прикованной к кровати.
2: Нет, Атикус сказал, не в этом дело. Можно другими способами превратить человека в привидение.
3: Давайте выманим его из дома, а? Я хочу на него поглядеть.
1: Ну, если тебе жить надоело, поди постучи к ним в парадную дверь только и всего.
2: Да.
3: А ты сам никогда не стучал?
1: А зачем это мне?
3: Ты, по-моему, трусишь. Спорю на самую интересную книжку на свете «Серые привидения», что ты не посмеешь сунуться в ворота Редли. Ты, по-моему, трусишь. Спорю на самую интересную книжку на свете «Серые привидения», что ты не посмеешь сунуться в ворота Редли.
1: Просто такие вещи нельзя делать, не подумавши, понятно? Это все равно, что, ну, как заставить черепаху высунуть голову.
2: А как ты ее заставишь?
1: Ну, надо зажечь у нее под пузом спичку.
2: Ну, валяй. А мы с глазастиком тут.
4: Давай, Джим, а?
2: Давай, а?
1: Подождите.
2: Ну, давай, мы тебя ждем.
1: Ну, сейчас не торопите меня.
4: Ты что, боишься?

0: это же...
1: Ой, это же был Страшила Редли.
2: А через неделю я пошла в школу. С каким нетерпением я ждала этот день. А мисс Кэролайн, моя первая учительница, она была молодая, 21, не больше. Волосы темно-рыжие, щеки розовые и темно-красный лак на ногтях. Она была очень похожа на мятную конфетку и пахла от нее конфеткой.
3: Дети, меня зовут мисс Кэролайн Фишер. Сейчас я познакомлюсь со всеми вами. Знает ли кто-нибудь, что это такое?
4: Знаем!
3: Откуда ты знаешь, мальчик?
5: А я остался на второй год.
3: А ты, мальчик?
6: А я тоже второгодник. У нас почти что все второгодники.
3: Это ужасно. Но ты, девочка, ты, наверное, не знаешь алфавит? Как тебя зовут?
7: Джин Луиза Финч, мисс. Но я знаю буквы.
3: Тогда назови их.
7: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К, Л, М, Н.
3: Ладно, не надо так быстро. Ты, может быть, и читать умеешь?
7: Да, мисс. Мэри ела кашу. Каша была вкусная. Мэри дала кашу кошке. Кошка серая. Она любит молоко и мышей. Мыши боятся кошки.
3: Достаточно. Твой отец адвокат Атикус Финч?
7: Да, мисс Кэролайн.
3: Скажи своему отцу, чтобы он тебя больше не учил. Иначе это повредит твоим школьным занятиям.
7: Но он меня ничему не учил, мисс Кэролайн. Атикусу некогда меня учить. Знаете, он вечером всегда такой усталый. Он только и делает, что сидит в гостиной и читает.
3: Если не он, так кто-то же тебя учил? Ну, кто-то ведь учил? Не с пеленок же ты читаешь газеты.
7: А Джим говорит, с пеленок. Вы знаете, он читал одну книжку, и я там была не Финч, а Пинч. И Джим говорит, что по-настоящему меня зовут Джин Луиза Пинч. Но когда я родилась, то меня подменили. И по-настоящему я называю...
3: Не будем давать волю фантазии, деточка. Итак, передай отцу, чтобы он тебя больше не учил. Учиться читать лучше по всем правилам. Скажи своему отцу, что я теперь сама за тебя возьмусь и постараюсь исправить это зло.
7: Как вы сказали, мэм?
3: А теперь садись.
7: Прошу прощения, мэм.
3: Дети, все, кто ходит завтракать домой, поднимите руки. Теперь достаньте завтрак те, у кого он с собой. А где твой завтрак, мальчик? Как тебя зовут?
8: Уолтер.
3: Ты сегодня забыл взять завтрак с собой? Вот тебе 25 центов, поди и купи себе поесть. Деньги отдашь мне завтра.
8: Нет, мэм, спасибо.
3: Пойди сюда, Уолтер, и возьми деньги.
7: Мисс Кэролайн!
3: Что тебе, Джин Луиза?
7: Мисс Кэролайн, он Каннингем.
3: Что такое, Джин Луиза?
7: Мисс Кэролайн, ведь Уолтер из Каннингемов.
3: Не понимаю, Джин Луиза, о чем это ты говоришь?
7: Это ничего, мэм, вы скоро всех в округе узнаете. Каннингемы никогда ничего не берут бесплатно. Ни у школы, ни у муниципалитета. Они фермеры. Они ни у кого ничего не берут и обходятся тем, что есть. У них мало что есть, но они обходятся. И вы только зря срамите Уолтера. Вы знаете, у него дома нет четвертака, чтобы вам вернуть. Он мог бы, конечно, вам принести его с хворосту, но ведь хворост-то вам ни к чему. Вот знаете, когда отец Уолтера приходил к моему отцу Атикусу за советом, они говорили про ущемление прав, то отец Уолтер очень печалился, что ему нечем расплатиться, что у него нет денег. И вы знаете, что нам приносил? Хворост. Он приносил нам хворост, потому что у него не было денег. Атикус сказал, что отец Уолтер из породы непреклонных, и что ущемление прав – это не единственная его беда. Но, правда, когда я спросила Джима, что такое ущемление, он сказал, что... Когда тебе прищемит хвост. А вы как думаете, мисс Кэролайн?
3: Ты мне надоела. Ты во всех отношениях плохо начинаешь. Протяни руку. Сейчас я накажу тебя линейкой. Раз, два, три. А вам всем достанется. Вот почему ты громче всех смеешься? Как тебя зовут?
0: Кого, меня? Борис Юэл.
3: Боже мой, почему ты такой грязный? Подойди сюда, покажи уши. Ой, живая! Нет. Живая!
4: Куда она побежала, мисс Кэролайн? Говори скорее! Закрой дверь, сейчас мы ее поймаем! Скорее, мэм, скажите, куда она побежала?
3: У него по волосам! По волосам прямо ползет!
4: Так это же Вошка! Ничего страшного, мэм! Эка невидаль! Вошка!
3: Ой, пожалуйста, прежде чем прийти завтра в школу, прими ванну.
0: Думаете, вы меня прогнали? Это я сам ушел. На нынешний год я уже отучился.
3: Что ты хочешь сказать?
4: Он из Юэлов, мэм. У нас полная школа Юэлов. Они каждый год приходят в первый день, а потом бросают.
3: Иди домой, Юэл.
0: Ишь ты! Нашлась училка сопливая. Видали мы таких. Думает, она меня выгнала. Да я сам ушел, так и запомнил.
5: Грубиян.
3: Да он подлый, подлый этот Юэл.
9: Это нечестно, нечестно.
4: Таких учить-то нечего. Да вы не горюйте, мэм.
10: Ну, почитайте нам лучше что-нибудь, мэм. Вот про кошек было очень интересно.
3: Да? Спасибо, дети. Спасибо. Я вам расскажу про жабу, которая жила в доме.
2: Устала. Соскучилась я. Дом так стало пусто. Пришлось часа в два включить радио.
7: А почему? Мы с Джимом все равно дома не сидим, если только дождь.
2: Не сидим, если крикнуть. Кто-нибудь да прибежит.
11: Глазастик, принеси мне газеты.
7: Вот, пожалуйста.
11: Ну, давай почитаем. Не хочешь? Что случилось, Глазастик?
7: Мне не здоровится. Если ты не против, я в школу больше не пойду.
11: Так. Так, ну давай обсудим это.
7: Ты же не учился в школе. Не учился, и ничего, и я не буду. Ты меня сам учи. Как вас дедушка учил с дядей Джеком.
11: Не могу. Мне надо зарабатывать на хлеб. И потом, если ты не станешь ходить в школу, меня посадят в тюрьму. Так что прими сейчас лекарство, а завтра пойдешь учиться.
7: Я здорова, просто я не хочу идти в школу. Мисс Кэролайн отругала меня за то, что я умею читать. А потом поругала тебя за то, что ты меня неправильно учишь. Слушай, Атикус, мне совсем не обязательно ходить в школу. Ведь вот у нас Борис Юэл, он даже не второгодник, он пятый год сидит в классе. И ничего, по закону все в порядке.
11: Это не годится, Глазастик. Иногда в особых случаях закон можно обойти. Но в твоем случае он неумолим. Так что придется ходить в школу.
7: Ну почему же Юэлу можно, а мне нельзя?
11: Юэлы всегда были позором для нашего города. Уже целых три поколения. Сколько я помню, ни один Юэл дня не жил честным трудом. Боб Юэл получает пособие на детей и тут же пропивает. Вот его ребятишки и шныряют где могут, чтобы хоть как-то прокормиться.
7: Ну, Атикус, ведь если я буду ходить в школу, мы никогда не будем вместе читать.
11: Это тебя сильно огорчает?
7: Да, сэр.
11: Ну, ладно. Ты знаешь, что такое компромисс?
7: Это когда обходит закон?
11: Нет, когда уступают друг другу и таким образом приходят к соглашению. Например, если ты согласишься учиться в школе, мы с тобой будем каждый вечер читать, как прежде. Договорились?
7: Да, сэр.
11: Но знаешь, Глазастик, в школе ты лучше не упоминай о нашем с тобой уговоре.
7: А почему?
11: Боюсь, что наша деятельность не встретит одобрения высших авторитетов.

0: ты тяжеешь.
1: Вот что, резинка.
0: Где столько взяла?
1: В дупле дуба. Около дома страшилы Редли.
2: Выплюнь сейчас.
1: Я полдня ее жую, еще не умерла. Мне даже не тошнит.
0: Ты что, не знаешь, что деревья Редли трогать нельзя? Помрешь.
1: Ты ведь трогал тогда стену?
0: Это другое дело. Иди, иди сейчас же прополощи горло.
1: Не хочу, ну тогда весь вкус во рту пропадет.
0: Не станешь полоскать, скажу Килпурни.
1: Да ладно уж. Я беда.
0: Вообще, ты знаешь, займись-ка чем-нибудь дома по хозяйству, что ли.
1: Дил еще вспомнит меня. Еще в начале лета сказал, выходи за меня замуж. И так скоро про это забыл. Как будто участок застолбил, я его собственность. Сказал, всю жизнь будет любить только меня одну, а теперь внимания не обращает.
3: Мисс Моди, мисс Моди. Только теперь я, пожалуй, смогу понять, кто такая была мисс Моди. Она была вдова и при этом женщина-хамелеон. Когда она копалась в саду, надевала старую соломенную шляпу и мужской комбинезон. А в 5 часов вечера, после ванны, усаживалась на веранде, точно королева нашей улицы, нарядная, красивая и величественная. Она любила все, что растет на земле, даже сорную траву. А какие пироги пекла мисс Моди. Когда Дил подружился с Джимом, а я почувствовала необходимость тоже найти себе друга, и я выбрала мисс Моди.
1: Мисс Моди! Мисс Моди, как вы думаете, страшила Редли еще жив?
4: Его зовут Артур, и он жив. Чувствуешь, как сегодня пахнет моя мимоза? Прямо как в раю.
1: Угу. А вы откуда знаете?
4: Какой мрачный вопрос. Я знаю, что он жив, потому что я пока еще не видела, чтобы его выносили из его дома.
1: А может быть, он умер, и его запихнули в каменную трубу?
4: Как еще ты взяла?
1: А Джим сказал.
4: Артур Редли просто сидит у себя дома только и всего. Если бы тебе не хотелось выходить на улицу, ты тоже сидела бы дома, верно?
1: Ну, а почему ему не хочется?
4: Ты всю эту историю знаешь не хуже меня.
1: Я не знаю, мисс Моди, почему так? Мне никто не говорил. По-вашему, это все правда, что говорят про страшные?
4: Нет, девочка. Это дом печали. Артура Редли, я помню мальчика. Что бы про него ни говорили, а со мной он всегда был вежливым.
5: Я пекла торт. Хочешь взять кусок с собой?

0: Мисс Моди. Слышите? Поет пересмешник. Атикус говорит, что убить пересмешника – большой грех.
1: Твой отец прав. Пересмешник – самая безобидная птица. Она только поет нам на радость. Пересмешники не клюют ягод в саду, не гнездятся в авинах. Они только и делают, что поют нам свои песни. Поэтому убить пересмешника – большой грех.
2: Зачем ты ее позвал?
3: Мы же не можем подвергать ее опасности.
0: Вы знаете, что мне рассказала мисс Моди?
2: Да тихо ты.
4: Мы хотим взглянуть на страшилу в окошко.
0: Мисс Моди сказала, что это дом печали.
2: Девчонка всегда девчонка.
0: Ну ладно, ладно, я с вами.
2: За мной.
0: Давай. А мы что, под проволокой полезем?
2: Так, давай я подержу ее.
4: Давай, Сил, давай пролезай.
2: Ползком. Ты не наткнись на капусту, а то будет такой треск, мертвецы проснутся.
4: Вот калитка. Ой, надо поплевать на петли.
2: Плюй на петли, глазастик. Довольно. Ну, теперь лучше. Пошли через веранду. Окошку. Эх, не достаю. Давай, Дил, давай мы тебя подсадим.
4: Давай, Дил,
2: глазастик,
4: давай.
2: Подсаживай его. Смотри, а то мы тебя не удержим. Скорей. Ну чего, видел?
4: Ничего. Шторы. Ну, где-то там светится огонек.
2: Кончай смотреть. Тяжело. Пошли отсюда.
4: Нет. Давай с той стороны попробуем.
0: Не надо.

0: моей шляпе. Поднимает руки, сейчас схватит Джима. Нет, скрылась за домом.
1: Скорее, глазастик, лезьте под проволоку.
0: Давай, Дим, залезай же быстрее. Погоди.
1: Вот теперь я.
0: Ой, что?
1: Застрял.
0: Джим.
1: Тяните.
0: Дим, вот Дим.
1: Тяните меня.
0: Ты их же не отцепить.
1: Ой.
0: Вылезай из штанов.
1: Вот теперь другое дело.
0: Все.
1: Ну, давай. Давай теперь пошли домой. С другой стороны.
0: Паша, смотрите. Смотрите, братец Страшила Редли вышел на улицу. У него ружье. И Калпурния, и Атикус. Мистер Редли ушел. Давайте подойдем.
2: Если про это узнает моя тетя, то меня отправят домой.
3: Добрый вечер!
4: А вы все где были? Разве вы ничего не слыхали?
5: А что случилось?
0: Что?
4: В огород к мистеру Редли забрался негр.
0: Да?
4: И мистер Редли в него стрелял.
5: Попал?
4: Нет. Нет, он стрелял в воздух. Но напугал негра так, что он весь побелел. Говорит, если кто увидит белого негра, так это тот самый и есть. Говорит, что у него второй ствол заряжен. И если в огороде еще что-нибудь шелохнется, так он будет бить прямо в цель. Будь то собака, негр или... Или Джим Финч.
5: Чего?
6: Кэл? Где твои штаны, Джим?
5: А штаны, сэр?
6: Да, штаны, сэр.
0: Мистер Финч!
6: Ты хочешь что-то сказать, Дил?
0: Я их у него выиграл.
6: Как так выиграл?
5: А так.
0: А мы у пруда играли в раздевальный покер. Играли.
4: Господи! Играть в азартные игры!
6: Вы что же играли в карты?
5: Нет, сэр, мы просто в спички.
6: Ага.
0: В спички.
6: Ну, Джим и Глазастик, чтобы я больше не слышал ни о каком покере. Джим, пойди с Дилом и возьми свои штаны обратно. Разберитесь между собой сами.
5: Хорошо, сэр.
2: Завтра меня наверняка отправят домой к матери. Тетя всегда все узнает.
0: Не бойся, Дил. Атикус что-нибудь придумает.
2: Неужели я завтра уеду?
0: Я буду очень скучать по тебе.
2: Слушай, Джим, мне надо сказать два слова Глазастику. Глазастик, я хочу сказать, чтобы ты выходила за меня замуж. Ладно?
0: Угу.
2: Я всю жизнь буду любить только тебя одну. Ладно?
7: Эй! Чего вы там шепчетесь?
0: Это тебя совсем не касается, Джим. Дил, может быть, все будет в порядке.
2: Угу. Ну, я пошел.
0: Да! Ой, ведь мы с тобой помолвлены.
2: Я должен тебя поцеловать.

0: Глазастик. Глазастик, ты спишь? Я пойду.
1: Куда?
0: Пойду за штанами.
1: Не смей, не смей, не пущу.
0: Надо, глазастик.
1: Только попробуй, я разбужу Атикуса.
0: Только попробуй, смотри, я тебя вообще убью.
1: Но брат Страшила утром их найдет. Он знает, что это ты потерял. Конечно, будет плохо, когда он принесет их Атикусу. Но ничего, ничего тут не сделаешь, Джим, ложись.
0: Я все это сам знаю, поэтому и иду.
1: Не надо, Джим, не ходи. Ну, выдерет тебя Атикус. Это больно, но пройдет. А так тебя застрелят, Джим. Не надо, не надо, ну, пожалуйста.
0: Господи, понимаешь ты, глазастик, сколько я себя помню. Атикус меня ни разу не ударил, понимаешь ты, ни разу. И мне неохота пробовать.
1: Тогда я пойду с тобой.
0: Никуда ты не пойдешь, ты только наделаешь шума. Сиди тут, глазастик.
1: Я буду ждать его тут. Может быть, мистер Редли промахнется и только ранит Джима. Я тогда его спасу. Но почему он так долго? А, наверное, пошел в обход. Джим, Джим, скорее возвращайся. Только бы не надо выстрела. Только бы не надо выстрела, только бы мистер Редли промахнулся. О, Джим! Джим, что ты молчишь? Что ты весь трясешься?
0: Спи, спи, слышишь?
1: Тебе плохо, Джим. Где штаны?
0: Да вот они. Вот, под подушкой. Спи, спи, глазастик.

0: Глазастик. Глазастик, проснись. Глазастик, я хочу тебе все рассказать. Ты знаешь, ничего не понимаю. Я же вылез из штанов, потому что они совсем запутались в проволоке. Ты помнишь?
1: Да.
0: Их нельзя было отцепить. А когда я ночью сегодня туда пришел, штаны висели на изгороди, сложенные прямо, как будто ждали меня. И смотри, смотри, глазастик, штаны зашиты.
1: Ага. В кривь и в кость, как обычно ты зашиваешь, а не Калпурни. Джим, значит, кто-то знал, что ты за ними придешь.
0: Да, как будто кто-то прочитал мои мысли и знал, что я буду делать. Но ведь никто же не может заранее сказать, что я буду делать. Для этого надо знать меня самого, правда, глазастик?
1: Конечно, никто заранее не может знать, только свои домашние. Даже я иногда не знаю, чего ты будешь делать.
0: А потом, когда я возвращался со штанами, я заглянул в наше дупло. Смотри, чего я там нашел.
1: Ой, Джим, смотри, как куколки. Мальчик и девочка из мыла вырезаны.
0: Это же мы с тобой. Смотри, челка у девочки прямо твоя.
1: А мальчик-то, мальчик, вылитый ты.
0: И посмотри, что еще здесь есть. Смотри. Карманные часы на цепочке с алюминиевым ножиком.
1: Жевательная резинка, медаль.
0: Кто, по-твоему, это сделал?
1: Не знаю. Что это с тобой? Че ты на меня так уставился?
0: Ничего, ничего, ничего, глазастик. Знаешь что? Давай мы напишем письмо тому, кто все это нам оставляет.
1: Правильно. Напишем и скажем ему спасибо.
0: Вот сейчас же возьмем и напишем.
1: Только тихо, тихо, тихо. Тихо.
0: А то Атикус проснется. Дорогой сэр, мы вам очень признательны за куколки.
1: Нет.
0: Лучше так. За все, что вы нам положили в дупло. А также за мои штаны. Искренне преданный вам Джим Финч. Теперь ты подпиши.
1: Джин Луиза Финч. Глазастик.
0: Пойду сейчас и положу письмо в дуб.

0: сюда, посмотри вон на то дерево.
1: Которое?
0: Ну, сейчас скажи, вон то, которое ближе к школе. Оно умирает?
1: Да нет, ну почему же? А в чем дело?
0: А мистер Редли сказал, что оно умирает. Он сказал, что запломбировал дырку в этом дереве. Когда деревья болеют, их лечат цементом.
1: Ну, может быть. Ну, идемте, дети, домой, а то становится прохладно.

0: Я очень хорошо помню, как Джим стоял на веранде, пока совсем не стемнело, и я его ждала. А когда мы вошли в дом, я увидела, он плакал. На лице, где положено, были грязные разводы. Но почему-то я все это время ничего не слыхала. Это было очень-очень давно.
1: Глазастик, проснись. Проснись, детка.
2: Разве уже утро?
1: Вставай, малышка. Быстрее, дружок. Вот твои чулки, башмаки. Джим, помоги ей.
2: Уже утро?
1: Нет, еще второй час. Ну, побыстрее, милый.
2: А что еще случилось?
3: Пожар! Пожар!
1: У мисс Моди, дружок.
3: Все сгорит!
1: Наверное. Теперь вот что. Пойдите оба к дому Редли и стойте там, и не вертитесь под ногами. Стойте у дома Редли!

0: Дети, пошли домой. Я, кажется, велел вам с Джимом стоять на месте и никуда не соваться.
1: Но мы не совались, мы стояли.
2: Мы стояли.
0: Тогда откуда же это одеяло?
1: Одеяло?
0: Да, мэм, одеяло, это не наше.
1: Атикус, я ничего не знаю, я и Джим.
2: А кто его знает, что это за одеяло? Мы стояли у дома Редли.
0: Редли. Видно, так ли, этак ли, а весь Мэкком вышел сегодня на улицу.
2: Значит, одеяло. Атикус, Атикус, слушай, может, он сумасшедший, только честное слово, он нам ничего плохого не сделал. Он ведь тогда ночью мог отрезать мне голову вообще. Он наоборот, он сидел и чинил штаны мои. Атикус, он ничего нам плохого не сделал.
0: Ты прав, Джим, прав. Оставим мы это одеяло при себе. Может быть, когда-нибудь Глазастик сможет сказать ему спасибо за то, что он не дал ей замерзнуть.
1: Кому? Кому спасибо?
2: Кому, кому? Страшили Редли.
1: Редли?
2: Ты так усердно смотрел на пожар, что не заметил, как он закутал тебя своим одеялом. Он ведь потихоньку вышел из дыма. Из-за угла подошел вот так вот и тихо-тихо махал.
0: Подожди, подожди, не увлекайся представлением, Джереми.
2: Да ничего не увлекайся. Просто подумай, если бы ты оглянулась, ты бы могла увидеть его.
1: Его?

0: Мисс Моди, мы принесли ваши вещи. Нам так жалко.
1: Я всегда хотела, чтобы дом у меня был поменьше, Джим Финч. Зато сад будет больше. Подумай, теперь у меня будет больше места для азалий.
2: Вы разве не огорчены?
1: Огорчена? Есть на свете вещи, которых ты еще не понимаешь. Вот теперь я построю себе маленький домик, пущу парочку постояльцев, и, богу, у меня будет лучший сад во всем штате. А к тебе ночью приходил нежданный гость, мисс Луиза?
2: Откуда вы знаете?
1: Аттикус сказал мне сегодня, когда шел на работу. По правде говоря, мне жаль, что я не стояла там с вами. У меня бы уж хватило ума оглянуться. И как только отмою руки, я испеку для вас свой лучший пирог.
2: Мисс Моди, что у вас с руками?
1: Я тут стою с 6 утра. Наверное, отморозила.
2: Ой, они же все в трещинах. Мисс Моди, вы загубили руки. Почему вы не позвали нас с Джимом? Мы бы вам помогли.
1: Благодарю вас, мэм.

Не поймешь ее. Что с ней? Чудачкой. Пойдем. Пусть она останется одна.

нет Дила. Тетя не перенесла выстрел и отправила его домой. Правда, он прислал мне письмо и карточку. У него новый папа. На карточке отец Дил очень славный. Хорошо, что Дил такого заполучил, а то я была бы в отчаянии. Под конец Дил пишет, что будет любить меня вечно. Конечно, я все равно невеста, но от этого мало радости, если Дила тут нет. С Дилом жизнь была проста и понятна. Без него жизнь невыносимый.

0: вечер. Атикус, ты правда защищаешь черномазых?
1: Да, конечно. Но только никогда не говори черномазый, глазастик. Это грубо.
0: Атикус, а адвокаты все защищают негров?
1: Конечно, глазастик.
0: А почему же мне сегодня в школе кричали, что ты защищаешь черномазых? Так кричали, будто ты воруешь. Чернолюб, черный шут, с черными связался, в акцию нализался.
1: Просто я защищаю негра. Его зовут Том Робинсон. Он живет в маленьком поселке за свалкой. Келпурни хорошо знает и его, и всю его семью. Кел говорит, что они все очень порядочные люди. Ты еще недостаточно взрослый, глазастик, и не все понимаешь. Но в городе многие кричат, что не следует мне стараться ради этого человека. Это совсем особенное дело.
0: Но если не следует его защищать, зачем же ты защищаешь?
1: По многим причинам. Главное, если я не стану его защищать, я не смогу смотреть людям в глаза. Даже не смогу сказать вам с Джимом, делайте так, а не иначе. Это дело Тома Робинсона взывает к нашей совести. Чтобы я мог жить в мире с людьми, я прежде всего должен жить в мире с самим собой. Ну, такая наша работа. У каждого адвоката хоть раз в жизни бывает дело, которое задевает его самого. Вот это видно, такое дело для меня. Возможно, из-за этого тебе придется выслушать в школе много неприятного. Но я тебя прошу об одном. Держи голову выше, а в драку не лезь. Кто бы что бы ни сказал, не давай себя разозлить. Старайся для разнообразия воевать не кулаками, а головой. Она у тебя неплохая.
0: Атикус, а мы выиграем дело?
1: Нет, глазастик.
0: Тогда зачем же?
1: А затем... Затем, что если нас и побили еще 100 лет назад, все равно сейчас надо снова воевать.
2: Василь.
1: Кэл.
2: Да, и вы, мистер Финч, извините меня.
1: Ну, что тебе, Кэлпурни?
2: Там пришел мусорщик Зибо. Он говорит, что Тома должны перевести в окружную тюрьму. Но некоторые люди хотят... Что-то с ним сделать. Ну, вы, конечно, понимаете, как. Мистер Финч, это же нехорошие люди.
1: Посидите здесь, а я сейчас позвоню шерифу.
2: Спасибо. Спасибо, мистер Финч.
0: Кэл! Кэл, а что он такое сделал?
2: Ох, этот старый мистер Боб Юэлл заявил, что Том снасильничал над его дочкой. Вот Тома арестовали и засадили в тюрьму.
0: Ну, я знаю этого Юэла, его сына. Они очень противные. И Атикус говорит, что они просто настоящие подонки. Атикус ни про кого так не говорит.
2: Вот это они самые есть.
0: Кэл, Кэл, а что такое насильничать?
2: А ну, это ты спроси у мистера Финча. Он тебе лучше объяснит.
1: Кэл, я так и не могу нигде разыскать шерифа. Но ничего, ничего. Пусть Зиба и его друзья не беспокоятся. Все будет в порядке. Я им обещаю.
2: Спасибо. Спасибо, мистер Финч. Спасибо вам.
0: Атикус, а что такое насильничать?
1: Насилие есть плотское познание женщины силой и без ее согласия.
0: Только и всего?
1: Спокойной ночи, глазастик.
0: Джим! Джим, иди скорее ко мне.
3: Что случилось?
0: Какие змеи на ощупь?
3: Ну, не знаю, жесткие, холодные, пыльные. А что?
0: У меня под кроватью, по-моему, змея.
3: Ты что, шутишь?
0: Нет, правда, я чуть на нее не наступила. Может, ты посмотришь, Джим?
3: Если ты думаешь, что я сунусь
4: носом в змее, ты ошибаешься.
0: Вот Джим!
4: Я сейчас швабру.
0: Слушай, разве змеи рычат?
4: Я его сейчас.
0: Ты что, Джим?
4: Она вылезай оттуда.
0: Дил! Ой, Дил!
5: Ну?
6: Привет!
5: Откуда ты появился?
6: Ой, сейчас помру, поесть что-нибудь найдется.
0: Конечно, Дил!
6: Понимаете, новый отец не взлюбил меня. Посадил в подвал и обрек на голодную смерть.
5: Так?
6: Но меня тайно спас фермер, который проходил мимо и услыхал, как я кричу. Он мне через вентилятор высыпал по одному стручку целый мешок гороха. И я им питался. Ага, потом понемногу вытащил цепи из стены и выбрался на свободу.
0: В цепях?
6: Да, в наручниках.
5: Так.
6: Ну, я выбрался из города и встретил маленький бродячий зверинец. Меня сразу наняли мыть верблюда.
5: Так, вари дальше, ну.
6: Чего? Потом мы со зверинцем путешествовали вдоль Миссисипи, добрались до Мейкомба. Я переплыл реку.
5: Ну, кончай. Ты как сюда попал?
6: Я взял у матери из кошелька $13, сел в поезд и приехал к вам. Ну, сошел раньше, чтобы не схватила полиция, и пробирался 10 миль кустами. А потом прокрался к вам и пролежал 2 часа.
5: Значит, родные твои ничего не знают?
6: Они, наверное, до сих пор меня ищут в Меридиане по всем киношкам.
5: Так надо им сообщить.
4: Атикус!
0: Джим, не надо!
5: Ну нельзя же удрать из дому за 300 миль, чтобы мать ничего не знала.
4: Какой за мной парень уже сам.
0: Дил, а почему ты все-таки убежал? Он правда такой злой?
6: Нет.
0: А помнишь, ты писал, будете мастерить лодку? Не смастерили?
6: Ничего мы не смастерили. Он просто обещал.
0: Ну, из-за этого еще не стоило удирать. Большие много чего обещают, а не делают.
6: Да нет. Я не потому. Просто он... Просто им не до меня.
0: Как так?
6: Ну, просто я им очень не нужен. Они не злые. Но они все время меня куда-то отсылают. Все время хотят отделаться от меня. И покупают мне все, что я хочу. Мне уже полна комната всего. Только и слышно. Вот тебе книжка. Иди читай. Нет, они не злые. Они меня и целуют, и обнимают. И говорят спокойной ночи, доброе утро. Что они меня любят. Но просто я им очень не нужен.

0: Дим, ну что ты, Дим?
1: Знаешь, Глазастик, пускай у нас будет ребенок.
0: Хорошо, Дим, но а где его взять?
1: А есть один человек, и у него лодка. Он уходит на веслах к какому-то острову, где всегда туман. И там сколько угодно маленьких детей. И можно заказать ему привезти ребеночка. У него на острове их сколько хочешь. Только надо их разбудить. Он как дунет, и они все оживают.

0: так. Детей рождает друг от друга. Но этого человека с лодкой тоже можно взять. Дил, ты спишь?
1: Нет.
0: А почему тогда страшила Редли не сбежал из дома?
1: Может, ему некуда бежать?
2: Ребята, Аттикус куда-то уходит. Я боюсь, Глазастик.
0: Чего ты боишься?
2: Боюсь за Аттикуса. Тут что-то не так. Вдруг что-нибудь с ним случится. Я побегу за ним.
0: Тогда и я с тобой. Если ты скажешь не ходить, я все равно пойду.
2: Тихо. Смотрите. Смотрите, вон Аттикус подходит к тюрьме, где сидит Том.
0: Зачем же он взял с собой стул?
2: Садится у входа. Газету достал. Читает. Ничего не понимаю.
0: Бежим к нему, спросим.
2: Не смей, он рассердится. Тут что-то не так. Чш. Машины идут.
0: Раз, два, три, четыре. Вылезают какие-то люди. Ой, по-моему, они пьяные. Идут к тюрьме. Это какая-то банда. Один он в сторону куда-то прячется.
3: Так это же мистер Натан Редли. Он с ними заодно.
2: Они подошли к воротам.
4: Отойдите-ка от двери. Вы знаете, зачем мы пришли?
5: Поезжайте домой, Уолтер. Шериф где-то поблизости.
6: Черт из два. Он со своими подручными рыщет по лесу. До утра оттуда не вылезет.
5: Вот так. С чего об этом?
7: Ищет ветра в поле. Вы про это не думали, мистер Финч?
5: Думал, но не верил. Ну что ж, это меняет дело, не так ли?
4: Ну, ясно. И лучше не мешать нам. Да.
5: Ну, вы серьезно так думаете?
0: Да, серьезно. Ребята, сейчас что-то будет, ребята.
5: Сюда попал. Джим, и ты тут? И Дил тоже. Иди домой, Джим. Отведи сестру и Дил домой.
8: Я не пойду.
5: Иди, я сказал.
8: Я не пойду.
5: Сын, я сказал, иди домой.
8: Я не пойду.
9: Я его отправлю домой.
0: Не трогай его, вот тебя. Ай.
5: Хватит, Глазастик, не легайся, не брыкайся.
0: Пускай они не трогают Джима.
7: Ладно, мистер Финч, заберите их отсюда. Да. Даем вам на это дело 15 секунд.
10: Сам убирайтесь с ними. Мистер защитник Черномазый.
5: Я тебя прошу, Джим.
0: Кто-нибудь знакомый?
5: Я не пойду.
0: Я не пойду. Знакомый? А, вон. Привет, мистер Каннингем. Как у вас с ущемлением прав? Мистер Каннингем, вы не узнаете меня? Я Джим Луиза Финч. Я учусь вместе с вашим сыном, Уолтером. Ведь это ваш сын, правда, сэр?
11: Да.
0: Вы знаете, мы вместе с Уолтером в одном классе. Он очень хорошо учится, он очень славный. Один раз он приходил к нам домой обедать. Может, он вам про меня рассказывал, я один раз его наколотил, но это ничего, он очень хороший. Вы передайте ему от меня привет. Ладно, сэр? Вы знаете, Уолтер мне говорил, что у вас ущемляют права. Ущемление прав – это очень неприятная штука. Знаешь, Аттикус, я вот говорю мистеру Каннингему, что ущемление прав – это очень плохо, это все равно как в трясину попадешь. Но иногда ведь это долго тянется. Здесь не надо волноваться. И потом Аттикус говорит, что вы общими силами как-нибудь из этого выпутаетесь. А что случилось?
11: Вот что, ребята, пошли отсюда. А я передам привет от тебя, маленькая леди. Поехали, ребята. Или я встану рядом с Финчем, и мы поссоримся с вами, а мне совсем не хочется этого. Тем более, что в башке у меня что-то начинает проясняться. Иди домой спокойно, Джин Луиза.
12: Тихо, тихо, тихо.
1: Можно я понесу ваш стул, мистер Финч?
8: Спасибо, дружок. Спасибо, ребят. Пошли, глазастик. Глазастик.

0: Глазастик, ты хоть понимаешь, что ты сделала сейчас? Что могло бы произойти, если бы ты не высказала того, что думала? И что могло бы произойти, если бы Аттикус не пошел помочь Тому?
1: Сегодня наступил трудный день. День суда над Томом Робинсоном. Мимо нашего дома неторопливым, но беспрерывным потоком двигались люди. Жители округа все шли и шли мимо нас.
2: Мисс Боди! Мисс Боди! А вы пойдете в суд?
3: Нет, в суде мне нынче делать нечего.
4: А поглядеть не хотите?
3: Нет, жестоко это. Смотреть, как беднягу того и гляди, засудит насмерть. А народ съезжается, как на праздник.
2: Но мы все-таки хотим туда пойти, мисс Моди. Ведь Аттикус там.
3: Не знаю. А может быть, вам как раз это полезно увидеть.
4: Может быть, поднимемся на нашу галерею?
5: Джиму галерею для цветных?
2: Вы что? Конечно, пойдем.
6: Это дети мистера Финча. Уступите им место.
7: Роберт Ли Юэлл.
8: Здесь я, господин судья.
7: Поклянитесь на Библии, что будете говорить только правду.
9: Клянусь говорить правду и только правду, и да поможет мне Бог.
7: Прокурор, задавайте вопрос.
10: Вы мистер Роберт Юэлл.
9: Будто сами не знаете.
10: Вы отец Мэйела Юэлл?
9: Может и нет. Только теперь уж этого не узнать. Мать-то померла.
7: Вы отец Мэйела Юэлл?
9: Да, сэр.
7: Давайте условимся. Пока я тут судьей, в этом зале никто не произнесет ни одного непристойного слова. Ни по какому поводу. Понятно? Продолжайте, мистер Жилмер.
10: Благодарю вас, сэр. Мистер Йол, не будете ли вы так добры рассказать нам своими словами, что произошло тогда вечером?
9: Стало быть, иду я вечером из лесу с охапкой хвороста, дошел до забора и слышу, Мэйла визжит в доме, как свинья недорезанная.
7: Какое это время было, мистер Юэлл?
9: Да перед закатом. Так вот, стало быть, слышу, Мэйла визжит так, что чертям тошно.
10: Да, и так она громко кричала.
9: Ну, услыхал я, как она орет, бросил хворост, побежал со всех ног, да наскочил на забор, на силу выпутался из проволоки, подбежал к окошку и вижу, этот черномазый брюхатит мою Мэйлу.
2: Иди домой, глазастик. Дил, отведи ее.
4: Ты мне только заставь, попробуй.
2: Тебя Аттикус увидит.
4: Он слишком далеко, не увидит.
7: Мистер Юэлл, соблаговолите по возможности давать показания, не выходя из рамок благопристойности. Продолжайте, мистер Джилмер.
10: Мистер Юэлл, и как вы тогда поступили?
9: Я вовсю прыть за шерифом Тейтом. Черномазого я признал, он мимо нас всякий день ходит. Вот что я вам скажу, судья, я уж 15 лет требую с наших окружных властей. Выкурите, мол, оттуда черномазых! С ними по соседству и жить-то опасно, да ему имение один вред.
7: Мистер Юл, в тот вечер вы много бегали. Помнится, вы сказали, что бежали к дому, подбежали к окну, вбежали в дом, подбежали к Мэйли, побежали за мистером Тейтом. А за доктором вы заодно не сбегали?
9: А на что он мне сдался? Я и сам видел, что к чему. Я сам видел, кто тут виноват. У нее под этим, под правым глазом был фонарь, и сама вся избитая.
7: Не будете ли вы любезны выполнить одну мою просьбу? Покажите, как вы расписываетесь.
10: Я протестую. Вопрос несущественный и к делу не относится.
11: Странно. Зачем это вам, адвокат?
7: Я прошу.
11: Ну, ладно. Протест отклоняется. Распишитесь, Юэл.
7: Пожалуйста, вот здесь. И станьте так, чтобы вас видели присяжные.
9: Пожалуйста.
11: А ну,
9: чего? Чего вы не видели?
11: Да вы, оказывается, левша, мистер Юэл.
9: Да при чем тут левша? И нечего Аттикусу Финчу надо мной измываться!
10: Кстати, насчет того, что вы подписываетесь левой рукой. Может быть, вы одинаково пользуетесь обеими руками, мистер Йол?
9: Ясно, нет. Я и одной, и левой управляюсь не хуже другого.
11: Садитесь, мистер Юэл.
2: Вот теперь мы его приперли к стенке. Атику старается доказать, что мистер Юэл мог и сам поколотить Мэйл.
5: Ничего не приперли еще. А если Том Робинсон тоже левша? Может, он держал ее правой, а колотил левой?
2: Да молчи-ка.
7: Мэйл Юэл!
11: Прошу вас, расскажите, как было дело. Ну-ну-ну, хватит, хватит. Только говори правду, и никого не надо бояться. Чего ты испугалась? Что такое?
3: Вон его.
11: Адвоката? Мистера Финча?
3: Не хочу я. Он меня допечет, вон как папашу допек. Левша да левша.
5: Она дурочка.
2: Кто ее знает? Разжалобить судью у него ума хватило. Может, она просто... Да не знаю я.
3: Значит, сэр, была я на крыльце, и он шел мимо. А у нас во дворе стоял старый гардероб. Папаша купил его на растопку. Папаша велел мне его расколоть, а сам пошел в лес. А мне чего-то не моглось, и тут он идет.
11: Ну, кто он?
3: Вот он, Робинсон. Я ему говорю, пойди сюда, черномазый, раскали гардероб, а я тебе дам пятачок. Ему это расплюнуть. Он вошел во двор, а я пошла в дом за деньгами. Обратился, а он на меня и набросился.
11: Повторите еще раз.
3: Он за мной шел по пятам. Вон что. И как схватил меня за горло. И давай ругаться и говорить гадости. Я давай отбиваться и кричать. А он меня душит. И давай меня бить. Ну, он повалил меня. И придушил, и одолел.
10: А вы кричали и отбивались?
3: Еще как. Я орала во все горло и брыкалась. Я орала во всю мочь.
11: А дальше что было?
3: Дальше я не больно помню. А потом смотрю, папаш стоит надо мной и кричит: это кто тебя? Это кто тебя? А потом я вроде обмерла. И больше ничего не помню.
10: Значит, вы сопротивлялись, как могли.
3: Ясное дело.
10: Но он вас все-таки одолел.
3: Он чего хотел, то и сделал.
7: Мисс Мэр! Мисс Мэр! Я вовсе не собираюсь вас пугать. Давайте лучше познакомимся. У такой молодой девушки, как вы, наверное, есть друзья и подруги. С кем вы дружите?
3: Дружу?
7: Ну да. Есть у вас самые обыкновенные друзья.
3: Чего вы надо мной насмехаетесь?
7: Вы любите своего отца, мисс Мэйла.
3: То есть, как это? Люблю.
7: Он добрый, Вам легко с ним ладить?
3: Да. Он ничего, покладистый. Вот только когда...
7: Когда что?
3: Когда ничего. Я же говорю, он покладистый.
7: Так вы утверждаете, что Том снасильничал?
3: Я же говорю, все получилось больно быстро.
7: Вы девушка крепкая. Что же вы делали все это время? Стояли смирно.
3: Я же вам говорила. Я орала во всю мочь и брыкалась, и отбивалась.
7: Хорошо. Почему же вы не убежали?
3: Я старалась, но...
7: Старалась. А что же вам помешало?
3: Я... Он сбил меня с ног. Вот как было. Он меня сбил с ног и навалился на меня.
7: И вы все время кричали?
3: Ясно кричала.
7: Ну а как же вас не услышали братья и сестры? Где они были? Где они были? Почему они не сбежались на ваши крики? Ведь от вашего дома до свалки не так далеко, как до леса. Может быть, вы закричали только тогда, когда увидели в окне своего отца... А до той минуты вы и не думали кричать. Так? Может быть, вы начали кричать не из-за Тома Робинсона, а из-за своего отца. Так было дело? Кто вас избил? Том Робинсон или ваш отец? Вы уверены, что указали настоящего виновника? Не опознаете ли вы перед нами человека, который совершил над вами насилие?
3: А, конечно. Вот он самый и есть.
7: Встаньте, Том. Пусть мисс Мейла хорошенько на вас посмотрит. Это и есть тот самый человек. Мисс Мейла.
12: Смотри, глазасти! Смотри, он же калека! У него левая рука совсем высохла. Он ей ничего сделать не может.
7: Это и есть тот самый человек, который совершил над вами насилие, мисс Мейла.
3: Ясно, он самый. А что он меня обзывает, мисс Мейла? Я не нанималась на смешки терпеть. Больно надо!
11: Как вы сказали, мэм?
13: У мистера Финча просто привычка такая. Он со всеми всегда разговаривает вежливо.
5: Интересно, называл ее кто-нибудь когда-нибудь мисс или мэм Мейла? Наверное, нет, раз она обижается на самое обыкновенное и вежливое обращение. Что же это у нее за жизнь?
3: Мне надо кое-что сказать.
7: Вы хотите рассказать нам, как все было на самом деле?
3: Я хочу сказать одно. Этот черномазый меня одолел, и все. И больше я ни словечка не скажу.
13: Достаточно. Том Робинсон.
7: Том, вы знакомы с Мейлой Юэлл?
14: Да, сэр. Мне мимо них всякий день приходится ходить на плантацию мистера Линка Диза и обратно.
7: Мисс Юэлл когда-нибудь заговаривала с вами, Том?
14: Да как же, сэр. Я как раз иду мимо, всегда кланяюсь. А один раз она велела мне войти во двор и порубить гардероб.
7: Когда она велела вам порубить этот гардероб?
14: Прошлый год, мистер Финч. По весне, я почему помню, была самая пора окапывать хлопок, и у меня была при себе мотыга. Я говорю, у меня инструмента-то нет, одна мотыга. А она говорит, дам тебе топор. Я и порубил гардероб. Она тогда говорит, что ж, придется дать тебе пятак, а? А я говорю, нет, мэм. Ничего мне не надо. И пошел домой.
7: А еще когда-нибудь вы туда заходили?
14: Да, сэр.
7: Когда?
14: Да сколько раз.
13: Почему вы много раз заходили к ним во двор?
14: Она меня звала, сэр. Я мимо иду, а у нее всегда какая-нибудь работа для меня. То дров наколоть, то нащипать лучины, то воды натаскать.
7: А заходили ли вы хоть раз без приглашения?
14: Нет, сэр. Никогда, мистер Финч. Как можно, сэр?
5: Джим! Джим, это Мейла все равно, что одна на свете. Страшила Редли, и то не такой одинокий, хоть он сидит 25 лет в заперти. Один Том, наверное, с ней обходился по-человечески.
15: А говорил он ее одолел. А когда показания давала, смотрел на него, как на самую грязную грязь.
7: Что произошло с вами, Том, в тот вечер?
14: Иду я в тот вечер домой, мистер Финч, а мисс Мейла стоит на крыльце, она вам так и сказала. У них было больно тихо, а почему, я не знал. Я иду и удивляюсь, отчего это тихо. А она меня кликнула, велела зайти и помочь. Я и вошел во двор, поглядел кругом, думал, надо дров нарубить, а их не видать. А она говорит, нет, говорит, у меня для тебя в доме дело есть. Дверь, мол, соскочила с петель. Вошел я, поглядел дверь и говорю, мисс Мейла, а дверь-то вроде в порядке. Отворил дверь, затворил, и петли в порядке. А она взяла, да и захлопнула дверь. Я все думал, мистер Финч, почему это так тихо? А тут понял, детишек-то ведь ни одного нет. И спрашиваю, мисс Мейла, а куда же все детишки подевались?
7: Ну и что она вам ответила?
14: А она говорит, в город пошли. Мороженое есть. Я им денег дала, накопила и дала. Ну, я сказал, я пойду, раз у вас для меня работы нет. А она говорит, есть. Я спросил, какая? А она говорит, есть. И велела... влезь вон на стул и сними тот ящик со шкафа. Я снял ящик, стал слезать, а она вдруг взяла и да и обхватила меня, мистер Финч. Я до того напугался, спрыгнул, стул и опрокинулся. Только этот один стул и опрокинулся, а другие все по местам стояли, когда я уходил, мистер Финч. Бог свидетель.
7: А после того, как вы опрокинули стул, что было? Том, вы поклялись говорить всю правду. Мы ждем. Что же было дальше?
13: Отвечай на вопрос.
14: Я спрыгнул со стула, мистер Финч. Повернулся, а она как накинется на меня.
7: Накинулась на вас с кулаками?
14: Нет, сэр, нет. Она меня обняла. Обеими руками обхватила.
7: А потом что она сделала?
14: Она встала на цыпочки и поцеловала меня в щеку. И говорит, отродясь ни с кем не целовалась, хоть черномазого поцелую. А что отец с ней делает, так это, мол, не в счет. Поцелуй ты меня, черномазый, говорит. Я говорю, отпустите меня, мисс Мейла. И хотел бежать, а она загородила дверь. Ну, не толкать же мне ее. Не хотел я ее толкать, мистер Финч. И говорю, пропустите меня. А тут как раз мистер Юэлл заглянул в окно и давай кричать.
7: Что он кричал?
14: Не могу я это сказать, не могу. Тут же народ, дети.
7: А потом что было?
14: Я сразу убежал, мистер Финч. Не знаю я, что потом было.
7: Том, вы изнасиловали Мэлую?
14: Нет, сэр.
7: Почему вы убежали?
14: Напугался, сэр.
7: Почему вы испугались?
14: Были бы вы черный, мистер Финч, вы бы тоже напугались.
16: Он хороший парень, я его знаю.
11: Замолчите, а то вам придется покинуть зал, сэр. Прокурор, можете задавать вопрос.
10: Робинсон, ты давно на нее заглядывался?
14: Нет, сэр, никогда я на нее не глядел.
10: Так ты что же, из одной любезности и дрова колол, и вещи перетаскивал, а, парень?
14: Я ей старался помочь.
10: Смотри, какой добрый. Сколько работал, и все даром.
14: Да, сэр, я ее жалел, она вроде одна из них за всех старалась.
10: Ах, вот она что, жалел. Это ты-то ее жалел. А скажи, почему ты все-таки удрал? Что, совесть была нечиста?
14: Нет, сэр. Я боялся попасть под суд, а все равно попал.
10: Боялся, что тебя арестуют. Боялся, что придется отвечать за то, что натворил.
14: Нет, сэр. Боялся, придется отвечать за то, чего не делал.
10: Ты что же, этот парень? Дерзишь мне?
14: Нет, сэр, что вы?
15: Ты что, Дин? Перестань плакать. Глазастик, выведи его.
5: Дин, ты что, заболел? Ну, наверное, только ты.
17: Нет, просто я не мог его слушать.
5: Кого? Тома?
17: Да нет же, этого противного прокурора. Как он его мучает.
5: Хуже этого нет ничего на свете. Ну ладно, Катюхус говорит, что обманывает цветного. 10 раз хуже, чем белого. Говорит, что хуже этого нет ничего на свете. Ну ладно, перестань, пойдем, а то мы пропустим главное.
7: Обвиняемый невиновен. Но в этом зале присутствует тот, кто действительно виновен. Не могу оправдать свидетельницу, хотя она и жертва нужды и невежества, когда она старается переложить свою вину на другого, зная, что это будет стоить ему жизни. Что же она совершила? Она хотела соблазнить негра. Она белая. Хотела соблазнить негра. Ей необходимо было избавиться от того, кто обо всем этом знал. Она должна была уничтожить улику. Что же это за улика? Том Робинсон. Живой человек. И последнее. Суд разумен лишь постольку, поскольку разумные присяжные. А присяжные в целом разумны лишь постольку, поскольку разумен каждый из них. Бога ради, исполните свой долг.
5: Что он сказал?
15: По-моему, он сказал: «Бога ради, поверьте ему».

0: Как они могли, Атикус? Это же несправедливо!
1: Да, сэр, несправедливо.
0: Нет, я решил. Я тоже буду юристом, буду защитником.
2: А я, когда вырасту, стану клоуном. Я пойду в цирк и буду смеяться над людьми, над такими вот, как прокуроры присяжные и поп Юэл.
1: Ты все перепутал, Дил. Сами клоуны грустные, а вот над ними все смеются.
2: Ну и пусть, а я буду другой клоун. Буду стоять посреди арены и смеяться в лицо. Разве эти присяжные прокуроры люди, им только напоминали летать?
3: Помолчи, Дил!
0: Кажется, я начинаю понимать кое-что. Кажется, я начинаю понимать, почему страшила Редли весь век сидит взаперти. Просто ему не хочется на людей.

0: Добрый день, Джим. Добрый день, Луиза.
1: Добрый день, мисс Моди.
0: Не горюй, Джим. В жизни все не так плохо, как кажется. Мы платим вашему отцу самую высокую дань, какой только можно удостоить человека. Мы доверяем ему отстаивать справедливость. Как не могут понять люди, что счет все растет и растет. Рано или поздно, но расплаты не миновать. Вас слушают. Негодяй! Кто-то прокаркал. Один готов, остались еще двое. Мне кажется, это был голос Боба Юэлл. Джим, прошу тебя, не отпускай глаза стекать себя ни на шаг. И вообще, сидите-ка лучше дома.
1: Успокойтесь, мисс Моди, успокойтесь.
2: Я никого не боюсь.
0: И все-таки держись ближе к дому и не отходи от Джима.
3: Опять начались занятия, а с ними наши ежедневные походы мимо дома Рэтли. Сколько всего случилось с тех пор. И, оказывается, страшила Рэтли не самое страшное. Но от того, что случилось летом, мы не могли вздохнуть свободно. Будто в комнате, где душно и накурено.
2: Дил, поди сюда. Отвернись, не смотри. Я буду в школе представлять окорок. У меня уже готов костюм. Джим, помоги мне. Ну, смотри. Видишь, он из проволоки, поэтому так и держится.
4: Ну, ты знаешь, ты настоящий окорок. С ногами, только без фасоли.
2: Слушай, очень... Тесно, прям нос нельзя почесать.
5: А смотреть можешь? Ну?
2: Угу, пожалуйста.
6: Потрясающий. Ну, снимай.
2: Джим, помоги мне. А то у меня и правда нос зачесался.
5: А может, ты так пойдешь, а?
6: Иди так, глазастик. А я сейчас побуду немножко дома для конспирации. А потом тоже приду в школу посмотреть.
2: Джим, учти, если я опоздаю, мне попадет в школе.
1: Ну, давай подождем отца. Он ведь просил нас вечером не ходить одних.
2: А не хочу, чтобы мне доставался от мисс Кэролайн.
1: Но ведь отец просил нас.
2: Ты, наверное, стал бояться, Джим.
1: Да ничего я не стал бояться.
2: Ой.
1: Ну, ладно. Идем.
2: Идем.
1: Темень какая. Луны нет. Слышь, пересмешник запел. Это к дождю. Так Келпурни говорит, к дождю. Может, ты снимешь эту штуку?
2: Не хочу, я так пойду.
1: Ну тогда давай, я тебя буду держать за ножку окорока. А то как будто не потерял равновесие.
2: А мне все видно.
1: Почему ты замолчал?
2: А?
1: Глазастик.
2: Что?
1: Нет, ничего.
2: Джим, ну чего ты?
1: Помолчи минуту, глазастик.
2: Ну, минута уже прошла. Про что ты все время думаешь?
1: Мне что-то послышалось. Постой.
2: Слушай, ты что, хочешь меня напугать, да? Я уже не маленький.
1: Это слышно, когда мы идем, а когда остановимся, то не слышно.
2: Ой, это же мой костюм шуршит. Хотя нет, я знаю, это Дил. Он хочет нас разыграть. Давай пойдем потише, пусть думает, что мы трусим. боишься?
5: Нет, я не боюсь. Мы сейчас, наверное, уже около дуба. А там уже школа рядом.
2: Давай запоем, Джим, а?
5: Не надо, тише, глазастик, тише. Беги! Глазастик, беги!
7: Джим, стой, стой. Что с тобой? Несите его в дом, сэр. А где Луиза? Луиза, где ты?
2: Па, я тут.
7: Ты цела, глазастик?
2: Я цела, Атикус. Джим умер.
7: Нет, глазастик, он ранен. Келпурния, позвоните шерифу и вызовите срочно доктора.
8: Боже милостив, глазастик, ну ты, по крайней мере, на ногах. Посмотрим Джима.
2: Джим умер.
8: Ничего подобного, у него сломана рука.
7: А, шериф! Пожалуйста.
9: Боже милостивый, ты цела? А Джим как?
2: Я цела, а Джиму сломали руку.
9: Здравствуйте, мистер Финч. Я осмотрел место преступления. Ну, в общем, там на школьном дворе под дубом лежит Боб Юэлл. И между ребер у него торчит кухонный нож. Он мертв, мистер Финч.
7: Вы уверены?
9: Больше он вашим детишкам ничего плохого не сделает. Ну, дай-ка я смотрю твой костюм. Да, похоже, эта штука спасла тебе жизнь, глазастик. Есть такая порода людей, мистер Финч. Их надо приканчивать без разговоров, да и то обидно пулю тратить. Юэл как раз такой. Ну-ка, глазастик, расскажи, как он напал на вас?
2: Мистер Юэл, наверное, хотел задавить меня до смерти. Но кто-то его дернул и повалил. Кто-то там ходил и спотыкался, и все пыхтел, и кашлял. Так кашлял, будто разрывался.
9: Да кто же это был?
2: Да, по-моему, вот он, мистер Тейт. Пускай он вам сам скажет, как его зовут.

Лицо тоже совсем белое, как руки. Щеки ввалились, рот большой, а глаза светлые-светлые. Мне даже показалось, он слепой. Он тихонько мне улыбнулся, и тогда у меня на глазах почему-то выступили слезы.

0: Артур дружок. Джин Луиза – это мистер Артур Редли. Думаю, что ты ему уже знаком.
1: Надо же, чтобы Джим увидел тоже.
0: Не трогай его и думай, что делаешь. А теперь мне хотелось бы поговорить с вами, шериф. Джиму еще нет 13 или уже исполнилось. Никак не могу собраться с мыслями. Но как бы то ни было, этим займется суд.
2: Чем займется, мистер Финч? Мистер Финч, вы что? По-вашему, Боба Юэл убил Джим? Так что ли?
0: Ну вы же слышали, что говорит моя дочь. Тут нет никаких сомнений. Джим, вероятно, как-то перехватил у Юэла нож.
2: Стоп, мистер Финч. Джим вовсе не ударил Боба Юэла.
0: Это очень великодушно с вашей стороны, шериф. Но не вздумайте ничего такого затевать. Я не допущу, чтобы эту историю замяли. Замять это дело — это значит просто-напросто закрыть для Джима дорогу, к которой я старался его подготовить. Я не хочу терять его и глазастика, ведь кроме них у меня ничего нет.
2: Вот что, мистер Финч. Боб Юэл напоролся на собственный нож. Он сам себя заколол. Вот так вот, споткнулся и упал. Я могу это доказать.
0: Я на это не пойду.
2: Да черт побери, не о Джиме я забочусь. Так вот, мальчишка, да еще со сломанной рукой, не мог сладить со взрослым мужчиной и убить его. И не вам тут решать, а мне. Боб Юэл сам напоролся на нож. Я так понимаю, мистер Финч, человек сослужил и вам, и другим великую службу. И взять его вот такого скромного и пугливого и вытащить всем на показ, по-моему, это просто грех. А с этим человеком так нельзя, мистер Финч. Боб Юэл напоролся на собственный нож. Не такой уж я хороший человек, сэр, но я шериф округа. У нас тут умер черный, погиб ни за что, ни про что. И тот, кто за это в ответе, тоже умер. И пускай на этот раз мертвые хоронят своих мертвецов, мистер Финч. Пускай мертвые хоронят своих мертвецов. Спокойной ночи.
0: Глазастик. Мистер Юэл упал на свой нож. Ты это понимаешь?
1: Ну, конечно, понимаю. Правильно говорил.
0: Что ты хочешь сказать?

0: Спасибо вам за моих детей, Артур.
1: Я пойду. Отведешь меня домой?
2: Пойдемте, сэр. Только согните-ка руку. Вот так. Я возьму вас под руку. Вот хорошо, сэр.
0: До свидания, Артур.
1: До свидания.

0: больше я его никогда не видела. Если у вас кто-нибудь умер, соседи приносят цветы. Если кто-нибудь болен, приносят поесть. И так просто иной раз что-нибудь подарит. Страшила был наш сосед. Он подарил нам две куколки из мыла, сломанные часы с цепочкой, два пенни на счастье. И еще он нам подарил жизнь. Но соседям даришь подарки в ответ. А мы только брали из дупла и ни разу ничего туда не положили. Мы ничего не подарили ему. И это очень грустно.
1: Глазастик, ты где?
2: Я тут, Атикус. У Джима был врач.
1: Да. Он спит крепким сном.
2: Ты будешь сидеть возле него?
0: Он погасил свет и пошел к Джиму. Он будет сидеть там всю ночь. И он будет там утром, когда Джим проснется.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Завещаю в той жизни вам счастливыми быть и родимой отчизне с честью дальше служить, горевать горделиво, не клонясь головой, ликовать нехвастливо в час победы самой и беречь ее свято, братья, счастье свое, в память воина-брата, что погиб за нее. Александр Твардовский. В 12 часу ночи капитан Новиков проверял посты. Он шел по высоте в черной осенней тьме. Над головой густо шумели вершины сосен. Острым северным холодом дуло с Карпат. Вся высота гудела, точно гулко вибрировала под непрерывными ударами воздушных потоков. Пахло снегом. Редкие ракеты извивались над немецкой передовой. Сносимые ветром догорали за темным полукружьем соседней высоты. В низине справа, где лежал польский город Касно, беззвучно вспыхивали, гасли неопределенные светы, как будто задувало их. Молчали пулеметы. Новиков не видел в темноте ни орудия, ни часовых. Шел, руки в карманах, ветер неистово трепал полы шинели, и странные чувства тоски, глухой затерянности в этих мрачных холодных Карпатах охватывало его. Приступы тоски появлялись в последнюю неделю не раз, и всегда ночью, в короткие затишья, и объяснялись главным образом тем, что 4 дня назад при взятии города Касно батарея Новикова впервые потеряла 9 человек сразу, в том числе командир взвода управления. И Новиков не мог простить себе этого. «Часовой!» — строго окликнул Новиков, останавливаясь

0: по звуку голосов, угадывая впереди землянку первого взвода, вырытую в скате высоты. «Стой! Кто идет?» преувеличенно грозно выкрикнул часовой и щелкнул затвором автомата. «Проснулись? Что там за колготня в землянке?» спросил Новиков недовольным тоном. «Что молчите?»
1: «Овчинников? Чего это шумит, товарищ капитан?» робко кашлянув, забормотал часовой. «И чего они разоряются?»
0: Новиков толкнул дверь в землянку. Плотный гул голосов колыхался под низкими накатами. Командир первого взвода, лейтенант Овчинников, с тонким, красивым, самолюбивым ртом ударил кулаком по столу, покачиваясь, встал, затем, небрежно оттолкнув на бедре тяжелую кобуру пистолета, скомандовал сипло и властно:
1: «Прекрати галдеж и слушай тост! За Леночку, а братцы!»
0: Смутный рев голосов ответил ему и стих. Все увидели молча стоявшего в дверях капитана Новикова. Он медленно обвел взглядом лица солдат.
1: «Значит, пыль столбом?» – произнес он хмурясь.
0: «И санинструктор здесь?» То, что веселье это происходило в 800 метрах от немецкой передовой, и люди, зная это, не сдерживали себя, не удивило Новикова. Удивило то, что здесь, среди едкого махорочного дыма, среди этого шума, сидела на нарах санинструктор Лена Колоскова. Сидела она, охватив руками колени, и, покачиваясь взад и вперед, разговаривала с умиленно расплывшимся замковым Легаловым, смеялась тихим, грудным, ласковым смехом. «Смеется каким-то жемчужным смехом», не без раздражения подумал Новиков, и, стараясь еще более возбудить в себе неприязнь к этому легкомысленному смеху, он быстро взглянул на нее, потом на Овчинникова спросил:
1: «Что у вас тут? Свадьба?»
0: Он произнес это, должно быть, грубо. Все замолчали. Лена вопросительно перевела на него взгляд и вдруг легко и гибко спрыгнула с нар, взяла со стола чей-то стакан, подошла к Новикову, блестя яркими, чуть прищуренными, улыбающимися глазами.
1: «Да, именно», — сказала, откидывая голову. «Здесь свадьба. Поздравьте меня и Овчинникова».
0: «Вы всегда неудачно шутите, товарищ санинструктор». И, повернувшись к лейтенанту Овчинникову, договорил тоном приказа: «Прекратить! Что это за веселье? С какой радости? Всем отдыхать!» Лейтенант Овчинников, самолюбиво сузив светло-трезвые глаза на недопитый стакан, спросил:
1: «За что вы, товарищ капитан? Мой день рождения! Не признаете? 26 стукнуло. Легалов, налей комбату».
0: Замковый Легалов считался непьющим, и то, что он пил сейчас и протягивал кружку, вконец испортило настроение Новикову. Он оттолкнул руку Легалова, криво усмехнулся:
1: «Поздравляю!»
0: И, ссутулившись, шагнул к двери. Уже на пороге услышал позади себя неловкую тишину, и стало ему неприятно от того, что он только что внес в землянку к солдатам Овчинникова, которых любил, холод и раздражение. Он знал, что Лена была развращена постоянным мужским вниманием, это, разумеется, было связано с ее прошлой службой в полковой разведке. Она пришла в батарею месяца два назад после непонятной истории в полку, о которой всезнающие штабные писаря вынуждены были молчать. Его стесняло. Ему мешала эта женщина в батарее. Но одновременно, даже не видя ее, он все время ощущал ее присутствие и не мог объяснить себе то внезапное неприязненное раздражение, которое она своей смелостью, своим голосом вызывала в нем. Выйдя из землянки, Новиков Один постоял в холодной осенней тьме. Мысль о том, что он грубо обидел сейчас солдат. Обидел тогда, когда от расчета в его батарее осталось 20 человек. Когда он должен быть добрей, ласковее с людьми, угнетало его. Ощупью нашел пенек, видел его еще днем. Сел, до боли потер небритые щеки. Посмотрел в потемки, туда, где за высотой в полутора километрах отсюда, на западной окраине Касна, стояли два орудия младшего лейтенанта Алешина, второй в батарее взвод, который он, Новиков, особенно берег.
2: «Я пошла!» —
0: раздался женский голос в нескольких шагах от Новикова. Из землянки вырвался, стих шум голосов. Желтая полоса света легла на кусты, легкие шаги послышались в 4 метрах от Новикова, и по голосу, по смутному очертанию фигуры, он узнал Лену. Сквозь гудение сосен глухо хлопнула дверь. Из землянки выбежал лейтенант Овчинников в распахнутой телогрейке, окликнул сипловатым голосом: «Ты куда же, Леночка? Постой!» Он приблизился к ней вплотную, они будто слились, и тотчас Лена сказала презрительно, протяжно, устало, переходя на «ты»: «Уйди, не справишься ты со мной. Губы у тебя мокрые, лейтенант». Она оттолкнула его, пошла прочь, а он, сделав шаг назад, позвал громко: «Леночка, постой!» и кинулся следом за ней. В его сбившемся дыхании, в коротком, неуверенном крике было что-то неприятно молящее, унижающее мужское достоинство, и Новиков поморщился. Он встал, пошел к своему блиндажу. Блиндаж был полуосвещен сонным желтым мерцанием коптилки. Дежурный телефонист Гусев, молодой, круглоголовый, прислонясь затылком к стене, спал. Он хотел спросить связиста, звонил ли командир дивизиона, но будить было жалко. Вокруг с тревожным всхлипыванием, бредовым бормотанием спали солдаты. Новиков, не раздеваясь, лег на спину сбоку нар на обычное свое место. Он проснулся от сильного гула, давящего на голову. Вскочил, пьяный ото сна.
1: «Что, позывные?» — спросил отрывисто. «К телефону?» «Дальнобойная накрыла!» — шепотом выдавил связист Гусев бледнее. «Воронки! Сдом!»
0: Старший сержант Ладья, командир орудия, неловко прыгая на одной ноге, торопливо вталкивал другую ногу в штанину галифе, кричал Гусеву: «Спишь, тютя? А ну что там на передовой? Узнай!» И, застегиваясь, глянув на Новикова, добавил иным тоном:
1: «Вроде началось, товарищ капитан. Слышите? Не похоже на артналет. Ишь ты, заваруха! Дайте трубку!» —
0: сказал Новиков и не взял, а вырвал из рук Гусева мокрую от пота нагретую трубку. «Резида! Резида! Какого дьявола? Что там? Резида!
2: Я Резида! Я Резида!» Внезапно послышался в трубке слабый, как комариный писк, голос и сейчас же зачастил: «Кто у телефона? 6-го к аппарату! 6-го к аппарату! 6-го немедленно к Резиде! Немедленно к Резиде! Немедленно!»
0: «Я 6-й!» – объявил недовольно Новиков. «Что случилось? Иду! Сейчас иду!» Он положил трубку, надел отлично сшитую, но уже обтрепанную шинель, застегнул ремень, оттянутый кобурой пистолета, потом, сдвинув брови над тонкой переносицей, своим обычным грубоватым тоном, который так не шел к его мальчишески юному, всегда бледному лицу, коротко приказал: «Ремешков, пойдете со мной». Подносчик снарядов Ремешков, парень лет 26, молчаливый, замкнутый, солдат-счастливец, недавно побывавший после тяжелого ранения в 6-месячном отпуске дома на Рязани, обратил к Новикову, сидя на нарах, свое крепкое белобровое лицо. В расширенных глазах толкалась мольба. Проговорил еле слышным шепотом:
3: «Нога у меня, нога!»
0: И, жалко кривя губы, потер колено, низко опустив голову.
3: «По горам ведь! Нога у меня, товарищ капитан! Другого бы кого, пока нога-то!»
0: Он знал, куда надо идти сейчас, и выбрал Ремешкова, потому что тот отлеживался 6 месяцев дома, в то время как солдаты его, Новикова, батареи без отдыха находились в боях, дошли до Карпат. Выбрал, потому что считал это суровой необходимостью, тем более что Ремешков был новым человеком на батарее.
1: «Другого, говорите. У нас в батарее приказания 2 раза не повторяют», проговорил Новиков жестко и, более не обращая внимания на Ремешкова, пошел к двери.
0: Командир 2-го орудия, сержант Сапрыкин, неуклюже грузный, пожилой, старательно кряхтя наматывал портянку, подмигнул Ремешкову почти ласково затеплившимися глазами и сказал доброжелательно: «А ты лучше бери, землячок, автомат, да и дуй во все лопатки. Так оно вернее. Раньше-то ведь воевал. Понял или нет? Вот автомат возьми. Оно верно. После теплой печки да жены под боком умирать неохота». И подтолкнул Ремешкова в будто окаменевшую спину. Весь город, окрашенный зловещим огнем, грохотал, сотрясаемый эхом. С крыш ссыпалась на тротуар черепица, и среди этих звуков возникали новые, визжа, нарастая. Новиков и Ремешков упали рядом около какого-то подъезда. Дважды резко, сильно подкинуло их на земле взрывной волной. Этой же силой Новикова притиснуло к окаменевшему плечу Ремешкова. Тот, испуганно озирая небо, пронизанное свистами мин, сдерживая дыхание, забормотал: «Куда идти? Так и до передовой не дойдем, товарищ капитан. Со всех сторон бьют. Окружают?» В мутной глубине улицы взлетали конусы разрывов. Город обстреливали дальнобойные батареи. Снаряды прилетали с запада и юга. Было такое ощущение: город Касна окружен. Новиков, однако, не испытывал пока большого беспокойства. Вероятно, складывалась обычная обстановка в условиях Карпат. Немцы оставались в долинах, на высотах по флангам, продолжая вести огонь по дорогам. Окружили, отрезали, обошли.
2: 41-й год вспомнили, сказал Новиков. Вперед! И не на полусогнутых, черт дери!
1: И побежал в глубину улицы. Он первый вбежал в туман, быстро движущийся над берегом, увидел впереди темнеющий ход сообщения первых пехотных траншей, с разбегу спрыгнул на мелкое дно. До высоты 100 метров шли по траншеи, пригнувшись так, что свинцовой усталостью налилась шея. Над головой звенели, взвизгивали косяки мертвенно светящихся трасс, брустверы вздрагивали от рвущихся возле снарядов. Впереди, на самой высоте, лихорадочно дрожали вспышки очередей. Человек за пулеметом отшатнулся в бок, крикнул злобно: «Ленту!» и, вытирая рукавом пот, опустился на дно окопа.
0: Когда Новиков подошел, человек перевел на него узкие черные горячие глаза, и Новиков увидел потное лицо, прилипшее к лбу мокрые кругляшки волос. Это был командир отделения разведки Горбачев.
2: «Вы что это тут? Пулеметчиков не хватает?» – удивился Новиков. «Где командир дивизиона? Здесь?» «Вовремя, товарищ капитан! Ждут вас начальство! И Алешин здесь!»
0: А пулеметчиков тут угробило. Пока суд да дело, дай, думаю, шкуры фрицам посчитаю. И спросил усмешливо: разрешите, а? Пока суд да дело.
4: Командир дивизиона майор Гулько сидел сутулясь в расстегнутой гимнастерке без ремня, курил сигарету и как бы нарочно ронял пепел на карту, разложенную на столике. С видом неудовольствия он слушал что-то быстро говорившего младшего лейтенанта Алешина, молоденького, всегда веселого, без всякого повода, звонкоголосого, как синица. Позади Гулько стоял его ординарец Петин. Он был чрезвычайно высок, огромен, белобрыс, рукава засучены до локтей. С мрачно серьезным видом он лил себе на широкие ладони немецкую водку из фляги и, задрав гимнастерку на майоре, растирал ему спину и поясницу. Гулько страдал радикулитом. Когда вошел Новиков и следом за ним Ремешков, возбужденно раздувая ноздри, майор Гулько выгнул спину, всматриваясь поверх огня лампы, произнес желчно: «А, Новиков?» И тускло улыбнулся. Но даже эту ласковость, которую при встречах иногда замечал Новиков, Гулько тотчас же прикрыл ироническими морщинами на лысеющем лбу, скосил глаза на ручные часы, потонувшие в густых волосах запястья, выговорил: «Не торопитесь на передовую, капитан. Тыловые настроения?»
0: «Прибыл по вашему приказанию», — сухо доложил Новиков и подумал: «обычные радикулитные настроения». Новиков знал странность Гулько. Чем сложнее складывалась обстановка, тем скептически болтливее и вроде бы равнодушнее ко всему становился он перед тем, как отдать приказ. Новиков же считал его чудаком, неживущим реальностью, и был с ним подчеркнуто сух. «Слушаю вас, товарищ майор», — сказал Новиков официальным тоном.
1: «Смотрите сюда, капитан. Мы прижали немцев в границе Чехословакии. Немцы вовсю жмут на город с запада. Основательно жмут. Хотят вернуть город. А почему? Смотрите. По горам с танками не пройдешь, естественно. А город этот – узел дорог. Обратите особое внимание, Новиков, на вот это шоссе на север, вдоль озера. Вся Петрушка здесь. Это дорога в город Ривны. Вот он, километрах в 20 от Касна. Знаете, что тут происходит? Соседние дивизии замкнули в Ривнах немецкую группировку, очень сильную группировку. Много танков и прочее, Петрушка. Уразумели? Они рвутся из котла на единственную годную для танков дорогу, которая проходит через ущелье и Касну, в Чехословакию. А там, надо вам сказать, события развернулись грандиозные. Словаки начали восстание против правительства Тиса». Майор Гулько в раздумье поглядел на часы, положив волосатую руку на карту. 2 дня город Марицы блокирован словацкими партизанами. Надо полагать, немецкая группировка под Ривнами стремится прорваться через Касну на Марицы, соединиться с немецким гарнизоном, на ходу подавить восстание. Уразумели? Поэтому немцы и стали жать с запада, захватить Касны, узел дорог, помочь прорваться северной группировке.
0: Такая обстановочка.
1: Таковы делишки.
0: Гулько затянулся сигаретой. Вообще, не кажется ли вам, Новиков, что великие дни начинаются? Освобождена Болгария, Румыния, бои в Югославии, в Венгрии. Слышите музыку с запада? Сегодня ночью вы, Новиков, снимаете свои орудия со старой позиции и ставите их на прямую наводку вот здесь, на живописном берегу озера. Направление стрельбы: ущелье, шоссе, Ривны. Соседи у вас Танки 5-го корпуса справа, плюс Ипатовский полк и гаубичные батареи. Слева чехословаки, генерала Свободы, воюют вместе с нами. Младший лейтенант Алешин уже видел позицию. Вот, собственно, и все. Младший лейтенант Алешин, чуть поднял голос Гулько, покажите своему комбату местостояние батареи. Слушаюсь, живо ответил Алешин.
5: Петин, горячей воды, бриться!
0: Крикнул Гулько, густо выпустив через волосатый ноздри дым, ворчливо договорил. Я буду на местности через полтора часа. Кстати, наши саперы минируют подступы к высоте. Соблюдайте осторожность.
4: Разрешите идти? Спросил Новиков все так же официально. И первый вышел из землянки в траншею.
1: Пули торопливо щелкали по брустверу, сбивая землю, и он тут же схватился за фуражку, ее будто ветром толкнуло. Надвинул козырек на глаза, пригнувшись, выругался. «Что?» — крикнул Ремешков за спиной. «Земля!» — ответил Новиков. «А-а-а!» Ремешков присел на корточки, снизу с загнанным выражением следил за Новиковым. На какую-то долю секунды мелькнула мысль, что если бы Новикова ранило хотя бы легко, то не пришлось бы идти под огонь на другой конец озера. Тогда ему, Ремешкову, надо было бы вести командира батареи в тыл, в санроту. И от того, что не случилось этого, и теперь обязательно надо было идти, почувствовал он, как грудь сжала знобящим холодом. Ноги обмякли. Новиков, стоя к нему спиной, позвал громко, словно ударил по сердцу Ремешкова.
5: «Скоро там, Алешин!» «Готов, товарищ капитан! Идем!»
0: Послышался голос младшего лейтенанта. С трудом и тоской Ремешков встал, оторвав свинцовое тело от земли. Хромая подошел к Новикову. Тот, пристально сожалеющий, глядел на него прямым взглядом, спросил: «Что вы?»
3: «Нога!»
0: Ремешков застонал, потирая колено. Плотно набитый вещмешок нелепо торчал за его спиной, как горб.
1: «На кой прислали вас ко мне?» Не выдержал Новиков. «Вы что, воевать приехали? Или задницу греть возле печки? 6 месяцев торчали дома и ногу не вылечили».
5: «Доставьте его здесь, товарищ капитан», беспечно посоветовал Алешин, удивленно разглядывая страдальчески напряженное лицо Ремешкова. «Зачем он нам? Пусть сидит со своей ногой».
0: «Он пойдет с нами». В 2 часа ночи после рекогносцировки Новиков послал Ремешкова на старую огневую с приказом немедленно снять орудие Овчинникова и в течение ночи занять позицию в районе севернее города на новой высоте правее озера. Ожидая орудия, Новиков сидел на земле в 5 шагах от новой позиции батареи. Он отчетливо слышал сочный скрип лопат о грунт, сниженные до шепота голоса солдат, движение тел в темноте, копали расчеты Алешина, а вокруг стояло неподвижное глухое затишье. Озеро мерцало злыми, тихими отблесками. На той стороне молчали немцы. Там была Чехословакия. Подошел Алешин, весело заговорил. «Товарищ капитан, тут наши разведчики великолепный особняк нашли. Бассейн, ванна, ковры, с ума сойдешь. Роскошь! Пойдемте рядом тут, вон внизу».
4: «Пустой особняк?»
0: «Совершенно». Особняк этот, просторный двухэтажный дом, стоял метрах в 150 от высоты в липовом полуоблетевшем парке за железной оградой с массивными железными воротами и парадной калиткой, над которой поблескивали медью оскаленные морды львов. Они вошли в парк, угрюмо темный, огромный, и он поглотил их печальным шорохом, шелестом опавшей листвы на дорожках, ровным текучим шумом полуоголенных лип. Два орудия батареи, взвод лейтенанта Овчинникова, были выдвинуты в сторону ничьей земли на 200 метров от высоты, где стоял взвод младшего лейтенанта Алешина. Расчеты Овчинникова, вгрызаясь в твердый грунт, окапывались в полном молчании. Команды отдавались шепотом, люди двигались, сдерживая удары кирок, стараясь не скрипеть лопатами. При холодных порывах ветра, налетавшего с озера, все слышали тревожные голоса немцев в боевом охранении. Лейтенант Овчинников, еще не остывший после недавнего марша, слепого прорыва орудий через минное поле, полулежал на свежем бруствере огневой позиции, жадно курил в рукав шинели, командовал шепотом: «А ну, шевелись! Шевелись! Легалов, вы чего? С лопатой обнимаетесь? Действуйте, как молодой!» Замковый Легалов, солдат уже в годах, стоял, обняв лопату двумя руками, держась затянутый под сумком ремень, бормотал усталым голосом:
1: «Передохну, товарищ лейтенант, маленько. Резь в животе после немецких консервов. Я маленько».
3: «Врет, хрен его расчеши!» — захихикал насмешливо злой наводчик Парахонько. «Графиню он польскую вспомнил. Тут, в замке одном, як на марше зашли напиться в замок, бачим, графиня, руки белые, в кольцах, шмяк на колени перед Лягаловым. Я такая сякая, капиталистка туды-сюды, от любви умираю. Возьмите в жены советский жолнеж. Умираю от сердца».
0: «Отчепись», — смущенный и протяжно попросил Легалов, по-прежнему держась за ремень. Сержант Сапрыкин, ожесточенно долбя грунт, с укором сказал:
1: «Ну чего прилип к человеку? Верно, с животом у него неладно, товарищ лейтенант. Перехватил консервов, это бывает. У плохого солдата перед боем всегда понос», — беззлобно ответил Овчинников, вмял окурок в землю, стал снимать шинель. «До рассвета не окопаемся, нам крышка тут».
0: Все копали в напряженном безмолвии, лишь дышали тяжело, обливаясь разъедавшим тело потом. Раз Сапрыкин, не рассчитав силу, со звоном ударил киркой по камню, и сейчас же раздались частые хлопки у немцев. Кроваво-красные ракеты встали, развернулись в небе, отчетливо залили обнажающим светом край озера, поле вокруг.
1: «Ложись!» — неистовым шепотом скомандовал Овчинников. «Заметили, фрицев отродье, точно подзасекли».
0: Разом сникли ракеты, разом смолк и стук пулеметов.
1: Он вскочил на ноги, зашептав: «За лопатой! Нажимай душу из всех вон!»
0: Подошла Лена и капитан Новиков. Их фигуры черно проступали над бруствером среди темени ночи.
1: «Леночка, дайте руку, упасть можно», — приветливо сказал Овчинников, поставив ногу на бруствер. «Прошу вас, Леночка, спасибо, что пришли».
0: «Связь с ладьей проложил?» — спросил Новиков. Овчинников, накидывая на плечи шинель, быстро ответил:
1: «Будет связь. В землянку прошу, товарищ капитан. И вас, Лена. Всем продолжать работать. Возьмите мою лопату, Легалов».
0: Новиков не удивился тому, что сам Овчинников вместе с расчетом копал огневую. Хорошо знал самолюбивого лейтенанта. Тот не мог сидеть и ждать. Окапывался всегда первым. Первым докладывал о готовности огня. Когда же влезли в свежевырытый глубокий блиндаж, сильно пахнущий сыростью, и, загородив вход плащ-палаткой, сели на солому, достали папиросы, Новиков, чиркая зажигалкой, внимательно посмотрел на Овчинникова, сказал: «К рассвету ты должен вкопаться в землю и замаскироваться так, чтоб тебя в упор не было видно».
1: «Знаю», — отрезал Овчинников, прикуривая.
0: «Что «знаю»?» — миролюбиво спросил Новиков. Действуй и немедленно прокладывай связь с высотой. Счастливо! Желаю увидеть тебя живым. Новиков встал, откинул висевшую над входом плащ-палатку. Звездная, неестественно тихая ночь со свежестью, крепостью горного воздуха, с осторожным шелестом трав влилась в накуренный блиндаж. Блеск крупной звезды синим огнем дрожал, струился над бруствером.
1: «Молчат и ждут», — проговорил Новиков задумчиво. Потом спросил, не оборачиваясь: «У тебя нет такого чувства, что война скоро кончится?»
0: В Венгрии второй украинский вышел на Тиссу. В Югославии наши танки на окраине Белграда.
1: Скоро конец.
0: Овчинников не пошевелился в глубине блиндажа. Во тьме только жарко разгорелся, подсвечивая его тонкие губы огонек папиросы. Ответил коротко:
1: «Нет».
0: Но этот ответ был ложью.
1: Овчинников, как и все остальные, ощущал приближение конца войны и, порой задумываясь, испытывал смутное чувство растерянности, беспокойства о чем-то недоделанном им. Это подавляло его, угнетало то, что не сделал он на войне нечто главное, что сделали другие. «Нет, не думал», — хмуро повторил он, и тотчас Новиков ответил полусерьезно: «Ну и дурак. Ладно, пошел».
0: За полчаса до рассвета Овчинникову доложили, что все готово. Огневая отрыта в полный профиль, к высоте проложена связь, выставлены часовые. Овчинников, разбуженный сержантом Сапрыкиным, некоторое время лежал на соломе в блиндаже, окутанный мутной дремотой, как паутиной. А когда сел, от движения заболели мускулы на спине, спросил неокрепшим после сна голосом: «А второе орудие доложили о готовности?»
1: «Нет еще».
0: В землянку входили истомленные солдаты с землистыми лицами, щурились на свет. На снарядном ящике в тепло-сыром воздухе неподвижными фиолетовыми огнями горели немецкие плошки. Стояли дымя котелки, мясные консервы, огромная бутыль красного вина. Телефонист Гусев, наклоняя стриженную голову, ложкой носил из котелка к губам горячую пшенную кашу, дул, обжигаясь на ложку. Сержант Сапрыкин резал буханку черного хлеба, прижав ее к груди, оттопырив локоть. Не соразмеряя силу, так нажимал на нож, казалось, полоснет себя острием. Хозяйственно раскладывая крупные ломти на ящики, посоветовал с домовитым покоем в голосе:
1: «Поужинайте, товарищ лейтенант». «Есть не хочу». Овчинников встал, застегнул шинель на сильной, плотно слитой из мускулов, чуть сутуловатой фигуре, спросил тоном приказа: «Лена где? У орудия?»
0: И, не ожидая ответа, вышел из блиндажа. Поеживаясь от сырости, Овчинников мягкими шагами подошел к орудию. Оттуда донесся негромкий разговор. На станине неясно чернел силуэт часового. По неуклюжей позе узнал Легалова. На коленях железом отсвечивал автомат. Рядом на снарядном ящике сидела Лена. На плечи накинута плащ-палатка. Легалов говорил, вздыхая. Голос звучал сонно, ласково. «Не женское дело война. Какой там? Мужчину убьют. Это туда-сюда, его дело.
1: А женщина, у ней другие горизонты. У меня тоже старшая дочь, Елизавета. Тоже, извиняюсь, фыркальщица, студентка. Парни за ней табунами ходили на Кубани-то. А разве могу я головой представить, что она вот тут бы, как вы, сидела? Не могу. Нет, не могу. 200 бы раз вместо нее согласился воевать. А вы откуда сами-то? Учились где? Школьница, небось. Я из Ленинграда. Училась в медицинском институте. Вы сказали, фыркальщица, спросила Лена. А что это значит? Да такая. Чуть что фырк и пошла. Я не говорю про вас.
0: Лена засмеялась тихим смехом. Охотно засмеялся и Легалов, поглаживая большой крестьянской рукой своей автомат, точно лаская его, спросил, а родители как у вас?
1: Я одна, сказала Лена. Нет, лучше один раз воевать, но навсегда. Я раньше представляла фашизм только по газетам.
0: Потом увидела все сама.
1: Нет, с ними должны воевать не только мужчины, но и женщины, и дети. Один раз и навсегда. Иначе нельзя жить.
0: Замолчали.
1: Легалов строго позвал Овчинников и мягко подошел к ним. Идите отдыхайте, я побуду здесь.
0: Леночка, мне поговорить с вами необходимо. Легалов в нерешительности потоптался, с неуклюжестью заковылял от орудия, растерянно взглядывая на недвижно темную фигуру Лены, исчез в ровике. Подождав немного, Овчинников сел на ящик, почти касаясь плеча Лены.
1: Как гвоздь вошли в сердце, Леночка, клещами не вытащишь. Я тебя никому не дам, никому не дам. И сильно, по-мужски опытно обняв ее, он начал порывисто, колюче, жадно целовать ее холодный, сопротивляющийся рот, зубами стукаясь о ее стиснутые зубы. Леночка, Леночка, она упруго вырвалась, вскочила, ударила изо всей силы его по лицу и еще раз ударила, сказав страстно и зло: «Дурак! Глупец! Убирайся к черту, иначе я не знаю, что сделаю!» Он сидел оглушенный, гладя одеревеневшую от ударов щеку, потом внезапно засмеялся удивленно, подставил лицо, дрогнули ноздри его крупного крючковатого носа. «Еще ударь! Еще сильней ударь!» Она шагнула к нему. «Да, ударю!»
6: «Товарищ лейтенант, к телефону вас!» «Немедленно!» — послышался робкий голос Легалова.
0: Елена и Овчинников оба одновременно увидели в посеревшем воздухе силуэт головы над ровиком.
1: «Кто еще там? Легалов? Подсматривали?» — гневно спросил Овчинников. «Я спрашиваю, подсматривали?»
6: «Никак нет», — ответил Легалов. «Живот у меня. По своей нужде вышел. Комбат вас. А я на пост встану».
0: Овчинников до странности быстро потух и мягкими щупающими шагами двинулся к ровику мимо Легалова. Вошел в душный, наполненный храпом блиндаж. Телефонист Гусев сидел в сонной полутьме и, все время сползая спиной по стене, усиленно разлеплял веки. Трубка лежала на коленях. Овчинников схватил трубку, не остывший еще от возбуждения, проговорил: «Второе у телефона!»
7: «Почему не докладываете о проходе?» — спросил голос Новикова. «С саперами связался. Что молчишь?»
1: «За мою жизнь беспокоитесь?» — произнес Овчинников, без причины злясь на этот спокойный голос Новикова. «Я приказ выполню. Отсюда драпать не собираюсь. За меня не беспокойтесь. Именно за меня.
7: Если прохода не будет, отдам под суд», — тихо и внятно сказал Новиков. именно за тебя. Я не беспокоюсь.
1: А куда угодно, хоть под суд, хоть к дьяволу.
7: Он сидел на нарах у скалицы, с вислым носом расставив мускулистые руки, самолюбиво сжав тонкие губы. Был похож на взъерошенную хищную птицу.
1: Да чего тут порох рассыпать? Схожу я к саперам, обойдется. Ложитесь, товарищ лейтенант. Я потопаю потихоньку.
7: Только сейчас Овчинников заметил сержанта Сапрыкина. Наклонясь в углу над снарядным ящиком, он, добродушно улыбаясь, приклеивал к сильно потертому, помятому партбилету отставшую фотокарточку. Крупное лицо, мягкое, задумчиво домашнее, слегка серебрились виски при слабом свете плошки.
1: Вот наказание, скажи на милость. Отклеивается и только. От сырости или поту. В какой карман класть? Вот, шелковую тряпочку от немецкого пороха достал. Годится?
7: Медлительно завернул партбилет в шелк, долго засовывал его в пришитый на тыльной стороне гимнастерки карман, потом поднялся, говоря покойно, будто слова взвешивая.
1: Пошел я, товарищ лейтенант. А вам бы отдохнуть.
7: Командир дивизиона майор Гулько приехал на огневую Новикова в 4:00 ночи. Хлопая кнутом по узкому сапогу, осмотрел позицию, затем, звеня шпорами, прошелся перед орудиями, здесь в раздумье постоял на высоте, вглядываясь в озеро слева от нейтральной полосы, где в 200 метрах от немцев были поставлены на позицию орудия Овчинникова. Позиция дурная, орудие как на ладони.
3: Но лучше нет, как полагаете, капитан Новиков?
6: Я полагаю, что немцы рядом. Я приказал разговаривать шепотом. Вы же, товарищ майор, звените шпорами и разговаривайте громко, как на свадьбе. Нестеснительно и прям сказал Новиков. Пулеметы уже пристреляли позицию.
7: Если в штабной землянке майор Гулько мог сидеть в присутствии офицеров в одной нательной рубахе, то в батарее он обычно приезжал по уставному подтянутый, тщательно до синевы выбритый, надевал шпоры, был весь крест-накрест перетянут новыми скрипучими ремнями, говорил громким голосом с той командной интонацией, которую обычно подчеркивают интеллигентные люди на войне. Не раздражаясь, однако, на замечание Новикова, Гулько невозмутимо щелкнул кнутом по голенищу, сказал: «Взводу Алешина отдайте приказ отдохнуть по-человечески, пока спокойно, в этой самой респектабельной вилле. Заслужили. Пусть спят на мягких перинах, на постелях, на чистом белье».
6: «Я отдал уже приказ», — ответил Новиков. «Прошу, особняк».
7: В их распоряжении было несколько часов. Сколько, они не знали. На мягких диванах, на расстеленных по всему полу коврах храпели утомленные за ночь солдаты. В кресле, припав к журнальному столику, ласково обняв телефонный аппарат, спал скошенной усталостью связист Колокольчиков, сладко чмокая губами, терся щекой о трубку, бормотал во сне:
3: «А ты к колодцу сходи, к колодцу!»
7: Заряжающий Богатенков, только что сменившийся на посту у орудий, сидел в нижней рубахе на ковре, сосредоточенно пришивал крючок к шинели, изредка поглядывал на Колокольчикова с нежностью. Богатенков высок, темноволос, атлетически сложен, движения сильных рабочих пальцев уверены, бугры молодых мускулов напрягаются под рубахой, лицо, покрытое ровной смуглотой, красиво.
6: «Бывает же, товарищ капитан», — сказал он, обращаясь к Новикову, «в госпитале 2 месяца лежал, бомбежки снились. Здесь, на передовой, полынь, Степь на зорьке, треконники снятся, лампочки в забое. Проснешься, будто гудок на шахту, а к колокольчику вон колодцы привязались.
1: «Ложитесь», — сказал Новиков, — «не теряйте минуты».
6: Майор Гулько, перекатывая сигарету во рту, брезгливо морщась от дыма, перелистывал прокуренными пальцами толстую иллюстрированную книгу, лежавшую на столе, не без отвращения говорил: «Разгул цинизма в степени N плюс единица. Кровь, смерть, улыбки возле могил, разрушение, фотографии России. Книга для немецких офицеров. Петин!» — позвал он. «Эту сволочь в уборную! В сортир! В сортир!» — заключил он и, сердясь, швырнул книгу на колени сонно разомлевшему в кресле ординарцу. Петин вздрогнул, стряхнул дремотное оцепенение, тоже полистал, пощупал книгу неправдоподобно большими руками, подумал и во всю ширину лица заулыбался. «Куда ее, товарищ майор? Наждак!» Гулько зло фыркнул волосатым носом. «Я, с позволения сказать, инженер. Всю жизнь бродил по стройкам и знаю, что такое Россия», — отчетливо заговорил он. «И отлично знаю, что такое фашизм. Мир в руинах, распятие на деревьях, пепел городов, двуногое подобие человека с исступленной жаждой уничтожения, садизма, возведенного в идеал». «Вы что так смотрите, Новиков?»
1: «Я хотел сказать, что знаком с прописными истинами», — ответил Новиков.
6: «О, если бы каждый в мире знал эти прописные истины», — проговорил Гулько насупясь.
1: «Я не люблю, товарищ майор, когда вслух говорят о вещах, известных каждому», — сказал Новиков. «От частого употребления стирается смысл. Надо ненавидеть молча».
6: «Вон как? Весьма любопытно», — ворчливо произнес Гулько, косясь на затихшего за столом Алешина. «А вы, младший лейтенант, что вы полагаете, м?»
1: Новиков вынул портсигар, звонко щелкнул крышкой. «Он непосредственно подчиняется мне, значит, согласен со мной».
6: Алешин с независимым видом слушал, но после слов капитана смущенно залил пятнами, неожиданно засмеялся тем естественным, веселым смехом молодости, который так поражал Новикова в Лени.
1: «Россия», — задумчиво проговорил Новиков, — «я только в войну увидел и понял, что такое Россия. Вы знаете ведь, что такое Россия?»
6: От того, что капитан назвал его Витей, младший лейтенант посмотрел влюбленно на лицо Новикова с щербинкой возле левой брови. И тотчас Гулько заинтересованно взглянул в серые мрачноватые глаза капитана, самого молодого капитана в полку, этого полувзрослого полумальчика, спросил: «Что ж, выкладывайте».
1: Новиков встал, привычным движением передвинул пистолет на ремне, подошел к телефону. Связист Колокольчиков, по-прежнему нежно обнимая аппарат, неспокойно терся щекой о трубку, дрожа во сне синими от усталости веками, бормотал:
8: «Ты к колодцу иди, к колодцу, вода холодная».
1: «Вот она, Россия», — тихо и серьезно сказал Новиков. Осторожно высвободил трубку из-под горячей щеки связиста, вызвал орудие Овчинникова. Подождал немного, стоя перед Колокольчиковым, который с сонным лепетом поудобнее устраивался щекой на ладони. Заговорил в полголоса, услышав Овчинникова о минном поле. Потом закончил твердо: «Если прохода не будет, отдам под суд».
7: и положил трубку.
1: «Слушайте, Новиков», — проговорил майор Гулько, похлопав ладонью по стопке немецких журналов. «Вообще, сколько вам лет? Кто вы такой до войны? Школьник, студент?»
6: «Какое это имеет значение?» — ответил Новиков.
1: «Если это интересует, посмотрите личное дело в штабе дивизиона».
6: «Ну, время истекло.
7: Мне пора», — сказал Гулько.
1: «Петин, лошадей!»
7: Звеня шпорами, подтянул узкие сапоги, очевидно жавшие ему, и, не отрывая ласково погрустневших глаз от ручных часов, заговорил: «Как бы ни сложилась у вас обстановка, капитан Новиков, ваша батарея самая крайняя на фланге. На легкий бой не надеетесь».
6: «Не надеюсь, товарищ майор», — ответил Новиков и замолчал.
7: Видимо, Гулько знал то, чего не знал он. Тихонько и нежно Гулько взял капитана под руку, повел к двери, остановился, глядя в лицо Новикову, сказал почти шепотом, чтобы не слышал Алешин:
6: «В сущности, мальчик ведь вы еще, что уж там, хоть многому научились, а у вас вся жизнь впереди. Пока молоды, спешите делать добро. В молодости все особенно чутки к добру. Простите за философию. Война кончится, все у вас впереди, если, конечно, останетесь живы».
1: «Если останетесь».
7: И, пожав Новикову локоть, вышел, машинально нагнув в дверях худую спину, будто из низкой землянки выходил. Сунув руки в карманы, Новиков прошелся по комнате, испытывая беспокойство, досаду. Никто прежде не напоминал ему о его молодости, которую он скрывал как слабость и которой стеснялся здесь, на войне. Люди, подчинявшиеся ему, были вдвое старше, а он имел непрекословные права опытного, отвечающего за их жизнь человека. И давно уже свыкся с этим. Младший лейтенант Алешин, навалясь грудью на стол, по-мальчишески внимательно рассматривал красочные фотографии немецких иллюстрированных журналов, думал о чем-то. Мягко-зеленоватый свет лампы падал на белый чистый лоб Алешина, на ровные брови, на раскрытые по-летнему синие глаза его. Они казались молоды и отчаянно прозрачны. «Ну и везет вам, товарищ капитан!» — весело, даже восхищенно воскликнул Алешин. «Просто чертовски везет!» Новиков лег на диван, не снимая сапог, накрыл грудь шинелью, сказал: «Так кажется, Витя. Не гасите свет. Почему везет?»
1: «Нет, серьезно, товарищ капитан, вы счастливец, вам везет. Вот вернетесь после войны, весь в орденах, со званием, вас в академию, а я, черт!»
7: Он вздохнул по-детски, подпер кулаком подбородок, белела круглая юная шея, каштановые волосы наивно трогательно упали на лоб ему.
1: «А я просто черт знает что, товарищ капитан, серьезно. Орден Красной Звезды получил, вот медаль за отвагу никак».
7: И договорил совсем уж доверительно: «А для меня самый дорогой из всех орденов — солдатская медаль за отвагу. Серьезно. Вы не смеетесь?»
6: «Да будете и медаль. Это не так сложно», — ответил Новиков и спросил: «Вас кто-нибудь ждет? Ну, мать, сестра, невеста?»
7: «Мама и Вика. Ее звать Виктория», — не сразу ответил Алешин. И Новиков ясно представил, как он покраснел алыми пятнами.
6: «Ну, хорошо», — сказал Новиков и после молчания снова спросил: «Скучаете по России, Витя?» За туманными равнинами Польши оставалась позади, в далеком пространстве, Россия.
7: как бы овеянные каким-то чувством радостной боли, которая никогда не проходила.
1: Товарищ капитан! Товарищ капитан! Новиков стремительно...
7: Которая никогда не проходила.
1: Товарищ капитан! Товарищ капитан!
2: Новиков стремительно...

Орудий. Эти мне сосунки командовать начали, выругался Новиков. На ходу надевая фуражку, он ударом распахнул дверь и выбежал через террасу в мокрый от росы парк. Плотный гул, выделяясь особым сочным бомбовым хрустом дальнобойных снарядов, нарастал, накалялся слева в стороне города и как бы сливался с упругими ударами танковых выстрелов справа. И Новиков понял, началось. Это должно было начаться. «Товарищ капитан, Овчинников у телефона! Ждет команды!» — крикнул кто-то. «Передать орудиям! Приготовиться, но огня не открывать!» — скомандовал Новиков и, слегка пригибаясь в ходе сообщения, спрыгнул в ровик НП. То, что увидел Новиков в стереотрубу, сначала ничего не объяснило ему толком. Весь берег озера и поле впереди и слева от высоты были усеяны вспышками танковых разрывов. Неслись над полем, перекрещиваясь трассы, пулеметы, не смолкая, дробили воздух, со звоном хлопали немецкие противотанковые пушки. Новиков увидел их в кустах на том берегу озера, метрах в 200 от огневых позиций Овчинникова. Стреляли они вправо от высоты, туда, где были врыты в обороне наши тяжелые танки 5-го корпуса, правые соседи, о которых говорил Гулько. Но странно, в первые секунды показалось Новикову, наши танки не отвечали пушкам огнем. Их бронебойные трассы летели в сторону соснового леса, откуда давеча обстреляли Новикова 3 немецких танка. Теперь их не было, вошли в лес. И сейчас Новиков до отчетливости разглядел уже все. Левее леса, из темного, глухо клубящегося туманом ущелья, будто прорубленного в горах, по шоссе муравьиной чернотой валил, двигался плотно слитый поток танков, длинных тупорылых грузовиков, бронетранспортеров, людей, растекаясь. Поток этот медленно раздвигался, как ножницы, в сторону леса, куда вошли 3 передовых танка, и влево, в сторону северной оконечности озера, где в минном поле стояли орудия Овчинникова. Новиков на секунду оторвался от стереотрубы, огляделся. Дым застилал всю западную окраину Касны, ничего не видно было там. Только острие костела багрово светилось в пепельной мгле. Гул непрерывной артиллерийской пальбы толчками доходил оттуда. Немцы атаковали и там. И Новиков понял. Немцы снова пытались взять город с запада, рассчитывая этим облегчить прорыв всей или части вырвавшейся из окружения в Ривнах группировки на севере границы Чехословакии. И подал команду «Приготовиться!» Овчинникова к телефону. Телефонист Колокольчиков, пригнувшись над аппаратом, беспрерывно, осиплым тенарком вызывал орудие Овчинникова. Орудия не отвечали. «Ну!» — Новиков резко оторвался от стереотрубы. «Что там, Колокольчиков? Быстрей!» Тот моргнул растерянно беспомощными глазами, сказал шепотом. «Не отвечают! Связь порвана. Перебили. Я сейчас. Вон там идут по связи от Овчинникова. Видите? Давайте навстречу по линии. Чего ждете?» Теряя терпение, крикнул Новиков. «Разрешите, товарищ капитан? Как на ладони вижу. Я и пулеметик захвачу». Покачивая плечами, придвинулся к нему старшина Горбачев. «Оставайся у аппарата, парнишка». И он оттолкнул связиста в ровик. «Куда он в мины полезет? Я здесь все, как свои 5 пальцев. Возьмите с собой Ремешкова», — приказал Новиков. «Возьмите его». Колокольчиков, как будто ноги сломались под ним, сел на дно ровика около аппарата, с ненужным усилием стал продувать трубку, а дыхания не хватало. Видно было. Он только что в 1 секунду мысленно пережил весь путь от высоты до орудия Овчинникова. Новиков
соразмеряя расстояние между орудиями Овчинникова и катящейся массой

0: Алоны понимал, что Овчинникову пора открывать огонь. Пора, он думал, после того, как передовые немецкие танки увязнут в перестрелке, натолкнувшись на орудия и на минном поле, он, Новиков, откроет огонь с высоты вторым взводом Алешина во фланг им сбоку.
1: «Начал!» — крикнул кто-то в окопе за спиной. «Начал! Овчинников начал! Товарищ капитан, соседи начали!»
0: Одновременно с орудиями Овчинникова справа ударили ипатовские батареи, врытые в землю танки. Теперь только беглый огонь, только беглый, ни секунды промедления. «Давай, Овчинников!» Он увидел, как низко над землей снова остро вылетело пламя из орудий Овчинникова, как в дыму засуетились на огневой позиции появившиеся люди, и Новиков почувствовал сладкие привычные уколы в горле, знакомое возбуждение начавшегося боя.
1: «Товарищ капитан, начинать!» Услышал Новиков звенящий голос младшего лейтенанта Алешина, но не обернулся, не ответил. Новиков приник к стереотрубе.
0: Орудия исчезли в закипевшей мгле. Длинные языки пламени лихорадочно и горизонтально вылетали оттуда. Овчинников вел огонь. И Новиков, со злой досадой увидев, как тяжелые танки, непрерывно выплевывая огонь, упорно двигались к позиции Овчинникова, подумал: «Вот оно, пора!» И лишь тогда посмотрел в сторону орудия Алешина на сутуло замершие фигуры солдат.
1: «Внимание!» — подал он команду особенным, страстным, возбужденным голосом. «По головным танкам, бронебойным, прицел постоянный!» Он сделал короткую паузу и выдохнул. «Огонь!»
0: Резкий грохот, сотрясший воздух на высоте, горячо и больно толкнул в уши, и Новиков крикнул:
1: «Наводить! Точнее! Точнее! Куда к дьяволу стреляете?»
0: И, выпрыгнув из окопа НП, побежал к огневой позиции. Он увидел снующего возле орудия Алешина, напряженно двигающиеся локти наводчика Степанова, широкие разводы пороховой гари на скулах Богатенкова.
1: «Стой!»
0: — скомандовал Новиков, переводя дыхание. «Младший лейтенант Алешин, бегом ко второму орудию. Быть там, самому следить за наводкой. Бегом!» «А ну, от панорамы, Степанов!» Властно крикнула наводчику, непонимающе вскинувшему к нему мокрое тревожное лицо. «Быстро!» И, взяв за плечо, оттолкнул его от прицела, приник к наглазнику, вращая маховики механизмов. Перекрестие прицела стремительно ползло по черноте дыма, выхватывая путаницу трасс, оранжево-белые всплески огня, поймало, натолкнулось на темный бок танка. Он на миг вынырнул из дыма. Новиков сжал маховики до пота в ладонях, снизил перекрестие.
1: «Огонь!»
0: И коротко нажал ручной спуск. Тонкая молния ударила в тело танка. Искрой брызнул и исчез фиолетовый огонек. Скорее не увидел, а почти физически ощутил это Новиков. И не глядя больше на этот танк, не вытерев горячего пота со щек, снова ищуще торопливо повел прицел. Вновь он выхватил в просвете дыма живое шевелящееся туловище другого танка. Он шел к высоте. Башня косо развернулась, тоже выискивая. Длинный ствол орудия дрогнул, застыл наведенно. Черный пустокруглый глаз дуло, зорко целился. Казалось, остро глядел через панораму в зрачок Новикова. И в то же мгновение, считай секунды, он нажал спуск. Трасса до сине раскаленной проволокой выметнулась навстречу круглой, нацеленной в него смертельной пустоте. И тут же тугой звон разрыва забил уши. Железно царапнули по стволу орудия осколки. Желтый удушающий клубок сгоревшего тола вывалился из щита, и оглушенный Новиков успел заметить свежую воронку в 4 метрах перед левым колесом орудия. Со странным чувством удивления, что этот снаряд не убил его, Новиков глянул на расчет. Все целы. Заряжающий Богатенков со снарядом в руках стоял в рост среди стреленных гильз, не нагнув головы, с упорной пристальностью смотрел на танки. «Что стоите? На коленях заряжать!» — крикнул Новиков и, крикнув, припал к прицелу, скрипнув зубами, сквозь дым четко чернел прицеленный в его зрачок пустой глаз танкового дула. «Он или я?» — мелькнуло у него в сознании. «Он или я? Не может быть, чтобы он! Он или...» Новиков надавил спуск. Слившись с выстрелом, 2 танковых снаряда ударили, взметнули землю впереди бруствера. На Новикова дохнуло волной тола, но он не пошевелился, не оторвался от наглазника панорамы. В нем будто все звенело от нервного возбуждения. В мире уже ничего не существовало. Ничего не было, кроме этого танка. Этого немца в нем, зорко быстрыми движениями крутящего маховики, наводящего на Новикова орудие. Он или я? Он или я? Танк, ослепляя, полыхнул двойным оскалом пламени. Одновременно с ним Новиков выстрелил 2 раза подряд. Смутно унеслись вниз 2 трассы, фиолетово блеснули в дыму, и опять... Новиков не увидел, а физически почувствовал, что не промахнулся. И, оттирая пот онемевшими на маховике пальцами, стряхивая жаркие капли со лба, с бровей, он как бы вынырнул из противоестественного состояния нервного напряжения, когда все в мире сузилось, собралось лишь в глазке панорамы.
1: «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» Бился позади чей-то крик. «Товарищ капитан! Ложись!»
0: Крик этот, выделившийся из всех других звуков, заставил Новикова поднять голову. В замутневшем небе впереди дугами сверкнули хвосты комет. Грубый, воющий скрежет 6-ствольных минометов заколыхал воздух, обрушился на высоту и чем-то огромным, душным накрыло, придавило задергавшиеся орудия. Отплевывая землю, плохо слыша, со звенящим шумом в ушах, Новиков тревожными глазами оглянулся на расчет. Люди лежали в дыму между станинами лицом вниз.
1: «К орудию!» —
0: подал команду Новиков. Но скрежет, удары и треск, вновь покрывшие высоту, стерли его голос. Солдаты, поднявшие было головы, опять приникли к земле. Мины рассыпались вокруг огневой. И сейчас же все вскочили, поднятые вторичной командой Новикова. Он стоял на огневой, не пригибаясь, знал, что так надо.
1: «К орудию!»
0: «Степанов,
1: заряжай!»
0: Скомандовал Новиков, стискивая зубы, ища панорамой то место, где как бы из разбухшей массы колонны с железным скрипом заметались в разные стороны длинные хвосты огня. Видел, прямо оттуда, из колонны, 6-ствольные минометы обрушивали огонь на высоту и на берег озера, где затерялись в пепельной мгле орудия Овчинникова.
1: «Осколочными по колонне!»
0: Он выпустил более 50 снарядов по колонне. Там закрутился смерч. Разлетались рваные куски, вставали факелы взрывов. Несколько грузовых машин, дымя с брезентом, неуклюже разворачивались на обочине, выезжая из черно-красных вихрей. Фигурки немцев отбегали от шоссе, ползли в поле, строча из автоматов. Тонкие малиновые перья вырвались из кузовов 3 сразу осевших грузовиков. Беспорядочный треск, разбросанное щелканье донеслись оттуда. Видимо, рвались боеприпасы.
1: Снаряды! Снаряды! Раздался где-то в стороне за спиной Новикова крик, но этот крик скользнул мимо его сознания. Одновременно со взрывом боеприпасов ощутимо сотрясли высоту, ворвались в звуки боя два других полновесных взрыва. Сизые шапки дыма, колыхаясь, выплыли над мглой в той стороне, где были орудия Овчинникова. Что это там? Это он? Новиков резким доворотом подвел панораму в сторону взрывов. Он всматривался сквозь обжигающий глаза пот, стараясь найти орудие Овчинникова. От мысли, что Овчинников, окруженный прорвавшимися танками, подорвал орудие, морозным холодом облило влажную спину Новикова. Не может быть, чтобы он сделал это. Но не соглашаясь с тем, что там уже погибли люди, разбил орудие, он вдруг уловил в сумеречном дыму возле позиции Овчинникова проступивший силуэт танка и, как пьяный, обернулся нетерпеливый, черный, страшный снаряд. Заряжай!
0: Товарищ капитан, прохрипел Степанов. Снаряды кончились. К передку расчет послал. За НЗ.
1: Кой дьявол! Помогут передки. Там 20 снарядов, выругался Новиков. Во взвод боепитания. Передайте мой приказ. Все снаряды, что есть, сюда. Немедленно. Подождите. Вода есть у вас? И рванув скользко от пота ворот гимнастерки, облизнул шершавые губы. Жажда жгла его сухим огнем. Степанов, торопясь, отцепил от ремня флягу, вытер горлышко, охотно и услужливо протянул ее Новикову.
0: Новиков пил из фляги, не ощущая вкуса теплой воды. Она лилась на шею, на грудь его, не охлаждая, не могла утолить жажду.
1: Были взрывы. Овчинников подорвал орудие. Там танки... Думал он, испытывая колющую тревогу, пытаясь взвесить положение батареи. Но люди, как с людьми там, а? Не верю. Не верю, что погибли все. Где Горбачев? Где Ремешков?
0: Новиков долго глядел перед высотой на слоистую мглу, закрывавшую орудие Овчинникова. В шевелящейся этой мути, полный вспышек выстрелов, тенями продвигались к озеру танки.
1: У них один выход. Будут прорываться до последнего. Один выход, подумал Новиков и крикнул связисту.
2: Долго будете налаживать связь? Когда вы мне дадите Овчинникова? Когда? Делайте что угодно. Хоть по воздуху прокладывайте линию. Но если через 5 минут не будет связи с Овчинниковым, вы больше не связист.
1: Я сейчас. Глаза только вот запорошило. Зашевелились губы связиста. Детское лицо было все серо от пыли, казалось незащищенным. Он торопливо потер кулаком глаза и, часто мигая, встал на колени, хрупкий, тоненький. Рукавом стряхнул пыль на запасном аппарате, перекинул ремень через плечо, вздохнул, вроде всхлипнул, по-мальчишески виноват, сказал: «Если что, товарищ капитан, то у меня матери совсем нету. Сестра у меня. Адрес в кармашке тут». И худенький встал неожиданно проворно, не глядя по сторонам, выпрыгнул из окопа и исчез. Растаял. И через минуту, как только выпрыгнул он, исчез в горячей мгле разрывов, крутившихся по высоте, сквозь грохот, как в щелочку, прорезался писк, будто живого существа. Призывно зазумерил телефонный аппарат. Новиков схватил засыпанную землей трубку. В ухо его пробился лихорадочно чистивший голос. «Я от 3-го! Я от 4-го!» И мгновенно поняв, что это от третьего и от четвертого орудия, то есть связь с Овчинниковым. Он, не выпуская из рук трубки, вскочил в рост, желая сейчас одного остановить связиста, рванулся к стене окопа. «Колокольчиков! Назад! Назад!» Но команду его заглушило, подавило пронзительно брызгающим визгом осколков. Новиков с тяжестью во всем теле стояли перед глазами худенькие плечи Колокольчикова. Присел подле аппарата, хватая трубку. «Овчинников! Овчинников! Отвечайте!»
3: «Овчинникова нет, товарищ второй!» Зашелестел в мембране незнакомый голос. «Четвертое орудие погибло, и все там убиты! Нас окружили! У нас Сапрыкин раненый, я связист Гусев раненый, еще Легалов раненый, а с нами санинструктор, я связист Гусев».
0: «Где Овчинников?» – закричал Новиков, едва разбирая в шумах звук потухающего голоса. «Овчинникова, слышите?»
3: «Овчинникова нет, к вам пробивается, а мы трое ранены, связист Гусев, сержант Сапрыкин и замковой Легалов, и еще санинструктор с нами», — однотонно шелестел бредовый слабеющий голос. «А снарядов, говорят, ни одного нету, пулемет только. Кончаю, говорит, я связист Гусев».
0: «Овчинникова нет, к вам пробивается. Он ко мне пробивается? Зачем? Кто приказал ему? Он бросил орудие?» — соображал Новиков. «Орудия Овчинникова не существуют?»
2: «Товарищ капитан, снаряды! Снаряды есть! Снаряды принесли!» — прокричал Степанов, вваливаясь в окоп, размазывая пот на грязном лице. «Мы снаряды несли, так они по нас чесанули! А как они там? Живы?»
1: «К орудию снаряды!» — приказал Новиков.
2: «Овчинников! Товарищ капитан! Овчинников!» — метнулся за спиной чей-то крик.
1: В ту же секунду на скате высоты выросли трое людей без шинели и пилоток, держа автоматы наперевес. Они были метрах в 15 от орудия, бежали, карабкались толчками, как слепые, на высоту. Видимо, ни у кого не было уже сил. Они перескочили через бруствер. Лейтенант Овчинников, Парахонько и Ремешков задыхались хрипло, ничего не могли выговорить, поводя мутными глазами. Парахонько повалился на землю, кусая сухие, обметанные копотью губы, просипел: «Пить, братцы, глоток воды!» И все искал взглядом флягу, не выпуская как бы прикипевший к ладоням раскаленный автомат. Ремешков сел на станину. Не было вещмешка. Плечи ходили то вверх, то вниз. Он бормотал взахлеб: «А Горбачев где? Горбачев где? За нами шел он. Прикрывал. Прикрывал нас. Где он?» Лейтенант Овчинников не упал, не сел на землю, не твердо стоял, пошатываясь на бессиленно дрожащих ногах. Обросшие щеки за несколько часов глубоко ввалились, вся сильная мускулистая фигура его сутулилась, и сухим диким блеском горели глаза. «Орудие ладьи с расчетом погибло. Танки!» — негромко выговорил он, уставясь в землю налитыми болезненным блеском глазами. «Туча танков, бронетранспортеров шли напролом, стеной окружили нас. Расчет Сапрыкина стоял до последнего. Четверо убитых, трое раненых. Там они, там. Я все сделал, все. Понимаешь, Дима?» — он назвал Новикова по имени. «Нет», — неверяще ответил Новиков. «Не понимаю. Где люди? Где люди, лейтенант Овчинников?» Он не испытывал жалости к Овчинникову, как не испытывал жалости к себе. То, что порой разрешалось солдату, не разрешалось офицеру. До последней минуты не мог согласиться, что Овчинников даже в состоянии полного разгрома ушел от орудий, оставив там людей, которые жили еще.
2: «Так вон как!» —
0: Опадающим голосом вдруг произнес Овчинников, в упор встретясь с безжалостным, непрощающим взглядом Новикова. «Вон как! Арестуешь? Под суд отдашь? Я 10 танков сжег, а это не в счет, не в счет!» С перекошенным лицом он бросил под ноги пистолет, рванул на себя офицерский пояс, стараясь расстегнуть его, потянулся к погонам под телогрейкой. «Отдавай под суд! Отдавай!»
1: «Прекрати истерику!» Тихо приказал Новиков. «Подними пистолет. Вон там за ровиком землянка. Даю тебе час. Выспись. Приди в себя. Марш!»
0: «Товарищ капитан, гляньте-ка, что это они, а?»
1: Послышался сзади голос Степанова. Смутные квадраты танков, обтекая минное поле, отходили к лесу, к ущелью. Они отходили, это было ясно Новикову. И внезапно там, со стороны орудия Овчинникова, дважды мелькнуло горизонтальное пламя в направлении танков. И Новиков, с дрогнувшим сердцем, не сомневаясь, что это стреляло еще какое-то живое орудие, быстро посмотрел на Овчинникова. Землистая серость покрыла тиком дергавшееся лицо лейтенанта.
0: «Горбачев!» – прошептал Овчинников. «Вернулся!»
1: Он дикими глазами взглянул на Новикова и тогда, окончательно поняв все, рванулся, перескочил через бруствер, огромными нечеловеческими скачками побежал вниз по скату в сторону орудий.
0: «Назад! Назад!» – закричал Новиков, бросаясь к брустверу. «Назад! Овчинников!»
1: Овчинников, не пригибаясь в рост, уже бежал по полю, миновал пехотные траншеи, падал, вставал и вновь огромными скачками бежал к орудиям. Он выбежал на возвышенность, на мгновение отчетливо видимый на голом месте, и тотчас справа из дыма, где шевелились перед минным полем танки, вылетел длинный огонь. Другой огонь взорвался под ногами Овчинникова. Он, сделав еще 2 шага, плоско упал грудью на то самое место, огнем полыхнувшее под ногами, и вытянул руки вперед. Бой на северо-востоке от города Касна постепенно затихал. Как и предполагал Новиков, ударный кулак окруженной немецкой группировки, вырвавшись из кольца под Ривнами, не сумел сходу пробить брешь к границе Чехословакии, потерял силу удара под массивным огнем артиллерии, увяз в минном поле. Сохраняя силы, немцы отошли в лес, левее ущелья, окапывались на опушке. Новиков несколько раз вызывал по проводу КП майора Гулько. Но связи не было. Солдаты, иступленные боем, в повалку лежали на огневой, в неподвижном оцепенении тяжелой дремоты. Грело солнце. Даже во сне хотелось пить. Кислая горечь была во рту. В кристально-студенной осенней высоте горного воздуха таяли нежнейшие по-летнему белые облака, а внизу под ними дремотно, покойно желтели сосны, голубело поблескивая озеро, не по-осеннему обогретое солнцем. И в молчании мирно-тихой опушки леса, куда отошли немцы, была странность этой без единого выстрела тишины, этого солнечного блеска, тепла, установившегося перед высотой, непрерывные раскаты боя в городе, появление самолетов создавало чувство неуспокоенности, упорно нацеленного
0: удара в спину. Это ощущал и Новиков. В течение 5 часов батарея потеряла 12 человек и 2 орудия. Кроме того, он понимал, что в зависимости от успеха боя на юго-западе немцы повторят удар с севера. Решающий удар для той и другой стороны. Он знал это. И не повторение боя волновало Новикова. Он ждал снарядов, обещанных майором Гулько. Ни снарядов, ни связи с дивизионом не было. И возникло тревожное предположение. Немцы прорвались к центру города. Отрезали от дивизиона батарею, нарушили связь.
2: Что ж, всем завтракать.
1: Да как полагается, не мусолить, а по-настоящему жрать,
0: сказал Новиков, сам чувствуя в своих словах фальшивую веселость.
1: Наминать кашу так, будто на 3 года в оборону здесь встали.
0: Ремешков, опустив глаза, поставил перед Новиковым полный котелок, нарезал тонкими ломтями душистый ржаной хлеб, старательно долго вытирал ложку чистой паклей. Младший лейтенант Алешин был более других возбужден недавним боем, стрельбой по танкам. Его неистребимо подмывало говорить об этом, вспоминать и удивляться той полноте ощущений, которую он пережил только что. Однако солдаты не были расположены к этому разговору. Парахонька не ел, даже не притронулся к котелку. Лежал на спине, сунув руки под затылок, блуждающе глядел в небо с желтоватыми воспаленными глазами. Подбородок грязно оброс. Галифе на длинных ногах порвались в коленях. Он сказал шепотом.
4: «Лопатками аж чую. Земля гудит. Танки по городу идут. Прорвались они».
0: И приподнялся, остановив тоскливый взгляд на Новикова. «Двинут они, и конец хлопцам. Туда бы, к орудиям, ползком, да помаленьку на хребтине раненых сюда. А, товарищ капитан?» Новиков молчал. Парахонько снова лег. Вспоминающий следил за движением облаков в небе. Губы его подрагивали.
4: «Нет, не можу ждать!»
0: Парахонько с силой постучал щепоткой пальца в неширокую грудь.
4: «Я же не могу ждать, товарищ капитан! Терпежу нету легалов там! Я ползком, Ремешков возьму!»
0: «Помолчите, Парахонько!» — сказал Новиков наконец. «Ешьте лучше кашу!» Батарея за несколько часов потеряла 12 человек. «Я не хочу, чтобы было 20!» «Младший лейтенант Алешин, зайдите ко мне в землянку». Вошли в землянку, прохладную, сыропахнущую землей. Новиков приблизился к Алешину, посмотрел в его взволнованно засиневшие глаза, спросил. «По лицу видел? Все время хотел что-то сказать. Ну? Слушаю».
4: «Зачем вы так, товарищ капитан? Вы же обидели его. Зачем? Замечательный ведь наводчик», — горячо заговорил Алешин. «И он ведь прав. Разве можно ждать, терпеть? Да что же это такое, товарищ капитан? Мы оставили раненых?»
0: Новиков сказал: «Учти, Витя, на тот случай, если меня убьют. Такие штуки, как с Парахонько, это нервы. Начало с Овчинникова. Не смог, не сумел зажать душу в кулак, когда это нужно было. Ты понял, Витя? На войне есть такие минуты, Витя, когда много надо делать самому».
4: «У них ведь снарядов нет, товарищ капитан», — заговорил, помолчав, Алешин. 5 снарядов? Почти ничего. А Лена там с ранеными... Нажмут фрицы из ущелья, и не успеем. Страшно подумать, что они сделают с Леной. И не понимаю, почему вы медлите, товарищ капитан? Почему не отдаете приказ взять раненых?
5: Новиков курил сквозь дым сигареты, глядел на Алешина, не прерывая его. «Надо понять», — проговорил Новиков. «Надо понять. Нельзя показывать немцам, что орудия Овчинникова разбиты. А мы это сделаем, если начнем эвакуировать раненых днем, сейчас. Там есть люди. Значит, орудия существуют. 5 снарядов? Не 1 снаряд. Это 5 выстрелов по переправе, по танкам. Чувствую, Витя, в этом польском городишке мы, кажется, завершаем войну. Нет такого ощущения? Если немцы прорвутся в Чехословакию, значит, война на 2, на 3 часа, на сутки продлится дольше. Все ясно. Вечером решим с орудиями. Топай на огневую. Я полежу малость.
1: На огневой позиции в окружении солдат сидел изможденно, привалясь широкой спиной к брустверу, ординарец Гулько Петин. Сидел он громоздкой, разбросав ноги в просторных запыленных сапогах, 2 руками держал котелок, пил жадными глотками, вздыхая через ноздри. Увидев Новикова, поставил на землю, расплескивая воду, котелок, попытался встать, двинув ногами. Новиков сказал: «Сидите».
4: «Что в городе? Рассказывайте. Подробнее». «А это что у вас с глазом?»
1: Правая сторона большого лица Петина безобразно, неузнаваемо распухла, кровоточила мелкими порезами. Один глаз, весь красный, как от ушиба, слезился, заплыл. Вытерев слезы, Петин прижал к нему широкие пальцы, а здоровым, удивительно спокойным и ясным глазом нерешительно обводил солдат. И Новиков, поняв, поторопил его: «Говорите при них, они все должны знать». «Что, танки в городе?»
0: «Прорвались».
1: «В центр!» — рокотнул Петин и длинными громкими глотками отпил с котелка, вытер губы. «Связь перерезали. Майор Гульков боепитание послал, чтоб дорогу, я, значит, сюда, к вам показал. Нагрузили снарядами машины. Выехали на улицы, в центр, на площадь. Глядь, возле костела танки какие-то. Думали наши, а они как махнут по нас из орудий. Я шофером сидел, осколки по стеклу. Что-то в глаз отлетело. Не больно, слезы и режет только. Одну машину подбили, на 2 ската сразу села, а мы как рванули в переулок, ну и к вам прилетели. Товарищ капитан, вам от майора, вот, ответ пропишите». Петин вынул из кармана кисет, из него аккуратно свернутую записку, сдунул с нее табачную пыль и передал Новикову. Новиков развернул, увидел несколько фраз, написанных ровным мелким почерком. «Посылаю с Петином обещанные боеприпасы. Связи с вами нет. Позаботьтесь о круговой обороне, берегите людей. Держитесь, мой мальчик. Обещаю вам, будет легче. Майор Гулько».
4: «Письма писать некогда. Передайте, батарея потеряла 12 человек и 2 орудия. Овчинников пропал без вести. О круговой обороне позаботимся. Спасибо за снаряды. Где машина?»
1: «А там внизу, под высотой. А как же с ответом-то, товарищ капитан? Пропишите. У меня карандашик найдется». Новиков не смотрел на него.
4: «Всем к машине, от огневой ползком. Перебегать на открытых местах. Переносить снаряды к орудиям», — негромко скомандовал он, оглядев задвигавшихся солдат. «А вам, Петин, в госпиталь бы надо.
1: Не трите глаз, у вас не соринка».
4: «Жаль, сам инструктор нашего нету. Перевязку бы вам. Есть индивидуальный пакет? Дайте-ка». «Снимите пилотку», — приказал Новиков Петину. И, нетерпеливо обождав, пока тот искал, шарил по карманам, а потом вынул замусоленный в крошках табака пакет, Новиков разорвал его, придвинулся к Петину, неумело, но быстро стал накладывать бинт, свежо и чисто забелевший на крупном, грубо выдубленном ветром лице Петина. Тот наклонял голову, вспотев, сопя,
5: Единственный глаз с опаской мигал в лицо Новикова. «Да какой же госпиталь, товарищ капитан?» Пытаясь улыбнуться, бормотал он. «Так, ерундовина, проморгается. Зачем это вы?» «Мне к майору надо». «Спасибо, товарищ капитан». «Не кстати это». «Смерть и ранение всегда не кстати», сказал Новиков, завязав узел и легонько оттолкнул Петина. «Теперь двигайте к майору. Только пригибаться и бегом». И чуть-чуть усмехнулся. «Для снайпера вы мишень огромная. Ну, бегом марш!» А вечером стало ясно, что немцы прочно заняли центр города. Никто из дивизиона не сообщил Новикову, что на улицах идут бои. Связь была прервана. Телефонисты, раз в 8 пытаясь восстановить линию, в сумерки вернулись из города с воспаленными лицами, опустошенными глазами. Сообщили, что нарвались на немецкие танки. Город горит, ничего не понять. И нет возможности восстановить линию. Она перерезана. В 9 часу вечера Новиков собрал людей на огневой позиции, сел на станину, держа в пальцах незажженную самокрутку. Курить было нельзя. Снайперы били на огонек, даже на громкий звук голоса. Медленно оглядел медные от зарева настороженные лица солдат. Безмолвно и неподвижно сидели они в ожидании приказа Новикова. Он сказал: «Ждать нельзя. Пора идти к орудиям Овчинникова». Помедлил немного и повторил: «Идти к орудиям и вынести раненых. Там их трое. Один ходячий, сержант Сапрыкин. Двоих надо нести». Он пососал незажженную самокрутку, сплюнул табак, попавший на губы. «Немцы ждут и наверняка предпримут последнюю атаку сегодня ночью. Это ясно. Всем это ясно!» Он чуть поднял голос, снова оглядел неподвижные лица солдат. «Поэтому на всю операцию час. Взять побольше запасных дисков у тех, которые останутся здесь. Со мной пойдут Парахонько и Ремешков. Мы пойдем к орудиям по проходу в минном поле, по берегу озера. Вокруг огневых Овчинникова могут быть немцы, но какой бы перестрелки у нас ни случилось, ни орудийного, ни пулеметного огня не открывать. Чехословацкую пехоту я предупредил. Это все». Новиков бросил под ноги незакуренную самокрутку, сказал Степанову: «Сержант, дайте-ка мне ваш автомат». Все молчали, освещенные заревом, глядя на розовеющее минное поле. Новиков встал, повесил автомат на грудь, и это движение, которое словно отрезало его, Новикова, Парахонько и Ремешкова от солдат, кто оставался здесь, заставило всех непроизвольно вскочить с легким шумом. Новиков скомандовал в полголоса: «Все по местам. Парахонько и Ремешков, за мной!» И двинулся по ходу сообщения. «Товарищ капитан!» Его остановил неуверенный оклик Алешина. Пропуская вперед солдат, Новиков задержался, увидел в темноте неясно светлеющее лицо младшего лейтенанта. Голос его зазвучал преувеличенно равнодушно. «Голодные они там. Передайте, пожалуйста, Лене, раненым. Это у меня от трофеев осталось. Вот. Не от меня, конечно, а так. От всех. Передайте». Он сунул Новикову 3 плитки шоколада, теплые, размякшие от долгого лежания в карманах, добавил одним дыханием: «Ни пуха, ни пера». И замер, опершись о стенку окопа. «Посылать к черту не буду. Ты слишком хороший парень, Витя. Но смотри здесь. Остаешься за меня. Они один за одним спустились по скату высоты к озеру. Здесь, перед черной полосой кустов, Новиков приказал остановиться.
0: «Я в пехоту, к чехам. Ждать здесь», — сказал он шепотом и пропал в темноте.
5: Сухое шипение осенней травы, внезапный шелест и шум катящихся из-под ног камней, шорох одежды громом отдавались в ушах, когда они спускались сюда. И теперь Парахонько и Ремешков, присев, положив автоматы на колени, слышали гулкой учащенный стук крови в висках. После разговора с чехами Новиков, возвращаясь, метрах в 20 от траншеи наткнулся на тело убитого. Лежал он на боку, в неудобной позе, застигнутой смертью. Тонкая, белая, худенькая рука, неловко торчавшая из рукава гимнастерки, простерта к высоте. Голова утомленно и наивно, как у спящей птицы, подогнута под эту руку. И вдруг Новиков узнал своего связиста не по лицу, а по худенькой руке и позе. Тогда ночью в особняке он спал так же, подогнув голову. Новиков повернул Колокольчикова лицом вверх. Долго глядел на него. Лицо было неподвижным, мелово-бледным, мальчишески удивленным. Новиков наклонился и, трогая пальцами мокрую от росы грудь Колокольчикова, достал потертый и перевязанный веревочкой кисет. В нем были документы. Кисет по-живому еще пахнул табаком. Потом отцепил две медали за отвагу. Те медали, к которым представил Колокольчикова в прошлом году. И, почувствовав на ладони холодную, гладкую их тяжесть, подумал, что теперь Колокольчикову ни документы, ни отвага не нужны. Он вспомнил. «Если что, товарищ капитан, так у меня матери нет. Сестра одна. Адрес вот тут». В кармашке. И обжигающая мысль о том, что если бы он, Новиков, тогда не послал Колокольчикова по линии, он бы не погиб. Сколько раз в силу жестоких обстоятельств посылал он людей туда, откуда никто не возвращался. Сколько раз мучился он один на один с бессонницей, узнав о гибели тех, кого посылал. Но где оно, добро в чистом виде? Где? Его не было на войне. Он услышал, как шепотом окликнул его Ремешков. Подняв голову, увидел выгнутый полукруг высоты среди красноты зарева, недвижно сидевшие фигуры солдат, и как бы сразу вернулся к действительности. Он нахмуренный подошел к солдатам, скомандовал:
0: «Вперед!»
5: Парахонько, придерживая автомат на груди, поднялся первым. За ним в нервном ознобе привстал коренастый Ремешков, раздувая ноздри, испуганно остановив глаза на лице Новикова. И тот понял, что все время, сидя здесь, Ремешков ожидал, что внезапно изменится что-то в пехоте, и идти не нужно будет туда, вперед, в неизвестное. А поняв это, спросил дружелюбно, что
0: не выветрился еще тыловое настроение, Ремешков.
5: «Да разве к смерти привыкнешь, товарищ капитан?» ответил Ремешков слабым криком. «Разве я не понимаю, а совладать с собой не могу?»
6: «Этого не хватило и Овчинникову», сказал Новиков.
0: «Возьмите себя в руки. Идите рядом со мной». «Цыть ты, цуцать несуразный!» Злобно и сильно дернул Ремешков за рукав Парахонько. «О смерти залопотал!
6: про себя соображай, цуцик. Сразу же отступили в полосу кустов, и кусты поглотили их влажным тяжелым сумраком.
7: «Шире шаг! Не отставать!» — поторопил шепотом Новиков. «Идти точно за мной! Ни на метр в сторону!»
6: Каленый свет месяца мертвенно заливал полого подымавшееся к возвышенности бесприютное пустынное пространство поля. Оно росно светилось, и влево от него, в неглубокой котловине, тянущейся к алоголубой глади озера, возникали и пропадали неясные, отрывистые металлические звуки, и справа, среди обугленных силуэтов сожженных танков, тревожно, однотонно кричала какая-то птица, и другая, заглушенно, призывно отвечал ей дальше и правее из минного поля.
7: Что за черт? Слышите? И птицы. На кой здесь?
6: Шепотом выругался Новиков, не спуская зарябивших от напряжения глаз с поблескивающей котловины. Не понимал он, откуда шли эти близкие металлические звуки, зачем и откуда доносился этот ночной переклик птиц, похожий на зов журавлей.
7: «Побачьте-ка!»
6: Как клещами сжав локоть комбата, прошептал Парахонько, обдавая табачным перегаром.
7: «Видите? Вон! Двое пошли! Видение? Нет?»
6: Две темные человеческие фигуры бесшумно шли по дну котловины метрах в 40 от кустов. Один нес что-то, потом оба согнулись, исчезли. И тут же с чувством нависшей беды увидел Новиков еще троих. «Разминирует поле? Значит, это саперы, немцы», — подумал Новиков, уже сознавая, что не ошибся, не мог ошибиться. «Так вот почему они прекратили атаку!»
7: «Что будем делать?»
6: — опять обжигая табачным дыханием, прошептал Парахонько.
7: «А, товарищ капитан, подождем, пока утопают, а? Не?»
6: Новиков сказал, отступив на шаг: «Продолжай глядеть в котловину, ждать нельзя. Будем прорываться к орудиям.
7: Броском вперед, побольше огня, прорвемся!»
6: И сдернул с плеча автомат, перевел рычажок на очереди, совсем беззвучно двинул затвором, угадывающе посмотрел на Ремешкова. Ремешков вскочил, будто земля подбросила его. Цепляя ремнем за уши, за воротник шинели, стащил автомат, распрямляясь перед Новиковым, как на ватных ногах. «Вот оно! В конце войны! Вот она! Судьба! Да как же это?» — мелькнуло у Ремешкова. «Господи, как же это?»
2: Рвущий воздух треск распорол и точно оттолкнул к небу тишину. Слепящая быстрота огня колючей болью ударила по глазам Ремешкова, и, зажмурясь, затем разомкнул веки, увидел он, как сквозь синее стекло впереди себя Новикова, стреляя из автомата, разбрызгивая пучки очередей, он скачками бежал в котловину, задел ногой за что-то мягкое, живое, и вдруг нечто мерцающее опрокинулась на него, твердо ударила в лицо. Он нащупал колючую траву, понял, что упал, что зацепился носком за что-то живое, мягкое. Услышал рядом хрип, свистящее дыхание. Разом надвинулся из темноты белый круг чьего-то лица с расширенной чернотой глазниц, жарко хрипящего рта. Это лицо приблизилось, оно вставало, чужие потные руки скользнули по подбородку Ремешкова, стремясь к горлу, рванули кожу ногтями. Ремешков откинулся, закричал дурным голосом: «А-а-а! Гад!» Толчок неистребимой жизни влил в него упругую силу.
8: силу бросил на ноги автомат, автомат скорее, и торопясь, лихорадочно дергая спусковой крючок, он всю очередь выпустил в это позаичье вскрикнувшее, отшатнувшееся лицо. Я убил его, мутно скользнуло в сознании. Сволочь, горло утянулся, сволочь паршивая, горло. Весь опаленный злобой к этому человеку, который хотел его убить, для которого жизнь Ремешкова не имела значения, он, готовый защищаться, стрелять, дрожа от бешенства, незнакомо охватившего его, оглянулся, ища глазами Новикова. «Где капитан? Где капитан?»
7: Огненная карусель свистела, трещала, крутилась уже на противоположном скате котловины. И Ремешков, не увидев вблизи Новикова, не найдя его, бросился туда, вверх, исступленно притиснув к груди автомат.
8: И оттуда, из этого бушующего круговорота огня, автоматного треска, доносились до слуха Ремешкова знакомые громкие оклики, а он не мог сразу ответить, не мог разглядеть того, кто звал его. «Ремешков, сюда, ко мне!» «Это капитан Новиков, его голос, он кричит!» «Да что ж я молчу, ранен он может!» И он выдавил из себя шепотом: «Я здесь!» Задыхаясь, он увидел в свете пуль неправдоподобно высокую фигуру Новикова. Он почему-то не бежал вверх по скату, а опускался, пьяно покачиваясь в котловину. Трассы летели над его головой, и его рост уменьшался по мере того, как он сбегал в котловину. «Ремешков! Вы это, быстрее!» крикнул Новиков не то радостным, не то полувопросительным голосом. «За мной! За мной! Ремешков!» И, выкрикнув это, задержался на секунду, рывком поднял раскаленный автомат, выплеснул куда-то в правую очередь, прикрывая огнем подбегавшего Ремешкова, снова спросил резко: «Не раненый?» «Нет!» – просипел Ремешков. «Вперед! К парохонька! Вперед! Вверх! Вперед!» «Это он за мной вернулся! За мной!» Пронеслось в голове у Ремешкова, и, видя, как Новиков вновь вскинул сверкнувший ствол автомата, он всем телом рванулся к Новикову навстречу сухому захлебывающемуся треску очередей, обессиленно прохрипел со слезами, душившими его: «Товарищ капитан, бегите! Я здесь! Я вас прикрою! Товарищ капитан, бегите!» Ядовито светясь, обгоняя друг друга, трассы с визгом махнули над головой Новикова. «Вперед, товарищ капитан, вперед!» — крикнул Новиков и круто выругался. И, ничего не поняв, глотая слезы, Ремешков побежал вверх по пологому скату.
5: Тишина, душная, неспокойная, распростершиеся от ущелья и леса к высоте, где стояли орудия Алешина, мертвым пространством окружала позиции Овчинникова. А они не могли уже называться позициями. Там, в 50 метрах от блиндажа, лежали те, кто еще утром откликался на фамилии, чиркал зажигалками, ходил по ходу сообщения, наполняя позицию живым дыханием, крепким запахом табака, солдатской одежды. Эти люди приняли первый танковый удар и умерли. А в блиндаже еще были живые. В теплом воздухе, плотно напитанном запахом пота и бинтов, не колебались язычки немецких свечей, тянулись вертикально. Фитили в плошках горели слабым огнем. Все знали, одно лишь живое дыхание было там, наверху. В 4 шагах от блиндажа дежурил у пулемета разведчик Горбачев. Он вполголоса напевал нечто длинное, бесшабашное, вызывающее в Лене чувство пустоты и обреченности. «Ты не стой, не стой на горе крутой, не целуй меня, хулиган такой, рыбачок милой, дурачок ты мой, эх, трим-би-би, эх, трим-би-би». И когда, оборвав нелепую эту песню, он замолкал, опять гнетущая пустота шуршала в ходе сообщения, глухо обволакивала огневую блиндаж. Тогда затихал, переставая стонать, раненный в бедро связист Гусев и, поворачивая голову, удивленно слушал, как всхлипывал, несвязно бормотал в бреду легалов возле него.
7: «Что это он, Лен?»
5: Сержант Сапрыкин, перебинтованный от груди до живота, весь неузнаваемо белый, без кровинки в лице, пытался приподняться, опираясь двумя руками, переводил взгляд с огоньков плошек на Лену, сидевшую на снарядном ящике, вслушивался в безмолвие наверху.
7: «Заснул? Вроде петь перестал. Ух, заснет он. Заснул? Вроде петь перестал. Ух, заснет

0: к нарам. Легалов уже не всхлипывал, не стонал в бреду. Открыл глаза, почти белые от боли. Он шептал просительно: «Водица, Бленчик, холодный. Потерпите немножко. Нельзя вам, нельзя. Скоро в медсанбат, там врачи», — убеждающе заговорила Лена, поправляя под головой его сложенную, пропахшую порохом шинель. «Нельзя вам воды, нельзя. Ой, до медсанбата не дотерплю. Вы будете жить, врачи сделают операцию, обязательно сделают. Нужно потерпеть, потерпеть». Она зашептала эти вынужденные и нежно обманчивые слова, что всегда зачем-то говорят умирающим, с надеждой зацепить их за жизнь, что не раз она говорила и другим, смутно чувствуя. Эти ложные слова приносят умирающему последние муки. Но она ничего не могла сказать иначе. Легалов пытался не то улыбнуться, не то объяснить что-то, может быть, что ни она, ни все окружающие не могли знать, чувствовать, понимать. Но ничего не объяснил, лишь посмотрел на нее горько, умоляюще задрожали веки. «Воды, Леночка, холодной бы, поспешать мне. Не дотерплю». «Хорошо», — беззвучным движением губ проговорила Лена. «Хорошо». И чуть прикоснулась, провела ладонью по его липкому, жаркому лбу и отошла. Кажется, это он сказал, что готов воевать 200 раз, чтоб только не было женщин на войне. Почему-то подумала она, отвинчивая пробку фляжки. «Да. Да, это он сказал тогда, ночью». Она дала ему 4 ложечки, сидела, охлаждая ладонью влажный лоб его, сама чувствовала, как горячи, трепетны стали пальцы. И она сняла руку. Легалов застонал, глаза закрыты, словно тени неясных мыслей бродили по его прозрачному лицу. Осторожно положив флягу и ложечку на стол, Лена подошла к Гусеву, отогнула воротник шинели, корябавший ему подбородок. Некоторое время стояла, задумчиво смотрела то на Гусева, то на спокойного, все понимающего Сапрыкина. Сапрыкин глядел на нее устало, сочувственно, и что-то догадливое замечала она в глазах его. Было тихо, и сквозь это безмолвие вполз в блиндаж громкий шепот от входа. «Лена, ко мне! Сюда!» Лена не вздрогнула, но сразу очень уж решительно схватила пистолет на столе, сказала: «Это меня. Поглядите здесь». Сапрыкин сел.
1: «Сперва, Лена, подала бы мне автоматик», — медлительно сказал он. «Вот сюда, под руку мне», — и заговорил хмурясь на огни плошек. «Я свое пожил, и в ту войну советскую власть защищал, и в эту пошел. Так вот что, Елена, запомни, из своей совести это возьми. Меня и их», — проговорил твердо Сапрыкин и кивнул в сторону Гусева и Легалова, — «на себя возьму. Мои солдаты мне и отвечать. На том свете разберемся. Живьем не отдам. Нет. Только когда не втерпешь стань там, наверху, ты сообщи, мол, давай, Сапрыкин, мол, последний звоночек с того света. Ну, иди, иди. Да больше о себе помни, да о Горбачеве. Вам жить да жить. А война-то вон к концу. Детей еще народишь».
0: Только не перечь мне раз.

0: Бога. Иди!»
1: И она не сумела ни сказать, ни возразить ему ничего. Он понимал и чувствовал то, о чем порой в эти часы ожидания и затишья думала она. Поднимаясь по земляным ступеням из блиндажа, Лена все же повернулась около двери, ища в себе ту надежду, которая должна была быть в ней, сестре милосердия, и которая еще тлела в ослабевшем от страданий Сапрыкине, сказала не то, что хотела сказать. «У нас еще 5 снарядов и пулемет. Я ведь тоже умею стрелять». И с решимостью, толкнув коленкой дверь, вышла в лунную свежесть ночи. Горбачев лежал на брезенте справа от орудия. Расставив локти перед ручным пулеметом, он глядел вперед, наблюдая за чем-то. Не поворачивая головы, позвал шепотом: «Лена, давай сюда! Что-то в башке все спуталось!» Отодвинул диски, освобождая место. Она легла рядом на холодный от земли брезент, посмотрела на лицо Горбачева в упор, освещенное месяцем.
0: «Посмотри-ка сюда, вперед!» — зашептал Горбачев. «Вон туда, на танки. Видишь что-нибудь? Поближе ложись, так виднее».
1: Не ответив, она легла поближе, узким плечом касаясь каменно-устойчивой руки Горбачева. Метрах в 50 впереди мутно серебрились редкие кустики. Справа широкими, застывшими пятнами обрисовывались 2 тяжелых танка. Косые тени густо падали перед ними, а между этими тенями сквозил, лежал на траве светло-лиловый коридор лунного света, и что-то еле заметно осторожно передвигалось там, заслоняя светлый коридор. Неясно различимые движения в светлой полосе возникло отчетливее. 2 людей отделились от земли, ясно проступили темные фигуры, тени на траве, перебежали, низко пригибаясь несколько метров по скату, и растаяли в сумраке котловины.
2: «Это немцы», — сказала Лена.
0: «Нашли проход».
2: «Разве вы не видите?»
0: «Думал, мерещится. Мозга с мозгой в прятки играют. Ну, давай в блиндаж. Сейчас начнут».
1: Она не встала, не ушла. Улыбнулась ему, понимающе мягко, взглянув из-за светлых волос, упавших на щеку, потянулась к автомату Горбачева, взвела затвор, спросила: «Полный диск?» И отвела пальцами волосы от щеки. «Я ведь тоже умею стрелять».
3: Она выпустила 2 длинные очереди туда, в светло-дымную полосу между танками, где сникло, прекратилось движение, и снова отвела волосы со щеки.
1: Все стихло. Было в этом затишке что-то необычное, подозрительно тайное. Отзывалось тревожно ноющим ощущением в груди. Лена сказала полувопросительно: «Если они прощупали проход в минном поле, то они будут продвигаться здесь. Другого прохода нет?»
3: «Нет. Тогда не надо беречь патроны». Она не договорила, удобнее положила автомат на бруствер, выстрелила торопливыми очередями под тихо светлой щели между танками, сделала паузу, ожидая ответного огня. И тут прерывистый, грубый треск автоматных очередей разорвал, затряс воздух справа от орудий. Потом неясный какой-то заячий вскрик донесся оттуда. И сейчас же впереди заливисто зашили немецкие автоматы. На слух можно было угадать. Пучки трасс выметнулись из котловины в сторону высоты и зарева. Лена села, поправив кобуру. «Они прошли», — сказала она. «Это они». Горбачев вскочил, сдернул с бруствера пулемет, рванулся к правой стороне огневой, крикнул: «Диски неси! Началось! Быстрее!» И, упав на колени возле бруствера, глядя на мерцающие вспышки в котловине, на спутанные трассы, изо всех сил втиснул пулеметные сошки в землю, лег, раскинув ноги.
0: Взглядом ловил основание трасс. Они возникали вблизи огневой светящимися веерами. Резали по кустам по ту сторону котловины. Это стреляли немцы. А, гады! И он тут понял, что от орудий Новикова прорывали суда. Что немцы все же прошли через минное поле в котловину. Что наши столкнулись с ними. И когда Лена поднесла запасные диски, перекошенное от злобы лицо Горбачева тряслось, щекой прижавшись к ложе, опаленные красными выплесками пулемета. «Гады! Прошли все-таки, а? Прошли!» И быстро повернув голову, крикнул Лене, прицельно подымавший над бруствером ствол автомата: «В землянку! К раненым! Да нагнись ты! Ухлопают дуриком!» И почти ударил ее по плечу сильной ладонью, припал к пулемету. Она не почувствовала боли от удара его руки, с тихим упорством отодвинулась от него, нашла бившееся в траве пламя немецкого автомата, выстрелила длинной очередью. Колючие живые толчки приклада прекратились. Они еще горели на плече, когда заметила она, что пламя в траве сникло. Диск был пуст. Она прислонила автомат к брустверу, сказала громко, сдерживая дрожь в голосе: «Нас все-таки двое, слышишь? Я умею стрелять, ты это видел?» И пошла к блиндажу.
1: Слабо стонал, всхлипывая, Гусев. Неподвижно плоско лежал Легалов лицом к стене. Сапрыкин уже не лежал, сидел на нарах, столкнув шинель на пол, держал автомат на коленях. Услышав шаги Лены, обратил взгляд догадливый, умный на ее лицо. Спросил: «Началось?»
0: «Все скоро решится», — ответила Лена. «Ложитесь, Сапрыкин, поставьте автомат и успокойтесь». «Что, Легалов? Ничего не просил?»
3: «Уснул. Все про детишек бредил. Про жену».
1: Она наклонилась над Легаловым, посмотрела и сейчас же выпрямилась, брови задрожали. Подошла к двери блиндажа, потом к столу и, глядя сухими темными глазами, присела на ящик. «Что?» — спросил Сапрыкин обеспокоенно. «Спит? Что молчишь, Елена?» А она, закрыв глаза, синие тени легли под ними, отрицательно, жалко покачивала головой с выражением страдания.
0: Распахнув дверь в блиндаж, он вошел, еще стискивая одной рукой автомат на груди, пошатываясь, сбежал по земляным ступеням, на ходу вытирая рукавом пот с лица. Горела лишь одна плошка, тускло освещая нары блиндажа. Он остановился в полутьме, окликнул хриплым сорванным голосом: «Лена!» Она сразу не узнала его, не узнала голоса, не увидела лица. Поднялась от стола, движением головы откинула волосы и некоторое время стояла, опустив руки, глядя на него с неверием, даже испугом. А он стоял в нескольких шагах от нее в тени, не двигался. Она хотела произнести «Новиков», но не сумела, не могла понять, почему он сам здесь. «Лена, ну что это вы?» Он взял ее за плечи, легонько встряхнул, не улыбаясь и не говоря ласково, чего ждала она. Уголки ее губ жалко и мелко задергались, мелко и горько вздрогнули брови, и бледное лицо стало некрасивым, беспомощным, и, сдерживая себя, потянула за движением его рук, сильно припала лбом к его пахнущей порохом и потом влажно-горячей шеи. Легалов умер. «С Гусевым нужно торопиться, немедленно в госпиталь, немедленно!» Он все держал ее за плечи со смущенной неловкостью, спросил хмурясь: «Только зачем? Слезы?» «Нет, это не слезы! Я не умею плакать!» Зло ожесточенно прошептала Лена, блестя сухими глазами ему в лицо. «Вот что, немедленно выносить раненых на огневую. Прохонько и Ремешков уже делают из плащ-палатки носилки. На сборы 5 минут!» «Сапрыкин!» — непривычно тихо позвал Новиков, разглядев его. «А вы чего же, сержант? Как вы? Дойдете или на носилках?
1: Вытерпите. И добавил серьезно грустно. Эх, Парторг, Парторг, что же вы на Овчинникова не нажали? Вы ведь знали, что не было приказа об отходе.
3: Сапрыкин, мгновенно ослабев, лежал, не поднимая головы, перебинтованная его грудь ходила тяжело. Посмотрел на Новикова чистым от боли, через силу, спокойным взглядом. Ответил еле: «Что было, не вернешь. Меня в то время уже с ног сбило. Что ж, может, вина моя и тут. Не поправишь. Обо мне беспокоиться нечего. Вон, мальчонку выносить надо».
2: Новиков сказал: «Я сейчас вернусь. Собирайтесь». «Куда вы? Зачем?» — спросила Лена.
0: «К орудию ладьи. Мне надо посмотреть.
2: Там все убиты, товарищ капитан», — остановила его Лена. «Все. Я была там утром.
0: Мне надо увидеть самому», — ответил Новиков. «Самому».
1: Орудие старшего сержанта ладьи стояло в 40 метрах левее орудия Сапрыкина. С ощущением пустоты и безлюдья перешагнул он через полусметенный осколками бруствер. Он не нашел ни одного целого снаряда, даже в нишах. Стало ясно, они расстреляли все. По-видимому, в тот момент, когда кончились снаряды, 3 танка зашли слева, стали бить прямой наводкой. Они и сейчас стояли, эти танки. Но кто подбил, сжег их, сам ли он, Новиков, Алешин или Сапрыкин, ни ладья, никто из расчета рассказать не мог.
3: С тяжестью в душе шел Новиков назад, будто часть себя оставил возле орудия ладьи.
2: «Кто идет?» —
1: шепотом окликнули из темноты.
3: «Свои». На огневой позиции все было готово к отходу. Ждали сейчас его. Молча подойдя к орудию, услышал глухие, лающие звуки и заметил между станинами Парахонька. Он выкладывал из ящика снаряды, отворачивая лицо. Спина его тряслась, точно давился он. Ремешков с удивленным видом глядел на него, ерзая на коленях рядом.
2: «Что?» – спросил Новиков. «Не надо его», — ответил негромкий, успокаивающий голос Лены. «Он Легалова похоронил».
1: Беспокойно метаясь в жару, прерывисто всхлипывая, Гусев лежал на плащ-палатке. Лена что-то бесшумно делала около его ног, белели бинты. Сапрыкин, уже одетый в шинель, сидел на снарядном ящике, глубоко и хрипло дышал. Сбоку придерживал его за спину Горбачев.
0: «Приготовиться?» — скомандовал Новиков и спросил: «Сколько осталось снарядов, Сапрыкин?»
3: 5.
1: Сапрыкин качнулся вперед, пытаясь встать.
3: 5. 2 бронебойных, 3 осколочных. Сам считал.
1: «Парахонька и Ремешков, ко мне!» — позвал Новиков. «Готовы снаряды?»
3: «Зарядить и слушать внимательно. Сразу после огня вперед идут старшина Горбачев, Сапрыкин и Лена». Он впервые назвал ее при солдатах по имени. «Есть автомат?»
1: «Горбачев, дайте ей свой автомат».
3: «За ними Парахонька и Ремешков с Гусевым. Замыкаю я. Направление не терять. Прорываться через котловину к кустам, на высоту». В звенящей пустоте после 5 выстрелов орудия Новиков на минуту задержался на огневой, быстро вынул затвор, столкнул его в ровик, засыпал землей и, резко выдернув чеку, сунул ручную гранату в еще дымящийся ствол.
1: Потом, придерживая автомат на груди, перескочил через бруствер. Последний взрыв гранаты волной толкнул его в спину.
0: «По котловине ползком!» — крикнул Новиков. «Лена и Горбачев, вперед!»
1: Дробно забил немецкий крупнокалиберный пулемет на берегу озера.
0: «А, сообразил Новиков, ждали, значит, догадывались?»
1: И тотчас выпалил очередью, рассчитывая патроны по нажиму пальца. В шагах в трех от него кто-то вел огонь короткими экономными очередями. Он сейчас же подумал: «Горбачев!» Но невольно повернулся, взглянул, появлялось и пропадало в оранжевых всполохах близкое лицо Лены. Она стояла на коленях, подняв автомат, стреляла туда, по берегу озера, куда стрелял и он. Он подполз к ней, приказал, выговаривая с трудом: «Ползком вперед! Вперед! Слышите, Лена?» Она посмотрела на него, послушно опустила автомат, не ответив, продвинулась вперед по скату ко дну котловины. Светящаяся полоса пуль стремительно потекла над ней. Он видел ее пилотку. «Ее могут убить!» Пронеслось в сознании Новикова. «Нет, нет, ее нет!» Не перебегая, Новиков уже длинно стрелял по крупнокалиберному пулемету. В секундных промежутках между очередями глядел в ту сторону, куда продвинулась Лена, где, сгибаясь, бежали и шли Парахонько и Ремешков, неся Гусева на плащ палатки. Пулемет замолк. Слева чиркнули немецкие автоматы, прочесывая дно котловины. Впереди, с противоположного ската, ответный отрывисто зачастил ручной пулемет Горбачева. И тоже смолк. Почему он замолчал? «Что там? Что они? Где Лена?» — подумал Новиков, не понимая, и вскочил, побежал вниз в котловину. При опадающем свете ракеты Новиков успел заметить на скате Лену и Горбачева. Лена полулежа наклонялась над Сапрыкиным, приподнимала его голову, кладя к себе на колени, другой рукой отстегивала фляжку и что-то говорила Горбачеву, а тот бешено бил ладонью по диску пулемета. «Что у вас? Почему остановились?» — крикнул Новиков, падая рядом. «Почему остановились? Заела, сволочь!» — разгоряченно выругался Горбачев и изо всей силы ударил по диску. «Вперед! Последний бросок! Черт с ним, с пулеметом! Бросьте его! Берите Сапрыкина! Вперед! К кустам!» Лена отняла фляжку от губ Сапрыкина, обернулась к Новикову, сказала еле слышно: «Он умер».
0: «Я говорю, вперед! Сапрыкина не бросать! С собой взять!» — повторил Новиков и махнул автоматом. «К кустам! Ну!» Горбачев далеко в сторону отшвырнул пулемет и, отстранив Лену, склонился над Сапрыкиным, говоря с решимостью: «Дай-ка я его возьму, папашу». «Эх, не дошел, парторг! Ведь шагал, ничего не говорил. Вон, губы в крови, губы кусал». «Я помогу», — сказала Лена прежним непротестующим голосом. И, помогая Горбачеву поднять тяжелое, обмякшее тело Сапрыкина, она встала. В ту же секунду их всех троих багрово ослепило пламенем, окатило раскаленным воздухом. Новиков не услышал приближающегося свиста, сразу не понял, что рядом разорвались мины. Только как бы из-за 3-9 земель пробился к нему тихий, удивленный и незнакомый голос: «Ой, Лена, что?» — с тоской и бессилием крикнул он, подползая к ней и, встав на колени, взял за плечи. «Лена, что? Ну говори! Ранила! Куда?» Он не говорил, а кричал, и нежно, иступленно, требовательно встряхивал ее за плечи. «Куда? Куда ранила?»
1: «Кажется, нога». Он разобрал ее невнятный шепот. Рывком сдвинув автомат за плечи, сказал незнакомым себе чужим голосом: «Держись за шею». Поднял ее на руки и понес, шагая вверх по скату. Охватив его шею, она говорила покорно: «Только в госпиталь не отправляй меня. Я потерплю немного. Я умею терпеть». В кустах он собрал людей: Парахонько, Ремешкова и Горбачева. Приказал найти ровик, похоронить Сапрыкина здесь.
2: «Ты сейчас не уходи к орудиям. Когда нужно, тебя предупредят. Завтра ты отправишь меня в медсанбат. Ранение совсем не страшное, и ничего не будет. Я знаю. Сядь, пожалуйста. Хорошо? Ты сядешь со мной.
1: Блиндаж туго встряхивало близкими разрывами. Земля с мышиным шорохом осыпалась в углах. Он сел возле нар на снарядный ящик. Вынул 3 плитки шоколада, которые давеча передал ему для Лены младший лейтенант Алешин.
2: «Ну вот, совсем забыл», — пробормотал он. «Для тебя Алешин передал. Все время помнил и забыл. Вылетел из головы со всей этой кутерьмой. Прошу прощения».
4: «Алешин?» — полуудивленно спросила она. «Мне? Шоколад?»
2: «Да. Хороший он малый. И, наверное, в тебя влюблен. Это очень похоже», — сказал Новиков спокойно, как умел говорить.
4: «В меня?»
1: Лена села на нары, откинула волосы и засмеялась серебристым легким смехом. «Он ведь ребенок», — договорила она. «Он думает, что я люблю шоколад. Овчинников думал, что я люблю духи и губную помаду. Черт знает что!» Посмотрела на Новикова пристально внимательными глазами. В них теплился смех. Потом попросила мягко: «Дай мне газету и табак. Я сверну тебе козью ножку или самокрутку. Я 1000 раз делала это раненым». Она оторвала кусочек от газеты, неторопливо насыпала махорку, умело свернула папироску и протянула ему. Все 3 года войны он, слишком рано ставший офицером, рано начавший командовать людьми, думал больше о других, чем о себе, жил чужой жизнью, отказывал себе в том, что порой разрешал другим, и не привык, и не хотел, чтобы о нем открыто заботился кто-то. И когда он взял папиросу, по его руке легко скользнули ее задрожавшие пальцы. Он удивленно посмотрел ей в лицо, заметил в неподвижных глазах тревожно ласкающую черноту, увидел черноту замерших ресниц, спросил неловко: «Ты что, Лена?»
4: «Я замечала, больше убивают и ранят молодых».
1: «Почему? Зачем их? Опыта у них, осторожности меньше».
4: «А вот ты неосторожен. Я замечала. Ты действительно не дорожишь жизнью?»
2: «По-настоящему я и не жил», — откровенно сказал Новиков. «Нет, нарочно я под пули не лезу. Просто иначе нельзя. Всю жизнь, иногда кажется, воевал. Где-то там, в бездне лет, один курс горного института, книги, настольная лампа. Прошлое можно уложить в 1 строчку. В настоящем одни подбитые танки. Не уложишь в страницу. Может быть, потому так кажется?
4: Но ты береги себя. Разве нельзя как-нибудь беречь себя?»
2: «Но я берегу», — проговорил он и улыбнулся. «Я это знаю». За эти часы, пока они были вместе, она несколько раз видела, как улыбался он. Улыбка эта казалась случайной, беглой, но в ту минуту, когда она появлялась, сдержанное выражение на лице Новикова пропадало, оно становилось мальчишески добрым, веселым, как бы ожидающим. «Новиков?» — замирающим шепотом позвала Лена.
1: «Скажи, я знаю, что ты не любил меня, когда я пришла в батарею, и знаю, что ты думал. Слушай, ты, конечно, знаешь адъютанта Синькова из 85-го. В общем, он слишком надеялся на свою силу. Он ударил меня, я ударил его и ушла из разведки. Потом обо мне стали распространяться слухи».
2: Он молчал.
1: «Ты верил этим слухам?» — спросила она, не шевелясь. В темноте он не видел ее лица, бровей, губ, слышал только шелестящий, тающий шепот. И по этому дыханию, по ее шепоту, он так порывисто нашел нежно-упругие, отдающиеся губы,
4: что они оба задохнулись.
1: Спаренные разрывы толкнули, затрясли накаты, рассыпчатый шорох земли потек по стенам, и опять вверху простучала пулеметная очередь. Новиков поднял голову.
4: Мне надо посты проверить, посмотреть. Тихо, незнакомым голосом сказал он, оторвался от теплоты ее рук. Тебе не больно ногу? Я могу сделать перевязку.
1: Нет, ответила она и заплакала. Иди, я жду.
4: Только сейчас, наедине с собой, шагая к орудию Алешина, он мог тщательно взвесить всю серьезность создавшегося положения. Было ясно, бой в городе, длившийся вторые сутки, достиг того предела, когда достаточно легкого перевеса сил немцев, и судьба города будет решена, его сдадут. И этот перевес был у немцев. Он хотел и не мог точно предугадать, что случится этой ночью, через минуту, через час или к утру. И все же не верил, что сдадут этот город, что немцы уйдут через границу в Чехословакию. В этом была большая невозможность, чем потерять все, что связывало его с людьми, с которыми он дошел до Карпат. Второе орудие стояло на правом краю высоты.
1: «Стой! Кто топает?»
4: «Капитан Новиков». Человеческий силуэт в плащ-палатке затемнел возле низкого щита орудия. Лунный свет полосами серебрился на плечах часового. Он шагнул навстречу Новикову, и тот спросил не без удивления. «Кто это? Алешин? Что за новость? Ты часовой?»
5: «Я, товарищ капитан». Возбужденно ответил Алешин. «Всех загнал спать в землянку. Торчат и торчат на огневой. Прямо зло берет. Пусть успокоится».
4: Новиков невольно усмехнулся. «Сегодня, Витя, сами солдаты решают, спать им или не спать. А уж если офицер часового изображает, тут не успокоишь. Ясно, Витя? Поставь солдата. Не трепи им нервы».
5: «Слушаюсь», охотно ответил Алешин. Они молчат. Надоело ждать. Скорей бы, товарищ капитан.
4: Смешанное чувство нежности и жалости к Алешину ветерком прошло в душе Новикова. Он, Алешин, не утратил непосредственности, молодости и торопил то, что не осознавал или эгоистично не пытался осознать. Но что хорошо понимал Новиков. Сам Новиков не мог бы точно определить, где было начало и конец тому, что произошло, что могло произойти с ним, с его людьми, с батареей, с Леной.
5: «Вот что, Витя, шоколад я твой передал», — сказал Новиков. «Тебе спасибо». Она сказала, что очень любит шоколад.
1: «Да, мне спасибо, от Лены». Переспросил Алешин, не сдерживая волнения, и звонко обрадованно засмеялся.
5: «Как она, Леночка, товарищ капитан? Лучше? Отказался от медсанбата, а? Молодец!»
4: «Да, но завтра я все же отправлю ее в медсанбат. Или сегодня ночью, в зависимости от обстановки». Вернувшись к первому орудию, Новиков разбудил Горбачева и отдал ему приказ пройти в город, связаться с дивизионом при любых обстоятельствах, выяснить обстановку. Солдаты по-прежнему не спали. Ни слова не говоря, лежали на брезенте между станин и слушали приказ.
1: «Пойду отдохну», — буднично сказал Новиков, чтобы как-нибудь ослабить сжатое напряжение на огневой, и обратился к Ремешкову. «Изменится что-нибудь? Разбудите!»
6: «Слушаюсь!» — вскриком ответил Ремешков.
5: «Да разве тут заснешь?»
4: Темнота блиндажа, пропитанная запахом соломы, слоисто, как в крепко зажмуренных глазах, зашевелилась перед ним, обступила его, когда он вошел. Он немного постоял у входа, потом позвал негромко. «Лена! Ты спишь?
5: Я жду тебя. Иди сюда».
2: Что там наверху?
4: Лена, тебе находиться здесь нельзя, сказал Новиков. Тебе нужно куда-нибудь в тихое место, хотя бы в особняк около высоты. Я сам тебя отнесу.
2: Ты за меня не волнуйся. Если ты будешь рядом, мне будет спокойнее.
4: Но мне наоборот.
2: Странно, но я понимаю. Когда ты ушел, я подумала, вернется нахмуренный или совсем не придет. Но если уж пришел, значит, ты хоть каплю любишь меня.
4: Она тихо засмеялась счастливым теплым смехом, который так по-новому чувствовал сейчас Новиков, но который раньше казался порочным, нарочитым, противоестественным в обстановке, окружавшей их грязи, нечистоты, запаха пороха, крови и пота.
2: «Никогда я такого не чувствовал, как к тебе», сказал он глухо и сел на нары, где лежала она тихо и сейчас, близкая, невидимая в потемках. «Ты веришь? Никогда». Теперь ты можешь отправлять меня в госпиталь. Что бы ни было, ты мой.
4: В потемках, стараясь разглядеть ее белеющее лицо, Новиков слушал ее шепот и молчал. Он никогда не испытывал такого горького, обжигающего чувства утраты, внезапно случившейся с ним непоправимой жизненной несправедливости. Приподнявшись, он вдруг стал целовать ее слабо шевелящиеся губы, мягкие брови, мохнатую колючесть ресниц и заговорил решительно, преувеличенно бодро: «Ни в какой госпиталь ты не поедешь. Далеко я тебя не отпущу, только в медсанбат. Я сделаю так, что ты будешь в дивизии. Ты моя жена, и все будут относиться к тебе, как к моей жене. Не говори больше о госпитале».
2: «Жена», — повторила Лена медленно. «Как ты хорошо сказал, жена!»
4: Помолчала и договорила со злой горечью. «Но здесь не может быть ни жены, ни мужа. Ты послушай меня. Я, наверное, чепуху говорю. Но бывает так, когда очень хорошо, начинаешь всего бояться. Боюсь за тебя, за себя, понимаешь?» Он не выдержал, обнял ее.
2: «Ты действительно чепуху говоришь, Лена», сказал Новиков спокойно. «Со мной ничего не случится. Об этом не думай. Я убежден, что меня не убьют. Еще в начале войны был уверен».
4: Треск, пронесшийся над накатами блиндажа, короткий крик возле орудия, топот бегущих ног в траншеи заставили Новикова вскочить. Сдавленный голос, не то Ремешкова, не то Степанова, толкнулся в дверь блиндажа. «Товарищ капитан, немцы!» И, услышав это «немцы», он как бы мгновенно охлажденный понял все. Он быстро подошел к безмолвно севшей на нарах Лене и не поцеловал ее, только сказал:
2: «Ну вот, началось. Пошел».
4: И вышел из блиндажа, застегивая шинель. Плохо видимые танки, разворачиваясь фронтом, подминая кусты, словно жадно-хищно пожирая их, уже вползли в район минного поля перед высотой. Тогда стало ясно Новикову, что немцы успели за ночь разминировать полосу низины. И рывком, сбрасывая на бруствер отяжелевшую шинель, он крикнул: «По местам! Заряжай!» Ремешков метнулся к раскрытому ящику, выхватил оттуда, родственно прижал к животу снаряд, переступая крепкими ногами, вроде земля жгла его. «С этим парнем кончено», — удовлетворенно мелькнуло у Новикова. Кажется, солдат радеялся и не осудил себя за ту жестокость, которую проявлял в эти дни к Ремешкову. Живая танковая дуга, все увеличиваясь, все разгибаясь по фронту, охватывала высоту. Левый край ее придвигался к озеру, но не туда, где вчера немцы наводили переправу, а мимо бывших позиций Овчинникова, в направлении котловины, через которую ночью прорывался Новиков к орудиям за ранеными. К
7: «К телефону Алешина! Быстро!» – приказал Новиков телефонисту и спрыгнул в ровик. Белое лицо связиста засновало у аппарата. «Товарищ капитан, Алешин у телефона, докладывает! Справа танки через минное поле прошли!» «Где прошли? Где?»
4: Новиков, опираясь на казённик, привстал над щитом и тогда увидел справа и впереди перед высотой, там, где было боевое охранение пехоты, немецкие танки. В ту же секунду понял Новиков, что боевое охранение смято.
7: «Связист! Передайте мой приказ Алешину!» – скомандовал Новиков, пересиливая нарастающий свист моторов, прерывистый клёкот пулеметов. «Прекратить огонь по левым танкам! Огонь по правым! Поддержи пехоту! Огонь туда, туда! Сначала несколько фугасных!»
4: И скомандовав, с ощущением нависшей беды посмотрел перед высотой, где разбросаны бежали к чехословацким траншеям несколько человек. Снаряды Алешина взорвались позади человеческих фигурок. Земляная стена встала перед танками, и, словно бы очнувшись, люди неуверенно повернули, бросились назад к траншеям боевого охранения. «К орудию!» — сквозь зубы подал команду Новиков. «Заряжай, Ремешков!»
7: «Огонь!»
4: Сгущенный дым, закрывая все, как и вчера утром, кипел над полем перед высотой, и теперь лишь по быстрым молниям выстрелов, по железному шевелению, реву моторов в дыму, Новиков ощупью угадывал продвижение левых танков по берегу озера.
7: «Уходят!» — чей-то крик за спиной.
4: И он смутно ощутил. Случилось что-то в воздухе.
7: Сверкающий на солнце клубок вьющихся ввыси самолетов проносился над высотой. Трассы перекрестились от самолета к самолету наискосок к земле и ввысь утреннего неба. Клубок мчался на запад все ниже и ниже.
8: «Илы, товарищ капитан, наши штурмовички! Раз, два, гляньте-ка! Вон, выровнялись, миленькие!»
7: Ремешков, насквозь промокший от пота, стоял между станинами среди куч пустых гильз, забыто прижимая к груди снаряд, смеялся радостно всхлипывающим смехом, задрав голову, пот тек по крепкой шее его. Большая партия илов низко шла над Карпатами, на запад заслоняя солнце, выстраиваясь в боевой порядок. Штурмовики, разворачиваясь, пошли на круг. Сразу бой, казалось, стих, замер на земле.
4: «Это передышка! Вот она, передышка! Может быть, больше ее не будет», — подумал Новиков. «Лена в 10 шагах отсюда! Лена! Я успею снести ее в тихое место, в особняк!»
7: «Останьтесь за меня!» — хрипло крикнул он порохонько. «Я сейчас вернусь!» Он распахнул дверь блиндажа и вошел.
4: «Лена, я пришел за тобой!» Глухо и хрипло выговорил Новиков и шагнул к ней. «Лена, тебе пора!»
1: В особняке Новиков нашел ездового и немедленно верхом послал его найти медсанбат во что бы то ни стало. Потом они сели на плащ-палатку, расстеленную на груди смоченных росой листьев, зная, что это их последние минуты. Новиков задумчиво смотрел на высоту, на видимые сквозь прозрачные липы недалекие орудия. Там оставались солдаты. Мимо них он только что пронес на руках Лену, и она покорно обнимала его. Он тогда всем телом почувствовал их удивленно понимающие взгляды, когда сказал Ремешков: «Выздоравливайте, сестренка, мы вас очень уважали». И когда Парохонько добавил: «Живы будем, побачимось». Никто не имел права осуждать его и Лену, и никто не осуждал их, узнав теперь все. И это была доброта. Та доброта, которую он часто скрывал в себе к Ремешкову, к Парохонько, к людям, которых он любил. «Я найду тебя», — твердо сказал Новиков, веря в то, что он говорит.
2: Я найду тебя во что бы то ни было, чего бы это ни стоило, в госпитале, в тылу, но я тебя найду. И я люблю тебя. Я поздно это понял. Она с осторожностью пальцами погладила его брови, его лоб, будто запоминая, и вдруг, клоня лицо, нахмурилась, уголки губ, брови, нежный овал подбородка мелко задрожали, тонко дрогнули ноздри. «Лена, я пойду. Лена, я пойду», — глухо сказал Новиков, уже зная, что он сейчас уйдет, но не веря, что она останется здесь одна, в этом страшно отделившемся от него мире. «Сейчас», — проговорил Лена, — «вот сейчас. У тебя рукав порванный. Сейчас. Да, я зашью. Сними. Я зашью, Дима. А ездовой тебе передаст. Я зашью, Дима. Я зашью». Человек бежал по высоте от орудий и, размахивая над головой руками, кричал что-то, звал оттуда. Частые разрывы, поднявшиеся по всей высоте, задавили его крик. Дым оползал по скату, застилая орудие. «Это за мной». Он не помнил, как снял порванную на локте гимнастерку, как она положила ее рядом под руки себе. Ясно одно помнил, что не в силах был сказать ничего, еще раз прощально поцеловать ее. Этого невозможно было сейчас сделать. Он несколько шагов шел от нее спиной вперед, потом повернулся, побежал по аллее, по хрустящим листьям, морщась, стараясь проглотить горячий комок в горле. И не мог. Тот человек, кричавший Новикову от орудий, был младший лейтенант Алешин. В грязной и прожженной на полах шинели он, рванувшись навстречу, закричал надорванным тенором: «Прицел разбило! Товарищ капитан, у меня! Двоих ранило! Танки опять на мины нарвались! Вправо обходят! Бронетранспортеры подошли! Как без прицела, товарищ капитан?» «Через ствол, Витя! Наводи через ствол, без прицела, к орудию! Ну, Витенька, давай!» — крикнул Новиков и подтолкнул Алешина в плечо. «Давай, Витя, милый!» По звукам танковой и автоматной стрельбы за высотой, по беглым учащенным ударам орудий на высоте, Лена точно ощутила, что бой не только не ослаб после налета штурмовиков, но усилился, что он достиг того предела, когда исчезает небо, солнце, когда есть одна прочность земли. Иголка прыгала в ее пальцах. Она отложила гимнастерку, кусая губы, неотрывно, пристально смотрела туда на высоту, жадно искала орудия, тонувшие во мгле, в фонтанах земли. Что-то белое то появлялось, то пропадало там. Или это только казалось ей? Это он. Он возле орудия. Он. Я вижу его. Скорей, скорей. Пусть скорей конец боя. Только скорее конец боя. Это же должно кончиться. Должно кончиться. Скорее, скорее. Черные, огромные, тяжелые, с треском, с хрустом обрушилось из мутного неба на высоту. Перевернутым конусом взлетело оранжево-слепящее. Высота будто расплавилась и исчезла. Дым застлал всю ее, загородив, кипя клубами, сдвигаясь, стекая по скатам, спал быстро, разнесенный утренним ветром, и дрожа от мгновенного озноба, стиснувшего горло, неясно увидела она что-то белое, ничком лежавшее на бруствере. Что это? Что это? Удивленно задержалось в сознании Лены. Возникли какие-то новые звуки, скрипящие, воющие, и опять дым загородил небо, и то белое на бруствере. Что это? Наши? Катюши? Зачем они стреляют? Они думают, что он погиб. Он не мог погибнуть. Он жив. А как же я? Одна? Нет, он не погиб. Как же я? Дым снова разодрало ветром. Что-то белое по-прежнему ничком, неподвижно лежало на бруствере. И тогда
9: с ужасом схватив гимнастерку, пахнущую им, прижимая ее к лицу, комкая ее. Лена зарыдала жаркими обжигающими слезами, вся вздрагивая, крича что-то, моля о справедливости.
4: Когда майор Гулько узнал о гибели Новикова, в городе был мягкий осенний полдень с нежарким блеском солнца на каменных мостовых. Младший лейтенант Алешин, то ли выбритый, то ли умытый, с чистым подворотничком, в новой шинели, стоял перед Гулько худой, осунувшийся, бледный. Резко проступали веснушки его, и ровным голосом, не стесняясь слез, бегущих по щекам, рассказывал о гибели Новикова и вытирал рукавом щеки.
9: «Капитан Новиков! Новиков! Тот мальчик! Не верю! Не верю! Не может быть!» Почти крикнул Гулько, ударил кулаком по столу так, что подскочили карандаши на карте, и отвернулся к стене, моргая красными воспаленными глазами. Кашляющий звук вырвался из его горла, длинный нос некрасиво, толсто набух. Майор сглотнул, потер горло, пробормотал хрипло: «Идите и принимайте батарею. Идите. Через полчаса мы снимаемся. Наши танки уже в Марице. Слышите? В Марице!»
4: В медсанбат Лену привезли ездовые. До нее слабо доносились звуки из внешнего мира. Шаги в саду, шорох шинелей. Мимо тенями проходили санитары. Кто-то рядом протяжно, сквозь стоны просил воды, звал кого-то захлебывающимся шепотом. Кто это стонет? Неужели он не может сдержать боль? Разве он знает, что такое настоящая боль? Думала она, и лицо ее дергалось, и брови дрожали. Откуда этот свет? И зачем он? Зачем все это? И небо, и воздух, когда его нет. Зачем все это? Лена отвернулась, приникла щекой к колючему ворсу шинели и, плача, смотрела на соседние носилки, откуда все время слышалось стоны. Молоденький, белокурый чех тоскливо бредил, пытаясь сорвать бинты на груди. Капельки пота выступали над верхней губой, покрытой детским пушком. Чех шептал, точно торопясь, куда-то невнятные отрывистые слова. И она с трудом разобрала: «Воду, воду». Она нащупала фляжку, приподнялась долго, словно неумело, отвинчивала пробку потерявшими жизнь пальцами. А когда, сдерживая рыдание, прислонила фляжку к губам чеха, увидела сквозь слезы, как он, схлипывая от облегчения, глотает воду, прошептала: «Боль пройдет. Боль пройдет». И легла на левую сторону груди, где была тоска, снова прижимая щекой к колючему ворсу, прикусив зубами воротник шинели, чтобы не закричать от боли.
10: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
11: Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию рассказ Михаила Булгакова «Полотенце с петухом». Читает Яков Смоленский.
12: Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего. Все равно он не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу. Скажу коротко. 40 верст, отделяющих уездный город Грачевку от Муревской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного ровно. В 2 часа дня 16 сентября 1917 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Грачевки, а в 2 часа 5 минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года я стоял на битой, умирающей, смякшей от сентябрьского дождика траве во дворе Муревской больницы. Стоял я в таком виде. Ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же во дворе мысленно перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить, существует ли действительно, или мне это померещилось во вчерашнем сне в деревне Грабиловке, болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы. Как ее проклятую зовут по-латыни? Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. О пальцах на ногах говорить не приходится. Они уже не шевелились в сапогах, лежали смирно, были похожи на деревянные культяпки. Сознаюсь, что в порыве малодушия я проклинал шепотом медицину и свое заявление, поданное 5 лет назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и, наконец, плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничего не могли хватать. И опять мне, начиненному всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь паралич. Парализис, отчаянно мысленно и черт знает зачем, сказал я себе. По вашим дорогам, заговорил я деревянными синенькими губами, нужно привыкнуть ездить. И при этом злобно почему-то уставился на возницу, хотя он, собственно, и не был виноват в такой дороге. «Эх, товарищ доктор», — отозвался возница, тоже еле шевеля губами под светлыми усишками, «15 годов езжу, а все привыкнуть не могу». Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеленные бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию, двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами, протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове вместо латинских слов сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки и холода мозгах полный тенор с голубыми ляжками: «Привет тебе, приют священный! Прощай, прощай надолго, золото-красный большой театр, Москва, витрины. Ах, прощай! Я тулуп буду в следующий раз надевать», в злобном отчаянии думал я и рвал чемодан за ремни негнущимися руками. Я, хотя в следующий раз будет уже октябрь, хоть 2 тулупа надевай, а раньше, чем через месяц, я не поеду в Грачевку. Подумайте сами, ведь ночевать пришлось. 20 верст сделали и оказались в могильной тьме. Ночь. В Грабиловке пришлось ночевать. Учитель пустил. А сегодня утром выехали в 7 утра. И вот едешь, батюшки, свет, и медленнее пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух поднимается, чемодан на ноги, бух, потом на бок, потом на другой, потом носом вперед, потом затылком, а сверху сеет и сеет, стынут кости. Да разве я мог бы поверить, что в середине серенького кислого сентября человек может мерзнуть в поле, как в лютую зиму? Она, оказывается, может. И пока умираешь медленною смертью, поле, как в лютую зиму, она, оказывается, может. И пока умираешь медленною смертью,

Уставший, осточертевший мой спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шарахнув меня по ногам. «Эх ты, Господь!» — начал возниться испуганно. Но я никаких претензий не предъявлял. Ноги у меня были все равно, хоть выбрось их. «Эй, кто тут? Эй!» — закричал возница и захлопал руками, как петух крыльями. «Эй, доктор привез!» Тут в темных стеклах фельдшерского домика показались лица, прилипли к ним, хлопнула дверь, и вот я увидел, как заковылял по траве ко мне человек в рваненьком пальтишке и сапожишках. Он почтительно и торопливо снял картуз, подбежав на два шага ко мне, почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым голоском приветствовал меня. «Здравствуйте, товарищ доктор!» «Кто вы такой?» — спросил я. «Егорыч, я», — отрекомендовался человек, — «сторож здешний, уж мы вас ждем, ждем». И тут же он ухватился за чемодан, вскинул его на плечо и понес. Я захромал за ним, безуспешно пытаясь всунуть руку в карман брюк, чтобы вынуть портмоне. Человеку, в сущности, очень немного нужно, и прежде всего ему нужен огонь. Направляясь в Муревскую глушь, я, помнится, еще в Москве давал себе слово держать себя солидно. Мой юный вид отравлял мне существование на первых шагах. Каждому приходилось представляться доктор такой-то. И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал: «Неужели? А я-то думал, что вы еще студент». «Нет, я кончил», — хмуро отвечал я и думал: «Очки мне нужно завести, вот что». Но очки было заводить не к чему. Глаза у меня были здоровые, и ясность их еще не была омрачена житейским опытом. Не имея возможности защищаться от всегдашних снисходительных улыбок при помощи очков, я старался выработать особую, внушающую уважение повадку. Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдерживать, не бегать, как бегают люди в 23 года, окончившие университет, а ходить. Выходило все это, как теперь, по прошествии многих лет понимаю, очень плохо. В данный момент я этот свой неписанный кодекс поведения нарушил. Сидел скорчившись, сидел в одних носках, и не где-нибудь в кабинете, а сидел в кухне. И как огнепоклонник вдохновенно и страстно тянулся к пылающим в плите березовым поленьям. На левой руке у меня стояла перевернутая дном кверху кадушка, и на ней лежали мои ботинки. Рядом с ними ободранный голокожий петух с окровавленной шеей. Рядом с петухом его разноцветные перья грудой. Дело в том, что еще в состоянии окоченения я успел произвести целый ряд действий, которых потребовала сама жизнь. Востроносая Аксинья, жена Егорыча, была утверждена мною в должности моей кухарки. Вследствие этого и погиб под ее руками петух. Его я должен был съесть. Я со всеми перезнакомился. Фельдшера звали Демьян Лукич, акушерок Пелагея Ивановна и Анна Николаевна. Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом с той же ясностью я вынужден был признать, про себя, конечно, что очень многих блестящих девственно инструментов назначения мне вовсе неизвестно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видал. «Очень многозначительно промычал я, однако у вас инструментарий прелестный». «Как же сладко», — заметил Демьян Лукич, — «это все стараниями вашего предшественника Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал». Тут я облился прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафики.

0: Засим мы обошли пустые палаты, и я убедился, что в них свободно можно разместить 40 человек. У Леопольда Леопольдовича иногда и 50 лежало, утешил меня Демьян Лукич, а Анна Николаевна, женщина в короне поседевших волос, к чему-то сказала: «Вы, доктор, так моложавы, так моложавы. Прямо удивительно, вы на студента похожи». «Фу ты, черт!» — подумал я, как сговорились, честное слово, и проворчал сквозь зубы сухо: «Нет, я моложав». Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только птичьего молока. В темноватых двух комнатах крепко пахло травами, и на полках стояло все, что угодно. Были даже патентованные заграничные средства. И нужно ли добавлять, что я никогда не слыхал о них ничего? «Леопольд Леопольдович выписал», — с гордостью доложила Пелагея Ивановна. «Прямо гениальный человек был этот Леопольд», — подумал я и проникся уважением к таинственному, покинувшему Тихое Мурьево Леопольду. Человеку, кроме огня, нужно еще освоиться. Петух был давно мною съеден, синник для меня набит Егорычем, покрыт простыней, горела лампа в кабинете в моей резиденции. Я сидел и, как зачарованный, глядел на третье достижение легендарного Леопольда. Шкаф был битком набит книгами. Одних руководств по хирургии на русском и немецком языках я насчитал бегло около 30 томов. А терапия? На кожные чудные атласы. Надвигался вечер, и я осваивался. «Я ни в чем не виноват», — думал я упорно и мучительно. «У меня есть диплом, я имею 15 пятерок. Я же предупреждал еще в том большом городе, что хочу идти вторым врачом». «Нет». Они улыбались и говорили: «Освоитесь. Вот тебе и освоитесь. А если грыжу привезут? Объясните, как я с ней освоюсь? И в особенности, каково будет себя чувствовать больной с грыжей у меня под руками? Освоится он на том свете. Тут у меня холод по позвоночнику. А гнойный аппендицит? А дифтерийный круп у деревенских ребят, когда трахеотомия показана? Да и без трахеотомии будет мне не очень хорошо. А роды? Роды-то забыл. Неправильные положения. Что ж я буду делать, а? Какой я легкомысленный человек. Нужно было отказаться от этого участка. Нужно было. Достали бы себе какого-нибудь Леопольда». В тоске и сумерках я прошелся по кабинету. Когда поравнялся с лампой, увидал, как в безграничной тьме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне. Я похож на Лжедмитрия, вдруг глупо подумал я и опять уселся за стол. Часа два в одиночестве я мучил себя и домучил до тех пор, что уж больше мои нервы не выдерживали созданных мною страхов. Тут я начал успокаиваться и даже создавать некоторые планы. Так-с. Прием, они говорят, сейчас ничтожный. В деревнях мнут лен, бездорожье. «Тут-то тебе грыжу и привезут», — бухнул суровый голос в мозгу. «Потому что по бездорожью человек с насморком, нетрудная болезнь, не поедет, а грыжу притащит. Будь спокоен, дорогой коллега-доктор». Голос был не глуп, не правда ли? Я вздрогнул. «Молчи», — сказал я голосу, — «не обязательно грыжа. Что за неврастения? Взялся за гуш, не говори, что не дюш». «Назвался груздем, полезай в кузов», — ехидно отозвался голос. Так-с, со справочником я расставаться не буду. Если что выписать, можно, пока руки моешь, обдумать. Справочник будет раскрытым лежать прямо на книге для записи больных. Буду выписывать полезные, но нетрудные рецепты. Ну, например, натрий салицилий 0,5 по одному порошку 3 раза в день. Соду можно выписать, явно издеваясь, отозвался мой внутренний собеседник. Причем тут сода? Я и пекауканку выпишу, инфузум, на 180 или на 200, позвольте. И тут же, хотя никто и не требовал от меня в одиночестве у лампы и пекакуанки, я малодушно перелистал рецептурный справочник, проверил и пекакуанку, а попутно прочитал машинально о том, что существует на свете какой-то инсипин. Он никто иной, как сульфат эфира хинин-дигликолевой кислоты. Оказывается, вкуса хинина не имеет. Но зачем он? И как его выписать? Он что, порошок? Черт его возьми! «Инсипин инсипином, а как же все-таки с грыжей будет?» — упорно приставал страх в виде голоса. «В ванну посажу», — остервенело защищался я. «В ванну и попробую вправить». «Ущемленная, мой ангел! Какие тут к черту ванны? Ущемленная!» — демонским голосом пел страх. «Резать надо!» Тут я сдался и чуть не заплакал. И моление тьме за окном послал. «Все, что угодно!» Только не ущемленную грыжу. А усталость напевала: «Ложись ты спать, злосчастный эскулап, выспишься, а утром будет видно. Успокойся, юный неврастенник, гляди, тьма за окнами покойна, спят стынущие поля, нет никакой грыжи, а утром будет видно, освоишься, спи, брось атлас». Все равно ни пса сейчас не разберешь. Грыжевое кольцо. Как он влетел, я даже не сообразил. Помнится, болт на двери загремел, а Ксинья что-то пискнула. Да еще за окнами проскрипела телега. Он, без шапки, в расстегнутом полушубке, со свалявшейся бородой, с безумными глазами. Он перекрестился и повалился на колени и бухнул лбом в пол. «Это мне». «Я пропал», — тоскливо подумал я. «Что вы, что вы, что вы?» — забормотал я и потянул за серый рукав. Лицо его перекосило, и он, захлебываясь, стал бормотать в ответ прыгающие слова: «Господин доктор, господин, единственное, единственное, единственное!» — выкрикнул он вдруг по-юношески звонко, так что дрогнул ламповый абажур. «Ах ты, Господи, ах!» Он в тоске заломил руки и опять забухал лбом в половицы, как будто хотел разбить его. «За что? За что наказание? Чем прогневали? Что? Что случилось?» — выкрикнул я, чувствуя, что у меня холодеет лицо. Он вскочил на ноги, метнулся и прошептал так: «Господин доктор, что хотите? Денег дам, деньги берите, какие хотите, продукты будем доставлять, только чтоб не померла, только чтоб не померла, калекой останется, пущай, пущай!» — кричал он в потолок. «Хватит прокормить, хватит!» Бледное лицо Аксиньи висело в черном квадрате двери. Тоска обвелась вокруг моего сердца. «Что? Что говорите?» — выкрикнул я болезненно. Он стих и шепотом, как будто по секрету, сказал мне, и глаза его стали бездонны: «В мялку попало!» «В мялку? В мялку?» — переспросил я. «Что это такое?» «Лен! Лен мяли, господин доктор!» — шепотом пояснила Аксинья. «Мялка-то! Лен мнут!» Вот начало, вот. О, зачем я приехал, в ужасе подумал я. Кто? Дочка моя, ответил он шепотом, а потом крикнул: «Помогите!» И вновь повалился, и стриженные его в скобку волосы метнулись на его глаза. Лампа-молния с покривившимся жестяным абажуром горела жарко двумя рогами. На операционном столе, на белой свежепахнущей клеенке, я ее увидел, и грыжа померкла у меня в памяти. Светлые, чуть рыжеватые волосы свешивались со стола сбившимся засохшим колтуном. Коса была гигантская, и конец ее касался пола. Ситцевая юбка была изорвана, и кровь на ней разного цвета. Пятно бурое, пятно жирное, алое. Свет молнии показался мне желтым и живым, а ее лицо бумажным, белым. Нос заострен. На белом лице у нее, как гипсовая, неподвижная, потухала действительно редкостная красота. Не всегда, не часто встретишь такое лицо. В операционной секунд 10 было полное молчание, но за закрытыми дверями слышно было, как глухо выкрикивал кто-то и бухал, все бухал головой. «Обезумел», — подумал я, — «а сиделки, значит, его отпаивают. Почему такая красавица? Хотя у него правильные черты лица. Видно, мать была красивая. Он вдовец». «Он вдовец?» — машинально шепнул я. «Вдовец», — тихо ответила Пелагея Ивановна. Тут Демьян Лукич резким, как бы злобным движением от края доверху разорвал юбку и сразу ее обнажил. Я глянул, и то, что увидал, превысило все мои ожидания. Левой ноги, собственно, не было. Начиная от раздробленного колена, лежала кровавая рвань, красные мятые мышцы, и остро во все стороны торчали белые раздробленные кости. Правая была переломлена в голени, так что обе кости концами выскочили наружу, пробив кожу. От этого ступня ее безжизненно, как бы отдельно лежала, повернувшись на бок. «Да», — тихо молвил фельдшер, и ничего больше не прибавил. Тут я вышел из оцепенения и взялся за ее пульс. В холодной руке его не было. Лишь после нескольких секунд нашел я чуть заметную редкую волну. Она прошла, потом была пауза, во время которой я успел глянуть на синеющие крылья носа и белые губы, хотел уже сказать «конец», по счастью, удержался. Опять прошла ниточкой волна. «Вот как потухает изорванный человек», — подумал я, — «тут уж ничего не сделаешь». Но вдруг сурово сказал, не узнавая своего голоса: «Камфоры!» Тут Анна Николаевна склонилась к моему уху и шепнула: «Зачем, доктор? Не мучайте. Зачем еще колоть? Сейчас отойдет, не спасете». Я злобно и мрачно оглянулся на нее и сказал: «Попрошу камфоры!» Так что Анна Николаевна с вспыхнувшим, обиженным лицом сейчас же бросилась к столику и сломала ампулу. Фельдшер тоже, видимо, не одобрял камфоры. Тем не менее, он ловко и быстро взялся за шприц, и желтое масло ушло под кожу плеча. «Умирай, умирай скорее», — подумал я. «Умирай, а что же я буду делать с тобой?» «Сейчас помрет», — как бы угадав мою мысль, шепнул фельдшер. Он покосился на простыню, но, видимо, раздумал. Жаль было кровавить простыню. Однако через несколько секунд ее пришлось прикрыть. Она лежала как труп, но не умерла. В голове моей вдруг стало светло, как под стеклянным потолком нашего далекого анатомического театра. «Камфора еще?» — хрипло сказал я. И опять покорно фельдшер впрыснул масло. Неужели же не умрет, отчаянно подумал я. Неужели придется... Все светлело в моем мозгу. И вдруг без всяких учебников, без советов, без помощи я сообразил. Уверенность, что сообразил, была железной, что сейчас мне придется в первый раз в жизни на угасающем человеке делать ампутацию. И человек этот умрет под ножом. Ах, под ножом умрет. Ведь у нее же нет крови. За 10 верст вытекло все через раздробленные ноги, и неизвестно даже, чувствует ли она что-нибудь сейчас, слышит ли. Она молчит. Ах, почему она не умирает? Что скажет мне безумный отец? «Готовьте ампутацию», — сказал я фельдшеру чужим голосом. Акушерка посмотрела на меня дико. Но у фельдшера мелькнула искра сочувствия в глазах, и он... заметался у инструментов. Под руками у него взревел примус. Прошло 15 минут. С суеверным ужасом я вглядывался в угасающий глаз, приподнимал холодное веко. Ничего не постигаю. Как может жить полутруп? Капли пота неудержимо бежали у меня по лбу из-под белого колпака, и марли, и Пелагея Ивановна вытирала соленый пот. В остатках крови в жилах у девушки теперь плавал и кофеин. Нужно было его впрыскивать или нет? На бедрах Анна Николаевна, чуть-чуть касаясь, гладила бугры, набухающие от физиологического раствора. А девушка жила... Я взял нож, стараясь подражать. Раз в жизни в университете я видел ампутацию кому-то. Я умолял судьбу, чтобы уже в ближайшие полчаса она не померла. Пусть умрет в палате, когда я окончу операцию. За меня работал только мой здравый смысл, подхлестнутый необычностью обстановки. Я кругообразно и ловко, как опытный мясник, острейшим ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, не дав ни одной росинки крови. Сосуды начнут кровить, что я буду делать, думал я, и как волк косился на груду торзионных пинцетов. Я срезал громадный кус женского мяса, и один из сосудов, он был в виде беловатой трубочки, но ни капли крови не выступило из него. Я зажал его торзионным пинцетом и двинулся дальше. Я натыкал эти торзионные пинцеты всюду, где предполагал сосуды. Артерия, как черт ее. В операционной стало похоже на клинику. Торзионные пинцеты висели гроздями, их марлей оттянули кверху с мясом, а я стал мелкозубой ослепительной пилой пилить круглую кость. Почему не умирает? Это удивительно. Ох, как живуч человек. И кость отпала. В руках у Демьяна Лукича осталось то, что было девичьей ногой. Лохмы мяса, кости. Все это отбросили в сторону. И на столе оказалась девушка, как будто укороченная на треть, с оттянутой в сторону культей. «Еще немножко, не умирай!» Вдохновенно думал я. «Потерпи до палаты, дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая моей жизни!» Потом вязали лигатурами. Потом, щелкая колленом, я стал редкими швами зашивать кожу, но остановился осененный, сообразил, оставил сток, вложил марлевый тампон. Пот застилал мне глаза, и мне казалось, будто я в бане. Отдулся, тяжело посмотрел на культю, на восковое лицо, спросил, жива? Жива, как беззвучное эхо отозвались сразу и фельдшер, и Анна Николаевна. Еще минуточку проживет, одними губами без звука в ухо, сказал мне фельдшер. Потом запнулся и деликатно посоветовал, вторую ногу может и не трогать, доктор. Марлей, знаете ли, замотаем, а то не дотянет до палаты, а? Все лучше, если не в операционной скончается. «Гипс, давайте», — сипло отозвался я. толкаемый неизвестной силой. Весь пол был заляпан белыми пятнами, все мы были в поту. Полутруп лежал неподвижно. Правая нога была забинтована гипсом и зияла на голени вдохновенно оставленное мною окно на месте перелома. «Живет!» — удивленно хрипнул фельдшер. Затем ее стали подымать, и под простыней был виден гигантский провал. Третье тело мы оставили в операционной. Затем колыхались тени в коридоре, шмыгали сиделки, и я видел, как по стене прокралась растрепанная мужская фигура и издала сухой вопль, но его удалили и стихло. В операционной я мыл окровавленные по локоть руки. «Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций?» — вдруг спросила Анна Николаевна. «Очень. Очень хорошо. Не хуже Леопольда». В ее устах слово «Леопольд» неизменно звучало как «дуайен». Я из-под лобья взглянул на лица. И у всех, и у Демьяна Лукича, и у Пелагеи Ивановны заметил в глазах уважение и удивление. «Я только два раза делал, видите ли». Зачем я солгал? Теперь мне это непонятно. В больнице стихло. Совсем. «Когда умрет, обязательно пришлите за мной», — в полголоса приказал я фельдшеру. И он почему-то вместо «хорошо» ответил почтительно: «Слушаюсь». Через несколько минут я был у зеленой лампы в кабинете докторской квартиры. Дом молчал. Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле. Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца. И я, видите ли, постарел как-то. Складка над переносицей. Сейчас постучат, скажут, умерла. Да, пойду и погляжу в последний раз. Сейчас раздастся стук. В дверь постучали. Это было через 2,5 месяца. В окне сиял один из первых зимних дней. Вошел он. Я его разглядел только тогда. Да, действительно, черты лица правильные. Лет 45. Глаза искрятся. Затем шелест. На 2 костылях впрыгнула очаровательной красоты одноногая девушка в широчайшей юбке, обшитой по подолу красной каймой. Она поглядела на меня, и щеки ее замело розовой краской. В Москве я стал писать адрес. Там устроят протез, искусственную ногу. Руку поцелуй, — вдруг неожиданно сказал отец. Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос. Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток, и выпало длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом. Так вот, что она прятала под подушку на осмотрах. То-то я помню, нитки лежали на столике. «Не возьму», — сурово сказал я и даже головой замотал. Но у нее стало такое лицо, такие глаза, что я взял. И много лет оно висело у меня в спальне в Мурьеве, потом странствовала со мной. Наконец обветшала, стерлась, продырявилась и исчезла, как стираются и исчезают воспоминания.
1: Вы слушали рассказ Михаила Булгакова «Полотенце с петухом», читал Яков Смоленский.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: тише ты. Ретивый милиционер. Жену разбудишь. А жену разбудишь? Какая уж тут рыбалка.
1: Лёня! Лёнь!
0: Да?
1: Бутерброды взял?
0: Не волнуйся, Валюша. Взял, все я взял. Спи.

0: Возичек. Это хорошо. Это значит, поклюет. Где же наши удочки? Это что такое? Ой-ой-ой, не пугай меня. Ух ты, ух ты, барбос. Ты откуда? В такую рань-то, а? Ты посмотри, 3 часа ведь.
1: Что?
0: Потерялся. Ну ничего. Погоди, сейчас сообразим. Что же нам с тобой делать, а? А знаешь что? Возьму-ка я тебя под государственную охрану. А? А, обрадовался? Ну ладно, пошли. Тихо. Вот тут в кустах у меня весла.
2: Ну, помогай.
0: Вот. Тихо. Ты что это, дурачок? Ты понимаешь, тут какой секрет-то? Весла у меня, барбос, на той неделе увели. Ну, украли. Прямо из сарайчика. А мне Николаич-то из поселка новый вырезал. Видал, какие? Зачервонец. Но Валентине не гу-гу. Понял, барбос? Смотри у меня. Договорились? Она и так считает, что я слишком много времени трачу на рыбацкие прихоти. Ну, пошли, вперед. Вперед. Слышишь? Первая электричка. А может, последняя. Как считать? Ну-ну-ну, впереди. Иди. Ох ты. Ну, подожди. Это кто же нас с тобой опередил? Не уж Масленников. Не как он. Чуешь? Как медведь ломит через чащу, а, барбос? Ты от злодея. Ты ведь не предупредил. А еще сосед называется. Рыбацкая солидарность должна быть, барбос, или нет? Ну вот видишь, ты понимаешь, а Масленников нет. Но ничего. Мы его сейчас с тобой на шоссе перехватим. А ну-ка пошли! Постой! Мать честная! Сбили Масленникова! Барбос! Барбос, со мной! Ушел. Как мерзавец. Без огней. Белые жигули. Масленников. А вот и он. Сейчас, подожди-ка. Надо перевернуть. Стой. Да это же не Масленников. Железнодорожник, что ли? Ага, пуговицы блестящие. Чемоданчик раскрыт. Фонарик, ну-ка. Инструмент не железнодорожный. Подожди ты, да замолчи. Ты чего воешь? Чего воешь, барбос? Мертвый он? Мертвый. Угу. Пульса нет. Что же делать? Надо же скорую вызвать. Где же телефон-то? У санатория.

Алло. Алло, милиция. Девушка. Тут человека на шоссе сбили. На 56-м километре Приморского шоссе человека сбили. Колокольников я. Колокольников. Живу на Лесной. 120-я дача. Что? Нет. Хорошо. 56-й. Жду.

0: чем дело, товарищ?
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Это я вас вызывал. Колокольников я. Ну, в смысле, милицию я вызвал.
0: Сержант Буряк, далеко отсюда?
1: Нет-нет, рядом, вон там, за поворотом.
0: Так, ясно. Садитесь, гражданин.
1: Угу.
0: Садитесь.

0: все, притормозите, вот здесь. Ага. Вон у тропки из леса. Стойте, вот здесь.
1: Это где это произошло?
0: Именно здесь.
1: Так.
0: Вон там человек лежит. Идите сюда.
1: Где?
0: Вот. Вот здесь.
2: Где?
0: Что за черт?
1: Сейчас.
0: Что за черт? Нету. Как? И чемоданчика нет?
2: Может, не доехали?
0: Да нет, что вы, как не доехали? Я же помню, вот же тропинка от наших домов, прямо вот сюда и выходит.
2: Ну?
0: Он шел впереди, я его слышал. Потом удар.
2: Угу.
0: Я побежал, а машина уже за поворотом скрывается.
2: Какая машина?
0: Жигули, белые такие жигули. А вот огни подлец погасил. Номер было не разглядеть. Вот. Да вот здесь же он лежал. Ну вот здесь. Ноги в кедах. Так вот разбросал. Я подбежал, опустился на колени. Посмотрел, а пульса нет.
2: Угу.
0: Да, чемоданчик же был. Чемоданчик.
2: Был, да.
0: Нету.
2: Да.
0: Вы что? Вы как будто не верите?
2: Ну хорошо, но куда же делся человек?
0: Я не знаю.
2: Вас как зовут?
0: Леонтий Иванович Колокольников.
2: Леонтий Иванович. А вы не обижайтесь, Леонтий Иванович. А может, вам это показалось?
0: Да ну что вы, ну как же... Нет, ну конечно, вы... Сейчас можно подумать не весь что.
2: Да всякое бывает, бывает. Ну так, давайте еще раз и все по порядку. Значит так, откуда вы на шоссе вышли?
0: Я выскочил.
2: Выскочил?
0: Да, выскочил.
2: Так.
0: Вот отсюда.
2: Отсюда.
0: Вот.
2: Угу. Так,
0: вот
2: так.
0: Отсюда.
2: Ага.
0: Он лежал вон там. Вот где вы стоите.
2: Угу.
0: Я, конечно, кинулся к нему. Вот здесь железка валялась. Вот. Железки нет. Она вот здесь валялась, железка. Из его чемоданчика выпала.
2: Так, где же ваша железка?
0: Ну, нету, не видно.
2: Нету.
0: Но ведь какие-нибудь следы-то должны остаться. Ну, кровь, например.
2: Да, в такой дождь. Ну, хорошо, хорошо. Давайте сейчас еще раз кусты все обшарим. Так?
0: Хорошо.
2: Значит так, вы вот по этой тропке из дому шли.
0: Вот тут.
2: Так.
0: Вот тут.
2: Да.
0: Да. Потом вот здесь вот услышал удар.
2: Угу.
0: Весла и удочки бросил. Да вот здесь, сейчас покажу я вам. Подожди, Барбос. А где же они? Что ты будешь делать? Их тоже нет.
2: Так. Да. Была бы моя воля, посадил бы тебя на неделю за ложный вызов. Иди проспись.

ничего не понимаю. Подожди ты. Ну ладно, ладно. Идем домой. Обсохнем.

0: Leon! Леон, нет, ты?
1: Я. Барбос, иди сюда. Ложись здесь.
2: Тихо! Кому сказал? Тихо!
3: А ты чей так быстро? Клёв, что ли, нет?
1: Ну что ты? Еще какой клёв? Такого клёва у меня за всю жизнь не было. Человека на шоссе сбили.
3: Ой.
1: Машиной насмерть.
3: Да ты что?
1: Я милицию вызвал, а он пропал.
3: Батюшки.
1: Лёфа мои пропали.
3: Мамочки, да как-то, как-то мертвый пропал. Да откуда ты взял-то, что насмерть-то?
1: Откуда? Я же пульс щупал. Переворачивал мужика.
3: Да ну тебя, не смеши. Кровь из пальца боишься дать, а тут мертвеца переворачивал. Да может, человек тот очухался под дождиком и ушел.
1: Угу, мертвый очухался и ушел. Да ну... Что ты говоришь-то? Да нет, с этим мужиком это все ясно. Но вот милиция...
3: Че милиция-то?
1: Да удивила меня милиция. Сержант-то тот. Ну? Даже протокол не оформил.
3: Господи, ну тебя.
1: Валентина, слышь?
3: Ну, чего еще?
1: Подожди, вот где-то здесь. Сейчас, в записной книжке-то. У меня был телефон полковника милицейского записан.
3: Да ты что?
1: Ну, помнишь, к соседям Грановским приезжал?
3: Господи.
1: Да... На рыбалку он еще ко мне напрашивался.
3: Да на что тебе?
1: Вот точно. Игорем Васильевичем его зовут. А вот фамилию-то запамятовал.
3: Ну, зачем тебе? Ну что, опять на посмешище хочешь выставиться, да? Правдолюбец. Да ты что? Ну, уймись, Леонтий. Да Христом Богом тебя прошу, ну что?
1: Ну, ладно.
3: Ну, уймись.
1: Ладно.
3: Все так.
1: Ложусь спать.

0: Есть ты приблудный!
1: Валентина!
0: Ну чего тебе?
1: Валентина, не гони пса!
0: Да тут их бегает! Если каждого привечать, то знаешь...
1: Это не каждый!
0: Ну, да.
1: Это особый пес!
0: Ну да, особый! Ты что, выбирал, что ли, его?
1: Он мне первый встречный! И потому особый!
0: Ну уж!
1: Свидетель! Вот он кто!
0: Леонтий! Ты что? Ты опять за свое?
1: Ну ничего, ничего, Валюша.
0: Ну, да ты что, как?
1: Может, он мне поможет удочки найти?
0: Ну уж.
1: Ну, весла-то, конечно, пропали. А вот удочки в темноте я мог от веток не отличить. А это все-таки собака.
0: Ну ладно.
1: Идем, идем, свидетель. Идем, хороший.
0: Леня, обедать скоро.
1: Мы быстро. Пойдем, пойдем, Ловко у нас все это получилось, Баркос. Ловко. Так. Ни весел, ни удочки. Подожди, подожди-ка. Вот здесь я их бросил. Точно. До шоссе рукой подать. А кто-то там ходит. Палочка землю разгребает. Все же выходит, приехали из милиции. Пойдем, Барбос, дадим товарищу информацию к размышлению. Товарищ! Товарищ! Здравствуйте!
2: Чего надо?
1: Ничего. Я просто, ну, помочь. Вы ведь из милиции?
2: Да иди ты! Убери! Убери псин! Убери! Придурок! Я здесь деньги потерял, понял?
1: Значит, он не из милиции. Тогда чего же он тут искал? Эй! Постойте! Постойте! Барбос, догони его! Ко мне! Ко мне, Барбос! Ко мне! Видать, серьезный мужик. В лесу мне его одному не задержать. А вдруг это шофер? Тот, что сбил человека. А я его милиции спугнул. А дурень! Что же он тут искал? Проверить хотел. Не забыл ли чего в потьмах ночью? Барбос, а ну-ка поищем. Возьмем себе тоже палочку и покопаемся в траве. И ты ищи, ищейка. А, не научен. Ничего, ничего, ищи. Ищи, ищи, ищи. Я его запомнил. Глаза его белые от страха. Подожди-ка. Что это блестит? Двугривенный? Пуговица. Такие же блестящие были на сбитом. Нет, Валентина, не спятил твой Леонтий. Вот она, улика. С мяса вырвана пуговица-то. Смята вся. Ты чего? Нашел, что ли, чего? Ну-ка. Железка, на которую я ночью прокатился. Ну-ка, сейчас. Посмотрим. Сверло. Да новенькое, только-только из магазина. Ах, мать честна, что ж я его лапаю-то? Следователь чего-нибудь рассмотрел бы. Пошли, пес. Наше следствие кончено. Теперь есть с чем поехать в Ленинград полковнику Игорю Васильевичу.

0: Варя, соедини с Зеленогорским ГАИ и попроси зайти Бугаева.
1: Хорошо, Игорь Васильевич.
0: Так, так, Леонтий Иванович, интересные вещи вы рассказываете, интересные.
2: Вызывали, товарищ полковник.
0: Знакомьтесь, майор, Леонтий Иванович оказался свидетелем любопытного дела.
2: Бугаев Семен.
3: Колокольников Леонтий.
1: Зеленогорск Игорь Васильевич, дежурный.
0: Семен, переговори. Выясни, что они знают о ночном происшествии на 55-м километре Приморского шоссе. Выясни, какие меры предприняты.
2: Говорит майор Бугаев. Что у вас произошло на Приморском шоссе сегодня ночью?
0: Вот когда мы виделись на заливе, Леонтий Иванович, вы без рыбы были.
3: Но вы в неудачное время тогда приезжали, Игорь Васильевич. Приглашаю сейчас.
0: Хорошо, хорошо.
2: Спасибо.
0: Ну, что узнал сегодня?
2: Говорят, был вызов на происшествие. Но ни пострадавшего, ни следов наезда не обнаружено.
3: Да я что, на сумасшедшего похож?
0: Не волнуйтесь. Не волнуйтесь, Леонтий Иванович. Все встанет на свои места. Давайте лучше уточним некоторые детали. Вот вы говорили про раскрытый чемоданчик.
3: Да-да.
0: Он что, тоже пропал?
3: Пропал. Ну вот как корова языком слизнула.
0: Что было в том чемоданчике, не успели заметить?
3: Да все как-то быстро произошло-то. Но я взглянул, да-да-да, помню, взглянул. Там еще фонарик был такой, с узким лучом. В чемоданчике инструменты были, вроде слесарные. Я так думал, что мужик, то есть пострадавший, водопроводчик.
0: Леонтий Иванович,
3: да?
0: А вы не могли бы поподробнее описать инструменты в чемоданчике?
3: Ну, честно говоря, много мне незнакомых. Хотя я сам на заводе дело и с металлом имею. Но все новенькие. Да-да-да-да. Вот только как будто бы сработанные.
0: Так.
3: Все блестящие.
0: Так.
3: Да, а в чемоданчике гнезда такие. И каждый инструмент в своем гнезде. Тьфу ты. У меня живот. Сверло же с собой.
0: Ну-ка.
3: Так. Я хотел его сразу первым делом показать. Да как-то вот заволновался, заговорился и забыл.
0: Интересно. Интересно.
3: Да, вот еще что. Вот пуговица. Вот видите, вот такая же была вот на сбитом. Я еще подумал сначала, может, он железнодорожник. Вот пуговица.
0: Так, пуговицы странные. Будто еще с царским орлом. А вы что же, все это ночью тоже подобрали?
3: Нет, это сегодня в полдень. Там на обочине какой-то мужик шарил. Меня испугался, убежал.
0: Что, на том же самом месте?
3: На том самом.
0: Леонтий Иванович.
3: Да?
0: Скажите, а у вас найдется еще минут 15 для нас?
3: Ну, конечно. Я же в отпуске.
0: Прекрасно. Пошли к нашим криминалистам. Вот здесь вот, Леонтий Иванович, перед вами... Разные чемоданчики,
3: да,
0: от новенького
3: вижу.
0: Дипломата до довоенного. Его почему-то балеткой тогда называли.
3: Как?
0: Балетка. Семен, раскрой штуки 3-4. Давай.
3: Так.
0: А вы попробуйте, Леонтий Иванович, отобрать хотя бы приблизительно то, что вы видели в том чемоданчике.
3: Так, сейчас. Угу. Сейчас. Так. Ага. Вот этот. Вот.
0: Вы кладите отдельно.
3: Хорошо. Вот этот.
0: Так.
3: Вот это.
0: Так.
3: Сейчас.
0: Не торопитесь, Леонид Иванович.
3: Сейчас. И вот это. По-моему, все.
0: Так это же набор для вскрытия сейфов.
3: Да вы что?
0: И сверло. Это не простое сверло. Такие сверла на особом учете. Спасибо вам, Леонтий Иванович.
3: Ну что вы. Ну что?
0: Но не все, к сожалению, отваживаются приходить к нам со своими сомнениями. Не все. Вот вы-то почему пришли?
3: И как вам сказать? Да вот слова есть хорошие. Сейчас, Игорь Васильевич, припомню. Угу. Вот так. Если хотят знать, по какому праву я вмешиваюсь в это прискорбное дело, я отвечаю. По великому праву первого встречного. Первый встречный – это человеческая совесть. Извините, это я у Гюго вычитал.
0: Хорошо сказано. Хорошо. И все же давайте договоримся с вами, чтобы никаких расследований больше. Обещаете?
3: Ну, раз надо, конечно.
0: Ну,
3: конечно.
0: Вот и отлично. Телефоны наши у вас есть, если что, сразу звоните.
3: До свидания.
0: До свидания, Леонид Иванович.

0: Да, товарищ Бугаев, дело у нас с вами непростое. Непростое дело. Что же нам известно? Известно, что в ночь со 2 на 3 августа на Приморском шоссе неизвестный водитель на автомашине «Жигули» сбил неизвестного прохожего.
1: И получившего неизвестно какие повреждения.
0: Скорее всего, он даже скончался от полученных травм. Что еще?
1: Еще? На месте происшествия пропали весла и удочки.
0: Ах, вот эти удочки, удочки.
1: И весла.
0: И весла.
1: Не стал бы виновник катастрофы совать их себе в машину.
0: Вот именно, Семен. Когда происходит такое несчастье, сбивают внезапно выскочившего на дорогу человека, даже закоренелый подлец может растеряться. Ну, допустим, водитель возвращается и берет пострадавшего в машину. Зачем? Один, чтобы доставить в больницу, другой, чтобы скрыть преступление. Но сходу сообразить, что надо забрать еще весла с удочками, это уже...
1: Но ведь логика в этом рассуждении тоже есть, Игорь Васильевич. И трудновато нам будет выйти на такого догадливого автомобилиста.
0: А вот, может быть, никакого автомобилиста-то и не было.
1: То есть?
0: То есть я хочу сказать, что не было наезда. Ну почему обязательно человек, шедший впереди Колокольникова, это и есть пострадавший?
1: Игорь Васильевич.
0: Спокойно. А что, если он нападавшая сторона? Выскочил неожиданно на шоссе, ударил чем-то тяжелым по голове стоявшего там мужчину.
1: Ну, а скрип тормозов? «Жигули», который видел Колокольник.
0: Да проезжала в это время машина. Водитель резко затормозил перед лежавшим человеком, хотел помочь, потом решил не ввязываться в историю и уехал. Вот тебе
1: и все. Смотри, да, и прихватил удочки и весла.
0: Забываешь о напавшем. Он затаился от машины или от Колокольникова, в темноте это нетрудно, вернулся той же тропкой, чтобы отвлечь Колокольникова на поиски драгоценных для рыболова удочки и весел, прихватил их. Да, наконец, это могли сделать случайные прохожие. Колокольников-то отсутствовал минут 30-40.
1: Да 40.
0: То, что пропажа близка по времени с обнаружением пострадавшего, ничего еще не доказывает, вот, Семен.
1: Вот я и хочу сказать, что в этом непростом деле пока ничто ничего не доказывает.
0: Кроме того, что мертвый человек на дороге все-таки лежал.
1: Лежал.
0: Случайный проезжий, Семен, это самая перспективная версия, по-моему. Самая перспективная. Но вот тут-то вот начинаются вопросы. Он мог сбить и уехать, потом испугался, вернулся, погрузил машину, увез неизвестно куда, бросил где-нибудь подальше в лесу, закопал, кинул в озеро. Это, так сказать, одно направление. Второе. Он сбил и не возвращался. У погибшего могла быть назначена встреча на шоссе со своими. Колокольников побежал звонить, в это время подоспели дружки.
1: Ну, если это дружки, простите, ну, если это дружки, которых мы обычно ловим, ну, то похороны-то не в их традициях. Чемоданы бы забрали, чемоданы, а погибшего бросили.
0: А может, они просто подумали, что он еще жив и в больнице проболтается.
1: Он мог быть жив и на самом деле. Колокольников не медик.
0: Семен... Прав, что сомневаешься. Молодец. Садись. 4. Ну, давай посомневаемся с тобой в другую сторону. Если, конечно, можно сомневаться в разные стороны. То есть, например, дружки посчитали, что он был слишком заметной фигурой для нас. И решили извлечь пользу для себя даже из его смерти. Представь себе, мы ищем по способам взломов опытного медвежатника, наверняка покинувшего недавно места отдаленные, и не можем найти. В мертвых не числится, по земле не ходит. Как?
1: Игорь Васильевич, конечно, это интересно.
0: А, да, интересно.
1: Ну, дело вообще интересное.
0: Интересно.
1: Но
0: согласен.
1: Чисто теоретически. Только на нас уже столько висит. А тут что? Трупа нет, следов нет. Даже тормозного следа на асфальте нет,
0: ну,
1: Игорь Васильевич.
0: Ну, слушаю, слушаю.
1: Я, товарищ полковник, чувствую, вы это дело мне хотите поручить. Я не против. Но ведь происшествие автодорожное. Пускай им и занимается, ну, тот, кому это положено. А у меня ограбление в средний раз.
0: Не трудись загибать пальцы. После того, как Колокольников разобрался в инструментах, считаемый...
1: Третий раз.
0: Не трудись загибать пальцы. После того, как Колокольников разобрался в инструментах,

0: более внимательны. Улучшили охрану касс.
1: Понятно.
0: Ты запроси данные, кто из известных медвежатников может предположительно быть сейчас в городе. Сам поезжай в Зеленогорск.

0: Товарищ майор?
1: Он самый, Бугаев Семен Иванович.
0: Лейтенант Аникин, Павел Сергеевич.
1: Заливом любуетесь в 3 часа ночи?
0: Да, товарищ майор. А я им всегда любуюсь. В свободное от работы время.
1: Выспаться-то удалось?
0: Так точно, вздремнул.
1: А списки?
0: Подготовил.
1: Тут у вас где-то тропинка в поселок, знаете ее?
0: А, знаю, знаю, я по ней пришел. Да вот она.
1: Очень хорошо.
0: Вот там. А вы, наверное, в связи с тем случаем, с заявлением Колокольникова?
1: Слышали об этом?
0: Да. Замначальника просил меня навести справки о Леонтии Ивановиче.
1: Ну и что?
0: Ну, приличный мужик. Работяга, рыбак заядлый.
1: Так. Откуда можно идти к шоссе по этой тропинке?
0: А скорее всего из поселка. Со станции сюда незачем идти. Есть дорога покороче. Мужчина этот или дачу тут снимал, или в гостях у кого был. Из местных никто не пропадал. А вот с дачами... С дачами сложнее.
1: Ну, кто пускает жильцов-то, вы знаете?
0: А таких в списке около 30 человек.
1: Около 30. Как поселок уже близко, да?
0: А вон, за березами, финские домики. Во втором слева Колокольников снимает комнату с терраской. У старухи одной.
1: У нас есть подозрение, что те, у кого тот мужчина гостевал, могут и не признаться.
0: Вот как? А что, товарищ майор, у вас есть данные о нем?
1: Пока только подозрение. Поэтому я и попросил вас составить список тех, кто уже имел дело с законом. Есть у вас такие?
0: 17 человек. Только за последний месяц 2 из заключения вернулись.
1: Что за люди?
0: Один торговый работник Новиков.
1: Ну, с этим ясно. Он хоть и из тюрьмы вышел, а воровской братья, наверное, пуще честного человека боится. Кто второй?
0: Молодой парень, Герман Старков. За драку сидел.
1: С ножичком?
0: Так точно.
1: Этого надо проверить. Далеко еще до вашего опорного пункта?
0: Да нет, рядом совсем.
1: Вот и хорошо. Посидим, картину битвы нарисуем, а там, может, и кофейком меня угостишь?
0: А, могу и кофейком. Да вон домик. Наша площадь Ленина. О, ты смотри, тетя Маша в такую рань уже подметает.
1: Так, понятно. От центра поселка до шоссе 21 минута. И первый живой человек.
0: В третьем списке, что вы просили подготовить, более 50 человек. Ну, это те, кто имел дело с обработкой металла. Слесари, водопроводчики, токари, ремонтники. Прошу вас, товарищ майор, проходите.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, сюда. Вот здесь я повешу.
1: Благодарю, благодарю. Вот, свой лейтенант, дай-ка мне пяток адресов из первого списка.
0: Сейчас, я дам.
1: Или вот что, Павел Сергеевич, подожди-ка писать.
0: А что?
1: Подожди, есть одно соображение. Знаешь пословицу, кто рано встает, тому Бог подает.
0: Это про нас, что ли?
1: И про нас тоже. Но прежде надо опросить в поселке тех, кто встает раньше всех.
0: Ну, в 3-4 вряд ли кто встает.
1: Вряд ли.

0: На станции билеты когда начинают продавать? Шофёры автобусов у вас живут? Когда они встают, если в первую смену? Поливалки всю ночь работают.
1: Да, откуда у нас поливалки? Хотя нет, и правда одна есть.
0: То-то же. Если поднапрячься, еще что-нибудь вспомним. Одни рыбаки чего стоят?
1: Есть, Семен Иванович.
0: Что, рыбак?
1: Дед Иван. Иван Андреевич Устинов, кочегар из санатория «Приморский». Ходит на работу в промежутке с 2 до 3 ночи. Только очень заковыристый дед.
0: Кочегар. Так. Кофе отменяется. Сейчас он в котельной?
1: Должен быть.
0: Должен быть. Двинем туда.
1: Двинем.

0: Вот что я хотел узнать, Иван Андреевич. Не приходилось ли вам ночью по дороге на работу встречать кого-нибудь?
1: Ну, ежели надо, можно и повстречать, ежели вам надо.
0: Да нет, вы не поняли. Мне нужно знать, не встречали ли вы кого, когда шли в котельную в ближайшие ночи?
1: А чего ж тут знать? Нос к носу столкнулись. Он с чемоданчиком в китах.
2: Что? В каких китах, дед? В кедах, что ли?
1: Я и говорю, в китах. Ну да, в этих. В кедах, да. На белой подошве. В темноте эдак сверх.
0: Понятно. Когда это было?
1: Да какая ж тебе разница, милиция? Ну, днями было.
0: Разница? Когда? Сегодня или...
1: Да как же могло быть сегодня, ежели сегодня я позже из дома вышел. Прямо возле трех. Mm. И не курил дорогой. Да, и не курил. А тогда курил.
0: Ну что, вчера? Позавчера? Или неделю назад?
1: Ну, дает, милиция, ну дает. Раньше трех дней я и припомнить не могу, а ты говоришь неделя. А позавчера ни дождя не было, ни ветра. Я прикурил быстро, и никто мне перед носом дорогу не пересекал.
0: Значит, вчера?
1: Выходит, вчера. Ежели тебе это надо.
2: Ох, дед.
0: Иван Андреевич, а в каком месте это произошло?
1: Да в поселке ж. Говорят тебе, в поселке. Иду, и он рядом.
0: Понятно.
1: Закурил я тогда. Затянулся.
0: Да.
1: Гляжу, мужик проходит и тоже курит.
0: А мужик, значит, вам навстречу.
1: Ну как же это навстречу-то? Как навстречу? Ежели я его пятки белые видел. На песчаной травке, он по ней сверк.
0: Так, значит, песчаная улица. Он в эту сторону шел.
1: Паш,
2: что?
1: Во мне уголь весь уже перегорел, терпения не осталось. Объясни майору, что в эту сторону мужик идти не мог, потому как чемодан держал в правой руке, ближе ко мне, ясно?
0: Иван Андреевич, извините, теперь ясно. Шел он, значит, к Приморскому шоссе. Молодой?
1: Поживший уже. Сурового вида мужчина. Вот и что. Прихрамывал. Да.
0: И было это в 3 часа.
1: В 3 часа это никак не могло быть. Потому как в 3 мой сменщик уже домой потопал. А я у котла встал.
0: Ну, спасибо. Спасибо, Иван Андреевич. Все. Извините, ради бога.
1: Да, пожалуйста.
2: Спасибо, дед.
1: До свидания.
0: До свидания.
1: До свидания. До свидания.
0: Ну, дед, ну, дед.
2: Язва, я же говорил.
0: Помотал жилы. Ой, дед.
2: Зато Семен Иванович сектор поисков значительно сузился. Так. Значит, в нашем списке по песчаной один дом значится.
0: Ты чего веселишься? Ты чего?
2: Этот дом принадлежит пенсионерке Блошкиной Зинаиде Васильевне. Ну, вот знакомая бабуля. Притвора почище деда Ивана. 2 недели назад обещал я ее оштрафовать за то, что жильцы у нее без прописки живут. Так она 5 раз капли принимала, пока со мной разговаривала.
0: А спросил, кто живет?
2: Даже тетрадь смотрел, куда она фамилии пишет. Блошкина клялась, что занесет ее на прописку со всеми паспортными данными.
0: Так, не принесла?
2: Нет.
0: Зря. Ты фамилию не переписал, зря.
2: Так мы, Семен Иванович, сейчас это и сделаем. Вот как раз к дому ее подходим.
0: А это удобно?
2: Нормально.
0: У старой так, женщины.
2: Ничего. Номер 41.
3: Кто это ко мне ни свет, ни заря?
4: Можно?
2: Так. Здравствуйте, Зинаида Васильевна.
3: Здравствуй, Аникин. А это Чернявый с тобой, не врач?
4: Старший инспектор Бугаев.
3: Проходите, милые, проходите. Спасибо. На веранду.
2: Хорошо.
3: Да поосторожнее. Ступайте, не провалитесь. Рушится дом-то мой, как и я старый рушится. Не врач, значит, я-то решила, врач.
4: А зачем вам врач, Зинаида Васильевна?
3: Садитесь, милый, садитесь. Я только капелек себе накапаю. Сердце третий день жмет и жмет. А вы с чем пришли? По моему заявлению?
5: Да нет, Зинаида Васильевна. Мы бы хотели узнать о ваших жильцах.
3: Я уж неделю как заявление подала. Про автобус. До остановки-то 2 километра идти.
4: Зинаида Васильевна, автобус это не по нашей части. Скажите, а кто у вас комнаты снимает?
3: Как это не по вашей части? Аникин-то мне в прошлый раз говорил. Милиция, ей до всего дела есть. Милиция, она с любым беспорядком борется. А если до автобуса старухи-сердечницы не дойти, какой же это порядок?
4: Ну, хорошо, хорошо. Аникин разберется с автобусом потом. А сейчас ответьте на наш вопрос. Это очень важно.
3: Ох, какая я трусиха-то. Вот сердце прям падает.
4: Что такое?
3: Может, врача бы вызвать? Аникин, ты знаешь, где тут телефон?
4: Тише! Что такое? Зинаида Васильевна, так? Что с ней такое, а? Что с ней случилось-то? Обморок, что ли?
5: Сердце, может, захолонуло.
4: Да ты что ж столбом-то стоишь? Ну-ка, давай, поддержи ее. Ну, вдруг инфаркт.
5: А мы ее сейчас в больницу отправим, в Ленинград, на вашей машине.
4: Да что ты мне машина. Ну, давай-ка на диванчик-то ее клади.
5: Так.
2: А ну-ка.
4: Вот сюда, да? Сюда, давай, господи. Пока ты шофера позовешь.
3: Присядьте. Не надо. Мне уже лучше. Посади. Посади в кресло-то.
5: Так.
3: Ну что я тебе, куль с овсом?
4: Извините. Придвинь стул, Аникин.
3: Зажал так, что ни дохнуть, ни охнуть.
4: Да.
3: Ох, милый. Никак дых появился. Ну, думала, совсем конец.
4: У нас, Зинаида Васильевна, дело важное и срочное. Кто у вас снимает комнаты?
3: Сейчас, сейчас, тетрадку принесу. Эйша распоряжается.
4: Ну и бабуся.
3: Тоже мне командир.
4: Ну и бабуся.
5: Да.
3: Ах ты, прохиндей, чёрт.
4: Что такое?
3: Перечница.
4: Что-то случилось, идем.
3: Оторвал полоску от страницы, дымокур несчастный. Сколько я с ним ругалась.
5: Зинаида, что такое?
4: Кто
3: да
4: оторвал?
3: Кто? Дмитрий Николаевич, вот кто.
4: А где она у вас лежала?
3: Да в кухонном столе среди жировок.
4: Странно, ну ладно, не в книге дело. Но ведь вы и так, наверное, помните своих жильцов. Ну,
3: помню, чего мне их не запомнить, господи.
4: Вот, Зинаида Васильевна, успокойтесь. Ну сядьте. Назовите. Кто сегодня в теремочке ночует?
3: Валя Терехова. На 2-м этаже в кабинете живет продавщица наша.
4: Знаешь, что?
3: Из гастронома.
5: Знаем так.
4: Так, дальше, ну.
3: Тоська. Забыл фамилию.
4: Ну, это не важно.
3: Ездит из города в Мансандре живет. И Дмитрий Николаевич, пенсионер, дачник, живет только летом. Вот оторвал бумажку. Я, говорит, пламя спички не вижу.
4: Так, пенсионер. Сколько же ему лет?
3: Да вроде меня, сморчок.
4: Зинаида Васильевна, а может, кто в последние дни к вам в гости приезжал? Ну, или к вашим жильцам? Мужчина какой-нибудь?
3: Да нет, милый, мужчина в гости не приезжал. Тоську ее ухажер тоже забыл 2 недели, как нету.
4: Ну, понятно. Ну, тогда всего хорошего.
3: Автобус! Вы обещали разобраться.
4: Стоп, бабуся.
3: Господи, твоя воля. С ног ведь леший собьет.
4: Извините. А никто не съезжал от вас в последние дни?
3: Жил 1 бук и 2 месяца. Сейчас в отлучке.
4: Так, и когда уехал?
3: Когда? 3-го дня.
4: Ясно. Днем уехал.
3: Ночью ему приспичило.
4: не прихрамывал?
3: А кто его знает, не присматривался. Может, и припадал на одну ногу. А может, мозоль натер новыми ботинками.
4: Зинаида Васильевна, ну что ж мы так вот стоим, а? Ну пойдемте в ту комнату, где ваш беглец жил. Ведь вы же ее еще не сдали.
3: Нет, он за месяц вперед деньги отдал.
4: Вот видите, пойдемте, ну пойдемте.
3: А она аккурат за твоей спиной.
2: Ага,
3: пойдемте, ага, не закрыто.
2: Так, пойдемте сюда. Выводите сюда. Хорошо. Это здесь, да?
3: Ага.
2: Так.
4: Смотри, какой порядок.
2: Да.
4: Ничего лишнего.
3: Ну и ни лишнего нету.
4: Ой! Не надо!
3: Обокрали!
4: Зинаида Васильевна, не падайте. Не надо, миленькая, ну, прошу вас. Давайте сядем рядком, поговорим лотком. Ну, что же это? Держи ее!
2: Да я держу.
4: Ну, что? Ну, что, бабушка, ну, что у вас украли? А ты пиши. Хорошо. Что у вас украли?
3: Как что?
4: Да.
3: Как что? Чемодан Николая Алексеевича нет?
4: Так. Чемодана нет. Так, держи ее. Что ты, куда ты?
3: Вынуто? Да ничего здесь нет. А раньше было?
4: Раньше было. Вот видите, а чьи это вещи?
3: Да его вещи.
4: Как его? Значит, пропавшие вещи принадлежали вашему жильцу, ага. Николаю Алексеевичу. Ага. Как его фамилия?
3: Не помню. У меня на фамилии память плохая.
2: А может быть, он сам свои вещи забрал?
3: А, тайком. И записки не оставил, как нелюдь.
4: Да.
3: Да это вчера все было на месте. Я бутылки,
4: бутылки
3: отсюда выносила.
4: Так, какие бутылки?
3: Ну, какие? Из-под портвейну. На веранду выставила. А тут иностранные оставались, которые сдать нельзя. И их нету.
4: Павел Сергеевич, да? Возьмите аккуратненько бутылки из-под портвейна и заверните в газетку.
2: Понял.
4: Значит так, не водку Николай Алексеевич пил, а портвейн.
3: Mm-hmm.
4: Культурный человек.
3: Спокойный человек, это
4: спокойный.
3: Да. А как сероват. Простой мужик. А вот посетители его другого круга люди. Одеты модно и помоложе.
4: И мужчины, и женщины.
3: Нет, только мужчины. Женщин Николай Алексеевич не водил. А правда, я видела, выходил он из ресторана «Олень» с молодой девицей.
4: А-а-а.
3: Девицу эту я хорошо знаю, потому как каждый месяц из ее рук получаю в сберкассе пенсию. А вот и товарищ Аникин, наверное, ее знает.
2: Да знаем такую, очень приличная девушка.
4: Ну, а откуда Николай Алексеевич прибыл? Не интересовались?
3: А как?
4: Так в беседе.
3: Как же?
4: Да.
3: С севера. Работал там. Угу. Теперь, говорит, решил обосноваться в Ленинградской области поближе к городу. Угу. Куплю, говорит, домик, привезу семью. Отсутствовал иногда по несколько дней. Говорил, подбирает жилье.
4: Так. А значит, все данные из его паспорта были в вашей тетрадочке, вот ту, которую...
3: Как же? А вдруг у человека и денег нет?
4: Правильно.
3: Поживет с неделю, ищи ветра в поле. Такие у меня раньше бывали. А тут он знает, что оприходован. Это Николай Алексеевич так шутил.
4: Хорошо шутил. Ну, видите, лейтенант, у гражданки Блошкиной регистрация ведется. Следует только прописку оформлять,
3: да,
4: Зинаида
3: за...
4: Васильевна, оформлять.
3: Завтра же, миленький.
4: Вот и хорошо.
3: Ага.
4: До свидания. До свидания, Зинаида Васильевна. Очень было приятно.
2: Будьте здоровы, Зинаида Васильевна.
4: Фух. Ах ты. Да ладно ты. Ты уж не кори себя. В данном конкретном случае не кори. Фамилия наверняка была Чужаев в тетрадочке записана. Ну, по паспорту, потерянному, каким-нибудь Разине или украденному. Но запомни все же, лейтенант, то, что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра. Тетрадка-то в руках твоих была.

0: Полковник Корнилов слушает. Да, Николай Михайлович?
1: Что ты говоришь? Что ты говоришь? Ну, спасибо. Спасибо, Николай Михайлович. Варя, Бугаева ко мне.
2: Он в приемной, Игорь Васильевич.
1: Пусть войдет.
3: Игорь Васильевич?
1: Ну, Семен, подтвердилось.
3: Дактилоскопия?
1: Да. Среди пальчиков, обнаруженных на бутылках из-под портвейна, есть отпечатки Льва Александровича Котлукова.
3: Бур!
1: Точно.
3: Бур!
1: Точно, по кличке Бур. В июне Лев Котлуков по кличке Бур вышел из колонии и был направлен на административное поселение в Архангельскую область.
3: Значит, ему еще долго нельзя было проживать в Ленинграде и области.
1: Конечно, конечно. Но вот случившееся с ним дальше уже никакой логике не поддается.
3: А чего? Да дружки его ухлопали, товарищ полковник.
0: Семен, хватит бегать, правда. Мелькаешь, у меня голова кружится.
1: Очень ты возбужденный. Из Зеленогорска вернулся. Давай порассуждаем.
3: Да чего рассуждать? Могла произойти ссора.
1: Могла. Ты сейчас посиди молча и послушай.
3: Извините, я не понял. Что вы только меня сюда пригласили порассуждать?
1: Семен, ты не дед Иван, а я не ты. Я твои штучки терпеть не обязан.
3: Понял.
1: Отпечатки Котлукова на бутылках обнаружены. Но почему ты уверен, что у Блошкиной жил именно он?
3: То есть?
1: Да так. Лёва Бур мог быть просто частым гостем в этом доме. Гостем неизвестного нам Николая Алексеевича, квартиранта Блошкиной. Значит, надо срочно размножить фото Котлукова и провести опознание. Блошкиной предъявить жильцам, кочегару и, конечно, Колокольникову. Вот уж если они опознают, вот тогда у нас с тобой уверенность будет стопроцентная. Загрустил? Честно я тебе скажу, Семен, у меня предчувствие, ты прав. Лёва Бур это, но... Предчувствия нас немало уже и подводили. Немало подводили предчувствия. Так вот, Лёва Бур идет ночью с инструментами на операцию. Против этого ты не возражаешь?
3: Нет.
1: Такие специалисты, как Котлуков, в одиночку дела не делают. Значит, он должен был с кем-то встретиться. Пошел заметник электрички на шоссе. Значит, можно предположить, что его дружки должны были приехать на машине.
3: Игорь Васильевич, ну про что и разговор-то?
1: Парень,
3: я же про это же говорю.
1: Ты бы хоть какое-нибудь успокаивающее средство принимал, что ли? Валерьяновый корень пей, Сеня. Сейчас валерьянку в таблетках стали выпускать. Попробуй.
3: Продают хорошо.
1: А если была заранее спланирована и разработана операция... Тогда зачем же дружкам ухлопывать Котлукова? Человека, на чьи руки они рассчитывали. Молчишь? Если Лёва Бур проштрафился или вышел из доверия, его могли убрать после ограбления. Да в любое время могли убрать. Ты когда-нибудь слышал, чтобы уголовники расправлялись со своими дружками таким вот способом? Они нашли бы что-нибудь попроще.
3: Теперь мне можно, товарищ полковник?
1: Вот теперь, товарищ Бугаев, валяй.
3: Все, что вы сказали, правильно. Насчет способов. Если это были уголовники.
1: Так.
3: Они народ примитивный. А если Бур связался не с уголовниками? Котлуков мог связаться с фраерами.
0: Сеня, когда ты отучишься от жаргона, что это в самом деле такое? Правда?
3: Мог же, Игорь Васильевич.
0: Ну, мог.
3: Ну вот. А для них легче на машине сбить. Чем лицом к лицу с таким, как Бур, схватиться?
1: Это за час до операции. Другого времени не нашли?
3: Не нашли. Повздорили неожиданно. Испугались чего-нибудь. И заметьте, все вещи Котлукова у старушки Блошкиной исчезли. Все.
1: Вот.
3: Вот. Хотите знать зачем?
1: Вот поэтому-то я и не хочу считать Котлукова погибшим.
3: Нет, Игорь Васильевич. Это не сам Лёва Бур за своими вещичками с того света пожаловал. Не сам. Его дружки решили следы замести. Не забрали бы вещи. Блошкина тревогу подняла. Может, не сразу, но подняла бы. Был человек и нету. А вещи лежат.
1: Да, чудак ты, Семен. Своими руками собственную версию разрушаешь.
3: Это почему же?
1: Да так, если ты считаешь сообщников Котлукова случайными людьми, то как же они решились в дом к старухе залезть, все вещи вынести, может, даже в домовую книгу заглянуть и следов не оставить? Не слишком ли это сложно, дорогой мой?
3: Игорь Васильевич, сложно. Но в жизни все сложно.
1: Не зря в управлении говорят, когда майор Бугаев не может чего-то объяснить, он подпускает туману.
3: Ну, хорошо, хорошо. Ну, а как вы объясните пропажу трупа?
1: Трупа ли?
3: Ничего не понимаю. Колокольников убедительно все написал.
1: А ты день назад ни одному его слову не поверил?
3: Ну, я верил, но сомневался.
1: Вот так вот, дорогой мой. Во-первых, сбитый машиной человек, Бур ли это или кто другой, может быть жив. Шок, потерял сознание, под дождиком пришел в себя. Если это Бур, он предпочтет где-то отлежаться, чем обращаться к врачам. А во-вторых, его могла сбить случайная машина.
3: Какой-нибудь подонок мог сбить и уехать. А если Котлуков шел на встречу с дружками? Они подобрали его и увезли, а?
1: Молодец, товарищ Бугаев. Растешь. Наконец-то начинаешь смотреть пошире. И так могло быть. Мы теперь, Семен, должны всерьез за автомобилиста взяться. И еще. Если у Котлукова партнеры серьезные люди и дело крупное задумано, смерть его их не остановит. Они нового специалиста искать будут. Как думаешь, будут?
3: Обязательно. Обязательно будут. Сверло же искали на месте происшествия.
1: Вот, вот. Колокольникова я еще раз предупрежу. Это дело не шуточное. А ты займись вплотную взломщиками. После того, как проведешь опознание в поселке, ты полистай нашу картотеку, проверь, кто из них сидит, кто на свободе. Много времени это не займет. Таких монстров единицы остались. Да. Эта девушка, ну, та, с которой старуха своего постояльца у ресторана «Олень» видела. Она где работает?
3: Как? А я разве не говорил?
1: Ты сказал только о Никин, о ней хорошо отозвался.
3: Сберкассе она?
1: Сеня, ты с ней говорил?
3: Я поручил участковому.
1: Ну, парень, пять раз подумать надо было перед этим. Ведь эта девушка из сберкассы. Из сберкассы. А Лев Котлуков по сейфам специалист. Может, они даже в сговоре были. А твой Никин к ней с вопросами, что да как, где познакомились?
3: Ах, Семен, Семен, Семен. Товарищ полковник, а Никин еще не успел с ней встретиться.
1: Варя, ни с кем, кроме Зеленогорска, не соединяй. Ну что там у них, не отвечают, что ли, они?
2: Игорь Васильевич, Зеленогорск, дежурный.
1: Полковник Корнилов из городского ОВД. Сберкасса далеко от вас? 5 минут езды? Срочно пошлите человека. Нет, одного. Лучше в штатском. К сберкассе сейчас идет Аникин. Ваш Аникин участковый. Нужно предупредить его, чтоб в сберкассу не ходил. Пусть возвращается в отдел и срочно звонит мне. У меня все. Так. Ладно. Заказывай, Семен, фотографии Котлукова. Кстати, если найдутся карточки его бывших дружков по делу, тоже на всякий случай захвати. Может, твоя старушка кого из гостей среди них опознает. Будешь готов, зайди ко мне. Я дождусь звонка от Аникина, если там он ничего не напортачил. Поеду в Зеленогорск.
3: Как? Сами?
1: Ага. Я хочу не с девчонкой-кассиром, а с заведующей сберкассой повидаться, с постовыми, которые там дежурят, а заодно и с другом моим, начальником местным Замятиным, Петром Андреевичем.
3: Товарищ полковник, понял. Надо бы еще людей в группу привлечь.
1: Подумаем.

0: Замятин. Слушай, Коровкин, а Никин у тебя? Пускай ко мне зайдет. Да, Игорь Васильевич, старею. Старею.
1: Ладно.
0: 2 месяца Котлуков под боком был.
1: Вот именно. Ты еще хочешь, чтобы я тебя хвалить начал?
2: Разрешите?
0: Заходи, Павел Сергеевич, заходи.
2: Колокольников пропал.
1: Что значит пропал?
0: Павел Сергеевич, ну чего ж ты молчишь?
2: Сейчас, товарищ начальник. Я сам только что узнал. Жена его внизу у дежурного сидит, плачет.
1: Я не понимаю, что случилось, лейтенант?
2: Сегодня днем Колокольников встретил на вокзале того, кто совершил наезд. Тот ждал электричку на Ленинград.
1: Так.
2: Колокольников поехал за ним.
1: Откуда это вам известно?
2: Колокольникова на вокзале видел сосед по даче, некий Константин, большой выпивоха. Он и передал жене его слова, уж не знаю, насколько точно. Я поехал на электричке в Ленинград за мужиком, который сбил человека. И пусть, дескать, она позвонит в милицию полковнику Корнилову.
1: Какой электричкой он уехал?
2: После часу дня.
1: Черт. Ну, ясное дело, он рассчитывал, что мы их встретим в Ленинграде. А этот выпивоха, конечно, передать слова мужа жене не поторопился.
2: Ну, зацепился за пивной ларек и только к вечеру вспомнил.
1: Понятно, понятно. А, слушай, Аникин, он не показывал соседу того человека?
2: Да жена не поняла.
1: Петр Андреевич,
0: слушай,
1: что хочешь, делай, а с этим пьянчушкой надо срочно поговорить.
0: Сделаем.
1: Лейтенант меня сейчас проводит к завсберкассе, вернется на моей машине и пусть едет к свидетелю. Адрес-то знаете?
2: Так точно.
1: Петр Андреевич, а ты свяжись с майором Беляйчиковым, пускай поднимает ребят на поиски Колокольникова.

0: Зоя Петровна, вы заведующая сберкассой. Поймите, разговор наш должен остаться между нами.
1: Понимаю.
0: И главный человек, о котором пойдет речь, не должен почувствовать никакой перемены в вашем к нему отношении.
1: Хорошо, товарищ Корнилов.
0: У вас работает кассиром Рогозина Екатерина Максимовна.
1: Вернее, работала.
0: А что, она уволилась?
1: Нет, еще формально еще работает, дорабатывает. Она подала заявление 2 дня назад.
0: Угу.
1: Ну, существуют сроки, вы знаете. Но в порядке исключения я обещала ее отпустить раньше. У нас городок курортный, работать особенно негде, так что кандидаты на ее место уже есть. Вот. А что вы хотели еще узнать о Кате Рогозиной?
0: Все.
1: Рогозина проработала у нас почти 2 года.
0: Так.
1: Приехала из Краснодара. Там тоже работала в сберкассе с хорошими характеристиками. И у нас работала неплохо.
0: Так.
1: По части денег ни одной жалобы, никаких финансовых огрехов.
0: А где жила Рогозина?
1: Снимала комнату недалеко от сберкассы. Кстати, она объяснила мне свой уход тем, что надеется найти в Ленинграде работу с жильем. Она хочет пойти в какое-нибудь строительное управление.
0: Скажите, у нее были друзья, подруги?
1: Да, подруги у нее были, но на стороне.
0: Угу. А теперь, Зоя Петровна, я попрошу вас быть очень внимательной. 3 дня назад, во вторник, накануне того дня, когда Рогозина подала заявление об уходе, вспомните, пожалуйста, все, что происходило у вас в сберкассе. Любую мелочь.
1: Да все как всегда. Никто не опоздал.
0: Вы пришли первый.
1: Да, да.
0: Угу. Сигнализация, пломба, все было в порядке.
1: Сигнализация не работала.
0: Почему?
1: Да когда я уходила вечером, все было нормально. А ночью, 12:00, мне позвонили из милиции, из наружной службы. Сказали, что сигнализация сработала, и к сберкассе выехала оперативная машина.
0: Так.
1: Но никого посторонних не было замечено ни снаружи, ни внутри, замки в порядке. Через 30 минут снова сработала сигнализация.
0: Так.
1: Тогда они решили, что в ней какая-то неисправность, отключили и оставили на всю ночь у двери милицейский пост. Утром я пришла на 1 час раньше, милиционер дежурил у дверей.
0: То есть 3 августа?
1: Ну да, вчера.
0: Спасибо. Спасибо, Зоя Петровна. Мне, к сожалению, надо ехать. Значит, как договорились, никому ни слова.

0: Петр Андреевич, тебе докладывали вчера, что в сберкассе была нарушена сигнализация?
1: Мне Игорь Васильевич докладывает обо всех происшествиях в районе.
0: Понятно. Но мы вчера запрашивали о подозрительных случаях в сберкассах и в зоне заводских касс.
1: Хорошо, хорошо, сейчас узнаем. Коровкин, в какое время вчера доложили в управление о случае в сберкассе? Ага. А, спасибо. Так, вчера в 17 часов передали об этом случае майору Белячкову.
0: Ну ты, Петро, не сердись. Просто обидно, когда узнаешь такие новости от посторонних людей. Я даже чуть не позвонил тебе от Лакиной об этом. А с Белячкова я спрошу.
2: Товарищ полковник, вы же знаете, Юрий Евгеньевич у нас педант. Пока все не изучит, не явится докладывать.
0: Ну да, ты б сразу тревогу поднял, да?
2: Конечно.
0: И правильно. Ох, Семен, чего ж ты молчишь о старухе Блошкиной?
2: Признала она Бура. И кочегар признал.
0: Вот это уже существенно.
2: Это уже очень существенно.
1: Замятин слушает. Сейчас позову.
0: Ну, ладно.
1: Тебя, Игорь Васильевич.
0: Полковник Корнилов. Да, Юрий Евгеньевич, легок ты на помине. Да. Так. Так. Так. Сколько же он там пролежал? Так. Так. И никаких следов? Так. Ну, ладно. Ты, Юра, отдыхай. А завтра в 9:30 я жду тебя. Нашли Колокольникова.
1: Ну, наконец-то.
0: На Васильевском острове в подъезде одного из старых домов.
2: Убит.
0: Тяжело ранен. Кирпичом разбита голова и большая потеря крови. Врачи говорят, не меньше 6 часов пролежал. Подъезд темный, на эту лестницу всего 2 квартиры выходит. И в обеих жильцы, и в отъезде. Какая-то собака у подъезда кидалась на людей, лаяла. Ну и старый дворник понял, что она куда-то зовет. Вот так и нашли.

Сергей Высоцкий. Анонимный заказчик. Радиоспектакль. Часть вторая.

0: Операции просеивания. Да, шефу легко придумывать звучные названия. Операции просеивания.
1: Ну, что это вы расхныкались, майор Беляйчик? Честно скажу, если кому и по плечу поиски в многомиллионном городе белых «Жигулей» с неизвестным номером, то только такому педанту, как вы, Юрий Евгеньевич.
0: Это я-то педант.
1: Юра, ты. Но если серьезно, на станцию техобслуживания преступник, конечно, не явился. И в другие государственные учреждения, где могут отремонтировать машину, тоже не заглядывал.
0: В государственном автохозяйстве, Сеня, всегда найдется любитель левых заработков и отремонтирует машину частнику где-нибудь в укромном уголке или прямо за оградой. Причем, заметь, без квитанции, регистрирующей фамилии и номера.
1: Логично, логично.
0: Ну?
1: Майор Бугаев, записываю. Жогин Евгений Афанасьевич. 1952 год рождения. Очень интересно. Спасибо, девонька. Дай бог тебе хорошего жениха. Юра, имеем шанс.
0: Ну-ну.
1: Этот Жогин рубил лес вместе с Левой Буром.
0: Так.
1: Слушай, я поехал на Васильевский остров. Евгений Афанасьевич обитает на 15-й линии. Кстати, Юра, есть идея. А ты не проверял конторы госстраха?
0: Ой, не могу. Уж не думаешь ли ты, что, угробив человека, водитель поедет в госстрах требовать компенсации за помятый бампер?
1: Да подожди ты. Ну, я, например, знаю такой случай. Но некогда, Юра, некогда. Привет.
2: Привет, Юра. Куда это наш Семен как на крыльях полетел?
0: Выяснил, что вместе с Левой Буром отбывал наказание некто Жогин. Помнишь, года 3 назад на судостроительном кассу брали?
2: А, это он, что ли, тогда весь инструмент изготовил, да?
0: Он. Вот Семен и рванул по адресу.
2: Ага, ну посмотрим, чем он нас порадует.
0: Он уже порадовал. На первый взгляд, идея вроде бы бредовая, но я подумал, стоит использовать.
2: И что ж за идея у нашего Семена?
0: Поработать с госстрахом. С теми инженерами, которые делают калькуляцию, прежде чем страховку выплачивать.
2: Ну что, разумно, госстрах, можно проверить.
0: А если предположить?
2: Если предположить, что мы имеем дело с умным, с хитрым человеком, Юра, он вместо того, чтобы где-то тайком ремонтировать машину, разобьет ее еще сильнее.
0: Так я об этом же и хотел сказать.
2: А-а-а.
0: Ну трудно, что ли, в городе в какой-нибудь грузовик воткнуться. Чует мое сердце, не ждал этот жлоб ни дня. Понимаешь, стукнулся 3 уже августа. А за тот день автопроисшествий, ты помнишь, ведь всего ничего. Но среди них было любопытнейшее столкновение 3 легковых машин на Светлановском пятачке.
2: Помню.
0: Ага.
2: Ну что ж, давай, действуй. Удачи тебе, Юра.
3: Удачи.
0: Так. 3 августа. Ага, так вот. Кириши, Московский проспект, Светлановская площадь, Государственная Волга... «Жигули» 3-й модели и «Жигули» 1-й модели. Цвет не указан. Водители Кадымов, Осокин, Визигин. Аварию оформил автоинспектор лейтенант Волков из Выборгского ГАИ.

0: Майор Беляйчиков из ГУВД беспокоит. Вы не могли бы сказать, где сейчас лейтенант Волков? Ну, раз это вы, все будет в порядке. Вот что, Волков, сейчас я позвоню вашему начальству, попрошу, чтобы вас подменили на дежурстве, а вы заберите все документы по этой аварии и пулей ко мне.
1: Майор Бугаев из милиции. Евгений Афанасьевич, это вы?
2: Ну, я.
1: Если у вас нет возражений, мне хотелось бы с вами поговорить.
3: Кто там, Жень?
2: Из милиции. Проходите в комнату.
1: Вот мои документы.
2: Садитесь.
1: Вопрос у меня, Евгений Афанасьевич, один. Мне известно, что в колонии вы находились вместе со Львом Котлуковым.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Люба, нам поговорить надо. Товарищ интересуется кое-чем. Ты это...
3: Ну и что? Ну вот и поговорим. А вы не стесняйтесь, товарищ милиционер. Разговаривайте. У нас с Женей секретов нет, я все про него знаю.
1: Да вопрос-то у меня всего один, Любовь...
3: Андреевна.
1: А меня Семен Иванович.
3: Очень приятно.
1: Один вопрос, Любовь Андреевна. Несколько месяцев назад вышел из заключения Лев Котлуков по кличке Бур.
3: А, этот.
1: И не прибыл, куда ему было предписано. Вернее, сбежал.
3: Ой.
1: Непорядок. Вот мы и пустились в розыске. Евгений Афанасьевич, не появлялся ли Лёва?
2: Нет.
3: Жень, а ты скажи, скажи, раз уж товарищ интересуется. Сам-то он не появлялся, Котлуков этот, а вот дружок его какой-то от него звонил. Скажи, скажи.
2: Не знаю, что и делать. Мы уж с Любой решили уехать. На север, что ли, завербоваться года на три. А там, может, отстанут.
1: А кто звонил?
2: Ну, кто же его знает? Мужик какой-то. По голосу молодой. Привет от Левы передал.
1: Ага. Просто привет? А может, Липа?
2: Да нет. Про пуговицу сказал.
1: Про пуговицу? Что за пуговица?
2: Когда я выходил, Лев мне пришил к тужурке изнутри пуговицу. Вот это, говорит, печать моя на тебе.
3: Угу.
2: Я тебя заприходовал.
1: Интересно, заприходовал.
3: Угу.
1: А где пуговица?
2: Да выбросил, как домой вернулся.
3: Сказал, чтобы я срезала, а я-то спрятала.
2: Зачем, Люба?
3: Не знаю. Не знаю, как беду от тебя отвести. Вот и цепляюсь за всякую ерунду. Вдруг-то поможет, когда... Вот, смотрите, латунная.
1: А, спасибо. Необычная пуговица.
3: Ага.
1: С орлом. Такие у нас не производят. Можно мне ее взять?
2: Да берите. Чем она мне поможет?
1: Чего же хотели от вас по телефону?
2: Известно чего. Опять та же волынка. Инструмент, доля. Я отказался.
3: Семен Иванович, соврал им Женя, понимаете? Сказал, что уже взял один заказ.
2: Так иначе бы не отвязались. Да и так, он вчера снова звонили. Тот же голос. Уже грозить стал.
3: Да-да-да.
2: Видно, сильно приперло. А я чувствую, товарищ начальник, звонит какой-то фраер.
1: И что? Опять о том же просил?
2: Ну да. Я опять отказал. Сказал, подумаю. Что думать? Может, вы помогли бы нам завербоваться?
1: Ой. Еще он будет звонить?
2: Да на субботу встречу назначил.
1: На субботу? Это значит, послезавтра.
3: Семен Иванович, Ну как, Семен Иванович, поможете вы нам, а?
1: Да, конечно, поможем. Подумать только надо. Как? Подумать. Он где встречу назначил?
2: В ресторане «Адмиралтейский».
1: Так...

0: А, ГАИ пожаловала. Заходите. Заходите, товарищ Волков.
1: Здравия желаю, товарищ майор.
0: Так, все протоколы с вами?
1: Да, вот.
0: Ага, хорошо. Садитесь рядом. Вот сюда, да. И рассказывайте. Так, рассказывайте, какие машины, что, как.
1: Все три машины ехали по проспекту Энгельса в направлении к центру города.
0: Ага.
1: Черная «Волга», белые «Жигули» и «Жигули» темно-синие.
0: Белые?
1: Да. Белый «Жигуленок» больше всего пострадал. Он в коробочку попал.
0: Так, так.
1: Он и виноват больше всех. Дистанцию не соблюдал. А в чем дело, товарищ майор, если не секрет?
0: Да не секрет. Не секрет. Ищем белые «Жигули», сбившие человека на Приморском шоссе.
1: А, да-да-да, я слышал.
0: Товарищ Волков, слышал. А вам ничего не показалось... Ну, странным, что ли, в этой аварии?
1: Да нет. Нет, чего ж тут странно? В нашем деле каких только аварий не насмотришься. Хотя, знаете, товарищ майор, водитель «Волги» Кадымов очень важную фразу сказал.
0: Какую?
1: Очень важную. Он сказал, что, увидев желтый, он начал тормозить еще издалека. А белый «Жигуленок» ехал далеко позади. Кадымов в зеркало его видел и видел, что он скорость скинул, притормозил.
0: Ну?
1: И все-таки стукнул.
0: Так.
1: И знаете, как сказал Кадымов, деликатно врезался.
0: Ага.
1: Да.
0: Так, значит, насколько я понимаю, если бы водитель белых «Жигулей» Осокин перед светофором скорость не сбавил, он бы сильнее разбился.
1: Факт. А если он хотел скрыть старые повреждения, так ему достаточно было и слегка тюкнуться. Да, вот только если серьезную экспертизу провести.
0: Вот об этом я сейчас и думаю. Так, значит, Осокин Борис Дмитриевич проживает по улице Чайковского, дом 17, квартира 34, преподает в технологическом институте.

0: Да, сложную задачку ты мне задал, Семен, сложную. Домой к Жогину они вряд ли придут. Звонят они, конечно, из автоматов. Так что если мы попросим разрешения подежурить у него в квартире, результат у нас с тобой будет нуль. А может, предложить ему согласиться на изготовление инструмента и проследить за тем человеком, который придет на встречу с Жогиным? А с другой стороны, это может быть ни во что не посвященный связной. Вот и все дела. Прав, Семен, у нас с тобой пассивные позиции. Так что надо вводить в дело своего человека.
1: Игорь Васильевич, а если не вообще своего человека, а меня? И чем скорее, тем лучше.
0: Ладно, герой, ладно.
1: Игорь Васильевич.
0: Ладно. Предложение интересное. Поселим тебя где-нибудь поблизости.
1: Правильно, и лучше в новостройке. Там ведь никто никого не знает.
0: Правильно, Семен, правильно. Не рано ли мы с тобой планы строим? Согласится ли твой Жогин, ведь для него это тоже рискованное предприятие.
1: А вот это я сейчас выясню. Любовь Андреевна, вот вы просили, чтобы я вам помог.
2: Ага.
1: А я нахал, хочу у вас просить помощи.
2: У меня?
1: Да нет. Вот у вас, Евгений Афанасьевич.
3: Никакой же. Чтоб подсадной из меня сделать. Я в такие игры не играю.
2: Подожди, Женя. Выслушай, Семен Иванович,
3: сначала. Я и так слушаю.
1: Нет, чего же слушать. Дело это добровольное, не каждый решится. А что касается вашей просьбы, думаю, 2-3 дня и все устроится.
2: Ой, спасибо, Семен Иванович.
3: Семен Иванович, не могу я, поймите. Это же я знаю, что ушел навсегда. Они-то меня своим считают. Не простят. Знали бы вы Лёва Бура.
1: Лёвы Бура нет.
3: Как нет?
2: Ой, Женечка, что с тобой? Ты чего?
3: Лёвы? В Питере нет.
1: Льва Котлукова совсем нет. Он умер.
3: Умер. Лёва Бур просто так умереть не мог.
2: Женя, Женечка, может, теперь-то ты и помог бы им? Теперь-то, а?
1: Вы что, и правда Котлукова боялись?
2: Женя,
3: Что нужно? Узнать, кто звонил? Где хазу держат? Для этого заказ придется брать. А я-то думал, чего они от Лёвы приветы передают, а за инструментом ко мне обращаются.
1: От вас, Евгений Афанасьевич, требуется только одно. Познакомить меня с кем-нибудь из них. Я сам инструмент раздобуду, который будто бы вы мне сделали. Так что подсадной будете не вы, а я.
0: Игорь Васильевич, а как тебе фактик, что гражданин Осокин имеет дачу на Карельском перешейке на берегу Финского залива? Он, конечно, ездит на свою дачу по Приморскому шоссе через Репино и Зеленогорск, а?
4: Серьезный факт. Не ремонтировался он еще?
0: В ГАИ он все оформил, получил 2 справки для ремонта и для госстраха. И даже послал в госстрах телеграмму с извещением об аварии, но оценщика он еще не приглашал.
4: Да. Посмотреть бы на этого Осокина. Кандидат экономических наук, коллекционер. Ты фотокарточки случайно не достал его?
0: Нет, фотокарточки я не достал, но если тебе так уж хочется, можешь послать в институт. Доцент Б.Д. Осокин красуется на доске почета. Важнее тут другое. Волга, в которую он воткнулся,
5: Еще не ремонтировалась. Я позвонил в Ленавтотранс, это их машина, предупредил, чтоб берегли ее пуще глаза в том виде, в каком она сейчас. Так что экспертизу можем провести, понимаешь, на высшем уровне.
4: Черт, ты что, ты знаешь, человек на доске подсчета, мы экспертизу проводить будем, дознание. Да, вот что. Завтра утром, если Осокин будет дома, навестим его. Завтра утром, если Осокин будет дома, навестим его.

0: 143, если быть точным.
1: Интересно. А нет ли у вас карты Ленинградской области и города заодно?
0: Карты? Обыкновенные карты?
1: Ну да, вы же автомобилист. Изъездили, небось, все окрестности за грибами да на рыбалку. Я ведь у вас в прихожей удочки заметил.
0: Да есть, есть, конечно. Сейчас, одну минуточку. Так, так, вот. Ага, вот. Вот область, а вот план города.
1: Так.
0: Подойдет?
1: Сгодится, сгодится вполне. Так, и поскольку допрос, Борис Дмитриевич, это дело официальное, есть некоторые формальности, о которых я должен вас предупредить. Например, об ответственности за дачу ложных показаний.
0: Я знаю.
1: Так, ну а теперь, Борис Дмитриевич, давайте повторим по карте ваше путешествие в ночь со 2 на 3. До того момента, когда вас угораздило попасть в аварию на чертовом пятачке Светлановской площади. Выехали вы с улицы Чайковского, так?
0: Нет. Нет, из института.
1: Ага.
0: В 10 часов вечера закончилась консультация у абитуриентов.
1: Так.
0: Я позвонил домой, поговорил с дочерью и поехал к приятелям на Васильевский остров.
1: Из института. Технологический. Вот, значит, отсюда. А где живет ваш приятель на Васильевском?
0: На косой линии, дом 17. А номер квартиры вам тоже нужен?
1: И номер квартиры, Борис Дмитриевич, и фамилия вашего друга, и сколько вы у него пробыли. И не будем торопиться. Время ведь у вас есть. Обстоятельная беседа поможет и нам, и вам.
0: Хорошо, хорошо, понимаю. Хотя, по правде, не ясно, зачем я должен себе помогать. Приятеля зовут Николай Петрович Рогов.
1: Так.
0: Познакомились на почве коллекционирования.
1: Так.
0: Вышел я от них в 2 часа. Выехал на Кировской, за Ушаковским мостом свернул налево, к Приморскому шоссе.
1: А где же вы заправлялись в ту ночь или в то утро?
0: Да нигде. До нашей дачи 70. Обратно я ехал Верхневыборгским шоссе. Этот путь длиннее, но ведь бак-то на 400 километров рассчитан.
1: Да, но вот когда наш эксперт включал зажигание в ваших «Жигулях», мне показалось, бак у вас почти полон. Ну, значит, все-таки заправлялись, просто забыли.
0: На
1: какой станции?
0: Да, помню. В Зеленогорске.
1: Ага, в Зеленогорске. В какое время?
0: В 7 утра. Ну, если быть... Точнее, может быть, 7 с минутами.
1: Скажите, а чем вы занимались 4 августа?
0: Сейчас. По порядку, да?
1: Да, пожалуйста.
0: Утром встали поздно, около 9. У жены был библиотечный день. В 10 я повез ее в публичку, к газетному залу. На Фонтанке, знаете?
1: Так.
0: Вернулся. В час ко мне приходил мой аспирант. Поговорили о его работе над диссертацией, он принес главы.
1: Фамилия аспиранта, Борис Дмитриевич?
0: Да. А, понимаю. Правда, скорее ничего не понимаю. Ну, Постников его фамилия.
1: И долго с ним сидели?
0: До 4 часов. Потом я наскоро перекусил. Мы с женой вечером в гости ходили. Вернулись поздно, не помню точно. Был, как говорится, изрядно... Под шафе.
1: Спасибо, Борис Дмитриевич. Все очень четко и убедительно рассказываете. Вот что касается 4 числа, я могу вам объяснить, в чем заключался мой интерес. Дело в том, что во второй половине дня, где-то между 3 и 6 часами, на Васильевском острове был тяжело ранен некто Колокольников.
0: Ну, знаете ли, подозревать меня в покушении на убийство – это черт знает что! И вот это да! Дожил, Борис Дмитриевич!
1: Зачем вы так? Никто вас не обвиняет в покушении на убийство. На это дали исчерпывающий ответ. Я вам верю.
0: Да.
1: А вот по поводу вашей поездки на дачу мы еще не все выяснили. Борис Дмитриевич, Только прежде я должен...

0: Корнилов. Что нового, Николай Михайлович? Ошибки быть не может? Понятно.
1: Мы с вами так долго разговариваем. Может быть, вы проголодались?
2: Не беспокойтесь, Борис Дмитриевич, не беспокойтесь. Тут ведь вот какая деталь еще. Колокольников видел, как на Приморском шоссе белые «Жигули» сбили человека.
1: Ой, вы знаете, я устал. А может, мы перенесем разговор?
2: Пожалуйста.
1: Сделаем передышку.
2: Пожалуйста, Борис Дмитриевич, пожалуйста. Заговорились мы с вами уже больше 2 часов, я у вас. Действительно, может быть, лучше прерваться. Борис Дмитриевич, у вас есть время подумать. С вами ведь несчастье произошло. Пока вы, как назло, сделали все, чтобы лишить себя смягчающих вину обстоятельств. Не надо трусить, не надо увязать все глубже. На радиаторе ваших «Жигулей» микроанализ обнаружил частицы от латунной пуговицы, которая была на тужурке сбитого человека. Вот так.

0: Извините, товарищ Корнилов, за вчерашний поздний звонок. Поверьте, он мне больших трудов стоил.
1: Ничего, ничего.
0: И телефона вашего добиться, и вообще решиться позвонить.
1: Я понимаю.
0: Но моя дочь права. Лучше пройти через все это и остаться самим собой.
1: Вы не волнуйтесь, Борис Дмитриевич, все нормально в конце концов. И дочь у вас, как я понимаю, настоящий человек.
0: Да. Да. И дочь, и жена.
1: Я слушаю вас.
0: Можно?
1: Пожалуйста.
0: Сейчас. Так вот, с этим наездом. Значит, первое, что я хотел сделать, когда пришел в себя, ехать в милицию.
1: Так.
0: А потом вспомнил, что предстоит защита докторской, что институт представил меня на заслуженного работника культуры, что дочери надо помочь поступить в консерваторию. А это что там говорить?
1: Так.
0: Мелочи обступают человека, и он теряет, не замечая главное. А главное – это совесть. И болит. Извините. Теперь по существу.
1: Одну минуту, Борис Ильич, я магнитофон включу. Пожалуйста.
0: Значит так. Он выскочил из кустов прямо перед машиной.
1: Так.
0: Притормозить было поздно, хотя я и пытался. Дождь, машину понесло юзом, я еле удержал руль и хотел остановиться.
1: Так.
0: Тут с той же тропинки с лаем выскочила собака, а за ней второй мужчина. Ну и я струсил. Да-да, струсил. Ведь если бы это был приятель пострадавшего, меня могли прибить сгоряча. Ну и дал газ.
2: Здравствуйте. Желаете поужинать?
3: Желаю.
2: А вы один или ожидаете друзей?
3: Хочу крепко поужинать.
2: А, прекрасно. Прошу вас.
3: Что
2: карточку?
3: Это? Сверни ее, дружок, в четверо. Понял? Накрой стол для одинокого мужчины, не избалованного домашними обедами, но бывавшего во всех гранд-отелях мира. Ты меня понял?
2: Я понял, один момент.
3: Если понял, шустри.
2: Один момент. Попросил у буфетчика коньяк из Буэнзе. Только для вас и боржовчик. Пришлось этикетки содрать, чтобы привлекать внимание.
4: Семен Иванович!
3: Женя! Женя! Кирюха, давай сюда!
4: Так не один я!
3: Так давайте оба. Ну, давай сюда.
4: Думаю, тут с дружком бежались на коротке. По рюмочке принять.
3: Так ясно. Тогда я к вам.
5: Ага, помоги.
4: А закуски куда перенести?
3: Милый мой, друга встретил, видишь? Благодетеля.
5: Вон, давай за тот стол. Неси. Женя! Я никуда ставить. Ну-ка, подвинь вот
3: это.
5: Давай сюда.
3: Ну так.
5: Так.
3: Коньяку на первый раз хватит.
5: Ага.
3: А как шашлыки? Три?
5: Конечно, три.
3: О чем ты говоришь?
5: Один момент.
3: Так. Женя, давай. За встречу.
6: Ну, два. Не буду мешать. Допью водку.
3: Ну, это твое дело.
6: Ну.
3: Женя, давай. Женя. Как ты меня выручил, Женька,
6: да,
3: золотая ручка. Мотор у моей лайбы чинил. Да как, был ржавый, стал новый. Она у меня, бедненькая, 5 лет по мне скучала. Ну, молодец.
4: А сейчас, Семен Иванович.
3: Молодец.
4: На работе так прижали, что нужной железки не возьмешь без разрешения. Не то, чтобы там это.
3: Это что же? Значит, я у тебя последним клиентом оказался. Давай за это выпьем. Наливай. Давай выпьем. Давай. Значит, мне повезло.
7: Тебе повезло.
3: Жека, а ты знаешь что, ты бросил бы эту заводскую пахоту? Ну, в какой-нибудь ширпотреб, что ли, устроился? Телевизоры ремонтировать? Или сейфы?
7: Семен Иванович, Семен Иванович.
3: Молчи, Жека, молчи. Вольному воля, спасенному рай. Зарабатывай характеристику. Никто тебе плохого слова не скажет. Ты закон знаешь. Старыми корешами не брезгуешь. Ну, а то, что прижимать сейчас стали, пройдет, пройдет. Ну, вспомни, как у нас, а? Слушай, Жека, а ведь новой хатой обзавелся с твоей легкой руки. Да, пришлось, конечно, ну как, за кооператив выложить, сам понимаешь. И телефон теперь у меня есть. Слушай, позвони мне завтра. Нет, послезавтра позвони. Я ведь еще у тебя же в должниках. Помню, я помню. Свято, помню. Все, дай, напишу. Ручку дай вот. Вот, вот, вот эту. Салфетки, смотри, смялись. Держи. Держи салфетку.
7: Ручку.
3: На. Ну?
7: Семен Иванович, а вы не могли бы вернуть мне тот набор, что я для вашей лайбы сделал? Тугрики у меня все целы.
3: Ты что? Женя, а на шине курился? Может, покаяться решил? В цехком отнесешь, а? Или еще куда подальше?
7: Тише, вы, ну, Семен Иванович, официанты-ка крутятся вокруг нас.
3: Да пусть он крутится. Он должен крутиться. Раз я плачу, а ты...
7: Да сдуру я это.
3: Сдуру?
7: Ну, не подумал. Выкручусь. Не берите в голову.
3: Смотри.
7: Да и хотел дяде подарить к дню рождения. Пенсионер, любит по металлу работать. Черт, меня вот за язык дернул. Выкручусь я.
8: Один момент. Прошу. Шашлычки, карские. Вот. Прошу вас, под соус, пожалуйста. Так, кушайте на здоровье.
9: Шашлычок. Во рту тает. Я такие только в Сухуми ел. Вот под такой шашлычок можно и коньячку пригубить.
3: Давно бы так, а то...
9: Жека, кореш свойский.
3: Я знаю, знаю.
9: Зря вы, Семен Иванович, на него бочку покатили. Пошутил человек. Женя, не хочешь прогуляться?
7: Куда?
9: В Горилл.
3: Жека, жду.
7: Семен Иванович, он не придет.
3: Тихо.
8: А ваш товарищ, будет кофе?
3: От кофе и мороженого наш товарищ отказался.
7: Ой, мороженого я не предусмотрел.
3: Как? Мороженое с клюквенным вареньем. Моя любимая еда.
8: Один момент, один момент.
7: Он все про вас расспрашивал.
3: Спокойно, Женя, спокойно. Мы с тобой гуляем. Что нам расстраивается из-за этого слюнявого барбоса? Распустим галстук. Сейчас нам и коньячок не помешает в профилактических целях. Давай. Наливай, наливай.
7: Я ему сказал, как мы договорились. Он только своей рыжей головой кивал. Выслушал все и говорит: это мне неинтересно. А расспрашивал потому, что, мол, не любит с незнакомыми пить. А мне сказал: не будет сверла, заказывай панихиду. Дал 3 дня сроку.
3: Не дрейфь, Женя, не дрейфь. С нами не пропадешь. Значит, про инструмент, который ты мне делал, ни слова.
7: Ни слова?
3: И что за деньги еще я тебе должен, не спрашивал?
7: Нет, ничего не спрошу. Только как зовут, где познакомились? И знаете ли Леву Бура?
3: Стоп. Знаю ли? Или знал ли?
7: О, знает ли?
3: Ладно, спокойно, улыбайся. Нам суетиться нельзя. Может, у Рыжего здесь кто-то в дозорных сидит. Ну, ушел и ушел. Нам-то что?
8: Минуточку, сейчас... ваше мороженое. Прошу.
3: Сейчас допьем кофе, мороженое съедим.
8: Так.
3: Подсчитаем убытки, шеф.
8: Прошу вас уже.
10: Все готово.
11: Пожалуйста.
10: Так. Держи. Сдачи не надо. Обслуга высший уровень.
11: Благодарю.
10: Благодарю.
11: Благодарю.
10: Ешь. Ешь мороженое. Сейчас разыграем перед гардеробщиком и швейцаром сцену любви. И разбежимся. Понял? Пошли.
12: Женя, помни, я твой должник. Сегодня я Кирюха, а завтра ты. Папаша, держи ручек. Вот так. Распахивай ворота. Вперед! Такси! Такси!
13: Семен Иванович, это же не такси!
12: Да все равно повезет, куда он денется. Мне на Наличный проспект, друг. Окей. Жека, привет.
14: Твой рыжий из ресторана не выходил. Ни с главного подъезда, ни с черного хода.
10: Рыжий, рыжий. Не мог же он сквозь землю провалиться.
14: Конечно, не мог. А вот остаться в ресторане мог. Лебедев там будет сидеть до закрытия. За черным ходом я тоже наблюдение оставил.
10: Слушай, Юра, наверное, еще один выход есть. Если он так внезапно растворился в этом шалмане, не исключено, что и дружки у него там имеются.
14: Может, и прав.

0: Полковник Корнилов говорит. Снимите посты у ресторана «Адмиралтейский». Значит, упустили. Эх, вы... Ладно. Даже пальчиков рыжего не исхитрились достать.
1: Жаль, что на Семена они не клюнули.
2: Ну почему же не клюнули? Телефончик-то мой рыжий прижал?
0: Прижал.
3: Погоди, а ты давал ему?
2: Я Жогину написал на пачке салфеток. Давил ручкой так, что на последний, наверное, отпечаталось. Рыжий взял следующую, губки аккуратно вытер и положил под тарелочку.
0: Ага.
2: А ушел, я гляжу, и салфеточка тю-тю.
0: Ничего, мы их заставим клюнуть. Заставим. Надо Жогина из этой игры изъять. Отправить куда-нибудь в командировку. Или в больницу В больницу. В таких случаях жена ночью вызывает скорую, и человек лежит в реанимации один под строгим врачебным контролем. И у неизвестных нам пока грабителей опять номер с инструментом проваливается. Таких умельцев, как Бур и Жогин, не сразу найдешь. Уж они искали, наверное, искали. А ребята эти, похоже, торопятся. Куда податься? Волей-неволей к Семену Бугаеву.
1: Ох, неспокойно. Понимаете, неспокойно у меня что-то на душе. И Колокольников вот из головы не идет. Выдержит или нет? Ведь за что на него в сущности напали? Ну, заметил подозрительного типа, так? Решил, что поймает виновника наезда. Следить стал. Но ведь за это же не убивает.
0: Юра, тот, за кем Колокольников следил, наверняка думал, что он многое видел. К примеру, как дружки Лёвы Бура, подъехавшие через несколько минут после несчастного случая, засовывали в багажник труп. А раз так, Колокольников мог знать и номер их машины.
2: Правильно.
0: Ну?
2: Игорь Васильевич, правильно. И от машины они, скорее всего, сразу же избавились.
0: Вот.
2: Или номера поменяли. А если так, то им не только такой специалист, как я, нужен, но и машина. Выходит, что майор Бугаев для них самая подходящая фигура.

0: Майор Беляйчиков. Привет, Сеня. Ага, сообщаю, Жогин уже в больнице. Да, шеф сказал, что инфаркт ранним утром правдоподобнее. Нет, ты сегодня к Жогину не суйся. В выходной, мало ли почему, телефон не отвечает. А завтра, послезавтра, наведайся к дому. Спроси там у какого-нибудь мальчишки, куда, дескать, мол, подевался дядя Женя из 40-й квартиры. Ну да, наверняка скажет про больницу. Ты потом рыжим на него и сошлешься. Шеф вообще просил передать, держи теперь ухо востро. Привет.
1: Ты прав оказался, Семен. Да. Возможность третьего выхода из ресторана обнаружилась. Там два двора колодца на задах. В один выходит черный ход, а в другой колодец зарешоченные окна из подсобных помещений. Вот их-то мы и оставили без присмотра. Да. А решетки в жаркие дни костелянши, шеф-повар и ресторанные финансисты держат открытыми. К тому времени в субботу, когда Рыжий уходил, и кладовка, и бухгалтерия были уже опечатаны. Интересуемся, Сеня. Интересуемся шеф-поваром. Да, Колокольников очнулся. Нет, пока врачи не разрешают разговаривать.

Да. Кто? Семен Иванович спит по ночам. Чего надо? Федька, что ли? Мало ли кто меня с кем знакомил. Но если все начнут по ночам будить, не знаю никакого Жени. Ошибся ты, парень, все.

0: Да. Ну, кого я только не угощал. Ну, в том числе и в Адмиралтейском. Ну, в том числе и в субботу. Ну, в том числе и отборным коньяком. Ну? Погоди. Ха. Голос вроде мне твой знаком. Рыжий, что ли? Ха. Вспомнил, как ты смылся в тот раз. Не знаю никакого Жени. А вот от выпивки не откажусь, если ты решил меня угостить. Да-да, если ты поставишь. В справочном знаю, где я живу. Звони завтра, но учти, я сплю долго.
1: Так, Сеня, начинается работа.

Да. А сколько сейчас времени? Сколько? Ух ты. А что? Давай. К 11 в любое место поспею. Порядок. А у гостиного двора-то есть где машину поставить? Ну, для хорошей выпивки колеса не помеха.

0: подходи.
1: Сестричка.
0: Добра, дочь.
2: Дай парочку.
0: С пылу до жару, не пожалеешь.
3: Можно и на мою долю.
0: Пожалуйста.
2: О, ты уже здесь. Как тебя?
3: Вася.
2: Вася. Сестричка ему пару.
0: Кушать на здоровье. Пирожки, спасибо, пирожки. Горячие пирожки. С пылу до жару.
3: А я думал, вы и завтракаете в ресторане, Семен Иванович.
2: Много будешь знать, скоро состаришься.
3: Пойдем в тачку, потолкуем. Тут ноги отдавят.
2: Ну, какие предложения? А то я куда-нибудь в сторону нацелюсь.
3: Есть серьезный разговор, Семен Иванович.
2: Ну так не тяни резину давай.
3: Один мой кореш потолковать хочет. Серьезный мужик, поладите с ним, в прогаре не останетесь. Это почище, чем колхозная касса, которую вы брали.
2: Ах, Женя, Женя. Ну, Женя. Я-то думал, он человек, а он баба трепливая. Вылазь.
3: Поехали к корешу, Семен Иванович.
2: Вылазь, говорю.
3: Семен Иванович.
2: Прежде с Женей поговорю. Я тебя второй раз вижу. А третьего может не быть.
3: Вы что ж, меня за падаль держите?
2: А кто тебя знает? Вон ты какой улыбчивый, Вася. Думаешь, я и вправду поверил, что тебя папа с мамой Васей назвали?
3: Я-то у вас паспорт не спрашиваю, Семен Иванович. А Жогина дома уже второй день нету. В больницу попал.
2: Жогин в больницу?
3: Точно. Я у соседей спрашивал. Утром в воскресенье на скорой увезли.
2: Леву Бура надо отыскать. Он Женю уважал. Но если бы Женя ему меня продал, я бы еще понял. А тут ведь неизвестно кому.
3: Семен Иванович.
2: Я говорю, неизвестно кому. Ну, поехали. Посмотрим на твоего Кирюху.
3: Он на Васином острове ждет. На набережной напротив садика.
2: Соловьевского, что ли?
3: Ну, там обелиск еще такой большой.
2: Поехали. Вася. А в зоне ты, Вася, никогда не был. Нашел, кому голову морочить. Зря хмыкаешь, зря. Думаешь, это мы, олухи потертые, попадаемся. А ты всех умнее. До тебя уголовка не доберется. Ну, насмешил. Если вперед меня с Буром свидишься, передай привет от Сени, который он самолично свои пуговицы оприходовал. И возьми интервью. Сколько раз он в зону топал. А Лёва, ас.
3: Я живым не дамся.
2: Не дашься.
3: У садика вон надо припарковаться, Семен Иванович.
2: Что я, псих? Знак видишь? Сейчас за угол заверну, там и встанем. Я подожду, а ты сходишь за своим Кирюхой. Нечего нам на пустой набережной отсвечивать.
3: Он просил нас подойти, если кто на хвосте, сразу видно будет.
2: Кроме вон той зеленой Волги, на хвосте у нас никого нет. Если это Мельтон, значит, хвост за тобой.
3: Да, да не Мельтон это, Семен Иванович, не Мельтон.
2: Ясно.

0: Ну, я пошел.
1: Ишь ты, достается рыжему. Ну, летите, голуби, летите.
2: Привет.
1: Привет. Куда изволите?
2: Покатаемся немного, а потом к пристани.
1: Пристани много.
2: К Тучкову мосту. Там удобно.
1: Хорошо.
2: Теперь давай знакомиться. Миша.

0: Ладно. Я говорю, ладно, Сеня, подумаем насчет твоего рыжего сопляка. Вот что имею в виду. Беляйчиков уехал к Колокольникову. Да, разрешили свидание, да. Он уже звонил мне оттуда. Фотографии твоих дружков Лебедев успел нам передать, и Беляйчиков их показал Леонтию Ивановичу. Да, тот ни Рыжего, ни Мишу не признал. Говорит, что мужчина, за которым он следил, был покрупнее, и морда у него ящиком. Ну, так он сказал. Встреча с ним, очевидно, у тебя впереди. И самое главное, она может состояться неожиданно для тебя, Семен. Не успеешь даже позвонить нам, и так может быть. Поэтому перенеси прямо сейчас инструменты в квартиру, потом будет предлог вернуться за ними в дом, да. Принесешь и сиди безвылазно. Провизия есть? Ну все. У меня все.
1: Игорь Васильевич, Беляйчиков приехал.
0: Пусть заходит.
2: События раскручиваются?
0: Да, вовремя ты, Юра, вовремя. Звонил Семен. Ему предложили сегодня в ночь привести группу к какой-то кассе, вскрыть сейф, получить свои 10 000 и до свидания.
2: Ого, что-то я в такую щедрость не верю.
0: Вот и Бугаев не верит и правильно делает. Скорее всего, от него захотят избавиться.
2: Так.
0: Но, естественно, не раньше, чем он им сейф откроет. Только вот где этот сейф у них находится?
2: В стройтресте, где Рогозина?
0: Нет, это вряд ли. Это вряд ли. Дополнительная проверка не дала ничего подозрительного. Семен поставил им условие, чтобы никакой пальбы. Он, мол, в мокрые дела не ввязывается.
2: Ага.
0: Но оружие у них есть, если даже этот Рыжий не собирается попадаться живым.
2: Он об этом сказал Семену?
0: Да, да.
2: Ага.
0: Но на Рыжего у нас ничего не оказалось. А вот Миша, как обнаружилось, 8 лет назад проходил по одному делу. Райко его фамилия, а кличка Студент.
2: Ага.
0: На 5 лет лишен права проживать в крупных городах. Но вот где он обитает, пока установить не удалось.
2: Так...
1: Игорь Васильевич, звонит Лебедев.
0: Подожди. Может быть, сейчас и узнаем. Я слушаю, Володя. Что? Подробнее. Подробнее. Так. Так, так. Так. Ну и правильно, что остались. Наведите там шороху под предлогом нарушений «Зеленой Волгой» правил движения. Держи меня в курсе. У меня все. Да. Проворонили они студенты, Юра.
2: Проворонили?
0: Да, Райко высадил Рыжего на Среднем проспекте, а сам, завернув на 6-ю линию, заехал во двор 63-го дома.
2: Так.
0: Лебедев знал, что двор проходной, и послал Углева к подворотне на 5-й линии.
2: Ну-ну.
0: Райко загнал машину в гараж, примыкающий к дому, закрыл ворота изнутри, и Лебедев его больше уж не видел. Оказывается, из гаража есть... вход в квартиру слесаря Пыжова, который ремонтирует ему эту «Волгу».
2: Ясно.

0: Слушаю.
1: Сень, привет. Спустись вниз, я у подъезда стою. Дело есть.
0: Ладно, сейчас спущусь.

0: Это что еще за штучки? Зачем в машину залезли?
1: Спокойно, спокойно, Сеня, спокойно. Сядем и перекинемся парой ласковых.
0: Этот, что за тип?
1: Это Гордеич. Его не боись, свой в доску.
2: Это наш Гордеич.
0: Не мели. По какому поводу сбор?
1: Дымком, Сеня, запахло. Зеленую «Волгу» забрали.
0: Хозяин объявился?
1: Да нет, Сеня. Гаишники толковище затеяли. Дескать, на лайбе под красный свет дважды проехали.
0: Ну что? Боишься, расколется твой ремонтник?
1: Может, и не расколется. Только я, Сеня, не то чтобы под красный, под желтый ни разу сегодня не проехал. Менты неспроста притопали.
0: Ну так что? Разбегаться по сторонам будем?
1: Без тугриков далеко не убежишь. Сейчас мотаем за город, прихватим одну кассу.
0: Ну, у вас, может, все приготовлено. А меня-то вы спросили?
1: Твоя доля 10 тысяч. Как условились? Инструмент у тебя в машине?
0: Дело верное?
1: Верняк. Кассу мы давно обложили.
0: Поехали.

0: Ну, Питер позади. Сейчас вертанешь направо. Нечего там у поста ГАИ отсвечивать.
1: Дорогу хорошо знаешь.
0: Приходилось однажды утюжить. Вот. А сейчас тормозни. Так. Сменим номера. У нас есть псковские. По случаю присмотрели. Николаша, достань.
2: Сейчас.
1: Ловко. На ключ, Коля, Вася. Меняй спереди, а я сзади. Что еще?
3: Хоть бы рукавицу дал.
1: Ишь ты, какие мы нежные.
4: Ничего, злее будешь. Ну все?
2: Сейчас.
4: Ну, Семен, теперь мы скопские. По местам.

0: Ты чего?
1: Шлагбаум.
0: О, черт, не ко времени. Без 15:02 я уже должен войти в сберкассу.
1: Я сейчас. Мамаша.
2: Что?
1: Мамаша, не пугайся.
2: Что там?
1: Мамаша, не пугайся. Сделай вид, что ты мне показываешь дорогу. Ну вот показывай, показывай.
2: Ну что?
1: Мать, в машине бандиты.
2: Ой.
1: Не робей, мать. Звони в милицию. Передай привет от Семена. Слышишь? От Семена.
0: Ты чего себе не суетился?
1: Спросил, где объезд.
0: Я же сказал, знаю.
1: Ну, а видишь, стройка. Все обгорожено.
3: Шлагбаум открыли.
0: Трогай.
4: Милиция. Милиция. Милиция, миленькая. Это с комендантской, с переезда, говорят. Проезжала мимо меня тут легковая машина красная. Так шофер просил передать в милицию привет от Семена. Да-да, от Семена. Запомнила я номер машины. 0399. А из букв только две первые помню. И Е. Пожалуйста, пожалуйста. Ах ты, батюшки! Я же забыла сказать, что в машине-то бандиты!
5: Ну что, подал все-таки весточку Семен. Молодец.
6: Они выскочат на шоссе через 3 километра после поста ГАИ.
5: Уже выскочили. Где следующий пост?
6: На 43-м километре.
5: Срочно передай, чтоб подготовились к встрече. Нет, нет, пожалуй, нельзя этого делать. Нельзя ставить под удар Бугаева. Они вооруженные все. Передай, чтоб пропустили.
6: Посту ГАИ 43-го километра. Посту ГАИ 43-го километра. Красные «Жигули» с псковским номером 0399 пропустить. 0399.
5: Почему же они из города? Ведь нападение-то на кассу планировалось здесь.
6: А если они направляются в Выборг? Там граница?
5: Нет, Юра, нет. Зеленогорск. Зеленогорск. Там у них однажды уже сорвался номер. Зато они хорошо знают эту кассу.
6: Ага.
5: Значит, могут и не доехать до Рощинского ГАИ. Свернут вот тут вот налево по бетонке и в Зеленогорск.
6: Да-да.
5: Ну, не будем гадать. Передай во все управления и отделения, чтобы усилили охрану сберкасс. Сколько сейчас? 2:15.
6: Угу.
5: К закрытию на обед торопится. А в Зеленогорске пусть и вовсе закроют сберкассу, сошлются на ревизию.
6: Понял.
5: И надо запросить все патрульные милицейские группы, все посты и машины ГАИ, пусть немедленно сообщают о продвижении красных «Жигулей». И чтобы никакой самодеятельности.
7: В Зеленогорской сберкассе обслуживаются последние посетители. Наш фургон с надписью «Хлеб» прижимает «Жигули» к тротуару, блокировав левые дверцы.
8: Пазик с Белячиковым и Лебедевым прошел Репина. Прошел Репина.
7: Группа во главе с Замятиным готовит затор тяжелыми самосвалами на въезде в Зеленогорск.
0: Значит так. Я захожу первым, предъявляю аккредитив. Без 5:02 одна из кассирш выходит из-за барьера закрывать дверь на обед.
6: Так.
0: Ты, Гордеич, в этот момент вваливаешься в кассу.
6: Понял.
0: Так, ну что ж, проверим наши игрушки.
1: Наш уговор помнишь, студент? Я в мокром деле не участник, тем более с обрезом.
0: Куда ты теперь денешься?
1: Я-то куда денусь? Высажу вас и поеду во свояси.
9: Фраер, честюля, сиди, не рыпайся. Получишь пару горяченьких под лопатку. Подумаешь, законник какой нашелся. 5 минут страха и на 2 года обеспечен.
0: Что там в впереди.
1: Затор.
0: Куча мала какая-то.
1: Овощной фургон разворачивается.
0: Черт, через 5 минут будет поздно. Может, в объезд?
1: Справа канала с водой, слева пахота. Погудеть может?
2: Чего гудишь? Ну чё гудишь? Вылезай, поможешь! И ты с пазиком, морячок, вылазь! Давай, ну, давай, помогай!
3: Ну чё, да, господи,
2: ну, чё здесь, помочь?
1: Канава вроде не глубокая.
0: Ну попробуй, Семён.
1: Только придется вам подтолкнуть.
0: Ну что ж, давай, урки, выходи. Ты подожди, не торопись.
1: Ну сейчас я вам покажу, дружки. Прости меня, родная.
2: Вот посадим машину. Ну, парень, как первый раз
3: куда ты въехал?
1: Засел. Крепко.
6: Гражданин, ваша фамилия не Райко?
0: Сейчас я тебе покажу документ.
6: Гражданин.
0: Уйди, гад!
10: Юра, у него обрез!
0: Не успеет.
10: Мишка, далеко

0: Ну что ж, Николай, помолчали, собрались с мыслями. Теперь и поговорить можно, а? Разговор у нас с тобой будет долгий. Устанешь, подумать тебе захочется. Ты скажи, сделаем перерыв. Но по первому вопросу ты должен рассказать все немедленно.
1: Да.
0: Ты знал Льва Котлукова по кличке Бур?
1: Знал.
0: Вы должны были встретиться с ним со 2 на 3 августа на Приморском шоссе?
1: Да.
0: Так. Место встречи?
1: 55-й километр.
0: В какое время?
1: В 3. Но мы опоздали. Спустило колесо. Ставили запаску.
0: Ну и что же? Как произошла встреча?
1: Мы подъехали, ну? А он уже мертвый. На дороге лицо все черное. Но это не мы, честное слово, не мы.
0: Ну и что же вы сделали?
1: Я испугался. А студенты Гордеевич его в багажник засунули и ходу.
0: Без тебя?
1: Нет, как же без меня, со мной. Поехали на Вуоксу, там в лесу закопали.
0: Так. Ну а потом?
1: Потом вернулись в город.
0: В Зеленогорск?
1: Нет, в Ленинград.
0: Так. В чемодане сверла не оказалось.
1: Да, не нашли. Мужик там один лазил. Он, видать, и прибрал к рукам.
0: А вы его?
1: Гордеевич это. Я только сегодня узнал, утром. Этот мужик за Гордеевичем увязался, а он завел его в темный подъезд.
0: Ладно, как зовут Гордеевича?
1: Гордеевич?
0: Имя? Фамилия?
1: Не знаю.
0: Ладно. А Гордеевича потом. Сейчас с Котлуковым давай закончим. Место покажешь?
1: Где зарыли?
0: Да. Другие хоронят, а вы зарываете, значит. Можешь показать?
1: Могу, наверное. Там рядом сарай разрушенный. Яма возле была, а то ведь корни в лесу.
0: Стоп. Сейчас поедешь, покажешь место. Но остальное расскажешь потом.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Иоганн Вольфганг Гёте. Фауст. Часть первая. Театральное вступление. Поэт, комический актер и директор театра.
2: Вы оба, средь несчастья всех, меня дарившие удачей, здесь, с труппою моей бродячей, какой мне прочите успех? Мой зритель в большинстве не именитый, а нам опора в жизни большинство. Столбы помоста врыты, доски сбиты, и каждый ждет от нас не весть чего. Чтоб сразу показать лицом товар, новинку надо ввесть в репертуар. Волшебник и виновник их наплыва, поэт, сверши сегодня это диво.
3: Не говори мне о толпе, повинной в том, что пред ней нас отрыбь берет. Она засасывает, как трясина, закручивает, как водоворот. Наружный блеск рассчитан на мгновение, а правда переходит в поколение.
4: Довольно про потомство мне долбили. Когда потомству я дарил усилия, кто потешал бы нашу молодежь? В согласии с веком быть не так уж мелко. В восторге поколения не безделка. На улице их не найдешь. Тот, кто к капризам публики не глух, относится к ней без предубеждения. Тем шире наших слушателей круг, тем заразительнее впечатление. С талантом человеку не пропасть. Соедините только в каждой роли воображение, чувство, ум и страсть и юмора достаточную долю.
2: А главное, гоните действий ход, живей, за эпизодом эпизод. Подробностей побольше в их развитии, чтоб завладеть вниманием зевак. И вы их победили. Вы царите, вы самый нужный человек, вы маг. Чтобы хороший сбор доставить пьесе, ей требуется сборный и состав. И всякий, выбрав что-нибудь из смеси, уйдет домой, спасибо вам сказав. Смотрите, на немецкой сцене резвятся кто во что горазд. Скажите, бутафор вам даст все нужные приспособления. Потребуется верхний свет, вы жгите сколько вам угодно. В стихии огненной и водной и прочих недостатка нет. В дощатом этом балагане вы можете, как в мироздании, пройдя все ярусы подряд, сойти с небес сквозь землю в ад.

0: Господь, небесное воинство, архангелы. Появляется Мефистофель.
1: К тебе попал я, Боже, на прием, чтобы доложить о нашем положении. Вот почему я в обществе твоем и всех, кто состоит тут в услужении. Но если бы я произносил тирады, как ангелов высокопарный лик, тебя бы насмешил я до упаду, когда бы ты смеяться не отвык. Я о планетах говорить стесняюсь. Я расскажу, как люди бьются, маясь. Божок вселенной, человек, таков, каким и был он испокон веков. Он лучше б жил чуть-чуть, не озари его ты Божьей искрой изнутри. Он эту искру разумом зовет. И с этой искрой скот скотом живет. Прошу простить, но по своим приемам он кажется каким-то насекомым. Полулетя, полускача, он свиристит, как саранча. О, если бы он сидел в траве покоса и во все дрязги не совал бы носа.
2: И это все? Опять ты за свое. Лежало бы да вечное нытье. Так на земле все для тебя не так.
1: Да, Господи, там беспросветный мрак. И человеку бедному так худо, что даже я щажу его, покуда.
2: Ты знаешь Фауста?
1: Он доктор.
2: Он мой раб. Он служит мне, и это налицо. И выбьется из мрака мне в угоду. Когда садовник садит деревцо, плод наперед известен садоводу.
1: Поспоримте, увидите воочию, у вас я сумасброда отобью, немножко взявши в выучку свою, но дайте мне на это полномочия.
2: Они тебе даны. Ты можешь гнать, пока он жив, его по всем уступам. Кто ищет, вынужден блуждать.
1: Пристрастие не питая к трупам, спасибо, должен вам сказать. Мне ближе жизненные соки, румянец, розовые щеки. Котам нужна живая мышь. Их мертвую не соблазнишь.
2: Он отдан под твою опеку. Если можешь, низведи в такую бездну человека, чтоб он тащился позади. Ты проиграл наверняка. Чутьем по собственной охоте он вырвется из тупика.
1: Поспорим? Вот моя рука. И скоро будем мы в расчете. Вы торжество мое поймете, когда он, ползая в помете, жрать будет прах от башмака, как присмыкается века змея, моя родная тетя.
2: Тогда ко мне являйся без стеснения. Таким, как ты, я никогда не враг. Из духов отрицания ты всех менее бывал мне в тягость, плут и весельчак. Из лени человек впадает в спячку. Ступай, расшевели его застой. Вертись пред ним, томи и беспокой, и раздражай его своей горячкой.
0: Небо закрывается, архангелы расступаются. Мефистофель один.
1: Как речь его спокойна и мягка. Мы ладим, отношения с ним не портя. Прекрасные черты. Да у старика так человечно думать и о черте.

медицину изучил. Однако я при этом всем был и остался дураком. В магистрах, в докторах хожу и за нос 10 лет вожу учеников, как буквоед, толкуя так и сяк предмет, но знания это дать не может. И этот вывод сердце гложет.

О, месяц, ты меня привык встречать среди бумаг и книг, в ночных моих трудах без сна, в углу у этого окна. О, если б тут твой бледный лик в последний раз меня застиг. Но как? Назло своей хандре еще я в этой конуре, где доступ свету загражден цветною росписью окон, где запыленные тома навалены до потолка, где даже утром полутьма от черной гари ночника, где собран в кучу скарб отцов. Таков твой мир, твой отчий кров. И для тебя еще вопрос: откуда в сердце этот страх? Как ты все это перенес и в заточении не зачах, когда насильственно взамен живых и Богом данных сил себя среди этих мертвых стен скелетами ты окружил? Не в прахере проходит жизнь моя среди этих книжных полок, как в неволе. Не прах ли эти сундуки старья и эта рвань, изъеденная молью? Итак, я здесь все нужное найду. Здесь, в сотне книг, прочту я утверждение, что человек терпел всегда нужду, и счастье составляло исключение. Ты, голый череп посреди жилья, на что ты намекаешь, зубы скаля, что твой владелец, некогда как я, искавший радости, блуждал в печали. Но отчего мой взор к себе так властно та склянка привлекает, как магнит? В моей душе становится так ясно, как будто лунный свет в лесу разлит, будто иль заветной жидкостью густою тянусь с благоговением за тобою. В тебе я чту венец исканий наш, из сонных трав настоянная гуща, смертельной силою тебе присущей, сегодня своего Творца уваж. На деле докажи, что пред богами решимость человека устоит, что он не дрогнет даже у преддверия глухой пещеры, у того жерла, где мнительная сила суеверия костры всей преисподней разожгла.

распорядись собой. Прими решение, хотя бы и ценой уничтожения. Сейчас сказать я речи не успею. Напиток этот действует скорее, и медленней струя его течет. Он дело рук моих, моя затея, и вот я пью его душою всею во славу дня за солнечный восход. Река гудящих звуков отвела от губ моих бокал с отравой этой. Наверное, уже колокола Христову Пасху возвести свету.

возвращен земле. Благодарение за это вам, святые песнопения.

0: у ворот. Толпы гуляющих направляются за город. Фауст и Вагнер прогуливаются.
1: Взгляни отсюда, вниз с утеса, на городишко у откоса. Смотри, как валит вдаль народ из старых городских ворот. Всем хочется вздохнуть свободней. Все рвутся вон из толкотни. В день воскресения Господня воскресли также и они. Они восстали из-под гнета конур, подвалов, верстаков, ремесленных оков без счета, нависших крыш и чердаков, и высыпали на прогулку из хмурящейся тьмы церквей, из узенького закоулка, и растеклись ручьев живей.
2: Вот где красота!
3: Далекий путь, неважные места.
4: А ты куда?
5: Туда, куда и люди.
2: Таких, как возле замка в Слободе, ни девушек, ни пива нет нигде. И первый сорт задиры и скандалы.
4: Так у тебя опять у хвостуна по их побоям чешется спина. Я этим сып надолго, до отвала.
6: Беда нам с новым бургомистром. Он все решает с видом быстрым, а пользы нашей пренебрег. Дела все хуже раз от разу, и настоятельней приказы, и непосильней налог.
7: По праздникам нет лучше развлечения, чем толки за стаканчиком вина, как в Турции далекой, где война. Сражаются друг с другом ополчения. Подходишь у трактирщика к окну и смотришь, по реке идут баркасы, и после дома, отходя ко сну, благословляешь миролюбие час.
6: Я тоже так смотрю, сосед. Пусть у других неразбериха, передерись хотя весь свет, да только б дома было тихо.
0: По горке ходят горожане, они одеты щегольски. А в отдалении на поляне в деревне пляшут мужики. Как человек я с ними весь. Я вправе быть им только здесь.
8: Мне доктор поручил народ вам благодарность принести. Вы оказали нам почет, не погнушавшись к нам прийти. Отрадно вспомнить в светлый день, как жертвовали вы собой для населения деревень в дни черной язвы моровой. Иного только потому ужасный миновал конец, что нам тогда избыть чуму помог покойный ваш отец. Вас не пугал ее очаг. И юноши еще тогда входили вы к больным в барак и выходили без вреда. За близость с братьей низшей хранила вас десница свыше.
9: Храни вас, Господи, и впредь, чтоб не давали нам болеть.
0: Вам следует благодарить того, кто всех учил любить. Фауст с Вагнером проходят дальше.
2: Вы можете всем этим быть горды, как вы любимы деревенским людом. Большое счастье пожинать плоды способностей не сгинувших под спудом. Вы появились, шапки вверх летят. Никто не пляшет, пораженный чудом, вас пропускают, выстроившись в ряд. Еще немного позовут ребят и станут перед вами на колени, как пред святыней, чтимую вселенье.
0: Давай дойдем до этой крутизны и там присядем.

0: Часто я, бывало, на той скале сидел средь тишины, весь от поста худой отощалый. Ломая руки, я мольбой горел, чтоб Бог скорее избавил нас от мора и положил по ветрию предел. Так уповал и верил я в ту пору. И для меня насмешкою звучит тех тружеников искреннее слово. От их речей охватывает стыд и за себя, и за дела отцовы. Отец мой, нелюдим оригинал, всю жизнь провел в раздумьях о природе. Он честно голову над ней ломал, хотя и по своей чудной методе. Алхимии тех дней забытый столб, он запирался с верными в чулане и с ними там перегонял из колб соединения всевозможной дряни. Людей лечили этой амальгамой, не проверяя, вылечился ли тот, кто обращался к нашему бальзаму. Едва ли кто при этом выживал. Так мой отец своим мудреным зельем со мной среди этих гор и по ущельям самой чумы похлеще бушевал. И каково мне слушать их хваленья, когда и я виной их умерщвления и сам отраву тысячам давал.
1: Корить себя решительно вам нечем. Скорей была заслуга ваша в том, что вы воспользовались целиком умением к вам от старших перешедших.

0: Прогулка с вами на свободе приносит честь и пользу мне. Но от забав простонародья держусь я, доктор, в стороне. К чему б крестьяне не прибегли, и тотчас драка, шум и гам, и скрипки, и чахарда, и кегли, и крик невыносимы нам. Моя отрада — мысленный полет по книгам со страницы на страницу. Зимой за чтением быстро ночь пройдет, тепло по телу весело струится, а если попадется редкий том, от радости я на небе седьмом. Пойдемте, впрочем. На землю легла ночная сырость, нависает мгла. Хорош по вечерам уют домашний. На что, однако, вы вперили взор и смотрите, как вкопанный в упор?
1: Заметил, черный пес бежит по пашне.
0: Давно заметил. Что же из того?
1: Кто он? Ты в нем не видишь ничего?
0: Обыкновенный пудель. Пес лохматый. Своих хозяев ищет по следам.
1: Кругами сокращает их охваты. Все ближе подбирается он к нам. И если я не ошибаюсь, пламя за ним змеится по земле полян.
0: Не вижу. Просто пудель перед нами. А этот след — оптический обман.
1: Как он плетет вокруг нас свои извивы. Магический их смысл не так-то прост.
0: Не замечаю. Просто пес трусливый. Чужих завидев, поджимает хвост.
1: Все меньше круг. Он подбегает. Стой!
0: Вы видите? Не призрак, пес простой. Морчит, хвостом виляет. Лег на брюхо. Все как у псов и не похож на духа.
1: Не бойся. Смирно, пес.
0: За мной.
1: Не тронь.
0: Забавный пудель. И при том огонь. Живой такой, понятливый, бойкий. Поноску знает. Может делать стойку. А броните вы что-нибудь найдет. Заброшенной палкой в пруд нырнет.
1: Да. Он не оборотень, дело ясно. К тому же, видно, выскален прекрасно.
0: Серьезному ученому забавно иметь собаку с выучкой исправной. Пес этот, судя по его игре, наверное, у студентов был в муштре.
2: Входят в городские ворота. Рабочая комната Фауста. Входит Фауст с пуделем.
3: Оставил я поля и горы, окутанные тьмой ночной. Открылось внутреннему взору то лучшее, что движет мной. В душе, смирившей вожделения, совершается переворот. Она любовью к провидению, любовью к ближнему живет.
1: Пудель, уймись. И по комнате тесной не бегай. Полно ворчат и обнюхивать двери порог. Ну-ка за печку и располагайся к ночлегу. Право, приятель. На эту подушку бы лег. Очень любезно нас было прыжками забавить. В поле, на воле, уместна твоя беготня. Здесь тебя просят излишнюю резвость оставить. Угомонись и пойми, ты в гостях у меня. Что я вижу? Вот так гиль. Что это, сказка или быль? Мой пудель напыжился, как пузырь, и все разбухает ввысь и ширь. Он может до потолка достать. Нет, это не собачья стать. Я под свод. Раскрыла пасть, как бегемот. Огнем глазищи налиты. Твари из бесовской мелкоты. Совет, как пакость обуздать, ключ Соломона может дать.
4: Гляди-ка, от ужаса шерсть он щетинит. Глазами своими, бесстыжими враг. Прочтешь ли ты имя, осилишь ли знак несотворенного, неизреченного, с неба сошедшего в лето Пилатова, нашего ради спасения распятого?
1: За печку оттеснен, он вверх растет, как слон, готовый словно дым по потолку расплыться.
4: Ложись! К ногам моим, на эту половицу. Я сделать все могу, еще с тобой несчастный. Я троица и сожгу тебя трипостасной. На это сила есть, поверь, у чародея.
2: Когда дым рассеивается, из-за печи появляется Мефистофель в одежде странствующего студента.
5: Что вам угодно? Честь представиться имею.
1: Вот значит, чем был пудель начинен. Скрывала шкалера в себе собака.
5: Отвешу вам почтительный поклон, но вы меня запарили, однако.
1: Как ты зовешься?
5: Мелочный вопрос в устах того, кто безразличен к слову, но к делу лишь относится всерьез и смотрит в корень, в суть вещей, в основу.
1: Однако специальный атрибут у вас обычно явствует из кличек. Мушиный царь, обманщик, враг, обидчик, смотря как каждого из вас зовут. Ты кто?
5: Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла.
1: Нельзя ли это проще передать?
5: Я дух, всегда привыкший отрицать, и с основанием. Ничего не надо. Нет в мире вещи, стоящей пощады. Творение не годится никуда. Итак, я то, что ваша мысль связала с понятием разрушения, зла, вреда. Вот прирожденное мое начало. Моя среда.
1: Ты говоришь, ты часть. А сам ты весь стоишь передо мною здесь.
5: Я верен скромной правде. Только спесь людская ваша, с самомнением смелым, себя считает вместо части целым. Я часть и часть.
4: Которая была когда-то всем. И свет произвела. Свет этот порождение тьмы ночной и отнял место у нее самой. Но с ней не сладит, как бы ни хотел. Его удел — поверхность твердых тел. Он к ним прикован, связан с их судьбой. Лишь с помощью их может быть собой. И есть надежда, что когда тела разрушатся, сгорит и он дотла.
1: Так вот он в чем твой труд почтенный. Не сладив в целом со вселенной, ты ей вредишь по мелочам.
5: И безуспешно, как я не упрям. Мир бытия досадно малый штрих среди небытия пространств пустых. Однако до сих пор он непреклонно мои нападки сносит без урона. Я донимал его землетрясением, пожарами лесов и наводнением. И хоть бы что, я цели не достиг. И море в целости, и материк, а люди, звери и порода птичья, мори их не мори, им трин трава. Плодятся вечно эти существа, и жизнь всегда имеется в наличии.
1: Итак, живительным задатком, производящим все кругом, объятый зависти припадком, грозишь ты злобно кулаком. Что ж ты поинтересней дела себе, сын ночи, не припас?
5: Об этом надо будет зрело подумать в следующий раз. Теперь позвольте удалиться.
1: Прощай.
5: располагай собой.
2: Знакомый с тем, что ты за птица, прошу покорно в час любой. Ступай! В твоем распоряжении окно и двери, дымоход.
5: Я в некотором затруднении. Мне выйти в сени не дает фигура под дверною рамой.
2: Ты испугался пентаграммы? Каким же образом тогда вошел ты через порог сюда? Как оплошал такой пройдоха?
5: Смотритесь, этот знак начертан плохо. Наружный угол вытянут в длину и оставляет ход, загнувшись с края.
2: Скажи-ка ты, нечаянность какая! Так стало быть, ты у меня в плену. Не мог предугадать такой удачи.
5: Мог обознаться пудель на бегу, но с чертом дело обстоит иначе. Я вижу знак и выйти не могу.
2: Но почему не лезешь ты в окно?
5: Чертям и призракам запрещено наружу выходить иной дорогой, чем внутрь вошли. Законно это строгой.
2: Ах, так законы есть у вас в аду. Вот надо будет что иметь в виду на случай договора с вашей братьей.
5: Любого обязательства принятия для нас закон со всеми наряду. Мы не меняем данных обещаний. Договорим при будущем свидании. На этот раз спешу я и уйду.
2: Еще лишь миг, и я потом отстану. Два слова только о моей судьбе.
5: Я как-нибудь опять к тебе нагряну. Тогда и предадимся ворожбе. Теперь пусти меня.
2: Но это странно. Ведь я не расставлял тебе сетей. Ты сам попался. И опять злодей. Не дашься мне, ушедший из капкана.
5: Согласен, хорошо. Я остаюсь. И в подтверждении дружеского чувства тем временем развлечь тебя берусь и покажу тебе свое искусство.
2: Показывай, что хочешь. Но гляди, лишь скуки на меня не наводи.
5: Ты больше извлечешь сейчас красот за час короткий, чем за долгий год. Незримых духов тонкое умение захватит полностью все ощущения, твой слух и нюх, а также вкус и зрение, и осязание, все наперечет. Готовиться не надо, духи тут, и тотчас исполнение начнут.

Благодарю вас несказанно, его усыпили мальчуганы, а ваш концерт — вершина мастерства. Нет, не тебе ловить чертей в тенёта. Чтоб глубже погрузить его в дремоту, дружнее водите дети хоровод.

0: А этот знак для грызуна работа. Его мне крыса сбоку надгрызет. Ждать избавительницы не придется. Уж слышу я, как под полом скребется. Царь крыс, лягушек и мышей, клопов и мух, и жаб, и вшей, тебе велит сюда явиться и выгрызть место в половице, куда я сверху масло капну. Уж крыса тут как тут, внезапно. Ну, живо этот вот рубец. Еще немного. И конец. Готово. Покидаю кров. Спи, Фауст, мирно. Будь здоров.
1: Фауст просыпается.
2: Не вовремя я сном забылся. Я в дураках. Пока я спал, мне в сновидении черт явился. И пудель от меня сбежал.
1: Снова рабочая комната Фауста.
2: И вновь безволие и упадок, и вялость в мыслях и разброд. Как часто этот беспорядок за просветлением настает. Падения эти и подъемы, как в совершенстве мне знакомы. От них есть средства искони, лекарства от душевной лени, божественное откровение, всесильное и в наши дни. Всего сильнее им согреты страницы Нового Завета. Вот, кстати, рядом и они. Я по-немецки все писание хочу, не пожалев старания, уединившись в заперти, как следует перевести. Вначале было слово. С первых строк загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слово, чтоб думать, что оно всему основа. Вначале мысль была. Вот перевод. Он ближе этот стих передает. Подумаю, однако, чтобы сразу не погубить работы первой фразой. Могла ли мысль в создание жизнь вдохнуть? Была в начале сила. Вот в чем суть. Но после небольшого колебания я отклоняю это толкование. Я был, опять как вижу, с толку сбит. Вначале было дело, стих гласит. Опять стучится кто-то. Вот досада.
3: Войдите. Кто там?
4: Это я.
3: Войдишь.
4: Заклятие повтори. Три раза надо.
3: Войди. Войди, войди.
4: Вот ты меня лицезришь.
3: сумеем. И сообща твою тоску рассеем. Смотри, как расфронтился я пестро. Из кармазина золотою ниткой камзол в обтяжку, на плечах накидка, на шляпе петушиное перо, а сбоку шпага с выгнутым эфесом. И хочешь знать, вот мнение мое, сам облекись в такое же шитье, чтобы в одежде, свойственной повесом, изведать после долгого поста, что означает жизни полнота.
5: В любом наряде буду я по праву тоску существования сознавать. Я слишком стар, чтоб знать одни забавы, и слишком юн, чтоб вовсе не желать. Что даст мне свет, чего я сам не знаю? Смиряй себя. Вот мудрость прописная, извечный нескончаемый припев, которым с детства прожужжали уши, нравоучительную этой сушью нам всем до тошноты осточертев. Я утром просыпаюсь с содроганием и чуть не плачу, зная наперед, что день пройдет, глухой к моим желаниям, и в исполнение их не приведет. Намек на чувство, если он заметен, недопустим и дерзок чересчур. Злословие все покроет грязью сплетен и тысячью своих карикатур. И ночь меня в покое не оставит. Едва я на постели растянусь, меня кошмар ночным удушьем сдавит, и я в поту от ужаса проснусь. Бог, обитающий в груди моей, влияет только на мое сознание, на внешний мир, на общий ход вещей не простирается его влияние. Мне тяжко от неполноты такой. Я жизнь отверг и смерти жду с тоской.
3: Смерть. Посетитель не ахти какой.
5: Блажен, кому она в пылу сражения, увенчанная лаврами придет, кого сразит среди вихря развлечений или в объятиях девушки найдет. При виде духа кончить жизнью счеты я был вчера на радостях не прочь.
3: Но если я не ошибаюсь, кто-то не выпил яда именно в ту ночь.
5: В придачу ко всему ты и шпион.
3: Я не всеведущ, я лишь искушен.
5: О, если мне в тот миг разлада был дорог благовестогул, из детства памятной отрадой мою решимость пошатнул. Я проклинаю ложь без меры, изворотливость без дна, с какою в тело, как в пещеру у нас душа заключена. Я проклинаю самомнение, которым ум наш обуян, и проклинаю мир явлений, обманчивых, как слой румян, и обольщение семьянина, детей, хозяйства и жену, и наши сны наполовину неисполнимые кляну, кляну Маммона, власть наживы, растлившей в мире все кругом, кляну святой любви порывы и опьянение вином. Я шлю проклятие надежде, переполняющей сердца. Но более всего и прежде кляну терпение глупца.
3: Ему дан нрав отчаянный и страстный. Во всем он любит бешенство, размах. От радости
5: части земли он ежечасно сорвается куда-то в попыхах. Я жизнь изведать дам ему избытки и в грязь втопчу, и тиной оплету. Он у меня пройдет всю жуть, все пытки, всю грязь ничтожества, всю пустоту. Он будет пить и вдоволь не напьется. Он будет есть, и он не станет сыт. И если бы он не был черту сбыт, он все равно пропал и не спасется.
3: Оставь заигрывать с тоской своей, точащую тебя, как коршун злобный. Как неплоха среда, но все подобные. Человек немыслим без людей. Я не зову тебя простолюдином. Мы повидней компанию найдем. Хоть среди чертей я сам не вышел чином, найдешь ты пользу в обществе моем. Давай столкуемся друг с другом, чтоб вместе жизни путь пройти. Благодаря моим услугам не будешь ты скучать в пути.
6: А что ты требуешь в уплату?
3: Сочтемся после. Время ждет.
6: Черт даром для меньшого брата и пальцем не пошевельнет. Договоримся, чтоб потом не заносить раздора в дом.
3: Тебе со мной будет здесь удобно. Я буду исполнять любую блажь. За это в жизни тамошней, загробной, ты тем же при свидании мне воздашь.
6: Что ж, я к загробной жизни равнодушен. В тот час, как будет этот свет разрушен, с тем светом я не заведу родства. Я сын земли, отрады и кручины испытываю я на ней единой. В тот горький час, как я ее покину, мне все равно, хоть не расти трава. И до иного света мне нет дела. Как тамошние б чувства ни звались, не любопытно, где его пределы, и есть ли там в том царстве верх и низ.
3: Тем легче будет при таком воззрении тебе войти со мною в соглашение. За это положись на мой обет. Я дам тебе, чего не видел свет.
6: Что можешь ты пообещать, бедняга? Вам, близоруким, непонятна суть стремлений к ускользающему благу. Ты пищу дашь ни сытную, ни чуть, дашь золото, которое, как ртуть, меж пальцев растекается, за знобу, которая, упав к тебе на грудь, уж норовит к другому ушмыгнуть, дашь талию карт, с которой, как ни пробуй, игра в ничью, и выигрыш не в счет. Дашь упоенье славой, дашь почет, успех недолговечней метеора и дерево такой породы спорой, что круглый год день вянет, день цветет.
3: Меня в тупик не ставит поручение. Все это есть в моем распоряжении. Но мы добудем, дай мне только срок, вернее и полакомей кусок.
6: Пусть мига больше я не протяну. В тот самый час, когда в успокоении прислушаюсь я к лести восхвалений, или предамся лени или сну, или себя дурачить страсти дам, пускай тогда в разгаре наслаждений мне смерть придет.
3: Запомним.
6: По рукам. Едва я миг отдельный возвеличу, вскричав мгновение по времени, все кончено, и я твоя добыча, и мне спасения нет из-западни. Тогда вступай.
7: вступает в силу наша сделка. Тогда ты волен, я закабален. Тогда пусть станет часовая стрелка, по мне раздастся похоронный звон.
3: Имей в виду, я это все запомню. Я нынче ж на ученом кутеже твое доверие службой завоюю. Ты ж мне черкни расписку долговую, чтоб мне не сомневаться в платеже.
6: Тебе, педанту, значит, нужен чек. И веры не внушает человек. Но если клятвы для тебя не важны, как можешь думать ты, что клок бумажный пустого обязательства клочок удержит жизни бешеный поток? Что ж ты в итоге хочешь? Рассуди пером, резцом или грифелем, какими чертами? Где мне нацарапать имя? На камне, на бумаге, на меди?
3: Зачем ты горячишься? Не дури. Листка довольно. Вот он, наготове. Изволь тут расписаться. Капли крови.
6: Вот вздор. Но будь по-твоему.
2: Бери.
8: Какие-то ходульные условия.
3: Кровь, надо знать, совсем особый сок.
7: Увы, тебя я не надую. Я твой, тебе принадлежу. Раз обещаю к платежу себя и жизнь свою пустую, которой я не дорожу. Чем только я кичиться мог, великий дух миропорядка пришел и мною пренебрег. Природа для меня загадка. Я на познание ставлю крест. Чуть вспомню книги, злоба ест. Отныне с головой нырну в страстей клокочущих горнила, со всей безудержностью пыла в пучину их, на глубину, в горячку времени стремглав, в разгар случайностей с разбегу, в живую боль, в живую негу, в вихрь огорчений и забав. Пусть чередуются весь век счастливый рок и рок несчастный. В неутомимости всечасной себя находит человек.
3: Я расстелю пошире пелерину и предоставлю моему плащу по воздуху несть нас на чужбину. С большим злом тебя я не пущу. Я вещество такое берегу, чтоб к небу подняло нас, как пушинку. Поздравить жизнью тебя могу, которая тебе еще в новинку.

0: Погребок в Лейпциге. Компания веселящихся гуляк.
1: Мы входим, видишь, первым делом в кабак гулякам, очумелым. Не унывать важнее всего. А тут что день, то торжество. Немного надо для веселья. Давали бы в долг. Из кабака доставалось бы легка на утро голова с похмелья.
2: Новоприезжие. Смотрите. И час не больше по прибытии. Их удивление выдает.
3: Да, из какой-нибудь трущобы. А Лейпциг, маленький Париж, на здешних всех налет особый. Из тысячи нас отличишь.
4: А эти из каких же мест?
3: Я поднесу им по стакану и только угощать их стану. Узнаю все про их приезд. Мне думается, из господ. Ведь несговорчивый и чваный.
2: Заведомые шарлатаны.
3: Ну да. Внимание, видит Бог. Я подниму их на зубок.
5: Не вы ли в риппах, въехав на ночлег, с Иванушкою дурачком видались?
1: Мы с ним сегодня утром повстречались. И чуть я не забыл его приказ. Отвесь поклон родне. Просил он нас.
5: Что, съел? В рот пальца не клади, откусит.
3: Ну, погоди.
5: Так напущусь, что струсит.
1: Мы слышали, спускаясь в погребок, как пели вы до нашего прихода. Для пения здесь прекрасный потолок, разносят звуки гулко эти своды.
5: Скажите, часом вы не виртуоз?
1: Любитель, но почти что без голов.
5: Так спойте что-нибудь.
1: Я не в ударе, но я готов.
5: Из песен поновей.
1: Мы прямо из испанских Пиреней, страны хороших вин и нежных арий. Жил-был король державный с любимицей блохой.
5: С блохой? Вот это так, хвалю, хвалю. Блоха прямая пара королю.

0: это-то песня. Браво!
1: Горе блохам! У нас им верховодить не дано.
2: Нацелился, поймал, и смерть пройдохам. Да здравствует свобода! И вино.
3: Я за свободу выпил бы, не споря. Да ваши вина, смех один и горе.
1: Не сметь так выражаться, клевета.
3: Боюсь обидеть этим принципала. А то б я дал отведать вам сорта из собственного моего подвала.
4: Мефистофель буравит дыру в столе.
3: Ну, пробки вон и пейте на здоровье.
5: Чудный ключ ручей, текущий из щелей.
3: Ни капли не пролейте, вот условия.
6: Раздолье и блаженство нам, как лучше свиньям быть и став. Раздолье и блаженство нам, как лучше свиньям быть и став.
7: Смотри, как разошелся этот сброд.
8: Уйдем. Мне надоело в этом месте.
3: Нет-нет, понаблюдаем этих бестий, пока мест распояшится народ.
4: По нечаянности Зибель плещет вино на землю. Оно загорается.
3: Пламя.
1: Ай-ай! Горю! Горю! Постой, лукавый! Ах, вот ты, значит, кто! Бей, колдуна! Бей! Голова его оценена!
3: От дурмана с беленой, под туманной пеленой, здесь вы и в стране иной.

0: сне, где я? Чудесный край, душистый виноград, лицо приблизьте,
1: и хоть охапками его хватай,
0: как гроздья

0: сейки с чарой столбняка. Я в памяти у вас останусь.
1: Что это?
2: А? Твоя щека?
0: А мы друг друга держим за нос.
3: Подай мне стул. Мне тяжело. Я падаю, всего свело!
2: Я все-таки бы знать хотел, что тут все это означало.
4: Где негодяй? Найду нахала. Уж больше не уйдет он цел.
3: Я видел, как он в дверь подвала верхом на бочке улетел. А я без ног, и сердце бьется. А что вино? Из дыры клюется?
4: Нет, надувательство одно.
0: Окажется, что пил вино. Ну вот, а виноград откуда?
3: Да, как теперь не верить в чудо?
5: Кухня ведьмы. На огне низкого очага стоит большой котел. У котла мартышка-самка снимает пену и смотрит, чтоб котел не перекипел. Мартышка-самец сидит рядом и греется. Потом они, играя, выкатывают на середину комнаты большой шар, напоминающий глобус.
6: Вот шар земной, как заводной, кубарь негромкий. Внутри дупло, он как стекло, пустой и ломкий. Вот здесь пятно освещено, а здесь потемки. Мой сын, постой, своей судьбой и жизнью шутишь. Раскатишь зря, нет кубаря, и не закрутишь.
7: Взгляни на маленьких зверей. Вот горничная, вот лакей. Хозяйки, видно, нет в квартире.
8: Она на пире. Хвать вьюшку за скобу и хич в трубу.
7: Все шляется по ассамблеям.
9: Пока мы лапы греем.
7: Как ты зверенышей нашел?
10: Сама нелепость и безвкусие.
7: Напрасно. С ними я провел часы приятнейших дискуссий. Что, малыши, у вас кипит? Какой попахивает пищей?
11: Похлебкой для братьев нищей.
7: О, так у вас широкий сбыт.
5: Котел перекипает. В кухню с диким воем спускается ведьма.
12: Зеваешь, негодяйка? Получишь нагоняй. Ошпарила хозяйку. Вода из шарики уходит через край.
13: А это кто? Копыл вам в бок. Кто вас позвал к нам на порог? Я вам скандал чинить не дам. За шум и гам огнем обдам.
7: И мы садом произведем и по делам. Имею в виду, все в прах, все вдрызг. Увасились, подымешь весь. Я не твою посуду бью, я под свою плешу дуду. Не узнаешь? А я могу стереть, как твой прямой владыка с лица. Не узнаешь? А я могу стереть, как твой прямой владыка.

0: так быть, меняется и бес. Арктический фантом не в моде, когтей ты не найдешь в заводе. Рога исчезли, хвост исчез, с копытом вышел мой скандал, когда по форме современной я от подъема до колена себе гамаш не заказал.
1: Я просто обворожена. Вас видя, душка сатана.
0: Ты можешь звать меня бароном. Я, как всякий князь и граф, на то имею больше прав. Горжусь своим гербом исконным.
1: Года идут, а вы все тот же шалопут.
2: Все эти ведьмы льнут ко мне. Учись, как с ними обходиться.
1: Чем я могу вам пригодиться?
0: Нужда у нас в твоем вине. Но не в таком, что в обращении, а старого изготовления. Такое действует вдвойне. Ему не повредит и штоф. Не только то, что тут в стакане. Черти свой круг. Тверди чуранье. И чашу полни до краев.

0: будет выступление. Меня тошнит и вянут уши. Не этой тарабарской чушью от грустных дум меня отвлечь. Не старой бабей кликушей мне три десятка сбросить с плеч.
1: Ты снова рассуждаешь здраво. Есть средство посильнее питья, но то особая статья. Едва ли оно тебе по нраву.
2: Что это?
1: Способ без затрат, без ведь и бабок. Долго выжить. Возделай поле или сад. Возьмись копать или мотыжить. Замкни работы в тесный круг. Найди в них удовлетворение. Всю жизнь кормись плодами рук. Скотине следуя в смирении. Вставай с коровами чуть свет. Потей и не стыдись навоза. Тебя на 80 лет омолодит метаморфоза.
2: Жить без размаху никогда. Не пристрастился б я к лопате, к покою, к узости понять.
1: Вот значит, ведьме и нужда.
3: Наук зерно погребено под слоем пыли. Кто не мудрит, тем путь открыт без их усилий.
2: Я, кажется, с ума сойду от этих диких оборотов. Как будто сотня идиотов горланит хором ерунду.
3: Кто не мудрит, тем путь открыт без их усилий.
1: Довольно мудрая сила. Налей-ка другу пополней. Гляди, он не младенец хилый. Он и по этой части сила. Магистр всех пьяных степеней.
4: Ведьма с видом священнодействия наливает питье в чашку. Когда Фауст подносит его к губам, оно загорается.
1: Пей, пей от сердца полноты, покуда чувства оживятся. Ты с дьяволом самим на ты. Тебе ли пламени бояться?
4: Фауст подходит к зеркалу.
2: Кто этот облик неземной?

0: волшебным зеркалом наводят. Любовь, слетай туда со мной, откуда этот блеск исходит. Кто эта женщина вдали? И неужели не обман? И что-то вправду есть на свете, как бесподобный этот стан, и голова, и руки эти.
1: Еще Бог, трудясь 6 дней, и на 7-й воскликнув «Браво!», мог что-нибудь создать на славу. В дорогу двигайся, не стой.
2: Помочь душою рада всем.
1: В вальпургивую ночь с тобой добром сквитаться я сумею. Пойдем нельзя без мациона. Ты должен весь пропреть насквозь, вся суть наливки патагонной, чтоб тело жару набралось.
0: Не торопи меня, указчик. От зеркала мне не уйти.
1: Оставь. Ты женщин всех образчик, увидишь скоро, воплоти. Глотнув настойки, он Елену во всех усмотрит непременно.

0: Рад, милой барышне, служить. Нельзя ли мне вас проводить?
1: Я и не барышня, и не мила. Дойду без спутников домой, как шла.

0: я в жизни не видал подобной. Как неиспорченно чиста и как насмешливо беззлобна.
1: Сведи меня с той девушкой.
2: С которой?
1: Которую я на углу настиг.
2: Она сейчас лишь вышла из собора, где отпустил грехи ей духовник. Я исповедь подслушал, в ту же пору за нею тайно прошмыгнувший вслед. Ей исповедоваться нет причины. Она, как дети малые, невинна, и у меня над нею власти нет.
1: Ей более 14 лет.
2: Ты судишь, как какой-то селадон. Увидят эти люди цвет, бутон, и тотчас же сорвать его готовы. Все в мире создано для их персон. Для них нет в жизни ничего святого. Нельзя так, милый, больно ты востер.
1: Напрасный труд, мой милый гувернер. Я обойдусь без этих наставлений. Но вот что заруби-ка на носу. Я эту ненаглядную красу в своих объятиях нынче унесу. Или расторгну наше соглашение.
2: Ты говоришь, как сластолюб француз. Прошу меня не торопить, однако. Не понимаю, право, что за вкус в глотании наспех лакомства без смаку? Приятно то, что отдаляет цель. Улыбки, вздохи, встреча у фонтана, печаль томления, словом, канитель, который всегда полный романы.
1: Мой аппетит и без того хорош.
2: Нет, не шутя, горячку надо сбавить. Дитя ты этой силой не возьмешь. Тут надо изловчиться и лукавить.
1: Дай что-нибудь мне от нее. Хоть брошь с ее груди, подвязку с ног, наколку. Сведи меня тайком в ее светелку. Скорее, не вводи меня в беду.
2: Ну, если это правда страсть такая, что умолять приходится в бреду, сегодня же мгновение не теряй, я в комнату ее тебя сведу.
1: С ней свидеться? Обнять ее?
2: О, нет. Она пойдет наведаться к соседке, а ты упиться сможешь на разведке мечтой о месте будущих побед.
1: Сейчас же и пойдем?
2: Нет, слишком рано.
1: Подарок для нее достать успей.
2: Подарок обязательно достану. Он понимает, как подъехать к ней. Здесь много старых кладов близ церквей. Взгляну я, все ли они еще сохранны.
3: Вечер. Маленькая опрятная комната Маргариты.
4: Я б дорого дала, открой мне кто-нибудь, кто тот чужой. У незнакомца важный вид, он, надо думать, родовит, а то б так смело и беспечно не говорил он с первой встречной.
3: Выходит в другую комнату. Появляются Фауст и Мефистофель.

0: любимой девушке покой. Святилище души моей, на мирный лад меня настрой, своею тишиной обвей. Девушка, как близок мне твой склад, ни пятнышка кругом, как аккуратно разложен по столу узорный плат, и как песком посыпан пол опрятно. Ты превратила скромный уголок рукою чудотворную в чертог.
1: Живее вон, она войдет сейчас.
0: Бежим. Дай кину взгляд в последний раз.
1: Смотри, как тяжела шкатулка эта. Мы девушке ее поставим в шкаф. В ней драгоценности и самоцветы. Она с ума сойдет, их увидав. Тут безделушки для твоей вострушки. А дети, ой, как падки на игрушки.
0: А честно ли это?
1: Вот ты к оборот. Ты, может быть, присвоить хочешь ящик? Сказал бы это наперед, чтобы меня избавить от хлопот, когда ты добродетели образчик.
2: Они исчезают. Появляется Маргарита с лампой.
3: Как в спальне тяжело дышать. А на дворе не жарко, тихо. Скорей бы воротилась мать. Мне кажется, что неспроста такая в доме духота. Какая я еще трусиха. Откуда этот милый сундучок? Как он здесь очутился? Просто чудо. Я шкаф замкнула, помню, на замок. Наверное, мать взяла его в залог, кому-нибудь давая денег в суду. О, Господи! Смотри-ка ты, смотри! Я отроду не видела такого. Убор знатнейшей барыни под стать, из золота, из серебра изделия. Кому бы они могли принадлежать? Только бы примерить ожерелье.
2: На улице.
1: Постылые! Исчадье преисподней! Мне жаль, что нет ругательств попригодней.
4: Да что с тобой? Что у тебя за вид? Тебя какая муха укусила?
1: Я б чертыхался, на чем свет стоит, когда бы не был сам. Нечистой силы.
4: Вот сумасшедший. Что за кипяток? Не горячись. Здоровье б поберег.
1: Подумай, у папа шкатулка наша. Все это Маргаритина мамаша смекнула, поглядев на изобилие, что невиды ли этой не светили. И говорит: дитя, не тронь, Серег, ни право имущества, ни впрок. Пожертвуем-ка эти украшения заступнице небесной в приношение. И вот минуты непромешков, премногоумиленный поп браслеты, цепи, кольца сгреб, как горсть каких-нибудь орешков.
4: А Гретхен?
1: С места не встает. Покоя ларчик не дает. И неизвестность беспокоит, кто тот даритель-доброход. Весь день сидит, догадки строит.
4: Ну вот мой план. Веди подкоп, обходный под ее соседку. А Гретхен снова в гардероб. Цепочку сунь или браслетку.
1: Да, милостивый государь. Влюбленных мания подарки. Хоть небо все ему обшарь на звезды для его сударки.

0: Дом соседки Марты.
1: Прости, Господь, мой муженек женою бедной пренебрег, соломенной вдовою вяну, а сам уплыл за океаны. А видит Бог, я ль не жена, любила и была верна. Небось уж помер на чужбине. Иметь бы справку о кончине.
2: Ах, Марта!
1: Гретхен, что с тобой?
2: От ужаса дрожат поджилки. На полке ящик костяной, и в нем сокровищ, как в копилке, висит в шкатулке без числа, полней, чем первая была.
1: Ты матери не говори, а то раздаст в монастыри.
2: Кто мог бы ларчики принесть? Неладное тут что-то есть. Не матушка ли моя за мной?
1: Какой-то господин чужой. Пожалуйте.
3: Простите, дамы, что к вам я вваливаюсь прямо. Я к Марте Швертлен.
1: С кем имею честь? Я Марта Швертлен.
3: Рад знакомству свесть. Но я не вовремя, понятно, застал вас с барышней знатной. Беседе не хочу мешать, я к вам зайду потом опять.
1: С чем вы пришли?
3: Простите за суровость, мне горько выступать посланцем бед. От мужа к вам нерадостная новость. Он, умирая, вам послал привет.
1: Он умер! Жизнь моя, мое спасение! Я упаду. Какое потрясение!
2: Не надо, дорогая, унывать.
3: Позвольте вам о муже рассказать. Его хранит Антоний Падуанский в своей часовне, тихой, святой, в земле церковной. Он по-христиански похоронен под каменной плитой.
1: Вещей он не давал для передачи.
3: Лишь просьбу долго жить. А наипаче поможет справить 300 панихид. Вот все, что передать вам надлежит.
1: Как? Ни колечко мне, ни медальона, который любой мастеровой в котомке бережет для нареченной и не доест, а принесет домой? Как муж скончался?
3: Посередь двора, в навозе лежа, на гнилой соломе. Я находился у его одра. Он каялся и вспоминал о доме. Наверное, бреди от упадка сил. Напраслину на вас он возводил. Да, не был я бездельником, зевакой. Минуты с ней покоя я не знал. Плодил детей, хлеб ей добывал. Да все не мог ей угодить. Однако и корку черствую свою жевал, оглядываясь на нее с опаской.
1: А про мою любовь к нему и ласку, про все мои тревоги он забыл?
3: Нет, он их помнил и благодарил. На вашем месте траурное платье я с год бы проносил и с этих пор подумал бы о новом кандидате.
1: Не подвернется вновь такой бобер. Он был добряк и дурачок влюбленный. Сама сердечность, искренность сама. Когда бы ни шатанья, ни притоны, ни девки, ни игорные дома.
3: Ну, это недостаток мелкий. Наверное, и он спускал вам ваши женские проделки. На равенстве таких начал я в руки у вас искал.
1: Как вам не стыдно, шутнику?
3: Хоть я и черт, а утеку, пока на слове не поймали. Так надо быть с ней начеку. Так в сердце нет еще печали.
2: Как вас понять?
3: Дитя, дитя. Прощайте.
2: С Богом.
1: Не шутя, А мужа бы достать бумагу, где погребен, когда бедняга, и эти сведения в печать для верности потом отдать.
3: Признание очевидцев двух достаточно для справки устной. Хотите, явится мой друг и подтвердит рассказ мой грустный.
1: Прошу.
3: А барышня придет? Приятель мой отличный малый, объездил свет, весьма бывалый, для дома честь его приход.
2: При нем я постыжусь являться.
3: Будь он и принц, не вам стесняться.
1: Итак, сегодня вечерком мы вас в саду обоих ждем.
0: И снова улица.
4: Ну, как дела? Идут на лад?
3: Ты пламенем объятый в горе. Она твоею будет вскоре. Пойдем к соседке Марте в сад. Кума заведомая сегодня. И Гретхен будет там сегодня.
4: Ну что ж, прекрасно. Очень рад.
3: Но и от нас услуг хотят.
4: Так что ж, услуга за услугу.
3: Заверим ей своей рукой, что в Падуе, в земле святой, почиет прах ее супруга.
4: Ты, как всегда, софист и лжец.
3: Зато ты честь и образец, и завтра это обнаружишь, когда головку Гретхен скружишь и дашь ей верности обет.
0: Сад Марты. Марта под руку с Мефистофелем и Маргарита с Фаустом прогуливаются по саду.
2: Ах, это только ваша доброта, что вы так снисходительны, не строги, меняя в путешествии места, любезны вы со встречными в дороге. Моя незанимательная речь не может вас ни капельки увлечь.
5: Один лишь взгляд, один лишь голос твой дороже мне всей мудрости земной.
2: Да что вы, право, руки целовать, ведь кожа у меня так огрубела. Тружусь, минуты не сижу без дела, и требует порядка в доме мать. Так вы в разъездах, стало быть, всегда.
3: Проклятое занятие такое. Стрелой мчишься через города, и ни в одном нельзя пожить в покое.
1: И все нам нипочем, свищи в кулак, да по дорогам рыской. Когда ж к концу подступит дело близко, не сладко доживать холостяком.
3: Представишь, это сердце жить не радо.
1: Об этом вовремя подумать надо.
4: И ты все дома?
2: Больше все одна. Хотя у нас хозяйство небольшое, сноровка в доме все равно нужна. Мы без служанки. Я стираю, мою, готовлю, подметаю, шью. Все я. Возни и спешки, только б с ног не сбиться. И матушка строга. Насчет шитья она сама большая мастерица. Не то, чтоб находились мы в нужде. Скорее мы с достатком горожане. Отец семьи оставил состояние. И сад, и домик малый в слободе. Теперь я не тружусь, чуть свет с просонку, как год назад. В солдатах брат, и умерла сестренка. А то я отдавала все ребенку. Ну, рада б муки все вернуть назад за милый детский взгляд.
5: Взгляд, вероятно, херувим, единственно с твоим сравним.

0: холостяки, как обратить вас в истинную веру?
1: К такой учительнице для примера охотно б я пошел в ученики.
0: Тогда нельзя ли вам в душу заглянуть? У вас есть на примете кто-нибудь?
1: Своя жена да угол, говорят, дороже царств и каменных палат.
0: Я говорю о склонности взаимной.
1: Все встречные в пути гостеприимны.
0: Нет, вы не поняли. Я знать хочу серьезных чувств. Вы в прошлом не таите?
1: Я в жизни с женщинами не шучу.
0: Ах, нет, меня понять вы не хотите.
1: Ну, я, конечно, глуп. Однако в меру сил любвеобильность вашу оценил.
2: О, радость ты моя! Так ты сейчас меня узнала с первого же взгляда.
3: Конечно, и потупилась, смутясь.
2: Прости же, что тебя я подстерег в то утро за церковной оградой. Не ставь мне этой вольности в упрек. О, милая!
3: А ну?
2: Ты что, букет? Или венок плетешь?
3: Нет, так, пустое.
2: Нет, что же ты?
3: Не смейтесь надо мной.
2: Что шепчешь ты?
3: Не любит, любит, нет.
2: О, прелесть ты моя.
3: Не любит, любит, не любит. Любит.
2: Любит, да, мой свет. Гадание этот узел пусть разрубит. Он любит, любит. Вот цветка ответ.

0: и нам пора домой.
1: Я вас не отпустила бы так скоро со своего двора, но городок наш страшная дыра. Начнутся разговоры, здесь у людей другого дела нет, как наблюдать через заборы, куда и с кем пошел сосед. А наша пара?
2: Он юркнул в тьму, за ней вслед.
1: Он благосклонен к ней.
2: Она к нему. Так создан свет.
3: Беседка в саду. Маргарита вбегает в беседку.

0: Ты прячешься, лиса? Постой.
1: Душою вся твоя.

0: Кто там?
1: Свинья.
2: Пора расстаться.
3: Да, правда, сударь, поздно. Час ночной.
1: Нельзя ли проводить мне вас домой?
4: О, нет. Что скажет мать?
1: Так мне убраться. Счастливо оставаться.
3: В добрый час.
4: До скорого свидания. Просто диво. Куда он устремляет мысль свою? А я пред ним в смущении стою, всему поддакивая торопливо. И все же в толк никак я не возьму, чем я могла понравиться.

0: Лесная пещера. Фауст 1.
1: Я вижу месяц, листья в каплях, сырость на камне скал и на коре дерев, и тени движущихся туч, похожие на чудищ первобытной старины. Как ясно мне тогда, что совершенство мне не дано. В придачу к тяге ввысь, которая роднит меня с богами, дан низкий спутник мне. Я без него не обойдусь. Наперекор бесстыдству, с которым обращает он в ничто мой жребий и твое благословение, он показал мне чудо красоты, зажег во мне и раздувает пламя. И я то жажду встречи, то томлюсь тоскою по пропавшему желанию.
2: Скажи, какой анахорет спасается в лесу под елью? Или спасение от безделья повеселее, что ли, нет?
3: А у тебя других нет дел, как докучать мне неотлучно.
2: Шучу. Я спорить не хотел. Все время припираться скучно. Ты, брат, ворчун и нелюдим. Хоть разорвись ему в угоду, одно лишь наказание с ним. Нет от него жития прохода.
3: Еще спасибо говорить, что ты пристал ко мне как муха.
2: О, сын земли! Хочу спросить, что б делал ты без злого духа? Не спас ли я тебя вполне от философского угара? И не благодаря ли мне ты не сошел с земного шара? Так что ж ты разгонять тоску засел совой под тенью граба и варишься в своем соку, питаясь воздухом, как жаба? О, как в тебе еще заметно сидит ученый кабинетный.
3: Когда б ты ведал, сколько сил я черпаю в глуши лесистой, из зависти одной, нечистой, ты б эту радость отравил.
2: Вот неземное наслаждение. Ночь промечтать среди гор, в траве, как божество, шесть дней творения, обняв в конечном торжестве, постигнуть все под небосводом, совсем сродниться и потом с высот свалиться кувырком. Куда? Сказал бы мимоходом, но этого простейший стыд мне выговорить не велит.
3: Какая грязь?
2: Какая грязь? Вся кровь от ярости зажглась. Как твой стыдливый слух тревожит, едва я прямо назову, то без чего по существу твоя стыдливость жить не может. Ну что же, лги и лицемерь, насколько совести хватает. Однако вот о чем теперь. В своей конурке Гретхен тает. Она в тоске, она одна. Она в тебе души не чает. Тобой жива, тобой полна. Ее любовь, как ширь, разлива, без удержу, без берегов. А сам ты присмирел трусливо и руки умывать готов.
3: Сгинь! Искуситель окаянный, о ней ни слова негодяй, и чувственного урагана, уснувшего, не пробуждай.
2: Я вспомнил пастбище среди роз и ланей, символы желания.
3: Прочь, сводник!
2: Ты меня до слез смешишь потоком этой брани. Создав мальчишек и девчонок, сам Бог раскрыл глаза с пеленок на этот роковой вопрос. Что ж растерялся ты? Вперед! Тебя свидание с милой ждет, а не палач, не эшафот.
3: Скиталец, выродок унылый, я сею горе и разлад, как с разрушительной силой летящий в пропасть водопад. И видишь, мне злодею мало, что скалы с места я сдвигал, и камни тяжестью обвала в песок и щебень превращал. Еще мне надобно, подонку, тебе в угоду, палачу, расстроить светлый мир ребенка.
2: Опять кипит, опять в обиде. Ступай, утешь ее, глупец. В смятении выхода не видит, думаешь, всему конец. Ты был всегда храбрец, мужчина. Так что ж ты пятишься назад? Что оробел ты, дурачина, когда тебе сам черт не брат?

Иоганн Вольфганг Гёте. Фауст. Часть третья. Итог.

0: комната Гретхен. Гретхен одна за прялкой.
1: Что стало?

0: стоит с твоею верой в Бога.
1: Оставь, дитя. У всякого свой толк. Ты дорога мне. А за тех, кто дорог, я жизнь отдам, не изощряясь в спорах.
0: Нет, верить по Писанию твой долг.
1: Мой долг?
0: Ах, уступи хоть на крупицу. Святых даров ты, стало быть, не чтишь?
1: Я чту их.
0: Но одним рассудком лишь. И тайн святых не жаждешь приобщиться. Ты в церковь не ходил который год? Ты в Бога веришь ли?
1: О, милая, не трогай таких вопросов. Кто из нас дерзнет ответить, не смутясь, я верю в Бога? А проповедь схоласты и попа на этот счет так искренне глупа, что кажется насмешкой убогой.
0: Так ты не веришь, значит?
1: Не коверкай речей моих, о свет моих очей. Кто на поверку, а разум чей, сказать осмелится, я верю. Чье существо высокомерно скажет «я не верю» в него, создателя всего, опоры всего, меня, тебя, простора и самого себя.
0: Ты прав, как будто поначалу, а присмотреться, свет Христов тебя затронул очень мало.
1: Дитя мое.
0: Не разберу, чем друг твой мне не по нутру.
1: Как так?
0: В чем ваше кумовство? Как можешь ты терпеть его? Никто еще во мне так живо не возбуждал вражды брезгливой, как твой ужасный компаньон.
1: Любимая, не страшен он.
0: Ну, мне пора домой.
1: Постой. Хоть раз нельзя ли без боязни побыть часочек мне с тобой, грудь с грудью и душа с душой?
0: Ах, если б я спала одна, сегодня ночью, веришь слову, я б не задвинула засова. Но рядом дремлет мать в полсна. Когда бы нас она застала, я б тут же замертво упала.
1: О, вздор! Вот с каплями флакон. Немного их накапай в воду, дай выпить ей, и до восхода ее охватит крепкий сон.
0: Ты у меня не знал отказа. А эти капли без вреда?
1: Я б не дал их тебе тогда.
0: Чуть я тебя увижу, сразу все рада сделать для тебя. Тебе я, кажется, любя, так много отдала в прошедшем, что жертвовать уж больше нечем.

0: Ну что? Ушла твоя овца?
1: Подслушивал.
0: Узнал немало. Тебя, как старого глупца, девица Вере обучала.
1: Проклятый изверг, не греши. Тебе ли понять, как в детской Вере и страшно будущей потери моей загубленной души?
0: Все это, братец, только так. А ты поверил и размяк?
1: Помесь грязи огня.
0: Она, заметь, физиономистка. И раскумекала меня, по-видимому, очень близко. Так ночью?

0: ночь. Улица перед домом Гретхен. Валентин, солдат, брат Гретхен, выходя из винного погребка.
1: Зайду, бывало, пить в подвал. И слышу, как иной бахвал расписывает наобум свою властительницу дум. И девушки на свете нет красивее, чем его предмет. Я тихо сяду, как вошел, локти положу на стол и бороды курчавлю край, пока болтает краснобай. Потом стакан свой подыму и говорю в ответ ему, кому какая понутру, я выпью за свою сестру. Какую девушку в стране поставишь с Гретхен наравне? И прекращается вранье. Все чокаются за нее, смолкают разом хвостуны и видят, что посрамлены. Теперь все по-другому здесь. Хоть на стену от злобы лезь. Терпеть, чтоб каждое дренцо могло бросать тебе в лицо намеки, колкости, кивки, двусмысленности и смешки. А чем мерзавцев этих мне на месте припереть к стене, когда их сплетни не навет, и в их словах обмана нет? Что за каналье там вдвоем подкрадываются тайком? Поди, любезник сестрин тут, они живыми не уйдут.
2: Мозги б ты лучше поднатужил и раздобыл жемчужин нить, чтоб милый Гретхен подарить.
3: Сейчас я Гретхен песнь спою под кром этой ночи звездной, чтоб девушка попалась в сеть, о нравственности буду петь.

0: станешь, Крысолов. Сейчас расправлюсь я с тобой, нечистый. Сперва гитару на 20 кусков, а после сокрушу и гитариста.
1: Сломал гитару в дребезги мою.
0: Я вам обоим череп раскрою.
2: Смелее, доктор, шпагу вон вперед. Тесни его, прижмись ко мне вплотную. Коли смелее, он целым не уйдет. Не отступай, я хорошо фехтую.
0: Так, отражай.
1: Ну что ж, и отразим.
0: А если так ударю?
1: Эка штука.
0: Я бьюсь как будто с дьяволом самим. И вот уже он перешиб мне руку.
1: Кали!
0: Ха! Пропал.
2: Несчастному капут. Теперь, пока не поздно, надо скрыться. Сейчас людей на помощь позовут. С полицией нетрудно сговориться.
1: Другое дело — уголовный суд.
3: Наружу все! Огня! Огня!
4: Эй, караул! Разбой! Лесня!
1: Вот труп!
2: Загляни сюда!
3: Лови убийц! Держи и бей!
5: Кто здесь?
6: Сын матери твоей!
5: О, Боже! Вот беда!
0: Я умираю. Сказ простой. Не увижу дня. Не войте, бабы, надо мной. Послушайте меня. Еще ты, Гретхен, молода. И где тебе понять, куда ведет твой глупый нрав? Но шлюхой, ставший невзначай, по правилам теперь гуляй, на все есть свой устав.
5: Брат, Господи, не убивай!
0: И к Богу в суе не взывай. Что свершено, то свершено, что будет, будет, все равно. Теперь ты начала с одним, а после перейдешь к другим. Когда ж до дюжины дойдет, толпится город у ворот. Я твердо знаю, дни придут, когда тебя весь честный люд и старый мал из чади тьмы чураться будут, как чумы. Ты будешь направлять стопы в обход, подальше от толпы. Тебе не даст проступок твой блистать в цепочке золотой и в кружевном воротнике, отплясывать на пикнике. Ты будешь находить ночлег среди барванцев и коллег. Если милостивый Бог простит по смерти твой порок, то смыть не сможешь на земле клейма проклятия на челе.
7: Вам каяться теперь под стать, а не проклятие изрыгать.
0: Ах, сегодня жалко, мочи нет. Сломал бы я тебе хребет, да все грехи бы искупил.
5: О, брат мой, вынести нет сил.
0: Сказал я, брось ты жить, минувшего не воротить. Ты мне сама из-за угла удар бесчестьем нанесла. Я честь солдатскую свою и душу

0: собор. Идет церковная служба. Гретхен в толпе. Позади нее злой дух.
1: Спаси меня от мук позора, лицо ко мне склоня, единая моя опора, услышь, услышь меня.
2: Гретхен, где ты витаешь, что тебя мучит? Молишь у Богу покаяние матери по твоей вине уснувшей навеки без покаяния? Чья кровь у тебя на породе? Что бьется под сердцем, наполняя тебя содроганием?
1: Опять они, все те же думы. Никак от них, никак не отвяжусь.
2: Настиг тебя гнев Господень, трубный глаз раздается, разверзаются гробы, и из пепла душа твоя поднимается на вечные муки.
1: Yeah.

0: Фауст у собора. Затем Мефистофель.
1: Дрожа от веяния прохлады, я озаряю сумрак плит. Неугасимая лампада в соборной ризнице горит. Такой же мрак во мне точь в точь, как эта полутьма и ночь.
2: А у меня позыв другой. Какой-то зуд страстей угарных, как по ночам весенним вой котов на лестницах пожарных. Ведь я бродяга и шатун, и славу о себе упрочу опять Вальпургиевой ночью. Не прельстился добрым метловищем, а я бы прокатился на козле. Нам далеко, и мы еще порыщем. Путь лежит по плоскогорью, нас встречает неизвестность. Это край фантасмагорий, очарованная местность. Глубже в горы, глубже в горы.
1: Чудеса. Деревья бора скачут в чехарде средь луга через головы друг друга. Горы нагибают спины, чтоб перемахнуть вершины.

В недра гор взошел царь Мамон на свой престол. Световой эффект усилен, заревом его плавили.

0: Мамон за летний поскупился иллюминацией чертог. Я рад, что ты сюда явился. Уж начался гостей приток. И все ближе, ближе вой улюлюканье пение страшного столпотворения, мчащегося в отдалении на свой шабаш годовой.
1: По воздуху летит отряд, козлы и всадницы смердят.
0: Старуха Байбо мчит к верхушке верхом на супоросой хрюшке.
2: Что хоть лопни!
3: Не тыкай вилами в живот! Задушите в утробе плод!
4: Сядь на козла, садись на шест! На вилах соверши свой въезд! Но знай, ты попадешь туда,

срамниц, страшились всяких рож, а крик какой, какой галдеж, поистине живой пример мегер и фурий без манер. Мне руку в свалке протяни нас разлучать, поистине живой пример мегер и фурий без манер. Мне руку в свалке протяни нас

0: И толки на поляне. Давай побудем в тишине. Лишь в маленьком кружке, интимном, есть место тонкостям взаимным.
1: Мефистофель и Фауст подходят к группе старичков, сидящих вокруг полупотухшего костра. Это генерал, министр, разбогатевший делец и писатель.
0: Что вы засели здесь, в тени ракит, поближе к поколению молодого? Там в середине спор вовсю кипит. Отмалчиваться можно ведь и дома.
2: Стоишь за честь и гордость наций, как вдруг на них находит стих. Народы вероломней граций и любят только молодых.
3: Все изолгались. Вот в чем горе. Былой уклад невозвратим. Пока были мы в фаворе, век был взаправду золотым.
4: И мы ловить умели случай. И мы хватали через край. Вдруг все закрылось черной тучей. И славные деньки прощай.
5: К чему писать большие книги, когда их некому читать? Теперешние прощелыги умеют только отрицать.
1: Мефистофель вдруг на вид страшно состарившись.
2: Суда, как погляжу на этих я канали, вся бочка вытекла, на дне бурда. Невольно мысль приходит о финале.

0: это лучше полусвета. На старых ведьмах домино. Молоденькие же раздеты. Будь с ними ради этикета любезен, так заведено.
1: Ты выступишь как сатана или в обличье колдуна?
0: Я предпочел инкогнито огласки, но принято встречаться на перу при орденах, в открытую, без маски. У нас не носят ордена подвязки. Мое копыто больше ко двору. Мой знак отличия оползла улитка. Ей и тебя пронюхать удалось. Таится здесь бесплодная попытка. Здесь сразу видит каждого насквозь. Пройдемся вдоль костров по этим скатам. Ты будешь женихом, я буду сватом.
1: Кто там?
0: Лилит.
1: На мой вопрос, пожалуйста, ответь мне прямо, кто?
0: Первая жена Адама. Весь туалет ее искос. Остерегись ее волос. Она ни одного подростка сгубила этой прической. Вон две сидят. Ты к молодой, а я пойду к другой. Седой.
1: Представимся сейчас же им и танцевать их пригласим.

0: видел яблони во сне. На ветке полюбились мне два спелых яблока в соку. Я влез за ними по суку.
1: Вам Ева мать внушила страсть рвать яблоки в садах и красть. По эту сторону плетня есть яблоки и у меня.

0: допустил ты в заключение? И почему упорно так молчишь?
1: Ах, изо рта в ней во время пения вдруг выпрыгнула розовая мышь.
0: Ну что ж, не каждый ведь лыко в строку. Благодари, что мышка не сера. И не горю об этом так глубоко.
1: Затем...
0: Ну? Что ж?
1: Взгляни. Взгляни на край бугра. Мефисто, видишь, там у края тень одинокая такая. Она по воздуху скользит, земли ногой не задевая. У девушки несчастный вид, и как у Гретхен облик кроткий, а на ногах ее колодки.
0: Зачем смотреть на тот курган? Ведь это призрак, истукан из тех видений и иллюзий, вблизи которых стынет кровь. Пожалуйста, не прикословь. Небось, ты слышал о медузе?
1: Покойница, которой глаз рука родная не закрыла. Да, это тело Гретхен, милой, которое мне отдалась.
0: Тут колдовской обычный трюк. Все видят в ней своих подруг.
1: Как ты бела, как ты бледна, моя краса, моя вина. И красная черта на шейке, как будто бы по полотну отбили ниткой по линейке кайму в секиры ширину.
0: Ей голову срубил Персей. Она снимается, как крышка. Для обезглавленной ловчей брать иногда ее подмышку.

0: пасмурный день, поле, Фауст и Мефистофель.
1: Одна в несчастье, в отчаянии.
2: Долго нищенствовала. И теперь в тюрьме, под замком. Как преступница, осужденная на муки. Вот до чего дошло. И ты допустил. Ты скрыл это от меня, ничтожество, предатель. Можешь торжествовать теперь. Стой и мозоль мне глаза своим постылым присутствием. Под стражей, в непоправимом горе, отдана на расправу бездушию человеческого правосудия. А ты тем временем увеселял меня своими сальностями и скрывал ужас ее положения, чтобы она погибла без помощи.
3: Она не первая.
2: Стыдись, чудовище. Вездесущий дух, услышь меня. Верни это страшилище в его прежнюю собачью оболочку, в которой он бегал, бывало, передо мною ночами, сбивая с ног встречных и кладя им лапы на плечи. Возврати ему его излюбленный вид, чтобы он ползал передо мною на брюхе, и я топтал его презренного ногами. Не первая? Слышишь ли ты, что говоришь? Человек не мог бы произнести ничего подобного. Точно мне легче от того, что она не первая, что смертных мук прежних страдалец было недостаточно, чтобы искупить грехи всех будущих. Меня убивают страдания этой единственной, а его успокаивает, что это участь тысяч.
3: Ну вот, опять мы полезли на стену. Ну вот мы снова у точки, где кончается человеческое разумение. Зачем водиться с нами, если мы так плохи? Хочет носиться по воздуху и боится головокружения. Кто кому привязался? Мы к тебе или ты к нам?
2: Не скалься так плотоядно. Мне тошно. Неизъяснимый великий дух, ты знаешь сердце мое и душу. Зачем приковал ты меня к этому бесстыднику, который радуется злу и любуется чужой гибелью?
3: Ты кончил.
2: Спаси ее или берегись.
3: Спаси ее? А кто погубил ее? Я или ты? Ты тянешься за молниями, громовержец. Счастье, что они не даны тебе, смертному. Уничтожить несогласного. Какой простой выход из затруднения?
2: Доставь меня к ней. Она должна выйти на волю.
3: А опасность, которой ты себя подвергаешь? От чего мы бежали? В городе свежа еще память о пролитой тобою крови.
2: Ну что ты еще мне скажешь? Пусть обрушится на тебя вселенное чудовище. Перенеси меня к ней, сказано тебе, и освободи ее.
3: Ну... Вот что. Я доставлю тебя туда. Но ведь не все на земле и небе в моих силах. Вот что я смогу сделать. Я усыплю смотрителя, завладей ключами и выведу из темницы своими силами. Я буду стеречь снаружи. Черные кони будут со мною. Я умчу вас подальше. Это в моей власти.
2: В путь. Немедля.
0: Мефистофель проносится на вороных конях.
2: Зачем они к лобному месту летят?
3: Не знаю, что с ними со всеми.
2: И мечутся стаи вперед и назад.
3: Такое уж ведьмино племя.
2: Кадят перед плахой, кропят эшафот.
3: Вперед, без оглядки, вперед!

0: тюрьма. Фауст со связкой ключей перед железной дверью. Он медлит войти. Из-за двери доносится голос Гретхен.
1: Чтоб вольнее гулять, извела меня мать. И отец-людоед обглодал мой скелет. И меня у бугра закопала сестра. Головою ключу я вспорхнула весной, серой птичкой лесной, и лечу.
2: Сжимается от боли сердце, грудь скорбью мира стеснена. За этой железной дверцей ни в чем невинная она. Ты медлишь, ты войти не смеешь, с ней встретиться лицом к лицу. Живей, пока ты цепенеешь, ты близишь жизнь ее к концу.
3: Идут за мною, скоро под топор.
2: Молчи, молчи, мы увезем тебя и спрячем.
3: Будь милостив, смягчи свой приговор.
2: Ты спящих сторожей разбудишь плачем.
3: Кто дал тебе, мучитель мой, власть надо мною бесталанной? Дай до утра дожить. Постой, казнь завтра ведь. Что ж ты так рано за мной врываешься сюда? Не жми меня с такой силой, а лучше б от могилы спас. Я зла тебе не причинила, тебя я вижу в первый раз.
2: Как эту боль мне превозмочь?
3: Сейчас пойду, лишь миг отсрочь. Я б грудью покормила дочь, мне дали ночь поплакать с нею, а утром отняли злодеи и говорят мои дела. Сама де в лес ее снесла. Как в сказке есть одно жестокое, я вся дрожу от их намека и от того не весела.
2: Твой милый рядом и мгновенно освободит тебя из плена.
3: Ты тут? О, повтори! Он тут, он все исправит. Где ужас завтрашней зари? Где смерть? Меня не обезглавят. Я спасена. Я в мыслях у того угла, где встретила тебя впервые. Вот сад и деревца кривые, где с Мартой я тебя ждала. Разлуки срок был невелик, а ты от ласк совсем отвык и холоден к моим объятиям. Что мне с тобой такая жуть? Ты разучился целоваться. Бывало, станем обниматься, и страшно разорвется грудь. И вдруг какой-то холод, муть. Целуй меня. Ах, ты так вял. Тебя сама я поцелую. Какой ты равнодушный стал. Где растерял ты страсть былую? Ты мой был. Кто тебя украл?
2: Мой друг, теперь одно в дорогу. Во имя наших жарких нег, решись скорее на побег. Скорей со мною из-за строга.
3: Но это правда ты? Ей-богу!
2: Да, да.
3: И ты взломал засов и подошел к моей постели. Тебе не страшно в подземелье с такой, как я? И неужели ты выпустить меня готов?
2: Спеши, уж начало светать.

0: Вот отдал нам на беду.
1: Что было, поросло быльем. Спеши, мы пропадем.
0: Останься в живых, желанный. Из всех нас только ты. И соблюдай сохранно могильные цветы. Ты выкопай лопатой три ямы на склоне дня для матери, для брата, а третью для меня. Мою копай сторонкой,

0: пути.
1: Идем, доверься, не тяни.
0: На волю.
1: Вон из западни. Раз не добром, тебя, мой ангел милый, придется унести отсюда силой.
0: Нет! Принуждение я не потерплю. Не стискивай меня, ты так ужасно. Я чересчур была всегда безгласна.
1: Уж брежет день, любимая, молю.
0: Да, это день. День смерти наступил. Я думала, что будет он днем свадьбы. О, если бы все это раньше знать бы. На улице толпа и гомон.

0: руки на спине и тащат силою на плаху. Все содрогаются от страха и ждут со мною наравне мне предназначенного взмаха в последней смертной тишине.
1: Зачем я дожил до такой печали?
2: Бегите, или вы пропали! Все эти пререкания не в попад. Уж светится полоска небосклона, и кони вороны под попоной озябли, застоялись и дрожат.
0: Кто это вырос там из-под земли? Он за моей душой пришел, презренный. Но стены Божьего суда священны. Скорее прочь, уйти ему вели.
1: Ты будешь жить, живи, ты жить должна.
0: Я покоряюсь Божьему суду.
2: Что ж, оставайся с ней, а я уйду. Мое ведь дело, знаешь, сторона.
0: Спаси меня, Отец мой в вышине. Вы, ангелы, вокруг меня забытый, святой стеной мне станьте на защиту. Ты, Генрих, страх внушаешь мне.
2: Она осуждена на муки.
3: Спасена.

0: Эпилог. Я через мир промчался быстро, несдержимо, все наслаждения на лету ловя. Чем недоволен был, пускал я мимо, что ускользало, то я не держал. Я лишь желал, желание совершал и вновь желал. И так я пробежал всю жизнь. Сперва неукротимо, шумно, теперь живу обдуманно, разумно. Достаточно познал я этот свет, а в мир другой для нас дороги нет. Слепец, кто гордо носится с мечтами, кто ищет равных нам за облаками. Стань твердо здесь и в круг следи за всем. Для мудрого и этот мир не нем. Что пользы вечность воспарять мечтою? Что знаем мы, то можно взять рукою. Злосчастные видения для людей изобрели вы тысячи терзаний, и даже ряд простых, обычных дней вы превратили в лабиринт страданий. Но грозно низко забота твоего могущества я не признаю вечно.
1: Так испытай его теперь, в тот миг, когда тебя с проклятием я покину. Всю жизнь вы, люди, слепы. Ну, старик, и ты слепым встречай свою кончину.
0: Фауст ослепленный.
2: Вокруг меня весь мир покрылся тьмою, но там внутри тем ярче свет горит. Спешу совершить задуманное мною. Одно владыке слово все творит. Вставайте, слуги! Все трудолюбиво мой смелый план исполнить пусть спешат. Орудий больше, заступов, лопат. Что я наметил, пусть совершится живо.

0: Большой двор перед дворцом. Мефистофель в качестве смотрителя впереди.
1: Сюда, сюда, смелей, дружней, дрожащие лемуры и жилы связок и костей сплетенные фигуры.
2: С собой мы колья принесли и цепь для меры с нами.
3: Что делать нам, зачем мы шли, о том забыли сами.
1: Не сложен будет труд на этот раз. Себя самих за меру. Вы примите, пусть ляжет тот, кто всех длиннее из вас. Остальные дерн вокруг снимите, и как отцам все делают своим, в земле квадратик выройте под ним. В дом тесный из дворца, такою всегда окончают люди чепухою.
3: Я юный Дым столбом ходил, туда меня манила.
4: Но старость злобная меня клюкой своей хватила. И вдруг, как гром, споткнулся я, откуда ты, могила?
0: Фауст, выходя из дворца, ощупью.
5: Как звон лопат ласкает ухо мне. Здесь вся толпа мой замысл исполняет. Она кладет предел морской волне, с самой собою землю примиряет, грань строгую для моря создает.
1: Лишь нам на пользу все пойдет. Напрасны здесь и мол, и дюна. Ты сам готовишь для Нептуна морского черта славный пир. Как ни трудись, плоды плохи, ведь с нами заодно стихи. Уничтожение ждет весь мир.
5: Смотритель, здесь громаду за громадой рабочих здесь нагромождай. Приманкой действуй, платой и наградой, и поощряй, и принуждай. И каждый день являйся с донесением, насколько ров подвинут исполнением.
6: А мне доносят, что не ров, а гроб скорей тебе готов.
5: До гор болото. Воздух заражая, стоит весь труд испортить, угрожая. Прочь отвести гнилой воды застой, вот высший и последний подвиг мой. Я предан этой мысли, жизни годы прошли недаром. Ясен предо мной конечный вывод мудрости земной. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Всю жизнь в борьбе суровой, непрерывной, дитя и муж, и старец пусть ведет, чтоб я увидел в блеске силы дивной свободный край, свободный мой народ. Тогда сказал бы я: мгновение прекрасно ты продли с постой, и не смело б веков течение следа, оставленного мной. В предчувствии минуты дивной той я высший миг теперь вкушаю свой.
0: Фауст падает. Лемуры подхватывают его и кладут на землю.
1: Нигде, ни в чем он счастьем не владел. Влюблялся лишь в свое воображение. Последнее он удержать хотел. Бедняк, пустое, жалкое мгновенье. Но время царь. Пришел последний миг, боровшийся так долго, пал старик. Часы стоят, стоят, остановились, упала стрелка их. Как мрак ночной они молчат.

0: Все кончено. Свершилось.
1: Дух благородный зла избег, сподобился спасения. Кто жил трудясь, стремясь весь век, достоин искупления. Обвеян с горних он высот любовью предвечной. О, пусть весь сон блаженных шлет привет ему сердечный.
2: Конец.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Дорогие друзья, приглашаем вас в радиотеатр. По главам романа Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «История одного города».
2: Давно уже имел я намерение написать историю какого-нибудь города или края. Ныне, роясь в Глуповском городском архиве, я случайно напал на довольно объемистую связку тетрадей, носящих общее название «Глуповского летописца». И, рассмотрев их, нашел, что они могут служить немаловажным подспорьем в деле осуществления моего намерения. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. История одного города.
3: «1776 год наступил для Глупова при самых счастливых предзнаменованиях. Целых 6 лет сряду город не горел, не голодал, не испытывал ни повальных болезней, ни скотских падежей. И граждане не без основания приписывали такое неслыханное в летописях благоденствие простоте своего начальника, бригадира Петра Петровича Фердыщенко. И действительно, Фердыщенко был до того прост, что летописец считает нужным неоднократно и с особенной настойчивостью остановиться на этом качестве.
4: Он ни во что не вмешивался, довольствовался умеренными данями. Охотно захаживал в кабаки покалякать столовальниками, ел жирную пищу, пил квас и любил уснащать свою речь ласкательным словом «братик-сударь».
5: А ну, братик-сударик, ложись. А ведь корову-то, братик-сударик, тебе продать надо. Потому, братик-сударик, что недоимка – это святое дело.
4: Первый раз свободно вздохнули глуповцы и поняли, что жить без утеснения не в пример лучше, чем жить с утеснением.
6: Нужды нет, что он парадов не делает, да с полками на нас не ходит. Зато мы при нем, батюшки, свет узрили.
5: Узрили. Теперь-ка вышел ты за ворота. Хошь на месте сиди, хошь куда хошь, иди.
7: А прежде сколько дних порядков было, и не приведи Бог.
4: Но на 7-м году правления Фердыщенку смутил бес.
2: Дело в том, что в это самое время в Слободе Навозной цвела красотой посадская жена Алена Осипова. По-видимому, эта женщина представляла собой тип той сладкой русской красавицы, при взгляде на которую человек не загорается страстью, но чувствует, что все его существо потихоньку тает.
3: Муж ее, Дмитрий Прокофьев, занимался ямщиной и был тоже под стать жене, молод, крепок, красив. И Дмитрий не чаял души в Аленке, и Аленка не чаяла души Дмитрия. Частенько похаживали они в соседний кабак, и счастливые распевали там вместе песни. Долго ли, коротко ли они так жили,
2: Только в начале 1776 года в тот самый кабак зашел бригадир.
7: Налей-ка мне, братец.
8: Сделайте одолжение.
7: А что? Много ли прибавляется пьяница?
2: Ох, но в это самое время увидел бригадир Аленку и почувствовал, что язык у него прилип к гортани. Однако при народе объявить о том посовестился, а вышел на улицу и поманил за собой Аленку.
7: Хочешь, молодка, со мной в любви жить?
9: А на что ж мне тебя, Гунявого? У меня свой муж хорош.
7: Только и было сказано между ними слов, но нехорошие это были слова. На другой же день бригадир прислал к Дмитрию Прокофьеву на постой двух инвалидов, наказав им при этом действовать с утеснением. С моей стороны, Дмитрий Прокофьев, вместо того, чтобы смириться, да полегоньку бабу вразумить, стал говорить бездельные эти слова, а Аленка, вооружаясь ухватом,
9: к мужней жене снова
7: гнала инвалидов прочь.
2: Понятно, как должен был огорчиться бригадир, сведавший о таких похвальных словах. Но так как это было время либеральное, и в публике ходили толки о пользе выборного начала, то распорядиться своей единоличной властью старик поопасился. Собравший излюбленных глуповцев, он вкратце изложил перед ними дело и потребовал немедленного наказания ослушников.
7: Вам, старички, братики, и книги в руки. Какое количество по душе назначите, я наперед согласен. Потому теперь у нас время такое. Всякому свое, лишь бы поронцы были.
5: Сколько есть на небе звезд, столько твоему благородию их шельмов и учи следовать.
7: Должно думать, что бригадир остался доволен этим ответом. Потому что, когда Аленка с Митькой воротились с экзекуции домой, то шатались, словно пьяные.
9: Ой, видно, как-никак. А быть мне у бригадиров по любовницах.
5: Только ты это сделай. Я тебя и черепки на твои поганые понедру пущу.
2: Митька в ярости полез уж было за вожжами на палате, но вдруг одумался, затрясся всем телом, повалился на лавку и заревел.
7: Кричал он шибко, что мочи. А про что кричал, вот того разобрать было невозможно. Видно было только, что человек утонет.
2: Узнал бригадир, что Митька затеял бунтовство, и вдвое против прежнего огорчился. Бунтовщика заковали и увели на съезжую. Как полоумная бросилась Аленка на бригадирский двор и рвала на себе сарафан.
9: Жирина! Жирина! Жирина!
2: К удивлению, бригадир не только не обиделся этими словами, но напротив того, еще ничего не видя, подарил Аленке вяземский пряник и банку помады. Увидев эти дары, Аленка как будто опешила. Кричать не кричала, а только потихоньку всхлипывала. В ту же ночь в бригадировом доме случился пожар, который, к счастью, успели потушить в самом начале. Сгорел только архив, в котором
3: временно откармливалась к праздникам свинья. Натурально возникло подозрение в поджоге. И пало оно не на кого другого, а на Митьку.
7: Узнали, что Митька напоил на съезжей сторожей и ночью отлучился неведомо куда. Преступника изловили и стали допрашивать с пристрастием. Но он, как отъявленный вор и злодей, от всего отбирался.
8: Не знаю! Знаю только, что ты старый пес! У меня жену уводом увел! И я тебе это, старому псу, я прощаю! Жри!
3: Тем не менее, Митькиным словам не поверили, и так как казус был спешный, то и производство по нем велось с упрощением. Через месяц Митька уже был бит на площади кнутом и по наложении клейм отправлен в Сибирь в числе прочих сущих воров и разбойников. Бригадир торжествовал, Аленка потихоньку всхлипывала. Однако ж глуповцам это дело не прошло даром. Как и водится, бригадирские грехи прежде всего отразились на них.
7: Новая сия Изавель навела на наш город сухость.
3: Небо раскалилось, и целым ливнем зноя обдавало все живущее. Всходы огородных овощей поблекли, рожь отцвела и выколосилась необыкновенно рано. Но была так редка, и зерно было такое тощее, что не чаяли собрать и семян. Даже лебеды не родилось. Людишки словно осунулись и ходили с понурыми головами.

0: пикник и сделали, фейерверк сожгли, но хлеба через то людишкам не предоставили. Тогда бригадир призвал к себе излюбленных и велел им ободрять народ.
1: Мы люди привычные, мы претерпеть можем.
2: Решили нас теперь всех в кучу сложить и с четырех концов запалить, мы тогда противного слова не могли.
3: Ну, что говорить, нам терпеть можно, потому что мы знаем, что у нас есть начальник.
0: А ты думаешь, начальство-то спит? Не, брат, оно одним глазком дремлет, а другим поди уж где видит. Но когда окончилось жнитво, то оказалось, что людишкам кормиться нечем.
4: А бригадир между тем все не прекращал своих беззаконий и купил Аленке новый драдидамовый платок. Сведавши об этом, глуповцы опять встревожились и целой громадой ввалили на бригадира в двор.
5: А ведь это, поди ты неладно, бригадир, делаешь, что с мужной женой оводом живешь.
6: Ты не затем ты сюда от начальства ты прислан,
5: да,
6: чтоб мы, сироты, за твою дурость напасть терпели.
5: Вот-вот.
1: Вы терпите, братики, всего вдоволь будет.
0: Ой, то-то. Мы терпеть согласны.
7: Мы люди привычные.
0: А только ты, бригадир, об этих наших словах подумай.
1: Потому не ровен час.
0: Терпим, терпим. А то же и промеж нас глупого человека немало найдется.
5: Вот-вот. Как бы чего ни сталось.
4: Громада разошлась спокойно, но бригадир крепко задумался. Видит и сам, что Аленка всему злу заводчица, а расстаться с ней не может. Послал за батюшкой, думая в беседе с ним найти утешение. Но тот еще больше обеспокоил, рассказавший историю об Ахаве и Изавеле.
8: Вот и доколе не растерзали ее псы.
5: Ой.
8: Весь народ изгиб до единого.
5: Очнись, батя. Уж лишь Аленку собакам отдать.
8: Но так уж ее ниже следующее мне излишне размыслить. Паства у нас равнодушная.
5: Да-да-да.
8: Доходы малые. Провизия дорогая. Где пастырь-то взять, господин бригадир?
5: Ох, за грехи меня старого бес попутал.
0: И вот сел бригадир опять за свое писание. Писал много, писал всюду.
1: Коли хлеба не имеется, так по крайности пускай хоть команда прибудет.
0: Но ни на какое свое писание, ни из какого места ответа не удостоился.
4: Наступила такая минута, когда начинает говорить брюхо, против которого всякие резоны и ухищрения оказываются бессильными.
1: Убеждениями с этим народом ничего не поделаешь. Тут не убеждение требуется, а одно из двух. Либо хлеб, либо команда.
4: Как и все добрые начальники, бригадир допускал эту последнюю идею лишь с прискорбием. Но мало-помалу он до того вник в нее, что не только смешал команду с хлебом, но даже начал желать первой пуще последнего. Встанет бригадир утром раненько, сядет к окошку и все прислушивается, не раздастся ли откуда туру-туру.
1: Нет, не слыхать.
4: А глуповцы между тем все жили, все жили. молодые люди все до одного разбежались.
8: Бежали, бежали. Многие, ни до чего не добежав, венец приняли. Многих изловили и заключили в узы, сии почитали себя благополучными. Дома остались только старики да малые дети, у которых не было ног, чтобы бежать. На первых порах оставшимся полегчало, потому что доля бежавших несколько увеличила долю остальных. Таким образом, прожили еще с неделю, но потом опять стали помирать.
4: К довершению бедствия глуповцы взялись за ум. По вкоренившемуся истори крамольническому обычаю собрались они около колокольни, стали судить-дорядить и кончили тем, что выбрали из среды своей ходока, самого древнего в целом городе человека.
7: Сколько ты, Евсеич, на свете годов живешь, сколько начальников видел, а все жив состоишься.
9: Много годов я выжил, много начальников видел, а вот жив есть.
8: Так взыграло древнее сердце его, чтобы послужить. И сделался Евсеич ходоком и положил в сердце своем искушать бригадира до трех раз.
9: Ведомо ли тебе, бригадиру, что мы здесь целым городом сироты помираем?
5: Ведомо, братик-сударик.
9: И то ведомо ли тебе, отчего бездельного воровства такой обычай промеж нас учинился?
5: Нет, неведомо.
8: Евсеич воротился к колокольне и отдал миру подробный отчет. Бригадир же, видя таковое Евсеича ожесточение, весьма убоялся. Через три дня Евсеич явился к бригадиру во второй раз, но уже прежний твердый вид утерял.
9: С правдой мне жить везде хорошо.
5: Это точно, что с правдой жить хорошо. Только вот я какое слово тебе молвлю. Лучше бы тебе древнему старику с правдой дома сидеть, чем беду на себя накликать.
9: Нет, мне с правдой дома сидеть не приходится, потому что она, правда, матушка, непоседлива. А, вот что.
5: Ну что ж, по мне, пожалуй. Только как бы ей, правде-то твоей, не набежать на рожон.
8: Опять воротился Евсеич к колокольне. Бригадир же, видя Евсеича о правде безнужно беседующего, убоялся его против прежнего не гораздо.
4: Или, говоря другими словами, Фердыщенко понял, что ежели человек начинает издалека заводить речь о правде, то это значит, что он сам не вполне уверен, точно ли его за эту правду не посекут.
8: Еще через три дня Евсеич пришел к бригадиру в третий раз.
9: А ведомо ли тебе, старому псу,
5: одеть дурака в кандалы?
8: Надели на Евсеича арестантский убор, и, подобно невесте, навстречу жениха грядущей повели в сопровождении двух престарелых инвалидов на съезжую.
10: Не бойся, Евсеич, не бойся. С правдой тебе везде будет жить хорошо.
9: Хорошо будет жить. Простите, атаманы молодцы. Ежели кого обидел, ежели перед кем согрешил, ежели кому неправду сказал, все простите. Ежели в зачинщиках был, и в том Христа ради, простите.
4: С этой минуты исчез старый Евсеич, как будто его на свете не было. Исчез без остатка, как умеют исчезать только старатели русской земли. На несколько дней город действительно попритих, но так как хлеба все не было, то волею-неволею опять пришлось глуповцам собраться около колокольни. Новый ходок, Пахомыч, взглянул на дело несколько иными глазами, нежели несчастный его предшественник.
11: Теперь самое верное средство – это начать во все места просьбы писать.
12: Знаю я одного человечка. Не к нему ли нам наперед поклониться сходить?
13: Как невелика была нужда, но всем как будто полегчало при мысли, что есть где-то какой-то человек, который готов за всех стараться.
4: Что без старания не обойдешься, это одинаково сознавалось всеми. Но всякому казалось не в пример удобнее, чтобы за него старался кто-нибудь другой. Поэтому толпа уж совсем было двинулась вперед, чтобы исполнить совет Пахомыча, как возник вопрос, куда идти? Направо или налево? Этим моментом нерешительности воспользовались люди охранительной партии.
14: Стойте, атаманы молодцы! Как бы нас за этого человека бригадир не сбандировал!
13: Лучше спросим наперед, каков таков человек?
11: А таков этот человек, что все ходы и выходы знает.
15: Прожженный.
13: Оказалось на поверку, что человечек этот никто иной, как отставной приказный Боголепов, выгнанный из службы за трясение правой руки. Каковому трясению состояла причина в напитках. Но жил он где-то на болоте, в полуразвалившейся избенке некоторой мещанской девки, которая за свое легкомыслие пользовалась прозвищем козы и общественной кружки. Занятий настоящих он не имел, а составлял с утра до вечера ябеды, которые писал, придерживая правую руку левую.
4: Так-с. На минуту Боголепов призадумался, как будто ему еще нужно было старый хмель из головы вышибить. Вслед за тем он торопливо вынул из чернильницы перо, обсосал его, сплюнул, вцепился левой рукой в правую и начал строчить.
13: Во все места Российской империи. Пункт первый. Сим доводим до всех Российской империи мест и лиц. Мрем мы все, сироты, до единого. Начальство же кругом себя видим неискусное, к взысканию подати строгое, к подаянию же помощи малопоспешное. И еще доводим, которое у того бригадира Фердыщенко ямская жена Аленка, то от нее беспременно всем нашим бедам источник приключился. А более того, причины не видим. Хотя же и дальше терпеть согласны. Однако опасаемся. Ежели все помрем, то как бы бригадир со своей Аленкой нас не оклеветал и перед начальством в сумнение не ввел. Нас не оклеветал и перед начальством в сумнение не ввел.

0: И сдали на почту.
1: Теперь, атаманы глуповцы, терпеть нам недолго.
0: Но проходил месяц, проходил другой, резолюции не было. А глуповцы все жили и все что-то жевали. Очень может быть, что так бы и кончилось это дело измором, если б бригадир своим административным неискусством сам не взволновал общественного мнения. С одной стороны, он чувствовал, что ему делать нечего, с другой стороны, тоже чувствовал, что ничего не делать нельзя. Поэтому он затеял нечто среднее, что-то такое, что до некоторой степени напоминало игру в бирюльки. Опустив в гущу крючок, вытащит оттуда злоумышленника и засадит.
2: Не я.
0: Первого, разумеется, засадил Боголепова, который со страху оговорил целую кучу злоумышленников. Каждый из злоумышленников, в свою очередь, оговорил по куче других злоумышленников.
3: Это комбрацы! Всех нас завинит!
0: Этого опасения было достаточно, чтобы подлить масло в потухавший огонь. Разом, без всякого предварительного уговора, уцелевшие от бригадирских когтей 150 крестов очутились на площади. Бригадир понял, что дело зашло слишком далеко и что ему ничего другого не остается, как спрятаться в архив. Аленка тоже бросилась за ним, но случаю угодно было, чтоб дверь архива захлопнулась в ту самую минуту, как бригадир переступил порог ее.
4: Пожалейте, атаманы, молодцы, мое тело белое! Ведомо вам самим, что он меня силком от мужа увез!
5: Сказывай, ведьма, через какое твое колдовство на наш город сухость перчила!
4: Ой, тошно мне, ох, батюшки!
0: Тогда совершилось неслыханное дело. Аленку разом, словно пух, взнесли на верхний ярус колокольни и бросили оттуда на раскат с вышины более 15 сажений.
5: И не осталось от той бригадировой сладкой утехи даже ни единого лоскута. В одно мгновение ока разнесли ее приблудные голодные псы.
0: И вот в то самое время, когда совершилась эта бессознательная кровавая драма, вдали по дороге вдруг поднялось густое облако пыли.
6: Хлеб! Идет!
4: Ой, хлеб!

Едва начал поправляться город, как новое легкомыслие осенило бригадира. Прельстила его окаянная стрельчиха-домашка.

0: мальчиха домашка была совсем в другом роде, нежели Аленка. Худоумытая, растрепанная, полурастерзанная. Она представляла собой тип бабы-халды, походи ругающейся и пользующейся всяким случаем, чтобы украсить речь каким-нибудь непристойным движением. Смелости она была необыкновенной. Она наступала на человека прямо, как будто говорила: «А ну посмотрим, покоришь ли ты меня?» И всякому, конечно, делалось лестным доказать этой прорве, что покорить ее можно.
1: Испытали мы бабу сладкую, теперь станем испытывать бабу строптивую.
0: И сказавши это, командировал в стрелецкую слободу урядника, снабдив его для порядка рассыльную книгой. Урядник застал домашку в полпьяна за огородами, окруженную толпою стрельчат. Услышав требование явиться, она как бы изумилась, но так как в сущности ей было все равно, то после минутного колебания она начала приподниматься, чтобы последовать за посланным. Но тут возмутились стрельчата.
2: Рально лаком стал. Давно ли Аленку у Митьки со двора свел?
3: А теперь, подикась, уж у общества бабу отнять вздумал.
0: Конечно, бригадиру следовало бы на сей раз посовеститься, но его словно бес обуял. Как не отбивались стрельчата, как не отговаривалась сама домашка, что она против общества идти не смеет, но сила по обыкновению взяла верх.
4: Мыла, Маруся,
5: белый.

0: И вот новое ужасное бедствие не замедлило постигнуть город.
1: 6 числа утром вышел на площадь юродивый Архипушко, стал средь торга и начал раздувать по ветру своей пестрединной рубашкой.
2: Горю! Горю!
3: Где, батюшка?
2: Стрела бежит! Огнем палить! Смрадом! Смрадом дымом душить! Увидите меч огненный! Услышите голос архангельский! Горю! Горю!
0: Про стрелу упомянул.
1: На другой день с утра все отправились в поле. Работа, однако ж, шла вяло. От того ли, что было перед праздником Казанской Божьей Матери, или от того, что всех томило какое-то смутное предчувствие, но люди двигались словно сонные. Так продолжалось до 5 часов, когда народ начал расходиться по домам, чтобы принарядиться и отправиться ко всеночной. В исходе 7-го в церквах заблаговестили, и улицы наполнились пестрыми толпами народа. На небе было всего одно облачко, но ветер крепчал и еще более усиливал общие предчувствия. Схлынул из церквей. У выходов люди теснились, давили друг друга, в особенности женщины, которые заранее причитали по своим животам и пожиткам. Горела Пушкарская слобода, и от нее навстречу толпе неслась целая стена песку и пыли. Постепенно одно за другим занимались деревянные строения и словно таяли. Но вот в стороне блеснула еще светлая точка, потом ее закрыл густой дым, и через мгновение из клубов его вынырнул огненный язык, потом язык опять исчез, опять вынырнул и взял силу. Не скажешь, что тут горит, что плачет, что страдает. Тут все горит, все плачет, все страдает. Толпа, оставшаяся без крова, пропитания и одежды, повалила в город, но и там встретилась с общим смятением. Улицы запрудились вазами и пешеходами, нагруженными и навьюченными домашним скарбом. Двигалась эта вереница по направлению к выгону и, отойдя от города на безопасное расстояние, начала улаживаться. Пушкари побрели обратно на пожарище и увидели кучи пепла и обуглившиеся бревна, под которыми тлелся огонь. Сгоревших людей оказалось 10, в том числе 2 взрослых. Убытки редко кем высчитывались. Всякий старался прежде всего определить себе не то, что он потерял, а то, что у него есть. Около полдня у Ильи Пророка, что на болоте, опять забили в набат. Все опять бросились к домам, тащили оттуда кто что мог и побежали на выгон. А пожар между тем разрастался и разрастался. 2 дня горел город, и в это время без остатка сгорели 2 слободы. Только на 3-й день, когда огонь уже начал подбираться к собору и к рядам, глуповцы несколько очувствовались. Они выступили из лагеря, явились толпой к градоначальническому дому и поманили оттуда Фердыщенку.
4: Долго ли нам гореть будет?
5: Мне с Богом спорить не приходится.
4: О, да мы не про то говорим. Чтоб тебе с Богом спорить. А ты вот что скажи. За чьи бесчинства мы, сироты, теперь еще помирать должны?
0: Загорелось сердце бригадирова стыдом великим. И стоял он перед глуповцами и точил слезы. И все те его слезы были крокодиловы.
5: Мало ты нас в прошлом году истязал.
3: Подумайся! Подумайся!
0: Тогда бригадир встал перед миром на колени, начал каяться. И было то покаяние его аспидовать.
5: Простите меня ради Христа. Атаманы молодцы. Оставляю я мою дурость навеки вечные и сам вам даю мою дурость с рук на руки сдам. Только не наругайтесь вы над нею ради Христа, а проводить честь честью к стрельцам в слободу.
0: И сказав это, вывел домашку к толпе. Увидели глупцы разбитную стрельчиху и животами охнули. Стояла она перед ними та же, немытая, нечесанная, как прежде была. И стала им эта домашка так люба, так люба, что и сказать невозможно.
5: Здорово живешь, домаха!
6: Здравствуйте!
5: Здравствуйте!
6: Ослабонять пришли!
0: Еще же охота идешь в общество!
6: Со всем моим великим удовольствием!
1: Тогда домашку взяли под руки и привели к тому самому амбару, откуда она была за несколько времени перед тем уведена силой.
0: И началась тут промеж глуповцев радость и бодренье. Все чувствовали, что тяжесть спала с сердец, и что отныне ничего другого не остается, как благодетствовать.
1: С бригадиром во главе двинулись граждане навстречу пожару, в несколько часов сломали целую улицу домов и окопали пожарище со стороны глубокую канавой. На другой день пожар уничтожился сам собою вследствие недостатка питания. Но летописец недаром предварял события намеками. Слезы бригадировой действительно оказались крокодиловыми, и покаяние его было покаяние аспидова. Как только миновала опасность, он засел у себя в кабинете и начал рапортовать во все места.
7: По случаю бывшего в слободе великого пожара собрались ко мне бригадиру на двор всякого звания люди и стали меня нудить и на коленки становить, дабы я перед теми бездельными людьми прощение принес. Я же без страха от всего уклонился. И теперь рассуждаю так. Ежели таковому их бездельничеству потворство сделать, то как бы оное не явилось повторительным и не гораздо к утешению способным.
1: Отписав таким образом, бригадир сел у окошечка и стал поджидать, не послышится ли откуда «туру-туру». Но в то же время с гражданами был приветлив и обходителен, так что даже едва совсем не обворожил их своими ласками.
8: Миленькие вы, миленькие! Ну чего вы, глупенькие, на меня рассердились?
5: Ну, взял Бог. Ну и опять даст Бог. У него, у царя небесного, милостей много. Так-то, братики-сударики.
9: И вот в одно прекрасное утро по дороге показалось облако пыли, которое, постепенно приближаясь и приближаясь, подошло, наконец, к самому Глуповцу. Глуповцы

0: Едва успели глуповцы поправиться, как бригадирова легкомыслия чуть-чуть не навлекло на них новой беды. Фердыщенко вздумал путешествовать.
1: Это намерение было очень странное, ибо в заведовании Фердыщенко находился только городской выгон, который не заключал в себе никаких сокровищ ни на поверхности земли, ни в недрах оной. В разных местах его валялись, конечно, навозные кучи, но они даже в археологическом отношении ничего примечательного не представляли.
2: Сначала направиться в один угол выгона, потом, перерезав его площадь поперек, нагрянуть в другой конец. Потом очутиться в середине. А затем уже, куда глаза глядят. И везде принимать поздравления и дары. Вы смотрите, как только меня завидите, так счастливо. Что? В тазы бейте. А потом начинайте поздравлять. Как будто я и не весть откуда приехал.
3: Слушаем, батюшка Петр.
2: Господи, да угляди опять город спалить.
1: Выехал он в самый Николин день, сейчас после ранних обеден, и дома сказал, что будет не скоро. С ним был денщик Василий Черноступ, да два инвалидных солдата. Шагом направился этот поезд в правый угол выгона, но так как расстояние было близкое, то как не медлили, а через полчаса поспели.
2: Здорово, братики, сударики!
4: Поздравляем с приездом!
5: Да здравствует Петр Петрович Фердыщенко! Ура!
4: Не побрезгуйте дарами нашими.
6: Вот тёшка осетровая, солёная тёшка.
2: Солёная?
7: Ещё севрёшка провесна.
8: И личинки кусок.
2: Личинки. Что это? Что это даров так мало? Да и не настоящие какие-то, а лежалые. Это умаление моей чести.
0: Тогда вынули глуповцы еще по полтиннику, и бригадир успокоился.
2: Теперь показывайте мне, старички, каковы у вас есть достопримечательности?
1: Стали ходить взад и вперед по выгону, но ничего достопримечательного не нашли, кроме одной навозной кучи.
9: Это в прошлом году, как мы лагерем во время пожара стояли, так в ту пору всякого скота тут довольно было.
2: Скота! Хорошо бы здесь город поставить и назвать его Домнославом в честь той стрельчихи, которую вы напрасно в то время обеспокоили.
1: Словом сказать, в полчаса, да и то без нужды, весь осмотр кончился. Видит бригадир, что времени остается много. Отбытие с этого пункта было назначено только на другой день. и зачал тужить и корить глуповцев.
2: Что же это у вас нет ни мореходства, ни судоходства? Ни горного и монетного промысла. Ни путей сообщения. Ни даже статистики. Ничего, чем бы начальнику сердца возвеселить. А главное, нет предприимчивости. Вам бы следовало корабли изводить, а? Кофе и сахар развозить. А вы что?
0: Переглянулись между собой старики, помялись на месте и вынули еще по полтиннику.
2: На этом спасибо. А что про мореходство сказалось, на том простите.
0: Выступил тут вперед один из граждан и, желая подслужиться, сказал, что припасена у него за пазухой деревянного дела пушечка малая на колесце. И гороху сушеного запасец небольшой. Обрадовался бригадир этой забаве несказанно и начал из пушечки стрелять. Стреляли долго, даже умучились, а до обеда все еще много времени остается.
1: Наконец, однако, сели обедать, но так как со времени стрельчихи домашний бригадир стал запивать, то и тут напился до безобразия. Стал говорить неподобные речи и, указывая на деревянного дела пушечку, угрожал всех своих амфитрионов перепалить.
0: Время между тем продолжало тянуться с безнадежной вялостью. Сначала пили квас, потом чай, потом водку. Наконец, чуть смерклось, зажгли плошку и осветили навозную кучу.
2: Ну, слава богу, не видали, как и день кончился.
1: На другой день поехали на перерез и, по счастью, встретили по дороге пастуха.
2: Кто ты таков? И зачем по пустым местам шатаешься? И нет ли в этом шатании умысла одеть его в кандалы?
1: Но пастух на все вопросы отвечал мычанием, так что путешественники вынуждены были для дальнейших расспросов взять его с собою. И в таком виде приехали в другой угол выгона. Тут тоже в тазы звонили и дары дарили. Но время пошло поживее, потому что допрашивали пастуха и в него грешным делом из малой пушечки стреляли. На третий день, отпустив пастуха, отправились в середку. Но тут ожидало бригадира уже настоящее торжество. Слава о его путешествиях росла не по дням, а по часам. И так как день был праздничный, то глуповцы решились ознаменовать его чем-нибудь особенным.
10: И корочки, пожалуйста.
11: Окорок тамбовский!
1: В стороне дымились котлы, в которых варилось и жарилось такое количество поросят, гусей и прочей живности, что даже попам стало завидно. В первый раз бригадир понял, что любовь народная есть сила, заключающая в себе нечто съедобное. Он вышел из брички и прослезился.
0: плакали тут все. Плакали и потому что жалко, и потому что радостно. В особенности разливалась одна древняя старуха. Сказывали, что она была внучкой побочной дочери Марфы посадницы.
11: О чем ты, старушка, плачешь?
12: Ох ты, наша батюшка, как нам не плакать-то, кормилец ты наш. Век мы свой все-то плачем. Все-то плачем, все-то плачем.
1: Полдень поставили столы и стали обедать. Но бригадир был так неосторожен, что еще перед закуской пропустил 3 чарки очищенной. Глаза его вдруг сделались неподвижными и стали смотреть в одно место.
13: Мне нужно бежать.
14: Ну, куда? Куда тебе без ума-то бежать?
13: Куда глаза глядят?
1: После второй перемены был поросенок в сметане. Ему сделалось дурно, однако он превозмог себя и съел еще гуся с капустой. После этого ему перекосило рот. Видно было, как вздрогнула на лице его какая-то административная жилка. Дрожала, дрожала. И вдруг замерла. Глуповцы в смятении и испуге повскакали с своих мест. Кончилось.

0: получилось достославное градоначальство, омрачившееся в последние годы двукратным вразумлением глуповцев. Но была ли в сих вразумлениях необходимость?
1: Спрашивает себя летописец и, к сожалению, оставляет этот вопрос без ответа.

0: Вы слушали радиоспектакль по главам романа Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина «История одного города».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
0: Александр Дюма. Дама с камелиями.
2: Я прошу читателя верить в истинность событий, все действующие лица которых, за исключением героини, еще живы. Вот как эти подробности стали мне известны. 12 марта 1847 года я прочел на улице Лафит большое желтое объявление о предстоящей распродаже мебели и предметов роскоши. Распродажа была назначена ввиду смерти владельца. В объявлении не была названа фамилия покойного, но был указан точный адрес и время. Улица Дантен, дом номер 9, 16 числа с 12 до 5. Кроме того, в объявлении было сказано, что 13 и 14 желающие могут предварительно осматривать мебель и квартиру. Я всегда был любителем редкостей и решил не пропустить этого случая. И если не купить, то, по крайней мере, посмотреть вещи. На следующий день я отправился на улицу Дантен в дом номер 9. Я подошел к сторожу, которому внушил недоверие. «Не можете ли вы мне сказать, — спросил я у него, — кто жил здесь?» «Маргарита Готье». Я знал эту девушку по имени и по внешности. «Как? — воскликнул я. — Маргарита Готье умерла?» «Да, сударь». «Когда же?» «Кажется, недели 3 тому назад». «А почему разрешили публике осматривать помещение?» «Кредиторы думают, что это только повысит цены. Можно заранее осмотреть мебель и обивку и выбрать по вкусу».
3: «У нее были долги?»
2: «Очень много». «Но аукцион покроет их?» «С излишком».
3: «А кому же достанется излишек?»
2: «Ее семье».
3: «У нее есть родные?»
2: «Кажется».
3: «Благодарю вас». «Бедная девушка», — подумал я, возвращаясь домой. «Не весело было ей умирать. В ее кругу имеют друзей только тогда, когда все идет хорошо. И невольно мне стало жаль Маргариту Готье».
2: Аукцион был назначен на 16-е. Был оставлен свободный день между осмотром и аукционом, чтобы дать время обойщикам снять занавеси, обивку и так далее. Я недавно вернулся из путешествия. Вполне естественно, что мне не сообщили о смерти Маргариты, как о такой новости, которую друзья обычно сообщают возвращающимся домой в столицу. Маргарита была красива, но насколько шумна жизнь этих женщин, настолько тиха их смерть. Я вспомнил, что часто встречал Маргариту в Елисейских полях, куда она ездила аккуратно каждый день в маленькой синей карете, запряженной парой великолепных гнедых лошадей. Я отметил в ней тогда одну черту, несвойственную ей подобным. Черту, которая как бы подчеркивала ее действительно исключительную красоту. Эти несчастные создания, появляясь на улице, бывают всегда окружены всяким сбродом. Маргарита держалась иначе. Она приезжала в Елисейские поля всегда одна, в своем экипаже. И при этом старалась не вызывать внимания. Зимой куталась в большую шаль,
3: Летом носила простые платья. И хотя по дороге она встречала много знакомых, ее улыбку видели только они одни. И только герцогиня могла бы так улыбаться. Вряд ли можно было встретить более приятную красоту, чем красота Маргариты. Представьте себе на чудном овале лица черные глаза и над ними такой чистый изгиб бровей, как будто нарисованный. Окаймите глаза длинными ресницами, которые бросают тень на розовые щеки. Нарисуйте тонкий прямой нос с слегка чувственными раскрытыми ноздрями. Набросайте правильный ротик, прелестные губки которого прикрывают молочно-белые зубы. Покройте кожу бархатистым пушком, и вы получите полный портрет ее очаровательной головки. У Маргариты был ее портрет, написанный Видалем, единственным человеком, чей карандаш мог ее передать. После ее смерти этот портрет был несколько дней в моем распоряжении, и он был так удивительно похож, что помог мне восстановить детали, которых моя память не удержала. Маргарита бывала на всех первых представлениях и все вечера проводила в театрах и на балах. Каждый раз, когда давалась новая пьеса, ее наверняка можно было встретить в театре с тремя вещами, с которыми она никогда не расставалась и которые лежали всегда на барьере ее ложи бенуара: с лорнетом, коробкой конфет и букетом камелий. Маргарита никогда не появлялась с другими цветами. В цветочном магазине «Мадам Боржон», где она всегда брала цветы, ее прозвали, в конце концов, «дамой с камелиями». И это прозвище осталось за ней. Весной 1842 года Маргарита была так слаба, так больна, что врачи послали ее на воды, и она поехала в Баньер. Там, среди больных, была и дочь одного иностранного герцога, у которой была не только та же болезнь, но и та же внешность, что и у Маргариты, так что их можно было принять за сестер. Только молодая герцогиня была в последней стадии чахотки и через несколько дней после приезда Маргариты умерла. Однажды утром герцог, который оставался в Баньере, на кладбище, где была похоронена часть его сердца, встретил Маргариту на повороте аллеи. Ему показалось, что это тень его дочери. Подойдя к ней, он взял ее за руки, обнял, рыдая, и, не спросив, кто она, просил у нее позволения встречаться с ней и любить в ней живой образ своей покойной дочери. Маргарита была в Баньере одна со своей горничной и, не боясь совершенно себя скомпрометировать, разрешила герцогу все, что он просил. В Баньере, однако, нашлись люди, которые знали ее и официально предупредили герцога о социальном положении мадемуазель Готье. Это было ударом для старика, потому что тут кончалось сходство с его дочерью, но было уже поздно. Молодая женщина стала потребностью его сердца и единственной целью, единственным оправданием его жизни. Он не сделал ей упрека, да и не имел на то права, но он спросил у нее, способна ли она изменить свою жизнь, предложив ей взамен этой жертвы какое угодно вознаграждение. Она обещала. Нужно сказать, что в это время Маргарита, натура увлекающаяся, была больна. Прошлое казалось ей главной причиной ее болезни, и какое-то суеверное чувство заставляло ее надеяться, что Бог оставит ей красоту и здоровье в награду за раскаяние и исправление. И действительно, воды, прогулки, естественная усталость и сон к концу лета мало-помалу восстановили ее силы. Герцог сопровождал Маргариту в Париж, где он продолжал навещать ее, как и в Баньере. Это сближение старого герцога с молодой женщиной объясняли распущенностью, свойственной богатым старикам. Строили различные догадки, кроме единственно правильной. А меж тем чувства этого отца к Маргарите носили такой целомудренный характер, что ни разу он не сказал ей ничего такого, что не могла бы слышать его дочь. Нам чуждо намерение придавать нашей героине несвойственный ей облик. Мы должны отметить, что пока она была в Баньере, обещание, данное герцогу, ей нетрудно было сдержать, и она его сдержала. Но по возвращении в Париж этой девушке, привыкшей к рассеянной жизни, к балам, казалось, что одиночество, нарушаемое только периодическими визитами герцога, заставит ее умереть от скуки. Прибавьте к этому, что Маргарита вернулась из своего путешествия еще более красивой, чем раньше, что ей было 20 лет, и что болезнь, усыпленная, но не сломленная окончательно, по-прежнему рождала в ней лихорадочные желания, которыми почти всегда сопровождаются легочные заболевания. Узнав, что она не сдержала данного обещания, герцог не показывался в течение недели, а на 8-й день он умолял Маргариту впустить его, обещая ей принять ее такой, какова она есть, лишь бы ему позволено было ее видеть, и клянясь, что до самой смерти он ей не сделает ни одного упрека. Вот как обстояло дело через 3 месяца после возвращения Маргариты, другими словами, в ноябре или декабре 1842 года. Итак, 16-го в час дня я отправился в улицу Дантен. Уже у входной двери были слышны голоса. Квартира была полна любопытных. Целью моего прихода были не столько покупки, сколько наблюдения. Платья, шали, драгоценности продавались с неслыханной быстротой. Эти вещи мне были ни к чему, и я ждал. Вдруг я услышал крик. «Книга в прекрасном переплете с золотым обрезом под заглавием «Манон Леско». На первой странице есть надпись. 9 франков. 12, — сказал кто-то после продолжительного молчания. 15, — сказал я. Почему? Не знаю. Вероятно, из-за надписи. 30. Повторил первый покупатель таким голосом, будто он не допустит надбавки. Дело принимало характер борьбы. 35! — крикнул я в тон. 40! 50! 60! 100! Признаюсь, если бы я хотел произвести сильное впечатление, я вполне достиг этого. Кругом воцарилось глубокое молчание, и все смотрели на меня, желая разглядеть, кто так добивается этой книги. Через час я послал за своей покупкой. На первой странице было написано чернилами, красивым почерком, несколько слов от того, кто подарил эту книгу. Надпись была коротенькая. «Маргарите, смиренной Мано», а внизу подпись. «Арман Дюваль». Я знаю очень хорошо трогательную историю Манон Леско, но всякий раз, когда мне попадается в руки эта книга, меня влечет к ней. Я открываю ее и в сотый раз переживаю жизнь героини аббата Прево. На этот раз постоянная параллель между Маргаритой и Манон придавала чтению неожиданную привлекательность, и к моей снисходительности присоединялась жалость, почти любовь к бедной девушке, по наследству от которой я получил этот томик. Потом от Манон и Маргариты моя мысль перенеслась к тем, которых я знал, и которые с песнями шли по дороге к смерти, почти всегда одинаково печальны. Я убежден в одном. Для женщины, которую не научили добру, Бог открывает два пути, которые приводят ее к нему. Это путь страдания и путь любви. Я обращаюсь к моему поколению, к тем, которые, подобно мне, понимают, что человечество за последние 15 лет сделало один из наиболее смелых скачков. Вера вновь возрождается. К нам возвращается уважение к справедливости. И если мир не стал совершенным, то он стал, по крайней мере, лучше. Усилия всех умных людей клонятся к одной цели. И все сильные воли заражены одним желанием. Будем добры, будем молоды, будем правдивы. Зло есть суета, будем гордиться добром, а главное, не будем приходить в отчаяние. Итак, через 2 дня аукцион был совершенно закончен. Уже 3 или 4 дня, как квартира была освобождена от проданной мебели и сдавалась в наем, когда однажды утром ко мне пришел посетитель. Мой слуга, или вернее мой швейцар, который мне прислуживал, вышел на звонок, принес мне карточку и сказал, что какой-то господин желает меня видеть. Я взглянул на карточку и прочел там 2 слова. «Арман Дюваль». Я велел немедленно просить посетителя. Господин Дюваль был очень взволнован и не старался даже скрыть свое волнение. Он обратился ко мне со слезами на глазах и с дрожью в голосе. «Пожалуйста, простите мой визит и мой костюм, но ведь молодые люди могут не стесняться друг перед другом. А мне так хотелось повидать вас сегодня, что я даже не заезжал в гостиницу, куда отправил мои сундуки, и прибежал, боясь в другое время не застать вас дома». Я попросил господина Дювали сесть около огня, что он и сделал, вынул из кармана носовой платок и закрыл им на мгновение лицо. «Вам трудно понять, — начал он с печальным вздохом, — что хочет незнакомый посетитель в такой час, в таком виде и вдобавок плачущий. Я пришел вас просить об очень большом одолжении». «Говорите, я весь к вашим услугам». «Вы присутствовали на аукционе у Маргариты Готье?» При этих словах волнение молодого человека, которое он сумел немного подавить, снова прорвалось, и он принужден был закрыть лицо руками. «Вы купили какую-то вещь на аукционе у Маргариты?» «Да, книгу». «Манон Леско?» «Да. Простите мне, пожалуйста, мое любопытство, — сказал я. — Это вы подарили книгу Маргарите Готье?» «Да, я». «Эта книга принадлежит вам. Возьмите ее. Я счастлив, что могу вернуть ее вам». «Но, — возразил господин Дюваль со смущением, — я верну вам, по крайней мере, то, что вы за нее заплатили. Позвольте мне подарить ее вам». Мне очень хотелось расспросить Армана о Маргарите, потому что надпись на книге «Путешествие молодого человека», его желание обладать этой книгой подстрекали мое любопытство. Но я боялся своими расспросами навести его на мысль, что я отказался от денег, чтобы иметь право вмешиваться в его личную жизнь. Казалось, он угадал мое желание и сказал мне: «Вы читали эту книгу?» «Да, всю». «Что вы подумали о моей надписи?» «Я решил, что бедная девушка, которой вы подарили эту книгу, по вашему мнению, выделялась из общего уровня. Мне не хотелось видеть в этих строках пошлого комплимента». Вы были правы. Эта девушка была ангел. Вот прочтите это письмо. Он протянул мне листок бумаги, который, по-видимому, не раз побывал у него в руках. Я развернул его и вот что прочел.
4: Милый Арман, я получила ваше письмо и благодарю Создателя за вашу доброту. Да, мой друг, я больна, и больна такой болезнью, которая не прощает. Но ваше участие очень облегчает мои страдания. Я не проживу так долго, чтобы испытать счастье от пожатия руки, которое написало полученное мною хорошее письмо, слова которого должны были бы меня исцелить, если бы что-нибудь могло меня еще исцелить. Я вас не увижу, так как смерть близка, а сотни верст отделяют вас от меня. Бедный друг, ваша прежняя Маргарита очень изменилась. И, пожалуй, лучше не видеть ее больше совсем, чем увидеть ее такой, какой она стала. Вы спрашиваете меня, прощаю ли я вас? Ах, от всего сердца, друг мой. Так как зло, которое вы мне причинили, было только доказательством вашей любви ко мне. Вот уже месяц, как я лежу в постели, и так ценю ваше уважение, что веду дневник с того момента, как мы расстались, и буду вести его до того момента, когда силы изменят мне. Если я вам действительно дорога, Арман, сходите по возвращении к Жюли Дюпре. Она вам передаст этот дневник. Вы там найдете объяснение и оправдание всему, что произошло между нами. Жюли очень хорошо ко мне относится. Мы часто говорили с ней о вас. Она была у меня, когда пришло ваше письмо, и мы плакали, читая его.

Еще раньше, когда я не имела от вас никаких известий, я просила ее передать вам эти бумаги по вашему возвращению во Францию. Не благодарите меня за это. Эти постоянные воспоминания об единственных радостных моментах моей жизни мне доставляют большую радость. И если вы должны найти в этих листках прощение прошлому, то я в них нахожу постоянное успокоение. Мне хотелось бы оставить вам что-нибудь на память обо мне, но все мои вещи опечатаны, и у меня ничего нет. Вы представляете себе, мой друг, я умираю, и из своей спальни слышу в соседней комнате шаги сторожа, которого мои кредиторы поставили у меня, чтобы у меня ничего не осталось в том случае, если я не умру. Нужно надеяться, что они дождутся конца, и тогда уж назначат аукцион. Ах, как безжалостны люди! Или нет, я ошибаюсь. Это Бог справедлив и непреклонен. Итак, мой друг, вы явитесь на аукцион и купите что-нибудь. Если же я спрячу для вас какую-нибудь безделушку, и они узнают об этом, они способны привлечь вас к ответственности за присвоение чужой собственности. Я покидаю печальную жизнь. Простите, что я кончаю письмо, но мои исцелители истощают меня кровопусканиями. И рука моя отказывается служить. Маргарита Готье.

действительно, последние строчки с трудом можно было прочесть. Я вернул письмо Арману, который, наверное, повторял его на память, в то время как я читал по бумаге. Взяв его у меня, он сказал: «Я не могу себе простить. Я не могу себе простить, что дал ей умереть так, как она умерла. Умерла. Умерла, думая обо мне, произнося мое имя, бедная, милая Маргарита». И Арман, дав волю своим воспоминаниям и слезам, протянул мне руку и продолжал: «Наверное, всякий посмеялся бы надо мной, увидев мои горькие слезы. Ведь никто не знает, как я заставил страдать эту женщину, как я был жесток, как она была добра и покорна. Я думал, что я имею право ее прощать, а теперь я считаю себя недостойным ее прощения. Ах, я отдал бы 10 лет жизни, чтобы поплакать 1 час у ее ног. Считайте меня вашим другом, — сказал я Арману, — и откройте мне причины вашего горя. Большое утешение рассказать о своих страданиях. Вы правы, вы правы. Но сегодня мне слишком хочется плакать, и я не сумею вам связно рассказать. Как-нибудь на днях я вам расскажу все подробно, и вы сами увидите, должен ли я оплакивать бедную девушку. А теперь, — добавил он в последний раз, вытерев глаза и посмотрев на себя в зеркало, — скажите, вы не очень на меня сердитесь и позволите мне снова навестить вас? У него было очень милое и приятное выражение лица, и я с трудом удержался, чтобы не обнять его. «Прощайте», — сказал он. Я отодвинул занавес у окна и видел, как он садился в экипаж, который ждал его у дверей. И, усевшись, он сейчас же залился слезами и закрыл лицо платком. Прошло долгое время, но я ничего не слышал об Армане. Господин Дюваль не приходил ко мне, и я решил сам пойти к нему. Предлог нетрудно было найти. К несчастью, я не знал его адреса, и к кому не обращался, никто не мог мне его указать. Я отправился на улицу Дантен. Может быть, швейцар Маргариты знал, где живет Арман. Но там был новый швейцар, и он ничего не знал. Я спросил тогда, на каком кладбище похоронена мадемуазель Готье. Оказалось, что на Монмартрском. Я отправился на кладбище, решив про себя, что при первом взгляде на могилу Маргариты увижу, жива ли еще печаль Армана, и узнаю, может быть, куда он девался. Я зашел в сторожку и попросил сторожа проводить меня на ее могилу. Знаю, может быть, куда он девался. Я зашел в сторожку и попросил сторожа проводить.

0: молодой человек, который поручил мне эту могилу. После некоторых поворотов садовник остановился и сказал: «Вот мы и пришли». И действительно, передо мной была клумба цветов, которую никак нельзя было принять за могилу, если бы не белая мраморная плита. Мрамор был поставлен вертикально, и железная решетка отгораживала могилу, всю покрытую белыми камелиями. Я получил приказание менять камелии, как только они завянут.
1: Кто же вам дал это приказание?
0: Молодой человек, который очень плакал, когда пришел в первый раз. У нее никто не бывает, за исключением этого молодого человека, который приходил один раз.
1: И с тех пор больше не приходил?
0: Нет, но он придет, когда вернется.
1: А вы знаете, куда он поехал?
0: Он поехал, кажется, к сестре мадемуазель Готье.
1: А зачем?
0: Он поехал к ней за разрешением выкопать покойницу и похоронить ее в другом месте.
1: «Не знаете ли вы адрес господина Дюваля?» – спросил я.
0: «Знаю. Он живет на улице Н. Туда, по крайней мере, я ходил получать за цветы, которые вы здесь видите».
1: «Спасибо, мой друг». Я бросил последний взгляд на цветущую могилу.
0: «Вы хотите навестить господина Дюваля?» —
1: спросил садовник, идя рядом со мной. «Да».
0: «Я уверен, что он еще не вернулся в Париж, иначе он, наверное, пришел бы сюда».
1: «Вы уверены, что он не забыл Маргариту?»
0: «Я не только уверен, я готов биться об заклад, что он хочет переменить ей могилу только за тем, чтобы ее снова увидеть».
1: «Как так?»
0: «Первое, что он мне сказал, придя на кладбище, это что нужно сделать, чтобы увидеть ее еще раз. Это можно сделать только если переменить могилу. Я ему объяснил все формальности, связанные с этим».
1: Мы подошли к воротам кладбища. Я снова поблагодарил садовника, сунув ему в руку несколько монет, и отправился по указанному адресу. Я застал Армана в постели. Он протянул мне горячую руку. «У вас жар?» — сказал я. «Пустяки, просто усталость от слишком быстрого путешествия. Через 2 часа я встану». «Какое неблагоразумие! Мне необходимо». «Какое у вас неотложное дело?» «Мне нужно пойти в полицию». «Почему вы не передадите кому-нибудь этого поручения? Ведь вы можете серьезно заболеть. Это может меня исцелить. Я должен еще раз увидеть ее». «Что вам сказала ее сестра?» «Ничего. Ее, казалось, очень удивило, что какой-то чужой человек хочет купить землю, чтобы похоронить Маргариту. И она сейчас же дала мне это разрешение». «Поверьте мне, нужно с этим подождать до вашего полного выздоровления». «Ничего, ничего, у меня хватит сил, будьте покойны». «Вы видели Жюли Дюпре?» «Да, я ее видел в первый же день по возвращении. Она вам передала бумаги, которые Маргарита оставила у нее для вас?» «Вот они». Арман вытащил из-под подушки связку бумаг и снова положил ее туда. «Я знаю наизусть то, что там написано», — сказал он. «Все эти 3 недели я перечитывал их по 10 раз в день. Вы тоже их прочтете, но позднее, когда я успокоюсь и сумею вам пояснить, насколько эта исповедь полна нежности и любви».

0: Теперь я попрошу вас об одной услуге.
1: Какой?
0: Вас ждет внизу экипаж?
1: Да.
0: Пожалуйста, возьмите мой паспорт и поезжайте с ним на почту. Там нужно получить для меня письма до востребования. Отец и сестра должны были написать мне в Париж, а я уехал так поспешно, что не мог справиться о письмах. Когда вы вернетесь, мы вместе поедем в полицию, чтобы предупредить о завтрашней церемонии.
1: Арман передал мне свой паспорт, и я отправился на улицу Жан-Жак Руссо. Там было два письма на имя Дюваля. Я взял их и вернулся.
0: К моему возвращению Арман был уже совершенно готов.
2: «Спасибо», — сказал он, беря у меня письма.
0: «Да, это от отца и сестры», — добавил он, посмотрев на адрес. «Они, наверное, были очень удивлены моим молчанием».
1: Он распечатал письма и скорее угадал, чем прочел их содержание, так как каждое было по 4 страницы, и через секунду он снова их сложил.
0: «Едем», — сказал он. «Я отвечу завтра».
1: Мы отправились в полицию, и Арман передал чиновнику разрешение сестры Маргариты. Через полчаса мы были на кладбище.
3: «Пойдемте», — сказал я Арману, когда церемония закончилась.
0: «Что?»
1: — спросил он, смотря на меня непонимающим взглядом.
3: «Уже все кончено», — добавил я. «Нужно уходить, мой друг. Вы бледны. Вам холодно. Вы убьете себя».
0: «Вы правы. Пойдемте», — ответил он многозначительно, но не сделал ни шага. Я подхватил его под руку и потащил за собой. Когда мы приехали к нему, я с помощью слуги уложил его в постель, велел затопить печку и побежал за своим доктором, которому я рассказал все, что произошло. Он приехал.
1: Арман лежал в сильнейшем жару. У него был бред, и он бормотал бессвязные слова, среди которых ясно слышалось имя Маргариты.
0: «Ну что?» — спросил я доктора, когда он исследовал больного.
3: «Не больше, не меньше, как воспаление мозга. И это счастье для него. Бог да простит мне, иначе он сошел бы с ума. Физическая болезнь убьет нравственную боль, и через месяц он будет спасен».

недели после тех событий, о которых я только что рассказывал, Арман уже был на пути к выздоровлению, и между нами завязалась тесная дружба. Весна принесла обилие цветов, трав, птиц, песен. Окно моего друга весело раскрыто в сад, из которого доносилось до него здоровое благоухание. Однажды вечером мы засиделись у окна позднее, чем обычно. Приблизительно в это время года и в такой вечер я познакомился с Маргаритой, сказал Арман, прислушиваясь к своим собственным мыслям, а не к тому, что я ему говорил. Я ничего не ответил. Тогда он обернулся ко мне и сказал: «Я вам должен рассказать все. Вы напишите книгу, которой, может быть, не поверят, но все-таки вам интересно будет ее написать». Вот что он поведал мне, и я почти ничего не изменил в этом трогательном рассказе.

это случилось в такой же вечер, как сегодняшний. Я провел утро за городом вместе с моим другом Гастоном Р. Вечером мы вернулись в Париж и, не зная, что нам предпринять, зашли в театр Варьете. Во время антракта мы вышли и в коридоре встретили высокую даму, с которой мой друг раскланялся. «Кому вы поклонились?» — спросил я. «Маргарите Готье», — ответил он. «Она очень изменилась. Я даже не узнал ее», — сказал я с волнением. «Она была больна. Несчастной недолго осталось жить». Я вспоминаю эти слова, как будто они вчера были произнесены. Нужно заметить, мой друг, что эта девушка всегда производила на меня сильное впечатление. Я увидел ее в первый раз на Биржевой площади у двери магазина, где остановилась открытая коляска. Из нее вышла дама в белом платье. Шепот восторга встретил ее появление в магазине. Что касается меня, то я стоял как пригвожденный. Она села в коляску и уехала. Один из приказчиков магазина стоял на пороге, следя глазами за экипажем изящной покупательницы. Я подошел к нему и спросил имя этой дамы. «Это Маргарита Готье», — ответил он. Я не решился спросить у него ее адрес и ушел. Воспоминания об этом видении, я не могу назвать его иначе, не исчезало у меня из головы. Я повсюду искал эту белую женщину, царственно прекрасную. Через несколько дней после этого в опере давали большое представление. Я отправился туда и увидел в ложе бельетажа Маргариту Готье. Мой приятель Эрнест, с которым я был вместе, тоже ее узнал. В это время Маргарита взглянула в нашу сторону, заметила моего друга, улыбнулась ему и сделала знак зайти к ней. «Я пойду поздороваюсь с ней», — сказал он, — «и сейчас же вернусь». Я не мог удержаться и сказал ему: «Какой вы счастливец!» «Почему?» «Вы пойдете к этой женщине». «Пойдемте со мной, я представлю ей вас». Когда я входил в ложу, Маргарита громко смеялась. Мне бы хотелось, чтобы она была грустной. Мой друг меня представил. Маргарита слегка кивнула головой и спросила: «А мои конфеты?» «Вот они». Взяв их, она посмотрела на меня. Я опустил глаза и покраснел. Она наклонилась к соседке, сказала ей несколько слов на ухо, и обе начали безудержно смеяться. По-видимому, я был причиной их веселья, и мое смущение от этого усилилось. Всякий знает по опыту, что такие девушки, как Маргарита, любят насмешничать и дразнить людей, которых они видят в первый раз. Но это, вероятно, в отместку за унижение, которое они часто претерпевают со стороны тех, кого видят каждый день. Я вернулся на свое место. Раздался третий звонок. Эрнест пришел и сел рядом со мной. «Как вы себя вели», — сказал он, садясь. «Они вас приняли за сумасшедшего». «Что сказала Маргарита, когда я ушел?» «Она смеялась и уверяла меня, что никогда в жизни не видела такого чудака». К счастью, подняли занавес, и мой друг замолчал.
Не сумею вам сказать, что играли. Помню только, что время от времени я поднимал глаза на ложу, из которой так внезапно ушел. Начиная с этого дня, я часто встречал Маргариту в театре в Елисейских полях. Она всегда была весела. Я всегда взволнован. Но вот прошло 2 недели, а я ее нигде больше не встречал. Увидевшись с Гастоном, я спросил о ней. «Она очень больна», — ответил он. «Что с ней?» «У нее больные легкие. Она слегла и близка к смерти». Потом я узнал о ее выздоровлении и об отъезде в Баньер. Так прошло много времени. В моей памяти мало-помалу сглаживалось непосредственное впечатление, но воспоминание оставалось. Я потерял Маргариту из виду. И когда она прошла мимо меня по коридору варьете, я не узнал ее. Но сердце мое все-таки забилось, когда я узнал, что это она. И 2 лет, проведенных в разлуке, словно не было. Я поспешил вернуться на свое место в партере и быстрым взглядом окинул всю залу, чтобы найти ее ложу. Она была в бенуаре, совсем одна. Я видел, как она обменялась взглядом с женщиной, занимавшей ложу напротив нее. Я узнал в ней мою хорошую знакомую. Воспользовавшись моментом, когда та посмотрела в мою сторону, я послал ей привет рукой и глазами. Случилось то, чего я ожидал. Она позвала меня в свою ложу. Прюданс де Вернуа была толстая 40-летняя женщина. Я дождался, когда она снова стала переглядываться с Маргаритой, и спросил ее: «На кого это вы так смотрите?» «На Маргариту Готье». «Вы ее знаете?» «Да, я делаю ей шляпы, и она живет рядом со мной». «Говорят, она мила». «Вы с ней не знакомы?» — спросила Прюданс. «Нет, но мне бы очень хотелось с ней познакомиться». Когда я подходил к дверям знакомой вам квартиры, сердце у меня билось так сильно, что мысли мои путались. До нас донеслись звуки рояля. Прюданс позвонила. Маргарита сидела у рояля. Пальцы ее бегали по клавишам. В этой женщине была

0: Так значит, это вы приходили узнать о моем здоровье, когда я была больна?
1: Да.
0: Вы поступили прекрасно. Чем я могу вас отблагодарить?
1: Послушайте, Маргарита, позвольте мне сказать вам то, что вам, наверное, не раз говорили. Привычка слышать это помешает вам, может быть, поверить моим словам. Но это сущая правда. И я никогда, никогда больше я вам этого не повторю.
0: Ну?
1: С того момента, как я вас увидел, не знаю, почему и зачем, но вы вошли в мою жизнь. Я пытался прогнать ваш образ из своей памяти, но он снова и снова возвращался ко мне. Сегодня, когда я встретил вас после 2 лет разлуки, я почувствовал к вам еще большее влечение. И, наконец, теперь, когда я с вами познакомился, вы стали мне необходимы. И я сойду с ума не только в том случае, если вы меня не полюбите, но и в том случае, если вы не позволите мне любить вас.
0: Несчастный. Вы, должно быть, не знаете, что я трачу 6-7 тысяч франков в месяц, и что иначе не могу существовать. Вы не знаете, должно быть, мой бедный друг, что я вас очень скоро разорю, и что ваша семья возьмет вас под опеку. Любите меня как друга, но не иначе. Приходите ко мне. Мы будем смеяться, болтать, но не переоценивайте меня. Право же, мне грош цена. У вас доброе сердце. У вас есть потребность любить. Вы слишком молоды и слишком чувствительны, чтобы жить в нашем кругу. Вы видите, я не злой человек и говорю с вами вполне откровенно. Итак, решено. Вы меня разлюбите.
1: Я уеду.
0: Неужели дело зашло так далеко?
1: Никогда никто не любил вас так, как я.
0: Будьте искренни. Вы действительно меня очень любите?
1: Мне кажется, сильнее любить нельзя.

0: Когда я вернулся домой, я не лег спать. Я начал вспоминать все события этого дня. Встреча, знакомство, обещание Маргариты. Все произошло так быстро, так неожиданно, что временами мне казалось, будто это сон. Я всю ночь не сомкнул глаз. Я сам себя не узнавал. Я сходил с ума. Я строил весьма невероятные планы на будущее. Не помню, как я провел день. Помню только, что, когда вернулся домой, 100 раз посмотрел на стенные и на карманные часы, которые, к несчастью, шли совершенно одинаково. Когда пробило 10:30, я решил, что пора идти. Я жил в это время на улице Прованс. Я пошел по улице Монблан, пересек бульвар, пошел по улицам Людовика Великого, Портмагон, Дантен. Я посмотрел на окна Маргариты. Они были освещены. Я позвонил. Я спросил у швейцара, дома ли мадемуазель Готье. Он мне ответил, что она никогда не возвращается раньше 11:45. Я посмотрел на часы. Мне казалось, что я шел медленно. Но все мое путешествие продолжалось всего 5 минут. Тогда я начал прогуливаться по пустынной улице, где не было лавок. Через 30 минут Маргарита приехала. Она вышла из коляски и осмотрелась кругом, как бы ища кого-то. Коляска медленно отъехала, так как конюшни были в другом месте. Когда Маргарита позвонила, я подошел к ней и сказал:
1: «Здравствуйте».
2: «Ах, это вы?
1: Ведь вы мне позволили прийти к вам в 11:00».
2: «Да, верно. Я забыла».
0: Эти слова разрушили все мои сегодняшние надежды. Однако я уже немного освоился с ее манерами и не ушел, как, наверное, поступил бы раньше.
2: «Вы поужинаете со мной? А пока возьмите книгу. Я пойду переоденусь».
0: В 5:00 утра, когда занялся день, Маргарита сказала мне:
2: «Прости, что я тебя гоню, но это необходимо. Герцог приходит каждое утро. Ему скажут, что я сплю, когда он придет. И он, наверное, будет ждать, пока я проснусь».
1: «Когда я тебя увижу?»
2: «Послушай, возьми маленький золотой ключик, который лежит на камине, и открой эту дверь. Положи ключик на место и уходи. Днем ты получишь письмо с моими приказаниями. Ведь ты помнишь, что обещал мне слепо повиноваться».
1: «Да, да. А что, если я попрошу тебя об одной вещи?»
2: «О чем?»
1: «Чтобы ты оставила у меня этот ключик».
2: «Я никому не разрешала того, о чем ты просишь».
1: «Ну так разреши это мне. Клянусь тебе, я люблю тебя не так, как любили другие».
2: «Ну хорошо. Пускай он останется у тебя, но предупреждаю, что от меня зависит сделать этот ключ бесполезным».
1: «Как?»
2: «У двери есть засов».
1: «Злая».
2: «Я велю их снять».
1: «Маргарита, так значит, ты меня любишь немного?»
2: «Не знаю, как это случилось, но мне кажется, что да».

Когда я вернулся домой, я был безумно счастлив. Я не мог себе представить, как я жил раньше, до вчерашнего вечера. Необыкновенная радость наполняла мою душу при воспоминании о словах, звучавших в эту ночь.

0: Я уже говорил вам, у меня нет состояния. Мой отец служил и служит главным податным инспектором. Он славится своей честностью, благодаря которой нашел залог, необходимый для вступления в должность. Эта должность дает ему 40 тысяч франков в год. И за 10 лет службы он выплатил свой залог и начал откладывать приданное для сестры. Мой отец очень почтенный человек. Моя мать, умирая, оставила ренту в 6 тысяч франков, которую он разделил между сестрой и мной в тот день, когда получил место. Потом, когда мне минул 21 год, он добавил к этой маленькой ренте еще по 5 тысяч ежегодно, убеждая меня, что с 8 тысячами франков я могу очень хорошо прожить в Париже, если постараюсь к тому же создать себе положение в адвокатуре или медицине. Я приехал в Париж, окончил юридический факультет, стал адвокатом. И, как большинство молодых людей, положил диплом в карман и увлекся легкомысленной парижской жизнью. Расходы мои были очень скромны, но все-таки я тратил за 8 месяцев весь свой годовой доход, а 4 летних месяца проводил у отца, что, в общем, составляло 12 тысяч франков годового дохода и создавало мне репутацию хорошего сына. Долгов у меня не было. Вот как обстояли мои дела, когда я познакомился с Маргаритой. Вы понимаете, что невольно мои расходы увеличились. Маргарита была очень капризна по натуре и принадлежала к той категории женщин, которые никогда не смотрят как на серьезный расход, на бесчисленные развлечения, из которых и состоит их жизнь. И поэтому, желая провести со мной как можно больше времени, она мне писала с утра, что будет обедать со мной не дома, а где-нибудь в ресторане, в городе или за городом. Я заезжал за нею, мы обедали, отправлялись в театр, после спектакля часто ужинали. И я тратил за один вечер 4 или 5 луидоров, что составляло в месяц 2,5-3 тысячи франков. И таким образом моего годового дохода хватило бы на 3,5 месяца. И мне пришлось бы делать долги или бросить Маргариту. Я согласен был на все, только не на этот последний выход. Простите меня, что я заставляю вас выслушивать все эти подробности, но вы увидите, что они послужили причиной дальнейших событий. Я вам рассказываю простую, правдивую историю со всеми ее наивными подробностями и во всей простоте ее развития. Я знал, что никакая сила на свете не может меня заставить забыть Маргариту. Следовательно, я должен был найти способ покрыть расходы, которые она меня заставляла делать. Я начал с того, что позаимствовал 5 или 6 тысяч из капитала и пристрастился к игре. Игра ведется молодыми людьми с большими потребностями и малыми средствами. Я окунулся в эту шумную, лихорадочную, тревожную жизнь, которая раньше меня пугала, а теперь стала необходимым дополнением моей любви к Маргарите. Что мне было делать? Наступил тот момент, когда я обычно уезжал к отцу и сестре, а я не уезжал. Я часто получал от них письма, в которых они меня просили приехать. Я отвечал на эти приглашения, как умел. Повторял постоянно, что чувствую себя хорошо, что мне не нужно денег, и думал, что эти оба обстоятельства немного утешат их в моем опоздании. Однажды утром Маргарита проснулась от яркого солнца, вскочила с постели и спросила меня, не хочу ли я поехать с ней на целый день за город. Мы послали за Прюданс и отправились все втроем. Нам нужно было только установить, куда мы поедем. И тут Прюданс пришла нам на помощь. «Вы хотите поехать в настоящую деревню?» «Да». «Ну, тогда поедем в Бужеваль, к вдове Арну. Арман, отправляйтесь за коляской». Через полтора часа
1: мы были уже у вдовы Арну.
0: Я много путешествовал, видел много красот природы, но не видел ничего лучше этой маленькой веселой деревушки, расположенной у подножья холма. Мадам Арну предложила нам покататься на лодке, на что Маргарита и Прюдан с радостью согласились. Любовь и природа всегда сочетались лучше всего. Это вполне понятно. Самая лучшая рамка для любимой женщины – синее небо, благоухание цветов, ветерок, сверкающее уединение полей и лесов. Как сильно вы не любите женщину, как не доверяете ей, как не верите в будущее, все же вы более-менее ревнуете. Если вы когда-нибудь были влюблены, серьезно влюблены, вы должны были испытывать потребность удалить от света то существо, с которым вы хотели бы слиться. Как бы ни была она равнодушна к обстановке ее окружающей, любимая женщина теряет часть своего благоухания, своей цельности в соприкосновении с людьми и вещами. Я это чувствовал больше, чем кто-либо другой. А тут около меня была молодая, красивая женщина, которую я любил, которая меня любила и которую звали Маргаритой. Солнце светило моей возлюбленной, как оно светило бы самой целомудренной невесте. Мы оба прогуливались в этих очаровательных местах, которые казались нарочно созданными, чтобы здесь перечитывать стихи Ламартина или петь романсы Скудо. Я предавался мечтам среди зелени в этот яркий солнечный день на траве, на острове, где мы пристали. Мысли мои, свободные от всех человеческих пут, бежали одна за другой и отдавались надеждам. К тому же я видел на берегу очаровательный маленький двухэтажный домик с полукруглой решеткой. За решеткой виднелась перед домом зеленая, как бы бархатная лужайка, а позади строения маленький лесок с таинственными уголками, поросшим мхом, который наутро сглаживает все тропинки, проложенные накануне. Вьющиеся растения облетали крыльцо этого необитаемого дома и поднимались по стенам до окон. «Какой красивый домик», — сказала Маргарита, которая видела, куда устремлены мои глаза, а может быть и мысли.
2: «Где?» — спросила Прюданс.
0: «Там». И Маргарита указала пальцем на домик. «Ах, какой прелестный!» — сказала Прюданс. «Он вам нравится, Маргарита?»
3: «Очень».
0: «Ну так попросите герцога снять его. Я уверен, он согласится на это. Если хотите, я возьму это на себя». Маргарита посмотрела на меня, как бы спрашивая, что я об этом думаю. Мои грезы рассеялись при последних словах Прюданс. Я так жестоко соприкоснулся с действительностью, что был совершенно оглушен этим падением.
3: «Да, это чудесная идея», — пробормотал я, сам не знаю, что говорю.
0: «Ну так я устрою это», — сказала Маргарита, сжимая мою руку и по-своему понимая мои слова. «Пойдемте посмотрим, сдается ли он».
3: Домик был свободен и сдавался за 2000 франков.
0: «Вы будете счастливы здесь?» — спросила она меня.
3: «А вы меня пустите сюда?
0: А для кого же я хочу закопаться в эту дыру, если не для вас?»
3: «Ну так позвольте мне, Маргарита, снять этот дом».
0: «Вы с ума сошли? Это не только бесполезно, это даже опасно. Вы отлично знаете, что я не имею права принимать что-нибудь от другого человека.
3: Предоставьте мне действовать, дорогой мой, и не вмешивайтесь в мои дела». На следующий день я получил следующую записку. «Я еду с герцогом в Бужеваль. Будьте вечером в 8 часов у Прюданс».
1: В назначенный час
0: Маргарита вернулась.
3: «Теперь все устроено», — сказала она.
0: «Домик снят?» — спросил Прюданс.
3: «Да, он сейчас же согласился».
0: «Я не знал герцога, но мне было стыдно так его обманывать».
3: «Но это еще не все», — продолжала Маргарита.
0: «Что еще?»
3: «Я приискала помещение для Армана».
0: «В том же доме?» — спросила Прюданс.
3: «Нет, рядом. Там, где мы с герцогом завтракали. В то время, как он любовался видом, я спросила у мадам Арну, найдется ли у нее приличное помещение. У нее оказалось очень подходящее. Гостиная, прихожая и спальня за 60 франков в месяц. Обстановка такая, что любой ипохондрик почувствует себя хорошо. Я оставила за собой это помещение. Хорошо я поступила?»
0: Я бросился на шею Маргарите.

Через неделю Маргарита переселилась в Бужеваль, а я поселился в гостинице. Тут началась жизнь, которую трудно мне вам описать.

0: начале деревенской жизни Маргарита не могла отказаться от своих городских привычек. Все время праздновалось новоселье, все ее подруги приезжали погостить. Герцог снял этот домик, желая, чтобы Маргарита отдохнула, и не появлялся там больше совсем, опасаясь все-таки встретиться с большой шумной компанией. Приехав однажды пообедать с Маргаритой, он попал в разгар завтрака. 15 человек сидело за столом. Не подозревая ничего, он открыл дверь в столовую. Его появление было встречено единодушным смехом, и он должен был поспешно отступить перед непринужденной веселостью женщин, находившихся в столовой. С этого дня о нем ничего не было слышно. Маргарита прогнала гостей, изменила свои привычки, но герцог больше не появлялся. Я от этого только выиграл. Моя возлюбленная принадлежала теперь только мне. И мои мечты, в конце концов, осуществились. Маргарита не могла больше жить без меня. Она смело открывала перед всеми нашу связь. И в конце концов я расположился у нее совсем. Слуги звали меня барином и смотрели на меня, как на хозяина. Прюданс очень порицала Маргариту за эти перемены. Но Маргарита отвечала, что любит меня. И что бы ни случилось, она не откажется от счастья видеть меня постоянно около себя. А кому это не нравится, тот может не приходить. Я это сам слышал однажды, когда Прюданс и Маргарита заперлись в комнате для важных разговоров, а я подслушивал у дверей.
1: «Ну?» — спросила Маргарита.
0: «Ну, я видела герцога».
1: «Что он вам сказал?»
0: «Он готов простить вам ту сцену, но он узнал, что вы открыто живете с Арманом Дювалем, и этого он вам не прощает». «Пускай Маргарита бросит этого человека», — сказал он мне, «и как прежде я ей буду давать все, что нужно. В противном случае пускай она ничего от меня не ждет».
1: «И что вы ответили?»
0: «Что я вам передам его решение и постараюсь вас уговорить».
1: «Подумайте, подумайте только, дорогая, какое положение вы теряете? Ведь Арман никогда не сумеет создать вам его. Он любит вас всей душой, но у него мало денег. И настанет день, когда он должен будет вас покинуть, но тогда уже будет слишком поздно, и герцог не захочет ничего сделать для вас.
0: Хотите, я поговорю с Арманом?»
1: Маргарита, казалось, раздумывала и ничего не отвечала. Сердце у меня билось ужасно в ожидании ответа.
0: «Нет», — сказала она, — «я не покину Армана и не буду прятаться. Может быть, это безумие, но я люблю его, и ничего с этим не поделаешь. Мне так мало осталось жить, что я не могу заставлять себя страдать, исполняя волю какого-то старика. Пускай его деньги останутся при нем, я обойдусь без них». Прюдан собиралась что-то ответить, но я быстро вошел и бросился к ногам Маргариты, покрывая ее руки слезами, которые я проливал от радости, что так любим. С этого дня о герцоге не было больше разговора. Маргарита совершенно изменилась. Она избегала всего, что могло бы мне напомнить жизнь, среди которой я ее встретил. Ни одна жена, ни одна сестра в мире не заботилась и не любила так своего мужа, своего брата, как она любила меня. Она порвала со своими друзьями и привычками, со своим прежним языком и расходами. Если бы кто-нибудь видел тогда нас, когда мы выходим из домика, отправляясь кататься на лодке, купленной мной, никогда бы не поверил, что эта дама в белом платье, в большой соломенной шляпе, шелковой накидкой в руках, та самая Маргарита Готье, которая 4 месяца тому назад гремела своей роскошью. Именно в это время она читала «Манон Леско».
1: Я часто заставал ее за этой книгой, и она всегда мне говорила, что женщина, которая любит, не может делать то, что делала Манон. Однако я подмечал иногда у Маргариты грустную задумчивость и даже слезы. Я спрашивал ее, откуда эта внезапная грусть? И она мне отвечала.
2: Наша любовь, Арман, не похожа на обыкновенную любовь. Ты меня любишь так, как будто я никому до тебя не принадлежала. И я боюсь, что впоследствии, раскаявшись в своей любви и начав меня упрекать за мое прошлое, ты вынудишь меня вести ту же жизнь, из которой ты меня вывел. Ведь, испробовав новой жизни, я не перенесу теперь той другой. Скажи мне, что ты меня никогда не покинешь.
0: Клянусь тебе.
1: При этих словах она взглянула на меня, как бы желая прочесть в моих глазах, насколько моя клятва чистосердечна. Потом бросилась в мои объятия и, спрятав голову на моей груди, сказала:
2: «Ты не знаешь, как я люблю тебя».
1: Однажды Маргарита была у себя в комнате. Я вошел. Она писала. «Кому ты пишешь?»
2: «Прюданс. Хочешь, я тебе прочту то, что написала?»
1: Я боялся высказать какое-нибудь недоверие и ответил Маргарите, что не хочу знать, что она пишет. А меж тем я был уверен, что это письмо откроет мне истинную причину ее грусти. Я знал, в каком ящике Маргарита хранила письма Прюданс, и, воспользовавшись той минутой, когда она была в саду, побежал к этому ящику и пытался его открыть. Но тщетно. Он был заперт на ключ. Тогда я начал рыться в тех ящиках, где лежали обыкновенные ее драгоценности. Эти ящики нетрудно было открыть, но футляры исчезли, само собой разумеется, со своим содержимым. Острый страх сжал мне сердце. Я хотел было потребовать у Маргариты объяснения этих исчезновений, но побоялся, что она не откроет мне истинной причины.
0: «Дорогая Маргарита, пожалуйста, позволь мне поехать в Париж. У меня на квартире не знают, где я нахожусь, а там, наверное, есть письма от отца. Он, вероятно, беспокоится, я ему должен ответить».
2: «Поезжай, мой друг, но возвращайся пораньше».
1: Я уехал и сейчас же отправился к Прюданс. «Послушайте, — начал я прямо, — скажите мне откровенно, где драгоценности Маргариты? Проданы. Шаль. Продана. А бриллианты? Заложены. Почему же вы меня не предупредили об этом?»
0: «Потому что Маргарита мне запретила».
1: «А на что пошли эти деньги?»
0: «На уплату долгов».
1: «У нее много долгов?»
0: «Около 30 тысяч франков».
1: «А когда нужна эта сумма?»
0: «Не позднее, чем через 2 месяца».
1: «Она ее получит». Прюданс пожала плечами. «Я вам дам эти деньги», — продолжал я. «Но вы мне поклянитесь, что не скажете Маргарите, что я вам дал их».
0: «Будьте спокойны.
1: А если она вам даст еще что-нибудь заложить или продать, предупредите меня».
0: «Этого нечего бояться. У нее больше ничего нет». Я зашел к себе на квартиру, чтобы посмотреть, нет ли писем от отца, и нашел 4 письма.
1: Когда я вернулся, Маргарита ждала меня у калитки сада. Ее взгляд выражал беспокойство. Она бросилась мне на шею и не могла удержаться от вопроса.
2: Ты видел Прюданс?
1: Нет.
2: Ты долго пробыл в Париже?
1: Я получил письма от отца и должен был на них ответить. Через несколько минут вошла Нанина, служанка Маргариты. Маргарита встала и отвела ее в сторону. Когда Нанина ушла, Маргарита сказала, садясь рядом со мной и беря меня за руку:
2: «Зачем ты меня обманул? Ведь ты был у Прюданс».
1: «Кто это тебе сказал?»
2: «Нанина».
1: «А откуда она знает?»
2: «Она следила за тобой».
1: «Ты ей велела следить за мной?»
2: «Да. Теперь я успокоилась. Я знаю, что ты делал, но я еще не знаю, что ты узнал там».
1: «Ну так я был у Прюданс, чтобы узнать, что с твоим экипажем, и зачем ей твои драгоценности и шали». «Я узнал, что ты сделала с твоими лошадьми, бриллиантами и шалями».
2: «Ты сердишься на меня?»
1: «Я сержусь на тебя за то, что ты не попросила у меня то, что тебе нужно».
2: «Значит, мы расстанемся».
1: «Почему? Маргарита, кто нас может разлучить?»
2: «Ты. Ты. Раз ты хочешь сохранить мне роскошь, среди которой я жила, а стало быть, и моральную пропасть, которая нас разделяет. Ты, раз ты не веришь моей бескорыстной любви и не хочешь счастливо прожить со мной на те средства, которые у тебя есть, и предпочитаешь разориться, как раб смешного предрассудка. Неужели ты думаешь, что экипаж и драгоценности, и твоя любовь для меня равноценны? Неужели ты думаешь, что я не могу жить без этой мишуры, которая радует, когда никого не любишь, и делается противной, когда полюбишь? Ну, ты заплатишь мои долги, истратишь свои деньги и будешь меня содержать. Но сколько времени, Арман, может это протянуться? 2-3 месяца. А тогда уже поздно будет начать новую жизнь. Тогда ты должен будешь все брать у меня, а этого не может сделать уважающий себя мужчина. Ведь теперь у тебя есть 8-10 тысяч ливров в год, на которые мы могли бы жить. Я продам лишние вещи, и одна эта продажа даст мне 2000 ливров годового дохода. Мы найдем хорошенькую квартирку и будем жить вместе. Лето мы будем проводить в деревне, не так, как в этом году, а в маленьком домике на 2 человек. Ты самостоятелен, я свободна. Оба мы молоды, умоляю тебя всем святым, Арман, не заставляй меня вести жизнь, которую я должна была вести раньше.
1: Я ничего не мог ответить. Слезы благодарности и любви застилали мне глаза. И я бросился в объятия Маргариты.

Неделю спустя мы сидели за завтраком, когда Нанина доложила, что меня ждет мой слуга. Я велел его позвать. «Барин», — сказал он, — «ваш батюшка приехал в Париж и просит вас сейчас же пожаловать на вашу квартиру». Я послал Жозефа вперед сказать отцу, что я сейчас приеду. И действительно, через 2 часа я был на улице Прованс. Отец в халате сидел в моей гостиной и писал. Потому как он посмотрел на меня при моем появлении, я понял, что мне предстоит серьезный разговор. «Арман», — начал отец, — «заклинаю вас именем вашей святой матери, бросьте эту жизнь, которую вы сейчас ведете. Вам 24 года. Подумайте о будущем. Вы не всегда будете любить эту женщину, и она тоже не всегда будет вас любить. Вы оба преувеличиваете вашу любовь. Вы губите свою карьеру, Арман. Еще один шаг, и вы навеки останетесь на этом пути, и всю свою жизнь будете мучиться. Уезжайте. Проведите 1-2 месяца с вашей сестрой. Отдых и семейная обстановка скоро излечат вас от этой лихорадки, иначе этого нельзя назвать. Тем временем ваша любовница утешится, возьмет другого любовника, и тогда вы увидите, ради кого вы собирались порвать с вашим отцом и потерять его любовь. Вы сами скажете, что я должен был за вами приехать, и благословите меня. Не правда ли, Арман? Ты поедешь. Я чувствовал, что мой отец был прав по отношению ко всем женщинам, но я был убежден, что он был неправ по отношению к Маргарите. Однако его последние слова были сказаны так кротко, так умоляюще, что я ничего не мог ему ответить. «Ну?» — сказал он растроганным голосом. «Нет, батюшка, я ничего не могу вам обещать», — сказал я. «Я не в силах выполнить ваши просьбы. Истинная любовь всегда делает человека лучше, какая бы женщина ни внушала эту любовь. Если бы вы знали Маргариту, вы бы поняли, что я не подвергаюсь никакой опасности. Она самая благородная женщина на свете. Насколько другие женщины корыстны, настолько она бескорыстна. Однако это не мешает ей принять все ваше состояние, ибо 60 тысяч франков, полученные вами от вашей матери, которые вы ей отдаете, запомните это хорошенько, составляет все ваше состояние». Отец сохранил под конец это обвинение и угрозу, чтобы нанести мне последний удар. Но перед его угрозами я чувствовал себя более сильным, чем перед его просьбами. «Кто вам сказал, что я намерен передать ей эти деньги?» «Мой нотариус, он честный человек и не мог совершить этот акт, не предупредив меня. Я приехал в Париж, чтобы не дать вам разориться по милости распутной девчонки. Ваша мать, умирая, чтобы не дать вам разориться по милости распутной девчонки. Ваша мать, умирая,

Я вам приказываю. Я не потерплю такой грязи у себя в семье. Укладывайтесь и готовьтесь к отъезду. Простите, отец, сказал я, но я не поеду. Почему? Потому что я уже вышел из возраста, когда слушаются приказаний. Отец побледнел при этом ответе. Отлично, возразил он. Теперь я знаю, как мне быть. Он позвонил. Жозеф вошел. «Перевезите мои вещи в гостиницу «Париж», — сказал он моему слуге. Затем он вышел, сильно хлопнув дверью. Я тоже вышел, взял экипаж и отправился в Бужеваль. Маргарита ждала меня у окна. «Наконец-то!» — воскликнула она, бросаясь мне на шею. «Ты пришел! Как ты бледен!» Тогда я рассказал ей о разговоре с отцом. Она хотела, чтобы я помирился с ним. И на следующий день я уехал утром в 10 часов, а около 12 был в гостинице. Отца не было. Я пошел на свою квартиру, надеясь там его застать, но никто не приходил. Я пошел к нотариусу. Никого. Я вернулся в гостиницу и ждал до 6 часов. Господин Дюваль не возвращался. Я отправился в Бужеваль. Маргариту я застал уже не у окна, как вчера, а перед камином. Она так задумалась, что не заметила моего прихода. Когда я поцеловал ее в лоб, она вздрогнула, как будто этот поцелуй ошеломил ее. «Ты испугал меня», — сказала она. «Ну, что твой отец?» «Я его не видел». «Ну так завтра ты должен будешь снова его поискать». «А почему завтра, а не в другой день?» «Потому что», — сказала Маргарита, как будто немного покраснев при этом вопросе, «потому что твоя настойчивость проявится сильнее, и от нее будет зависеть скорость нашего прощения». Как и накануне, отца не было дома. Но, уходя, он оставил мне записку. «Если вы приедете сегодня со мной повидаться, подождите меня до 4 часов. Если я не вернусь к 4 часам, приходите завтра ко мне обедать. Мне необходимо с вами поговорить». Я подождал до назначенного часа. Отца не было. Я уехал. Накануне Маргарита была печальна. В этот день она была лихорадочно возбуждена. Увидев меня, она бросилась мне на шею и долго плакала в моих объятиях. Я спросил ее о причине этого неожиданного горя, взрыв которого меня испугал. Она мне не назвала никакой определенной причины и придумывала всевозможные отговорки, которые только может привести женщина, чтобы скрыть правду. Когда она немного успокоилась, я рассказал ей о результатах моей поездки. Потом показал письмо отца, обратив внимание на то, что мы могли бы его благоприятно истолковать. Увидав письмо и услышав мое толкование, она снова зарыдала. Я подозвал Нанину. Опасаясь нервного припадка, мы уложили в постель бедняжку, которая, не переставая, плакала и, крепко сжав мои руки,

0: их целовала. Я спросил Нанину, не получала ли Маргарита в мое отсутствие писем, и не приходил ли кто-нибудь к ней, чтобы как-нибудь объяснить ее состояние. Но Нанин ответил мне, что никто не приходил и ничего не приносили. Для меня было ясно, что со вчерашнего дня произошло что-то важное, что Маргарита скрывала от меня. Когда наступил час моего отъезда, я поцеловал ее и спросил, не хочет ли она проводить меня до станции. Я надеялся, что прогулка ее рассеет, и пребывание на воздухе будет ей полезно. Приехав в Париж, я побежал к отцу. Он протянул мне руку. «Ваши два визита, Арман, меня обрадовали», — сказал он. «Они мне позволяют надеяться, что вы так же одумались, как и я».
1: «Могу я узнать, батюшка, каким результатом вы пришли?»
0: «Я слишком преувеличивал значение полученных мною сведений и решил быть менее строгим с тобой». Мы поговорили еще несколько минут и потом сели за стол. За обедом отец все время был очень мил. Он очень настаивал, чтобы я провел вечер с ним и остался у него ночевать. Но я ему сказал, что Маргарита нездорова, и просил позволения пораньше уехать к ней, обещав ему вернуться на другой день.
2: «Так ты ее очень любишь?» — спросил он.
0: «Безумно».
2: «Ну так иди».
0: Он провел рукой по лбу, как бы прогоняя надоедливую мысль, а потом открыл рот и хотел мне что-то сказать, но вместо этого пожал мне руку и быстро ушел со словами: «Итак, до завтра». Я был в Бужевале в 11 часов.
2: Весь дом был погружен в темноту. Нанина меня встретила со свечой. Я прошел в комнату к Маргарите.
1: «Где барыня?»
2: «Барыня уехала в Париж», — ответила Нанина.
1: «В Париж?»
2: «Да, барин».
1: «Когда?»
2: «Через час после вас».
1: «Она вам ничего не оставила для меня?»
2: «Ничего».
0: Однако время шло вперед, а Маргариты все не было. Мысль, что Маргарита обманывает меня в тот самый час, когда я ее жду, обеспокоен ее отсутствием, не приходила мне на ум. Только какая-нибудь посторонняя сила могла задержать ее. И чем больше я об этом думал, тем больше убеждался, что этой силой могло быть только несчастье.
1: Пробило час ночи. Я решил, что подожду еще час, но что в 2 часа, если Маргарита не вернется, я поеду в Париж. Вид Парижа вернул мне силы, и я бегом побежал по длинной аллее, по которой я столько раз проходил раньше. В эту ночь там никого не было, как будто я путешествовал по мертвому городу. Когда я пришел на улицу Дантен, город начал уже понемногу просыпаться. В церкви пробило 5 часов в тот момент, когда я входил в дом номер 9. Я сказал свое имя швейцару. Он получил от меня достаточно денег и знал, что я имею право приходить в 5 часов к мадемуазель Готье. Я прошел без затруднения. Я мог у него спросить, дома ли Маргарита, но он мне мог ответить отрицательно, а я предпочитал сомневаться еще 2 лишних минуты, так как, сомневаясь, не переставал надеяться. Я прислушался у двери, стараясь уловить какой-нибудь шум, движение. Ничего. Бужевальское молчание, казалось, переселилось сюда. Что все это значило? Я позвонил у соседнего подъезда. «Вам кому, барин?» — спросил швейцар, отворив мне дверь. «К мадам де Вернуа». «Ее нет дома. Вы, наверное, знаете?»
2: «Да, барин, вот письмо для нее. Оно лежит со вчерашнего вечера, и я еще его не передавал».
1: И швейцар показал мне письмо, на которое я машинально посмотрел. Я узнал почерк Маргариты. Я взял письмо, на конверте было сказано: «Мадам де Вернуа для передачи господину Дювалю».
2: «Это для меня письмо», — сказал я швейцару и показал ему на адрес.
1: На улице я тотчас разорвал конверт. Если бы молния упала к моим ногам, я не так бы испугался, как прочтя это письмо.
3: Когда вы будете читать это письмо, Арман, я буду уже любовницей другого. Между нами все кончено. Возвращайтесь к отцу, мой друг. Поезжайте к вашей сестре, чистой девушке. И около нее вы забудете скоро те страдания, которые вам причинила погибшая девушка Маргарита Готье. Вы любили ее, и она вам обязана единственными счастливыми моментами своей жизни, которая, по счастью, недолго протянется.
1: Когда я прочел последние слова, мне казалось, что я сошел с ума. Одно мгновение я боялся упасть на мостовую. Облако застилало мне глаза, и кровь стучала в висках. Однако я оправился, оглянулся кругом, удивленный, что жизнь по-прежнему идет дальше, независимо от моего несчастья. Я не был достаточно силен, чтобы перенести в одиночестве удар, который мне нанесла Маргарита. Тогда я вспомнил, что отец тут, в городе, что через 10 минут я могу быть около него, и что он всегда разделит мою печаль. Я побежал как сумасшедший, как вор в гостиницу «Париж». Ключ был в дверях комнаты отца. Я вошел. Он читал. Судя по тому, что он почти не удивился моему приходу, можно было подумать, что он меня ждал. Я бросился к нему в объятия, не сказав ему ни слова, протянул ему письмо Маргариты и, упав перед его постелью, залился слезами.

0: Когда жизнь приняла свое обычное течение, я никак не мог освоиться с мыслью, что начинающийся день не будет для меня похож на предыдущие. Воспоминание о Маргарите меня постоянно преследовало. Я слишком любил эту женщину, чтобы вдруг она стала для меня безразлична. Мне нужно было или любить, или ненавидеть ее. Но прежде всего, какое бы чувство я к ней не питал, мне нужно было сейчас же, немедленно ее увидеть. Я не спал всю ночь в дороге. Что я буду делать по приезде, я не знал. Но прежде всего, мне нужно было отыскать Маргариту. Я пошел к себе на квартиру переодеться. И так как стояла прекрасная погода, еще не было поздно, то я отправился в Елисейские поля. Через час я еще издалека увидел экипаж Маргариты. Она выкупила своих лошадей, и выезд был все тот же. Но самой ее в карете не было. Едва я только это заметил, как оглянулся кругом и увидел Маргариту, шедшую пешком в сопровождении незнакомой мне женщины. Проходя мимо меня, она побледнела, и нервная улыбка исказила ее лицо. Если бы я нашел Маргариту несчастной, если бы из мести к ней я мог прийти к ней на помощь, я, наверное, простил бы ее и не подумал причинить ей какую-нибудь неприятность. Но я встретил ее счастливой, по крайней мере, по внешности. Другой вернул ей роскошь, которую я не мог ей дать. Наш разрыв, начатый ею, принимал характер самого низкого расчета. Я был унижен. Унижен в своем самолюбии, как и в своей любви. И она должна была поплатиться за мои страдания. Я не мог оставаться равнодушным к жизни этой женщины, но ее больше всего могло обидеть мое равнодушие. Итак, нужно было притвориться равнодушным не только в ее глазах, но и в глазах других. Я придал лицу веселое выражение и отправился к Прюданс. «Я вам помешал?» — спросил я Прюданс. «Ничуть. Маргарита была здесь. Но когда она узнала, что вы пришли, убежала». «Она меня боится теперь?» «Нет, но она боится, что вам неприятно ее видеть». «Почему?» — сказал я, стараясь скрыть свое волнение. «Бедняжка меня бросила, чтобы вернуть свой выезд, обстановку, бриллианты. Она хорошо поступила. Я ничего не имею против нее. Я встретил ее сегодня», — продолжал я небрежно. «Где?» — спросила Прюданс, которая смотрела на меня и, вероятно, спрашивала себя, «Неужели это тот самый человек, который был так влюблен?» «В Елисейских полях. Она была с другой женщиной, очень красивой. Кто это?» «Олимпия, действительно, она очень красива», — сказала Прюданс. «А где она живет?» «Улица Тронше. Вы собираетесь за ней поухаживать?»
1: «Возможно».
0: «А Маргарита?»
1: «Ну, я солгу, если скажу, что не думаю о ней совсем. Но я принадлежу к тем людям, которые обращают большое внимание на то, как с ними порвали. Ну, а Маргарита так легкомысленно со мной рассталась, что я считаю себя большим дураком за то, что был так влюблен в нее».
0: «Она вас тоже любила и теперь еще любит. Вот вам доказательство. Встретив вас сегодня, она сейчас же пришла ко мне и рассказала об этом. Когда она пришла, она вся дрожала и была близка к обмороку.
1: Ну и что она вам сказала?
0: Она мне сказала, он, наверное, придет к вам, и просила меня молить вас о прощении для нее.
1: Я ей простил, вы ей можете это передать. Я ей даже благодарен за ее решение.
0: Она будет очень довольна, что вы признали неизбежность ее поступка. Ей пора было расстаться с вами, мой друг. Через несколько дней должен был быть аукцион.
1: А теперь все уплачено.
0: Почти.
1: Кем?
0: Графом Н. Итак, Маргарита была такая же продажная женщина, как и все другие. Итак, та глубокая любовь, которую она питала ко мне, не могла побороть желание вернуться к прежней жизни. Вот что я говорил себе в бессонные ночи. Но если бы я обдумал все хладнокровно, я разглядел бы за шумной жизнью Маргариты желание прогнать назойливые мысли, неотвязные воспоминания. К несчастью, дурные страсти брали верх, и я придумывал способы помучить бедняжку. Да, человек становится очень жалким и гадким, когда затронута какая-нибудь его страсть. Олимпия, с которой я встретил Маргариту, была ее близкой знакомой. Она очень часто посещала ее с тех пор, как вернулась в Париж. Олимпия собиралась дать бал, и так как я рассчитывал, что Маргарита будет там, то постарался получить на этот бал приглашение. Начиная с этого дня, начались муки Маргариты. Олимпия и она перестали видеться, само собой понятно почему. Я дал своей новой любовнице экипаж, драгоценности, я играл. Словом, проделывал все глупости, свойственные человеку, влюбленному в такую женщину, как Олимпия. Слух о моей новой страсти сейчас же распространился. Даже Прюданс поддалась на эту удочку и поверила, что я совершенно забыл Маргариту. Маргарита не то угадала причины, побуждавшие меня так поступать, не то поверила, как и остальные. Ну, во всяком случае, она с достоинством сносила обиды, которые я наносил ей каждый день. Однако она очень страдала. И с каждым днем становилось все бледнее и бледнее, все печальнее и печальнее. Моя любовь к ней, перешедшая уже как бы в ненависть, наслаждалась видом этой бесконечной печали. Часто, когда я доходил до постыдной жестокости, Маргарита смотрела на меня таким умоляющим взглядом, что я краснел за свое поведение и был готов просить у нее прощения. Однажды вечером Олимпия где-то была и встретилась с Маргаритой. Вернувшись, Олимпия сказала мне, что Маргарита, увидев ее одну, решила ей отомстить за то, что она моя любовница. Я должен был потребовать от Маргариты, чтобы она относилась с уважением, как в моем присутствии, так и в моем отсутствии, к женщине, которую я люблю. Конечно, я согласился на это. И все жестокое, все отвратительное и гадкое, что я мог придумать, я вложил в письмо и отправил его в тот же день. На этот раз удар оказался слишком сильный, и бедняжка не могла его снести безмолвно. Я не сомневался, что ответ будет, и решил весь день просидеть дома. Около 2 часов позвонили, и вошла Прюданс. Маргарита просила у меня пощады, не упрекая меня ни в чем, и признавалась, что у нее нет больше ни физических, ни моральных сил переносить мои оскорбления. И, протянув мне руку, Прюданс добавила: «Зайдите к ней, она будет рада». «У меня нет охоты встречаться с графом Н». «Граф Н никогда не бывает у нее. Она не выносит его». «Если Маргарита хочет меня видеть, она знает, где я живу. Пускай она придет, а я носу не покажу на улицу Дантен. Я передам ей». Прюданс уехала. Я пошел обедать и сейчас же вернулся. Я велел затопить все печи и отослал Жозефа. Не могу вам передать, какие противоположные чувства во мне боролись во время ожидания. Но когда около 9 часов я услышал звонок, все эти чувства вылились в такое сильное волнение, что я должен был прислониться к стене, чтобы не упасть, прежде чем отворить дверь. Маргарита вошла. Она была вся в черном и под вуалью. Я едва угадывал ее черты под кружевом. Она прошла в гостиную и подняла вуаль. «Я пришла, Арман», — сказала она. «Вы хотели меня видеть, и я пришла». И, уронив голову на руки, она разразилась слезами.

День застал нас бодрствующими. У Маргариты было мертвенно-бледное лицо. Она ничего не говорила. Большие слезы время от времени катились у нее из глаз и останавливались, как блестящие бриллианты на щеках. Ее усталые руки иногда поднимались, чтобы обнять меня, и бессильно падали. Когда она уехала, я испугался одиночества, в котором остался. В 5 часов, сам не зная зачем, я отправился на улицу Дантен. Нанина открыла мне дверь. «Барыня не может вас принять», — сказала она смущенно. «Почему?» «Граф Н. у нее. Он приказал никого не впускать». «Верно, верно», — пробормотал я. «Я забыл». Я вернулся домой как пьяный. И знаете, что я сделал? В минутном припадке ревности, которого как раз хватило на постыдный поступок, знаете, что я сделал? Я решил, что эта женщина посмеялась надо мной. Представил ее себе в строго охраняемом уединении с графом Н. Взял бумажку в 500 франков и послал ей со следующей запиской. «Вы так поспешно уехали сегодня, что я забыл вам заплатить. Вот плата за вашу ночь». После, когда письмо было отправлено, я вышел из дому, чтобы не чувствовать раскаяния за свою грубость. Маргарита мне не ответила.

0: Утомленный этим долгим рассказом, часто прерываемым слезами, Арман сжал руками лоб и закрыл глаза, не то задумавшись, не то пытаясь заснуть. Мне он передал листочки, исписанные рукой Маргариты. Вот что я прочел и переписал без всякого изменения.
1: Сегодня 15 декабря. Я больна уже 3 или 4 дня. На дворе пасмурно, на душе печально. Около меня нет никого. И я думаю о вас, Арман. Я должна была вам дать объяснение своего поведения и написала письмо. Но письмо, написанное такой девушкой, как я, могло показаться ложью. Только смерть может осветить его своим авторитетом. Оно перестанет быть простым письмом и станет исповедью. Я больна и могу умереть от этой болезни. Но я не хочу умереть, прежде чем вы не узнаете, как вам относиться ко мне в том случае, если вы по возвращении будете еще интересоваться бедной девушкой, которую любили перед отъездом. Вы помните, Арман, как приезд вашего отца встревожил нас в Бужевале? Вы помните невольный ужас, который причинил мне этот приезд? Объяснение, которое произошло у вас с ним и о котором вы мне рассказывали вечером? На следующий день, когда вы были в Париже и ждали отца, ко мне пришел какой-то человек и передал письмо от господина Дюваля. В этом письме, которое я прилагаю здесь, заключалась серьезная просьба под каким-нибудь предлогом удалить вас на завтра из дому и принять вашего отца. Он должен был со мной поговорить и убедительно просил меня ничего вам не рассказывать о его письме. Вы помните, как настойчиво я вам советовала снова поехать в Париж на следующий день? Через час после вашего отъезда приехал ваш отец. Ваш отец приблизился ко мне, взял обе мои руки и сказал серьезным голосом: «Дитя мое, пожалуйста, не истолкуйте в дурную сторону то, что я вам скажу. Поймите только, что жизнь ставит иногда нашему сердцу суровые задачи, но их нужно выполнять. Вы добрые, и ваше сердце способно на великодушие, незнакомое другим женщинам, которые, может быть, и презирают вас, но недостойны сравняться с вами. Но подумайте только, кроме любви есть обязанность. Вы молоды, красивы, жизнь вас утешит, у вас благородное сердце, и воспоминания о хорошем поступке искупит для вас многое в прошлом. За те полгода, что Арман знаком с вами, он забыл меня. Я писал ему 4 раза, а он и не подумал мне ответить. Я мог умереть, и он не узнал бы этого. Подумайте обо всем этом, сударыня. Вы любите Армана. Докажите это ему единственным способом, который вам остается. Пожертвуйте его будущему вашей любовью. Никакого несчастья еще не произошло, но оно произойдет, и, может быть, даже еще большее, чем я предвижу. В конце концов, дитя мое, не скрою от вас последней причины моего приезда в Париж. У меня есть дочь, я вам уже говорил. Молодая, красивая, чистая, как ангел. Она любит, и ее любовь для нее тоже весь смысл жизни. Я писал все это Арману, но занятый вами он не ответил. Моя дочь собирается замуж. Она выходит за любимого человека, вступает в достойную семью, которая требует, чтобы все было так же достойно и в моей семье. Родные моего будущего зятя узнали о том, как Арман живет в Париже, и объявили мне, что возьмут свое слово обратно, если Арман будет продолжать эту жизнь. Будущее ребенка, который вам ничего не сделал, в ваших руках. Чувствуете ли вы право и силу сломать его? Умоляю вас, во имя вашей любви и вашего раскаяния, Маргарита, не нарушайте счастье моей дочери. Я молча плакала, мой друг, перед всеми этими доводами, которые я сама себе часто приводила и которые в устах вашего отца получили еще большую определенность. Я любила вас, Арман. Отеческая манера говорить со мной господина Дюваля, чистые чувства, которые он пробуждал во мне, уважение этого старика, которое я заслужила, ваше уважение, в котором я была уверена, все это вызывало в моем сердце благородные чувства. Они возвышали меня в моих собственных глазах и рождали незнакомые до тех пор святые стремления. Когда я думала, что этот старик, который вымаливал у меня будущее своего сына, велит когда-нибудь своей дочери упоминать мое имя в своих молитвах как имя неизвестного друга, я вся преображалась и гордилась сама собой. «Хорошо», — сказала я вашему отцу, вытирая слезы. «Вы верите, что я люблю вашего сына?» «Да», — сказал господин Дюваль. «Бескорыстной любовью?» «Да». «Верите вы, что в этой любви заключались для меня все надежды, мечты, оправдания моей жизни?» «Твердо верю». «Ну так поцелуйте меня, как вы поцеловали бы вашу дочь. И клянусь вам, что этот поцелуй, единственный чистый поцелуй за всю мою жизнь, даст мне силы бороться с моей любовью. И что раньше, чем через неделю, ваш сын вернется к вам. Он будет страдать некоторое время, но будет исцелен на всю жизнь. У вас благородное сердце», — сказал ваш отец, целуя меня в лоб. «Бог вас вознаградит за ваше намерение, но я боюсь, что вы не справитесь с моим сыном. О, будьте спокойны, он будет меня ненавидеть. Нужно было создать между нами какую-нибудь непреодолимую преграду. Я написала Прюданс, что принимаю предложение графа Н. и просила ему передать, что буду ужинать с ним и с ней. Я запечатала письмо и просила вашего отца, не говоря ему о его содержании, передать его по назначению по приезде в Париж. Он спросил меня о содержании. Речь идет о счастье вашего сына, ответила я. хорошо ли я сделала? Вот какой вопрос я задаю себе теперь, когда лежу больная в постели, из которой не поднимусь до конца. Вы не поверите, может быть, Арман, но я просила у Бога сил. Он принял мою жертву и дал мне силы. Вот вам вся правда, мой друг. Судите и простите, как я вам простила все зло, которое вы мне причиняли с тех пор. То, что было после этой роковой ночи, вы знаете не хуже меня. Но вы не знаете, вы не можете знать, что я выстрадала за все время после нашей разлуки. Не удивляйтесь этому радостному мученичеству, Арман. Ваша любовь ко мне открыла мое сердце благородному восторгу. Что мне было делать, мой друг? Покончить с собой? Но это наложило бы бесполезное бремя на вашу жизнь, которая должна быть счастливой. К тому же, зачем кончать с собой, когда и без того смерть близка? Теперь я совершенно больна. Я написала герцогу и просила у него денег, потому что у меня ничего нет, а кредиторы вернулись и с ожесточением подают мне свои счета. Не знаю, ответит ли мне герцог. Почему вас нет в Париже, Арман? Вы бы приходили ко мне, и ваши посещения приносили бы мне утешение. Двадцатого декабря. Ужасная погода. Идет снег. Я одна дома. У меня была такая сильная лихорадка 3 дня, что я не могла вам написать ни слова. Ничего нового, мой друг. Каждый день я бессознательно жду письма от вас, но его нет и, наверное, не будет. Только мужчины имеют силу не прощать. Герцог мне не ответил. Прюданс снова начала ходить по ломбардам. 28 декабря. Доктор не позволяет мне писать каждый день. И действительно, воспоминания только усиливают у меня жар. Но вчера я получила письмо, которое мне было приятно не столько благодаря тем чувствам, которые в нем выражены, сколько благодаря той материальной помощи, которую оно мне принесло. Сударыня, я узнал только что о вашей болезни. Если бы я был в Париже, я сам бы зашел вас навестить. Если бы мой сын был здесь, я бы его послал к вам. Но я не могу уехать, а Арман в 600-700 милях отсюда. Позвольте же мне написать вам, как меня удручает ваша болезнь, и поверьте моим искренним молитвам о вашем скором выздоровлении. Один из моих ближайших друзей, господин Икс, зайдет к вам. Пожалуйста, примите его. Я дал ему поручение и горю нетерпением узнать результаты. Примите, сударыня, уверение в моих самых искренних чувствах. Вот какое письмо я получила. У вашего отца благородное сердце, мой друг. Любите его. Мало таких достойных людей на свете. Эта бумажка с его подписью принесла мне большее облегчение, чем все рецепты нашего великого доктора. 8 января. Вчера я выезжала в экипаже. Была чудесная погода. В Елисейских полях была масса народа. Можно было подумать, что это первая улыбка весны. Все было празднично вокруг меня. Я никогда не подозревала, что в одном солнечном луче можно найти столько радости, кротости, утешения. 12 января. Я все еще больна. Вчера граф Н. прислал мне денег. Я не приняла. Я ничего не хочу от этого человека. Он виноват в том, что вас нет около меня. Ах, счастливые дни нашей жизни в Бужевале. Где вы? Если я выйду живая из этой комнаты, я предприму паломничество в дом, где мы жили вместе, и уйду оттуда уже мертвая. Не знаю, сумею ли я вам завтра написать. 28 января. Сегодня утром я проснулась от большого шума. Жюли, спавшая у меня в комнате, бросилась в столовую. Я слышала мужские голоса. Жюли никак не могла их переспорить. Она вернулась в слезах. На все вещи были наложены печати. Я сказала ей, чтобы она не мешала им совершать правосудие. Пристав вошел в мою комнату в шляпе. Открыл все ящики, переписал все вещи и, казалось, не замечал, что умирающая лежит в постели, которую милосердный закон, к счастью, не вытаскивает из-под нее. Сегодня утром я получила ваше письмо. Мне оно было необходимо. Получите ли вы вовремя мой ответ? Увидимся ли мы? Сегодняшний счастливый день заставляет меня забыть последние 6 недель. Все-таки нельзя вечно быть несчастной. Только подумать, что я, может быть, не умру. Вы вернетесь, я снова увижу весну. Вы опять меня будете любить, и снова повторится наша прошлогодняя жизнь. Какая я глупая. Я с трудом могу держать перо, которым пишу этот безумный бред моего сердца. Что бы там ни случилось, я вас очень любила, Арман. И я давно бы уже умерла, если бы меня не поддержали воспоминания об этой любви и какая-то смутная надежда увидеть вас около меня. 5 февраля. Арман, где вы? Я страдаю ужасно. Я умираю. О, Боже. Я была так печальна вчера, что не хотела проводить дома вечер, который обещал быть таким же долгим, как все предыдущие. Утром приходил герцог. Несмотря на жар, сжигавший меня, я решила одеться и поехала в водевиль. Жюли одела меня в красное платье, иначе я была бы похожа на труп. Я пошла в ту ложу, где назначила вам наше первое свидание. Все время я не сводила глаз с того места, которое вы занимали в тот вечер, и на котором вчера сидело какое-то чудовище, которое шумно смеялось на все глупые шутки актеров. Я вернулась домой полумертвая. Сегодня я уже не могу говорить и с трудом поднимаю руки. Боже, Боже, я умираю. Я ждала этого, но не думала, что можно страдать еще больше, чем я страдаю.

0: Дальше ничего нельзя было разобрать из того, что писала Маргарита, и продолжала уже Жюли Дюпре.
1: 19 февраля. Господин Армон, с того дня, как Маргарита пожелала пойти в театр, ей становилось все хуже и хуже. Она совершенно потеряла голос и возможность двигаться. Нельзя передать страдания, которые она претерпевает. Мне бы очень хотелось, чтобы вы были около нее. Она почти все время бредит, но и в бреду, и в сознании она все время произносит ваше имя. Каждый раз, как открывают двери, глаза ее проясняются, и она думает, что вы войдете. Потом, когда она видит, что это не вы, ее лицо принимает прежнее страдальческое выражение. 22 февраля. Сегодня были похороны. В церкви было много подруг Маргариты. Некоторые искренне плакали. Когда погребальная процессия шла по направлению к Монмартру, в ней было всего двое мужчин. Граф Н., который специально по этому случаю приехал из Лондона, и герцог, которого вели под руки два лакея. Я записываю все эти подробности у нее в квартире. Слезы застилают мне глаза. В моей памяти недолго удержатся эти печальные впечатления, потому что моя жизнь так же мало принадлежит мне, как жизнь Маргариты принадлежала ей. Поэтому-то я и описываю вам все подробно. Из опасения, что после долгого промежутка времени между этими событиями и вашим возвращением я не сумею быть вполне точной.

0: «Вы прочли?» — спросил Арман, когда я окончил чтение этой рукописи. «Теперь я понимаю ваши страдания, мой друг, если правда все то, что я прочел». «Отец подтвердил мне это в своем письме», — сказал Арман. Арману оставалось выполнить еще одну последнюю обязанность — отправиться к отцу. Он хотел, чтобы я поехал с ним. Господин Дюваль встретил Армана со слезами счастья и сердечно пожал мне руку. У его дочери Бланш был такой ясный взгляд, такие чистые очертания рта, что только святые мысли рождались у нее, и благочестивые слова произносились ее устами. Она улыбалась брату, не зная в своей невинности, что далеко отсюда какая-то куртизанка пожертвовала своим счастьем при одном упоминании ее имени. Я пробыл некоторое время в этой счастливой семье, всецело отдавшейся тому, кто принес сюда свое выздоравливающее сердце. Я вернулся в Париж и записал эту историю так, как она была мне рассказана. У нее есть только одно достоинство, которое тоже, может быть, будут оспаривать. Это правдивость. Я не делаю из этой истории вывода, что все девушки, как Маргарита, способны сделать то, что сделала она. Я далек от этого. Но я убедился, что одна из них испытала в своей жизни серьезную любовь. Она страдала от этой любви и умерла от нее. Я рассказал читателю то, что узнал. Это был мой долг.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Джеймс Хедли Чейз. Сувенир из клуба мушкетеров. В главных ролях Эммануил Виторган и Алена Хованская. Пьеса Галины Леоновой. Режиссер Александр Валенский. Часть первая.

Поезд прибыл на станцию Сан-Рафал в половине двенадцатого. Сойдя с поезда, Лу Брэндон поскорее взял такси и отправился в отель по адресу, указанному в телеграмме.

0: Добрый день, сэр.
1: Здравствуйте, мэм.
0: Вы заказывали номер заранее?
1: Я Лу Брэндон. Для меня должен был забронировать номер мистер Шеппи.
0: Да, да, да, сэр. Вы будете жить с ним рядом. Мистер Брэндон.
1: Да.
0: Вот ваш ключ, пожалуйста.
1: Благодарю.
0: Будьте добры, распишитесь. Вот здесь. Угу. Ваш номер 240, сэр.
1: Угу.
0: Надеюсь, вы останетесь довольны.
1: Благодарю, мэм. Что, мистер Шеппи у себя?
0: Нет, сэр, он ушел около часа назад.
1: Угу.
0: С молодой леди. Я полагаю, они сейчас на пляже.
1: Спасибо. Спасибо за информацию. Когда мистер Шеппи вернется, передайте ему. Я буду у себя.
0: Ага, непременно, мистер Брэндон. Желаю хорошо отдохнуть.
1: Благодарю, мэм. Благодарю.
2: Номер 240 оказался размером с клетку для кролика.
3: Иду, иду, иду, иду! Да иду я, что ты...
4: Брэндон!
3: Да! В чем дело?
4: Сержант Кэнди... Отдел по расследованию убийств.
3: Ну.
4: Вы знакомы с Джеком Шеппи?
3: Да.
4: Сможете его опознать?
3: Что?
4: Сможете его опознать, говорю. Джек Шеппи мертв, вот что. Ну что, одевайтесь. Нас ждет лейтенант. Ну.
3: Так, черт. Подожди, что произошло?
4: Все вопросы к лейтенанту. Ну-ну, давай, давай.
3: Куда я дел свою рубашку? Слушай, сержант. Мне нужно выпить. Выпить со мной.
4: Что здесь?
3: А, вот. Держи.
4: Одевайся скорее.
3: Сейчас.
4: Нам не любят ждать.
3: Сейчас. Куда рубашка пропала? Еще сейчас, черт. Ее обронят.
4: Спокойно ты, давай.
3: Вы где его нашли?
4: На пляже Бей-Бич. В кабине для переодевания. Сторож его нашел.
3: А что с ним? Сердце?
4: Сердце. Убили его, вот что.

0: Лейтенант, это Лу Брэндон. Шагай.
1: Лейтенант Ренкин, отдел по расследованию убийств. Эту телеграмму вы посылали?
2: Да, я.
1: Он был вашим другом?
2: Другом и компаньоном. У нас общее дело.
1: Пойдемте, посмотрите на него. Он?
2: Он.
1: Хорошо. Док, ты заканчиваешь?
3: Уже все. Профессиональный удар. Убит длинным тонким ножом. Похоже на те ножи, которыми вынимают лед из ванночек холодильников. Смерть наступила моментально. Около часа назад.
1: Уберите его.
4: Есть, сэр.
1: Я поеду в гостиницу. Осмотрите здесь все как следует. Возможно, нож брошен где-то рядом. Пойдемте, Брэндон.

0: Итак, начнем. Что, собственно, представлял собой Джек Шеппи? Почему его могли убить?
1: Мы с Джеком владели частным детективным агентством. Ну, 50-50. В Сан-Франциско. Дела фирмы шли неплохо. Последние 3 недели я занимался с одним клиентом в Нью-Йорке, а Шеппи оставался в конторе. Вдруг он срочно вызывает меня сюда, телеграммы, в Сан-Рафаэл. Здесь ему что-то подвернулось. Я быстро заканчиваю все там, вылетаю в Лос-Анджелес, оттуда поездом, и это в 11:30, по-моему, я в Сан-Рафаэле. Шеппи забронировал мне номер. Администратор сказал, что он не заканчиваю все там, вылетаю в Лос-Анджелес, оттуда поездом, и это в 11:30, по-моему, я в Сан-Рафаэле. Шеппи забронировал мне номер. Администратор сказал...

0: Ему нравилась женщина, он вообще мог обо всем забыть. Слушайте, а если предположить, что она замужем, и об их связи пронюхал муж, и тогда
1: муж, убивающий любовника в пляжной раздевалке, да и слишком уж профессионально исполнено.
0: А почему бы мужу не быть профессионалом?
1: Наши профи, в общем, известны. Ничего подобного пока не было. Да, приехали. Значит, нужно узнать, чем занимался Джек Шеппи и кто его нанял.

0: Брэндон, постойте. О, миссис Брюер, добрый день.
1: Здравствуйте, мистер Ренкин.
0: Меня интересует, когда ушел из отеля мистер Шеппи?
1: Примерно в половине одиннадцатого.
0: С женщиной?
1: Да, да, да, да. Она попросила его вызвать.
0: Ваши впечатления, какие между ними были отношения?
1: Мистер Шеппи, сэр, вел себя весьма фривольно. А? Он потрепал ее за ушко. Вот, вот так.
0: О, мэм.
1: Еще мистер Шеппи сказал «Хеллоу, крошка».
0: Да, а она?
1: Она? Она засмеялась.
0: Как она выглядела?
1: Высокая, худая. Смазливая брюнетка. Молодая. В темных больших очках, джинсы голубые, белая свободная майка и шляпа, такая большая, из натуральной соломы.
0: А возраст?
1: Ну, я же сказала, молодая, лет 25.
0: А вы бы смогли ее узнать?
1: Да-да, конечно, непременно.
0: Даже если она будет без шляпы, без очков и в платье?
1: Ну, это уж я не знаю. И в конце концов, это не входит в мои обязанности.
0: Да-да.
1: Если хотите, я вызову мистера Грифса. Он наш штатный сыщик.
0: Спасибо, спасибо. Мы обойдемся и без него. Дайте мне ключ от номера мистера Шеппи.
2: Что такое?
0: Что? Нет, на месте?
2: Да.
1: А, кажется, он взял его с собой. Да-да. Но у нас есть запасной. Вот, пожалуйста.
0: О, благодарю вас, миссис Брюер. Вы очень помогли. Благодарю вас. Брэндон, пойдемте.

0: Номер Джека Шеппи выглядел так, словно по нему пронесся ураган. Все ящики были выдвинуты, а их содержимое разбросано по полу.
1: Да, неплохо поработали.
2: Да, недурно. Вот что, Брэндон, вы должны выяснить, на кого работал ваш компаньон. Только не вздумайте темнить. Вам теперь не до престижа фирмы, здесь убийство. Короче, даю вам 24 часа.

Вопрос о престиже фирмы я уж как-нибудь сам решу, мистер Ренкин. Прежде всего надо связаться с нашей секретаршей. Спокойненько, без свидетелей...

0: Добрый день. Агентство Стар к вашим услугам.
1: Элла, это я, Брэндон.
0: А, привет, Лу.
1: Я в Сан-Рафеле. Элла, детка, тут плохие новости. Джека убили.
0: Как? Джека, Лу, убили?
1: Да, да, да. Слушай внимательно. Мне надо срочно выяснить, на кого он работал. Фамилия последнего клиента. Поройся в его бумагах, я подожду.
0: Минутку. Вот, вот в его блокноте последняя запись. Сан-Рафаэл, Криди.
1: Криди?
0: Да, да.
1: Хорошо.

0: Теперь немедленно разорви блокнот, спусти в канализацию. Я жду.
1: Лу, я все сделала.
0: Умница. Теперь слушай. Вскоре в контору явится полиция. Скажешь, Джеку кто-то позвонил. Ага. После звонка он сразу собрался и сказал, что едет в Сан-Рафаэл. Все.
1: Понятно.
0: И еще одно. Детка, надо как-то сообщить его жене. Передай ей, что я напишу... Нет, что я уже отправил письмо. О похоронах пусть не беспокоится. Я сам все устрою.
1: Ну, а вы скоро приедете?
0: Ну, не раскисай, детка, не раскисай. Точно не знаю. Я должен выяснить, кто убил Джека.

0: Возвращаясь к себе, Лу увидел, что у двери в номер Джека, широко расставив ноги, стоял плотный мужчина, типичный экс-полицейский.
1: Полиция изволила удалиться.
2: А вам что?
1: Я Лу Брэндон из соседнего номера. Компаньон.
2: Чей?
1: Джека Шеппи. А вы, наверное, сыщик здесь в отеле, да?
2: Да, так точно, Грифс.
1: У меня есть бутылочка виски. Если вы не очень заняты, пойдемте ко мне. Посидим.
2: Что ж, пару минут можно. Мне честно.
1: Не успел приехать, тут такое что.
2: На. Узнали они, кто убийца?
1: Возможно, да только не мне что-то доложат. А ты случайно не видел девицу, которая за Джеком заходила?
2: Видел.
1: Видел.
2: Закуришь?
1: Спасибо.
2: Если бы Рэнки не был таким надутым индюком, я бы мог ему кое-что порассказать. Ну куда там? Гений сыскного дела. Зачем ему старый хрен из второсортной гостиницы?
1: А что? Что ты заметил?
2: Что? Что? Он расспрашивал миссис Брюер, так?
1: Так.
2: Но миссис Брюер запомнил только одежду, так?
1: Так, так. Обычная женская реакция.
2: Верно. Верно. А я скажу. Эти тряпки маскарад.
1: Почему?
2: Ну, потому. Потому что смотреть надо уметь. Девушка была блондинка. Угу. Она или крашеная под брюнетку, или в парике.
1: Уверен?
2: О, как же. Цвет кожи, пушок на щеках, светлые волоски на руках. Что ты? Так? Я же сказал маскарад.
1: А мог бы определить, чем она занимается?
2: Кто ее знает? Выглядит хорошо. Вещи носить умеет. Черт, ты манекенщица. А может, и артистка?
1: Да.
2: Налищи.
1: Хорошо.
2: Давай.
1: Ты видела, как они обшарили номер Джека? Как они туда попали?
2: Как запросто. Твой Джек забрал ключ с собой, так? Они его укокошили, так? Взяли ключ, явились сюда. Прислуги у нас мало, так? А утром наверху вообще никого нет. Он что, был твоим другом?
1: Да. И компаньоном. Фу. Вот моя визитная карточка. Возьми, вот лежит.
2: Вижу и так. Агентство Стар. Эх, частное дело. Мечта. Небось, поприбыльнее, чем моя работенка, так?
1: Не жалуюсь. Но пока придется прикрыть контору, надо отыскать убийцу.
2: Ты-то сам. Что можешь сделать? Для этого есть полиция.
1: Полагаешь? Значит, вернуться домой, прикинуться ветошью. Хорошее сыскное агентство. Одного компаньона зарезали, а второй делает вид, что ничего не случилось.
2: Понятно. Ну, тогда послушай.
1: Лейтенант Ренкин, в общем-то, мужик неплохой, но над ним шеф, капитан Кетчин. Ух, вот сволочь, ух, выродок. Частных сыщиков, между прочим, не переваривает. Как только ему донесут, что вот ты тут разнюхиваешь на его территории, он тебя сожрет, так?
2: Как?
1: А как? А так. А, вот, приезжал тут к нам недавно один так. Ну, случилось это. Ерунда. Ну, самоубийство. Ну вот, а вдова не поверила, что это действительно самоубийство, и вызвала частного сыщика. Так, да? Откуда, не помню. А черт. Ну ладно. Кетчин велел ему убраться, а тот наплевал, так? А? И вот тут садится в машину и едет. И в него врезается полицейский фургон. Ну, и остался там еще. Ну хорошо, вот. Ну, фургон.
2: Фургон.
1: Слушай, слушай. Заработал перелом ключицы раз, больница два, 6 недель тюрьмы три. За вождение автомобиля в нетрезвом виде. Понял, да? Они по пути в больницу влили ему... в глотку виски. А, да, вот, сволочь. Он на суде обожился. А вот почему-то судья ему не поверил. Понятно?
2: Да, понятно.
1: Ну,
2: понятно.
1: Вот так. О, все. Не хватит. Пойду в вестибюль. Мерси за выпивку. Ты держись потише.
2: Постараюсь.
1: Ну, будь здоров.
0: А имя Криди тебе что-то говорит?
1: Криди? Конечно, самый богатый человек в Сан-Рафаэле.
0: То есть?
1: Что то есть? 100 миллионов, может, больше. О. Точно не знаю, да. Точно не знаю, врать не хочу. А сам вот посчитай, пароходные линии, так, воздушные такси до Майами, 3 газеты, фабрика, совладелец казино, первоклассной гостиницы. Я там раньше сам работал, клубы мушкетеров. Ну и там всякая мелочь.
0: Подожди. А он женат?
1: Конечно. Была такая кинозвезда Бриджит Блэнд, помнишь?
0: Да.
1: А, красотка, да. Ну вот. А че, а зачем тебе это?
0: Да просто так, упомянули при мне его имя. Я и подумал, кто это?
1: Да-да.
0: Гривс посмотрел на него задумчиво, кивнул и отправился в вестибюль.

действительно пахнет большими деньгами. Только зачем такому человеку нанимать никому неизвестного сыщика? Соедините меня с резиденцией мистера Крида.

0: Молодой коренастый охранник радостно улыбнулся Брэндону. Парень явно был навеселе.
1: Э, парень, кого ищешь? Давай сюда тачку ставь. Давай, вот так нормально.
2: Ищу мистера Криди лично. Привет.
1: А, привет. Вот даешь. Тачка у тебя высший класс. А сам туда же. А вот я теперь вольная птаха. Увольняюсь нахрен. Понял? Отбарабанил свое. Нормально.
2: Везет же некоторым.
1: А то вечно недоволен. То ботинки у тебя не блестят. То пылинка на машине. Козел. Да мне бы его деньги, я бы король был, верно?
2: Уж так устроена жизнь, всякие попадаются люди. Я бы потолковал с тобой, браток, но у меня с ним свидание в три. Говорят, он лопнет от злости, если опоздаешь.
1: Да, да, ты думаешь, если придешь вовремя, он тебя так сразу и примет.
2: А что?
1: Ну ладно, иди, целуйся с ним. Вот тут по ступенькам, потом налево.
2: Слушай, а вечерком часиков в 7 ты не освободишься?
1: Спрашиваешь. Сам знаешь, сегодня гуляю.
2: Так.
1: Напьюсь в лоб. Я тут жил, старик, слышь, как в тюрьме. Полтора года, понял?
2: Понял. Я и сам хочу напиться, да все, компании нет. Может быть, вместе, а? Давай сейчас.
1: Нормально.
2: Ну, так, в 7, договорились?
1: Ну,
2: а,
1: да.
2: А где?
1: Тогда в баре у Сэма.
2: Угу.
1: Ну, на набережной.
2: Да.
1: Да спросишь любого, покажут. Да, кстати, я Тим Фултон, а ты?
2: Лу Брэндон. Ну, до вечера, Тим, да?
1: Ага. Давай, привет.
2: Ой, я опаздываю.

0: просто находка. Никто не расскажет о человеке столько интересного, как его разобиженный слуга.
1: Без одной минуты три Брэндон очутился у парадных дверей. Его встретил мажордом и провел в приемную.
2: Войдите, мистер Брэндон. Брэндон здесь, сэр.
3: Чем обязан?
0: Я Лу Брэндон из Сан-Франциско. 4 дня назад вы обратились в наше детективное агентство «Стар», мистер Криди.
3: На каком основании вы утверждаете, будто я туда обращался?
0: Перед отъездом в Сан-Рафал, мистер Криди, Шеппи внес ваше имя в нашу картотеку учета клиентов.
3: Шеппи? Это кто?
0: Мой компаньон, которого вы наняли, сэр.
3: Я нанимаю по 2-3 десятка человек в неделю. Впрочем, не помню такой фамилии. И какое же отношение к этому имеете вот лично вы?
0: Мистер Криди, Шеппи убит сегодня утром. Полагаю, я обязан закончить дело, над которым он для вас работал.
3: Вот как. А над каким же делом он для меня работал?
0: Думаю, вам это лучше знать, сэр.
3: Хаммершальд. Сердце сюда.
4: Слушай.

0: stessa.
1: Hertz, посмотрите-ка на этого человека. Его зовут Брэндон.
2: Лу Брэндон, сэр.
1: Лу Брэндон. Возможно, тебе придется заняться, если, конечно, он не окажется умнее, чем на первый взгляд.
3: Понятно, босс. Я его узнаю. Лу Брэндон.
1: Хорошо, ступай.
2: Если не ошибаюсь, вы дали ему задание превратить меня в отбивную?
1: Видите ли, в чем дело? Я не люблю частных сыщиков. Это вымогатели и шантажисты. Лично вам я советую немедленно отсюда уехать. Вашего компаньона я не нанимал. Да, а к помощи Херца я иногда прибегаю. Он избавляет меня от назойливости людей вашего сорта. Как именно он это делает, меня не касается. Вот так, мистер Брэндон, вы можете идти.
2: Прекрасно. Теперь послушайте меня, мистер Криди. Ведь я не был уверен, что вы нанимали Шиппи. Когда я сюда позвонил, я вообще думал, что вы меня не примете. Но вы приняли меня даже в обход других посетителей. Вы чего-то боитесь? И страх мешает вам трезво рассуждать. Вам повезло. Я знаю очень мало. Вы это выяснили и решили припугнуть меня своей дрессированной гориллой?
1: Вы все сказали.
2: Почти. Теперь я знаю. Шеппи нанимали именно вы. А если такой, как вы, нанимает частного сыщика из другого города, значит, дело деликатное. Шеппи докопался до чего-то крайне опасного, поэтому его убрали. У вас в руках ключ к убийству, мистер Криди. Но на убийство вам плевать. Имейте в виду, станет или не станет искать убийцу местная полиция. Но я во всяком случае постараюсь. Вот теперь все, мистер Криди. И можете не беспокоить своих лакеев. Я найду выход сам.

0: Подъехав к гостинице, Лу заметил полицейскую машину. Рядом с ней стоял уже знакомый Брэндону сержант.
1: Брэндон!
2: Что?
1: С тобой желает говорить капитан.
2: А если я не желаю?
1: Поехали, у меня приказ, могу применить силу.
2: Что ему нужно?
1: Если бы так спросил кто другой, но тебе простительно, наших порядков не знаешь. Садись, брось трепаться.
2: Что, капитан не посвящает вас в свои планы?
1: Именно. Если не хочешь для начала лишиться пару зубов, веди себя хорошо.
2: Не понял. Кто это такой вспыльчивый, ты или капитан?
1: Нет, что? Для меня ты нормальный мужик. А капитан Кэтсин точно немножко вспыльчивый. Как медведь с щирем на заднице. Что? Хочешь совет?
2: Ну?
1: На вопросы отвечай быстро и по существу. Не болтай языком. Капитан не любит дурацких вопросов. Ну и вообще. Лучше 8 дома, чем 7 в морге.

0: Александр, когда уберешься из города?
1: Не знаю, может, через неделю.
0: Что тебе тут делать целую неделю?
1: Как что, знакомиться с достопримечательностями, ходить на пляж, загорать, купаться, с девушками гулять?
0: Не собираешься совать нос в чужие дела?
1: Нет, конечно, мне интересно знать, как идет следствие. Но лейтенант, он прекрасно обойдется и без меня.
0: Ах, мягко стелешь, предупреждаю, сунешься разок, всю жизнь будешь вкалывать на лекарство.
1: Понятно, капитан.
0: Ну, ты молодец, Лопусий, чтоб я тебя больше не видел. Сержант, забери эту трусливую мразь.
1: А, можно вопрос, капитан?
0: Чего тебе?
1: Вы меня вызвали по приказу Криди.
0: Чего?
1: Криди нанял моего компаньона. Его убили. Криди могут вызвать в суд как свидетеля, а ему не хочется. Я с ним виделся. Он пытался пугнуть меня своим придурком Херсом. Видно, Криди решил еще и полицию на меня науськать.
0: Ах ты, мразь! Ну! Ударь меня, ну! Умник, ну!
1: Не-не-не. Капитан, ну, у меня сегодня не кулачный день. Нет.
0: Ну, сержант, убери это собачье.

0: Нормально, а?
1: Угу.
0: Море, вечер, холодные виски. Доложу по секрету, у Сэма самое классное – это цыплята. Ты можешь, конечно, пойти в дорогой ресторан, ну, скажем, даже в клуб «Мушкетер». Да, там тоже не кисло. Да, сервис здесь попроще.
1: А зато как готовят. И дешево.
0: А эти кретины с деньгами ходят в свои крутые кабаки, где их обдирают, как липку.
2: Да уж.
0: Атас! А сам-то как? Покалякал со стариком?
2: А уж покалякал.
1: Я себе язву заработал у него в доме.
0: Ну, а теперь с ним все. Завтра начинаю старушку одну опекать.
1: Может, язва пройдет, а?
2: Может, и пройдет. Это и все от нервов.

0: пляже. Убили одного парня, слыхал?
1: Нормально. Ну, а тебе-то что?
0: Этот парень был моим другом и компаньоном. Пару дней назад он заходил к Риде. Может, ты его видел? Высокий, рыжий, с синими глазами.
2: Не могу я брать?
1: Рыжий.
0: Да.
1: Так-так, с короткой стрижкой.
0: Да-да.
1: Помню. Я стоял на шлагбауме. Он был в твоем Бьюике, так?
0: Да. Слушай, если предположим, тебя вызовут в суд, подтвердишь?
1: Ну, а ТАСС? А чего же не подтвердить? Могу. Был, видел, стоял.
0: Все, будь здоров.
1: Давай. Да. Значит, его убили.
0: Полиция думает, это убийство из ревности.
1: Нормально. Фараоны наши высший класс.
0: Меня вызывал капитан Кетчем. Ну и скотина, скажу я тебе. Это же...
3: Во-во-во, золотые слова. Видал я его у старика. За своей долей заходил козел. Тут притонов больше, чем кошек. А полиция делает вид, что ничего не замечает. Понял?
0: И Криди тоже на этом руки греет.
3: Ну, сам знаешь, Криди хозяин, босс. Может, притоны эти, кабаки и горные дома и не принадлежат ему лично. Но долю-то он имеет, не слабую долю. Вот так. И Кетчину перепадает. И не только ему.
0: У него есть жена?
3: У кого? У старика?
0: Да.
3: У него она четвертая. Или даже пятая. Вот Бриджит Блэнд, видал? Вот.
0: А, это красотка была по всем статьям, да?
3: Почему была? Она и сейчас ничего себе. Нормальная цыпочка. Но вот уж кто действительно... Так это его дочка, Марго. Вот уж девочка так девочка.
0: Она живет с ними вместе?
3: Не, мачеха ее выжила. Она теперь живет отдельно. У нее квартира на бульваре Франклина. Ну как там наши цыплята? Эй, Сэм! Сэм!
0: Парень, а это Бриджит ладит со стариком.
3: Ну ты даешь. Кто с ним может поладить? У него на уме только бизнес и ничего больше. На все остальное ему плевать. И баба просто вынуждена развлекаться с другими.
0: Ну, с кем же?
3: Есть тут один парень. Жак Трисби. Франко-канадец. Плейбой. Бабам нравится, а сам... Сэм! Ну, Сэм!
4: Джонни, смотри, какой знакомый мальчик. Шпионишь.
5: Возле самого их столика, пристально глядя на Брэндона черными безумными глазками, стоял Херц. За ним, плечо к плечу, застыли двое рослых, смуглых парней. Из-за стойки выбежал Сэм.
6: Ну-ну-ну, ребята, если вам необходимо побеседовать с друзьями, то, пожалуйста, на улицу. Это гораздо удобнее, ребята.
4: Ты так думаешь? Он так думает, Джонни. Притуши его. Джонни, держи.
7: Ключи!

0: в Либре. Ты как, в порядке?
1: Идиот, что с тобой связался?
0: Ну ладно, что ты, ну кто знал, что так получится?
1: Все равно. Теперь мне тут не жить. Собираю шмотки и сматываюсь.
0: Ну перестань.
1: Сейчас же.

0: Обмыв под душем синяки и ссадины, Брэндон отдыхал в своем крошечном номере.
1: Да, еще одна такая дружеская встреча. И... Ой, ты че. Здорово глаз набряк. Одноглазый Лу. А? Гроза бандитов и миллионеров. Найти бы кого в этом паршивом городе помогущественнее мистера Криди. Маловероятно. Ну что ж, перейдем к фактам. Гад Криди финансирует весьма сомнительные заведения. Его супруга изменяет ему с неким Жаком Трисби. Дочь его живет отдельно на бульваре Франклина. Мачеха ее не любит, а папаша... Там открыто, открыто, кто?
2: Мистер Брэндон, ваши сэндвичи.
1: А, спасибо, спасибо. Поставьте на стол. Одну минутку, а что это за вещи в углу стоят?
2: Это вещи покойного мистера Шеппи, сэр. Приятного аппетита.
0: Брэндон слез с постели и принялся за еду. Потом он открыл чемодан Джека Шеппи и вдруг обнаружил что-то, спрятанное под внутренней обивкой чемодана. Это был изящный пакетик отрывных спичек.
1: А это еще что? Красивенько. О, обтянут красным шелком. Золотые буковки, клуб мушкетеров. Так откуда такая финтифлюшка? Подожди, а почему? Почему Джек их спрятал? Так. Где-то я тут видел телефонную книгу. Ага. Бульвар Франклина, дом Франклин Армс.

0: Марго Криди была в длинном вечернем платье с глубоким декольте. Ее глаза в приглушенном свете гостиной казались черными. Светло-пепельные волосы струились по гибкой спине почти до талии.
1: «Мисс Криди, прошу извинить меня за столь поздний визит. Поверьте, я не стал бы вас тревожить, если бы не чрезвычайно важное дело. Мисс Криди, необходима ваша помощь».
2: «Вас прислал мой папа?»
1: «Не совсем, хотя я сегодня с ним разговаривал. Вся надежда на вас, мисс».
2: «Простите, не понимаю, почему я должна вам помогать?»
1: «Конечно, вы не должны. Но знаете, есть люди, которые помогают другим просто так. Позвольте, я все объясню очень быстро».
2: «Я спешу».
1: «Я прошу вас, мисс».
2: «Ну хорошо, присядьте, мистер».
1: «Брэндон, Лу Брэндон».
2: Угу.
1: «Я, видите ли, частный детектив».
2: Да.
1: «Так вот, мой компаньон Джек Шеппи приехал сюда из Сан-Франциско по вызову клиента. Я в этот момент был в другом городе, и он вызвал меня сюда телеграммой. Сегодня я прибыл, и вдруг выясняется, что Джека сегодня убили здесь, на пляже».
2: «Да, я читала в вечерней газете».
1: «Ну, вот вы уже в курсе».
2: «Так вы его компаньон?»
1: «Да, мисс, я не стал бы вас тревожить, если бы фамилия клиента была не Криди».
2: «Криди? И что это значит?»
1: «Не знаю. Возможно, в наше агентство обратился ваш отец».
2: «Не понимаю. Зачем ему человек из Сан-Франциско? Разве своих мало?»
1: «Вероятно, вопрос был слишком деликатный».
2: «Но какое отношение все это имеет ко мне?»
1: «Так вот, сегодня я виделся с вашим отцом. Представьте, он заявил, что ничего не знает. Мало того, он вызвал телохранителя, которого зовут Херц, по-моему, да? И приказал со мной расправиться».
2: «Хотите, чтобы я подралась за вас с Херцем?»
1: «Браво! Отличная идея! Боюсь, только денег у меня не хватит, чтобы нанять вас в охранники».
2: «Ну так что же?»
1: «Извините. Видите ли, я пытаюсь установить, что делал Шеппи в Сан-Рафале. Где был, что делал. Вот он был, скажем, в вашем клубе мушкетеров. Но что он там делал? Мисс Криди, будьте моим поручителем. Проведите меня в клуб».
2: «Это абсолютно исключено».
1: «Я прошу вас, мисс».
2: «Даже если вы туда и попадете, не знаю как, все равно никто не потерпит, чтобы вы там наводили справки, мистер Брэндон».
1: «Мисс Криди, моя просьба не каприз и не прихоть. Поверьте, совершено убийство. Джек Шеппи был моим другом. Есть основания полагать, что полиция не найдет преступника. Я разговаривал с капитаном Кэтчином. Если проникнуть в клуб, можно получить ответы на многие вопросы. Мисс Криди, помогите».
2: «Это невозможно, мистер Брэндон».
1: «Я прошу вас».
2: «Очень сожалею, но ничем не могу вам помочь. Извините, я спешу».
1: «Ну что ж, мисс Криди, во всяком случае, приятно было с вами познакомиться. Всего хорошего».
2: «Желаю успеха, мистер Брэндон».
1: «Благодарю».

При ближайшем рассмотрении ее глаза оказались не черными. Фиалка.

Все же она что-то знает или догадывается. Наверное, Шеппи должен был выяснить, как далеко зашли отношения ее мачехи с Жаком Трисби. Завтра надо познакомиться с этим парнем. А сейчас... Ого! 11:45. Ну что, самое время осмотреть пляж. Спокойненько, без свидетелей...

0: Ну вот, та самая кабинка. Закрыто. Так. Небольшое ограбление со взломом. Свет зажигать все-таки не будем. Вот он мой фонарик. Вот он мой хороший. Так. Две дверки. И ничегошеньки. Так, тут раздевался Джек, там девушка. Что за девушка? Может, приманка?
1: Внезапно у него возникло странное чувство, что он не один в душной и тесной кабинке. Когда он направил луч фонарика на дверцу второго отсека и повернул ручку. Она сидела на полу, завалившись в угол. Невидящий взгляд устремлен в пространство. В карих глазах выражение муки. Красивая темноволосая девушка в голубом купальнике. У нее была фигура манекенщицы. На загорелом плече запеклась длинная струйка крови.

Вы слушали первую часть радиопьесы Галины Леоновой по повести Джеймса Хедли Чейза «Сувенир из клуба мушкетеров». Действующие лица и исполнители: Лу Брэндон, частный детектив, Эммануил Виторган, Криди, миллионер, Валерий Баринов, Марго, его дочь, Алена Хованская, Кетчин, капитан полиции, Александр Павлов, Ренкин, лейтенант полиции, Всеволод Абдулов, миссис Бруер, администратор гостиницы, Ольга Чуваева, Грифс, сыщик в гостинице, Всеволод Ларионов, Тим Фултон, охранник, Владимир Сальников, от автора Владимир Корецкий. В эпизодах артисты московских театров.

Джеймс Хедли Чейз. Сувенир из клуба мушкетеров. В главных ролях Эммануил Виторган и Алена Хованская. Пьеса Галины Леоновой. Режиссер Александр Валенский. Часть вторая.

0: Она сидела, завалившись в угол, на дощатом полу пляжной раздевалки. Красивая, темноволосая девушка с фигурой манекенщицы. Ло Брэндон стоял с пересохшим ртом, сжимая костеневшими пальцами свой фонарик.
1: Пульса нет. Ах, кожа ледяная, ей не поможешь. Слишком поздно. Так. Вот и рана на шее, как у Джека. А это что? Нож.
0: На полу возле девушки убийца бросил нож с пластмассовой рукояткой и длинным трехгранным лезвием. Такой нож можно купить в любом хозяйственном магазине. Им вынимают лед из ванночек холодильников.
1: Да. Ножичек, ничего себе. А девушка все-таки шатенка, а не блондинка, как решил Крис. Темная шатенка. Ну да. Пушок на руках светлый, еще бы при таком солнце. Старый сыщик тоже может ошибаться. Блин, Ачар, скорее протереть ручки. Если полиция застанет меня с убитой девушкой, это будет дорогой подарочек для капитана Кетчина. К счастью, Лу Брэндон еще может бегать. И быстро бегать.
0: Не оглядываясь, Брэндон спешил к машине. Ругая себя за легкомыслие, он прыгнул в автомобиль и, не включая фар, погнал прочь.

0: Все, теперь спать. Фу, слава богу, не сапали. А шустрые фараоны, а? Видно, за кабиной следили.
1: Кто это ночью? Алло.
2: Мистер Брэндон, я вас не разбудила. Это Марго Криди.
1: Рад слышать, мисс Криди.
2: Я из клуба. Я посмотрела книгу посетителей. Фамилии Шеппи тут нет.
1: Он мог пройти под другим именем.
2: Я тоже так подумала. Но швейцар говорит, что здесь давно не было рыжих джентльменов. А почему вы решили, что ваш друг побывал в клубе?
1: А, я нашел в его вещах фирменный пакетик с надписью «Клуб мушкетеров».
2: Ну и что? Ведь он мог его у кого-нибудь взять?
1: Конечно, мисс Криди. Я вам очень признателен за помощь. Если бы я... Ух ты. Да. Странный способ заканчивать беседу. Ну что ж, значит, Джек не был в клубе. А, да и смокинга у него в чемодане нет. Стоп. Откуда ей известно, что Джек был рыжий джентльмен? Видела его? Видела? А, в газете писали. Ладно. Так, если Джек не был в клубе, откуда взялись эти спички? И почему он позаботился их так надежно упрятать? Где они? Куда? Вот. Вот. Зачем фешенебельному клубу такая реклама? Что за идиотизм? Они же на порог не пустят туристов. А это что такое? Какие-то цифры на обороте спички? А 45, 11, 35, а дальше? 45, 11, 36, 37, 38 и так далее. А последний? Последний. А 56, 11, 60. Ничего не понимаю.

0: полиция. Черт, неужели засекли? Спички куда бы их деть?
1: Брэндон! Открывай!
0: Ага, под ковер. Вот так.
2: Что такое? Ну, поспать не дадут, честное слово. Ну... ну что там еще?
1: Поехали. Капитан тебя требует.
3: В полицейской машине на Брэндона надели наручники. В кабинете у капитана, несмотря на поздний час, находился лейтенант Ренкин и еще один человек.
4: Почему в наручниках, капитан?
5: А у нас так арестовывают преступников.
4: Да? А разве мистер Брэндон арестован?
5: Да сними ты с него эти проклятые браслеты, идиот!
4: Садитесь, мистер Брэндон.
0: Благодарю.
4: Мое имя Керм Холдинг. Окружная прокуратура.
0: Очень рад, мистер Холдинг. А то я сегодня уже имел встречу с капитаном Кэтчем. Так сказать, вступил в контакт. Поэтому мне особенно приятно, что вы здесь.
4: Капитан Кэтчен обычно не выходит за рамки.
0: О, он, наверное, просто шутник. Но я-то не знал, понимаете? И все его угрозы воспринял совершенно серьезно. Теперь я вижу, он человек корректный, вежливый.
4: Ах ты! Капитан, кто сегодня задает вопросы?
1: Я вам этого не оставлю. Чтобы тут всякое. Мы еще посмотрим.
4: С 1 числа капитан Кэтчен уходит в отставку. Его место займет лейтенант Ренкин.
0: Поздравляю, лейтенант.
6: Мерси.
4: Лейтенант ведет следствие по этому делу. Я имею в виду два убийства на пляже Бэй-Бич.
0: Если за ход следствия отвечает лейтенант Ренкин, я готов сделать заявление.
4: Угу.
0: Я бы мог сообщить час назад, но я боялся капитана. Он приписал бы мне убийство девушки.
6: Врач установил, что удар ножом был нанесен за 2 часа до вашего появления на пляже. Вам повезло.
0: Точно. А как полиция узнала, что там труп?
6: Нам позвонила одна пара, гуляли по набережной. Они решили, что вы ведете себя странно. Вы зажигали фонарик в кабине?
0: Хм, что бы мы делали без нашей бдительной американской публики? Потрясающе. Кто же убитая? Ее опознали?
6: Да, это та самая женщина, которая утром заходила за Джеком Шеппи. Она его в кабину привела, там его и убили. Ну, а теперь вот и ее... Тельма Каузенс, продавщица из магазина Маркуса Хана. Я его вызвал, он скоро будет.
0: А кто это?
6: Маркус Хан?
0: Да.
6: Владелец магазина школы керамики. Есть у нас такой оазис искусства. Хорошо, попробую выяснить, что за дела были у Шеппи с этой девицей и кто у нее постоянный дружок. Надеюсь, Хан сообщит что-нибудь. Ну, я в морг, мистер Холдинг. Возражений нет?
4: Нет, нет, конечно, ступайте.
6: Хорошо.
4: А вы, мистер Брэндон, задержитесь. Мистер Брэндон, вы действительно заинтересованы в том, чтобы выяснить, кто убил мистера Шеппи?
0: Безусловно.
4: Когда мне сообщили о вашей встрече с капитаном Кэтченом, я навел у вас кое-какие справки. Я получил самые благоприятные отзывы. Думаю, мы сумеем вам помочь. Ну, в разумных пределах, разумеется.
0: Это очень кстати, мистер Холдинг. Мне мешает Кэтчен и Херц. Если бы Кэтчен оставил меня в покое, то с Херцем я бы и сам справился.
4: Хорошо, хорошо. Кэтчена я беру на себя. Он перестанет вмешиваться. Но Херца я не стал бы недооценивать.
0: Понятно.
4: Ну, хорошо. Тогда, пожалуй, все, мистер Брэндон. Спокойной ночи.
0: Нет, мистер Холдинг. Так дело не пойдет. Насколько я понял, для кого-то я буду таскать каштаны из огня.
4: А видите ли, в чем дело? Я не вполне уверен, что полиция тут добьется успеха. Если убийца обычный гангстер, то еще можно надеяться. Но если в дело замешан Криди, ну, сами понимаете, на полицию рассчитывать не приходится.
0: И вас это очень волнует? Так сильно, что вы примчались ночью в полицейское управление? Не смешите меня.
4: Ну хорошо, мистер Брэндон. В конце концов, нам нужно как-то ориентироваться. Ну что ж, скоро у нас выборы. Нынешняя администрация не очень популярна. Но у нее большие финансовые возможности. Криди, по сути, контролирует весь город. Оппозиция ищет случая, ну, ослабить его влияние.
0: Понятно. А кто же, собственно, жаждет крови мистера Криди?
4: Ну, я не стал бы так ставить вопрос. Идет честная джентльменская борьба между администрацией, нынешней администрацией и судьей Гаррисоном. Судья Гаррисон выступает с требованием реформ.
0: Понятно. Каждый блюдет свой интерес, и если я раздобуду факты, то вы сообща закопаете Криди. Если нет, останетесь при своем. Но приятная возможность рисковать своей шкурой любезно предоставляется мне.
4: Но я не стал бы так ставить вопрос. У оппозиции хорошие газеты с большим тиражом.
0: Короче, если я вас правильно понял, все, что мне удается выяснить, я сообщаю вам.
4: Нет, не совсем. Сведения вы передавайте в нашу лучшую газету. «Сан-Рафаэл Курьер».
0: Угу.
4: Издатель «Горячая голова». А уж если вступит пресса, то комиссару полиции Воллинс Ноллинс придется что-то делать.
0: У меня вопрос. Если оппозиция победит, и это отчасти будет моей заслугой, не правда ли?
4: Ну да.
0: Могу я рассчитывать на возмещение расходов?
4: Расходов?
0: Да.
4: Ну, к этому вопросу можно вернуться позже, когда будет ясно, что Криди замешан в деле.
0: Так. Могу ли я рассчитывать на чью-то помощь?
4: Рэнкин знает о нашей беседе. Звоните ему на дом.
0: Угу.
4: Кстати, издатель «Курьера» Ральф Трой.
0: Ральф Трой?
4: Ральф Трой, да-да. Угу. И на него можно положиться. Дайте ему факты, он опубликует. Да.
0: Я все понял, мистер Холдинг. И остаюсь при своем решении.
4: Угу.
0: Я буду продолжать расследование. Здесь убит мой компаньон. А не раскрытое убийство. Плохая реклама для моей фирмы.
4: Ну что ж, вполне понимаю ваши чувства. Желаю удачи, мистер Брэндон.
0: До свидания, мистер Холдинг.
4: Всего
0: для моей фирмы.
4: Ну что ж, вполне понимаю ваши чувства. Желаю удачи, мистер Брэндон.
0: До свидания, мистер Холдинг.

0: товарища Брэндона и покойного Шеппи.
1: Ах ты, дьявол! А спички? Где они, спички? Ага, вот они на месте под ковром. Может, их и искали. Не нашли, ребятки, мои спички. Вот что значит настоящий профессионализм. А где же номера?

0: Утром Брэндон проснулся, когда уже перевалило за 11. Позвонив дежурному, он сообщил, что ночью в его отсутствии в номер проникли неизвестные. Миссис Броер, не мешкая, вызвала полицию, и Лу удостоился еще одного визита лейтенанта Ренкина.
1: Кого-нибудь подозреваете?
2: Представления не имею.
1: Что взяли?
2: Ничего.
1: Так, сначала номер Шеппи, теперь ваш. Что они могут искать?
2: Не имею понятия.
1: Смотрите, в следующий раз они могут навестить вас с оружием.
2: Мерси за заботу. Ну что, побеседовали вчера с Маркусом Ханом?
1: Да. Он сказал, что убитая была крайне набожной. И вообще избегала мужчин. Врач определил, что она девственница.
2: Что, что? Кто она?
1: Девственница.
2: Но ведь она Ака Джек Шеппи.
1: Вот именно. Не знаю, чтобы завлечь такую девушку, надо быть каким-то уникальным Дон Жуаном.
2: Думаете, Шеппи умел понравиться? Хотя святоши вообще-то были не в его вкусе. Это очень странно. Слушайте, может, она передавала ему просто какую-то информацию?
1: Да, и для этого понадобилось свидание в пляжной раздевалке. Ну, а вы? Договорились вчера с Холдингом?
2: В общем, да. Между прочим, он велел звонить вам домой.
1: Разумеется. Хочу вам сказать, будьте с ним осторожны. Мистер Холдинг умеет целоваться с оппозицией и обниматься с администрацией. Поберегитесь.
0: Брэндон подумал, что с самого начала не слишком-то поверил Холдингу. Он решил пока не мешать полиции и отправиться на пляж. Но в вестибюле его встретил администратор миссис Бруер.
3: Мистер Брэндон?
4: Да, мэм.
3: Мистер Брэндон, одну минуточку.
4: Слушаю.
3: Мистер Брэндон.
4: Да.
3: Мне, право, очень неприятно, сэр, но боюсь, что я...
4: Все ясно, можете не продолжать. В гостинице большой наплыв, срочно понадобился мой номер.
3: Да-да, сэр,
4: ну,
3: да.
4: Ну вот, видите, как я угадал. Потерпите до вечера, я что-нибудь подыщу.
3: Одну минуточку, сэр. Вы знаете, мне, право, очень-очень жаль, но у нас столько жаль.
4: Я все понял.
3: Одну минуточку, сэр. Вы вчера только въехали, а полиция приходит уже в четвертый раз.
4: Все понятно,
3: и мне
4: все
3: необходимо...
4: ясно. Извините, я, к сожалению, должен торопиться. Извините.
3: Мистер Брэндон, я...

0: это? Неужели сам мистер Брэндон?
1: Да, это он. Разумеется, если пришелец не напялил его шкуру. А кто прячется тут за преогромными очками? Ай-яй-яй-яй-яй! Неужели?

0: сама мисс Крид.
1: Не изволит ли сам мистер Брэндон присесть рядом с самой мисс Криди?
0: Охотно, мэм.
2: О, как горячий песок.
0: Благодарю за телефонный звонок.
1: Ну, что вы.
0: Признаться, на вашу помощь я уже не рассчитывал.
1: Знаете, я вчера, после вашего визита, поехала в клуб. И мне вдруг стало любопытно. В убийстве есть что-то интригующее, правда?
0: А утренние газеты читали?
1: Про второе убийство?
0: Да.
1: А это, наверное, была та самая женщина, которая заходила за вашим другом и повела его на пляж, да?
0: Вы абсолютно правы, конечно.
1: Да, все только об этом и болтают. А как вы думаете, а она не могла покончить с собой?
0: Могла, конечно. Ну, зачем такой нож? Есть более простые способы.
1: А давайте предположим, что она убила вашего друга. Ведь пишут, что она была необыкновенно набожна. И что если она раскаялась и хотела наказать себя за грех? И решила умереть той же ужасной смертью?
0: А, не надо забивать себе голову всякими кошмарами. А, ей-богу, бред. Та девушка работала в магазине «Школа керамики».
1: Классный магазин, между прочим. Я там недавно купила одну штуковину «Блеск».
0: Покажите.
1: Знаете, у них там два зала. Первый для туристов, а за ним второй для клиентов.
0: И этот Маркус Хан процветает.
1: А почему бы и нет? Он великий художник и вполне заслуживает, чтобы...
0: Вы так его хвалите. А не откажетесь сходить туда со мной?
1: Ну что ж, пожалуй. Скажите, а вы по-прежнему обитаете в Адельфи отеле?
0: Да. Кстати, как вы узнали, где я остановился?
1: А угадайте, вы же профессионал.
0: А понятия не имею. Я ужасно удивился, когда вы позвонили.
1: Эх вы, Шерлок Холмс. Я узнала у папиного секретаря.
0: Ну, конечно. Хорошо быть дочкой миллионера. А мне вот надо искать себе новое жилье. Администрация отеля боится, что я распугаю всех постояльцев.
1: Почему? Вы такой страшный.
0: Не верите? Меня слишком часто навещает полиция.
1: А, да. Сейчас не так-то легко найти жилье.
0: Разгар сезона. Вы случайно не знаете какой-нибудь скромной, недорогой гостиницы? Я шучу. Слушайте, хотите выкупаться?
1: Нет, я уже. Скажите, сколько вы у нас пробудете?
0: Ах, трудно сказать.
1: А вы умеете сами себя обслуживать?
0: Что, я похож на человека, у которого дома прислуга.
1: Ну, не знаю. Если хотите, я могу вас устроить.
0: Шутите, звалите.
1: Ничего подобного. Отец арендует для меня небольшое бунгало. Там все есть. Хотите, переезжайте. Но я там не живу.
0: Как? Да...
1: Ну что, что?
0: А сколько это будет стоить?
1: Вам надо будет платить только за электричество. Все, можем поехать сегодня же вечером. Я возьму ключи и помогу вам устроиться.
0: Не, мне право как-то неудобно причинять вам столько хлопот.
1: Ах, бросьте, пожалуйста.
0: Да я где-нибудь пристроюсь.
1: Да перестаньте, мне без разницы. Ну, пока. Я сейчас обедаю с папой.
0: Не рассказывайте ему про меня. Я ему, кажется, не слишком понравился.
1: А я никогда не говорю с ним о своих делах. Ну, ждите меня вечером у клуба мушкетеров. Часиков в 11, хорошо?
0: Буду ждать. До вечера.
1: Да. Пока.

0: После пляжа Брэндон перекусил и решил повидать издателя газеты, которого рекомендовал холдинг. Ральф Трой вызывал симпатию.
1: Нет, нет, Критти вовсе не негодяй. Он человек вполне приличный, просто он бизнесмен. Пока его бизнес приносит доход, он будет терпеть и рэкетировать торговцев наркотиками. Они ведь тоже разбираются в обстановке и не требуют лишнего. Сан-Рафаэль обожает миллионеры. Сюда приезжают богатые люди со всей страны. Прекрасные пляжи, развлечения, комфорт. Именно поэтому тут у нас сплошная коррупция.
2: И судья Гаррисон хочет навести тут порядок?
1: Обещает. Знаете, как бывает? Упрячу за решетку пару гангстеров-середнячков, похватаю десяток-другой мелкой ребешки, парочку чиновников снимут и отдадут под суд, пошумят, поразмахивают флагами, а потом все встанет на свое место. Простите. Да, что тебе, Билл? Ну, на третью полосу, да. Да-да-да. Да. А судья Гаррисон человек небогатый. Жена молодая, любит пофронтить. В один прекрасный день кто-то подарит судье кадиллак, потом его счет в банке вдруг увеличится, жена поднажмет, дети подрастут, и он тоже решит, что лучше не вмешиваться в естественный ход вещей.
2: Да.
1: Такова система. У человека могут быть самые благие намерения, но жизнь берет свое.
2: Ну, хорошо. Я только не понял, если Криди не руководит преступным бизнесом, а всего лишь его терпит, то кто же у них главный?
1: Что я могу сказать? Есть один очень богатый тип, для которого вообще не имеет значения, кто победит на выборах. Он будет в порядке при любой администрации. Очень ловкий тип. Некто Кордец.
2: Кордец?
1: Кордец. Родом откуда-то из Южной Америки. Официально он владеет только клубом мушкетеров. Это здешний элитарный клуб. Но я уверен, денег у него не меньше, чем у Криди.
2: Как вы себе это представляете?
1: Элементарно. Возьмем, к примеру, казино. Его построил Криди. Он имеет твердый процент с капитала, но Кордец получает четверть прибыли.
2: Четверть?
1: За протекцию. Откажись Криди платить, и с его заведением случится большая неприятность.
2: Да, фокус не из новых. А вы член клуба мушкетеров?
1: Я? Что? Не смешите меня.
2: А я хочу там побывать.
1: Не выйдет. И не надейтесь.
2: Поживем, увидим. А где он помещается?
1: На 25-м этаже гостиницы Риц Пласт на самой крыше. Не суйтесь туда, нет смысла. У меня в редакции есть очень шустрые ребята. Я бы дорого дал за репортаж, но это безнадежно. А вот чем бы я мог вам помочь, так это информации о некоторых людях.
2: Благодарю заранее.
1: Да, думаю, кое-что наскребем. Вот моя визитная карточка. Утром до 8 буду дома, а потом звоните в контору.
2: Спасибо.
1: Но имейте в виду, Брэндон, если дело коснется Криди, ваши сведения должны быть достоверны на 100%. Иначе меня упрячут в тюрьму за клевету и вышвырнут из газетного бизнеса.
2: Я понял. Если факты коснутся Криди, их никто не сможет опровергнуть.

0: Ломая голову над тем, как бы проникнуть в клуб мушкетеров, Лу решил потолковать с Грифсом, штатным сыщиком из отеля. На улице все еще было очень жарко, и они зашли в бар за углом. Взяли пиво.
1: Значит, клуб мушкетеров, да? Угу. Тебе туда. Ну, а как? Так же просто, как стать президентом Америки.
2: А на свете нет ничего невозможного. Вот ты работал в гостинице «Ритц Плас». Вот как там внутри?
1: А внутри не хуже, чем снаружи. К ним наверх отдельный лифт, так? Входишь в гостиницу через вестибюль по коридору налево, так? В конце коридора решетка. Решетка. И два охранника. Тут твой маршрут и кончается.
2: А почему?
1: А как же? А как же? Если приходит член клуба, он расписывается в специальной книге, так? Для него отпирают решетку. Он проходит к лифту. Лифт ходит только на 25-й этаж. Там у них клуб. А зачем охранникам тебя пускать? Чтобы их вытурили с работы?
2: Согласен.
3: А у них наверху ресторан есть?
1: А как же, один из лучших в Америке. Ну и что?
3: Так может, они и мясо с картошкой таскают через вестибюль гостиницы?
1: Молодец.
2: Молодец.
1: Врать не стану. Мясных туш и картошки в вестибюле не видел. Молодец. Головастый.
3: Грузовой лифт, конечно, общий. Выходит на задний двор. Но когда везут продукты для клуба, с ними едет сопровождающий.
2: Вот подумай, кто бы согласился помочь? 500 монет не пожалею.
3: Головой рискуешь? Рискуешь, сынок. Один такой знакомый вроде был. Если его еще не вытурили. Гарри Беннауэр. Вечно без денег. Так, на четвертый бармен, что-то в этом роде.
2: Узнай, старина. Сделай доброе дело.
3: Да узнать-то нетрудно. Он тебя может надуть. Надуть, а как же? С собой деньги и поделить с вышибалами. Так, а у них кулаки-то. Ничего себе.
2: Я не дам ни шиша, пока все не увижу. Скажи ему, я буду ждать у грузового лифта ровно в 7.
0: Грифс пожал плечами, поднялся и направился к телефону. Он возвратился минут через 20 с бумажным пакетом в руках.
1: С тебя 20 монет.
2: Да. 10, 15, 20. А за что?
1: За что?
3: А как же? Тут один торговец спит и видит, как бы сделаться поставщиком клуба. Я сказал, что ты согласен предложить образцы его бренди, так?
1: Да.
3: Вот это пойло.
1: Так.
3: Только не вздумай попробовать. По всему телу пойдут волдыри. Вот карточка его фирмы, возьми.
2: Ну, спасибо. А что значит профессионал? Ты меня просто спас. Вот твое пиво. Ну, я побежал, а то опоздаю.
1: Погоди, парень. Ты хоть застрахован?
2: Не беспокойся, я тертый калач.
1: Ну, ты можешь, конечно, считать себя калачом, но я тебе говорю, скоро возле «Ритц Плас» будет валяться отбивная котлета.

0: Гарри Бенауэр в белом пиджаке, черных брюках и с галстуком бабочкой уже поджидал на лестничной площадке 25-го этажа.
1: Ты, Брэндон.
2: Угу.
1: Деньги вперед.
2: Держи.
1: Что это? Почему 25?
2: Сначала посмотрим кабак, а потом вторую половину.
1: Ну, пойдем. Не суйся туда.
2: Я пришел посмотреть заведение. Там что?
1: Кабинет босса, он сейчас придет.
2: Кортис.
1: Угу.
2: А менеджер, который заказывает напитки?
1: Гонзальс?
2: Да.
1: У себя там.
2: А там что?
1: Дверь на террасу.
2: Угу. Если что, я к мистеру Гонзальсу. Принес на пробу бренди.
1: Вход в ресторан отсюда, служебные помещения там за стойкой. Что еще?
2: Дай мне ваш сувенир. Фирменные спички.
1: Эти?
2: Дай посмотрю. А других нет?
1: Ты псих или как?
2: У вас должны быть еще и другие спички.
1: Ну круто. Гони деньги и вали отсюда.
2: Даю еще полсотни. Покажи служебные помещения.
1: За твои паршивые полсотни я должен терять работу?
2: Да подожди ты.
1: Давай деньги и катись. Я повторяю, вы не имеете права сюда врываться. Мистер Кордец, этот человек желает видеть мистера Гонзальса.
3: Мистер Кордец, добрый день, сэр. Минуточку внимания. Вот моя визитная карточка, сэр. California Wine Company, сэр.
4: Как вы сюда попали?
3: Я? А, сэр, я поднялся на лифте. Друг
4: идет. Я уже сказал однажды «нет». Твой босс понимает слово «нет»?
3: Мистер Кордис, я же не знал. Я здесь недавно, сэр. Если бы я знал...
4: Проводите мистера. Гарри, появится Херц, пришлите его ко мне.
5: А я уже здесь, босс. О, кто пожаловал?
4: Что такое? Вы его знаете?
5: Его фамилия Брэндон, босс. Это легавый.
4: Вы из полиции?
5: Mm-mm. Я сам по себе.
4: Чтоб я этого самостоятельного тут больше не видел. Херц, я жду вас у себя.
0: Брэндон остался в пустом зале с двумя бандитами. И тогда Лу выхватил револьвер.
6: Тихо, ребята!
7: Не вздумай тут палить!
6: Лицом к стене! Руки на затылок! Левее, дальше от двери! Вот так, вот так! Раз уж вы без оружия, лучше не испытывать мою меткость. Мирно? Стоять смирно!
0: Держа их под прицелом, Брэндон подошел к двери и выглянул в коридор. Там никого не было. Он бросился по коридору в сторону лифта. Дверь на террасу была приоткрыта. Лу выскочил на террасу и быстро осмотрелся.
6: Прекрасно. Только наверх.
0: Сунув револьвер на место, Брэндон встал на ограду террасы, крепко ухватился за парапет, проходивший вдоль края крыши, и подтянулся. Распластавшись на крышу, он намертво вцепился в черепицу, благословляя надежную кладку и прочный американский цемент.
8: Ну, где эта сука?
9: Говорю же тебе, он спустился на лифте.
8: А, черт, опять ушел. Ну, Джонни, я ему это припомню.
9: Чего ты кипятишься? Тебе сказали, чтобы его не было. Вот его и нет. Порядок.
8: Кроссовки не скользят. Вот мой дом. Ух, красотища. Ну вот теперь отдохнем. Примем вечернюю солнечную ванну и подождем.

0: 8 клуб ожил. Брэндон стал спускаться. Под окнами 25-го этажа тянулся довольно широкий выступ. Затаив дыхание и вжимаясь в стену, он пошел по выступу, заглядывая в освещенные окна сквозь жалюзи, пока не увидел самого Кордетса.
1: Войдите.
2: Мистер Кордетс, это я. К вам можно?
1: Мне некогда с вами возиться, миссис Донахью. Лучше не просите, если нет денег.
2: Ах, нет, вы меня не так поняли. Я принесла. Вот, 200 в счет погашения долга. А вот 500. Теперь я должна вам только 300. Мистер Кордетс, простите меня.
1: Ладно, что с вами делать? Но это в последний раз.
2: О, конечно. Конечно, мистер Кордетс. Просто не знаю, как вас благодарить.
1: Держите свои спички. Что бы вы без меня делали?
2: Ах, мистер Кордетс, вы такой благородный человек. Я молюсь за вас каждый день.
1: Мэм, я занят. За вами $300.
2: Конечно. Простите великодушно. До свидания.
1: Всего хорошего.

За 40 минут Кордаца навестили еще два человека. Полный мужчина с болезненным цветом лица и молодой парень. Оба расстались с 500 долларов, получив взамен по пакетику спичек. Ло решил, что увидел достаточно. Осторожно отойдя от окна, он спрыгнул на неосвещенный балкон 24-го этажа. Потом он прошел через пустой номер гостиницы «Риц Плас», спустился на лифте и вышел.

0: прямо до конца бульвара и направо.
1: Весело было в клубе?
0: Нормально. Это, наверное, единственное место, где нет туристов. И потом, здесь мне не нужно платить. Ведь папа совладелец клуба.
1: Вот так проблема. Заложите один из ваших изумрудов и можете веселиться всю жизнь.
0: Ну да, как бы не так. А они не мои.
1: Как?
0: Вот так. Я их поношу и отдам папе. А папа даст мне что-нибудь другое. Лично у меня ничего нет.
1: А бунгало?
0: Тоже папина. И это сигарета, и это платье. И, наверное, все, что под ним.
1: Да. Значит, плохо быть папиной дочкой.
0: Вам смешно?
1: Нет, совсем нет.
0: А мне иногда... Ты зарезу нужны деньги.
1: Точно так же, как и мне. Ну, вам проще. С вашей красотой можно сколотить состояние.
0: Ну и что вы имеете в виду?
1: Ну, манекенщица, фотомодель.
0: Теперь налево. Нет, папа не разрешит мне работать. Он блюдет честь семьи.
1: А вы не цепляйтесь за папу. Переезжайте-ка в Нью-Йорк. Через пару месяцев, я вам гарантирую, вы покорите всю страну.
0: Стоп! Приехали.

0: вот, отсюда вас никто не выселит.
1: А ваш папа?
0: Нет, он тут ни разу не был. Вот, располагайтесь. Тут кухня, спальня. Вот там терраса. Ну как, нравится?
1: Роскошно. А что там, окна светятся, вот там?
0: Это школа керамики. Тот самый магазин Маркуса Хан.
1: Ага.
0: А тут, тут музыка. Так, вот телефон, телевизор.
1: Ох ты. А напитки тоже папины?
0: Разумеется. Я беру их из дома. Имею право.
1: Конечно.
0: Открывайте вино, а я подам бокалы. Так.
1: Что же мы празднуем?
0: Нашу встречу. Мне кажется, вы первый человек, который не дуреет от того, что я дочь миллионера. Для вас это даже помеха, правда?
1: Вы чертовски наблюдательны. Позвольте вас пригласить.
0: Позволяю. Ну и как? Далеко вы продвинулись в вашем расследовании?
1: Не очень. Натолкнулся на одну серьезную помеху.
0: Да? А может, оно и к лучшему. Тише едешь, дальше будешь.
1: Ах, ах, какая рассудительная леди.
0: Да, именно. А пойдемте купаться. Вы любите купаться ночью?
1: Купаться? Тогда я возьму вещи из машины.
0: Подожди.
1: Может, мы искупаемся завтра, а сейчас я отвезу вас домой.
0: Я тебе не нравлюсь?
1: Боюсь, ты потом пожалеешь.
0: Лучше уж пожалеть о том, что сделано, чем наоборот. Поцелуй меня.

0: рада, что люди друг другу нравятся. Пойдем поплаваем.
1: Дать тебе халат?

0: Я все-таки буду платить тебе за этот домик. Ну, долларов 30 в неделю. Ну, хоть на бумагу.
1: Нет, нет, нет, нет.
0: Марго.
1: Марго Кризи не разменивается по мелочам. Прими это как подарок.
0: Ну, спасибо. Скажи, как по-твоему, отец мог нанять Джека?
1: Думаешь, теперь-то я все разболтаю, да? Шучу. Разумеется, мог. Хотя мне он об этом не говорил. Я думаю, сыщик мог понадобиться, чтобы выследить Бриджит.
0: Есть основания?
1: А как ты думаешь? Странно, как это он так долго терпел.
0: Что?
1: Да эту потаскуху с ее альфонсами. Раньше еще туда-сюда, а теперь на трисби бросилась. Старая рухлядь. Надеюсь, папа теперь ее наконец-то поймал. Понимаешь, если он разведется, я смогу спокойно вернуться домой.
0: Тебе так хочется домой?
1: А ты думаешь, приятно, когда от тебя выживает из дома какое-то быдло? Лично я не могу жить под одной крышей с этой тварью.
0: А кто этот трижды?
1: Отвратный тип. Наемный любовник.
0: Ясно. Как ты думаешь, отец мог нанять Джека, чтобы следить за тобой?
1: Зачем? Ему и так все доносит моя горничная.
0: Угу.
1: Думаешь, почему мне приходится ехать домой ночевать?
0: Да, допустим, ладно. Допустим, Джека наняли следить за твоей мачехой, но он наткнулся на что-то очень важное, чреватое большими неприятностями. Его убрали.
1: Да что тут мудрить? Если отец выгонит Бриджит, она останется без гроша, понимаешь? И без трисби. Если она узнала, что твой Джек собрал против нее улики, неужели ты думаешь, что она будет сидеть и ждать, пока он все выложит отцу?
0: Ты что, по-твоему, она взяла нож и убила?
1: Курица? Нет. Убить мог трисби. Он живет на деньги, которые дает ему Бриджит, понимаешь? Она покупает его на папины деньги. Это источник доходов для него. А уж он способен на все.
0: Интересно бы на него взглянуть. Где он живет?
1: У него вилла в районе Крест. Она думает, он развлекается только с ней. Да он проститутка. Ему без разницы. Пусть уродина, пусть старая корга. Были бы деньги.

0: Отвезя Марго домой, Брэндон возвратился в бунгало. Он старался сосредоточиться на событиях прошедшего дня. По причинам пока неясным Лу, пакетик спичек у Кордеца в клубе мушкетеров стоит $500. Возможно, с этим как-то связано убийство Джека.
1: Ах, ладно. Скорее спать. О, сумочка. Марго забыла сумку.
0: Он покрутил в руках изящную лаковую сумочку и надавил на застежку. В кармашке под кружевным платком лежал пакетик спичек, обтянутый красным шелком.

Лица. Тот самый пакетик. Спички по порядку. От А-45-11-48 до А-45-11-60. Из вещей убитого Джека. Тот самый пакетик, который у меня украли.

0: Алло?
1: Лу, это ты?
0: Знаю, знаю. Ты что-то потеряла.
1: Сумочку. Ты нашел?
0: Да вот она, здесь, здесь.
1: Слава богу. А я не могу вспомнить, где я ее оставила.
0: У меня.
1: Вечно я все теряю. Ты мне подвезешь ее утром?
0: Конечно, конечно, обязательно.
1: Спасибо, дорогой. Лу.
0: Что, Марго?
1: Я думаю о тебе.
0: Я тоже, Марго.
1: Спокойной ночи, дорогой. До завтра.
0: До завтра, Марго. До завтра.

Вы слушали вторую часть радиопьесы Галины Леоновой по мотивам повести Джеймса Хедли Чейза «Сувенир из клуба мушкетеров». Действующие лица и исполнители. Лу Брэндон, частный детектив. Эммануил Виторган. Марго Криди, Алена Хованская. Ренкин, лейтенант полиции. Всеволод Абдулов. Холдинг, прокурор. Валерий Бабятинский. Грифс, сыщик в гостинице. Всеволод Ларионов. Ральф Трой, редактор. Аркадий Песелев. От автора Владимир Корецкий. В эпизодах «Артисты московских театров».

Джеймс Хедли Чейз. Сувенир из клуба мушкетеров. В главных ролях Эммануил Виторган и Алена Хованская. Пьеса Галины Леоновой. Режиссер Александр Валенский. Часть третья. Заключительная.

0: Марго, дорогая, в твоей сумочке лежит одна вещь, о которой мне нужно тебя спросить.
1: Что? Ты что, рылся у меня в сумке?
0: Прости, дорогая, я сыщик, я расследую убийство.
1: Так, ну и что же?
0: У тебя там лежат спички, которые я нашел в чемодане у Джека. Их у меня украли и подменили другими.
1: Что, спички? Какие? Вот эти? Да в клубе валяется куча таких спичек.
0: Посмотри, вот тут цифры.
1: Ну и что? Может, на них, на всех эти цифры? Да какая чушь.
0: Да нет, дорогая, поверь, это особые спички. И за них убили человека. Как они к тебе попали?
1: Я не помню. Может быть, я их в клубе взяла. Я не помню. Я ведь там ужинала. Ну да, я вчера забыла зажигалку, и, наверное, когда закуривала, мне, наверное, кто-нибудь их дал.
0: Это абсолютно исключено. Они стоят больших денег.
1: Да что с тобой, Лу? Спички, да их раздают в клубе всем желающим.
0: С кем ты вчера ужинала?
1: Обычная наша компания. Бриджит с Жаком. Дорис, моя подруга. Гарри Спок, я с ним играю в теннис. И миссис Донах, ее одна милая дама-вдова.
0: Не помнишь, кто мог положить эти спички на стол?
1: Нет, не помню я. Знаешь ли, мои мысли были заняты предстоящим вечером.
0: Не сердись, дорогая, это очень серьезно. Я обязан показать эти спички лейтенанту Рэнди.
1: Что? Да ты с ума сошел? Ты хочешь, чтобы меня вызвали в полицию,
0: Марго,
1: да?
0: Марго, полиция дрожит при одном имени твоего отца.
1: Ну и что? А если он скажет папе? Ты что думаешь, папа не заинтересуется? Как это ты нашел что-то у меня в сумке?
0: Успокойся.
1: А может быть, давай, может быть, расскажем.
0: Хорошо.
1: И про прошлую ночь, да?
0: Успокойся, пожалуйста, я совсем не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Все, успокойся, все. А сделаем так, я сейчас переговорю с Трисби, может быть, что-то полезное выясним, а ты хорошенько подумай,
1: о чем?
0: Как могли попасть к тебе эти спички. Марго, я их должен взять. Марго.
1: Ну что?
0: Ну не сердись. Поцелуй меня.
1: Вот еще.
0: Марго. Ну, я знаю.
1: Ну, отстань от меня. Лу, я прошу тебя. Пожалуйста, не впутывай меня в это дело, а?
0: Договоримся так. Я не пойду в полицию, пока мы все не обсудим. Ага.
1: Хорошо. Я тебе позвоню.

0: В дом Жака Трисби он попал явно не вовремя.
1: Нет, мы договаривались. И вполне конкретно. Я как дура ждала тебя в клубе целых 2 часа.
0: Конечно, это была Бриджит Криди.
2: Я смотрел бокс по телевидению. Бокс, можешь ты это понять?
1: Не ври! Я звонила! Тут никто не отвечал!
2: Ты прекрасно знаешь, когда идет бокс, мне плевать на телефон.
1: Ты все врешь! И не пей, когда с тобой разговаривают!
2: Слушай, неужели не надоело?
1: Я приезжала! Тебя не было дома!
3: Ах, вот как! Сначала ты наняла сыщика, а теперь сама взяла шпионить. Ну, умница! Так оно и дешевле, да?
1: Это была Марго!
2: Между нами говоря, моя прелесть, женщины из семейства Криди слишком надоедливы. И молодые, и старые.
1: Ах, так это была не Марго!
2: Нет, кисонька, это девушка из другого города. Умненькая, самостоятельная, с собственным капиталом,
1: ой,
2: понятно?
1: Жако, Жако, миленький. Ну неужели, неужели все кончится?
2: Да хватит с меня этих сцен! Ты прекрасно понимаешь, мне нужно жениться.
1: Жак, ты это серьезно?
2: Вполне.
1: И ты меня больше ни капельки не любишь?
3: Ну все, хватит! Убирайся отсюда! Мне осточертело видеть и тебя, и твои телеса! Убирайся из моего дома! К черту, к дьяволу, к мужу! На тот свет!
1: Ну, спасибо, малыш. А это ты видел?
3: Ты что? Ты что, сдурела? Ты же в своем уме? Ну, брось пистолет, тебе говорят.
1: Я шлепну тебя, как муху.
3: Ну что?
1: Как гнусную, вредную муху.
3: Ты погоди,
4: Мадам, что? Мадам, спокойно, спокойно. Ну-ка, уберите пистолет.
1: Назад!
4: Спокойно, я сказал!
1: Назад! Отпустите! Отпустите!
4: Отпустите! Пистолет!
5: Она не хотела вас убить.
3: Психопат, почему?
4: Стерва!
5: Я видел, она целилась в ноги. Она хотела вас только припугнуть, и все.
3: Подлюка. Ну, я не знаю. Она так зверски на меня уставилась. Я уж подумал, все, кранты и крышка. Очень вовремя. А, собственно говоря, вам что?
5: Мое имя Лу Брэндон. Вот моя визитная карточка.
3: Что? Агентство? Стар? Черт.
5: Верно, верно. Джек Шеппи был моим компаньоном.
3: Она что, теперь вас наняла?
5: Нет, нет, я просто приехал с вами поговорить.
3: Фу ты, дьявол. Совсем обалдел. Ну, если б не вы. Выпейте.
5: Спасибо, да.
3: Знаете, от этих баб сам сатанеешь. Сам становишься психом. О, видели, руки дрожат.
5: Кстати, зачем ей это понадобилось?
3: Да ей стукнуло в голову, что у меня роман с ее падчерицей.
5: А на самом деле...
3: Да ничего подобного, ничего подобного. Там давным-давно все кончено.
5: Это была Тельма Каузенс.
6: Слушай... Ты не впутывай меня в уголовное дело.
5: Брось. Я и так уже про вас многое знаю. Слишком многое. Тельма.
3: Да, да. Тельма. Честно говоря, я об этом все время думаю. Может, убийца охотился не за Шеппи, а за ней? Разве пытался ее защитить и... Тогда вот и поплатился.
5: Тогда почему она сразу не сообщила об этом в полицию?
3: Ну ты даешь. А как бы она объяснила, что была с мужиком в пляжной кабине?
5: Так, тогда получается, и Джека, и Тельму убила Бриджит.
7: Что, Бриджит?
3: Чтобы Бриджит воткнула нож в здоровенного мужика.
8: Вот эти спички тебе знакомы?
7: Что? Погоди, погоди.
8: Что-то случилось разве?
7: Ой, о, Господи. А я и не знал, что ты член клуба.
8: Ты про спички? Да я их просто нашел.
7: Ну ладно. Ладно.
8: Ты куда?
7: Да мне пора. Ты извини, Брэндон. У меня свидание.

0: Возвращаясь в Сан-Рафал, Брэндон думал о том, что Трисби, конечно, рассказал ему не всю правду.
1: Впрочем, возможно, Джека ухлопали по ошибке. И Бриджит Криди могла, конечно, нанять гангстера, чтобы избавиться от соперницы, хотя... Хорошо, хоть Марго этого красавчика больше не интересует. Да. Самым разумным будет теперь побеседовать с Бриджит. С глазу на глаз.

0: Вы желаете видеть меня? Это не ошибка?
1: С вашего позволения, мэм, я сяду.
0: Я не предлагала вам сесть.
1: Так в чем же дело? Предложите. Я сегодня за вас перенервничал. Вот ваша игрушка. Патрончики. 2, 3, 4, 5. Но шестой остался, сами знаете где. Патроны я оставлю себе. На всякий случай. А вам пистолет. Прошу.
0: Сколько вы хотите?
1: Я не из числа ваших друзей, миссис Криди, которые любят поживиться за чужой счет. Мне нужны только факты.
0: Какие факты?
1: Так, вы наняли моего компаньона Джека Шеппи следить за Трисби.
0: Я никого не нанимала.
1: Жак Трисби утверждает обратное.
0: Он лжет.
1: Возможно, вы наняли Джека следить за кем-то другим?
0: Нет.
1: Нет. Но вам было известно, что Трисби обманула с Тельмой Каузенс. Разве вы не предупреждали Тельму, чтобы она не встречалась с Жаком?
0: Я впервые слышу об этой девице.
1: Ну что вы, они ведь пишут все газеты.
0: Повторяю, я никогда не видела эту потаскуху и не желаю ничего о ней знать.
1: Жаль, жаль, миссис Криди, очень жаль. Ну что ж, теперь мне остается только одно. Рассказать обо всем лейтенанту полиции Ренкину. Ну, вам ведь не в чем волноваться, правда?
0: Можете рассказывать кому угодно и что угодно.
1: Пожалуйста.
0: Но предупреждаю, я подам в суд, вам не поздоровится.
1: Ай-яй-яй.
0: А сейчас уходите. Я не желаю выслушивать всякий вздор.
1: Хорошо, хорошо, я уйду. Только взгляните, вот эти спички, случайно, не ваши?
0: Я не курю. Что еще?
1: Пожалуй, все. До скорой встречи, миссис Криди.

0: Уже на выходе Брэндона неожиданно остановил секретарь дома.
1: Добрый день, мистер Брэндон. Вас желает видеть мистер Крыги.
2: Меня? Вы уверены?
1: Абсолютно, сэр.
2: Тогда пойдемте.
1: Мистер Брэндон, сэр.
3: Спасибо. Вы свободны. Что у вас за дела в моем доме, мистер Брэндон?
4: Визит вежливости, мистер Криди.
3: О чем вы беседовали с моей женой?
4: Об этом вам лучше спросить у нее. Если это все, я пойду. У меня совсем нет времени, извините.
3: Я навел справки о вашем агентстве Стар. Дело поставлено неплохо, приносит некоторый доход. Оценивается в 3000.
4: Что вы, гораздо больше. Главное в моем бизнесе – личные связи и репутация. Репутацию свою я ничем не запятнал. А моим связям можно только позавидовать.
3: Хорошо, мистер Брэндон. Вам лучше знать. Меня интересует предприятие, приносящее доход. Я намерен купить агентство Star. Скажем, за 10 000. Естественно, включая ваши личные связи и незапятнанную репутацию.
4: Благодарю за великодушное предложение, мистер Криди. Но я намерен продолжать расследование, независимо от прибыли.
3: Мистер Брэндон, я поинтересовался вашим компаньоном. Шеппи больше занимался женщинами, чем делами. Он был вам плохим компаньоном. По всей вероятности, он и погиб из-за собственного непрофессионализма. И уж во всяком случае, без вас он бы прогорел. Вам нет никакого смысла отказываться от превосходной сделки ради нелепых предрассудков. Я заплачу 50 000.
4: Агентство Стар не продается.
3: 100 000.
4: Нет.
3: 150.
4: Прекратите. Я понимаю, чтобы избежать скандала, можно отдать 1 000 000, но вы неужели не видите? Я не торгуюсь. Я не возьму денег. Как бы я стал потом жить? Джек Шеппи был моим другом, и мне плевать, хороший он был сыщик или плохой. Я все равно буду делать.

0: Наконец, Брэндон вернулся в бунгало.
1: Итак, кто же мне наврал? У Бриджит есть все основания врать, однако на спички она не реагирует. А вот Жак, совсем другое дело. Слушаю.
2: Лу, это ты?
1: Конечно, дорогая. Как дела?
2: Лу, я все думаю про эти спички. Ты знаешь, скорее всего, это спички Жака Трисби. Я помню, рядом с ним лежал портсигар и, наверное, спички. Я прикуривала, когда он пошел танцевать с Бриджит, и, наверное, машинально прикарманила его спички.
1: Да?
2: Конечно, да, я думаю, так и было.
1: Ну что ж, во всяком случае, когда он увидел у меня эти спички, он чуть со стула не свалился.
2: Ну вот видишь, так ты с ним разговаривал?
1: Совсем чуть-чуть. Я там появился в самый драматический момент. Твоя мачеха пыталась его застрелить.
2: Что?
1: Ну, возможно, она хотела его попросту попугать. Он, видишь ли, сказал, что собирается жениться, и указал ей на дверь.
2: С ума сойти! А ты заявил в полицию?
1: Нет, смысла нет. Вряд ли Трисби подтвердит, что она на него покушалась. А ты знала, что у Бриджит есть пистолет?
2: Нет, да я никогда бы не подумала. Лу, и значит, в полиции ничего не знают? А ты думаешь, она не попытается еще раз?
1: Да нет, думаю, она остыла.
2: Какой кошмар. Ну и что ты будешь делать?
1: Я хочу осмотреть его дом. У него есть слуга?
2: Есть, филиппинец. Он приходит рано. Ну и что ты будешь делать?
1: Я хочу осмотреть его дом. У него есть слуга?
2: Есть, филиппинец. Он приходит.

0: Не отходя от телефона, Брэндон позвонил лейтенанту Ренкину и спросил, зарегистрирован ли пистолет миссис Криди. Разумеется, пистолет был по всем правилам зарегистрирован. Брэндон снова поехал к дому Жака Трисби. Солнце уже закатилось, сгущались сумерки. Соблюдая меры предосторожности, Лу обошел вокруг дома, но света нигде не обнаружил.
1: Что это у него гараж не заперт? Так, машина на месте, капот холодный. Спит он, что ли? Тихо. Вообще-то за ним могли заехать и на машине. Ну что ж, вперед. Вперед.

0: Было темно и тихо. Брэндон зажег фонарик, осмотрелся. Не задерживаясь, обошел веранду, кухню, гостиную.
1: Где-то кота закрыли.
2: Так, значит, точно никого нет.
0: В дальнем углу, на полу, луч фонарика выхватил фигуру распростертого человека. У него было смуглое морщинистое лицо с азиатским разрезом глаз. На полотняном пиджаке темнело пятно крови.

0: Ну вот тебе и кот, и хозяин.
1: Жак Трисби лежал поперек кровати лицом вниз. Кто-то убил его выстрелом в спину. Рядом с мертвым хозяином сидел кот и жмурился в свете фонаря. Рука Жака была холодна, как лед. С момента его смерти прошло не меньше 3 часов.
0: А вот и пистолет. Пистолет Бриджит Крити. 2 патрона осталось. Стреляли 4 раза. Ситуация очевидна. Слишком очевидна. Нарочито очевидно. Так, телефон, телефон. Где телефон? Телефон.

0: Миссис Криди, это Брэндон.
1: Если вы от меня не отстанете, я пожалуюсь мужу.
0: Давайте, давайте. И скажите ему, ваш друг Жак Трисби лежит мертвый с пулей в спине у себя дома. И рядом с трупом валяется ваш пистолет.
1: Что? Что вы говорите?
0: Я рискую головой, мне надо бежать отсюда, а я вам звоню. Вы где были в 4-5 вечера?
1: Я дома.
0: Вас кто-нибудь видел?
1: Не знаю, я тут сижу.
0: Куда вы дели пистолет после того, как я его вам отдал?

0: Я его в шкаф положила, в спальне.
1: Кто его мог взять?
0: Не знаю. Кто угодно. Я не заперла шкаф.
1: К вам кто-нибудь приходил?
0: Нет. Вроде никого не было. Муж заходил.
1: Черт возьми, почему я должен с вами возиться? Кто-то хочет спихнуть убийство на вас. Сидите тихо и молитесь. Ваш пистолет я забрал. До встречи.

Брэндон вернулся домой около 10. В бунгало его уже ждала Марго. Под пальмами стоял ее роскошный кадиллак.

0: Лу, что с тобой? Ты какой-то странный.
1: Марго.
0: Что такое? Что случилось?
1: Ты была влюблена в Жака Трисби.
0: Ты ревнуешь? Да, я была влюблена в Жака Трисби. Он привлекательный парень. Красивый, сильный. Что, разве не так? Мне нравилось даже его самомнение. Казалось, вот кто умеет жить. Но это продолжалось недолго. Я его больше не люблю, можешь не волноваться. Он подлый, жадный. Он глупый. Самовлюбленный нарцисс.
1: Его застрелили. Он мертв.
0: Нет, этого не может быть, Лу! Жак мертвый! Нет, это кошмар какой-то, Лу! Это Бриджит!
1: Не уверен.
0: А я уверена, это Бриджит! Я тебе говорила, что это она! Она же не могла его отпустить, понимаешь, чтобы он женился! Потому что он для нее собственность, понимаешь? Ну ладно, я надеюсь, теперь-то отец ей покажет!
1: Что?
0: Кто тут хозяин? Вот что, понимаешь? Он вышвырнет ее из дома!
1: Подожди, тихо!
0: Что такое?
1: К нам, кажется, гости. Это полиция. Марго, через минуту они будут здесь.

0: Быстро пройдя в холл, Брэндон положил свой револьвер и пистолет Бриджет в ящик тумбочки и снова взглянул в окно. Полицейская машина остановилась перед бунгало. Из нее появился лейтенант Ренкин в сопровождении сержанта. Ло Брэндон вышел им навстречу, плотно прикрыв за собой дверь.
1: Брэндон, надо поговорить. Пройдемте в дом.
2: Обернитесь, лейтенант. Видите кадиллак? Может, не будем входить в дом, а то вы никогда не станете капитаном.
1: Хорошо. Поговорим в машине. По пути к Трисби.

0: Машина подъехала к дому Жака Трисби. Лейтенант и Брэндон вышли.
1: Сержант, поезжай обратно в бунгало. Обыщи дом. Что найдешь, тащи сюда.
2: Слушаюсь, сэр.
1: Думаете, она успела уехать?
3: Надеюсь. А что случилось с Холкингом?
1: А ничего особенного. Криди сегодня договорился с судьей Гаррисоном. В городе больше нет оппозиции. Холдинг, естественно, на стороне администрации. Пойдемте. Вас предупреждали, не суйтесь. Теперь вот

0: Почему без наручников?
1: Я думал, нет необходимости.
0: Тебе платят не за тем, что ты думал. Надеть!
1: Есть.
0: А ты, Брэндон, что думал? Думал, тебе все можно. Добрые дяди из прокуратуры помогут. Частное агентство «Стар» двух человек прикончил, падла!
2: Их убили 6 часов назад. Вы это прекрасно знаете.
0: Поднять. Стоять, сволочь. Держите его. Что он у вас все валится? Слышишь меня, кретин?
3: Мы запрем тебя в камеру. Я пришлю ребят. Они будут тебя развлекать, понял? И ты во всем признаешься. Если суд признает тебя невиновным, мы не станем настаивать, что ты убивал. Мы упрячем тебя за незаконное проникновение на чужую территорию, понял? 3 месяца. Всего 90 дней, и каждый день из тебя будут выколачивать мозги, чтобы ты стал умнее на будущее.
0: Рэнки, вези его. Сажаем по обвинению в 2 убийствах. И я постараюсь, чтобы ему самому захотелось на тот свет. Да уберите эту падаль! Все падает и падает!

0: я помогу. Скорее в машину.
1: Сержант, ты приехал? Нашел что-нибудь?
2: Нашел, лейтенант, вот. Дамская игрушка. Из него недавно стреляли. В обойме не хватает 4 патронов.
0: Где? Где ты нашел?
2: Там, где ты спрятал.
0: Я не прятал. Ну ладно.
1: Давай. Давай пистолет. Окей. Ладно, бери, сержант, любую машину и домой спать. До завтра.
2: Слушай, сэр.
1: Брэндон, давайте в машину. Ну,
0: что?
1: Дайте я сниму с вас наручники.
0: Мерси.
1: Вас не тошнит?
0: Нет. Язык прикусил. Сейчас зуб сломался.
1: Ладно, поехали. Главное, нет сотрясения. Ну, и куда вас доставить? А
0: разве не в тюрьму?
1: Нет, не в тюрьму. Кетчин хотел только нагнать на вас страха. Куда вас? В бунгало?
0: Да, да. А вы что, следили за мной?
1: Нет. Криди послал человека наблюдать за этим домом.
0: Но агент, наблюдавший за домом, не мог не заметить убийцу.
1: Ну, наверное, его поздно поставили. Уже вечером. Он засек вас. Криди приказал вас схватить за проникновение на чужую территорию. Пугнуть и вышвырнуть из Сан-Рафала.
0: Ну, значит, он таки договорился с судьей, да?
1: Тоже мне бином Ньютона. У судьи Гаррисона жена транжирка, а за душой не гроша. Ладно, вам придется собрать манатки и срочно исчезнуть.
0: Я не могу уехать, пока не узнал, кто убил Шеппи.
1: Надо уехать, Брэндон. И немедленно. Если утром вас застанут, Кетчин приказал автоинспекции устроить вам несчастный случай.
0: Пугаете?
1: Абсолютно серьезно. Ваше время истекает в 2:00 ночи. В городе 30 патрульных машин. Водители предупреждены, дороги перекрыты. У них по этой части большой опыт. Ну, вот, приехали.
0: Лейтенант. Спасибо, лейтенант. Вы молодчина. Желаю скорейшего повышения.
1: Послушайте меня, Брэндон.
0: Ну?
1: Нельзя бороться в одиночку со всей системой.
0: Уезжайте скорее.

0: Брэндон не стал раздумывать над словами лейтенанта. Подобные мысли он должен был гнать прочь. И все же он стоял и смотрел вслед удаляющейся машине. Вдруг он заметил, что по дороге навстречу машине Ренкина стремительно движутся огни другого автомобиля. Кто-то спешил в бунгало. Человек, появившийся из небольшой и не новой машины, был ему незнаком.
1: Мистер Брэндон!
2: Да?
1: Я из редакции «Курьера», Фрэнк Хоуп. Мистер Трой попросил меня с вами связаться.
2: А, вы очень кстати. Пойдемте в дом.
1: Я наткнулся на золотую жилу. Я вчера взял интервью у Маркуса Хана.
2: Выпейте со мной. Что-то я устал.
1: Давайте. Спасибо. Я попросил его слепить для нас сувенирчик из глины. Понимаете? Он обрадовался рекламе и слепил.
2: Отпечатки?
1: Конечно. Я отвез это в ФБР в Лос-Анджелес. И вот, настоящее имя — Джек Брэдшоу. Так, в первый раз отсидел 2 года за контрабанду наркотиков. Вышел на свободу, уехал в Мексику и опять попался с героином. 8 лет. Вышел. Занялся законным бизнесом. Художник. Следили за ним — ничего. Но вот какая штука. В то же время в той же тюрьме отсиживал еще один мастер по той же части. Та же статья. На волю вышел примерно в то же время. По полицейским данным, Жуан Туармец. Я говорю, покажите его фотографию.
2: Кордец.
1: Кордец. А как вы догадались?
2: ФБР знает, что он тоже в Сан-Рафаэле?
1: Да. За ним тоже сначала следили. Все чисто. Они вообще не встречаются с Ханом.
2: Понятно.
1: Чем я еще могу помочь?
2: Ваш домашний телефон и адрес.
1: Так. Вот. Держите.
2: Угу.
1: Что еще?
2: Завтра побудьте в конторе. Если понадобится помощь, хотелось бы найти вас на месте.
1: Хорошо. Послушайте, Брэндон, может, поедем ко мне? Но не стоит вам тут ночевать. Место глухое. И вам, кажется, уже досталось. Поедем, а?
2: Спасибо, Фрэнк. Это все ерунда. Зубы не волосы. Новый поставим лучше прежнего. Да завтра со мной ничего не случится.
1: Вы так уверены? Пожалейте мою репортерскую душу. Я же умру от любопытства, если вы мне ничего не расскажете. А любознательные вроде вас не всегда доживают до утра.
2: Вы тоже, по-моему, чересчур любознательны. Фрэнк, я надеюсь дать вам не дурной материал. Но сейчас у меня только гипотезы. А наш друг, мистер Трой, любит непреложные факты, верно?
1: Это точно. Ну, как хотите. Тогда я поехал.
2: До завтра, Фрэнк.
1: До завтра.

0: В ясном звездном небе плыла луна, серебряные блики играли по поверхности ночного моря. Проводив Фрэнка, Лу погасил свет. Спать не хотелось. Он стоял у окна и курил сигарету за сигаретой. Теперь он знал тайну спичек из клуба мушкетеров. Но полной ясности с убийцей Джека Шеппи пока не было. Утром предстояло закончить начатое дело.
1: Кто там? Стой, стреляю!
2: Лу, не стреляй! Да ты что? Это я, Марго! Лу!
1: А, это ты?
2: Ты что?
1: Прости, я подумал, пришли меня убивать.
2: Лу, да ты что? Я думала, ты сейчас меня выстрелишь. Лу. Лу, дорогой. Я так беспокоилась.
1: Ох, осторожно.
2: Что такое? А. Ты с кем подрался? Что у тебя с губами, Лу? Боже мой. И зуба нет. Это кто? Это Херст, да?
1: Нет, нет, дорогая моя, это полиция.
2: Вот и пойми вас. Что они от тебя хотят?
1: Приказали мне немедленно убираться. Я ведь разобрался тут с этими спичками.
2: Да? Лу, ну расскажи скорее.
1: Спички? Это оплаченный чек на получение наркотика.
2: Наркотика?
1: Да, Марго, да. Хан поставляет отраву, а Кордиц обеспечивает клиентуру. У Кордица наркоманы покупают пронумерованные спички, потом отправляются к Хану. В обмен на спичку получают дозу наркотика. Хан переправляет Кордицу использованные спички. А тот выплачивает его долю. Каждый клиент имеет свой шифр.
2: Боже мой. Значит, Жак был наркоманом?
1: Вероятно. В общем, все. Завтра поеду в Лос-Анджелес. Передам эти спички в отдел по борьбе с наркоманией.
2: Завтра? Лу, я не хочу, чтобы ты уезжал.
1: Что же делать? Мой дом в Сан-Франциско, там моя работа. Хочешь, поедем со мной?
2: Отец меня не отпустит.
1: Дорогая, ты хочешь все сразу. Так не бывает. Либо папины доллары, либо самостоятельная жизнь. Забудь про папины доллары, а? Поедем со мной.
2: Давай завтра поговорим. Пойдем в спальню.
1: Иди. Я только приму душ.

Марго прошла в спальню. Обнаженная, она нагнулась над своей сумкой, достала оттуда какой-то продолговатый предмет и сунула под подушку. Резким толчком Брэндон распахнул дверь и быстро прошел к кровати. На белоснежной простыне лежал длинный трехгранный нож с желтой пластмассовой рукояткой. Такими ножами вынимают лед из ванночек холодильников.

0: Ну вот и все.
1: Лу.
0: Актриса, ты просто талант.
1: Послушай меня.
0: Да и вообще умеешь пользоваться обстоятельствами. Я идиот.
1: Лу, послушай.
0: Не мог уразуметь, зачем ты меня сюда поселила.
1: Лу, ты не понял, я хотела тебе все рассказать.
0: А это... это твой главный аргумент?
1: Лу.
0: А? Кончик ножа подпилила, ну просто игла. Когда обнимаешь мужчину, наверное, нетрудно ударить в шею пониже затылка.
1: Лу, ну послушай.
0: Бедняга Джек.
1: Так Джек меня шантажировал, Лу. Он хотел меня изнасиловать.
0: Ничего подобного. Ты была влюблена в Жака Трисби. Вдвоем вы дурачили Бриджит и веселились на денежки, которые она ему давала.
1: Нет,
0: но
1: Лу.
0: Бриджит стала что-то подозревать и наняла Джека следить за тобой. Ах, милое дело, следить за такой красоткой. Но он наткнулся на эти спички... и тогда ты решила.
1: Лу.
0: А, ты наркоманка.
1: Ничего подобного, Лу. Он хотел меня изнасиловать, понимаешь?
0: И у тебя случайно оказался под рукой нож.
1: Лу, ну ты не должен так думать. Он меня изводил, Лу.
0: Хорошо. А для чего же ты заманила его в пляжную кабину? Грифс говорил мне, что девушка была блондинка, а я-то дурак ему не поверил. Убив Джека... ты обнаружила, что спичек при нем нет. Забрала ключ. Отправилась в номер. Все перерыла, но спичек не нашла.
1: Да, да, я убила его! Но я была вынуждена, он сам виноват, понимаешь? Он украл спички, и он меня изводил, Лу, ну поверь мне! Я хотела тебе рассказать,
2: но... и взяла с собой нож, просто Лу! Чтобы продемонстрировать мне свою ловкость. Не надо... потом ты прочитала в газетах описание девушки, которая якобы заходила за Джеком.
1: Лу!
2: Пораскинула мозгами и решила подбросить полиции Тельму.
1: Нет!
2: Отличная мысль! И полицию запутать, и любовника приструнить. А бедная девушка, да черт с ней, сама виновата,
1: нет,
2: верно?
1: Нет, нет, я клянусь тебе, все было не так, Лу! Ну, не совсем так!
2: Потом к тебе явился я. Новая помеха.
1: Лу.
2: Что делать? Ты позвонила мне и сказала, что Шеппи не появлялся в клубе. Всего-навсего.
1: Нет.
2: А я, как мальчишка, начал тебе все выкладывать.
1: Нет, нет, Лу, я полюбила тебя, понимаешь,
2: да, не надо, не надо ты о любви. Узнав от меня, что Бриджит хотела застрелить Жака, ты решила ее доконать. Ну и Жака заодно, раз он решил жениться. Надо отдать тебе должное, голова у тебя работает. Но со мной ты все-таки промахнулась. Знаешь, когда ты сваляла дурака? Когда пыталась меня убедить, что эти спички ты взяла у Жака. Его не было в клубе в тот вечер.
1: Откуда ты можешь знать?
2: Бриджит ждала его в клубе, но он не пришел. У него в тот вечер было свидание.
3: А ведь ты ничего не докажешь, мой дорогой.
0: Ошибаешься. Тебе придется ответить за убийство 4 человек.
1: Ой, как страшно! Ты! Ничтожество! Мой отец тебя в порошок сотрет!
4: Не веди себя глупо, Марго.

0: позволит тебе надо мной измываться.
1: Оденься, Марго. Что ты стоишь тут голая? А вы, Брэндон, садитесь. Бриджит сказала мне, что здесь поселился мужчина. Я приехал взглянуть. Ты не оправдала моих надежд, Марго. Впрочем, дети часто не оправдывают надежд. Но для тебя это не оправдание. Оделась? Ну вот. Я слышал все, что вы тут кричали. Это правда ты убила этого Шеппи?
0: Папа, я была вынуждена.
1: Почему?
0: Он сказал, что сообщит в полицию про Кордица.
1: Ну и что?
0: Тебе этого не понять.
1: Потому что я не наркоман, так?
0: Да, папа.
1: А эта девушка из магазина?
0: Я была вынуждена. Папа, я запуталась.
1: И этот парень, Жак Трисби...
0: Он сам во всем виноват. Его все равно бы убила Бриджит, если бы вот он не помешал.
1: Трудно поверить. Как можно так бездарно жить? Впрочем, каждый имеет право жить, как он хочет. И что же я могу для тебя сделать?
2: Вы?
1: Помолчите! Я должен подумать. Сколько сейчас?
0: Четверть третьего. Папа, ведь ты не позволишь им посадить меня в тюрьму.
1: Никогда. Вот что. Ты немедленно покинешь Сан-Рафаэл. Ты поедешь к тетке. Вот тебе деньги. Держи. Бери машину Брэндона. Я ему оплачу стоимость машины. Поезжай кратчайшим путем, Марго, через горы. Понятно?
2: Постойте, мистер Криди...
1: Молчать! Не давайте мне повода вас пристрелить. А мне бы хотелось убить вас, Брэндон. Это решило бы все мои проблемы. Марго, что ты застряла? Быстро в машину Брэндона, немедленно прочь! Надеюсь, новая жизнь принесет тебе побольше счастья.
0: До свидания, папа. Я тебе позвоню.
1: Прощай.

0: Не знаете, в моей машине ее могут уничтожить.
1: По-вашему, ей лучше умереть на электрическом стуле?
0: Это может решить только суд, присяжная! Она же молодая!
1: Дочь Криди не будет гнить в тюрьме!
0: Вы не отец! Вы вообще не человек!

0: Лу бросился в машину и помчался вслед Бьюику.
1: Тебя нет!

Была половина третьего ночи. Дорожный патруль, опознав Бьюик, спешил выполнить приказ. В ночной темноте полицейские не могли видеть, кто там сидит за рулем.

И вот Лу увидел, как длинные белые лучи ее передних фар, словно щупальца гигантского насекомого, устремились в черную бездну.

Фрэнк. Это я, Лу Брэндон. Жив. Нет, я не ранен. Просто смертельно устал. У вас есть дома виски? Сейчас буду. Нам нужно поговорить.

0: Вы слушали заключительную часть радиопьесы Галины Леоновой по мотивам повести Джеймса Хэдли Чейза «Сувенир из клуба мушкетеров». Действующие лица и исполнители: Лу Брэндон, частный детектив, Эммануил Виторган, Криди, миллионер, Валерий Баринов, Бриджит, его жена, Эльвира Бруновская, Марго, его дочь, Алена Хованская, Ренкин, лейтенант полиции, Всеволод Абдулов, Кетчин, капитан полиции, Александр Павлов, Грифс, сыщик в гостинице, Всеволод Ларионов, Жак Трисби, плейбой, Николай Пеньков, Фрэнк Хоуп, репортер, Сергей Габриэлян, от автора Владимир Корецкий. В эпизодах принимали участие артисты московских театров. Режиссер спектакля Александр Валенский, ассистент режиссера Елена Садкова, звукорежиссер Инна Шимкова, музыкальный редактор Анастасия Чепчахова, звукооператоры Марина Бельцова, Татьяна Зубченко и Нелли Аршинова, редактор Игорь Золотарев.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Руслан и Людмила. Поэма. Посвящение. Для вас, души моей царицы, красавицы, для вас одних, времен минувших небылицы, в часы досугов золотых, под шепот старины болтливой, рукою верной я писал: примите ж вы мой труд игривый. Ничьих не требую похвал, счастлив уж я надеждой сладкой, что дева с трепетом любви посмотрит, может быть, украдкой на песни грешные мои. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом, идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол видений полны, там о заре прихлынут волны на брег песчаный пустой, и 30 витязей прекрасных чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом через леса, через моря колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабою Егой идет, бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет. Там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил. Одну я помню, сказку эту поведаю теперь я свету. Песнь первая. Дела давно минувших дней, преданье старины глубокой. В толпе могучих сыновей с друзьями в гриднице высокой Владимир солнце пировал, меньшую дочь он выдавал за князя храброго Руслана, и мед из тяжкого стакана за их здоровье выпивал. Не скоро ели предки наши, не скоро двигались кругом ковши, серебряные чаши с кипящим пивом и вином. Они веселье в сердце лили, шипела пена по краям, их важно чашники носили и низко кланялись гостям. Слились речи в шум невнятный, жужжит гостей веселый круг, но вдруг раздался глас приятный, и звонких гуслей беглый звук. Все смолкли, слушают баяна, и славит сладостный певец Людмилу прелесть, и Руслана, и лелем свитый им венец. Но страстью пылкой утомленный не ест, не пьет Руслан влюбленный, на друга милого глядит, вздыхает, сердится, горит, и, щипля ус от нетерпенья, считает каждое мгновенье. В унынье с пасмурным челом за шумным свадебным столом сидят три витязя молодые, безмолвны за ковшом пустым, забыли кубки круговые, и брашно неприятный им не слышит вещего баяна, потупили смущенный взгляд. То три соперника Руслана в душе несчастные таят любви и ненависти яд. Один Рогдай, воитель смелый, мечом раздвинувший пределы богатых киевских полей, другой Фарлав, крикун надменный, в пирах никем не побежденный, но воин скромный средь мечей, последний полный страстной думы, молодой хазарский хан Ратмир. Все трое бледные, угрюмые, и пир веселый им не в пир. Вот кончен он. Встают рядами, смешались шумными толпами, и все глядят на молодых. Невеста очи опустила, как будто сердцем приуныла, и светел радостный жених. Но тень объемлет всю природу уж близко к полночи глухой. Бояре, задремав от меду, с поклоном убрались домой. Жених в восторге, в упоенье, ласкает он воображение стыдливой девы красоту. Но с тайным грустным умилением великий князь благословением дарует юную чету.
0: И вот невесту молодую
2: Ведут на брачную постель. Огни погасли, и ночную лампаду зажигает лель. Свершились милые надежды, любви готовятся дары. Падут ревнивые одежды на цареградские ковры. Вы слышите влюбленный шепот и поцелуев сладкий звук и прерывающийся ропот последней робости. Супруг восторги чувствует заранее. И вот они настали.
3: Вдруг гром грянул. Свет блеснул в тумане, лампада гаснет, дым бежит, кругом все смерклось, все дрожит. И замерла душа в Руслане. Все смолкло. В грозной тишине раздался дважды голос странный. И кто-то в дымной глубине взвился чернее мглы туманной. И снова терем пуст и тих. Встает испуганный жених, с лица катится пот остылый, трепеща хладной рукой он вопрошает: мрак немой? О горе! Нет подруги милой! Хватает воздух он пустой, Людмилы нет во тьме густой! Похищена безвестной силой. Ах, если мученик любви страдает страстью безнадежно, хоть грустно жить, друзья мои, однако жить еще возможно, но после долгих-долгих лет обнять влюбленную подругу, желаний, слез, тоски предмет, и вдруг минутную супругу навек утратить. О, друзья! Конечно, лучше б умер я. Однако жив Руслан несчастный. Но что сказал великий князь, сраженный вдруг молвой ужасной, на зятя гневом распалясь, его и двор он созывает? Где? Где Людмила? Вопрошает с ужасным пламенным челом. Руслан не слышит. Дети, други, я помню прежние заслуги. О, жальтесь вы над стариком. Скажите, кто из вас согласен скакать за дочерью моей, чей подвиг будет не напрасен? Тому терзайся, плачь, злодей, не мог сберечь жены своей. Тому я дам ее в супруги с полцарством прадедов моих. Кто ж вызовется, дети, други? Я, молвил горестный жених, я! Воскликнули с рогдаем Фарлав и радостный Ратмир. Сейчас коней своих седлаем, мы рады весь изъездить мир. Отец наш, не продлим разлуки, не бойся, едем за княжной. И с благодарностью немой в слезах к ним простирает руки старик, измученный тоской. Все четверо выходят вместе. Руслан унынием как убит. Мысль о потерянной невесте его терзает и мертвит. Садятся на коней ретивых. Вдоль берегов Днепра счастливых летят в клубящейся пыли, уже скрываются вдали, уж всадников не видно боли. Но долго все еще глядит великий князь в пустое поле и думой им во след летит. Руслан томился молчаливо, и смысл, и память потеряв. Через плечо, глядя спесиво и важно подбочась, Фарлав, надувшись, ехал за Русланом. Он говорил: «На силу я на волю вырвался, друзья. Ну, скоро ли встречусь с великаном? Уж что-то крови будет течь, уж что-то жертв любви ревнивой. Повеселись, мой верный меч, повеселись, мой конь ретивый». Хазарский хан, в уме своем уже Людмилу обнимая, едва не пляшет над седлом, в нем кровь играет молодая. Огня надежды полон взор, то скачет он во весь опор, то дразнит бегуна лихого, кружит, подъемлет на дыбы, иль дерзко мчит на холмы снова. Рогдай угрюм молчит ни слова, страшась неведомой судьбы и мучась ревностью напрасной, всех больше беспокоен он. И часто взор его ужасный на князя мрачно устремлен. Соперники одной дорогой все вместе едут целый день. Днепра стал темен, брег отлогой, с востока льется ночи тень, туманы над Днепром глубоким. Пора коням их отдохнуть. Вот под горой путем широким широкий пересекся путь. «Разъедемся, пора», — сказали, «безвестной веримся судьбе». И каждый конь, не чуя стали, по воле путь избрал себе. Что делаешь, Руслан несчастный, один в пустынной тишине? Людмилу, свадьбы день ужасный, все мнится, видел ты во сне, на брови медный шлем надвинув, из мощных рук узду покинув, ты шагом едешь меж полей, и медленно в душе твоей надежда гибнет, гаснет вера. Но вдруг пред Витязем пещера, в пещере свет, он прямо к ней идет под дремлющие своды, ровесники самой природы. Вошел с унынием, что же зрит? В пещере старец. Ясный вид, спокойный взор, борода седая, лампада перед ним горит. За древней книгой он сидит, ее внимательно читая.
2: «Добро пожаловать, мой сын!» — сказал с улыбкой он Руслану. «Уж 20 лет я здесь один, во мраке старой жизни вяну, но, наконец, дождался дня, давно предвиденного мною. Мы вместе сведены судьбою. Садись и выслушай меня. Руслан, лишился ты Людмилы, твой твердый дух теряет силы, но зла промчится быстрый миг, на время рок тебя постиг. С надеждой, верою веселой иди на все, не унывай. Вперед, мечом и грудью смелой, свой путь на полночь пробивай. Узнай, Руслан, твой оскорбитель — волшебник страшный, Черномор, к Красавец давний похититель, полночных обладатель гор, еще ничей в его обитель не проникал до ныне взор. Но ты, злых козней истребитель, в нее ты вступишь, и злодей погибнет от руки твоей. Тебе сказать не должен более судьба твоих грядущих дней. Мой сын в твоей отныне воле. Наш витязь старцу пал к ногам и в радости лобзает руку. Светлеет мир его очам, и сердце позабыло муку. Вновь ожил он, и вдруг опять на вспыхнувшем лице кручина. Ясна тоски твоей причина, но грусть нетрудно разогнать, сказал старик. Тебе ужасно любовь седого колдуна. Спокойся, знай, она напрасна, и юной деве не страшна. Он звезды сводит с небосклона, он свистнет, задрожит луна, но против времени закона его наука не сильна. Ревнивый, трепетный хранитель замков безжалостных дверей, он только немощный мучитель прелестной пленницы своей. Вокруг нее он молча бродит, клянет жестокий жребий свой. Но, добрый витязь, день приходит, а нужен для тебя покой. Руслан на мягкий мох ложится пред умирающим огнем. Он ищет позабыться сном. Вздыхает, медленно вертится, напрасно. Витязь, наконец, не спится что-то, мой отец. Что делать, болен я душою, и сон не в сон, как тошно жить. Позволь мне сердце освежить твоей беседою святою. Прости мне дерзостный вопрос. Откройся. Кто ты, благодатный, судьбы наперстник непонятный? В пустыню кто тебя занес? Вздохнув с улыбкой печальной, старик в ответ: любезный сын, уж я забыл отчизны дальной, угрюмый край. Природный фин в долинах нам одним известных, гоняя стадо сел окрестных, в беспечной юности я знал одни дремучие дубравы, ручьи, пещеры наших скал, да дикой бедности забавы. Но жить в отрадной тишине дано недолго было мне. Тогда близ нашего селенья, как милый цвет уединения, жила Наина. Меж подруг она гремела красотою. Однажды утренней порою свои стада натер красотою. Однажды утренней порою свои стада натер.

любовь узнал душой, с ее небесной отрадой, с ее мучительной тоской. Умчалась года половина, я с трепетом открылся ей, сказал: «Люблю тебя, Наина». Но робкой горести моей Наина с гордостью унимала, лишь прелести свои любя, и равнодушно отвечала: «Пастух, я не люблю тебя». И все мне дико, мрачно стало, родная куща, тень дубров, веселые игры пастухов, ничто тоски не утешало, в унынье сердце сохло, вяло. И, наконец, задумал я оставить финские поля, морей неверные пучины с дружиной братской переплыть и бранной славой заслужить внимание гордой Наины. Я вызвал смелых рыбаков искать опасности и злата. Впервые тихий край отцов услышал бранный звук булата и шум немирных челноков. Я вдаль уплыл надежды полный с толпой бесстрашных земляков. Мы 10 лет, снега и волны багрили кровью врагов. Молва неслась, цари чужбины страшились дерзости моей. Их горделивые дружины бежали с северных мечей. Мы весело, мы грозно бились, делили дани и дары, и с побежденными садились за дружелюбные пиры. Но сердце полное Наиной под шумом битвы и перов томилась тайною кручиной, искала финских берегов. «Пора домой», — сказал я други, «повесим праздные кольчуги под сенью хижины родной», — сказал, и весла зашумели, и страх оставя за собой, в залив отчизны дорогой мы с гордой радостью влетели. Сбылись давнишние мечты, сбылись пылкие желания, минута сладкого свидания, и для меня блеснула ты. К ногам красавицы надменной принес я меч окровавленный, кораллы, злато и жемчуг, пред нею страстью упоенный, безмолвным роем окруженный ее завистливых подруг, стоял я пленником послушным. Но дева скрылась от меня, примолвя с видом равнодушным: «Герой, я не люблю тебя». К чему рассказывать, мой сын, чего пересказать нет силы? Ах, и теперь один-один, душой уснув, в дверях могилы я помню горести порой, как о минувшем мысль родится, по бороде моей седой слеза тяжелая катится. Но слушай, в родине моей, между пустынных рыбарей, наука дивная таится. Под кровом вечной тишины, среди лесов глуши далекой, живут седые колдуны. К предметам мудрости высокой все мысли их устремлены. Все слышит голос их ужасный, что было и что будет вновь. И грозной воле их подвластный и гроб, и самая любовь. И я, любви искатель жадный, решился в грусти безотрадной Наину чарами привлечь и в гордом сердце девы хладной любовь волшебствами зажечь. Спешил в объятия свободы, в уединенный мрак лесов, и там в учении колдунов провел невидимые годы. Настал давно желанный

0: И тайну страшную природы я светлой мыслью постиг. Узнал я силу заклинаниям, венец любви, венец желаниям. Теперь, Наина, ты моя, победа наша, думал я. Но в самом деле победитель был Рок, упорный мой гонитель. В мечтах надежды молодой, в восторге пылкого желания, творю поспешно заклинания, зову духов, и в тьме лесной стрела промчалась громовая, волшебный вихрь поднял вой, земля вздрогнула под ногой. И вдруг сидит передо мной старушка дряхлая, седая, глазами впалыми сверкая, с горбом, с трясучей головой, печальной ветхости картина. Ах, Витязь, то была Наина. Я ужаснулся и молчал. Глазами страшный призрак мерил, в сомнении все еще не верил, и вдруг заплакал, закричал: «Возможно ли, ах, Наина, ты ли? Наина, где твоя краса? Скажи, уже ли небеса тебя так страшно изменили? Скажи, давно ли, оставя свет, расстался я с душой и с милой? Давно ли?»
1: «Ровно 40 лет. Был деву роковой ответ. Сегодня 70 мне било. Что делать мне, пищит она? Толпою годы пролетели. Прошла моя твоя весна. Мы оба постареть успели. Но, друг, послушай, не беда, неверной младости утрата. Конечно, я теперь седа, немного, может быть, горбата. Не то, что в старину была, не так жива, не так мила. Зато, прибавила болтунья, открою тайну, я колдунья».
0: И было в самом деле так. Немой, недвижный перед нею, я совершенный был дурак со всей премудростью моею. Но вот ужасно, колдовство вполне свершилось по несчастью. Мое седое божество ко мне пылало новой страстью. Скривив улыбкой страшный рот, могильным голосом урод бормочет мне любви признание. Вообрази мое страдание! Я трепетал, потупя взор. Она сквозь кашель продолжала тяжелый страстный разговор. «Так сердце я теперь узнала. Я вижу, верный друг, оно для нежной страсти рождено. Проснулись чувства, я сгораю, томлюсь желаниями любви. Приди в объятия мои, о, милый, милый, умираю!» И между тем она, Руслан, мигала томными глазами, и между тем за мой кафтан держалась тощими руками, и между тем я обмирал от ужаса, зажмуря очи, и вдруг терпеть не стало мочи, я с криком вырвался, бежал, она во след: «О, недостойный! Ты возмутил мой век спокойный, невинной девы ясны дни. Добился ты любви Наины и презираешь, вот мужчины, изменой дышат все они. Увы, сама себя вини, Он обольстил меня, несчастный! Я отдалась любови страстной! Изменник, изверг, о, позор! Но трепещи, девичий вор!
2: Так мы расстались. С этих пор живу в моем уединении с разочарованной душой, и в мире старца утешенье, природа, мудрость и покой. Уже зовет меня могила, но чувства прежние свои еще старушка не забыла, и пламя поздной любви с досады в злобу превратила. Душою черной зло любя, колдунья старая, конечно, возненавидит и тебя. Но горе на земле не вечно. Наш Витязь жадностью внимал рассказы старца. Ясны очи дремоты легкой не смыкал, и тихого полета ночи в глубокой думе не слыхал. Но день блистает лучезарный. Со вздохом Витязь благодарный объемлет старца колдуна. Душа надеждою полна, выходит вон, ногами стиснул Руслан заржавшего коня, в седле оправился, присвистнул: «Отец мой, не оставь меня!» И скачет по пустому лугу. Седой мудрец молодому другу кричит во след: «Счастливый путь! Прости! Люби свою супругу, советов старца не забудь!»
3: Песнь вторая. Соперники в искусстве брани, не знайте мира меж собой, несите мрачной славе дани и упивайтесь враждой. Пусть мир пред вами цепенеет, дивясь грозным торжествам. Никто вас не пожалеет, никто не помешает вам. Соперники другого рода, вы, рыцари Парнасских гор, старайтесь не смешить народа нескромным шумом ваших ссор. Бранитесь только осторожно. Но вы, соперники в любви, живите дружно, если можно. Поверьте мне, друзья мои, кому судьбою непременной девичье сердце суждено, тот будет мил на зло вселенной. Сердиться глупо и грешно. Когда Рогдай неукротимый, глухим предчувствием томимый, оставя спутников своих, пустился в край уединенный и ехал меж пустынь лесных в глубокую думу погруженный, злой дух тревожил и смущал его тоскующую душу, и Витязь пасмурный шептал: «Убью! Преграды все разрушу! Руслан, узнаешь ты меня! Теперь-то девица поплачет!» И вдруг, поворотив коня, во весь опор назад он скачет. В то время доблестный Фарлав, все утро сладко продремав, укрывшись от лучей полдневных у ручейка наедине, для подкрепления сил душевных обедал в мирной тишине.
4: Как вдруг он видит, кто-то в поле, как буря мчится на коне, и времени не тратя боли, Фарлав, покинув свой обед, копье, кольчугу, шлем, перчатки, вскочил в седло и без оглядки летит, а тот за ним во след. «Остановись, беглец бесчестный!» кричит Фарлаву неизвестный. «Презренный, дай себя догнать! Дай голову с тебя сорвать!»
3: Фарлав, узнавший глаз Рогдая, со страха скорчась обмирал и верной смерти ожидая, коня еще быстрее гнал. Так точно заяц торопливый, прижавший уши боязливо, по кочкам полем сквозь леса, скачками мчится ото пса. На месте славного побега, весной растопленного снега, потоки мутные текли и рыли влажную грудь земли.
4: Ко рву примчался конь ретивый, взмахнул хвостом и белой гривой, бразды стальные закусил и через ров перескочил.
3: Но робкий всадник вверх ногами свалился тяжко в грязный ров. Земли не взвидел с небесами, и смерть принять уж был готов.
4: Рогдай ко врагу подлетает, жестокий меч уж занесен. «Погибни, трус, умри!» — вещает.
3: Вдруг узнает Фарлафа он. Глядит, и руки опустились. Досада, изумление, гнев в его чертах изобразились.
4: Скрипя зубами, онемев, герой с поникшей главою, скорее отъехав от орва, бесился,
3: но едва-едва сам не смеялся над собою. Тогда он встретил под горой старушечку чуть-чуть живую, горбатую, совсем седую. Она дорожную клюкой ему на север указала: «Ты там найдешь его», сказала. Рогдай весельем закипел и к верной смерти полетел.
4: А наш Фарлав
3: во рву остался, дохнуть не смея. Про себя он лежа думал, жив ли я, куда соперник злой девался. Вдруг слышит прямо над собой старухи голос гробовой: «Встань, молодец, все тихо в поле, ты никого не встретишь более, я привела тебе коня, вставай, послушайся меня».
2: Смущенный витязь поневоле ползком оставил грязный ров, окрестность робко озирая, вздохнул и молвил, оживая: «Ну, слава Богу, я здоров».
3: «Поверь, — старуха продолжала, — Людмилу мудрено сыскать. Она далеко забежала, не нам с тобой ее достать. Опасно разъезжать по свету, ты право будешь сам не рад. Последуй моему совету, ступай тихохонько назад. Под Киевом в уединенье, в своем наследственном селенье останься лучше без забот. От нас Людмила не уйдет».
5: сказав, исчезла.
2: В нетерпенье благоразумный наш герой тотчас отправился домой, сердечно позабыв о славе и даже о княжне молодой. И шум малейший по дубраве, полет синицы, ропот вод, его бросали в жар и в пот. Меж тем Руслан далеко мчится, в глуши лесов, в глуши полей, привычной думою стремится к Людмиле радости своей, и говорит: найду ли друга, где ты, души моей супруга, увижу ли я твой светлый взор, услышу ли нежный разговор, или суждено, чтоб чародея ты вечной пленницей была, и скорбной девою старея в темнице мрачной отцвела, или соперник дерзновенный придет. Нет, нет, мой друг бесценный, еще при мне мой верный меч, еще голова не пала с плеч. Однажды темною порою по камням берегом крутым наш витязь ехал над рекою. Все утихало. Вдруг за ним стрелы, мгновенное жужжанье, кольчуги звон и крик ржанья, и топот по полю глухой. «Стой!» — грянул голос громовой. Он оглянулся. В поле чистом, подняв копье, летит со свистом свирепый всадник, и грозой помчался князь ему навстречу. «Ага, догнал тебя! Постой!» — кричит наездник удалой. «Готовься, друг, на смертную сечу! Теперь ложись средь здешних мест, а там ищи своих невест!» Руслан вспылал, вздрогнул от гнева, он узнает сей буйный глаз. «Друзья мои, а наша дева? Оставим витязи на час. О них опять я вспомню вскоре, а то давно пора бы мне подумать о молодой княжне и об ужасном Черноморе. Моей причудливой мечты наперстник иногда нескромный. Я рассказал, как ночью темной Людмилы нежной красоты от воспаленного Руслана сокрылись вдруг среди тумана. Несчастные, когда злодей рукою мощную своей, тебя сорвав с постели брачной, взвелся, как вихрь, к облакам, сквозь тяжкий дым и воздух мрачный, и вдруг умчал к своим горам, ты чувств и памяти лишилась, и в страшном замке колдуна безмолвно, трепетно, бледна в одно мгновение очутилась. С порога хижины моей так видел я средь летних дней, когда за курицей трусливой султан курятника спесивый, петух мой по двору бежал и сладострастными крылами уже подругу обнимал, над ними хитрыми кругами цыплят селенья старый вор, прияв губительные меры, носился, плавал коршун серый и пал, как молния, на двор. Взвелся, летит, в когтях ужасных, во тьму расселен безопасных, уносит бедную злодей. Напрасно горестью своей и хладным страхом пораженный зовет любовницу петух. Он видит лишь летучий пух, летучим ветром занесенный. До утра юная княжна лежала тягостным забвением, как будто страшным сновидением объята. Наконец она очнулась пламенным волнением и смутным ужасом полна. Душой летит за наслаждением, кого-то ищет с упоением. «Где ж милый?» — шепчет. «Где супруг?» — зовет. и помертвела вдруг. Глядит с боязнью вокруг: «Людмила, где твоя светлица?» Лежит несчастная девица среди подушек пуховых, под гордой сенью балдахина, завесы, пышные перина в кистях, в узорах дорогих, повсюду ткани парчевые, играют яхонты, как жар, кругом курильницы золотые, подъемлют ароматный пар. Довольным. Благо мне не надо описывать волшебный дом. Уже давно Шахерезада меня предупредила в том. Но светлый терем не отрада, когда не видим друга в нем. Вы знаете, что наша дева была одета в эту ночь по обстоятельствам точь в точь, как наша прабабушка Ева. Наряд невинный и простой, наряд амура и природы. Как жаль, что вышел он из моды. Пред изумленную княжной три девы красоты чудесной в одежде легкой и прелестной явились, молча подошли и поклонились до земли. Тогда неслышными шагами одна поближе подошла, княжне воздушными перстами золотую косу заплела с искусством в наши дни не новым и обвела венцом перловым окружность бледного чела. За нею, скромно взор склоняя, потом приближилась другая. Лазурный пышный сарафан одел Людмилы стройный стан. Покрылись кудри золотые, грудь и плечи молодые, фатой прозрачный, как туман. Покров завистливый лобзает, красы достойные небес. И обувь легкая сжимает две ножки. Чудо из чудес! Княжне последняя девица жемчужный пояс подает, меж тем незримая певица веселой песни ей поет. Увы, ни камни ожерелья, ни сарафан, ни перлов ряд, ни песни лести и веселья ее души не веселят. Напрасно зеркало рисует ее красы, ее наряд. Потупя неподвижный взгляд, она молчит, она тоскует. Те, кои правду возлюбя на темном сердце дне читали, конечно, знают про себя, что если женщина в печали сквозь слез украдкой как-нибудь на зло привычки и рассудку забудет в зеркало взглянуть, то грустно ей уж не на шутку. Но вот Людмила вновь одна. Не зная, что начать, она к окну решетчату подходит, и взор ее печально бродит в пространстве пасмурной дали. Все мертво. Снежные равнины коврами яркими легли. Стоят угрюмых гор вершины в однообразной белизне и дремлют в вечной тишине. Кругом не видно дымной кровли, не видно путника в снегах, и звонкий рок веселой ловли в пустынных не трубит горах. Лишь изредка с унылым свистом бунтует вихрь в поле чистом, и на краю седых небес качает обнаженный лес. В слезах отчаяния Людмила от ужаса лицо закрыла. Увы, что ждет ее теперь? Бежит в серебряную дверь, она с музыкой отворилась, и наша дева очутилась в саду. Пленительный предел. прекрасней садов Армиды и тех, которыми владел царь Соломон или князь Тавриды. Пред нею зыблются, шумят великолепные дубровы, аллей пальм и лес лавровый, и благовонных миртов ряд, и кедров гордые вершины, и золотые апельсины зерцалом вод отражены, пригорки, рощи и долины весны огнем оживлены. С прохладой вьется ветер майский среди очарованных полей, и свищет соловей китайский во мраке трепетных ветвей. Летят алмазные фонтаны с веселым шумом к облакам, под ними блещут истуканы, и мнится живы Фидий сам, питомец Фебы и Паллады, любуясь ими наконец свой очарованный резец, из рук бы выронил с досады. Дробясь о мраморной преграды, жемчужной огненной дугой валятся, плещут водопады, и ручейки в тени лесной чуть вьются сонной волной. Приют покоя и прохлады. Сквозь вечную зелень здесь и там мелькают светлые беседки, повсюду роз живые ветки цветут и дышат по тропам. Но безутешная Людмила идет, идет и не глядит. Волшебство, роскошь ей постыла, ей грустен неги светлый вид, куда сама не зная бродит, волшебный сад кругом обходит, свободу горьким дав слезам, и взоры мрачные возводит к неумолимым небесам. Вдруг осветился взор прекрасный, к устам она прижала перст, казалось, умысел ужасный рождался, страшный путь отверст. Высокий мостик над потоком пред ней висит на двух скалах. В унынии тяжком и глубоком она подходит, и в слезах на воды шумные взглянула, ударила, рыдая в грудь, в волнах решилась утонуть. Однако в воды не прыгнула и далее продолжала путь. Моя прекрасная Людмила, по солнцу бегая с утра, устала, слезы осушила, в душе подумала: пора. На травку села, оглянулась, и вдруг над нею сень шатра, шумя с прохладой, развернулась. Обед роскошный перед ней, прибор из яркого кристалла, и в тишине из-за ветвей незримо арфа заиграла. Девица пленная княжна, но втайне думает она, вдали от милого в неволе, зачем мне жить на свете боли? О ты, чья гибельная страсть меня терзает и лелеет, мне не страшна злодея власть, Людмила умереть умеет. Не нужно мне твоих шатров, ни скучных песен, ни перов, не стану есть, не стану слушать, умру среди твоих садов. Подумала и стала кушать. Княжна встает, и вмиг шатер, и пышный роскоши прибор, и звуки арфы, все пропало. По-прежнему все тихо стало. Людмила вновь одна в садах, скитается из рощи в рощи. Меж тем в лазурных небесах плывет луна царицы нощи, находит мгла со всех сторон и тихо на холмах почила. Княжну невольно клонит сон, И вдруг неведомая сила, нежней, чем вешний ветерок, ее на воздух поднимает, несет по воздуху в чертог и осторожно опускает сквозь фимиам вечерних роз на ложе грусти, ложе слез. Три девы вмиг опять явились и вкруг нее засуетились, чтоб на ночь пышный снять убор. Но их унылый смутный взор и принужденное молчание являли втайне сострадание и немощный судьбам укор. Но поспешим, рукой их нежной раздета сонная княжна, прелестно прелестью небрежной, в одной сорочке белоснежной ложится почивать она. Со вздохом девы поклонились, скорей как можно удалились и тихо притворили дверь. Что ж наша пленница теперь? Дрожит, как лист, дохнуть не смеет, хладеют перси, взор темнеет, мгновенный сон от глаз бежит, не спит, удвоила внимание, недвижно в темноту глядит. Все мрачно, мертвое молчание. Лишь сердце слышит трепетание и мнится, шепчет тишина. Идут, идут к ее постели, в подушке прячется княжна, и вдруг, о страх, и в самом деле раздался шум. Озарена мгновенным блеском тьма ночная, мгновенно дверь отворена, безмолвно гордо выступая, ногими саблями сверкая, арапов длинный ряд идет попарно, чинно, сколь возможно, и на подушках осторожно седую бороду несет. И входит с важностью за нею, подъяв величественно шею, горбатый карлик из дверей. Его-то голове обритый, высоким колпаком покрытый, принадлежала борода. Уж он приближился, тогда княжна с постели соскочила, седого карлу за колпак рукою быстрой ухватила, дрожащий занесла кулак и в страхе завизжала так, что всех арапов оглушила. Трепеща скорчился бедняк, княжны испуганный бледнее, зажавший уши поскорее, хотел бежать, но в бороде запутался, упал и бьется, встает, упал. В такой беде арапов черный рой метется, шумят, толкаются, бегут, хватают колдуна в охапку и вон распутывать несут, оставя у Людмилы шапку. Но что-то, добрый витязь наш, вы помните ль нежданную встречу? Бери свой быстрый карандаш, рисуй орловской ночь и сечу. При свете трепетном луны сразились витязи жестоко, сердца их гневом стеснены, уж копья брошены далеко, уже мечи раздроблены, кольчуги кровью покрыты, щиты трещат, куски разбиты. Они схватились на конях, взрывая к небу черный прах, под ними борзы кони бьются, борцы недвижно сплетены, друг друга стиснув остаются, как бы к седлу пригвождены, их члены злобой сведены. Переплелись и костенеют. По жилам быстрый огонь бежит, на вражьей груди грудь дрожит, и вот колеблются, слабеют, кому-то пасть, вдруг витязь мой, вскипев железной рукой, с седла наездника срывает, подъемлет, держит над собой и в волны с берега бросает. Погибни, грозно восклицает, умри, завистник злобный мой. Ты догадался, мой читатель, с кем бился доблестный Руслан? То был кровавых битв искатель Рогдай, надежда киевлян, Людмилы мрачный обожатель. Он вдоль днепровских берегов искал соперника следов, нашел, настиг. Но прежняя сила питомцу битвы изменила, и Руси древний удалец в пустыне свой нашел конец. И слышно было, что Рогдая, тех вот русалка молодая, нахладный перси приняла, и жадно витязя лобзая на дно со смехом увлекла. И долго после, ночью темной, бродя близ тихих берегов, богатыря призрак огромный пугал пустынных рыбаков. Песнь третья. Напрасно вы в тени таились для мирных счастливых друзей стихии моей. Вы не сокрылись от гневных зависти очей. Уж бледный критик ей в услугу вопрос мне сделал роковой. Зачем Русланову подругу, как бы на смех ее супругу, зову и девой, и княжной? Ты видишь, добрый мой читатель, тут злобы черную печать. Скажи, Заил, скажи, предатель, ну как и что мне отвечать? Красней, несчастный, Бог с тобою, краснее я спорить не хочу, довольный тем, что прав душою, в смиренной кротости молчу. Но ты поймешь меня, Климена, потупишь томные глаза, ты, жертва скучного Гимена, я вижу, тайная слеза падет на стих мой сердцу внятный. Ты покраснела, взор погас, вздохнула молча, вздох понятный. Ревнивец, бойся, близок час, Амур с досадой своенравной вступили в смелый заговор, и для главы твоей бесславной готов уж мстительный убор. Уж утро хладное сияло на темени полночных гор, но в дивном замке все молчало. В досаде скрытый Черномор, без шапки, в утреннем халате, зевал сердито на кровати. Вокруг бороды его седой рабы толпились молчаливы, и нежно гребень костяной расчесывал ее извивы. Меж тем для пользы и красы на бесконечные усы лились восточные ароматы, и кудри хитрые вились. Как вдруг откуда ни возьмись, в окно влетает змий крылатый, гремя железной чешуей, он в кольца быстро и согнулся,
3: И вдруг на иной обернулся пред изумленную толпой.
0: «Приветствую тебя!» — сказала. «Собрат издавна чтимый мной, досель я Черномора знала одною громкою молвой, но тайный рок соединяет теперь нас общею враждой. Тебе опасность угрожает, нависла туча над тобой, и голос оскорбленной чести меня к отмщению зовет».
2: Со взором полным хитрой лести ей Карла руку подает, вещая:
5: «Дивная Наина, мне драгоценен твой союз. Мы посрамим коварство Фина, но мрачных козней не боюсь. Противник слабый мне не страшен. Узнай, чудесный жребий мой, сей благодатной бородой недаром Черномор украшен. Доколь волосов ее седых враждебный меч не перерубит, никто из витязей лихих, никто из смертных не погубит малейших замыслов моих. Моею будет век Людмила, Руслан же гробу обречен». И мрачно ведьма повторила: «Погибнет он, погибнет он!» Потом три раза прошипела, три раза топнула ногой и черным змеем улетела. Блистая в ризе парчевой, колдун, колдун и ободренный, развеселясь, решился вновь нести к ногам девицы пленной усы, покорность и любовь. Разряжен карлик бородатый опять идет в ее палаты. Проходит длинный комнат ряд, княжны в них нет. Он далее в сад, в лавровый лес, к решетке сада, вдоль озера, в круг водопада, под мостики, в беседки. Нет, княжна ушла, пропал и след. Кто выразит его смущение, и рев, и трепет исступления? С досады дня не взвидел он, раздался Карлы дикий стон: «Сюда, невольники, бегите сюда, надеюсь я на вас! Сейчас Людмилу мне сыщите скорее, слышите, сейчас! Не то шутите вы со мною, всех удавлю вас бродою!»
2: Читатель, расскажу ли тебе, куда красавица девалась? Всю ночь она своей судьбе в слезах дивилась и смеялась. Ее пугала борода. Но Черномор уж был известен и был смешон, а никогда со смехом ужас не совместен. Навстречу утренним лучам постель оставила Людмила и взор невольный обратила к высоким чистым зеркалам. Невольно кудри золотые с лилейных плеч приподняла, невольно волосы густые рукой небрежной заплела, свои вчерашние наряды нечаянно в углу нашла, вздохнув, оделась и с досадой тихонько плакать начала. Однако с верного стекла вздыхая, не сводила взора, и девице пришло на ум в волнении своенравных дум примерить шапку черномора. Все тихо, никого здесь нет, никто на девушку не взглянет. А девушке в 17 лет какая шапка не пристанет, рядиться никогда не лень. Людмила шапкой завертела, на брови, прямо, на бекрень и задом наперед надела. И что ж, о чудо старых дней, Людмила в зеркале пропала, перевернула. Перед ней Людмила прежняя предстала, назад надела, снова нет, сняла и в зеркале.
6: Прекрасно, добро, колдун, добро, мой свет. Теперь мне здесь уж безопасно, теперь избавлюсь от хлопот.
2: И шапку старого злодея княжна от радости краснея надела задом наперед. Но возвратимся же к герою. Не стыдно ль заниматься нам так долго шапкой, бородою, Руслана поруча судьбам? Свершив с Рогдаем бой жестокий, проехал он дремучий лес. Пред ним открылся дол широкий при блеске утренних небес. Трепещет витязь поневоле, он видит старой битвы поле. Вдали все пусто, здесь и там желтеют кости, по холмам разбросаны колчаны, латы, где сбруя, где заржавый щит, в костях руки здесь меч лежит, травой оброс там шлем косматый, и старый череп тлеет в нем. Богатыря там остов целый с его поверженным конем лежит недвижный. Копья, стрелы в сырую землю вонзены, и мирный плющ их обвивает. Ничто безмолвной тишины пустыни сей не возмущает, и солнце с ясной вышины долину смерти озаряет. Со вздохом витязь вокруг себя взирает грустными очами. О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями? Чей борзый конь тебя топтал в последний час кровавой битвы? Кто на тебе со славой пал? Чьи небо слышало молитвы? Зачем же поле смолкло ты и поросло травой забвенья? Времен от вечной темноты, быть может, нет и мне спасенья. Быть может, на холме немом поставят тихий гроб Русланов, и струны громкие баянов не будут говорить о нем. Но вскоре вспомнил витязь мой, что добрый меч герою нужен, и даже панцирь, а герой с последней битвы безоружен. Обходит поле он вокруг, в кустах среди костей забвенных, в громаде тлеющих кольчуг, мечей и шлемов раздробленных, себе доспехов ищет он. Проснулись гулы степь немая, поднялся в поле треск и звон. Он поднял щит, не выбирая, нашел и шлем, и звонкий рог, но лишь меча сыскать не мог. Долину брани объезжая, он видит множество мечей, но все легки да слишком малы, а князь-красавец был невялый, не то что витязь наших дней. Чтоб чем-нибудь играть от скуки, копье стальное взял он в руки, кольчугу он надел на грудь и далее пустился в путь. Уж побледнел закат румяный над усыпленную землей, дымятся синие туманы, и всходит месяц золотой, померкла степь. Тропою темной задумчив едет наш Руслан и видит сквозь ночной туман вдали чернеет холм огромный, и что-то страшное храпит. Он ближе к холму, ближе, слышит, чудесный холм как будто дышит. Руслан внимает и глядит бестрепетно, спокойным духом. Но, шевеля пугливым ухом, конь упирается, дрожит, трясет упрямой головою, и грива дыбом поднялась. Вдруг холм безоблачной луною в тумане бледно заряс, яснеет, смотрит храбрый князь, и чудо видит пред собою. Найду ли краски и слова? Пред ним живая голова. Огромные очи сном объяты, храпит, качая шлем пернатый, и перья в темной высоте, как тени, ходят, развиваясь. В своей ужасной красоте, над мрачной степью возвышаясь, безмолвием окружена пустыни сторож безымянный. Руслану предстоит она громадой грозной и туманной. В недоумении хочет он таинственный разрушить сон. Вблизи осматривая диво, объехал голову кругом и стал пред носом молчаливо. Щекотит ноздри копьем, и, сморщась, голова зевнула, глаза открыла и чихнула. Поднялся вихрь, степь дрогнула, взвелась пыль с ресниц, усов, с бровей слетела стая сов. Проснулись рощи молчаливы, чихнуло эхо, конь ретивый заржал, запрыгал, отлетел, едва сам витязь усидел. И вслед раздался голос шумный: «Куда ты, витязь неразумный, ступай назад! Я не шучу, как раз нахала проглочу!» Руслан с презрением оглянулся, браздами удержал коня и с гордым видом усмехнулся. «Чего ты хочешь от меня?» Нахмурясь, голова вскричала. «Вот гостя мне судьба послала! Послушай, убирайся прочь! Я спать хочу! Теперь уж ночь! Прощай!» Но витязь знаменитый, услыша грубые слова, воскликнул с важностью сердитой: «Молчи, пустая голова! Слыхал я истину бывало,
4: хоть лоб широк, да мозгу мало. Я еду-еду, не свищу, а как наеду, не спущу.
2: Тогда от ярости немея, стесненной злобой пламенея, надулась голова, как жар кровавые очи засверкали, напенясь губы задрожали, из уст ушей поднялся пар. И зеркали, напенясь губы задрожали, из уст ушей поднялся пар. И

0: сумасшедшая хохочет. Гремит, ай, Витязь, ай, герой! Куда ты? Тише, тише, стой! Эй, Витязь, шею сломишь даром! Не трусь, наездник! И меня порадуй хоть одним ударом, пока не заморил коня. И между тем она героя дразнила страшным языком. Руслан, досаду в сердце кроя, грозит ей молча копьем, трясет его рукой свободной и, задрожав, булат холодный вонзился в дерзостный язык. И кровь из бешеного зева рекою побежала вмиг. От удивления, боли, гнева, в минуту дерзости лишась, на князя голова глядела, железо грызла и бледнела. В спокойном духе, горячась, так иногда средь нашей сцены плохой питомец Мельпомены, внезапным свистом оглушен, уж ничего не видит он, бледнеет, ролью забывает, дрожит, поникнув головой, и, заикаясь, умолкает перед насмешливой толпой. Счастливым, пользуясь мгновением, к объятой голове смущением, как ястреб-богатырь летит с подъятой грозной десницей и в щеку тяжкой рукавицей с размаху голову разит. И степь ударом огласилась. Кругом росистая трава кровавой пеной обогрилась, и, зашатавшись, голова перевернулась, покатилась, и шлем чугунный застучал. Тогда на месте опустелом меч богатырский засверкал. Наш Витязь в трепете веселом его схватил и к голове по кровавленной траве бежит с намерением жестоким ей нос и уши обрубить. Уже Руслан готов разить, уже взмахнул мечом широким. Вдруг изумленный внемлет он главы молящий жалкий стон. И тихо меч он опускает, в нем гнев свирепый умирает, и мщенье бурное падет. В душе моленьем усмиренный, так на долине тает лед, лучом полудня пораженный.
1: Ты вразумил меня, герой, со вздохом голова сказала. Твоя десница доказала, что я виновен пред тобой. Отныне я тебе послушен. Но, Витязь, будь великодушен, достоин плача, жребий мой. Я был, Витязь, удалой. В кровавых битвах супостата себе я равного не зрел. Счастлив, когда бы не имел соперником меньшого брата. Коварный, злобный Черномор, ты всех бед моих виною, семейство нашего позор, рожденный Карлой с бородою. Мой дивный рост от юных дней не мог он без досады видеть, и стал зато в душе своей меня жестокой ненавидеть. Я был всегда немного прост, хотя высок. А сей несчастный и

0: змеи самый глупый рост, умен, как бес, и зол ужасно. При том же, знай, к моей беде, в его чудесной бороде таится сила роковая, и все на свете презирая, доколе борода цела, изменник не страшится зла. Вот он однажды с видом дружбы: «Послушай, — хитро мне сказал, — не откажись от важной службы. Я в черных книгах отыскал, что за восточными горами, на тихих море берегах, в глухом подвале под замками хранится меч. И что же? Страх я разобрал во тьме волшебной, что волею судьбы враждебной сей меч известен будет нам, что нас обоих он погубит. Мне бороду мою отрубит, тебе главу. Суди же сам, сколь важно нам приобретение сего создания злых духов».
1: «Ну что же, где тут затруднение? — сказал я Карле. — Я готов! Иду хоть за пределы света!» И сосну на плечо взвалил, а на другое для совета злодея брата посадил. Пустился в дальнюю дорогу, шагал, шагал, и слава богу, как бы пророчеству назло, все счастливо сначала шло. За отдаленными горами нашли мы роковой подвал, я разметал его руками и потаенный меч достал. Но нет, судьба того хотела, между нами ссора закипела, и было, признаюсь, о чем. Вопрос, кому владеть мечом, я спорил, Карло горячился, бронились долго, наконец... Уловку выдумал хитрец, притих и будто бы смягчился. «Оставим бесполезный спор, — сказал мне важно Черномор, — мы тем союз наш обесславим, рассудок в мире жить велит. Судьбе решить мы предоставим, кому сей меч принадлежит. К земле приникнем ухом оба, чего не выдумает злоба. И кто услышит первый звон, тот и владей мечом до гроба», — сказал и лег на землю он. Я с дуру так же растянулся. Лежу, не слышу ничего, смекая, обману его. Но сам жестоко обманулся. Злодей в глубокой тишине, привстав на цыпочках ко мне, подкрался сзади, размахнулся, как вихрь свистнул острый меч, и прежде чем я оглянулся, уж голова слетела с плеч, и сверхъестественная сила в ней жизни дух остановила. Мой остов тернием оброс, вдали в стране людьми забвенной истлел мой прах непогребенный. Но злобный Карло перенес меня в сей край уединенный, где вечно должен был стеречь тобой сегодня взятый меч. О, Витязь, ты храним судьбою, возьми его, и Бог с тобою. Быть может, на своем пути ты Карлу-чародея встретишь. Ах, если ты его заметишь, коварству, злобе отомсти. И, наконец, я счастлив буду, спокойно мир оставлю сей, и в благодарности моей твою пощечину забуду.
2: Песнь четвертая. Я каждый день, восстав от сна, благодарю сердечно Бога за то, что в наши времена волшебников не так уж много. К тому же, честь и слава им, женитьбы наши безопасны, их замыслы не так ужасны мужьям, девицам молодым. Но есть волшебники другие, которых ненавижу я. Улыбка, очи голубые и голос милый. О, друзья, не верьте им, они лукавы. Страшитесь, подражая мне, их упоительной отравы, и почивайте в тишине. Поэзии чудесный гений, певец таинственных видений, любви, мечтаний и чертей, могил и рая верный житель, и музы ветреной моей наперсник пестун и хранитель. Прости мне, северный Орфей, что в повести моей забавной теперь во след тебе лечу, и лиру музы своенравной во лжи прелестной обличу. Друзья мои, вы все слыхали, как бесу в древние дни злодей предал сперва себя с печали, а там и души дочерей. Как после щедрым подаянием, молитвой, верой, постом и непритворным покаянием снискал заступников святом, как умер он и как заснули его 12 дочерей. И нас пленили, ужаснули картины тайных сих ночей, сии чудесные видения, сей мрачный бес, сей божий гнев, живые грешника мученья и прелесть непорочных дев. Мы с ними плакали, бродили вокруг зубчатых замка стен, и сердцем тронутым любили их тихий сон, их тихий плен. Душой Вадима призывали, и пробужденье зрели их, и часто инокинь святых на гроб отцовской провожали. И что ж, возможно ль, нам солгали, дерзнули истину вещать, дерзнули ясно описать не монастырь уединенный, не робких инокинь собор, но трепещу в душе смущенный, дивлюсь и потупляю взор. Молодой Ратмир, направя к югу нетерпеливый бег коня, уж думал пред закатом дня нагнать Русланову супругу. Но день багряный вечерел, напрасно витязь пред собою в туманы дальние смотрел. Все было пусто над рекою, зари последний луч горел над ярко позлощенным бором. Наш витязь мимо черных скал тихонько проезжал и взором ночлега меж дерев искал. Он на долину выезжает и видит замок на скалах, зубчатые стены возвышает, чернеют башни на углах, и дева по стене высокой, как в море лебедь одинокой, идет зарей освещена. И девы песнь едва слышна долины в тишине глубокой. Ложится в поле мрак ночной, от волн поднялся ветер хладный. Уж поздно, путник молодой, укройся в терем наш отрадный. Здесь ночью нега и покой, а днем и шум, и пирование. Приди на дружное призвание, приди, о путник молодой. У нас найдешь красавиц рой, их нежные речи и лобзанье. Приди на тайное призвание, приди, о путник молодой. Тебе мы с утренней зарей наполним кубок на прощание. Приди на мирное призвание, приди, о путник молодой. Ложится в поле мрак ночной, от волн поднялся ветер хладный. Уж поздно, путник молодой, укройся в терем наш отрадный. Она манит, она поет, и юный хан уж под стеною. Его встречают у ворот девицы красные толпою. При шуме ласковых речей он окружен, с него не сводят они пленительных очей. Две девицы коня уводят, в чертоги входит хан молодой. За ним отшельниц милых рой. Одна снимает шлем крылатый, другая кованные латы, та меч берет, та пыльный щит. Одежда неги заменит железные доспехи брани, но прежде юношу ведут к великолепной русской бане. Уж волны дымные текут в ее серебряные чаны, и брызжут хладные фонтаны. Разостлан роскошью ковер, на нем усталый хан ложится, прозрачный пар над ним клубится. Потупя неги полный взор, прелестные полуногие, в заботе нежной и немой, в круг хана девы молодые теснятся резвою толпой. Над рыцарем иная машет ветвями молодых берез, и жар от них душистый пашет. Другая соком вешних роз усталые члены прохлаждает и в ароматах потопляет темнокудрявые волосы. Восторгом витязь упоенный уже забыл Людмилы пленной недавно милые красы. Томится сладостным желанием, бродящий взор его блестит, и полный страстным ожиданием он тает сердцем, он горит. Но вот выходит он из бани, одетый в бархатные ткани, в кругу прелестных дев Ратмир садится за богатый пир. Я не Гомер. В стихах высоких он может воспевать один обеды греческих дружин и звон и пену чаш глубоких. Милее по следам парни мне славить лирую небрежной и наготу в ночной тени и поцелуй любовью нежной. Луною замок озарен. Я вижу терем отдаленный, где витязь томный, воспаленный, вкушает одинокий сон. Его чело, его ланиты мгновенным пламенем горят, его уста полуоткрыты, лобзанье тайное манят. Он страстно, медленно вздыхает. Он видит их, и в пылком сне покровы к сердцу прижимает. Но вот в глубокой тишине дверь отворилась. Пол ревнивый скрипит под ножкой торопливой, и при серебряной луне мелькнула дева. Сны крылатые, сокройтесь, отлетите прочь. Проснись, твоя настала ночь, проснись, а дорог миг утраты. Она подходит, Он лежит и в сладострастной неге дремлет, покров его содра скользит, и жаркий пух чело объемлет. В молчании дева перед ним стоит недвижно, бездыханно, как лицемерная Диана пред милым пастырем своим. И вот она на ложе хана, коленом опершись одним, вздохнув, лицо к нему склоняет, с томлением, с трепетом живым, и сон счастливца прерывает лобзанием страстным и немым. Но, други, девственная лира умолкла под моей рукой. Слабеет робкий голос мой. Оставим юного Ратмира. Не смею песни продолжать. Руслан нас должен занимать. Руслан, сей витязь беспримерный, в душе герой, любовник верный. Упорным боем утомлен, под богатырской головою он сладостный вкушает сон. Но вот уж ранней зарею сияет тихий небосклон, все ясно. Утро луч игривый, главы косматый лоб златит, Руслан встает, и конь ретивый уж витязя стрелою мчит. И дни бегут, желтеют нивы, с дерев спадает дряхлый лист, в лесах осенний ветер свист певиц пернатых заглушает. Тяжелый пасмурный туман ноги холмы обвивает. Зима приближилась. Руслан свой путь отважно продолжает на дальний север. С каждым днем преграды новые встречает. То бьется он с богатырем, то с ведьмой, то с великаном, то лунной ночью видит он, как будто сквозь волшебный сон, окружены седым туманом, русалки тихо на ветвях, качаясь, витязя молодого с улыбкой хитрой на устах манят, не говоря ни слова. Но тайным промыслом храним, бесстрашный витязь невредим. В его душе желание дремлет, он их не видит, им не внемлет. Одна Людмила всюду с ним. Но между тем, никем не зримо, от нападений колдуна волшебной шапкою хранимо, что делает моя княжна, моя прекрасная Людмила? Она безмолвна и уныла, одна гуляет по садам, а други мыслит и вздыхает, иль волю дав своим мечтам, к родимым киевским полям в забвенье сердце улетает. Отца и братьев обнимает, подружек видит молодых и старых мамушек своих. Забыты плен и разлучение. Но вскоре бедная княжна свое теряет заблуждение и вновь уныла и одна. Рабы влюбленного злодея, и день и ночь сидеть не смея, меж тем по замку, по садам прелестной пленницы искали, метались, громко призывали, однако все по пустякам. Людмила ими забавлялась. В волшебных рощах иногда без шапки вдруг она являлась и кликала: «Сюда! Сюда!» И все бросались к ней толпою, но в сторону незримо вдруг она неслышную стопою от хищных убегала рук. Везде всечасно замечали ее минутные следы, то позлощенные плоды на шумных ветвях исчезали, то капли ключевой воды на луг измятый упадали. Тогда, наверно, в замке знали, что пьет или кушает княжна. На ветвях кедра или березы, скрываясь по ночам, она минутного искала сна. Но только проливала слезы, звала супруга и покой, томилась грустью и зевотой, и редко-редко пред зарей, склонясь ко древу головой, дремала тонкою дремотой. Едва редела ночи мгла, Людмила к водопаду шла умыться хладною струею. Сам Карло утренней порою однажды видел из палат, как под невидимой рукою плескал и брызгал водопад. Своей обычной тоскою до новой ночи здесь и там она бродила по садам. Нередко под вечер слыхали ее приятный голосок, нередко в рощах поднимали Ильею брошенный венок или клочки персидской шали, или заплаканный платок. Жестокой страстью уязвленный, досадой, злобой омраченный колдун решился, наконец, поймать Людмилу непременно. Так Лемноса, хромой кузнец, прияв супружеский венец из рук прелестной Цитереи, раскинул сеть ее красам, открыв насмешливым богам Киприды нежные затеи. Скучая, бедная княжна в прохладе мраморной беседки сидела тихо близ окна и сквозь колеблемые ветки смотрела на цветущий луг. Вдруг слышит, кличут «милый друг» и видит верного Руслана. Его черты, походка, стан, но бледен он, в очах туман и на бедре живая рана. В ней сердце дрогнуло: «Руслан! Руслан! Он точно!» И стрелою к супругу пленницы летит, в слезах трепеще говорит: «Ты здесь, ты ранен, что с тобою?» Уже достигла, обняла. О, ужас! Призрак исчезает, княжна в сетях. С ее чела на землю шапка упадает, хладея слышит грозный крик: «Она моя!» И в тот же миг зрит колдуна перед очами. Раздался деву жалкий стон, падет без чувств, и дивный сон объял несчастную крылами. Что будет с бедною княжной? О, страшный вид! Волшебник хилый ласкает дерзостной рукой молодые прелести Людмилы. К ее пленительным устам, прильнув увядшими устами, он, вопреки своим годам, уж мыслит хладными трудами сорвать сей нежный тайный цвет, хранимый лелем для другого уже, но бремя поздних лет тикчит бесстыдника седого. Стеная, дряхлый чародей в бессильной дерзости своей пред сонной девой упадает, в нем сердце ноет, плачет он. Но вдруг раздался рогозвон, и кто-то Карлу вызывает. В смятении бледный чародей на деву шапку надевает. Трубят опять, звучней, звучней. И он летит к безвестной встрече, закинув бороду за плечи. Песнь пятая. Ах, как мила моя княжна! Мне нрав ее всего дороже. Она чувствительна, скромна, любви супружеской верна. Немножко ветрена, так что же, еще милее тем она. Всечасно прелестью новой умеет нас она пленить. Скажите, можно ли сравнить ее с Дельфирою суровой? Одной судьба послала дар обворожать сердца и взоры. Ее улыбка, разговоры во мне любви рождают жар. А та под юбкою гусар, лишь дайте ей усы да шпоры. Блажен, кого под вечерок в уединенный уголок моя Людмила поджидает и другом сердце назовет. Но верьте мне, блажен и тот, кто от Дельфиры убегает и даже с нею не знаком. Да, впрочем, дело не о том. Но кто трубил? Кто чародея на сечу грозну вызывал? Кто колдуна перепугал? Руслан, он местью пламенея достиг обители злодея. Уж витязь под горой стоит, призывный рог, как буря, воет, нетерпеливый конь кипит, и снег копытом мощным роет. Князь Карлу ждет. Внезапно он по шлему крепкому стальному рукой незримой поражен. Удар упал подобно грому. Руслан подъемлет смутный взор и видит прямо над головою с подъятой страшной булавою летает Карла Черномор. Щитом покрывшись, он нагнулся, мечом потряс и замахнулся. Но тот взвелся под облака, на миг исчез, и свысока шумя летит на князя снова. Проворный витязь отлетел, и в снег с размаха рокового колдун упал, да там и сел. Руслан, не говоря ни слова, с коня долой к нему спешит, поймал, за бороду хватает, волшебник силится, кряхтит. И вдруг с Русланом улетает. Ретивый конь во след глядит. Уже колдун под облаками, на бороде герой висит. Летят над мрачными лесами, летят над дикими горами, летят над бездною морской. От напряжения костенея Руслан за бороду злодея упорный держится рукой. Меж тем на воздухе слабея и силе русской изумясь, волшебник гордому Руслану коварно молвит: «Слушай, князь, тебе вредить я перестану, молодое мужество любя. Забуду все, прошу тебя, спущусь, но только с уговором». «Молчи, коварный чародей!» — прервал наш витязь. «С Черномором, с мучителем жены своей, Руслан не знает договора, сей грозный меч накажет вора. Лети хоть до ночной звезды, а быть тебе без бороды!» Боязнь объемлет Черномора. В досаде, в горести немой, напрасно длинной бородой усталый Карла потрясает. Руслан ее не выпускает и щиплет волосы порой. Два дни колдун героя носит, на третий он пощады просит. «О, рыцарь, жалься надо мной, едва дышу, нет мочи боли. Оставь мне жизнь в твоей я воле, скажи, спущусь куда лишь». «Теперь ты наш, ага, дрожишь, смирись, покорствуй русской силе. Неси меня к моей Людмиле!» Смиренно внемлет Черномор. Домой он с витязем пустился. Летит, и мигом очутился среди своих ужасных гор. Тогда Руслан одной рукою взял меч сраженной головы и, бороду схватив другою, отсек ее, как горсть травы. «Знай наших», — молвил он жестоко, «что хищник, где твоя краса, где сила?» И на шлем высокой седые вяжет волоса. Свистя зовет коня лихого, веселый конь летит и ржет. Наш витязь Карлу чуть живого в котомку за седло кладет, а сам, боясь мгновенья траты, спешит наверх горы крутой, достиг и с радостной душой летит в волшебные палаты. Вдали, завидя шлем бородатый, залог победы роковой, пред ним арапов чудный рой, толпы невольниц боязливых, как призраки со всех сторон, бегут и скрылись. Ходит он один средь храмин горделивых, супругу милую зовет. Лишь эхо сводов молчаливых Руслану голос подает. В волнении чувств нетерпеливых он отворяет двери в сад, идет, идет и не находит. Кругом смущенный взор обводит. Все мертво. Рощицы молчат, беседки пусты, на стремнинах, вдоль берегов ручья, в долинах нигде Людмилы следу нет, и ухо ничего не внемлет. Внезапный князя хлад объемлет, в очах его темнеет свет, в уме возникли мрачные думы. Быть может, горесть, плен угрюмый, минута, волны, в сих мечтах он погружен. С немой тоскою поникнул витязь головою, его томит невольный страх. Недвижим он, как мертвый камень, мрачится разум, дикий пламень, и яд отчаянной любви уже текут в его крови. Казалось, тень княжны прекрасной коснулась трепетным устам, и вдруг неистовый, ужасный, стремится витязь по садам, Людмилу с воплем призывает, с холмов утеса отрывает, все рушит, все крушит мечом, беседки рощи упадают, древа мосты в волнах ныряют, степь обнажается кругом, далеко гулы повторяют, и рев, и треск, и шум, и гром. Повсюду меч звенит и свищет, прелестный край опустошен, безумный витязь жертвы ищет, с размаха вправо, влево он пустынный воздух рассекает, и вдруг нечаянный удар с княжны невидимой сбивает прощальный Черномора дар. Волшебство вмиг исчезла сила, в сетях открылась Людмила. Не веря сам своим очам, нежданным счастьем упоенный, наш витязь падает к ногам подруги верной незабвенной, целует руки, сети рвет, любви, восторга, слезы льет, зовет ее. Но дева дремлет, сомкнуты очи и уста, и сладострастная мечта молодую грудь ее подъемлет. Руслан с нее не сводит глаз, его терзает вновь кручина. Но вдруг знакомый слышит глаз, глаз добродетельного финна. «Мужайся, князь, в обратный путь ступай со спящей Людмилой, наполни сердце новой силой, любви и чести верен будь.
3: Небесный гром на злобу грянет, и воцарится тишина. И в светлом Киеве княжна перед Владимиром восстанет от очарованного сна. Руслан сим гласом оживленный берет в объятия жену, и тихо с ношей драгоценной он оставляет вышину и сходит в дол уединенный. В молчании с Карлой за седлом поехал он своим путем. В его руках лежит Людмила, свежа, как вешняя заря, и на плечо богатыря лицо спокойное склонило. Волосами свитыми в кольцо пустынный ветерок играет. Как часто грудь ее вздыхает, как часто тихое лицо мгновенной розою пылает. Любовь и тайная мечта Русланов образ ей приносит, и с томным шепотом уста супруга имя произносит. В забвении сладком ловит он ее волшебное дыхание, улыбку, слезы, нежный стон и сонных персий волнование. Меж тем подолом по горам и в белый день и по ночам наш Витязь едет непрестанно. Еще далек предел желанный, а дева спит. Но юный князь, бесплодным пламенем томясь, ужель страдалец постоянный супругу только сторожил? И в целомудренном мечтании, смирив нескромное желание, свое блаженство находил. Монах, который сохранил потомству верное предание о славном витязе моем, нас уверяет смело в том, и верю я, без разделения унылы грубы наслаждения, мы прямо счастливы вдвоем. Пастушки, сон княжны прелестный не походил на ваши сны. Порой томительной весны на мураве в тени древесной я помню маленький лужок среди березовой дубравы, я помню темный вечерок, я помню лиды сон лукавый. Ах, первый поцелуй любви, дрожащий, легкий, торопливый, не разогнал, друзья мои, ее дремоты терпеливой. Но полно я болтаю вздор. К чему любви воспоминания? Ее утеха и страдания забыты мною с давних пор. Теперь влекут мое внимание княжна, Руслан и Черномор. Пред ними стелется равнина, где ели изредка взошли, и грозного холма вдали чернеет круглая вершина небес на яркой синеве. Руслан глядит и догадался, что подъезжает к голове. Быстрее борзый конь помчался, уж видно чудо из чудес. Она глядит недвижным оком, волосы ее, как черный лес, поросший на челе высоком. Ланиты жизни лишены, свинцовой бледностью покрыты, уста огромные открыты, огромные зубы стеснены. Над полумертвой головою последний день уж тяготел. К ней храбрый Витязь прилетел с Людмилой, с Карлой за спиною. Он крикнул: «Здравствуй, голова! Я здесь! Наказан твой изменник! Гляди!
4: Вот он, злодей, наш пленник.
3: И князя гордые слова ее внезапно оживили, на миг в ней чувства разбудили, очнулась будто ото сна, взглянула, страшно застонала, узнала витязя она и брата с ужасом узнала. Надулись ноздри, на щеках багровый огонь еще родился, и в умирающих глазах последний гнев изобразился. В смятении, в бешенстве немом она зубами скрежетала и брату хладным языком укор невнятный лепетала. Уже ее в тот самый час кончалось долгое страдание. Чела мгновенный пламень гас, слабело тяжкое дыхание, огромный закатился взор. И вскоре князь и Черномор узрели смерти содроганье. Она почила вечным сном. В молчании витязь удалился. Дрожащий карлик за седлом не смел дышать, не шевелился, и чернокнижным языком усердно демоном молился. На склоне темных берегов какой-то речки безымянной в прохладном сумраке лесов стоял поникший хаты кров, густыми соснами венчанный. В течении медленном река вблизи плетений тростника волною сонной омывала и вокруг него едва журчала при легком шуме ветерка. Долина в сих местах таилась уединенно и темна. И там, казалось, тишина сначала мира воцарилась. Руслан остановил коня. Все было тихо, безмятежно. От расцветающего дня долина с рощей прибрежной сквозь утренний сияла дым. Руслан на луг жену слагает, садится близ нее, вздыхает с унынием сладким и немым. И вдруг он видит пред собою смиренный парус челнока и слышит песню рыбака над тихоструйной рекою. Раскинув невод по волнам, рыбак на весла наклоненный плывет к лесистым берегам, к порогу хижины смиренной. И видит добрый князь Руслан, челнок к обрегу приплывает, из темной хаты выбегает молодая дева, стройный стан, волосы небрежно распущенны, улыбка тихой взор очей, и грудь, и плечи обнаженны, все мило, все пленяет в ней. И вот они, обняв друг друга, садятся у прохладных вод, и час беспечного досуга для них с любовью настает. Но в изумлении молчаливом кого же в рыбаке счастливом наш юный витязь узнает? Хазарский хан, избранный славой, Ратмир, в любви, в войне кровавой, его соперник молодой, Ратмир в пустыне безмятежной Людмилу славу позабыл, им навеки изменил в объятиях подруги нежной. Герой приближился, и вмиг отшельник узнает Руслана, встает, летит, раздался крик, и обнял князь молодого хана. «Что вижу я?» — спросил герой. «Зачем ты здесь? Зачем оставил тревоги жизни боевой и меч, который ты прославил?» мой друг, ответствовал рыбак, душе наскучил бранной славы пустой и гибельный призрак. Поверь, невинные забавы, любовь и мирные дубравы милее сердцу востократ. Теперь, утратив жажду брани, престал платить безумству дани и верным счастьем богат. Я все забыл, товарищ милый, все, даже прелести Людмилы. Любезный хан, я очень рад, сказал Руслан, она со мною. Возможно ли? Какой судьбою? Что слышу? Русская княжна! Она с тобою? Где ж она? Позвон, но нет, боюсь измены. Моя подруга мне мила. Моей счастливой перемены она виновницей была. Она мне жизнь, она мне радость. Она мне возвратила вновь мою утраченную младость и мир, и чистую любовь. Напрасно счастье мне сулили уста волшебниц молодых. 12 дев меня любили. Я для нее покинул их, оставил терем их веселый в тени хранительных дубров, сложил и меч, и шлем тяжелый, забыл и славу, и врагов. Отшельник мирный и безвестный остался в счастливой глуши. С тобой, друг милый, друг прелестный, с тобою свет моей души. Пастушка милая внимала друзей открытый разговор и, устремив на хана взор, и улыбалась, и вздыхала. Рыбак и витязь на брегах до темной ночи просидели. С душой и сердцем на устах часы невидимо летели. Чернеет лес, темна гора, встает луна. Все тихо стало, герою в путь давно пора. Накинув тихо покрывало на деву спящую, Руслан идет и на коня садится. Задумчиво безмолвный хан душой во след ему стремится. Руслану счастья, побед и славы, и любви желает, и думы гордых юных лет невольной грустью оживляет. Зачем судьбой не суждено моей непостоянной лире геройство воспевать одно, и с ним, незнаемые в мире, любовь и дружбу старых лет? Печальный истинный поэт, зачем я должен для потомства порок и злобу обнажать и тайны козни вероломства в правдивых песнях обличать? Княжны, искатель недостойный, охоту к славе потеряв, никем не знаемый Фарлав в пустыне дальней спокойной скрывался и Наины ждал. И час торжественный настал. К нему волшебница явилась, вещая: «Знаешь ли меня? Ступай за мной, седлай коня!» И ведьма кошкой обратилась. Оседлан конь, она пустилась тропами мрачными дубрав, за нею следует Фарлав. Долина тихая дремала, в ночной одетый туман, луна во мгле перебегала из тучи в тучу, и курган мгновенным блеском озаряла. Под ним в безмолвии Руслан сидел с обычную тоскою, предусыпленную княжною. Глубокую думу думал он. Мечты летели за мечтами, и неприметно веял сон над ним холодными крылами. На деву смутными очами в дремоте томной он взглянул, и, утомленную главою, склонясь к ногам ее, заснул. И снится вещий сон герою. Он видит, будто бы княжна над страшной бездной глубиною стоит недвижна и бледна. И вдруг Людмила исчезает. Стоит один над бездной он. Знакомый глаз, призывный стон из тихой бездны вылетает. Руслан стремится за женой, стремглав летит во тьме глубокой и видит вдруг перед собой Владимир в гриднице высокой, в кругу седых богатырей, между 12 сынами, с толпою названных гостей, сидит за бранными столами. И так же гневен старый князь, как в день ужасный расставания, и все сидят, не шевелясь, не смея прерывать молчания. Утих веселый шум гостей, не ходит чаша круговая, и видит он среди гостей в бою сраженного Рогдая. Убитый, как живой, сидит, из опененного стакана он весел пьет и не глядит на изумленного Руслана. Князь видит и молодого хана, друзей и недругов, и вдруг раздался гусли беглый звук и голос вещего баяна, певца героев и забав. Вступает в гридницу Фарлав, ведет он за руку Людмилу. Но старец, места не привстав, молчит, склонив главу нылу. Князья, бояре, все молчат, душевные движения кроя. И все исчезло. Смертный хлад объемлет спящего героя. В дремоту тяжко погружен, он льет мучительные слезы. В волнении мыслит, это сон, томится, но зловещие грезы, увы, прервать не в силах он. Луна чуть светит над горою, объяты рощи темнотою, долина в мертвой тишине, изменник едет на коне. Пред ним открылась поляна. Он видит сумрачный курган. У ног Людмилы спит Руслан, и ходит конь кругом кургана. Фарлав с боязнью глядит, в тумане ведьма исчезает. В нем сердце замерло, дрожит, из хладных рук узду роняет, тихонько обнажает меч, готовясь витязя без боя с размаха надвое рассечь. К нему подъехал. Конь героя, врага почуя, закипел, заржал и топнул. Знак напрасный, Руслан не внемлет, сон ужасный, как груз над ним отяготел. Изменник ведьмой ободренный, герою в грудь рукой презренной вонзает трижды хладну сталь и мчится боязливо вдаль своей добычей драгоценной. Всю ночь бесчувственный Руслан лежал во мраке под горою. Часы летели, кровь рекою текла из воспаленных ран. Поутру взор, открыв туманный, пуская тяжкий слабый стон, с усилием приподнялся он, взглянул, поник головою бранной, пал недвижный, бездыханный. Песнь шестая. Ты мне велишь, о друг мой нежный, на лире легкой небрежной старинные были напевать и музе верной посвящать часы бесценного досуга. Ты знаешь, милая подруга, по ссоре с ветренной молвой твой друг, блаженством упоенный, забыл и труд уединенный, и звук с ветренной молвой твой друг, блаженством упоенный, забыл и труд уединенный.

славы и любви. Мой богатырь, моя Людмила, Владимир, ведьма, Черномор и финны верные печали твое мечтание занимали. Ты, слушай мой легкий вздор, с улыбкой иногда дремала, но иногда свой нежный взор нежнее на певца бросала. Решусь, влюбленный говорун, касаюсь вновь ленивых струн, сажусь у ног твоих и снова бренчу про витязя молодого. Но что сказал я? Где Руслан? Лежит он мертвый в чистом поле. Уж кровь его не льется более. Над ним летает жадный вран, безгласен рог, недвижны латы, не шевелится шлем косматый. Вокруг Руслана ходит конь, поникнув гордой головою. В его глазах исчез огонь, не машет гривой золотою, не тешится, не скачет он и ждет, когда Руслан воспрянет. Но князя крепок хладный сон, и долго щит его не грянет. А Черномор? Он за седлом, в котомке ведьмою забытый, еще не знает ни о чем. Усталый, сонный, сердитый, княжну, героя моего, бронил от скуки молчаливо. Не слыша долго ничего, волшебник выглянул. О, диво! Он видит, богатырь убит, в крови потопленный лежит. Людмилы нет, все пусто в поле. Злодей от радости дрожит и мнит: свершилось, я на воле. Но старый Карло был неправ. Меж тем Наиной осененный, с Людмилой тихо усыпленный, стремится к Киеву Фарлав. Летит надежды, страха полный. Пред ним уже днепровские волны в знакомых пажитях шумят. Уж видит Златоверх и град, уже Фарлав по граду мчится и шум на стогнах восстает. В волнении радостным народ валит за всадником, теснится, бегут обрадовать отца. И вот изменник у крыльца. Влача в душе печали бремя, Владимир солнышко в то время в высоком тереме своем сидел, томясь привычной думой. Бояре, витязи кругом сидели с важностью угрюмой. Вдруг внемлет он. Перед крыльцом волнение, крики, шум чудесный. Дверь отворилась. Перед ним явился воин неизвестный. Все встали шепотом глухим и вдруг смутились, зашумели. Людмила здесь! Фарлав, уже ли? В лице печальном изменясь, встает со стула старый князь, спешит тяжелыми шагами к несчастной дочери своей, подходит. Отчими руками он хочет прикоснуться к ней, но дева милая не внемлет и очарованная дремлет в руках убийцы. Все глядят на князя в смутном ожидании, и старец беспокойный взгляд вперил на витязя в молчании. Но хитро перст к устам прижав, «Людмила спит», — сказал Фарлав. «Я так нашел ее недавно в пустынных муромских лесах, у злого лешего в руках. Там совершилось дело славно. 3 дня мы бились,

0: Луна над боем трижды подымалась. Он пал, а юная княжна мне в руки сонную досталась. И кто прервет сей дивный сон, когда настанет пробуждение, не знаю, скрыт судьбы закон. А нам надежда и терпение одни остались в утешении. И вскоре с вестью роковой молва по граду полетела, народа пеструю толпой городская площадь закипела. Печальный терем всем открыт, толпа волнуется, валит туда, где на одре высоком, на одеяле парчевом, княжна лежит во сне глубоком. Князья и витязи кругом стоят унылы, гласы трубные, рога, тимпаны, гусли, бубны гремят над нею. Старый князь, тоской тяжелой изнурясь, к ногам Людмилы сединами приник с безмолвными слезами, и бледный близ него Фарлав в немом раскаянье, в досаде трепещет, дерзость потеряв. Настала ночь. Никто в ограде очей бессонных не смыкал. Шумя теснились все друг другу, о чуде всякой толковал. Молодой супруг свою супругу в светлице скромной забывал. Но только свет луны двурогой исчез предутренней зарей. Весь Киев новою тревогой смутился. Клики, шум и вой возникли всюду. Киевляне толпятся на стене городской и видят: в утреннем тумане шатры белеют за рекой. Щиты, как зарево, блистают, в полях наездники мелькают, вдали подъемля черный прах, идут походные телеги, костры пылают на холмах. Беда! Восстали печенеги! Но в это время вещий Финн, духов могучий властелин, в своей пустыне безмятежной спокойным сердцем ожидал, чтоб день судьбины неизбежной, давно предвиденный, восстал. В немой глуши степей горючих, за дальней цепью диких гор, жилище ветров, бурь гремучих, куда и ведьмы смелый взор проникнуть в поздний час боится. Долина чудная таится, и в той долине два ключа. Один течет волной живою, по камням весело журча, тот льется мертвою водою. Кругом все тихо, ветры спят, прохлада вешней не веет, столетние сосны не шумят, не вьются птицы, лань не смеет в жар летний пить из тайных вод. Чета духов с начала мира, безмолвная на лоне мира, дремучий берег стережет. С двумя кувшинами пустыми предстал отшельник перед ними. Прервали духи давний сон и удалились страха полны. Склонившись, погружает он сосуды в девственные волны, наполнил, в воздухе пропал и очутился в два мгновения в долине, где Руслан лежал, в крови безгласный, без движения. И стал над рыцарем старик и вспрыснул мертвою водою. И раны засияли вмиг, и труп чудесной красотою процвел. Тогда водой живою героя старец окропил, и бодрый, полный новых сил, трепеща жизнью молодою, встает Руслан На ясный день очами жадными взирает, как безобразный сон, как тень пред ним минувшая мелькает. Но где Людмила? Он один? В нем сердце, вспыхнув, замирает. Вдруг Витязь вспрянул. Вещий Фин его зовет и обнимает. Судьба свершилась, о мой сын. Тебя блаженство ожидает. Тебя зовет кровавый пир. Твой грозный меч бедою грянет. На Киев снидет кроткий мир, и там она тебе предстанет. Возьми заветное кольцо, коснись им чела Людмилы, и тайных чар исчезнут силы, врагов смутит твое лицо, настанет мир, погибнет злоба. Достойны счастья будьте оба. Прости надолго, Витязь мой, дай руку. Там, за дверью гроба, не прежде свидимся с тобой. Сказал, исчезну. Упоенный восторгом пылким и немым, Руслан для жизни пробужденный подъемлет руки вслед за ним, но ничего не слышно более. Руслан один в пустынном поле. Запрыгав с Карлой за седлом, Русланов конь нетерпеливый бежит и ржет, махая гривой. Уж князь готов, уж он верхом, уж он летит, живой и здравый, через поля, через дубравы. Но между тем какой позор являет Киев осажденный! Там, устремив на Нивы взор, народ унынием пораженный стоит на башнях и стенах и в страхе ждет небесной казни. Стенанья робкие в домах, на стогнах тишина боязни. Один близ дочери своей, Владимир в горестной молитве, и храбрый сон богатырей с дружиной верную князей готовится к кровавой битве. И день настал. Толпы врагов с зарею двинулись с холмов. Неукротимые дружины, волнуясь, хлынули с равнины и потекли к стене городской. В ограде трубы загремели, бойцы сомкнулись, полетели, навстречу рати удалой, сошлись и заварил с собой. Почуя смерть, взыграли кони, пошли стучать мечи о брони, со свистом туча стрел взвелась, равнина кровью залилась. Стремглав наездники помчались, дружины конные смешались. Сомкнутой дружной стеной там рубится со строем строй, со всадником там пеший бьется, там конь испуганный несется, там русский пал, там печенек, там клики битвы, там побег. Тот опрокинут булавою, тот легкой поражен стрелою, другой придавленный щитом, растоптан бешеным конем. И длился бой до темной ночи. Ни враг, ни наш не одолел. За грудами кровавых тел бойцы сомкнули томны очи, и крепок был их бранный сон. Лишь изредка на поле битвы был слышен падших скорбный стон и русских витязей молитвы. Бледнела утренняя тень, волна серебрилась в потоке, сомнительный рождался день На туманенном востоке яснели холмы и леса, и просыпались небеса. Еще в бездейственном покое дремало поле боевое. Вдруг сон прервался. Вражий стан с тревогой шумной воспрянул, внезапный крик сражений грянул. Смутилось сердце киевлян. Бегут нестройными толпами и видят: в поле меж врагами, блистая в латах, как в огне, чудесный воин на коне грозой несется, колет, рубит, в ревущий рог летает, рубит. То был Руслан, как божий гром наш витязь пал на басурмана. Он рыщет с Карлой за седлом среди испуганного стана, где не просвищет грозный меч, где конь сердит и не промчится. Везде главы слетают с плеч, и с воплем строй на строй валится. В одно мгновенье бранный луг покрыт холмами тел кровавых, живых, раздавленных, безглавых, громадой копий, стрел, кольчуг. На трубный звук, на голос боя дружины конные славян помчались по следам героя, сразились. Гибни, басурман! Объемлет ужас печенегов, питомцы бурный набегов зовут рассеянных коней, противиться не смеют боли, и с диким воплем в пыльном поле бегут от киевских мечей, обречены на жертву аду. Их сонмы русский меч казнит. Ликует Киев, но по граду могучий богатырь летит. В деснице держит меч победный, копье сияет, как звезда. Струится кровь с кольчуги медной, на шлеме вьется борода. Летит надеждой окрыленный по стогнам шумным в княжий дом. Народ восторгом упоенный толпится с кликами кругом, и князя радость оживила. В безмолвный терем входит он, где дремлет чудным сном Людмила. Владимир в думу погружен, у ног ее стоял унылый. Он был один. Его друзей война влекла в поля кровавы, но с ним Фарлав. Чуждаясь славы, вдали от вражеских мечей, в душе презрев тревоги стана, стоял на страже у дверей. Едва злодей узнал Руслана, в нем кровь остыла, взор погас, в устах открытых замер глаз, и пал без чувств он на колено. Достойной казни ждет измена. Но помня тайный дар кольца, Руслан летит к Людмиле спящей. Ее спокойного лица касается рукой дрожащей. И чудо! Юная княжна, вздохнув, открыла светлые очи. Казалось, будто бы она дивилась столь долгой ночи. Казалось, что какой-то сон ее томил мечтой неясной. И вдруг узнала: это он! И князь в объятиях прекрасной. Воскреснув пламенной душой, Руслан не видит, не внимает. И старец в радости немой, рыдая, милых обнимает. Чем кончу длинный мой рассказ?
1: ты угадаешь, друг мой милый. Неправый старца гнев погас. Фарлав пред ним и пред Людмилой у ног Руслана объявил свой стыд и мрачное злодейство. Счастливый князь ему простил. Лишенный силы чародейства, был принят Карла во дворец. И бедствий празднуя конец, Владимир в гриднице высокой запировал в семье своей. Дела давно минувших дней, предание старины глубокой.
0: Эпилог. Так мира житель равнодушный, на лоне праздной тишины, я славил лирою послушной предания темной старины. Я пел и забывал обиды слепого счастья и врагов, измены ветреной Дариды и сплетни шумные глупцов. На крыльях вымысла носимый ум улетал за край земной. И между тем грозы незримой сбиралась туча надо мной. Я погибал. Святой хранитель первоначальных бурных дней, о, дружба, нежный утешитель болезненной души моей, ты умолила непогоду, ты сердцу возвратила мир, ты сохранила мне свободу, кипящей младости кумир. Забытый светом и молвою, далече от берегов Невы, теперь я вижу пред собою Кавказа гордые главы. Над их вершинами крутыми, на скате каменных стремнин, питаюсь чувствами немыми и чудной прелестью картин природы дикой и угрюмой. Душа, как прежде, каждый час полна томительной думой, но огонь поэзии погас. Еще напрасно впечатлений, она прошла, пора стихов, пора любви, веселых снов, пора сердечных вдохновений. Восторгов краткий день протек, и скрылась от меня навек богиня тихих песнопений.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: Фёдор Сологуб. Собака.

0: Все опостылило в этой мастерской губернского захолустного города. Эти выкройки и стук машинок, и капризы заказчиц. В этой мастерской, где Александра Ивановна и училась, и уж сколько лет работала закройщицей, все раздражало Александру Ивановну. Ко всем она придиралась, бронила безответных учениц. Напала и на Танечку, младшую из мастериц, вчерашнюю здешнюю же ученицу. Танечка сначала отмалчивалась, и вдруг...
1: Вы, Александра Ивановна, сущая собака.
2: Что ты сказал такое?
1: Что вы, Александра Ивановна, сущая собака.
2: Да ты... Да как? Сама ты собака. Вот.
0: Танечка продолжала невозмутимо шить, но время от времени отрывалась от работы и вновь обращалась к Александре Ивановне.
1: Завсегда лаетесь. Собака вы и есть. У вас и морда собачья, и уши собачьи. И хвост трепанный.
3: Точно похоже.
4: Ой, как раньше-то не видели.
0: Танечка была молоденькая, розовенькая, пухленькая девушка с невинным, хорошеньким, слегка хитреньким личиком. Смотрела такую тихонькою. Одета была, как девочка-ученица. Сидела босая, и глазки у нее были такие ясные, и бровки разбегались веселыми и высокими дужками на ровно изогнутом беленьком лбу под гладко причесанными темно-каштановыми волосами, которые издали казались черными. Голосок у Танечки был звонкий, ровный, сладкий, кратчивый. И если бы слушать только звуки, не вслушиваясь в слова, то казалось бы, что она говорит любезности Александре Ивановне. Другие мастерицы хохотали, ученицы фыркали, закрываясь черными передниками и опасливо посматривая на Александру Ивановну. А Александра Ивановна сидела багровая от ярости.
1: Вас хозяйка скоро выгонит, так как вы и есть самая злющая собака. Пес Барбос.
2: Дрянь, я тебя за уши выдеру. Я тебе все волосы повыцакую.
1: Лапки коротенькие. Барбос лается и кусается. Намордничек надо купить.
0: Александра Ивановна бросилась к Танечке. Но прежде чем Танечка успела положить шитье и встать, вошла хозяйка. Грузная, широкая, шумя складками лилового платья.
5: Александра Ивановна, что это вы скандалите? У меня здесь мастерская, а не бранный дом.
2: Ирина Петровна, что же это такое? Запретите ей меня собакой называть.
1: Так и слаяла ни за что, ни про что. Всегда по пустякам ко мне придирается и лается.
5: Танечка, я тебя насквозь вижу. Не ты ли и начинаешь? Ты у меня не воображай, что уж если ты мастерица, так и большая. Как бы я твою маменьку не пригласила по старой памяти.
0: Танечка багряно вспыхнула, но продолжала сохранять невинный и ласковый вид.
1: Простите, Ирина Петровна, больше не буду. Только я и то стараюсь их не задевать. Да уж они очень строгие. Слово им не скажи сейчас, я тебя за уши. Такая же мастерица, как и я. А уж я им из девчонок вышла.
5: Давно ли, Танечка?
0: Хозяйка подошла к Танечке, и в затихшей мастерской послышались вдруг две звонкие пощечины.
5: Не стоит забываться, деточка.
0: Почти больная от злости вернулась домой Александра Ивановна. Танечка угадала ее больное место.
2: Ну, собака. И пусть собака. А ей-то что за дело? Ведь я не разведываю, кто она.
6: Змея или там лисица, что ли? И не подсматриваю, не выслеживаю, кто она. Где она и дело с концом? Обо всех можно узнать. А только зачем ругаться? Чем собака хуже кого другого?
0: Летняя светлая ночь томилась и вздыхала, вея с ближних полей на мирные улицы городка истомою и прохладою. Луна поднялась ясная, полная, совсем такая же, как и тогда, как и там, над широкую пустынную степью, родиною диких, рыкающих на воле и воющих от древней земной тоски. Такая же, как и тогда, как и там. И так же, как тогда, горели тоскующие глаза, и тоскливо сжималось дикое, не забывшее в городах о степных просторах сердце, и мучительным желанием дикого вопля сжималось горло. Начала было раздеваться, да что, все равно не уснуть. Пошла из дверей. В сенях теплые под босыми ногами шатались и скрипели доски сорного пола, и какие-то щепочки да песчинки весело и забавно щекотали кожу ног. Вышла на крыльцо. Бабушка Степанида сидела черная, в черном платке, сухая и сморщенная. Нагнулась старая, и казалось, что греется в лунных, холодных лучах. Александра Ивановна села рядом с ней, на ступеньке крыльца. Смотрела на старуху сбоку. Большой загнутый старухин нос казался ей клювом старой птицы.
7: Ворона! Точно! Ворона!
0: Александра Ивановна улыбнулась, забывая тоску и страх. Умные, как у собаки, глаза ее засветились радостью угадки. В бледно-зеленом свете луны разгладившиеся морщинки ее увядшего лица стали вдруг не видны. И она опять сделалась молодой, веселой и легкой, как 10 лет тому назад, когда луна еще не звала ее лаять и выть по ночам у окон темной бани. Она подвинулась ближе к старухе.
7: Бабушка Степанида, а что я у вас все хочу спросить?
8: Ой, ну, что, красавица, спрашивай.
0: Старуха повернула к ней темное лицо с глубокими морщинами. Александра Ивановна тихонько засмеялась, дрогнула тонкими плечами от вдруг пробежавшего по спине холодка.
7: Бабушка Степанида, сдается мне, правда ли это, нет ли, уж не знаю, как и сказать. Да вы, бабушка, не обидьтесь. Я ведь не

0: Не бойся, милая, я не обидчивая. Ну?
1: Сдается мне, бабушка, уж вы правы, не обидьтесь, что будто бы вы, бабушка, ворона.
2: Старуха отвернулась и молчала, качая головою. Казалось, что она припоминала что-то. Голова ее с резко очерченным носом клонилась и качалась. И казалось порой Александре Ивановне, что старуха дремлет. И дремлет, и шепчет что-то себе под нос. Качает головою и шепчет древние, ветхие слова. Чародейные слова. Было тихо на дворе. Ни светло, ни темно. И все вокруг казалось завороженным беззвучным шептанием древних вещих слов. Все томилось и млело, и луна сияла, и тоска опять сжимала сердце. И было все не сон, не явь. Тысячи запахов, незаметных днем, различались чутко и напоминали что-то древнее, первобытное, забытое в долгих веках.
0: Ворона есть, только крыльев у меня нету. И я каркаю, а и моих горя мало. А мне дадено предвидение. Я не могу, красавица, не каркать. Да людишки-то и слушать меня не хотят.

0: хочется. Вот ты сейчас. А?
1: Старуха вдруг широко взмахнула руками и...
0: Кар!
2: Мамушка!

Жутко стало сидеть со старухою. Александра Ивановна ушла к себе, села под открытым окном, слушала. За воротами сидела.

0: Потинарку Александра Ивановна сразу представила кудреватого, рыжеватого, весноватого парня, здешнего, с этого же двора. Прошла минута тусклого молчания.
1: «Видел. Большая, белая, у бани лежит и на луну воет».
2: «А чего же она воет, дядя?»
1: «Не к добру. И откуда взялась, не знаю».
2: «А ежели, дядя, она оборотень?»
1: «А не оборачивайся».
0: Непонятно было, что значили эти слова, но не хотелось думать о них. И уже не хотелось прислушиваться к ним. И что же ей звук и смысл людских слов? Луна смотрела прямо в лицо и настойчиво звала, и томила, и тусклою сжималось сердце тоскою, и не усидеть было на месте. —

Александра Ивановна поспешно разделась. Нагая, белая, тихо вышла в сени, приоткрыла наружную дверь. На крыльце и на дворе никого не было. Пробежала двором, огородом, добежала до бани. Резкое ощущение холода в теле и холодной земли под ногами веселило. Но скоро тело угрелось. Легла на траву, на живот. Приподнялась на локтях. Подняла лицо к бледной, мертво-тоскующей луне и протяжно завыла.

0: будешь, дядя? Завыла.
1: Завыла, проклятая. Пошли.
0: А, может, не надо? Пусть себе.
1: Пошли.
2: Тихо шли двором и огородом двое. Впереди старший, дюжий, чернобородый, с ружьем в руках. Кудреватый трусливо жался сзади, выглядывал из-за плеча. За баней лежала в траве большая белая собака и выла. Ее голова, черная на макушке, была поднята к ворожащей в холодном небе луне. Задние лапы были странно вытянуты назад, а передние упруго и прямо упирались в землю. В бледно-зеленом и неверном озарении луны она казалась огромной. Такую огромную, каких и не бывает на свете собак. Толстую и жирную. Черное пятно, которое начиналось на ее голове и тянулось неровными извивами вдоль всей спины, казалось женской распущенной косой. Хвоста не было видно. Должно быть, он был подвернут. Шерсть на теле была такая короткая, что собака издали казалась совсем голою, и кожа ее матово светилась в лунном свете, и похоже было на то, что в траве лежит и воет по-собачьи голая женщина. Чернобородый прицелился. Собака вскочила на задние ноги, прикинулась голою женщиною и, обливаясь кровью, бросилась бежать, визжа, вопя и воя. Чернобородый и кудреватый повалились в траву,

0: Вы слушали спектакль «Собака» по рассказу Федора Сологуба. Роли исполняли от автора Александр Клюквин, Александра Ивановна, Алина Покровская, Танечка, Ольга Шорохова, хозяйка Мария Овчинникова, бабка Наталья Литвинова, мужик Михаил Васьков, парень Дмитрий Филимонов. Автор инсценировки Наталья Шолохова, композитор Виктор Янченко, звукорежиссер Андрей Коновалов.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передачи.

Антон Павлович Чехов. «Дядя Ваня». Спектакль Одесского академического русского драматического театра. Художественный руководитель постановки Леонид Хейфец. Режиссер-постановщик Алексей Литвин. В спектакле использована музыка Сергея Курехина.

0: Zipper, Zipper. Zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip, zip. Zipper, Zipper, Zipper.
1: Кушай, батюшка.
2: Что-то не хочется.
1: Ну, может, водочки?
2: Нет. Я не каждый день водку пью, к тому же душно. Нянька, сколько прошло, как мы знакомы?
1: Сколько? Дай бог памяти. Ты к нам впервые когда сюда приехал? Когда была жива Вера Петровна, Сонечкина мать. Ну вот, ты при ней к нам 2 зимы ездил. Вот и считай, 11 лет, а может и больше.
2: Сильно я изменился с тех пор?
1: Сильно. Раньше ты был молодой, красивый, а теперь постарел, да и красота уже не та. И то сказать, водочку пьешь.
2: Да. А 10 лет другим человеком стал.
3: А какая причина, нянька? Заработался. От утра до ночи все на ногах, покоя не знаю.
2: А ночью лежишь под одеялом и боишься, как бы к больному не потащили. Но за все время, пока мы с тобой знакомы, у меня ни одного дня свободного не было. Как не постареть? Да и сама по себе жизнь скучна, грязна, глупа. Затягивает эта жизнь. Кругом тебя одни чудаки, сплошь одни чудаки. А поживешь с ними 2-3 года, сам мало-помалу, незаметно для себя становишься чудаком. Неизбежная участь. Эй, усы выросли. Глупые усы. Я стал чудаком, нянька. Поглупеть-то я еще не поглупел, бог милостив, мозги на своем месте. Но чувства как-то притупились. Ничего я не хочу, ничего мне не нужно. Никого я не люблю. Вот разве тебя только что люблю? У меня в детстве была такая же нянька.
1: Может, ты кушать хочешь, а?
2: Нет. В Великом посту поехал я в Малицкое на эпидемию. Сыпной тиф. В избах народ в повалку. Грязь, вонь, дым. Телята на полу вместе с больными. Поросята тут же. Возился я целый день, не присел. Маковой росинки во рту не было. А приехал домой, не дают отдохнуть. Привезли с железной дороги стрелочника. Положил я его на стол, чтобы ему операцию делать, а он возьми и умри у меня под хлороформ. И вот когда не нужно, защемило мою совесть. Точно я умышленно убил его. Сел я, закрыл глаза вот этак и думаю, те, которые будут жить после нас, для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? Нянька, ведь не помянут.
1: Люди не помянут, зато Бог помянет.
2: Вот хорошо ты сказала. Да. Выспался?
3: Да, очень. А с тех пор, как здесь живет профессор со своей супругой, жизнь выбилась из колеи. Сплю не вовремя, за завтраком пью вина разные, ем кабули, нездорово все это. Прежде и минуты свободной не было. Я и Соня работали, мое почтение. А теперь работает одна Соня, а я сплю, ем, пью. Это нехорошо.
1: Ну да, да, порядки. Профессор у нас встает в 12:00, а самовар с утра стоит, его дожидается. Раньше мы без них обедали. В 1:00, как везде у людей, а теперь в 7:00. Ночью у нас профессор читает, пишет. И вдруг 2:00 звонок. Батюшки, что такое?
4: Чаю.
1: Вот буди людей, ставь самовар. Порядки.
2: И долго они еще здесь проживут?
3: 100 лет. Профессор решил поселиться.
1: Да, здесь. Вот и теперь. Самовар стоит, а они гулять пошли.
3: Да не волнуйся, они, по-моему, идут. И не уходят.

0: Прекрасно. Прекрасно. Чудесные виды.
1: Очаровательные, ваше превосходительство. Очаровательные виды.
2: Мы завтра поедем в лесничество, папа. Хочешь?
1: Господа, чай пить.
0: Друзья мои, пришлите мне чай в кабинет. Будьте добры. Мне сегодня нужно еще кое-что сделать.
2: А в лесничестве тебе непременно понравится, папа.
1: Душно, жарко. А наш великий ученый в пальто, в галошах, в зонтиках, в перчатках.
3: Стало быть, бережет себя.
1: А как она хороша, как хороша. Вообще свою жизнь не видел женщины красивой.
4: Гуляю ли я по полю, Марина Тимофеевна? Ага. Или иду ли по лесу, или смотрю на этот стол, я ощущаю неизъяснимое блаженство. Погода очаровательная, птички поют, и живем-то мы все в мире и в согласии.
5: Прошу, батюшка, прошу.
4: Чистительно, матушка, чистительно вам. Благодарен.
1: Глаза. Ты чудная женщина.
3: Расскажи что-нибудь, Иван Петрович.
0: А что тебе рассказать?
3: Нового нет ли чего?
0: А, нет, ничего.
1: Все старо. Я тот же, что и был, пожалуй, стал еще хуже. Так... Обленился, ничего не делал, и только ворчу.
4: Как старый хрен.
1: Моя старая Галка маман все еще не печет про женскую эмансипацию. Одним глазом смотрит в могилу, а другим ищет в своих ученых книжках. Зарю новой жизни.
3: А профессор?
1: А профессор? А тут рад глубокой ночи сидит у себя в кабинете и пишет. Напрягши ум, наморщивши чело, все оды пишем, пишем. И ни себе, ни им похвал нигде не слышит. Бедная бумага. Он бы лучше автобиографии свою написал. О, какой это превосходный сюжет. Отставной профессор, понимаешь ли, старый сухарь, ученый вобла, мигрень, подагра, ревматизм. От злости и ревности вспухла печенка. Живет это вобла в имении своей первой жены. Живет поневоле, так как жить в городе ему не по карману. Вечно жалуется на свои несчастья, хотя в сущности сам необыкновенно счастлив. Ты только подумай, какое счастье. Сын простого дьячка, бурсак. Добился ученых степеней и кафедры. Стал его превосходительством, зятем сенатора и прочее, прочее, все это не важно. Впрочем, вот возьми вот что. Человек 25 лет читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве. 25 лет. Он пережевывает чужие мысли о реализме, натурализме и другом всяком вздоре. 25 лет. Он читает и пишет о том, что умным давно известно, а для глупых совершенно неинтересно. Значит, 25 лет он переливал из пустого в порожнее. А посмотри, какое самомнение, какие претензии. Он вышел в отставку. Его не знает ни одна живая душа. Он совершенно неизвестен. Значит, 25 лет он занимал чужое место. А посмотри, шагает как полубог.
3: Ну, ты, кажется, завидуешь.
1: Да, завидую. А какой успех у женщин? Ни один Дон Жуан не могу похвастаться таким полным успехом. Его первая жена, моя сестра, кроткое, чудное создание, чистое, как вот это голубое небо, благородное, великодушное, имевшее поклонников больше, чем он учеников, любила его так, как могут любить только чистые ангелы, таких же чистых и прекрасных, как она сама. Моя мать, его теща, до сих пор обожает его, и он до сих пор внушает ей священный ужас. Его вторая жена,
4: Красавица, умница, вы ее только что видели. Вышла за него, когда он уже стал стар. Отдала ему молодость, красоту, блеск, свободу. За что? Почему?
3: Она верна профессору?
4: К сожалению, да.
3: Почему же к сожалению?
4: А потому что эта верность фальшива от начала до конца. В ней много риторики и нет логики. Изменить старому мужу, которого терпеть не можешь, это безнравственно. А стараться заглушить себе бедную молодость и живое чувство – это не безнравственно.
5: Ваня, Ваня, я не люблю, когда ты так говоришь. Но вот право. Кто изменяет жене или мужу, тот неверный человек, тот может изменить и отечество.
6: Заткни фонтан, вафля.
5: Нет, позволь, Ваня. Жена моя бежала от меня на другой день после нашей свадьбы с любимым человеком. По причине моей, непривлекательной наружности. После того я своего долга не нарушил. И до сих пор люблю ее и верен ей, помогаю, чем могу. Отдал свое имущество на воспитание деточек, которых она прижила с любимым человеком. Счастья лишился. Но у меня осталась гордость, а она, молодость уже ушла. Красота поблекла под влиянием закона природы. Любимый человек скончался. Что же осталось у нее?
2: Там, нянечка, мужики пришли. Пойди поговори с ними, а че я сама?
7: Цып, цып, цып, цып, цып, цып, цып. Цып, цып, цып, цып, цып, цып.
3: А я ведь к вашему мужу. Вы писали, что он очень болен, ревматизм и еще что-то. А он, оказывается, здоровехонек.
8: Вчера он хандрил, жаловался на боли в ногах, а сегодня ничего.
3: А я, сломя голову, скакал 30 верст. Ну да ладно, ничего, не впервой. Зато уж останусь у вас до завтра, и, по крайней мере, высплюсь, квантум сасис.
2: И прекрасно. Это такая редкость, что вы у нас ночуете. Вы, небось, не обедали?
3: Нет, не обедал.
2: Вот, кстати, и пообедаете. Мы теперь обедаем в 7 часу. Холодный чай.
5: В самоваре значительно понизилась температура.
8: Ничего, Иван Иванович, мы холодный выпьем.
5: Виноват не Иван Иванович, а Илья Ильич Телегин. Или, как некоторые зовут меня по причине моего рябого лица, вафля. Я когда-то крестил Сонечку, и его превосходительство, ваш супруг, хорошо знает меня. А я теперь живу у вас, и если вы изволили заметить, я с вами обедаю каждый день за одним столом.
8: Илья Ильич, наш помощник, правая рука.
2: Давайте, крестненький, я вам еще налью.
9: Что с вами, бабушка? Да забыла я сказать Александру, потерял память. Сегодня я получила письмо из Харькова от Павла Алексеевича. Прислал мне свою новую брошюру.
3: Интересно.
9: Так интересно, но очень странно. Опровергает то, что 7 лет назад сам же защищал это ужасно.
5: Ничего нет ужасного. Пейте, маман, чай.
9: Ну, я хочу говорить.
5: Мы уже 50 лет говорим, говорим. И читаем без шилды. Пора бы уже и кончить.
9: Тебе почему-то не нравится, когда я говорю. Прости, Ран, но в последний год ты так изменился. Я тебя совершенно не узнаю. Был человеком определенных убеждений, светлой личностью.
5: О, да. Я был светлой личностью, от которой никому не было светло.
9: Я был светлой личностью.
5: Нельзя, нет, нельзя сострить, не давите. Теперь мне 47 лет.
10: До прошлого года я так же, как и вы, нарочно старался отуманивать свои глаза вашей этой сколастикой и думал, что делаю хорошо. А теперь, если бы вы знали, я ночью не сплю с досады, от злости, что так глупо проворонил время, когда мог бы иметь все. Чем мне теперь отказывает моя старость?
2: Дядя Ваня, скучно. Ты точно обвиняешь в чем-то свои прежние убеждения, но виноватый.
10: Чем мне теперь отказывает моя старость?
2: Дядя Ваня, скучно. Ты точно обвиняешь в чем-то свои прежние убеждения, но...

0: повеситься.
1: Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа.
2: Нянечка, зачем мужики приходили?
1: Ой, все тоже, все опять насчет пустоши. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа.
2: Вот это.
1: Так и стружка ушла с цыплятами, как бы вороны не потаскали. Цыпа-цыпа.
3: Господин доктор здесь? Пожатый Михаил Львович, за вами приехали.
4: Откуда?
3: С фабрики.
1: Цыпа, цыпа, цыпа, цыпа, цыпа, цыпа.
4: Покорнейше благодарю.
5: Это признание вызывает недоумение чувство откровенного разочарования одного из его учеников.
4: Что ж, надо ехать. Досадно, черт подери.
6: Как это неприятно, право. С фабрики приезжайте обедать.
4: Да нет уж, поздно будет. Где уж, куда уж. Вот что, притащи-ка мне, любезно, рюмку водки в самом деле. Где уж, куда уж. У Островского в какой-то пьесе есть человек с большими усами и малыми способностями. Так это я. Ну, честь имею, господа. Если когда-нибудь загляните ко мне, Лена Андреевна, вот вместе с Софьей Александровной, то буду искренне рад. У меня небольшое именечко, десятин 30. Но если интересуетесь образцовый сад и питомника, какого не найдете за 1000 верст кругом. Рядом со мной казенное лесничество. Лесничий там старый и болеет всегда. Так что, в сущности, я заведую всеми делами.
6: Мне уже говорили, что вы очень любите леса. Конечно, можно принести большую пользу, но разве это не мешает вашему настоящему призванию? Ведь вы доктор.
4: Одному Богу известно, в чем наше настоящее призвание.
6: Интересно?
4: Да, дело интересное.
7: Очень.
6: Вы еще молодой человек, вам на вид 36-37 лет. И должно быть не так интересно, как вы говорите. Все лес да лес. Я думаю, однообразно.
2: Нет. Это чрезвычайно интересно. Михаил Львович каждый год сажает новые леса. И ему уже прислали бронзовую медаль и диплом. Он хлопочет, чтобы не уничтожали старых. А если вы выслушаете его, то вы согласитесь с ним вполне. Он говорит, что леса украшают землю, что они учат человека понимать прекрасное и внушают ему величавое настроение. Леса смягчают суровый климат. В странах, где мягкий климат, меньше сил тратится на борьбу с природой, и потому там мягче и нежнее человек. Там люди красивы, гибкие, легко возбудивы. Речь их изящна, движения грациозны. У них процветают науки и искусства. Философия их не мрачна, отношение к женщине полны изящного благородства. И
7: все это мило, но неубедительно. Так что позволь мне, мой друг, продолжать топить печи дровами и строить сараи из дерева.
5: Вот тут я когда почувствовал эту любовь, я часто говорил, что зло – это отсутствие просвещения.
4: Ты можешь топить печи торфом, а сараи строить из камня. Ну, я допускаю, руби леса из нужды, но зачем истреблять их? Русские леса трещат под топором. Гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц. Мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи. И все это от того, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять землетопливо. Не правда ли, сударыня? Надо быть безрассудным варваром, чтобы жечь в своей печке эту красоту, разрушать то, чего мы не можем создать. Человек одарен разумом и творческой силой, чтобы приумножать то, что ему дано. Но до сих пор он не творил, а разрушал. Лесов все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен. И с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее. Вот ты глядишь на меня с иронией, и все, что я говорю, тебе кажется несерьезным. Быть может, в самом деле все это чудачество, в конце концов. Но когда я прохожу мимо крестьянских лесов, которые я спас от поруки, или когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, то я осознаю, что климат немножко и в моей власти. Если через 1000 лет человек будет счастлив, в этом немножко буду виноват и я. Когда я сажаю березку, потом вижу, как она зеленеет и качается от ветра, душа моя наполняется гордостью, и я

0: Мне пора. Все это, вероятно, чудачество, в конце концов. Честь имею, клань.
1: Когда же вы приедете к нам?
0: Не знаю.
1: Опять через месяц? А вы, Иван Петрович, опять вели себя невозможно. Нужно было вам раздражать Марью Васильевну, говорить о перпетуум мобиле. И сегодня за завтраком вы опять спорили с Александром. Как это мелко.
2: А если я его ненавижу?
1: Ненавидеть Александра не за что. Он такой же, как все, не хуже вас.
2: Если бы вы могли видеть свое лицо, свои движения, какая вам лень жить, какая лень.
1: Ах, лень, и скучно. И все бронят моего мужа, все смотрят на меня с сожалением. Несчастный у нее старый муж. Это участие ко мне, как я его... понимаю. Вот как сказал сейчас Астров, все вы безрассудно губите леса, и скоро на земле ничего не останется. Точно так же, безрассудно. Вы губите человек, и скоро на земле, благодаря вам, не останется ни верности, ни чистоты, ни способности жертвовать собою. Почему вы не можете видеть женщину равнодушно, если она не ваша? Потому что прав этот доктор. Во всех вас сидит бес разрушения. Вам не жаль ни лесов, ни птиц, ни женщин, ни друг друга.
2: Вы знаете, я не люблю этой философии.
1: У этого доктора утомленное нервное лицо. Интересное лицо. Соне, очевидно, он нравится, она влюблена в него. И я ее понимаю. При мне он был уже здесь 3 раза. Но я застенчивая, ни разу не поговорила с ним как следует, не обласкала его. И он подумал, что я зла. Вероятно, Иван Петрович, оттого мы с вами такие друзья, что оба нудные, скучные люди, нудные. Да не смотрите вы на меня так, я этого не люблю.
2: Могу ли я смотреть на вас иначе, если я люблю вас? Вы моя молодость, счастье, моя жизнь. Я знаю. Шансы на мои на взаимность ничтожны, равны нулю. Но мне ничего не нужно. Вы позвольте мне только смотреть на вас, слышать ваш голос.
1: Тише. Нас могут услышать.
2: Позвольте мне говорить о своей любви. Не гоните меня прочь. Это одно будет для меня величайшее счастье.
1: Это мучительно.

0: здесь? Соня, ты?
1: Это я.
0: Леночка. Невыносимая боль.
1: У тебя плед упал на пол. Я, Александр, затворю окно.
0: Нет, не душно. Я сейчас задремал. Мне снилось, будто у меня левая нога чужая. Проснулся от мучительной боли. Нет, это не подагра, скорее ревматизм. Который теперь час?
1: 1:20.
0: Утром поищи в библиотеке Батюшкова. Кажется, он есть у нас.
1: А?
0: Поищи утром Батюшкова. Помнится, он был у нас. Чего же мне так тяжело дышать?
1: Ты устал. Ты вторую ночь не спишь.
0: Говорят, у Тургенева от подагры сделалась грудная жаба. Боюсь, как бы у меня не было. Проклятая, отвратительная старость. Когда я постарел, стал себе противен. Да и вам всем должно быть противно на меня смотреть.
1: Ты говоришь о своей старости таким тоном, как будто все мы виноваты, что ты стар.
0: Тебе же первое противен. Нет, конечно, ты права. Я не глуп, понимаю. Ты молода, здорова, красива. Жить хочешь? А я старик, почти труп. Что ж, разве не понимаю? Конечно, глупо, что я до сих пор жив. Ну, погодите, скоро я освобожу во всех. Недолго мне еще придется тянуть.
1: Я изнемогаю. Ради бога, молчи.
0: Ходит так, что благодаря мне все изнемогли, скучают, губят свою молодость. Один только я наслаждаюсь жизнью и доволен. Ну да, конечно.
1: Замолчи. Ты меня замучил.
0: Я всех замучу, конечно.
1: Это невыносимо. Ну скажи, что ты хочешь?
0: Ничего.
1: Ну так замолчи, я прошу.
0: Странное дело. Заговорит Иван Петрович. Или эта старая идиотка Марья сильно ничего, все слушает. Но скажи я хоть одно слово, как все начинают чувствовать себя несчастными. Даже голос мой противен. Ну, допустим, я противен. Я эгоист, я деспот. Но неужели я даже в старости не имею некоторого права на эгоизм? Неужели я и заслужил? Неужели же, я спрашиваю, я не имею права на покойную старость, на внимание к себе людей?
1: Кто у тебя твоих прав не оспарит? Ветер поднялся, я закрою. Сейчас будет дождь. Никто у тебя твоих прав не оспаривает.
0: Всю жизнь работы для науки. Привык к своему кабинету, к аудитории, к почтенным товарищам. И вдруг ни с того ни с сего очутиться в этом склепе. Каждый день видеть здесь глупых людей, слушать ничтожный разговор. Я хочу жить. Я люблю успех. Люблю известность. Шум. А тут как ссылки. Каждую минуту тосковать о прошлом. Следить за успехами других и бояться смерти. Не могу. Нет сил. А тут еще не хотят просить. Мне моей старости.
1: Погоди. Имей терпение. Через 5-6 лет и я буду стара. Папа, ты сам приказал послать за доктором Астровым. А когда он приехал, ты отказываешься принять его. Это неделикатно. Только напрасно побеспокоили человека.
0: На что мне твой Астров? Он столько же понимает в медицине, сколько я в астрономии.
1: Не выписывать же сюда для твоей подагры целый медицинский факультет.
0: С этим юродивым я разговаривать не стану.
1: Это как угодно. Мне все равно.
0: Который теперь час?
1: Первый.
2: Ах, душно.
0: Соня, дай мне со стола капли.
1: Сейчас.
3: Да не эти! Ни о чем нельзя попросить!
1: Пожалуйста, не капризничай. Может быть, это некоторым не нравится, но меня избавь, сделай милость. Я этого не люблю. И мне некогда. Мне завтра рано вставать, у меня сенокос.
4: На дворе гроза собирается.
3: Онака!
4: Елена Соня, идите спать. Я пришел вас сменить.
0: Нет, нет, не оставляйте меня с ним. Он меня заговорит.
4: Надо дать им покой. Уже третью ночь не спят.
0: Пусть идут спать, и ты уходи.
4: Нет, я не пойду.
0: Благодарю, умоляю тебя. Ну, во имя нашей прежней дружбы. Не протестуй, ну после поговорим.
1: Замолчи, замолчи, дядя.
4: Да, это уже становится даже смешно.
0: Дорогая моя, не оставляй меня с ним. Он меня заговорит.
1: Ты бы ложилась, нянечка. Поздно уже.
5: Самовар со стола не убран, не очень-то и ляжешь.
0: Да, все не спят, изнемогают, один только я блаженство.
5: Ой, что, батюшка, а? Больно, да? У меня у самой ноги гудут, вот так вот и гудут. Это у вас давнишняя болезнь. Вера Петровна, покойница Сонечкина мать, бывало, ночь не спит, убивается. Уж очень она вас любила, да? Старый, что малый, хочешь, чтоб пожалел кто. А стариков-то нынче никому не жалко. У меня у самой ноги гудут. Пойдем, батюшка, в постельку, а? Я тебе липовым чаем напою, ножки твои согрею, Богу за тебя помолюсь. Пойдем, батюшка, пойдем, Светик.
0: Пойдем, Марина,
5: пойдем. У меня у самой, знаешь, ноги так вот и гудут. Так вот и гудут. Вера Петровна, бывало, все плачет, ночью не спит. Ой, ты тогда была мала, Сонечка. Глупа. Иди, батюшка, иди.
1: Я замучилась с ним. Едва на ногах стою.
4: Вот во сне моя с самим собой. Вот третью ночь не сплю.
1: Неблагополучно в этом доме. Ваша мать ненавидит все, кроме своих брошюр и профессора. Профессор раздражен, мне не верит, вас боится. Соня злится на отца, злится на меня и не говорит со мной вот уже 2 недели. Вы ненавидите мужа и открыто презираете свою мать. Я раздражена и уже 20 раз принималась плакать. Неблагополучно в этом доме.
4: Философию.
1: Иван Петрович, вы же образованы и умны. И, кажется, должны бы понимать, что мир погибает не от разбойников, не от пожаров, а от ненависти, вражды, от всех этих мелких дрязг. Вам бы не ворчать, а мирить всех.
4: Сначала примирите меня с самим собой.
1: Оставьте меня! Уходите!
4: Сейчас пройдет дождь, и все в природе освежится и легко вздохнет. Одного только меня не освежит гроза. День и ночь. Точно домовой душит меня мысль, что жизнь моя потеряна. Безвозвратно. Прошлого нет, оно уже бессмысленно потрачено на пустяки, а настоящее оно просто ужасно в своей нелепости. Вот вам моя жизнь и моя любовь. Что мне с ними делать? Куда мне их девать? Чувство мое гибнет даром, как луч солнца, попавший в яму. И сам я гибну.
1: Когда вы мне говорите о своей любви, я как-то тупею и не знаю, что говорить. Простите, я ничего не могу сказать вам. Спокойной ночи.
4: И если бы вы знали, как я страдаю от мысли, что рядом со мной, в этом доме, гибнет другая жизнь, ваша. Чего вы ждете?
6: Какая проклятая философия мешает вам? Поймите же, поймите.
1: Иван Петрович, вы пьяны.
4: Ну, может быть, может быть.
1: Где доктор?
4: Доктор, он там. Он там у меня. Ночует, может быть, все может быть.
1: Сегодня пили. К чему это?
4: А все-таки на жизнь похоже. Мешаете мне, Хелен.
1: Раньше вы никогда не пили и никогда так много не говорили. Идите спать. Мне с вами скучно.
4: Дорогая моя, чудная.
1: Оставьте меня, это наконец противно!
4: Ушла. 10 лет тому назад я встречал ее у своей покойной сестры. Тогда ей было 17, а мне 37 лет. Почему я не влюбился тогда и не сделал ей предложение? Ведь это было так возможно. Теперь была бы она моей женой. Теперь оба проснулись бы мы от грозы. Она испугалась бы грома, я держал бы ее в своих объятиях и шептал: не бойся, я здесь, я с тобой. Чудные мысли. Ой, как хорошо, я даже смеюсь. О, боже мой, мысли путаются в голове. Зачем я стар? Зачем она меня не понимает? Ее риторика, ленивая мораль, вздорные ленивые мысли о погибели мира. Все это мне так противно. Боже мой, как я обманут. Я обожал этого профессора, этого жалкого подарка. Я работал на него, как вол. Я и Соня выжимали из этого имения последние соки. Мы точно кулаки. Торговали постным маслом, горохом, творогом. Сами не доедали куска, чтобы собирать копейки, гроши и отсылать ему. Я гордился им и его наукой. Я жил, я дышал им. Все, что он писал, казалось мне гениальным. О, Боже, а теперь... Вот он вышел в отставку, теперь виден весь итог его жизни. После него не останется ни одной страницы труда. Он совершенно неизвестен, он ничто. Он мыльный пузырь. И я обманут. Ведь я вижу. Я глупо обманут.
7: Вот и играй, дружочек.
4: В доме-то все спят.
7: Играй.
4: Я бы всей душой был спят.
7: Ты один здесь?
8: Там.
7: Нет? Ходи, хата, ходи печь. Хозяину не глядь.
4: А меня гроза разбудила. Важный должен.
7: А который теперь час?
4: А черт его знает.
7: А мне как будто послышался голос Елены Андреевны.
4: Она была здесь.
7: Роскошная женщина.
4: А лекарства? А каких тут только нет лекарств. И харьковские, и тульские. И московский.
7: Всем городам надоел своей подагрой.
4: А он болен или притворяется?
7: Болен.
4: А ты чего сегодня такой печальный? Профессора жаль, что ли?
7: А то, может быть, в профессоршу влюблен.
4: Она мой друг.
7: Уже?
4: А что значит уже?
7: Женщина может быть другом мужчины только в такой последовательности. Сначала приятель, затем любовница, а уж потом друг.
4: Это пошляческая философия.
7: Как? Да. Надо сознаться, становлюсь пошляком. Видишь, я и пьян. Обыкновенно я напиваюсь так один раз в месяц. Когда бываю в таком состоянии, то становлюсь нахальным и наглым до крайности. Мне тогда все нипочем. Я берусь за самые сложные операции и делаю их прекрасно. Я рисую самые широкие планы будущего. И в это время я себе не кажусь чудаком. И верю, что приношу человечеству громадную пользу. Громадную. И в это время у меня своя собственная философская система. И все вы, братцы, представляетесь мне такими букашками, микробами. Вот и играй,
2: дружочек. В доме-то все спят.
7: Играй.
4: Я бы всей душой был спят.
7: Ты один здесь? Там? Нет? Ходи, хата, ходи печь. Хозяину не глядеть. А меня гроза разбудила.
4: Важный должен.
7: А который теперь час?
4: Да черт его знает.
7: А мне как будто послышался голос Елены Андреевны.
4: Она была здесь.
7: Роскошная женщина.
4: Лекарства.
7: А каких тут только нет лекарств. И харьковский, и тульский. И московский. Всем городам надоел своей подагрой.
4: А он болен или не притворяется?
7: Болен. А ты чего сегодня такой печальный? Профессора жаль, что ли? А то, может быть, в профессоршу влюблен.
4: Она мой друг.
7: Уже?
4: А что значит уже?
7: Женщина может быть другом мужчины только в такой последовательности. Сначала приятель, затем любовница, а уж потом друг.
4: Это пошляческая философия.
7: Как? Да. Надо сознаться, становлюсь пошляком. Видишь, я и пьян. Обыкновенно я напиваюсь так один раз в месяц. Когда бываю в таком состоянии, то становлюсь нахальным и наглым до крайности. Мне тогда все нипочем. Я берусь за самые сложные операции и делаю их прекрасно. Я рисую самые широкие планы будущего. И в это время я себе не кажусь чудаком. И верю, что приношу человечеству громадную пользу. Громадную. И в это время у меня своя собственная философская система. И все вы, братцы, представляетесь мне такими
4: букашками,
7: микробами. Вафля, играй.
6: Дружочек,
4: ну в доме-то все спят.
7: Ходи, папа, ходи печь. Хозяину негде лечь. Выпить бы надо. Пойдем, там, кажется, у нас коньяк остался. А как расцветет, ко мне поедем. Идет? У меня есть фельдшер, который никогда не скажет «идет». А, идет, Лема.

0: Извините, я без галстука.
1: А ты, дядя Ваня, опять напился с доктором. Подружились, ясные соколы. Ну тот-то уж всегда такой, а ты-то с чего? В твои годы это совсем не к лицу.
2: Годы. Годы тут ни при чем. Когда нет настоящей жизни, то живут этими миражами.
1: Сено у нас все скошено. Каждый день идут дожди, все гниет, а ты занимаешься миражами. Ты совсем забросил хозяйство, я работаю одна, совсем из сил выбилась. Дядя, у тебя на глазах слезы.
2: Какие слезы? Вздох. Вздох. Ты сейчас... взглянула на меня, как покойная твоя мать. Милая моя, сестра моя, милая сестра моя. А где она теперь? Если бы она знала, если бы она знала.
1: Что? Дядя, что знала?
2: Ничего. Хорошо. Нехорошо. Ничего. Потом. Я уйду.
1: Михаил Львович, не спите на минутку.
0: Что прикажете?
1: Сами вы пейте, если вам это не противно. Но умоляю вас, не давайте пить дяде, ему вредно.
0: Мы не будем больше пить. Я сейчас уеду к себе, речную подписку. Пока запрягут, будет уже рассвет.
1: Дождь идет. Погодите до утра.
0: Гроза идет мимо, только край захватит. Поеду. И, пожалуйста, не приглашайте меня больше к вашему отцу. Я ему говорю подагра, а он ревматизм. Я прошу лежать, а он сидит. А сегодня так и вовсе не стал говорить со мной.
1: Избалован. А хотите закусить?
0: Пожалуй, дайте.
1: Я люблю по ночам закусывать. Кажется, в буфете что-то есть. Он, говорят, в жизни имел большой успех у женщин. Вот дамы его и избаловали. Вот, берите сыр.
0: Я сегодня ничего не ел. Только пил. У вашего отца тяжелый характер. Можно?

0: здесь никого нет. Можно говорить прямо. Знаете, в вашем доме я не выжил бы и одного месяца. Задохнулся бы в этом воздухе. Ваш отец, который весь ушел в подагру и книги, дядя Ваня со своей хандрой, ваша бабушка и, наконец, ваша мачеха.
1: Что мачеха?
0: В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Да, она прекрасна, спору нет. Но ведь она только спит, ест, гуляет, чарует своей красотой и больше ничего. У нее нет никаких обязанностей. На ней работают другие. Ведь так, а праздная жизнь не может быть чистой. Впрочем, быть может, я отношусь слишком строго. Я не удовлетворен жизнью, как ваш дядя Ваня. И оба мы становимся брюзгами.
1: А вы недовольны жизнью?
0: Вообще жизнь люблю. Но нашу жизнь, уездную, обывательскую, терпеть не могу и презираю ее всеми силами моей души. А что касается моей собственной личной жизни, то, ей-богу, в ней нет решительно ничего хорошего. Знаете, когда идешь темной ночью по лесу, если вдали светит огонек, то не замечаешь ни усталости, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу. Я работаю, это вам известно, как никто в уезде. Судьба бьет меня, не переставая, порой страдаю я невыносимо, но у меня вдали нет огонька. Я уже для себя ничего не жду, не люблю людей, давно уже никого не люблю.
1: Никого?
0: Никого. Некоторую нежность я испытываю только к вашей няньке по старой памяти. Мужики однообразны. Грязно живут, а с интеллигенцией трудно ладить. Она утомляет. Все они наши добрые знакомые, мелко мыслят, мелко чувствуют. Не видя дальше своего носа, просто-напросто глупы. А те, кто поумнее, покрупнее нас, истеричны, заедены анализом, рефлексом, эти ноют, ненавистничают, болезненно клевещут, подходят к человеку боком. Смотрит на него искоса и решает: о, это психопат, или о, это фразер. А когда не знает, какой ярлык прилепить к моему лбу, то говорят: это странный человек. Я не ем мясо, это странно. Я люблю лес, это тоже странно. И непосредственно отношение к природе и к людям уже нет. Нет и нет.
1: Нет. Нет, не пейте больше. Я прошу, я умоляю вас.
0: От чего?
1: Это так не идет вам. Вы изящны. У вас такой нежный голос. Даже больше. Вы как никто из всех, кого я знаю. Вы прекрасны. Так зачем? Ну зачем вы хотите походить на обыкновенных людей, которые пьют и играют в карты? Не делайте этого. Я прошу. Я умоляю вас. Вот вы всегда говорите, что люди не творят, а только разрушают то, что дано им свыше. Так зачем же вы разрушаете самого себя? Не надо, не делайте этого. Я прошу, я заклинаю вас.
0: А я не буду больше пить.
1: Дайте честное слово.
0: Честное слово.
1: Благодарю.
0: Баста. Я отрезвел, видите, я уже совсем трезв. И таким останусь до конца дней моих. Итак, будем продолжать. Время мое уже ушло, постарел, испошлился, притупились все чувства, и кажется, я уже не смог бы привязаться к человеку. Я никого не люблю и никого не полюблю. Что меня еще захватывает, так это красота. Неравнодушен я к ней. Вот если бы Елена Андреевна захотела, то могла бы вскружить мне голову в один день. Но это не любовь, не привязанность.
1: Что с вами?
0: Так, в Великом посту у меня больной умер под хлороформом.
1: Об этом пора забыть. Скажите мне, Михаил Львович, вот если бы у меня была подруга или младшая сестра, и если бы вы, положим, узнали, что она любит вас, как бы вы отнеслись к этому?
0: Не знаю. Должно быть, никак. Я дал бы ей понять, что полюбить ее не могу. Да и не этим моя голова занята. Как-никак, а если ехать, то пора. Прощайте, голубушка. А то мы так и до утра не кончим. Я пройду через гостиную, если позволите. А то, боюсь, как бы ваш дядя не задержал меня.
1: Он ничего не сказал мне. Душа его и сердце все еще скрыты от меня. Ну, отчего же я чувствую себя такой счастливой? Я ему сказала, вы изящны, благородный, у вас такой нежный голос. Разве это вышло не кстати? Голос его дрожит, ласкает. Вот я чувствую его в воздухе. А когда я сказала ему про младшую сестру, он не понял. Боже мой! Как это ужасно, что я некрасива. Как ужасно. Я знаю, что я некрасива. Знаю. В прошлое воскресенье, когда выходили из церкви, я слышала, как говорили про меня. И одна женщина сказала: она добрая, великодушная. Ну, жаль, что она так некрасива. Некрасива. Прошла гроза. Какой хороший воздух. Где доктор? Ушел. Софи, что?
2: До каких пор вы будете дуться на меня? Друг другу мы не сделали никакого зла. Зачем же нам быть врагами? Полноте.
1: Да я и сама хотела. Довольно сердиться.
2: Вот и отлично.
1: Папа лег?
2: Нет, сидит в гостиной. Не говорим мы друг с другом по целым неделям, и Бог знает из-за чего. Что это?
1: Михаил Львович ужинал.
2: И вино есть. Давайте выпьем брудершафт.
1: Давайте.
2: Из одной рюмочки. Так. Да. Так лучше.
1: Я давно хотела мириться. Да все как-то совестно было.
2: Что ж ты плачешь?
1: Да ничего, это я так.
2: Ну будет, чудачка, и я заплакала. Ты на меня сердита за то, что будто я вышла за твоего отца по расчету? Если веришь клятвам, то клянусь тебе. Я выходила за него по любви. Я увлеклась им, как ученым, как известным человеком.
1: Любовь была. не настоящая. Но мне тогда казалось, что она настоящая. Я не виновата. А ты с самой нашей свадьбы не переставала казнить меня своими умными, подозрительными глазами.
3: Ну, мир, забудем.
1: Ну, не нужно смотреть так, тебе это не идет. Нужно всем верить, иначе жить нельзя.
3: Скажи мне, по совести, как друг, ты счастлива?
1: Нет.
3: Я знала. Знала. А еще один вопрос. Скажи откровенно, ты хотела бы, чтобы у тебя был молодой муж?
1: Какая ты еще девочка! Ну, конечно, хотела бы. Ну, спроси еще, что-нибудь спроси.
3: Тебе доктор нравится?
1: Да, очень.
3: У меня глупое лицо, да? Вот он ушел, а я все еще слышу его голос и шаги. А посмотрю на темное окно, там мне представляется его лицо. Ну, дай мне высказаться. Ну, я не могу говорить так громко. Мне стыдно. Пойдем ко мне в комнату и там поговорим. Я тебе кажусь глупой, да? Сознайся. Ну, скажи мне что-нибудь про него, скажи.
1: Ну, что же?
3: Ну, он умный.
1: Да.
3: Он все умеет,
1: да.
3: Все может.
1: Да.
3: Он и лечит, и сажает лес.
1: Не в лесе. Иди в медицине дело, милая моя, пойми это. Это талант. Ты знаешь, что значит талант? Это смелость, свободная голова, широкий размах. Посадит деревцо и уже загадывает, что из этого будет через 1000 лет. И уже мерещится ему счастье человечества. Такие люди редкие. Их нужно любить. Он пьет, бывает грубоват, но что за беда? Талантливый человек в России не может быть чистеньким. Сама посуди, что за жизнь у этого доктора? Непролазная грязь на дорогах, морозы, метели, расстояние громадное, народ грубый, дикий. Кругом нищета, болезни. Вот среди всех этих обстоятельств человеку, который работает и борется изо дня в день, очень трудно к 40 годам сохранить себя чистеньким и трезвым. Я от души тебе желаю. Ты стоишь счастья. Эпизодическое лицо. И в музыке, и в доме мужа, и во всех романах, везде, одним словом, я была только эпизодическим лицом. В сущности, говоря, Соня, я очень несчастна. Нет мне счастья на этом свете. Что ж ты смеешься?
3: А я счастлива. Я так счастлива.
1: Я хочу играть. Я сыграла бы теперь что-нибудь.
3: Сыграй. Я не могу спать. Сыграй.
1: Сейчас твой отец не спит. Его раздражает музыка, когда он болен.
3: Послушай.
1: Если он ничего, я сыграю. Пойди спроси, а?
3: Сейчас.
1: Давно я не играла. Я буду играть и плакать. Плакать, как дура! Это ты стучишь, Ефим?
0: Я.
1: Не стучи. Барин нездоров.
0: О, я сейчас уйду.
3: Нельзя.
1: Нельзя.

0: Герр профессор изволил выразить желание, чтобы все мы собрались вот в этой гостиной к часу дня. Без четверти часа. Хочет о чем-то поведать миру.
1: Вероятно, какое-нибудь дело.
0: Да нет никаких у него дел. Пишет чепуху, брюзжит и ревнует. Больше ничего.
2: Дядя.
0: Ну-ну, виноват. Виноват. Полюбуйтесь. Она ходит и от лени шатается. Очень мило, очень мило.
1: Вы целый день жужжите все, жужжите. Как мне надоест. Я умираю от скуки и не знаю, что мне делать.
2: Мало ли дела, только бы захотела.
1: Например?
2: Хозяйством занимайся. Учи, лечи, мало ли. Вот когда тебя и папы здесь не было, мы с дядей Ваней сами ездили на базар мукой торговать.
1: Не умею. Да и неинтересно. Это только в идейных романах учат и лечат мужиков. А как я ни с того ни с сего возьму вдруг и пойду их лечить или учить?
2: А вот я так не понимаю, как можно не идти и не учить. Погоди, ты привыкнешь. Не скучай, родная. Ты скучаешь, не находишь себе места, а скука и праздность заразительны. Смотри, дядя Ваня ничего не делает и только ходит за тобой, как тень. Я оставила свои дела и прибежала к тебе, чтобы поговорить. Обленилась? Не могу. Доктор Михаил Львович. Раньше бывал у нас редко, а теперь ездит сюда каждый день. Бросил и свои леса, и медицину. Ты колдунья должно быть.
0: Ну, дорогая моя роскошь, будьте же умницей. В ваших жилах течет русалочья кровь. Будьте же русалкой. Дайте себе воду хоть раз в жизни. Любитесь поскорее в каком-нибудь водяного по самые уши и бултых с головой в волну, чтобы герр профессор и все мы только руками развели.
1: Да оставьте вы меня в покое, как это жестоко!
0: Ну, виноват, виноват, простите. Я извиняюсь. Мир.
1: У ангела не хватило бы терпения, согласитесь.
0: Я сейчас принесу для вас букет роз, еще утром для вас приготовлю. Осенние розы, прелестные, грустные розы.
2: Осенние розы, прелестные, грустные розы.
1: Вот уже и сентябрь. Как-то мы проживем здесь зиму. Где доктор?
2: В комнате у дяди Вани что-то пишет. Я рада, что дядя Ваня ушел. Мне нужно поговорить с тобой.
1: О чем?
2: О чем?
1: Ну, полно, полно. Полно.
2: Я некрасива.
1: У тебя прекрасные волосы.
2: Нет. Нет. Когда женщина некрасива, ей говорят, у вас прекрасные глаза, у вас прекрасные волосы. Я люблю его. Уже 6 лет. Люблю больше, чем свою мать. Я каждую минуту слышу его, чувствую пожатие его руки. И вот я смотрю на дверь, мне все кажется, что он сейчас войдет. Но вот ты видишь, я прихожу к тебе, чтобы поговорить о нем. Теперь он бывает здесь каждый день. Но не смотрит на меня, не видит. О, это такое страдание. У меня нет никакой надежды. Нет. Боже, пошли мне силы. Я всю ночь молилась. Я сама подхожу к нему. Сама заговариваю с ним, смотрю ему в глаза. У меня уже нет гордости. Нет сил владеть собой. Вчера не удержалась и призналась дяде Ване, что люблю. И вся прислуга знает, что люблю. Все знают.
1: А он?
2: Он меня не замечает.
1: Странный он человек. Знаешь что, позволь, я поговорю с ним, а?
2: Нет.
1: И осторожно, намеками. И прекрасно. Любит или не любит, это нетрудно узнать. Ты не смущайся, голубка, не беспокойся. Я допрошу его осторожно, он и не заметит. Нам бы только узнать, да или нет. Если нет, то пусть не бывает здесь, так?
2: Угу.
1: Легче, когда не видишь. А Откладывать в долгий ящик не будем, допросим его теперь же. Он собирался показать мне какие-то чертежи. Пойди скажи, что я желаю его видеть.
2: А ты мне скажешь всю правду? Ну, конечно.
1: Мне кажется, что правда, какая бы она ни была, все-таки не так страшна, как неизвестность. Положись на меня, голубка.
2: Да, да, я... Я пойду скажу, что ты хочешь видеть его чертежи. Нет. Нет, неизвестность... Лучше все-таки надежда.
1: Что ты? Что ты?
2: Ничего.
1: Нет. Ничего хуже, чем когда знаешь чужую тайну и не можешь помочь. Он не влюблен в нее, это ясно. Но отчего бы ему не жениться на ней? Она некрасива, но для деревенского доктора в его годы это была бы прекрасная жена, умница, такая добрая, чистая. Нет, не то, не то. Я понимаю эту бедную девочку. Среди отчаянной скуки, когда вместо людей кругом бродят какие-то серые пятна. Слышатся одни пошлости, когда только знают, что едят, пьют, спят иногда. Приезжает он, не похожий на других. Красивый, интересный, увлекательный. Точно среди потемок восходит месяц ясный. Поддаться обаянию такого человека, забыться. Кажется, я сама увлеклась немножко. Да, мне без него скучно. Я вот улыбаюсь, когда думаю о нем. Этот дядя Ваня говорит, будто в моих жилах течет русалочья кровь. Дайте себе волю хоть раз в жизни. Может быть, так и нужно. Улететь бы, вольная птица, от всех вас, от ваших сонных физиономий, от разговоров забыть, что все вы существуете на свете. Но я труслива, застенчива. Меня замучит совесть. Вот он бывает здесь каждый день. Я угадываю, зачем он здесь, и уже чувствую себя виноватой. Готова пасть перед Соней на колени, извиняться, плакать.
3: Добрый день. Вы хотели видеть мою живопись?
1: Вчера вы обещали мне показать свои работы. Вы свободны?
3: Да, конечно. Вы где родились?
1: В Петербурге.
3: А получили образование?
1: В консерватории.
3: Для вас, пожалуй, это неинтересно.
1: Почему? Я, правда, деревни не знаю, но я много читала.
3: Здесь, в доме, в комнате у Ивана Петровича, есть мой собственный стол. Когда я устаю совершенно до полного отупения, то бросаю все и бегу сюда. И вот забавляюсь этой штукой час-другой. Иван Петрович и Софья Александровна щелкают на счетах. Я сижу подле них за своим столом и мажу. И мне тепло, покойно, и сверчок кричит. Но это удовольствие я позволяю себе не часто, раз в месяц. Теперь смотрите сюда. Картина нашего уезда, каким он был 50 лет назад. Темные и светло-зеленые краски означают леса. Половина всей площади занята лесом. Там, где по зелени проложена красная сетка, тут водились лебеди, гуси.
4: И, как говорят старики, птицы всякой была сила. Видимо-невидимо, носилась она тучей. Кроме сел и деревень, видите, там и сям разбросаны всякие выселки, хуторки, раскольничьи скиты, водяные мельницы. Рогатого скота и лошадей было много. По голубой краске заметно. Хуторки, раскольничьи скиты, водяные мельницы. Рогатого скота и лошадей было много. По голубой краске заметно.

0: исчезли и лебеди, и глухари. От прежних хуторков, скитов, мельниц и следа нет. В общем, картина постепенного и несомненного вырождения. Конечно, вы скажете, что тут культурные влияния, что старая жизнь, естественно, должна была уступить место новой. Да, я понимаю. Если бы на месте истребленных лесов пролегли шоссе, железные дороги, если бы тут были заводы, фабрики, школы, народ стал бы богаче, умнее, здоровее. Но ведь тут ничего подобного. Уезде те же болота, комары, бездорожье, тиф, дифтерит, пожары. Тут мы имеем дело с вырождением, вследствие непосильной борьбы за существование. Это вырождение от косности, от невежества, от полного отсутствия самосознания. Когда озябший, больной человек, чтобы спасти остатки жизни, чтобы сберечь своих детей, инстинктивно, бессознательно хватается за все, чем только можно утолить голод, согреться, разрушает все, не думая о завтрашнем дне. Разрушено уже почти все, но взамен не создано ничего. Я по лицу вижу, что вам это неинтересно.
1: Ну, я в этом так мало понимаю.
0: Тут и понимать нечего, просто неинтересно.
1: Откровенно говоря, мысли мои не тем заняты. Простите, мне нужно сделать вам маленькие допросы. Я смущена и не знаю, как начать.
0: Допрос?
1: Да, допрос, но довольно невинный. Сядем. Дело касается одной молодой особы. Мы будем говорить как честные люди, как приятели, без обиняков. Поговорим и забудем, о чем была речь, да?
0: Да.
1: Дело касается моей падчерицы Сони. Она вам нравится?
0: Да, я ее уважаю.
1: Она нравится вам как женщина?
0: Нет.
1: Еще 2-3 слова и конец. Вы ничего не замечали?
0: Ничего.
1: Вы не любите ее, я по глазам вижу. А она страдает. Поймите это и перестаньте бывать здесь.
0: Время мое уже ушло, да и некогда, когда мне.
1: Какой неприятный разговор. Я так волнуюсь, как будто протащила на себе 1000 пудов. Ну, слава богу, кончили. Забудем, будто не говорили вовсе. И уезжайте. Вы умный человек, вы поймете. Я даже красная вся стала.
0: Если бы вы сказали 2 месяца назад, то я, пожалуй, еще и подумал. Ну, а теперь... Только одного не могу понять. Зачем вам понадобился этот допрос? Вы хитрая.
1: Что это значит?
0: Хитрая. Положим, Соня страдает, я охотно допускаю. Почему ваш этот допрос? Позвольте, не делайте такого удивленного лица. Вы отлично знаете, зачем я бываю здесь каждый день. Зачем и ради кого бываю. Вы это отлично знаете. Хищница, милая.
1: Хищница?
0: Не смотрите на меня так. Я старый воробей.
1: Ничего не понимаю.
0: Красивый пушистый хорек. Вам нужно... Вот уже месяц я ничего не делаю. Бросил все. Жадно ищу вас. Это вам ужасно нравится. Ужасно. Что ж, вы это знали и без допроса. Покоряюсь. Нате, ешьте.
1: Вы с ума сошли?
0: Вы застенчивая?
1: Ой, я лучше и выше, чем вы думаете. Клянусь вам.
0: Я сегодня же уеду. Бывать здесь не буду. Но говорите скорее. Говорите скорее, где мы увидимся. Говорите скорее, сюда могут войти. О, какая чудная, роскошная. Один поцелуй. Мне поцеловать только ваши ароматные волосы.
1: Клянусь вам.
0: Зачем клясться? Не надо клясться. Не надо лишних слов. О, какая чудная, какие руки.
1: Довольно, наконец. Уходите вы.
0: Говорите, говорите.
1: Вы забылись.
0: Говорите, где мы завтра увидимся. Ты видишь, это неизбежно. Нам надо видеться.
1: Пощадите, оставьте меня.
0: Приезжай завтра в лесничество. Нет. Часам к 2, да? Да, ты приедешь?
1: Пусть.

0: Сегодня многоуважаемый Иван Петрович, погода не дурна. Утром было пасмурно, словно как бы на дождь, а теперь солнце. Говоря по совести, осень выдалась прекрасная. И озими ничего себе. Вот только что дни коротки стали.
1: Постараетесь вы употребить все ваше влияние, чтобы я и муж уехали отсюда сегодня же, слышите? Сегодня же.
2: А? Что? А, да, хорошо. Я, Хелен, все видела.
1: Слышите, я должна уехать отсюда сегодня же, слышите?
2: Все.
3: Что он сказал? Ты дрожишь, ты взволнована.
1: После.
3: Понимаю, он сказал, что уже не будет бывать здесь, да? Скажи, да?
1: Да.
0: Сегодня многоуважаемый Иван Петрович, погода не дурна. Утром было пасмурно, словно как бы на дождь, а теперь солнце. Говоря по совести, осень выдалась прекрасная. И озими ничего себе. Вот только что дни коротки стали.
1: Постараетесь вы употребить все ваше влияние, чтобы я и муж уехали отсюда сегодня же, слышите? Сегодня же.
2: А? Что? А, да, хорошо. Я, Хелен, все видела.
1: Слышите, я должна уехать отсюда сегодня же, слышите?
2: Все.
3: Ты дрожишь, ты взволнована.
1: После.
3: Понимаю, он сказал, что уже не будет бывать здесь, да? Скажи, да.
1: Да.
4: Я, ваше превосходительство, не совсем здоров. Ну вот что-то уже одни хвораю, с головой что-то того.
5: А где же все остальные? Не люблю я этого дома. Какой-то лабиринт. 26 громадных комнат, а разбредутся все. И никогда никого не найдешь. Пригласите сюда Марью Васильевну, Елену Андреевну.
6: Я здесь.
5: Прошу, господа, садиться. С нездоровьем еще можно мириться, куда ни шло. Но вот чего я не могу переварить... Так это строя деревенской жизни. У меня такое чувство, как будто я с земли свалился на чужую планету. Прошу, господа, садиться. Соня, не слышишь? И ты, няня, садись. Прошу, господа, так сказать... Повесьте ваши уши на гвоздь внимания.
4: Я, быть может, не нужен, могу уйти?
5: Нет, ты нужнее всех.
4: Что вам от меня угодно?
5: Вам? Ничего ж ты сердишься. Если я в чем-то виноват перед тобой, то я прошу меня извинить.
4: Оставь этот тон. Приступим к делу. Что тебе нужно?
5: А вот и маман. Я начинаю, господа. Я пригласил вас, господа, чтобы объявить вам, что к нам едет ревизор. Впрочем, шутки в сторону, дело серьезное. Я, господа, собрал вас для того, чтобы попросить помощи и совета. И зная всегдашнюю вашу любезность, надеюсь получить их. Человек я ученый, книжный. Всегда был чужд практической жизни. Обойтись без указаний следующих людей я не могу. И прошу тебя, вот, Иван Петрович, вас, Илья Ильич, вас, маман. Дело в том, что манет ом на суна нокс. Все мы под Богом ходим. Я стар, болен. И потому нахожу своевременным регулировать свои имущественные вопросы постольку, поскольку они касаются моей семьи. Жизнь моя уже кончена, о себе я не думаю. Но у меня молодая жена. Вот дочь, девушка. И ты. Продолжать жить в деревне мне невозможно. Мы не созданы для деревни. Жить же в городе на те средства, которые мы получаем от этого имения, невозможно. Если продать, положим, лес, это мера экстраординарная, которую нельзя пользоваться ежегодно. Нужно изыскать такие меры, которые бы гарантировали нам постоянную определенную цифру дохода. И мне кажется, я придумал одну такую меру. Имею честь приложить ее на ваше обсуждение. Минуя детали, изложу в общих чертах. Наше имение дает в среднем до 2%. Я предлагаю его продать. И если вырученные деньги мы обратим в процентные бумаги, то мы будем получать от 4 до 5%. И к тому же останется излишек, на который мы потом могли бы купить, скажем, небольшую дачу в Финляндии.
2: Постой, мне кажется, что мне изменяет мой слух. Повтори, что ты сказал.
5: Вырученные деньги обратить в процентные бумаги, а на излишек, который останется, купить дачу в Финляндии.
2: Не Финляндия, ты еще что-то другое сказал.
5: Я предлагаю продать имение.
2: Вот это самое. Превосходная идея, богатая идея. А куда прикажешь деваться мне со старухой матерью и вот с Соней?
5: Все это мы своевременно обсудим. Не сразу же.
2: Постой, очевидно, до сих пор у меня не было ни капли здравого смысла. До сих пор я думал, что это имение принадлежит Соне. Мой покойный отец купил это имение в приданое для моей сестры. До сих пор я был наивен, понимал законы не по-турецки и думал, что это имение от сестры перешло к Соне.
5: Да. Имение принадлежит Соне. Кто спорит? Без согласия Сони я не решусь его продать. К тому же я это делаю. Ради блага Сони.
2: Нет, это непостижимо. Это непостижимо. Или я с ума сошел?
6: Жан, не противоречи Александру. Теперь лучше нас знать, что хорошо, что дурно.
2: Нет, нет. Дайте мне воды. И говорите, что хотите. Что хотите. Батюшка.
5: Я не понимаю, что ты волнуешься? Я не говорю, что мой проект идеален. Если все найдут его негодным, я не буду настаивать.
7: Я, ваше превосходительство, к науке питаю не только благоговение, но и родственные чувства. Брата моего, Григория Ильича, жены брат, может быть, изволили знать... Лаки Димонов, Константин Трофимович, был магистром.
2: Постой, Вафля, погоди, после.
7: Вот, спроси ты у него. Это имение было куплено у его дяди.
5: А зачем мне спрашивать, к чему?
7: Это имение было куплено по тогдашнему времени за 95 тысяч. Отец уплатил только 70. Я стал с долгу 25 тысяч. Теперь слушайте. Имение это не было бы куплено, Если бы я не отказался от наследства в пользу сестры, которую горячо любил, мало того, я 10 лет работал как вол и выплатил весь долг.
5: Я жалею, что начал этот...
7: Имение чисто от долгов и не расстроено только благодаря моим личным усилиям. И вот теперь, когда я стал стар, меня хотят выиграть отсюда в шею.
5: Я не понимаю, что ты добиваешься.
7: 25 лет я управлял этим имением. Работал, высылал тебе деньги, как самый добросовестный приказчик, и за все это время ты ни разу не поблагодарил меня. За все это время ты платил мне жалованье 500 рублей в год, нищенские деньги, и ни разу не догадался прибавить мне хоть 1 рубль.
5: Иван Петрович, о чем же я знал? Я человек непрактический и ничего не понимаю. Ты бы мог сам себе прибавить сколько угодно.
7: То есть, зачем я не крал? А чего же вы не презираете меня за то, что я не крал? Это было бы справедливо, и теперь я не был бы нищим.
8: Ваня, дружочек, не надо. Не надо, я весь дрожу. Зачем портить хорошие отношения, Ваня?
7: 25 лет! Я как крот вот с этой матерью сидел в четырех стенах. Все наши чувства и мысли принадлежали тебе одному. Днем мы говорили о тебе и о твоей науке. Мы гордились тобой. Мы с благоговением произносили твое имя. Ночью мы губили на то, что читали книги и журналы, которые я тебе глубоко презираю.
8: Ваня, не надо, я тебя прошу, Ваня, я не могу.
5: Не понимаю, что тебе нужно?
7: Ты был для нас существом высшего порядка. А твои труды мы знали наизусть. Теперь у меня открылись глаза, теперь я все вижу. Пишешь ты об искусстве, но ты ничего не понимаешь в искусстве. Все твои труды, которые я горячо любил, не стоят гроша.
8: Ваня!
7: Ты морочил нас!
5: Господа, да уймите же его! Наконец!
7: Я уйду!
1: Иван Петрович, я требую, чтобы вы замолчали,
7: слышите? Я не замолчу, я ничего не кончил. Ты погубил мою жизнь. Я не жил по твоей милости. Я истребил, уничтожил лучшие годы моей жизни. Ты мой злейший враг!
8: Я не могу, я весь дрожу, я уйду, Ваня! Ваня!
5: Чего ты хочешь от меня? Почему ты позволяешь говорить со мной таким тоном? Ничтожество! Да если имение твое, так бери его! Я в нем не нуждаюсь!
1: Я сию же минуту уезжаю из этого ада. Я не могу дольше выносить.
7: Пропала жизнь. Я талантлив, умен, смел. Если бы я жил нормально, из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский. Ой, я зарапортовался. Я с ума схожу. Матушка, что мне делать?
9: Слушайся, Александра.
1: Нянечка.
7: Матушка, скажи мне, пожалуйста, что мне... Нет, не надо. Не надо, я сам. Я сам знаю. Будешь ты меня помнить.
5: Господа, да что же такое, наконец? Уберите от меня этого сумасшедшего. Но не могу я жить с ним под одной крышей. Живет тут, рядом со мной. Пусть перебирается в деревню, в Оклиге. Или я переберусь отсюда. Но оставаться с ним в одном доме я не могу.
1: Сегодня уедем отсюда. Необходимо распорядиться сию же минуту.
5: Ничтожнейший человек.
10: Надо быть милосердным, папа. Я и дядя Ваня так несчастны. Надо быть милосердным. Вспомни, когда ты был помоложе, бабушка и дядя Ваня все ночи переписывали твои бумаги, переводили для тебя книги все ночи. Я и дядя Ваня работали без устали, боялись потратить на себя копейку. Все отсылали тебе, мы не ели даром хлеба. Я не могу. Но ты должен понять нас, папа, надо быть милосердным.
1: Александр, ради бога, объясни с ним, умоляю.
5: Хорошо, я объясню с ним. Я ни в чем не обвиняю его, но я не сижусь, но согласитесь, поведение, по крайней мере, странно. Извольте, я пойду к нему.
11: Пусть не помягче, успокой его.
10: Нянечка,
11: тихо, тихо, тихо, тихо. Ничего, погогочут. Гусаки и перестанут. Погогочут и перестанут.
10: Нянечка.
11: Ой, ну что ж ты дрожишь-то, словно в мороза. Ой, сиротка, Бог милостив. А знаешь, липового чайку с малинкой, оно и пройдет. Ничего, сиротка, ничего. Ах, расходились гусаки.
12: Удержите его! Удержите, он сумасшедший! Он сошел с ума!
2: Не попал? Опять промах? А черт.
10: Увезите меня отсюда. Увезите, убейте. Я не могу здесь больше оставаться, не могу.
2: Что я делаю?

0: Марина Тимофеевна. А то сейчас позовут прощаться. Уже приказали лошадей подавать.
1: Много осталось.
0: В Харьков выезжают. Там жить будут.
1: И лучше.
0: Напужались. Елена Андреевна, одного часа, говорит, не желаю жить здесь. Уедем, да уедем. Поживем, говорит, в Харькове, оглядимся. И тогда за вещами пришлем. Налегке уезжают. Ой, значит, Марина Тимофеевна, не судьба им тут жить. Не судьба. Фатальное предопределение.
1: И лучше.
0: Да.
1: Давеча подняли. Шум, пальбу. Срам один.
0: Да, сюжет достоин кисти Айвазовского.
1: Глаза бы мои не летели. Опять заживем, как было, по-старому. Утром в 8 часу чай, в 1 часу обед, вечером ужин отсадится, все своим порядком, как у людей, по-христиански. Ой, давно я грешница лапши не ела.
0: Давненько у нас лапши не готовили.
1: Да.
0: Давненько. Сегодня утром, Марина Тимофеевна, иду. Я деревня, а лавочник мне вслед. Эй! Эй, ты приживал! Так мне горько стало.
1: А ты без внимания. Ты без внимания, батюшка. Мы все у Бога приживалы.
0: Да, да.
1: Что ты, что Соня, что Иван Петрович. Никто без дела не сидит. Все трудимся, все. Соня где?
0: В саду все с доктором ходит. Иван Петровича ищут. Боятся, как бы на себя руки наложил.
1: А где его пистолет?
0: Я в погреб спрятал.
1: Ай, грехи.
2: Оставь меня. Уйдите отсюда.
0: Оставьте меня одного хоть на один час. Я не терплю опеки. Сию минуточку, Ваня. Сию минуту.
1: Госсак! Га-га-га-га-га-га-га-га-га-га.
0: Оставь меня.
3: С большим удовольствием. Мне давно уже пора ехать отсюда, но я повторяю, я не уеду, пока ты не возвратишь мне того, что взял
0: меня. Я у тебя ничего не брал.
3: Не задерживай, серьезно говорю, мне давно уже пора ехать.
0: Не брал я у тебя ничего.
3: Да?
0: Что ж, покажу еще немного, а потом, извини,
3: придется употребить насилие. Свяжем тебя и обыщем, говорю это вполне серьезно.
0: Как угодно. Разыграть такого дурака... Стрелять два раза и ни разу не попасть. Нет, этого я себе никогда не прощу. Пришла охота стрелять? Ну и палил бы в лоб себе самому. Странно. Я покушался на убийство, а меня никто не арестовывает, не отдает под суд. Это что, считают меня сумасшедшим? Я сумасшедший! А не сумасшедшие те, которые под личиной профессора, ученого, мага прячут свою бездарность, тупость, свое вопиющее бессердечие. Не сумасшедшие те, которые выходят за стариков, а потом у всех на глазах обманывают их. А я видел, как ты обнимал ее.
4: Да, обнимал, а тебе? Вот.
0: Нет, нет, сумасшедшая земля, которая еще держит вас.
3: Мы глупо.
0: А я дурак, я сумасшедший. Я не имею права говорить глупости.
4: Стара штука. Ты не сумасшедший, а просто чудак. Шут гороховый.
3: Прежде я всякого чудака считал больным, ненормальным. А теперь я такого мнения, что нормальное состояние человека — это быть чудаком. Ты вполне нормален.
0: Стыдно. Но как мне стыдно! Это острое чувство стыда не может сравниться ни с какой болью. Невыносимо, невыносимо. Что мне делать? Что мне делать?
3: Ничего.
0: Слушай, дай мне чего-нибудь, а?
2: Мне 47 лет.
0: Если, положим, я доживу до 60, мне остается еще 13. Долго. Как я проживу эти 13 лет? Что буду делать? Чем наполню их? А понимаешь, если бы можно было прожить остаток жизни как-нибудь по-новому. Вот проснуться ранним, чистым утром и почувствовать, что ты начал жить сначала. Что все прошлое забыто, рассеялось как дым. Ты хочешь начать новую жизнь? Да. Как начать? Вот подскажи мне, как, с чего начать?
3: Да ну тебя, какая еще там новая жизнь? Наше положение твое и мое безнадежно.
0: Да?
3: Да, я убежден в этом.
0: Дай мне чего-нибудь, у меня ждет здесь.
3: Перестань! Те, которые будут жить через 100-200 лет после нас, и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и бездарно, те, быть может, найдут средства как бы счастливыми. А у нас с тобой только одна надежда и есть. Надежда, что когда мы будем почивать в своих гробах, то нас посетят видения, быть может, даже приятные.
5: Да, брат. Во всем уезде было только два порядочных и интеллигентных человека. Ты да я. Но в какие-нибудь 10 лет жизнь обывательская, жизнь презренная затянула нас. Она своими гнилыми испарениями отравила нашу кровь, и мы стали такими же пошляками, как все. Однако ты мне зубов не заговаривай. Ты мне возврати то, что взял у меня.
0: Я у тебя ничего не брал.
5: Ты взял у меня из дорожной аптеки баночку с морфием. Послушай, если тебе во что бы то ни стало хочется покончить с собой, ступай в лес и застрелись там. Морфий же отдай. А то пойдут разговоры, догадки, что это я тебе дал. С меня достаточно того, что мне придется вскрывать тебя. Ты думаешь, это интересно?
0: Оставь ты меня.
5: Софья Александровна, ваш дядя утащил из моей аптеки баночку с морфием и не отдает. Скажите ему, что это не умно, наконец. Да и некогда, мне давно пора ехать.
6: Дядя, ты взял морфий?
3: Он взял, я убежден в этом.
6: Отдай. Зачем ты нас пугаешь? Отдай, дядя Ваня. Я, быть может, несчастна не меньше твоего, однако же не прихожу в отчаяние. Я терплю. И буду терпеть, пока моя жизнь не окончится сама собой. Терпи и ты. Добрый. Славный дядя, милый. Отдай. Ты добрый. Ты пожалеешь нас и отдашь. Терпи, дядя. Терпи.
0: На, возьми. Надо занять себя чем-нибудь. Надо что-то делать. Работать.
6: Да.
0: Надо работать.
6: Работать. Как только проводим наших, сядем работать. У нас страшно все запущено.
0: Ну вот теперь можно и в путь.
7: Иван Петрович, вы здесь? Идите к Александру. Он хочет что-то сказать вам.
6: Иди, дядя Ваня. Пойдем. Папа и ты должны помириться. Это необходимо.
7: Я уезжаю. Прощайте.
3: Уже?
7: Лошади уже поданы.
3: Прощайте.
7: Сегодня вы обещали мне, что уедете отсюда.
3: Да, я помню. Сейчас уеду. Испугались? Разве это так страшно?
7: Да.
8: А то остались бы завтра в лесничестве.
7: Нет, уже решено. И потому я гляжу на вас так храбро, что уже решен отъезд. Я об одном хочу просить вас. Думайте обо мне лучше. Мне хочется, чтобы вы меня уважали.
8: Останьтесь. Сознайтесь, делать вам на этом свете нечего. Цели в жизни у вас никакой. Занять вам своего внимания нечем. И рано или поздно все равно поддадитесь соблазну. Это неизбежно. Так уж лучше это не в Харькове и не где-нибудь в Курске, а здесь, на лоне природы. Поэтично, по крайней мере. Даже очень красиво. Здесь есть полуразрушенные усадьбы во вкусе Тургенева.
7: Какой вы смешной. Я сердита на вас, но все же буду вспоминать о вас с удовольствием. Вы интересный, оригинальный человек. Больше мы с вами никогда уже не увидимся. Потому зачем скрывать, я даже увлеклась вами немножко. Ну, давайте пожмем друг другу руки и разойдемся друзьями. Не поминайте лихом.
8: Да. Да, да, как будто вы хороший и душевный человек, но что-то странное во всем вашем существе. Вот вы и приехали сюда с мужем, и все те, которые копошили здесь, работали, создавали что-то, должны были побросать все свои дела и все лето заниматься подагрой вашего мужа и вами. Оба вы заразили нас вашей праздностью. Я увлекся целый месяц, ничего не делал, а в это время люди болели. В лесах моих, лесных порослях, мужики пасли свой скот. И так, куда бы ни ступили вы и ваш муж, всюду вы вносите разрушение. Я шучу, конечно, да. Но я убежден, если бы вы остались, то опустошение произошло бы громадное. И я бы погиб, да и вам бы не сдобровать. Да, да, да, да, да, уезжайте. Финита ля комедия.
7: Этот карандаш я беру себе на память.
8: Как странно. Были знакомы, и вдруг больше никогда не увидимся. Как и все на свете. Пока здесь никого нет, пока дядя Ваня не вошел с букетом, позвольте мне поцеловать вас на прощание. Да? Ну вот и хорошо.
7: Желаю всего хорошего. Куда ни шло, раз в жизни! Пора ехать.
8: Да, если вы лошади подан, то отправляйте. Финита!
9: Кто старое помянет, того глаз вон.
10: После того, что здесь произошло несколько часов, я так много пережил, столько передумал, что мне кажется, мог бы написать назидание молодежи целый трактат о том, как следует жить. Я принимаю твои извинения, прошу тебя извинить меня. Прощай.
11: Ты будешь аккуратно получать все то же, что получал. И раньше все будет поставлено.
1: Александр, снимитесь опять и пришлите мне свою фотографию. Вы же знаете, как вы мне дороги.
10: Маман.
11: Прощайте, ваше превосходительство. Нас не забывайте.
10: Прощай, все прощайте. Я благодарю вас, доктор, за приятное общество. Я уважаю ваш образ мысли, ваши увлечения, порывы. Но позвольте мне, старику, внести мой прощальный привет. Только одно замечание. Надо, господа, дело делать. Надо дело делать. Все прощайте.
0: немедленно. Прощайте. Простите. Никогда больше не увидимся.
6: Прощайте, голубчик.

0: Закажи там вафли, что, кстати, заодно и мне лошадей подавали.
1: Сейчас. Сейчас, дружочек, сейчас.
0: Что ж ты не идешь проводить?
1: Пусть едут, я не могу. Я должен занять себя чем-нибудь, работать надо. Работать.
0: Уехали. Профессор рад не будет. Его теперь сюда и калачом заманишь.
2: Уехали. Уехали. Дай Бог благополучно. Ну, дядя Ваня, давай делать что-нибудь.
1: Да. Работать.
2: Давно мы не сидели вместе с этим столом. Чернил, кажется, нет. А мне грустно, что они уехали.
3: Уехали.
2: Напишем дяде Ване прежде всего счета. У нас страшно запущено. Сегодня опять присылали за счетом. Пиши. Ты пиши один счет, я другой.
1: Счет господину
3: Ваньке захотелось.
1: Тишина.
4: Мораль не знает, разлагает нравственное начало жизни.
0: Тишина, перья скрипят. Сверчок кричит.
1: Не хочется уезжать отсюда.
0: А вот лошадей подают. Остается, стало быть, проститься с вами. Проститься со своим столом и айда.
3: Ну и чего ты засуетился? Сидел бы.
0: Нельзя.
1: Из старого долга осталось 2.75.
5: Пожалуйста, Михаил Львович, лошади поданы.
0: Слышал. Вот, возьми это. Да гляди, чтоб папку не помять.
5: Слушаюсь.
2: Когда же мы увидимся?
0: Не раньше лета. Зимой едва ли. Конечно, если что случится, то дайте знать, приеду. Спасибо за хлеб, за соль, за ласку. Одним словом, за все. Прощай, старая.
3: Ну, так и уедешь, обещаю.
0: Да не хочу я, нянька.
3: А может, водочки, а?
1: Пожалуй. А моя пристяжная что-то захромала. Вчера еще заметил, когда Петрушка поить водила. Перековать надо.
0: Да, в рождественном придется заехать к кузнецу, не миновать.
1: А должно быть, в этой самой Африке теперь жарища!
0: Страшное дело.
1: Да.
0: Жарища, страшное дело.
1: Вероятно.
3: Ну, кушай. На здоровье, батюшка.
4: Личностного развития человека.
3: Ну, ты бы хлебцем закусил.
0: Нет, я и так. И затем всего хорошего. Не провожай меня, нянька, не надо.
1: 2 февраля масло постного 20 фунтов. 16 февраля масло постного 20. Гречневые крупы.
3: Уехал.
1: Итого 15. 25.
3: Ой, грехи наши.
1: Дитя мое, как мне тяжело. Если бы ты знала, как мне тяжело.
2: Что же делать? Надо жить. Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный-длинный ряд дней, долгих вечеров. Будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба. Будем трудиться для других, и теперь в старости, не зная покоя. А когда наступит наш час, мы покорно умрем. И там, за гробом, мы скажем, что мы страдали.
4: Я часто говорили, что зло...
2: Мы плакали, нам было горько.
4: И что все должно исследовать сразу, но это не так.
2: Бог жалится над нами.
4: Подумать, любовь, любить всех
2: по ним. И мы с тобой, дядя, милый дядя,
4: если есть тебя, это как-то разум снова.
2: Увидим жизнь новую.
4: Я никогда не был так счастлив.
2: Светлую, прекрасную.
4: Я чувствую эту любовь в себе.
2: И мы обрадуемся и на теперешнее наше несчастье. Оглянемся с улыбкой, с умилением и отдохнем.
4: Я часто говорю,
2: я верую, дядя.
4: Отсутствие просвещения, что
2: верую горячо, страстно.
4: Это не так.
2: Я мы отдохнем.
4: То, что я смог подумать, любовь, любить всех.
2: Отдохнем.
4: Это ты любить его.
2: Мы
4: если есть тебя, это
2: услышим ангела.
4: Сказать истину.
2: Я увидим все небо в алмазах. Мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии.
4: Сейчас и немало из того,
2: которое заполнит весь мир. Сейчас.
4: Как будто это говорит уже
2: и наша жизнь станет тихой. Нежную, сладкую. Как ласка.
4: Что все можно исследовать разум.
2: Я верю.
4: Я понял, ты у меня то, что
2: верю.
4: Подумать, любовь, любить всех, понять, что другое, это ты, любить его.
2: Бедный, бедный дядя Ваня.
4: Тогда разум сможет подсказать истину. Я никогда
2: ты плачешь.
4: Не так счастлив так, как тот никогда почувствовал эту любовь в себе.
2: Того, ты не знал своей жизни радости.
4: Жить сейчас и немало из того, что
2: ну, погоди.
4: Я стал прежде, стал
2: рукавать. Дядя Ваня, погоди.
4: Как будто это говорит уже не Сократ.
2: Мы отдохнем.
4: Христианин, на место знаний поставивший веру.
2: Мы отдохнем. Мы отдохнем.
4: Я часто говорю,
6: Антон Павлович Чехов. Дядя Ваня. Спектакль Одесского академического русского драматического театра. Действующий.
7: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. Умное радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
8: Жорж Сименон. Дело Ле Франсуа. Жозеф Леборн провел рукой по стопке и почти наугад, выбрав из нее одну папку, протянул мне. На обложке был приклеен заголовок, вырезанный из газеты «Дело Ле Франсуа». «Дело в самый раз для дебютанта», — сказал он мне. «Уверен, что через 10 минут вы сумеете найти правильное решение». И, не обращая на меня внимания, Подвинув к себе круглый столик, на котором стояла баночка с китайским вареньем, расположился в кресле перед электрокамином. Самая злая шутка, которую можно было сыграть с Жозефом Леборнем, заключалась в том, чтобы называть его именно так. Леборн в переводе с французского означает «одноглазый». Фамилия ему вовсе не шла. Это был худощавый, холеный, 35-летний мужчина небольшого роста. Будучи холостяком, он опасался всякого рода жизненных осложнений до такой степени, что постоянно проживал только в гостинице и чаще всего заказывал пищу прямо в номер. И хотя его номер отапливался, как и все остальные номера гостиницы, он все же настоял на том, чтобы ему дополнительно поставили еще и электрокамин и мог часами рассматривать его красный разжаренный диск. Трудно сказать, что побуждало его заниматься расследованиями преступлений. Я об этом так ничего и не узнал. Дело, которое я держал в руках, было всего лишь скромным подбором фактов и данных, в отличие от доброй сотни других, распухших от газетных вырезок, антропометрических карточек, фотографий, оружия и трупов. Как ни парадоксально, но все же факт. Леборн ограничивался тем, что ввел расследование, сидя в кресле, и однажды клятвенно заверил меня, что еще никогда в жизни не видел ни единого мертвеца. «Вы раскрыли это преступление?» – спросил я его, прежде чем перелистать документы. «Здесь нет ничего сложного», – вздохнул он ртом, полным варенья, настолько приторного, что уже один его запах вызывал у меня приступ тошноты. Я открыл папку и прочел первую вырезку. Во время верстки этого номера в редакцию поступило сообщение о преступлении, совершенном на улице Миромансиль, 28. Жертва убийства – Оскар Лефрансуа, хорошо известный в парижских финансовых кругах. Заметку Леборн взял из одной политической газеты, которая, как оказалось впоследствии, была единственной, успевшей воспользоваться информацией об убийстве в самую последнюю минуту перед выходом номера в свет. Следующая заметка принадлежала газете, выходящей на юге. «Убийство финансиста на улице Миромансиль. Арест неизбежен». Этим утром в 5 часов, выставляя на тротуар бочки с мусором, консьерж из 28 номера по улице Миромансиль Мариус Гаремье заметил, что одно из окон на первом этаже в квартире месье Лефрансуа приоткрыто. Приблизившись, он увидел, что одно из стекол разбито и что осколки в черном мыле. Известно, что черное мыло используется злоумышленниками для бесшумного выдавливания оконных стекол. Находясь под впечатлением от увиденного, Мариус Гаремье разыскал полицейского и в сопровождении представителя власти проник через окно в квартиру своего жильца. В 2 метрах от окна и в нескольких шагах от дивана кровати на ковре лежало тело Оскара Лефрансуа с огнестрельной раной в груди. Пуля насквозь пробила сердце. Месье Лефрансуа был одет в пижаму. Никаких следов борьбы не обнаружено. Как вы уже догадываетесь, немедленно вызванный врач смог лишь констатировать смерть. Что касается расследования, предпринятого окружным комиссаром и продолженного уголовной полицией, то оно уже начало давать довольно обнадеживающие результаты. Прежде всего, следует кратко упомянуть о месте происшествия. Квартира Оскара Лефрансуа – это типичная холостяцкая квартира, находящаяся на первом этаже и занимающая почти все правое крыло дома, разделенная, в свою очередь, надвое широким коридором, как и во всех доходных домах. Лоджия консьержа, проживающего со своей женой, составляет как бы вклинивающийся в квартиру участок. Квартира месье Лефрансуа имеет отдельный вход с улицы и состоит из коридора, служившего прихожей, и основной комнаты, где жилец имел обыкновение спать на диване кровати, а также ванной и небольшой курительной комнаты. 2 окна главной комнаты выходят на улицу, окна же ванной курительной комнаты во двор. Оскар Лефрансуа, которому было 45 лет, хорошо известен в парижских финансовых кругах, как, впрочем, и в увеселительных заведениях. Будучи достаточно богатым, он всего лишь за несколько лет промотал миллионное состояние и с тех пор жил на комиссионные, взимаемые им за посредничество в делах. Рослый, сильный, красивый, умный, он умел непринужденно шутить и, как говорят, пользовался большим успехом у женщин. Консьерж, исполнявший на протяжении 6 месяцев обязанности прислуги, имел возможность наблюдать множество любовниц покойного. Тем не менее, с недавнего времени Оскар Лефрансуа, казалось бы, образумился. Это случилось тогда, когда он познакомился со своей последней подружкой, некой Жаниной М., 25 лет, которая была не очень-то расположена уступать свое место очередной любовнице. Она ночевала у покойного более-менее регулярно. Однако вчера вечером это правило было нарушено. Жанина М. не пришла на улицу Миромансиль, что уже случалось с ней 2 раза за последний месяц. Когда это случилось в первый раз, месье Лефрансуа закатил ей настолько бурную сцену ревности, что консьерж и его жена слышали это. Что же действительно произошло накануне роковой ночи? До сих пор удалось установить, что месье Лефрансуа вернулся к себе домой около 22:00, как всегда перед этим пообедав в ресторане. Затем он, вероятнее всего, читал. Во всяком случае, в тот вечер он много курил. В пепельнице обнаружено 5 окурков сигар. Ровно в 3:00 проснулся консьерж, разбуженный звуком, похожим на выстрел. Он рассказывает, что от неожиданности подскочил на кровати и инстинктивно посмотрел на часы. Он хотел было встать, чтобы посмотреть, что произошло, но жена урезонила его. «Это, наверное, лопнула покрышка. Мне кажется, что я слышала шум машины». Еще несколько минут консьерж прислушивался, но в конце концов уснул. Состояние места преступления совершенно точно указывает на отсутствие всякой борьбы. Кровать была расстелена. Наиболее вероятной представляется следующая версия. Нет никакого сомнения, что месье Лефрансуа лег спать поздно. Злоумышленник разбил оконное стекло, предварительно смазав его черным мылом, чтобы избежать шума. Будучи уже в комнате, убийца, наверное, споткнулся о какой-то предмет. Как бы там ни было, но в этот момент месье Лефрансуа проснулся, встал и сделал несколько шагов по направлению к окну. Он тут же рухнул замертво, так и не успев защититься. Тем не менее, в эту версию не вписывается следующий факт. Месье Лефрансуа каждый вечер перед тем, как лечь спать, клал на ночной столик, стоящий возле дивана, револьвер. Стоило ему протянуть руку, и он был бы вооружен. Он не только не сделал этого, он даже не попытался схватить оружие, видя, что окно открыто. И действительно, револьвер, заряженный 6 патронами, найден на своем обычном месте. Именно этот факт наводит на мысль, что это вовсе не простое вооруженное ограбление. Кроме того, один из ящиков письменного стола оказался открытым, и из него исчезла сумма в 70 000 франков. Эта сумма была снята покойным со своего банковского счета накануне утром, так как на следующий день он должен был ехать в Канн. Что же касается любовницы месье Лефрансуа, Жанины М., которая сама пришла в полицию, то она утверждает, что провела эту ночь в компании своего старого знакомого, которого случайно встретила вечером накануне трагедии. Судя по ее заявлению, она рассчитывала возвратиться на улицу Мирмансиль около 12:30, сразу же после театра. Но неожиданная встреча с Жаном М. и настойчивость последнего помешали ей сделать это. На вопрос о том, известно ли ей было о наличии в квартире 70 000 франков, она ответила утвердительно. Она также заявила, что месье Лефрансуа был не расположен брать ее с собой в Канн и что она рассматривала его отъезд как прелюдию к разрыву их отношений. По ее словам, их совместная жизнь была несчастливой. Оба любовника, как он, так и она, были ревнивы и в то же время одинаково ветрены. Тем не менее, 2 недели тому назад, в порыве нежности, месье Лефрансуа оформил на имя Жанины М. страховку своей жизни на сумму в 100 000 франков. Таковы факты. Пока еще рано говорить о выводах, которые полиция сделала из вышеизложенного. «Что вы скажете обо всем этом?» — спросил меня Жозеф Ле Борн, манерно затягиваясь дымом сигареты с розовым фильтром. «Я думаю, что преступление было совершено. Я не об этом говорю, а об общем результате. Большинство статей мало чем отличались от этой. Разумеется, статья написана более профессиональным репортером, который пытается приоткрыть занавес тайны. По крайней мере, он не пропускает ни единой детали, даже упоминает 5 окурков сигар. Покойник курил Коронас. Об этом я узнал позже, позвонив консьержу. Обычному курильщику требуется в среднем не менее 40 минут, чтобы выкурить такую сигару. А теперь взгляните-ка сюда, на этот план, который по моей просьбе составил один из моих друзей, служащий в полиции. И это все документы? Почти. Есть, правда, еще отрывок из рапорта, поступившего из полиции нравов, в котором речь идет о Жанине Морель, любовнице Ле Франсуа. Он довольно-таки негативный. Женщина-содержанка, репутация родителей сомнительна. Ее отец был торговец, и на него было заведено уголовное дело, содержавшее... Ле Франсуа действительно хотел порвать с ней? А вы читаете, читаете. Мне об этом известно не больше, чем вам. У вас в руках все данные. У Жанины Морель был свой ключ от входной двери? Да, у нее был ключ. А где она провела ночь? В одном из сомнительных отелей, где не придают значения хождениям постояльцев туда-сюда. Ну, а если точнее, то это был отель, в котором комнаты с успехом снимаются как на час, так и на целый день. Коридорный предполагает, что парочка явилась туда к часу ночи, но он не видел, когда они ушли, так как в этих отелях постояльцы рассчитываются заранее. Я разложил перед собой газетные вырезки и план. «А что это за почтовая открытка?» – спросил я, найдя в папке, которую счел уже пустой, прямоугольную карточку. Это ответ, который метеослужба прислала на мой запрос. Читайте. «Дождь в Париже в ночь с 4 на 5». Это ответ, который метеослужба прислала на мой запрос. Читайте. «Дождь в Париже в ночь с 4 на 5».

0: карандаш повис в воздухе, так и не решаясь вынести обвинительный приговор одному из пяти имен. Наконец, Жозеф Леборн поднялся, подошел и наклонился надо мной. «Ну и ну», — сказал он, увидя первое имя. Все еще не теряя веры в себя, я возразил ему: «Нужно изучить все, даже самое невероятное». Прошло 10 минут. Мой карандаш по-прежнему висел в воздухе, как вдруг Леборн легким прикосновением своей руки заставил его опуститься к одному из имен. «План», — пробормотал он, как бы сочувствуя мне. «Посмотрите еще раз на план и вникните в него. Все заключается в плане». Кончик карандаша прикоснулся к строчке, где было написано «Консьерж». «Все очень просто», — пояснил Жозеф Леборн. «План и метеосводка. Преступление было совершено в 3 часа. В 3 часа, вы слышите? В то время, когда шел дождь с сильным северо-восточным ветром. Следовательно, дождь должен был омывать окно, и тем не менее на стекле нашли мыло, и никаких следов воды внутри помещения. Иными словами, окно было открыто, а стекло смазано мылом уже после 3:30 утра, то есть после убийства. Посмотрите-ка на план. Если бы кто-нибудь вошел через дверь, выходящую на улицу, то он непременно бы оставил следы ног в коридоре и в комнате. Полиция бы обнаружила их. Позади дивана кровати находится заколоченная дверь. Ле-Франсуа, как это доказывают сигары, лег спать очень поздно. Скорее всего, у него даже не хватило времени, чтобы лечь спать. Его подстерегали именно за этой дверью, которая, естественно, была заколоченной только для него. Выждав, пока он наденет пижаму, преступник приоткрыл дверь и выстрелил. Оставалось только разложить кровать, открыть ящик стола, взять из него деньги и спрятать их в надежном месте. Предположим, на все это у преступника ушло 30 минут. Затем дождь прекратился, он вышел из дому и преспокойно вымазал мылом наружное стекло. Заметьте, что мысль использовать черное мыло никогда бы не пришла в голову кокетливой женщине. Тогда как для консьержа, который занимается еще и уборкой помещений и квартиры съемщиков, такая мысль вполне закономерна. И нужно сказать, что действовал он вовсе неординарно.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: На зеркало нече пенять, коли рожа крива. Народная пословица.
3: Николай Васильевич Гоголь, «Ревизор». Комедия в 5 действиях.
2: Действие первое. Комната в доме городничего. Городничий, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, судья, частный пристав, лекарь, 2 квартальных.
4: Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор.
5: Как ревизор?
4: Как? Ревизор. Ревизор из Петербурга. Инкогнито и еще с секретным предписанием.
5: Вот тяна.
6: Вот не было заботы, так подай.
5: Господи Боже. Еще с секретным предписанием.
4: Я как будто предчувствовал. Сегодня мне всю ночь снялись какие-то 2 необыкновенные крысы. Правда, таких я никогда не видывал. Черные, неестественные величины пришли, понюхали и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое я получил от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артем,

0: Филипп, знаете?
1: Да.
0: Вот что он пишет. Любезный друг, кум и благодетель, во-первых, и уведомить тебя, вот. Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд. Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки, ну, здесь свои, то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито. Вчерашнего дня я... Ну, тут пошли дела семейные. Анна Кирилловна приехала к нам со своим мужем. Иван Кириллович очень подтолстел и все играет на скрипке и прочее, и прочее. Так вот, какое обстоятельство.
2: Да... Обстоятельство такое необыкновенно. Просто необыкновенно. Что-нибудь недаром.
3: Зачем же, Антон Антонович? Отчего это? Зачем к нам ревизор?
0: Зачем? Так уж видна судьба. До сих пор благодарение Богу подбирались к другим городам. Теперь пришла очередь к нашему.
2: Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот что. Россия, да, хочет вести войну. А министерия-то, вот видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены?
0: Куда хватилище, умный человек, в уездном городе измены? Что он, пограничный, что ли? Да отсюда хоть 3 года скачи, ни до какого государства не доедешь.
2: Нет, я вам скажу, вы не того. Вы не... Начальство имеет тонкие виды. Даром, что далеко. А оно себе мотает на ус.
0: Мотает или не мотает, а я вас, господа, предуведомил. Смотрите, по своей части я кое-какие распоряжения сделал, советую и вам. Особенно вам, Артемий Филиппович. Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения. И потому вы сделаете так, чтобы все было прилично. Колпаки были бы чистые, больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему.
4: Это еще ничего, колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые.
0: Да, и тоже над каждой кроватью написать по латыни или на другом каком языке, это уж по вашей части, Христиан Иванович. Всякую болезнь, когда кто заболел, которого дня и числа. Нехорошо, что у вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если бы их было меньше. Сейчас отнесут к дурному усмотрению или к неискусству врача.
4: Насчет врачевания. Мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры.
0: Ну?
4: Чем ближе к натуре, тем лучше. Лекарств дорогих не употребляем. Человек простой, если умрет, то и так умрет. А если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было бы с ними изъясняться. Он по-русски ни слова не знает.
0: Вам тоже посоветовал бы Амос Федорович обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители сторожа, завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами. А ну, конечно, домашним хозяйством заводиться всякому похвально, и почему же и сторожу, и независимо, только, знаете, ну в таком месте неприлично. Я и прежде хотел вам это заметить, но все как-то позабывал.
2: А вот я и сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите, приходите обедать.
0: Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь, не над самым шкафом с бумагами охотничий арабник. Я знаю. Вы любите охоту, но все на время лучше его принять. А там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить. Также заседатель ваш. Он, конечно, человек сведущий. Но от него такой...